0: Во. Исходя из этого, назвался эмансипированной, значит, женщиной. И не рассчитывай ни на веник, ни на лак, ни на Мерседес глазастый. Правильно мысль?
1: Ну, в общем, да. Я ловлю ее.
0: Вот. Да. А с другой стороны, вот 8-й — это такой праздник для них достаточно святой. Вот мы сегодня собрались, в общем-то, в канун 8-го. Оно грядет, мы на преддверии. Отмечают ли чуждые нам женщины вот из этого чуждого, враждебного, холодного мира денег, наркотиков и афроамериканцев, да, ну я просто подсмотрел свою литературу, какой-нибудь такой же праздник, аналогичный 8-му, вот, как мы сегодня празднуем этот день весны?
1: Ты знаешь, ну там, в принципе, в ходу такие не с более отвязными именами, как вот День Благодарения, День матери, День отца, День искрометного такого вождя Мартина Лютера Кинга, вот, безвременно погибшего. Ну, в принципе, как бы самый, конечно, любимый праздник среди обитателей Соединенных Штатов Америки – это, наверное, Рождество. И поэтому я как-то по глупости несколько раз вписывался, не понимая вообще на что. Поиграть в клубах в Нью-Йорке как раз вот в районе 25 числа. И когда вот 2 года подряд я понял, что ко мне на концерт приходит от 0 до 1 человека, ну что ж за путаница такая? Понимаешь? Выяснится, что все люди собираются в это время не в клубах послушать бедного блюзового музыканта, а вот как бы припасть шершавой губой вот к бокалу мартини.
0: И кутки. Или гуську.
1: Да.
0: К шершавой кожице своего рождественского американского гуська. Вот да. Как я литературно выразился, можно сказать. А вот скажи еще такую вещь-то. Я с трудом понимаю вот такие праздники, ну, для россиян, в принципе, на мой взгляд, чуждые, как, в общем-то, Хэллоуин. Вот такое, понимаешь, ну, я вот согласен. Ладно, внедрение в российскую культуру через музыку, я понимаю, хорошо. Внедрение в российский бизнес через инвестицию заведомо прогоралимых предприятий, которые потом, в общем-то, объявляются форс-мажорно банкротами и успешно, в общем-то, дико рыдая, вывозятся, да, огромные бабки за границу, тоже понимаю. Вот, но сейчас происходит еще такая вот странная инвестиция праздников. Никогда же не было в России такого, чтобы отмечали Хэллоуин. Но это же, ну, это же, ну, вот скажи Илье Муромцу или Никите Петерне, к примеру, великим богатырям, они бы просто на свастике порвали любого человека, который сказал, да я отмечаю Хэллоуин, там, какой-то католический, в общем, праздник. Вот твое отношение к этому, не было ли у тебя же там желание выйти, например, на улицу и расстрелять из Максима всех празднующих?
1: Сань, значит, давай я просто напомню одну такую любопытную вещь. Ты ведь наверняка за всю свою скрометную жизнь минимум один разочек хотя бы в течение сезона побывал в пионерском лагере, правда?
0: Ну, было. Дважды был.
1: Дважды был.
0: Вот представь, ну, в качестве вожатого, Юра, я сразу.
1: Класс. Понимаю. Даже так. Представь себе, 10:30 вечера, вечерняя линейка отстоялась, люди же выпили свой кисель, залегли по койкам. И вот где-то в 6-м отряде самый скрометный очкастый мальчик начинает за могильную речь. В черной-черной комнате стоит черный, нет, даже так, в черном-черном лесу, на черной-черной опушке стоит черный-черный дом. В черном-черном доме есть черная-черная комната, в которой стоит черный-черный гроб. В черном-черном гробу лежит черный-черный скелет. Он говорит, да дай твое сердце. Это ведь, в принципе, Хэллоуин. Не. В своеобразной отечественной форме.
0: Не, Юр, Хэллоуин — это когда в самой кульминации такого рассказа, а девочки, они тоже рассказывали у нас в пионерском лагере такие байки. Я кидал им, в общем-то, в окно, выбив его предварительно ногой в кирзовом сапоге, 2 дохлых кошек. Вот это Хэллоуин.
1: Ну, ну да. Хорошо. Ну, ты, такими, то есть, иными словами, аналог-то был. Аналог был. То есть миллионы детишек, которые проходили через пионерские лагеря, искрометные линейки, как бы Марата Козея и Павли, как бы Леню Голикова, они, в принципе, проходили через красное пятно, которое сгущалось, превращалось в какую-то старушку, которая сосала у бедных мальчиков и девочек кровь по ночам, через черные скелеты и гробы. В принципе, на самом деле, в общем, манифестацией этих детских отвязок является искрометный чужеродный российскому человеку праздник. Но, в общем, как бы красным пятном нам-то отдаёт, согласись.
0: Да, нет, ну, то, что люди любят бояться, я знаю по себе. Вот у меня с друзьями и с подругами любимое развлечение.

0: То есть мы, значит, едем в леса, куда-нибудь в район там Посада, ну, далеко, то есть они вроде бы так вот на модных автомобилях. Затем из этих автомобилей вынимаем все, там, вплоть до аккумуляторов, отвозим их на другом автомобиле с человеком специальным в Москву, вот, а сами ложимся и там, в общем, боимся, пока за нами не приедут дня через два. Вот, но это же совсем другое, это такой экстремальный страх. Вот я, я помню, была вот такие праздники, туго в них разбираюсь, то есть я вот, что мне запало, это топтание большевых тряпок, да, праздник, ну, перекидывание выпечкой, еще был такой, по-моему, праздник, типа, святок назывался, вот, если я что-то не путаю, то там вот аналогично люди себя вели, и в России тоже, в общем, пугали друг друга, ходили всякие дико ряженые, в общем-то, лупили всех, то есть, ну, никогда же не было тыквы вот этой, ну, это же, ну, ужас какой-то. Чего они все вот сейчас собираются, вот эту ночь ведьм там в модных клубах, ну, не пристало молодому русскому рабочему парню с тыквой в клубе там беситься, понимаешь, это же бред. А это сегодня он так, а завтра он это пойдет сделать пластическую операцию под афроамериканца, закрутит все волосы. И умрет, потому что лучи тут другие с неба сыпятся. Это же путь в никуда. О, как я сказал.
1: Ты понимаешь, но пускай проэкспериментирует. В конце концов, ты понимаешь, все равно соблазн есть, он велик. И мне кажется, что выработка некого иммунитета и некого антидота по отношению ко всем этим, в общем, заемным ништякам, она может случиться на предпосылках какого-то взаимодействия, примерки на себя чужого платья и в итоге, в общем, такого спокойного постижения того, что свое не хуже или лучше, или, в общем, побесились и будет. Но до тех пор, пока люди не получат возможность с этим впрямую проконтактировать, у них всегда будет соблазн вот этого непопробованного. И такое ощущение, что они не держат в руках некой экспертизы, некого знания, которое позволяет им, в общем, в некой столичной салонной тусовке выйти и сказать, да, я там был, и, в общем, так, фигня, понимаешь? А это... Я не знаю, я просто... Помнишь, когда вот гитара «Урал» была на расстоянии вытянутой руки, а «Стратокастер» был недостижим, «Стратокастер» снабжался вот каким-то мистическим свойством. То есть в итоге оказалось, что просто очень добротно, качественно сделана гитара, на которой не больно играть, не возбухает кровавая мозоль. Ну, в общем, и все. Понимаешь? До этого казалось, что возьми ты ее в руки, она как, ну, как скатерть самобранка, ковер самобранка, гитара сама.
0: Что она мягкая, и кожа у нее нежная, атласная и без волос.
1: Да.
0: А между ними, кстати, стояла промежуточная ступень, если помнишь, Eterno Deluxe.
1: Помню.
0: Вот, то есть это же была, то есть, ну вот, как знаешь что, как автомобиль восьмой марки «Жигулей».
1: Ну ты знаешь, вот я вдруг подумал о том, что Eterno Deluxe, Eternal, Eternity — это вечность, Eternal — вечность, то есть Eterno Deluxe — это роскошная вечность.
0: Да, а ты знаешь, кстати, я могу похвастаться, вот буквально недавно мне мастер из вот такой гитары, вот 70-го года выпуска, который... И мы продолжаем нашу беседу с Юрием Наумовым. Вот возвращаясь к музыке, хотя вот знаешь, вот это же дебильно о музыке говорить. Вот как любят всякие журналисты музыкальные беседовать о музыке. Так же, как вот всякие политические аналитики любят говорить о войне. Вот сейчас лиши их войны, и они же с голоду умрут, они же перестанут быть важными, и мы что увидим? Увидим киселя, роющегося или на помойке, или моющего машины, музыкальных журналистов, поддающих тряпки, или, в общем, стоящих с бетоном около этой же помойки. Мы с тобой, Юра, творим для них материал. Но, тем не менее, вот, блюз. Народная музыка, правильно?
2: Да, так и есть.
0: Близкая к Богу, я бы сказал. Музыка стон такая, да? Но музыка стон — это и музыка регги, тоже музыка народная. Вот у меня такое ощущение складывается, что большинство наших музыкантов, которые рьяно отдают предпочтение блюзу, делают это только по той причине, что в момент становления их музыкальных вкусов, их характера, у них не было информации о регги-музыке достаточно. Ну, приезжали UB40 в Москву, белые, в общем-то, люди, которые... давно не моют сами свои кадиллаки, как сказал один парень из Лондона. Но, тем не менее, вот не прет тебя регги-музыка в плане воздействия эмоционально?
2: Нет.
0: Вот очень странно. Слушай, вот я, например, прекрасно понимаю блюз. Но я его вот так вот, вот ну, честно скажу, вот дома там не слушаю. А вот регги могу слушать. Так в чем разница? И то народный.
2: Ты человек более динамичный. Тебе, наверное, есть просто некая длина волны, соразмерная вот этому ритму, более подвижному, более такому, в общем-то, позитивному. В принципе, наверное, блюз, он предполагает вообще некий момент замедленности течения, то есть как бы такого размеренного восприятия. Я, например, знал с детства, лет с шести, что рок-н-ролл при всей своей классной живости слишком быстро для меня, слишком динамичен. Я не могу попасть в резонанс с этой вот такой раскачкой. Замедлите в 2-3 раза, и начнется вот это, начнется эта магия. То же самое. То есть я услышал регги, я могу себе представить, то есть какой-то момент живого такого фестивального праздника, есть момент просто такого отвяза. Я не могу войти в резонанс, он шустренький для меня очень. Нужно, чтобы это было да. Hey, babe.
0: Угу. Ну, я предлагаю сейчас тогда обратить наши тушки к телефонным звонкам. Ты не против?
2: Давай попробуем.
0: Телефонные звонки уважаемых. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как обычно, наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте, уважаемый, не стесняйтесь.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Ребята, добрый вечер.
0: И вам аналогично.
3: Вот, я бы сказал, что-то непонятное. Вот последняя вещь была, да? Вы назвали это, а сейчас песенка. Этот, по-моему, конец света хуже, чем эта песенка. Мне непонятно, это откуда доморощенный этот музыкант, что он что за музыка, что за слова. И
0: как он тебя, а? Нет, извините, пожалуйста, а можно я, вот если конец света, да, то это же явление мощное.
3: Да.
0: Я сказал песенка, вот, то есть это просто неадекватно, надо было сказать песня.
3: Может быть.
0: Юр, мы оба облажались, спасибо. Спасибо. Да, я был несколько лоялен к твоему произведению. Конечно же, это была песнища даже. Во, как я тебе теперь... Но все равно, смотри, какова сила творчества. Значит, твою пьесу сравнили с концом света. То есть считай, что у тебя медаль мощная висит. Потому что вот, ну, я сам на там балую, знаешь, там что-нибудь нет-нет, да споешь. Но вот такого плана комплимента мне еще не говорили. Мне говорили, сунабини, там, порнография. Еще говорили, что я дебилятор. Вот, мне это всегда льстит, конечно. Но такое, что вот прям с концом света... Я тебя поздравляю.
2: Спасибо, Саш.
0: Еще звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны...
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вот, возвращаясь к разговору о праздниках.
0: Да.
4: На Руси всегда повелось, если праздник, надо выжрать.
0: Выпить, то есть?
4: Ну, выжрать, я говорю по-русски.
0: Понятно.
4: Причем гость должен разделить бутылку с хозяином. Ежели он этого не делает, это уже оскорбление, да?
0: Ну,
4: всего
0: да,
4: дома, видимо, да. И семейства, и всего почтенного общества. Так ведь?
0: Ну, наверное,
4: а в Америке,
0: да.
4: Я слышал, ежели гость приходит к хозяину, выжирает, съедает там пару тухлых гамбургеров, потом к нему приходит человек через определенное время, на все съеденное, на все выжратое. Правда ли это? Вот хочу американцу задать вопрос.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, по-моему, нет. На самом деле. Ну, это такой красивый миф, мощный такой.
0: Хороший. Мне тоже понравилось.
2: Он классный. Нет, на самом деле. В принципе, я не знаю, какими монстрами люди представляются из голливудских фильмов, но, в общем, навскидку, насколько мне приходилось сталкиваться, живые, нормальные, теплые, резонные люди. Просто есть момент вот какой. Как бы есть некий момент общественной терпимости к тому, что ты пришел в гости, ну, как бы ты приглашен в гости на предпосылках того, что ты можешь стать, как бы, приятной частью общества. Но если, допустим, в силу каких-то персональных предпочтений ты не хочешь перепадать шершавой губой к бутылке конкретно вот этой водки или мартини, или бакарди, то ты волен припасть шершавой губой к бокалу, там, просто минеральной водички или апельсинового сока, и ты не будешь с этих позиций рассматриваться как нелояльный этому спонтанному сообществу человек. То есть никто тебе не ткнет, в общем, что вот сегодня с нами ты не выпил, а завтра родину продашь.
0: То есть нету такого культа у них, вот, ну нет.
1: То есть, по крайней мере, я не знаю, что происходит, например, в Аризоне, то есть в каких-то таких реднековских штатах, где, в принципе, жизнь суровая, и чувство локтя у людей как-то, в общем, сильно развито. Но среди таких более-менее цивильных городов, типа Бостон, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Филадельфия, там, Лос-Анджелес, Сиэтл, некий, в общем, такой общегородской этикет предполагает момент резонно доброжелательного отношения без каких-то тяжелых обид.
0: А мне это, кстати, радостно. Вот я практически ведь во всех городах, которые ты перечислил, не был. Нет, ну я о другом хотел.
1: Ну, предстоит еще открыть, ну слушай.
0: Нет, я просто к тому хочу сказать, что практически эти города уже солоёваны русскими, понимаешь? Вот парадокс в том, что они изобретают козни всякие, холодные там, горячие войны там, нет-нет, там побомбят Югославию, ну то есть, в общем, бесятся уж, не знаю, их пучат вообще, как же завоевать-то? А не врубается, что уже давно сами завоёваны. Да весь Нью-Йорк, он состоит на 50% из русских, на 30% из афроамериканцев. Так же, как, кстати, и Лондон. Но в Лондоне меньше русских, но очень много индусов. Они, видишь, как они дико бздят, значит, что те были их колонии, и теперь их срамота гложет. Ну, как вот сейчас дают, например, евреям Германии вот и гражданство, то есть, дескать, за Холокост, за духовки, за все это. Так же и эти, понимаешь, вот. И это у них называется игра в демократию, а на самом деле они дико проигрывают от этого, понимаешь? Лопухи! Вот что я хотел сказать. Не, ну я по-доброму, Юр. Я же, наоборот, я приветствую, дико вот приветствую, когда наши люди выходят туда и там еще активно действуют и живут. Потому что чем больше там наших...
1: И выжирают.
0: Да, и выжирают, и действуют так, как здесь, понимаешь? Это очень хорошо, на мой взгляд. Ну, может быть, как-то... Есть у тебя желание как-то вживую это поиграть? Как-то сам...
1: Давай попробуем.
0: Сейчас мы послушаем прям песню в исполнении Юрия Наумова вживую. Вот Мишутка пишет: Александр, ваш гость только что упомянул группу Redneck, констатирует Мишутка. Да, есть такая группа, но Юра имел в виду несколько другое, насколько я понял. Совершенно не связанные с музыкой. Сейчас мы попросим наш оркестр немножко приутихнуть. Ребят, тише, пожалуйста. Ага, все.

меня, отец, я растоптал твои надежды, и я ушел за истиной, па. А истина страшно проста, из бездомных щенков растут собаки Павлова.

убивать. Мне не по силам, милая, служить твоей мечте. Ты мне вложила в руки меч и ожидала со щитом, молилась, чтоб не на щите. Но я вернулся изувечен, в руках и ни меча, и ни щита.

Я обманул себя, мама. О, да. Когда-то ты меня спросила, сын, когда же ты вернешься? Я дал тебе ответ, но я вернулся не тогда. И я вернулся не туда, но в этом лишь моя.

0: вещами посредственными. Попросту говоря, не искусством, а тефлоновыми сковородками. Поэтому мы, Юра, с тобой должны друг друга беречь.
1: Хорошо.
0: Вот. Ну как, у нас остается вот буквально 5 минут, может быть, еще какую-то композицию, как у тебя есть желание.
1: Давай.
0: Тогда сейчас, ребят, тише.

Ну и пришло уже время выпуска новостей. Мы прощаемся с Юрием Наумовым, но не навсегда, естественно, потому что концерт.

0: этот час. Я рад приветствовать в студии своего давнего приятеля и в какой-то степени коллегу, хотя мне до сих пор несколько странно, почему, например, говорят коллега про женщин. Вообще коллега — это такого женского, да, рода существительное, вот, но тем не менее и мужчина так говорит, это мой коллега, да, а про женщину они говорят моя коллега. Я никогда не мог разобраться с падежами, в общем-то, наклонениями всякого рода. Тем не менее, это Антон Егоров. Те, кто как-то имеет у себя дома, ну, да, пластинку, скажем так, с пионерской зорькой, с альбомом также «Дети хоронят коня», вот им эта фамилия известна. То есть там он, я имею в виду Антон, играл на гитаре. Помимо этого, у него, конечно, существуют и собственные музыкальные проекты, поэтому сегодня весь наш эфир будет посвящен духовности, да, и душевным песням под гитару, которые Антон, в общем-то, нам исполнит. Конечно, я тоже сегодня не воздержусь и, вероятно, запою. Вы уже видите, что я, в общем-то, весь в волнении. Это, в общем-то, неудивительно, потому что я давно не видел своего старого соратника. И действительно переживаю. Вот. Поэтому вы меня простите за эту дрожь в голосе. Здравствуй, уважаемый Антон.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И вот, ты знаешь, сразу же тут приходит огромное количество вопросов. От пенсионеров тоже приходит, вот от их жен, от внучек всяких приходят тоже вопросы. Я не буду тебе их все зачитывать. Я бы мог их и вообще не зачитывать, как ты понимаешь. Потому что, ну, сказать, что они никому не интересны, было бы невежливо по отношению к корреспондентам, да? Вот. Но, тем не менее, общую мысль я из них вынес такую. Вообще эти вопросы даже не к тебе адресовались, и не ко мне, а вообще к абстрактному гостю. То есть есть у нас такое понятие абстрактный гость. То есть человек, который приходит, ведь ты сам понимаешь, на радио дебила не позовут. Согласен?
1: Да.
0: Исходя из этого, ну, привычка такая есть у людей, что на радиостанцию зовут людей, обладающих авторитетом, чье мнение интересно обществу, да, и ты в полной мере причисляешься к таким же людям, поэтому я вот этот вопрос тебе и переадресовал. А вот ты сам лично, спрашивает пенсионерка Зинаида Геннадьевна Кожух, что больше любишь в женщинах? И как ты любишь женщину? Как живой организм, да, вот в целом. Либо ты ее любишь исключительно по половым признакам. Вот, если ты любишь ее как живой организм, сразу уточняет Зинаида Геннадьевна Кожух, то почему ты, например, не любишь мужчин? Почему ты женщину любишь особой любовью? К примеру, если ты едешь по лесу на своем бронированном Чероке и видишь, что стоит обнаженный избитый мужчинка, ты, естественно, проедешь мимо. Если же стоит обнаженная избитая девушка, то Антон Егоров, конечно, остановится, будет бегать, спрашивать, как вас в плед увернуть. Поясни ситуацию, Зинаиде Кожух.
1: Дело в том, что мужчины, в отличие от женщин, это совершенно другая порода насекомых. То есть у них коленки находятся не с той стороны, и поэтому их ноги, а также руки, не так смотрятся на фоне вечернего заката.
0: То есть, в принципе, в таком случае, если бы, например, ну, поскольку тебя в этом вопросе больше интересует вопрос, ну, вернее, эстетическая сторона дела, да, то если бы, например, в лесу стояла картина Рембрандта «Доехали», то ты бы вот к ней бы отнесся с большим вниманием даже, нежели к обнаженной, в общем-то, лесной даме. Ну, или, например, изящная ваза, или восточная лепнина, или храм собора Василия Блаженного. Маленький
1: там. Нет, я предпочитаю резьбу по дереву.
0: Ну, вот если бы стояла резьба по дереву, то ты бы также был этим впечатлен, как вот женщины все-таки. То есть ты, спрашивает Зинаида Кожух, считаешь просто мужчин уродами, да, я так понял?
1: Ну, в общем, да, конечно.
0: Ага, а вот скажи, пожалуйста, где кончается вот с твоей точки зрения вот эта вот грань уродства? Ну, то есть, например, ну, в каком возрасте? То есть вот ребенок мужского пола, да, так сказать, становится самцом и уродом. Ну, вот с точки зрения, вот, скажем, опять же, высокохудожественной. Ну, есть ли эта грань? То есть, например, вот седовласый старец там а-ля Лев Николаевич Толстой, да, у многих вызывает только симпатию. Ну, оно и понятно. То есть благородная старость, тыр-пыр, восемь дыр, опять же, борода. То есть, потом это Эрнест Хемингуэй, опять же, да? Вот, кто еще? Бородка Джорджа Майкла. Вот, тоже считается такой высокоизящный, в общем-то. Ну, тем не менее, вот как ты, как именно ты, вот, Антон Егоров, определяешь начало конца? Да, начало конца.
1: Вопрос сложный. Вопрос сложный. Я бы сюда еще Тургенева причислил.
0: Да, вот.
1: Потому что на женщинах писал. Тургеневские дамы, даже такое есть понятие. Угу. Такие женщины без возраста.
0: А вот еще есть Бальзак. Анора, который...
1: А Бальзак тоже был женщиной?
0: Ну, он писал о женщинах вместе со своим дружком Стендалем. То есть тот красный, черный, этот...
1: Жир-бурды. Это когда Энгельс занимался марксизмом?
0: Да, это приблизительно в то время.
1: В одиночестве.
0: Ну, а хорошо, тогда вот, может быть, ну, все-таки, раз тебе приятнее говорить о женщинах, да, то с твоей точки зрения, опять же, существует ли вот та грань, за которой женщина, да, как произведение искусства для тебя перестает существовать? Ну, я не имею в виду, так сказать, лесных солнышек там и сям раскиданных, в общем-то, после очередного турслета, и которых находят исключительно по запаху, потом их кавалеры. Понятно, то есть это уже, ну, физическое, скажем так, состояние. Ну, даже пьяная женщина, может быть, красивой женщиной, согласен. Да, вот эти томные глаза, это нелепая поза. Вот.
1: Это приятная гибкость в теле.
0: Совершенно верно, да. Я имею в виду вот состояние именно вот... Знаешь, как бывает, вот идешь по улице, да, видишь, идет деваха. Вот прям красивая. Обернется, подумаешь, а вот не нужно оно вот так.
1: А вот не нужно было, да, оборачиваться.
0: Вот, да, да, вот не потому что там как-то там нос особо выделяется или что-то. Совершенно нормально. Но вот...
1: Да. Ну, если за каждой поворачивать голову...
0: Ну, у тебя есть какая-то закономерность? Вот,
1: у меня только на наоборот поворачивается. Угу. А дальше уже проблемы. Ноги начинают идти в другую сторону. Угу. Тогда очень редко попадаешь туда, куда шел.
0: Ну хорошо, тогда я так понял, что о женщинах ты тоже не особо хочешь говорить. А вот тогда перейдем к животным. Вот испытываешь ли ты порой нежность к животным? Я не имею в виду половое влечение, не пойми так как-то неправильно, а вот просто нежность. Ну, там, например, не хочешь тебе там приласкать маленькую собачку, песика, птичку. Вот, причем, вот люди же, они как устроены? То есть в силу своего дебилизма они испытывают нежность и такую... Ну, любовь, да, к животным упитанным, ну, лощеным, да, вот если они видят какого-то, да, то к большим животным или к очень маленьким. А если они видят животное среднее, например, старую, больную, облезшую лошадь или там лайку какую-нибудь, там, бесхвостую со сломанной лапой, то кроме отвращения, ну, какой-то такой жалости, смешанной с брезгливостью, они к ней не испытывают. То есть люди не испытывают жалости к тому, кто ее действительно достоин. Вот ты-то, я знаю, другой, у тебя дома целый зверинец. Вот. Да, как это происходит с животными у тебя? Расскажи, пожалуйста.
1: Я бы хотел о людях сказать. Вот люди, они жестокие. Они жестокие, потому что, когда они видят ящерицу, они норовят поймать ее за хвост, чтобы посмотреть, как он у нее отваливается.
0: Да, да.
1: И не потому, что они хотят причинить ей страдания, а потому что они, им просто любопытен процесс откидывания хвоста. А вот если бы, например, так обращался каждый поезд, как один из поездов обошелся с Анной Карениной, то тогда бы люди поняли, что ящерицы, на самом деле, это тоже люди. Только у них хвост.
0: Ну, ты знаешь, вот я считаю, что именно в раскладе с ящерами виновата, собственно, мама. Потому что именно мама в силу своего дебилизма... Ну, ребенок-то, он не понимает, что это такое. Он хватает животное, которое шустрое, но доступное. У нее отрывается хвост. Ребенок в шоке, да? Значит, дебильная мама, да, будет утешить. Говорит, ну ты что, ты не бойся. Вот у нее хвостик вырастет новый, а этот станет тоже ящеркой. То есть на том хвосте вырастет другая ящерка. Дескать, они так размножаются. И исходя из этого, даже была такая вот такая, ну, как бы целая линия, да, в биологии, что ящерицы размножаются путем отрывания вот хвоста. И даже многие самозванные ученые, ученши, то есть вместе со всеми своими кормчими, домашними, черями бегали по лесам, ловили ящериц, когда вот популяция угрожала опасности, и, в общем-то, производили отрыв, свято веря в то, что они помогают размножаться.
1: А есть еще одна теория такая, что динозавры вымерли, потому что им постоянно валился лес на хвост, и они откидывали хвосты. А без хвоста они теряли равновесие, да, падали, да, и расшибали головы. Но поэтому этом... целые пачки вот динозавров валяются тут
0: там и там. И сям просто, да. Кстати, да, действительно, вот заметьте, что...
1: И хвосты отдельно от них бывают.
0: Отдельно, отдельно. Вот отдельно это действительно бывает. Факт. А, ну, я, кстати, предлагаю нашим уважаемым также и звонить, если у какие-то темы... Так, ага, вот, ты знаешь, тут вопрос пришел. Поскольку ты все-таки большой любитель животных, сокращенно БЛЖ, Антон Егоров-БЛЖ, вот что-нибудь поподробнее ты не можешь рассказать о таксах? Я, в свою очередь, что хочу сказать? Забавная собачка, но с большим таким мощным, опять же, характером. У нас на радиостанции живет, так сказать, студийная такса. Ночами она, правда, не показывается.
1: Я думал, это крыса такая.
0: Ну, похоже. А знаешь, как это дебильный анекдот, как сидят два человека и курят марихуану.
1: Марихуану?
0: Да. А, в общем-то, ну, хорошо так, курят мощно. И выходит такса, чтобы что-то из там мисочки полакать. Один, знаешь, другому говорит: слушай, говорит, какие у твоей собачки ножки что-то короткие, а другой: да ничего, до пола достают. То есть ты принял, конечно, ее, ну, не обидится владельцу такс, но тем не менее, какие-нибудь рекомендации по содержанию, по, так сказать, размножению, по разводилову такс, опять же.
1: Такс — это не мой любимый зверь. Все-таки вот о ящерице хотел бы, конечно, закончить.
0: Да-да-да, извини, что я перебил, да.
1: Что делать? Надо вот поставить этот вопрос на федеральном уровне, потому что с ящерицами, конечно, беда. Их осталось не так много.
0: Вообще, я с тобой согласен.
1: Вот в студии здесь я даже ни одной не вижу практически. В Красную книгу надо заносить уже их, буквально.
0: Какие-то, с позволения сказать, да не обидеться на меня, любитель ландышей, и особенно наша новая сотрудница Светлана Виолетовна Ландыш, из Латвии, мы эстонцы, да, вот ландыши занесены в К, Красная книга, да, сокращенно, а ящеры, они как-то вот, а это живые существа.
1: И заметь, кстати, у ландышей нет хвостов.
0: Нету.
1: Нету.
0: И они, кстати...
1: А у ящериц есть.
0: Если ландыш сорвешь, он не выживает.
1: Не выживает.
0: А эта тварь выживает, может, поэтому и не занесли.
1: А может быть, это хвост откидывает ящерицу и погибает?
0: Ящерица, естественно.
1: Да.
0: Ну, а хвост, есть... на нем нарастает новая ящерица. Это как некоторые идиоты думают, что олени, унтлоси, в общем-то, рожают, да, там, ну, как все женщины и так далее. Хотя ученые давно доказали, что почему вот откидывают они рога. Они откинули рога, а потом на этих рогах, которые висят, нарастают маленький лосик.
1: Корнями?
0: Конечно, маленький лосик. И вот именно таким образом, так сказать, лосевое почкование происходит, собственно. А вот слушай-ка, и что касается исчезающих видов и вообще животных, меня в последнее время волнуют тритоны. Помнишь, в детстве?
1: Это тоже ящерицы.
0: Ну да, только водные они. Но их же сейчас нет. Раньше в каждой луже были тритоны, и мы, будучи детьми, ловили их. Хотя, может, мы и переловили их. Но
1: поэтому нет. Их и нет.
0: А какие были забавные животные?
1: Да, кстати. У них такой гребешок еще был везде.
0: Да.
1: А хвосты, кстати, тоже у них отрывались.
0: Было такое, было.
1: А вот лапы нет.
0: Так... Вот тут, кстати, пишет господин Фисюков. Александр, ваш гость не понимает тем разговора. Так это пока. Это пока он не понимает, потому что, честно скажу, я не предупредил Антона Егорова о том, что наша программа носит исключительно зообиологическо-психологический характер. Он-то пришел, думал, что речь пойдет о музыке, и даже не догадывается, что это никому уже не интересно. Извините, я болею. Ну да ладно, тогда я думаю, может быть, о музыке. Есть ли у тебя сейчас желание спеть вживую? Или, может быть, если хочешь, мы это сделаем вдвоем. Я могу и один спеть, но тогда тебе придется выйти, потому что я дико стесняюсь.
1: А какую из популярных песен ты хочешь исполнить?
0: Ну давай исполним вот... Давай исполним вот это вот про дерево.
1: Про дерево?
0: Про дерево. Сейчас только штраусы, тихо!

0: Я уверен, что огромное количество слушающих нас людей вспомнило вот дерево, эту молнию и все такое прочее. И я, кстати, предлагаю сейчас... А, сейчас, секунду, тут что-то приходит. Так, сейчас. Ну, тут обещают больше не торговать осетинской водкой. Тут недавно у нас происходили выяснения отношений. Так, сейчас. Ой. Секунду.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Да. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Я чувствую по вашему взволнованному голосу, что вам очень понравилась сочиненная нами только что песня.
2: Безусловно, Александр, но я почему-то считал, что текст этой песни принадлежит вашему перу. Вот, поскольку...
0: Ну, я же очень скромный, поэтому я не мог не взять своего гостя в соавторы.
2: Нет, но тем не менее, гонорар-то пошел в ваш кошелек, не отрицайте это.
0: Да много-много гонораров, даже, так сказать, чужих идут в мой кошелек, понимаете, это же...
2: А налоги вы заплатили, Александр?
0: А вы знаете, кстати, вот вы так спрашиваете, да, про налоги, а знаете, что такая форма обращения, да, она существует, ну, как мы их называем, может быть, не совсем справедливо, в развитых странах европейских, когда один, значит, человек подходит к другому, знакомому, и говорит, ну, как ты налоги платишь, это означает, что он его спрашивает не фактически, платит он налоги или нет, а о том, как идут его дела по бизнесу, понимаете?
2: Понимаю, но вы человек, безусловно, богатый и порядочный, поэтому сложно усомниться в вашей честности, Александр.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, как ловко я ушел от вопросов о налоге, ты заметил? Вот
3: да.
0: Что значит. Вот
3: да.
0: Что значит, так сказать...
3: Учиться и учиться.
0: Опыт. Ну, сейчас я предлагаю чуть-чуть отвлечься, послушать музыку, если ты не против, да?
3: Давай послушаем.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня мой старый товарищ, приятель Антон Егоров. Антон, ты знаешь, к нам на радиостанцию часто приходят письма от самых разных людей, которые свято и совершенно правильно верят в то, что на станцию не приглашают неинтересных людей. Ты с полным правом можешь отнести себя к людям интересным, к людям умным, думающим. И поэтому все эти вопросы, которые накопились к самым разным гостям, не только нашей программы, но и вообще всех программ, всех станций, да, за длительное время сформулировал и решил вот переадресовать к тебе. Вот пенсионерка Зинаида Геннадьевна Вентель интересуется, а за что ваш гость любит женщин? То есть как живой организм? Или как, скажем, по половому признаку, да, либо как нечто грациозное, как произведение искусства. Вот этакую градацию хочет вывести Вентель. И Кожух тоже хочет вывести. Они вдвоем хотят вывести.
1: Дело в том, что Вентель с Кожухом заблуждаются.
0: Я очень болею.
1: Считая, что обязательно нужно любить женщин за что-то.
0: Нет, ну есть
1: женщин
0: такая...
1: можно любить и ни за что, а можно и за что-нибудь отдельно взятое.
0: А вот как сказал Антон Вознесенский, Унтрождественский и другие, и вот они сказали все вместе, что вопреки еще можно любить.
1: Можно вопреки. Правда, это я не знаю, как это. Вопреки.
0: Ну хорошо, с другой стороны, вот если ты на своем бронежованном поджерике едешь по лесу, да, и видишь, к примеру, стоит обнаженный, избитый мужичонка. Ты же вот, Антон Егоров, не остановишься. А если ты увидишь, значит, обнаженную, избитую девочку, ты ее наверняка укутаешь в плед, там поставишь в автомобиль, будешь спрашивать, дескать, что, милое, случилось. Всячески подкатывать, ну, как это обычно.
1: Чем это? Если развить ситуацию, то если, например, я увижу на дороге обнаженного мужчину, даже если не избитого, то, в принципе, может случиться, что он станет избитым после встречи, после этой нежданной встречи. А вот с женщиной такого может не случиться. Она может совершенно оказаться практически как бы какой была. Такой же прекрасной. Такой же праздничной. Такой же цветущей. Вот за это, за это расцветание я и люблю женщин больше, чем мужчин.
0: А вот я так понял, что к мужчинам твое отношение все-таки, ну, не совсем, скажем так, позитивное, да? Все-таки согласись, что, например, ребенок, он прекрасен в любом возрасте. Где вот та грань, начиная с которой ребенок мужского пола, мужская особь приобретает вот те мерзкие черты, которые и отталкивают за редким исключением мужчин друг от друга. То есть, ну, например, мне никакого не доставит, например, удовольствия тебя обнимать, так как женщина, естественно, я сразу этого нет вопроса. Да, вот.
1: Тогда отсядь сейчас же.
0: Но тем не менее, я уже тут.
1: Ну что можно сказать? Мужчины, ну, то есть это возраст, мужчины может быть, да. Достигают своего возраста все по-разному. Некоторых уже с 10 лет не на что посмотреть. А некоторые до самой старости, как Лев Николаевич Толстой, например.
0: Они... Ну да, вот с этой окладистой бородой, он да, же, в принципе, с точки зрения от искусства, да?
1: Ну, некоторые, кстати, считают, что борода у него была с детства. Мне кажется, они...
0: Да. Сейчас они дети рожаются, в общем-то, с волосами все.
1: Потому что никто не видел фотографии без бороды.
0: А вот скажи, то есть в плане вот такой привлечения твоего внимания, да, к какому-то визуальному объекту, что здесь все-таки важно? Живой ли это визуальный объект или нет? То есть, если ты едешь, например, на своем бронированном эксплорере по лесу и видишь, там ваза стоит китайская красивая, и там унтлепнина какая-то, вот эти вещи также твое внимание привлекут и какую-то нежность, да, как, скажем, вот эта женщина обнаженная?
1: Даже больше. Потому что это произведение искусства. А женщина – это произведение природы.
0: Ну, ведь на самом деле вот китайская ваза, вон, орнамент, в общем-то, созданы тоже руками человека. То есть, получается, это производное. Вот, да.
1: А вот в женщине есть какое-то сходство с вазой. Потому что, опять же, те же формы, та же неподвижность.
0: Если мы имеем по-моему, виду, тебе не особо везло в этом. Да, ну тогда я понимаю. А вот скажи, пожалуйста, такой момент. То есть получается, все-таки ты не считаешь мужчину произведением искусства?
1: Да, мужчина — это произведение женщины. Будь здоров.
0: Я, в общем, будьте здоровы тоже, я очень болею. Ну хорошо, а вот что касается ящериц.
1: Да, вот хотелось бы вернуться к ящерицам, потому что этот вопрос не раскрыт нами полностью.
0: Я совершенно точно знаю, что некоторые не совсем образованные мамы внушали своим детям шокированным видом оторванного случайного то присмыкающегося хвоста, что, дескать, хвост затем перерастет в отдельный организм, а у ящерицы вырастет новый, что ящерицы таким образом размножаются. И даже были такие праздники крестьянские на селе каждый раз 13 апреля. Вот, они выходили, кобыл, солнце уже, он так и назывался, апрельская ящерица. Вот, и всем селом ловили ящерицы, отрывали им хвосты. Свято верю, что это вот спасет, в общем-то, популяцию.
1: А есть другая теория,
0: да,
1: что динозавры вымерли именно потому, что падающие деревья, когда начались грозы над землей, падали деревья и попадали как раз на хвосты. И когда хвост отскакивал у этого огромного ящера, он практически терял равновесие и рушился, и бился головой о камни, и после этого терял сознание.
0: И дох, естественно.
1: И дох,
0: потому,
1: да,
0: что ящер, он такой был, что...
1: Он же встать не мог без хвоста, как это?
0: Это во-первых. А во-вторых, если он не жрал что-то и не поедал в течение 5 минут, он гиб, потому что у него желудок и все кишки, она одна была кишка, была устроена так, что если через нее что-то не проходит, она дико сужалась, и потом уже все, расперды. То есть не получалось назад. То есть 5 минут без еды ящера нет.
1: Да, и количество вот ящеров, оно катастрофически просто уменьшалось, и целые залежи этих ящеров отдельно от хвостов встречаются.
0: Вот это, кстати, мало кто обращает на это внимание, ведь действительно нет
1: ученых
0: такого, чтобы целых.
1: Ученых не заинтересовало вот это вот. Не заинтересовало их, понимаешь, ученых.
0: А ученых в современном мире больше всего интересует собственное имя, ты знаешь. Вот я нашел ящера, а почему он там без хвоста? Так не волнует меня это. Главное, что во всех научных трудах, в прочих монументах, манускриптах также напишут, что вот я такой-то там... Потише Моцарта, да? Что я вот нашел... Так что это вполне, в принципе, кощунственный подход. Еще знаю, что меня несколько сердит. Это вот экспедиции, когда, например, какая-нибудь Генриетта Унд-Питер, в общем, Питер, я сказал Питер, да, едут, в общем-то, куда-нибудь на деньги ООН изучать, например, черепах галапагосских. Вот этих галапагосских черепах они переворачивают. Ну, то есть те там...
1: Причем не всегда даже на галапагос они едут их изучать.
0: Конечно, конечно. То есть... И я даже помню, был какой-то репортаж, что они приехали, им лесник местный говорит, это эфиоп, дескать, что вы приехали, черепахи там, ну перевернете вот 10 черепах, а они здоровые, не бей лежачего, как твой этот Jeep Explorer. Да, вот. И говорит, все равно подохнем, зачем вы переворачиваете? Нет, мы гуманные, мы не можем смотреть, как, представляешь, отбили дикое количество денег, значит, да, ООН, приехали туда, чтобы переворачивать 10 черепах. Кстати, живут все на галапагосах на халяву, на камеру себя снимают, по телевизору их показывают, называется естествоиспытатель, сокращенно ЕИ.
1: Причем они переворачивали всех черепах, которые лежали на спине, они им помогали. А которые лежали на животе, они же не знают, как правильно, они их переворачивали на спину.
0: То есть, совершенно главное переворачивать.
1: Да, то есть неизвестно, было ли вреда от этого меньше, чем пользы.
0: А вот хотелось бы поговорить с тобой о животных. Я знаю, что ты содержишь дома большое количество животных. И...
1: В основном ящериц.
0: Ну, ящерки также. Кстати, заметил, у нас здесь перевелись. Нет, уже ни одной.
1: Да вот, кстати, катастрофически падает количество ящериц. Поэтому я решил разводить их вручную.
0: Ага.
1: Опять же, ящерица ведь это же...
0: Ящерица рознь.
1: Да, нет, ящерица это же женщина.
0: Женщина.
1: Как вот, ящериц мужского рода же не бывает?
0: Ну, ящер бывает.
1: Ящер, нет, они вымерли уже все.
0: А, ага. Так, что тут у нас? Вот тут пришел вопрос, пришло сообщение, что больше не будут торговать осетинской водкой. У нас буквально недавно была встреча, чтобы этого больше не происходило, поскольку половина ее, даже больше половины идет паленая. Так вот, что касается животных, скажи, пожалуйста, вот испытываешь ли ты порой нежность к животным? Я не имею в виду половую привязанность ни в коей мере, а именно нежность. Ведь люди, они очень странно устроены. То есть, к примеру, увидев какую-нибудь красивую лоснящуюся птицу или собаку, они к ней лезут, норовят там погладить, потискать. Если они видят какую-то лайку там, или там ободранного какого-нибудь зебра, в общем-то, с висящей шкурой, то такая брезгливая жалость. Это несколько несправедливо. Людям свойственно испытывать жалость к тем, кто, в общем-то, в ней совершенно не нуждается, да? Вот. Как у тебя обстоит это дело общения с теплокровными?
1: Хотелось бы вернуться к ящерицам. Потому что вот не все знают, но у ящериц бывает полосатый хвост. Полосатый хвост, который отбрасывает. А может быть, это наоборот, как раз хвост отбрасывает ящерицу и кидается на амбразуру. Говорят, что вот когда Матросов был мальчиком, он часто ловил ящериц, да. И отрывал. Потом это помогло ему в жизни, потому что когда нужно было совершить свой геройский поступок, вот он именно вспомнил про полосатые хвосты ящериц и сделал
0: тельник.
1: Да.
0: А вот...
1: Так что это огромное воспитательное значение имеет ящерица со своими хвостами.
0: Ты знаешь, кстати, вот эта мысль и вообще сама идея о том, что вот хвост является, скажем так, платформой для наращивания дальнейшей молодой особи, имеет под собой, так скажем, серьезное основание, потому что многие, ну, не совсем образованные люди считают, что лоси, всякие другие рогатые, они размножаются посредством, ну, как женщины. И тогда совершенно непонятно, с какой целью лось, в общем-то, другой антилопа откидывает на ветки рога. А мы следили, ставили камеры, женщин посылали, опять же, и чтобы они сидели там. И совершенно четко у нас зафиксировано, что на этих рогах снизу нарастает микролось, который затем, в общем, становится взрослой особью.
1: А роги уходят своими корнями?
0: Ну да, да. Так что ничего в этом, в отбросе, ничего удивительного нет. Ну, ты знаешь, я предлагаю все-таки, наверное, исполнить песню какую-нибудь хорошую песню. Я тоже, видимо, присоединюсь.
2: Тихо, тихо, страуса.
1: Про дерево. Еще одну песню про дерево.
0: Про дерево надо. Давай про дерево.

0: Но я предлагаю немножечко отвлечься и послушать музыку. И я напоминаю вам, что в гостях в программе «Монморанси» Антон Егоров. Мы слушаем песни в его исполнении, также поем тут вживую. И готовы, кстати, и с вами общаться посредством телефона. Номер, вы, наверное, знаете. Номер пейджера немножко изменился. Я его сам сейчас, к сожалению, не помню. Но, тем не менее, приходит сообщение сюда. Вот такое сообщение. Принимаете ли вы заявки? Спрашивает Леночка. Но я думаю, что... Поскольку сегодня я сентиментально настроен, увидев старого друга, то мы сделаем исключение. Обычно, как говорится, бабки в руки будут звуки, но сегодня другое дело. Сегодня прекрасная ночь, он звездан. И Леночка, конечно, конечно, я думаю, что Антон не будет против. Ты не будешь против?
1: Нет, нет, я даже за.
0: Ну хорошо, о животных мы обсудили, а вот взаимоотношения... людей, да, и все-таки предметов искусства. Вот испытывал ли ты когда-нибудь такую настоящую ревность? Ревновал ли ты, скажем так, вернее, какой-нибудь предмет неодушевленный к другому человеку? Может быть, это гитара, да, может быть, это ваза, опять же, или лепнина?
1: Нет, дело в том, что я ревную только... к предметам техники. Например, вот паровоз.
0: Да.
1: Ведь это же, он, во-первых, выпускает пар, во-вторых, их очень мало осталось, этим они похожи на ящериц. Но с третьей стороны, они совершенно черные. Вот в чем дело. А в Африке, тем не менее, не живут.
0: А вот скажи, пожалуйста, такой... вид транспорта, ну, это такой психологический тест. У нас недавно происходило, так скажем, психологическое тестирование всех сотрудников. Вот что вызывает, какие ассоциации именно в тебе, в Антоне Егорове, вызывает такой вид транспорта, как тачанка? Помнишь такая?
1: Тачанка?
0: Да. Да.
1: Ну, тачанка, во-первых, ростовчанка. Во-вторых, на ней ездила Анка в красной косынке. Красные, как колеса у паровоза. А паровоз похож на ящерицу. А ящерица зеленая обычно. Поэтому, может быть, нам исполнить
0: песню
1: о чем-нибудь зеленом?
0: Какую-нибудь песню. Ты знаешь, я предлагаю.
1: Мне кажется, Леночке понравилась эта песня.
0: Леночка, специально для вас о древе. Песня, я думаю, о древе.

0: Песня о дереве. Как мало вообще песен о деревьях, о наших зеленых друзьях. То есть, например, есть песня «Пропал, в общем-то, пес по кличке Шнур», это по кличке. Потом есть эта песня «Птичка танец танцевала на поляне, тыры-пыр». Также есть песня о лошади. И «Го-го». Ну, знаешь ее, да?
1: Да, да.
0: А о древе только одна песня. Если кто-то знает какую-то песню о древе... А, есть еще песня о древе. «Как бы мне березе к клену перебраться». Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, у наших уважаемых радиослушателей появились какие-то мысли, соображения, просьбы. Опять же, доброй ночи. Вы в прямом эфире.
2: Алло, доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Это Михей Зеленоградский вас беспокоит.
0: Да.
2: У меня такой вот вопрос. В древней мифологии встречалось такое явление, как вот змей, ну это же тоже пресмыкающийся, морской.
0: Кто-кто-кто?
2: Морской змей.
0: Да, есть.
2: И вот он одевал как бы океан и ел свой хвост. А вот как у современных ящериц вообще вопрос с самоедением? То есть если ящерица самоеда, и в общем-то это явление самоедения, что оно за собой имеет, преследует? Ведь у людей вроде бы тоже есть аналог, вот описанный Юрием Мамлеевым, например, тоже самоед Петенька.
0: Понятно. Спасибо, спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Ну, известный ящеровед Антон Егоров, думаю, ответит на этот вопрос.
1: Дело в том, что, как доказали ученые, у морского змея, как правило, нет лапок. Поэтому, поедая собственный хвост, он не встречает никаких преград. В отличие от него, ящерицы, если бы они ели свои хвосты, они бы упирались в задние лапки, им бы было очень неудобно бегать. Вот почему среди ящериц это явление не распространено.
0: Ну,
1: во всяком случае, науке такие случаи неизвестны.
0: С другой стороны, ведь согласись, что это весьма, ну, на мой взгляд, логично. То есть не обязательно, например, пожирать алчно свой собственный хвост, а можно хвост коллеги, опять же, вот. То есть, по идее, это лишняя деталь. То есть она реально, конечно, ну, как бы затем реинкарнируется.
1: Это самая жертвенная деталь во всей ящерице.
0: А вот скажи, не обращал ли ты внимания на взаимоотношение ящерицы безхвостки, как вы ее ящероведы называете, с ящерицей, в общем-то, хвостатой. Но безхвостки в силу вот там, да, вот отрыва...
1: Безхвостые, конечно, ящерицы, они испытывают тяжелый стресс и жестокий прессинг со стороны хвостатых. Потому что курица не птица, как говорится, а ящерица без хвоста – это практически тоже не человек. Вот как говорят ящерицы.
0: Это как, скажем, прорубь без водохранилища.
1: Да.
0: Или удочка без леса.
1: Да, или, опять же, улыбка кота без кота чеширского.
0: Да, или, например, как гнездо без птицы.
1: Или птица без яиц.
0: Или, к примеру, как, например, компьютер без клавиатуры.
1: Да-да-да.
0: Или как 417-й Москвич без багажника.
1: Сзади.
0: Или как бензоколонка без бензина.
1: Или как Анискин без погон.
0: Или как Элвис Пресли без парашюта.
1: Да.
0: Или как Битлз без Джорджа Харрисона.
1: Или как Битлз с Джорджем Харрисоном. Кстати, Джордж Харрисон...
0: Неплохой парень.
1: Тайком от Битлз, он же ведь тоже разводил в свое время ящериц. Именно поэтому он стал стучать на барабанах, а не играть, скажем, на гитаре, потому что...
0: Или на шкрипке.
1: Да, потому что ящерицы выносят только короткие отрывистые звуки.
0: Дай прорвемся. Я помню те времена, когда ты, будучи еще служа в органах, как-то весьма скептически относился к человеку с гитарой. Даже у тебя была такая пачка документов, где было написано «человек с гитарой». Ну, был такой маньяк, который в середине 70-х, так его называли, во всех сводках человек с гитарой, или попросту между собой, мы опера звали его гитарист. Но сейчас я вижу тебя в новом качестве, то есть ты вот с гитарой, ты с инструментом. А что послужило вот этой переломной, мощной чертой в твоем образе жизни, в твоем, скажем так, мировоззрении, что повлекло за собой вот и даже смену пристрастий внешних? То есть раньше, я помню, ты был с бородой, с усами под носом, а сейчас я вижу, ты гладко выбрит, он лыс, и вообще изменился в лучшую сторону. Что это было в твоей жизни?
1: Дело в том, что это увлечение животным миром привело меня к новому пониманию сути вещей. Именно к любви к ящерицам, опять же. Дело в том, что они вымирают, потому что не всем хватает хвостов.
0: А вот скажи, ведь люди так устроены, что не заботятся вообще ни о чем. Ну, даже есть такая пословица, дескать, после нас хоть это и потоп, да, там, я проеду, после меня хоть яма и так далее. Но ведь у тебя наверняка есть песни просветительского плана, что, дескать, там, тыр-пыр, осмотритесь, оглянитесь, что мы оставим детям, ля-ля-то-поля. И так далее. Ну, то есть, это, так сказать, ведь любая деятельность просветительская, она должна быть гуманной. Потому что мы можем, например, просвещать население там, на тему устройства всяческих террористических там, в общем, приборов, как-то бомба, граната, да, или там как взорвать самолет, да, или там об операциях по изменению пола. Вот это все, конечно, безумно интересно и как-то, может быть, и гуманно, но есть же вещи, скажем так, более приоритетные в плане гуманизма. Ну, то есть, как вот, например, многие охрана природозащитные организации занимаются тем, что охраняют китов. Ничего плохого в этом нет, но при этом у них под окнами их офиса модного с кондиционерами дохнут от жары тысячи маленьких собачек. Да. Вот такие несоответствия. И не было ли у тебя идеи, так сказать, быть первооткрывателем в плане наглядной гуманитарной агитации не целого земного шара, как это свойственно Гринпису, а непосредственной кучки людей? Ну, если кучки нет вот сейчас, а вот, например, я, да, вот меня вот сагитируй, да.
1: Да, у меня есть такие песни даже, которые как бы являются практически инструкциями по применению. Либо даже не инструкциями, а описаниями процесса, самого процесса и его финала.
0: Ну, кстати, здесь вот я позволю себе заметить очень грамотную вещь, ты сказал насчет составления вообще инструкции. Что значит инструкция, да? Вот стиль написания такого произведения, как инструкция, он выработался годами. И разница, скажем так, на два направления. Первое направление — это такая мудрая инструкция человека, которую дает там пользователю прибор, к которому эта инструкция прилагается. И этот человек, он считает себя заведомо умнее, образованнее потенциального пользователя. Инструкция написана, так скажем, таким языком, дескать, включаете, там осторожней, ну, скажем так, рассчитан на дурака, как у нас говорится, да. А вторая инструкция — это такая демократическая форма, второй вид. Это когда, она, как это называется, яркая и доступная. Да? Доступная инструкция на русском языке. Вот. Но никогда составитель инструкции не составит ее таким образом, чтобы быть, ну, хотя бы на одном интеллектуальном уровне с потенциальным пользователем. Ну, то есть, не станет с ним в один ряд.
1: Да, это серьезная проблема. Конечно, вот, например, инструкции к магнитной ленте, там раньше было написано, в случае чего, дескать, обменяем на равноценное количество годного материала. Да, вот да. Это я бы распространил на все остальное, например, на стиральные порошки, на презервативы, например, на что еще?
0: На щетки.
1: На что-то вечное. Да. Зубные щетки, опять же, зубы. То есть, если что, то на такое же количество годного материала. Его надо измерить, упаковать в оригинальной обертке и вернуть изготовителю. А вот ящерицы и их хвосты, например, они не могут их вернуть обратно изготовителю, потому что, во-первых, они не маркированы, неизвестно, кто изготовитель. Вот это, конечно, не соблюдение совершенно техники безопасности. Поэтому надо с этим бороться.
0: Ну, кстати, вот здесь еще ведь такой момент вступает в силу, что, казалось бы, пустяк. То есть, ну, наступили там на ящерицу, оторвался у него хвост, вырастет новый от хвоста, отрастет, опять же, грудничина. Но ведь это же, может, вот это само происшествие с ящером, да, оно может быть весьма фатально отразиться на всем дальнейшем развитии, в общем-то, эволюции. То есть это же серьезная корректировка процессов, происходящих в природе. На одном конце земного шара, например, человек уколол пятку о морского ежа, а на другом упал самолет Pan American.
1: Казалось бы, какая связь?
0: Да. То есть, поэтому мы тут сидим и призываем вас, уважаемые, более ответственно, понимаешь?
1: Не наступать на ежей и ящериц.
0: Вообще не наступать. Я хочу сказать, вот чем мне нравятся буддисты, да? Тем, что они даже, прежде чем сесть в муравьиную кучу, оттуда муравьев всех выгоняют буквально. Они всячески блюдут, понимаешь, уважают и так далее.
1: Но муравья-то у него 6 лап, а у ящерицы всего 4. Если да. Хвост не считать лапой, например, многие ученые, так сказать, не сошлись вот во мнении. Потому что некоторые считают хвост лапой. Но тогда где же пальцы? Тогда и голову надо считать тоже лапой.
0: А где же тогда голова? Все, чем можно хватать или обвивать, это считается тоже подвижной конечностью. Например, обезьяний хвост, то есть не менее верток, чем лапа. И для простоты как-то необходимо классифицировать, видимо, ее как пятую лапу.
1: А вот у лося практически хвост нельзя признать лапой, потому что на нем не растут копыта.
0: Да и, в общем-то, он не может поднять ничего.
1: Да его практически нет у лося.
0: То есть, ну, есть такой практически маленький, он для того, чтобы охотнику было удобнее целиться.
1: А народная мудрость ведь давно подметила эту тенденцию. Говорят, что нужен, как собаке, пятая нога. Значит, все-таки была пятая нога у собак раньше.
0: Угу. Вот, кстати, Аркадий прислал сообщение, он интересуется, не мог бы ты остановиться в своем интересном рассказе о ящерицах на таком виде, как Василиск?
1: Василиск?
0: Василиск.
1: Но дело в том, что василиски бывают прекрасные, а бывают василиски в виде обелисков. Но дело в том, что он мне делает какие-то знаки. Может быть, он просто хочет выйти в туалет?
0: Нет, я хочу послушать песню.
1: А, песня? Ну, песня тогда...
0: Приходим, тихо.
1: Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Сексуальный блюз». И это, можно сказать, практически инструкция. Это джазовый аккорд, это не лажа.

0: Это была песня «Живьем» исполненная Антоном Егоровым. А, соответственно, если у вас какие-то появляются вопросы, вы можете нам их задавать, мы на них будем отвечать. Вот сейчас такой пришел вопрос на пейджер. Вопрос сложный, но я думаю, ты справишься. В авестистской и индуистской традициях одним из главных символов конца, ну, имеется в виду конца света, да, Кали-юги, ну, тут аж опечатка, Кали-юги является большой белый крокодил, к тому же, ну, как твой Мерседес, к тому же в исламе спаситель носит одно из наименований Кайми, что созвучно слову Кайма. Объясните, пожалуйста, роль присмыкающихся в эсхалатической перспективе, пишет Харавави, наш друг из Албании.
1: Дело в том, что кайма, вот опять же, есть такие крокодильчики, кайманы. Они живут в основном на Кайманских островах. И вот эти острова, говорят, они были прародиной всех древних ящериц. В том числе и тех, которые разбили головы о камни, когда у них отваливались хвосты. Если кто помнит, я рассказывал эту научную теорию несколько выше. Вот. А также всех маленьких ящериц, которые уцелели только благодаря тому, что у них маленький вес, и они, когда у них хвосты отстреливаются, то есть они не падают головой о камни и не разбиваются.
0: Кстати, вот насчет веса и вообще насчет всего выше тобой сказанного, существует, ну, может быть, ты знаешь, ну, даже не буду называть организацию, чтобы не было, скажем так, чтобы нас не обвинили в рекламе какой-то, да, ненужной. Тем не менее, эта организация провела статистику, ну, вернее, собирала, скажем так, статистику о неудачных экспериментах, проведенных во всем мире. То есть об экспериментах, закончившихся, как мы, ученые, любим выражаться итальянским словом, фиаско, да, претерпевших. И вот один из экспериментов был, это выкидывание, в общем-то, цельной муравьиной кучи с небоскреба, с целью, в общем, ну, потому что одного муравья они кидали, с ним ничего не становилось. Огромное количество камер следило за несчастным насекомым, но он падал на землю и совершенно здоров бежал, потому что именно маленькая масса. Тогда, значит, ученые взяли целый муравейник со всеми там еловыми делами, с червями-матками, и кинули его тоже вот. Ну, они же не доперли того, что нужно было муравейник кидать мокрый, поскольку мокрый муравейник, как мы, ученые, любим для краткости говорить, мы-мы, вот, он не разлетелся бы в воздухе на тысячу мелких составляющих.
1: Это, да, я знаю об этом эксперименте, я читал прессу по этому поводу. Но дело в том, что не совсем был корректен эксперимент с отдельно взятым муравьем. Потому что эта серия экспериментов была остановлена Национальной исследовательской лабораторией американских Северных Соединенных Штатов. Потому что у них был перерасход по телеоператорам. Дело в том, что во время падения муравья с небоскреба, да, нет возможности снять его при помощи вертолетов, которые его обдувают неоправданно. А использовались обычные малооплачиваемые операторы, которые просто выбрасывались вместе с ним из окна и в полете, так сказать, снимали, как он переносит эту стрессовую ситуацию. Но в связи с тем, что их вес превышал, опять же, вес муравья, они улетали значительно

0: быстрее, и поскольку они прыгали без парашютов, расход операторов был достаточно велик на отдельно взятого муравья. Поэтому решили расход муравьев довести до расхода операторов, опять же, чтобы как-то хотя бы оправдать свой хлеб. И вот эти вот, значит, буржуазные ученые вот закончили киданием целых муравьиных куч. Что, конечно...
1: Ну, значительно более гуманно с точки зрения вообще насекомых, потому что известно, что муравей относится к сообществу, скажем так, ну, то есть является частицей, составляющей коллективного разума, поэтому изучать его эмоции вот при его падении там в одиночестве, это то же самое, что что, например...
0: Что Маркс без Энгельса, например.
1: Да, да, или что, например, клубнику без косточек. Или да. Огурцы без ботвы, или сено без лошади. Да.
0: Сейчас, кстати, о клубнике. Вывели новую породу клубники, которая растет непосредственно со сливками вместе.
1: Я думаю, что к этому, к сливкам, приложили свои руки пионеры. Ну, может быть, еще какую-то песню в твоем исполнении послушаем. В живом исполнении все-таки. Или давай лучше телефонный звонок.
0: Давай телефонный звонок.
1: Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Уважаемый Антон,
0: здравствуйте.
2: Это Харис говорит. У меня вот три таких темы. Вот, во-первых, вы, Александр, просили, значит, какую-нибудь песню напомнить про дерево.
1: Про дерево, да, хотелось
2: вот,
1: бы.
2: Вот, есть такая песня «Белая черемуха».
1: Но это не дерево, да, даст куст.
2: Ну, какая, главное, что растет из земли.
1: Ну, вообще да. Вы...
0: Это такой газ обычно.
2: Да.
1: Да.
2: Да, вы со мной согласны?
1: Да.
2: Вот.
0: Белый.
2: Во-вторых, я хочу еще такую тему затронуть. Вот вам тут все звонили по какую-то осетинскую водку. Я хочу вам пообещать, что впредь такого с осетинской водки больше не повторится.
1: Будем надеяться.
2: Да.
1: Будем,
2: да. И вот еще к Антону у меня вопрос.
0: Да, внимательно.
2: Уважаемый Антон, вот представьте себе такую ситуацию. Значит, едете вы, например, на своем ЗАЗ-968, да?
0: Угу.
2: Это из санатория Узкая, например, на...
1: На Рублевку.
2: Нет, на улицу Академика Капица, например, да?
0: Капица,
2: вот.
0: Да.
2: А там, значит, лес же, и с двух сторон поляны. И на одной мужик стоит голый такой, побитый.
1: Да.
2: А на другой стороне девушка тоже такая полуобнаженная и с такими явными синяками и ссадинами. Вот как вы себя будете вести?
0: Это очень сложный вопрос. Конечно, разорваться Спасибо. Невозможно. Я, скорее всего, проеду дальше, потому что дальше там стоит слева китайская ваза, а справа резное из натурального дерева, так сказать, высеченный клен зеленого цвета. И вот именно туда-то я и подъеду.
1: Жестокий ты. Так, что-то тут. Вот Тамара прислала сообщение. Извините, честно говоря, уважаемый Харрис, извините меня, я отвлекся и прослушал и ответ Антона, хотя не сомневаюсь, что он был очень умным ответ. Вот и ваш вопрос,
0: Логично.
1: Который, да. Как занятие... Ну, тут непонятно, Тамара, извините, да, непонятно сформулирован вопрос. То есть очень сложно для моего восприятия. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да. Ну, не хотите, как хотите. А в таком случае мы слушаем, наверное, песню, Антон, ты не против? Нет, вживую. А, нет, не хочешь вживую? Как скажешь. Вообще жизнь человека состоит из массы, в общем-то, впечатлений. То есть, например, вот недавно мы ходили в музей скульптур, вот, где были выставлены, выложены, также и выкачаны, в общем, немереное количество скульптур. И я тебе скажу, что вот до того мы в общем-то, посещали только выставки, где плоские предметы демонстрировались. И вот, вот сами вот эти геометрические формы, которые занимают значительно большее пространство, они заставляют воспринимать, в общем, данные скульптурные работы совершенно определенным образом. Так же и ты. То есть одно дело гулять в березовом лесу с очком, в шортах.
0: Смечком.
1: Да. Ловить ящериц – это одно дело. Другое дело, например, очутиться ночью на рельсах московской подземки. Как это было однажды с тобой, я помню. Ты звонил мне в дверь уже Вот, естественно, я не открыл, только потом я узнал, что ты эту ночь провел, в общем-то, под землей, и у тебя были самые невероятные приключения. Вот этот контраст, может быть, этот контраст между днем, березкой, ящерицей и сухой травкой, я имею в виду растущей, не подумай, ничего плохого никто, и вот этим мазутным мрачным помещением, где бжж туда, бжж обратно. Может быть, это послужило тому, что мы видим сильно изменившегося, я даже вижу, ты татуировки свел, это же вообще говорит о, скажем так...
0: Вместе со скальпом.
1: Да, вот как...
0: Дело в том, что мы настоящие энтомологи. Мы спускаемся, мы по музеям не ходим, но скульптур ведь полно и в метро. И именно вот эта любовь к прекрасному, а также поиски наших зеленых друзей, имеется в виду ящерицы, конечно же, вот, заставили меня однажды спуститься в метро. И там, когда я спустился в метро, я вдруг увидел девушку, которая сидела, красивая такая девушка, сидела.
1: Это ночью было?
0: Ты... Да, она сидела на диване. В смысле, в вагоне. И читала газету «Красная звезда». Это было уже, конечно, не сейчас, а некоторое время назад, лет 10.
1: Слушай, дай угадать. Она была прапором.
0: Нет, нет. Она была в красном платье, практически... Lady in red, lady in red. Но читала «Красную звезду» под цвет как бы своему вот платью. И меня тогда заинтересовало.
1: Слушай, извини, что перебиваю, ради бога. У нас в школе была девочка по кличке Красная Звезда. Потому что когда она, в общем-то, волновалась.
0: Гусары молчать.
1: Очень... Нет, у нее папа был военный. Вот. И однажды, значит, будучи дико пьяным, он отлупил ее ремнем солдатским. Не рассчитал немножко, и у нее, как она волновалась, это было там лет 10 назад уже, как после того, как папа отлупил, у нее вот эти вот красные звезды по всему телу выступали. Она вся бледненькая такая была, А вот как волноваться начинал, такие зоны образовались, вся звездная была. У нее была кличка либо Звездная, либо Красная Звезда. Казацкая.
0: И кинотеатр, кстати, наверное, тоже в честь этого был назван. Кинотеатр Звездный. Нет? Может, его тоже кто-то отлупил ремнем со звездой?
1: Я тебя перебил.
0: Ты сбил меня, конечно, с мысли. А мысль
1: была... Ну, в общем,
0: была...
1: она сидела, читала.
0: Да, она сидела, читала газету вот эту. Но газета, если кто, конечно, не знает, это газета военного округа какого-то или Министерства обороны. Читать там красивые девушки, а тем более ночью в метро, абсолютно не о чем. И тогда, задавшись вот этим вопросом, о чем же она там... Я, конечно, пытался заглянуть ей под за газету, в смысле.
1: Ага, вот. Так.
0: И подожди, в надежде увидеть статью о ящерицах. Вот.
1: Да.
0: И потом я наконец решил, что, наверное, это, может быть, это жена какого-нибудь крупного чиновника или, например, офицера, и она, может быть, ищет весточку от мужа на страницах этой желтой газеты.
1: А в то время ведь женам военных, крупных, высокопоставленных военных, еще была присуща скромность. То есть это уже потом, когда, ну, конец 80-х, да, годов, начались эти штуки. Да у меня там папа генерал, да, Владимир Семенович покойный пел, а отец говорил, у меня генерал. Но это с точки зрения еще, скажем так, только воображаемой ситуации. Он же предвидел, что мы придем к этому. А тогда это, по-моему, было 70-е годы.
0: Да, даже 50-е, я бы сказал. Тогда я еще ездил в метро.
1: Я помню, что нечетные.
0: Да.
1: Также. А то есть ты сейчас хочешь об этом...
0: Я хочу об этом спеть трогательную историю. Это вступление.
3: У нее не счесть всяких туфель и платьев,

0: И мы продолжаем нашу беседу с Антоном Егоровым. Мы также слушаем песню в его исполнении. Кстати, спасибо вот вам за, Аркадий, за лестные слова о моем мастерстве, о том, как действительно мне приходится работать в жанрах таких самых разнообразных, читать новости, выступать даже вот в роли такой необычной, о которой вы пишете в своем письме. Ну, сейчас, если ты не возражаешь, это я уже к Антону обращаюсь, мы послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
1: Вот. Я, во-первых, давно к вам что-то не звонил. Кстати, с ежиком вместе из Марина. Вот вас все наверняка слушает.
0: Ну, давайте не будем устраивать наши собойчики. Оставим это для НТВ.
1: Да, вот. Да. Мне просто такая вещь. Я как-то услышал один альбомчик такой. Ну, я не скажу, что он ваш. Там вообще очень много людей. По-моему, я насчитал человек, наверное, 14 или 16. Короче, это какой-то стиль такой, альтернатива.
0: Так.
1: Вот. И вы там на фортепиано играете.
0: Да.
1: Вот. Вот мне хотелось что-нибудь подробнее узнать об этом вообще, что это за проект такой.
0: Я понял. Ну,
1: да, еще да. Где он вообще исполняет? Это же там у нас чувствую публика там.
0: Я понял, люди, понял. Вот. Вопрос. Вот. Спасибо.
1: Хорошо, до свидания.
0: До свидания. Ну, я так вкратце отвечу все-таки. Эта пластинка называется «Камерный ансамбль канонического импрессионизма. Голоса родных». То есть она действительно вышла. Там только концертные записи. Да, музыканты из серьезных классических коллективов исполняют мои произведения. Сам я, в общем-то, выступаю в качестве фортепиано. Да, и это исключительно концертные были проекты. Они были случайно записаны. Раз записаны, то и изданы. Ну, теперь, надеюсь, вопрос уже к Антону Егорову сейчас прозвучит. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Прежде всего, хочу вас поздравить, Александр, с Днем военно-морского флота.
0: Спасибо.
2: Вы же моряк-подводник, да?
0: Ну, в общем, имею непосредственное отношение.
2: Я так понял, вы ведете сегодняшний репортаж с отделения милиции.
0: Да нет, мы, в общем-то, на радиостанции.
2: Нет.
0: Да. То есть ваша шутка не получилась.
2: Вот что хочу спросить.
0: Да.
2: Я так понял, ваш герой любит женщин.
0: Не любит или любит?
2: Любит.
0: Да, да.
2: Значит, он любит отечественные автомобили. Я вот сижу и сравниваю отечественный автомобиль ВАЗ-2101 с женщиной. Понимаете, вот копейка, она ломается, все-таки живет, вот ездит вся разбитая, все-таки жива, да.
0: То есть вы даже, извините...
2: это дорогой импортный автомобиль, понимаете?
0: То есть...
2: Забирает то сразу.
0: Понятно.
2: Еще. Если можно, «Дети хоронят коня», пожалуйста, вот, спойте вдвоем.
0: Спасибо. Сейчас, может быть, что-то попробуем. Вот хорошее сравнение. То есть, действительно, может быть, советские автомобили есть женщина, но в таком случае вы уж извините за каламбур. Это советская женщина все-таки, потому что достаточно представить «Москвич 4121» и понять, что вряд ли это... Ну, в общем-то, это далеко. Да, твое мнение по поводу вот ассоциаций, промелькнувших у нашего глубоко уважаемого.
3: Я в автомобилях, если честно, не разбираюсь.
0: Ну, в принципе, да. То есть я просто хочу сказать, что Антон Егоров сейчас уже достиг того уровня, когда ему не обязательно, например, даже знать марку автомобиля, на котором он сам перемещается. И даже тут был такой момент, мы с ним приехали в одно казино, естественно, он платил, я был приглашен им. И там при въезде нужно для оформления назвать номер своего автомобиля. Вот. Антон полез наружу из автомобиля, чтобы его переписать, заполнить эту бумажечку. Чем меня дико удивило, он даже не помнит номер автомобиля. Но это свойственно людям, я думаю, таким как Антон. Тебе можно простить все. Даже вот эту покупку последнюю, она меня, конечно, удивила. Но это сейчас модно иметь вертолет.
3: Я же не знал, что номера стоят только снаружи.
0: Ну, еще, может быть, звонок послушаем.
3: Давай.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Саш, здорово.
0: Привет.
4: Это Савелий.
0: Здорово, Савелий, да.
4: Ты читать-то умеешь?
0: Смотря что, если с листа, то плохо. Если
4: грамматику, ты знаешь?
0: Нет, Савелий, тут я...
4: Библию уж по пятому разу читает, а ты в руках не держал.
0: Савелий, не могу, даже спасибо за звонок. Ситуация в том, что это выработалось с годами. Я в свое время даже пописывал, не только читал, вот, а пописывал. И это привело к тому, что очень многие просили каким-то образом помочь, посодействовать там. И мне приходилось говорить, я не умею, лишь бы от меня отстали. И когда так постоянно отмазываешься, то и приходишь к тому состоянию, в котором я нынче нахожусь. Но я так понял, что ты хочешь спеть. Не хочешь спеть. А тогда еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Здравствуйте.
0: А, доброй ночи.
3: Здравствуйте.
0: Говорите.
5: Да. Радио?
0: Это именно радио, да.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Доброй Здравствуйте. Ночи
0: вам. С вам также.
5: Не спится что-то?
0: Ну, может быть, вы что-то попросите, и наш сегодняшний гость с радостью исполнит вашу просьбу в плане песни. Извините, я волнуюсь.
5: Извините?
0: Да.
5: Я с Воронежа.
0: Это хороший город. У вас же есть Нововоронеж.
5: Отличный.
0: Да,
5: к
0: да.
5: К нам часто приезжаешь.
0: Да.
5: Давай вот дом.
0: Угу.
3: Хорошо.
0: Хорошо, спасибо.
3: Тогда я думаю, что нужно наконец спеть песню.
0: О Воронеже.
3: Да, о Воронеже.

А случилось... Гонит осень вдаль журавлей-косяк. Четыре.

0: И я рад представить гостей нашей студии. Сегодня это ректор Липецкого заочного государственного педагогического института Олег Германович Мягких с дочерью Нелли. Здравствуйте, здравствуйте, Олег Германович. Здравствуй, Нелли. Я рад приветствовать вас.
1: Здравствуйте.
0: И, соответственно, сразу хотелось бы начать наш разговор несколько необычно. Дело в том, что огромное количество наших сограждан сейчас, в общем-то, рыщет, где ни попадя. Порой даже происходит неосознанный выход, в общем-то, куда попало. И затем вот это брожение переходит, как говорится, все это качается, массив. И мы, в общем-то, поднимаемся, проводим, значит, сверху съемку и ничего толком не видим. Вот. Остается верить только словам местных жителей, старожилов, которые говорят, да это, в общем-то, наши пошли, наши погребы. Уже давно прошел тот период, когда сбор грибов, сокращенный СГ, был, ну, скажем так, удовольствием. Если помните, то в те давние времена, когда, в общем-то, наши пращуры, прадеды носили лапти и, в общем-то, с одной косой выходили на медведя, это был промысел. Затем, с приходом, так сказать, средств техники новой, как, в общем-то, Гагарин улетел и так далее, за грибами стали ездить ради удовольствия, погулять и побухать. И совершенно незаметно мы сейчас снова оказались на том рубеже, когда, в общем-то, СГ, сбор грибов, является промыслом. И вот они, значит, рыщут. Но мало кто задумывается, что таит в себе такое прекрасное, в то же время неказистое лесное растение, или как называем его мы, ученые, в общем-то, мы, ученые, его называем лесной цветок, да, как-то гриб. И именно с этой целью я пригласил сегодня Олега Германовича Мягких. Олег Германович, я знаю, что ваша последняя брошюрка, которая называется «Грибы и человечество», в общем-то, уже опубликована, вышла и так далее. И вы там описываете все те отношения между людьми, которые возникают волей-поневоле. Уже не у людей, встретившихся, понимаешь, в лесу, дабы распить бутылочку, и пришедших в лес ради удовольствия, а между добытчиками. То есть это два самца, у них дома дети плачут. Они и тот, понимаешь, с кошелкой, он с палкой, он троится, и вдруг видят друг друга. Что происходит сейчас? Какова ваша оценка происходящему? Ведь они ломятся, и до сих пор сезон.
1: Ну, что касается грибов, сбора плодов, которые... Ну, вы понимаете вообще, что такое грибы? И грибы — это... Вот понимаете, Александр, мицелий, что это? Мицелий.
0: Ну, честно говоря, я пока...
1: Мицелий, Александр, это сама грибница. А грибы это от мицелия отрастают, ну, что-то... Я извиняюсь за сравнение, но это очень похоже на половые органы, на самом деле. Вот.
0: А вот скажите, пожалуйста, я просто подумал, может быть, мы тут сейчас, мы же вправе, да, вообще, никто у нас наших прав не отнимал, дать какой-то совет, особенно вот молодым, которые... Ну, собственно, только, в общем-то, у них родиться, они, значит, ищут сейчас новомодные имена. Ну, уже прошло то время, когда стали удивлять именами, типа там Кристина. Там...
1: Аммонита.
0: Аммонита, конечно.
1: Аммонита, знаете, это что?
0: Нет.
1: Аммонита фаллоидес. Это бледная поганка.
0: Вот, Аммонита, я видел это имя. И также вот это вот, которое вы сказали до того, что, в общем-то, недавно совершенно именно так назвали девочку в одном бурятском селении. Вот эти такие нео логизмы, связанные с грибами, как вы считаете, не является ли это подтверждением того, что генетически ну, предки пращуров, в общем-то, ныне живущих грудников, употребляли их в пищу весьма неконтролируемо, и вот их сейчас прет, в общем-то.
1: Ну, есть, Александр, наскальные рисунки у племен севера Чукчи, рисовали человекоподобные грибы.
0: Чукча.
1: Вот, да, потом все вот эти легенды о грибе теуны на катле. Ну, на самом деле...
0: А вот, извините, пожалуйста...
1: Псилоцибин, да. Извините, алкалоиды, которые в мухоморах. Я не хотел бы сегодня об этом говорить. Мне не нравится эта тема.
0: А, понятно. Тогда перейдем...
1: Понимаете, Александр, почему?
0: Да, конечно, Олег Германович.
1: Не нравится.
0: Безусловно. Кстати, я хочу сказать, что вот спасибо вам, во-первых, за ту коллекцию кусочков грибов, сокращенно КГ, которую вы сегодня принесли. И мы, в общем, тут на троих вместе с Нелли их, так сказать, опробируем здесь. То есть сделаем, так сказать, грибную дегустацию в ходе нашей программы. И я предлагаю начать вот с этого маленького рыжего засушенного предмета. Напишите, пожалуйста, что это вообще такое, каковы его действия и что мы сейчас будем с вами ощущать.
1: Это мокруха еловая называется.
0: Так.
1: Это сушеный гриб. Когда идешь по лесу, лучше его не брать, потому что он очень похож на бледную поганку. Вот. Но я и один мой друг, мы рискуем в лесу постоянно. То есть мы вообще считаем, что сбор грибов — это экстремальное занятие.
0: Безусловно.
1: Это новая форма
0: промысла.
1: Нет, даже не промысла. Понимаете, Александр, мы пробуем новые виды грибов. Вот, и...
0: А извините, пожалуйста, Олег Германович, да. Тут мы, естественно, не только мы, они тоже, вот тот, который в окно сейчас заглядывал, вопрос хотят задать. А что же грибы? Ну, то есть вот неологизмы в нашем обществе испорченном, в общем-то, рождаются как грудники у китайцев. А что касается грибов, вот вы считаете, это новые совершенно виды грибов? Или это какие-то мутирующие ветви уже вот существующих, в общем-то, грибов?
1: Да нет. Нет, я не верю в то, что грибы мутируют. Я верю... Ну, они не мутируют, Александр. Просто они растут, мицелий, потом споры. Споры разносят, да. Ветер. Ну, все как у людей. Все просто.
0: То есть вы придерживаетесь теории, что грибы – это живые существа. Я правильно понимаю?
1: Я беру мокруху еловую. Вот.
0: Мокруху еловую. Да. Сейчас я попробую.
1: Ну, вы сейчас смело можете пробовать, потому что...
0: На вкус совершенно, я бы сказал, на вкус совершенно обычный.
1: Самый сильный антибиотик, Александр.
0: То есть типа пенициллин.
1: Да, если есть столовую ложку ежедневно, то да, вы не будете ничем болеть. Вам не нужен никакой... не страшен никакой ОРЗ или грипп.
0: А скажите, а почему на ваш, вот скажем, мягких взгляд официальная медицина не пользуется вот таким чудодействием? Вообще, как вы считаете, ведь то, что вообще сейчас творится, я имею в виду в официальной медицине, вот эти попытки там как-то денег там взять, там она же бывает платная.
1: Ой, кругом все так коррумпировано, особенно у нас в Липецке, это вот ужас какой-то.
0: Так как же с этим быть? Ведь сейчас появится огромное количество народных целителей, сокращенно НЦ, и прочих, которые, кстати, не факт, что будут предлагать, вот как вы мне, вот этот вкусный гриб, а будут нести, что не попадя, лишь бы, в общем-то, продать. И так называемый, вы помните, да, прекрасная у нас с вами была фирма «Однодневка». Ну, в общем, не об этом. В общем, появится, так сказать, лекарь «Однодневки». Продал, бабки получил, уехал.
1: Да,
0: человек и днище.
1: Да, я таких знаю.
0: Да, вот как с этим
1: знаю.
0: Быть?
1: Да. Как быть? Арестовывать? Ну, я не знаю, но что-то должно быть. Будет. Вообще, Александр, вот вы мне начинаете говорить грибы, да. У меня прям голова раздувается. Это же такая огромная тема.
0: Огромная. Так давайте начнем.
1: Я вот, например, эту вот мокруху еловую, которую вы сейчас съели.
0: Да, ну, я, скажем так, честно скажу, я все-таки ее не съел.
1: Я видел, Александр.
0: Да.
1: Я видел.
0: Извините, но я, правда, пока еще опасаюсь. Я новичок, и поэтому...
1: Вот не опасайтесь, потому
0: Нет,
1: что...
0: у нас просто впереди большое количество, и все это надо вот пробовать. Я же боюсь вас обидеть, поэтому буду пробовать.
1: Художник есть Александр Шепеленко.
0: Так. Он... Есть или был? Извините, Олег Германович.
1: Неважно. Неважно.
0: Извините, я простужен. Да. Нет, ну я вот ничего не вижу. Вот в данный момент позе у меня упала бутылка.
1: Почему? Просто не вы первый, Александр, поэтому я уже...
0: А насчет чего?
1: Я уже, когда спрашивают про А.К. Шепеленко, это известнейший художник, автор всех картинок грибов, нарисованных в СССР.
0: Ага, вот. понял. Это вот
1: почему-то все про него спрашивают, было ли есть. Поэтому и смешно.
0: То есть мы люди не, скажем так, не искушенные в этих вопросах.
1: Так вот, дайте мне договориться.
0: Конечно, простите, пожалуйста, Олег.
1: Когда я захожу в лес, я по его картинкам беру всегда новые грибы, которые еще никто не ел. И, ну, иногда сам ем их, иногда... ну вот, как в этот раз с мокрухой еловой я дал... Вот у меня Александр есть, товарищ у него Даймлер, машина, Ягуар 4.0. Вот, мы ехали по 220 по вашей кольцевой дороге. Кстати, у вас нормальная дорога, единственное, что вообще загазованность здесь большая. Вот.
0: Дело в том, что это сейчас главная проблема в Пензе.
1: Не перебивайте меня.
0: Простите, Олег. Да,
1: вот, и мы... извините, что я так говорю, но просто мне нужно это рассказать обязательно.
0: Да, простите, я понимаю.
1: Про него можно часто, про одну мокруху говорить.
0: Но это, кстати, было бы, может, и неплохо, потому что весьма забавный грибок.
1: Так вот, я вот Александру дал попробовать.
0: Ну, это гриб. Вы мне, меня имеете в виду?
1: Нет.
0: А, который на красном BMW.
1: Да, и не сказал ему ничего.
0: Вот. Это совершенно правильно.
1: Да, но он потом нормально все... Обычно, ну, я 12 часов подождал нормально все. И так, в принципе, у меня получается за сезон я пробую обычно 1-2 гриба.
0: А вот скажите, этот вот художник, имя которого вы упомянули...
1: Шепеленко.
0: Да, Шепеленко, господин Шепеленко. Вот вы не думали о том, что он может...
1: Очень талантлив.
0: Безусловно, я же вижу его холсты. Но не думали ли вы о том, что он может попросту инсценировать какой-то гриб? То есть нарисовать не существующий гриб, а гриб, который существует в его шепеленковском воображении.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Вы будете искать его всегда... долго.
1: Да-да, Александр, вот, вы правы. Да. Именно вот в этом и смысл этого, да, как правильно сейчас говорят молодежь. Mm-hmm. Говорит молодежь экстрем или экстрим, как это правильно?
0: Экстрем говорят, иногда говорят круто. Еще
1: вот в этом и вся крутость и экстрим, в том, что ты ешь гриб по картинкам Шепеленко и не знаешь, что он там рисовал, что с ним, в каком был состоянии, когда это все рисовал.
0: А вот скажите, что вот это такое фиолетовое, что это?
1: Фиолетовое? Какое? Покажите.
0: Ну вот, это или, может, мне кажется, может, оно и не фиолетовое.
1: Ну, не фиолетовое.
0: А,
1: это...
0: да.
1: Ой, это цвет кофе.
0: А, да. А что это такое за гриб?
1: Свинушка.
0: А, вот вы знаете, я, в принципе, знаю, что одно время вот Министерство здравоохранения, лесничества не рекомендовали брать свинушки, потому что они, дескать, накапливают и потом отдают, а это уже накапливается, они умирают, соответственно, в почве коровы жрут, потом молоко, другие...
1: Не верьте, Александр, это все ерунда.
0: Ну, конечно.
1: И вот эти вот все вот статьи, особенно... То, что в Германии случилось с сморчками, там же запретили сморчки.
0: В Германии?
1: Да. Немцы начали умирать от сморчков. Вот. И там какие-то токсины нашли, абсолютно аналогичные, как в аммонитов алоэлис, бледной поганки. Вот. И после этого эти все разночтения, ну, по-нашему, свинушки или дуньки их еще называют.
0: Дуньки, да,
1: вот,
0: дуняшки.
1: Потом вот эта история с...
0: В некоторых еще называют матрешкой. Их вот в Смоленской области мы их называем
1: я
0: сейчас...
1: Я не знаю. Я слышал дуньки и свинушки.
0: Это что, матрешки?
1: Есть толстые свинушки и тонкие.
0: Есть еще плоские свинушки и узкие. А вот скажите, пожалуйста.
1: Подождите.
0: Извините.
1: Вот эти разночтения, они вызывают скандалы среди грибников. При мне два начинающих грибника вот из этих разночтений, мы тогда выпили прилично. Такое бывает, знаете, пришел 3 часа в лесу, переборка.
0: Свежий воздух.
1: 3 часа переборка, да, все разгоряченные.
0: Кстати, извините, Олег Германович, вот я, честно говоря, с трудом вообще понимаю, как люди находят в себе силы еще вот заниматься автомобилем после похода в лес. Потому что у меня тоже есть
1: интервью. Переборка товарищ... не автомобиля, а грибов.
0: Простите.
1: Да. Потом мы этот Даймлер Ягуар 4.0, это очень хорошая машина. Это не «Жигули», Александр.
0: Да.
1: Ее прибирать не нужно.
0: То есть вы имеете в виду BMW, который...
1: Какой BMW? Ягуар.
0: А, красный Ягуар, конечно.
1: Не, не красный, а черный.
0: Простите,
1: я же вам уже говорил.
0: Да, я запамятовал.
1: 220 мы ехали по кольцевой дороге с грибами.
0: Это вот по нашей, по Пензенской, да, конечно, дороге. А, да, ну и что
1: и
0: дальше?
1: И вот драки бывают, я же говорил вам.
0: Вот, кстати, Олег Германович, это отдельная и очень серьезная тема.
1: Видимо. Один говорит, свинушки можно есть, второй говорит, нельзя. Потом читает книгу Арчера.
0: Арчера, да.
1: Да.
0: Читал этого автора, его работы видел, да.
1: Там...
0: Нет, не я, а вот наш директор, он как бы рассказывал.
1: А там об этом вообще ничего нет. Понимаете?
0: То есть, в принципе, я хочу сказать, что все вот авторы, они, попросту говоря, скрывают подноготное. То есть, прячут, не побоюсь этого слова, бельишко в тумбочку. Хотя, если ты настоящий, попросту говоря, литератор, да, ну вот ты должен говорить всю правду, как она есть. Что ждет человека, который, в общем-то, выбрался в лес за грибами? Чего он должен опасаться? Каковы будут меры безопасности, в конце концов? А многие ведь ездят с детьми, с престарелыми, с домашними.
1: Да, да, да.
0: Вот на ваш взгляд, какие самые, может быть, печальные, ну, не побоюсь этого слова, страшные истории происходили с грибниками, которые вот уходили? Ведь известно, что вот очень много сейчас таких объявлений.
1: Полно историй знаю.
0: А знаете, полно. Ушел в лес,
1: да,
0: и не вернулся.
1: И не вернулся.
0: Что с ним происходило? Нашли ли?
1: Или идешь иногда, а там велосипед лежит и сверху лапником заложен. Понимаете?
0: Да-да-да. Или, вот, например, я вот шел, смотрю, корзинка с грибами. Грибы все разбросаны, кругом плохие, да? А хороших нет. И никого.
1: Такое тоже бывает.
0: Вот
1: я в 72-м году, Александр, когда приехал по, да, Савеловской дороге, вот ваш лес.
0: Да-да-да.
1: Не туда не надо ходить, понимаете? По 72-й год или 73-й горит торф.
0: Было, было жарко, жарко. У нас на Истре тоже, я помню, пожары были.
1: И Нелли тогда еще не было.
0: Нелли, да.
1: Вот, да.
0: Нелли, вот она появилась недавно, я знаю вас.
1: Нелли гимнастикой занимается. Кстати, вот мы недавно в лесу тоже были на, сейчас скажу, 50-м километре, это в сторону Волоколамска. Ну,
0: да, да.
1: Хотели подальше отъехать, но что-то раньше ушли.
0: Вы не брали там
1: турник
0: по брути?
1: Турник нашли. В лесу турник. А Нелли же, она гимнастикой занимается.
0: А, и то есть, в полный рост пришлось.
1: 4 раза потянулась.
0: А шалаш? Вот мне довелось видеть в лесу шалаш. Ну, прям настоящий шалаш, без людей. Вот.
1: Это от охотников, может быть, осталось. Так. Или
2: а то, что грибник... Там цыгане стояли.
0: Цыгане.
2: Ну, лагерь цыгане стоял там 2 года назад.
0: Угу.
2: Реально, да.
0: А вот, может быть, Олег Германович, если вы не против, я знаю, что вы готовите, в общем-то, Нелли в звезду, то есть планируете ей большое перспективное будущее в плане петь. И, может быть, сейчас мы послушаем вместо небольшой музыкальной паузы песню в исполнении вот вашей дочери, будущей звезды Нелли Микки. Кстати, вот, Нелли, хотела ли бы ты взять, в общем, псевдоним себе какой-то, может быть, например, Нелли Блестя, или там Нелли, там, например, Пухлогубы. Ну, что-нибудь такое, что сейчас модно. Или все-таки ты сторонница оставить папину фамилию и славить, в общем-то, Унтрот.
2: Вы знаете, я еще не определилась на эту тему.
0: Угу.
2: Мы с папой посоветуемся.
0: Ну, тогда, может быть, споешь нам что-нибудь как-то. Сейчас я... Штраусы, тише.
1: Это Нелли, Нелли я представлю, ладно?
0: Конечно, представлю.
1: Саша, это немножко наивно, может быть, для вас, для москвичей будет, что мы вот в такой известной программе, мы решили спеть песню про грибы тоже, вот про то, как мы собираем грибы. И, кстати, вот вы говорите, вы обозвали Нелли Пухлогубой.
0: Нет, я имел в виду, то есть
2: псевдоним
0: как в качестве псевдонима.
1: Просто я к чему говорю, что грибы же, их тоже в России называли губы. Губы. А грибы это называли только белые. Так.
0: Угу.
1: А все остальные назывались одним словом губы. Вот. Поэтому что-то есть в этом, в вашей подсказке, конечно. Пухлогубой Нелли не будет называться, но
0: в общем,
1: какая-то связь присутствует.
0: Ну, я же рыба.
1: Да. Ну, пусть Нелли тогда споет, можно?
0: Да, Неллечка, милости просим, не стесняйся, все дяди добрые, которые вокруг стоят, это моя охрана.
2: Песенка про беленькие точки. Как у нас в лесочке выросли грибочки, а на тех грибочках беленькие точки. Наберем их в сетку и пожарим в масле, угостим соседку. Кушай, тетя Настя. Тетя Настя съест их, скажет нам спасибо. А на утро в 10 вызовем машину с красными крестами и сиреной мощной. Видно, стало плохо тете Насте ночью. В ЖЭКе удивятся, спросят, что за номер. Рано вам вселяться, мало ли кто помер. Вселим тетю Веру с матерью и дочкой, но в лесу, наверное, есть еще грибочки.

0: очень замечательно. Я думаю, что у девочки действительно большое будущее в плане певческой карьеры. Олег Германович, так вот, в вашей книге, я знаю, есть свод основных правил грибника. Может быть, вы зачтете какие-то основные пункты, о чем нужно думать, прежде всего, человеку, который отправился в лес на промысел? Да.
1: Ну, во-первых, лучше идти в лес подальше, потому что ближний лес, он, понимаете, он все-таки грязный, тем более около такого мегаполиса, как Москва. Вот я даже не о воздухе говорю, ах, только из-за воздуха уже в 80-километровой зоне лучше не собирать.
0: То есть, границу вот вы обозначили?
1: 80 километров, я считаю, 80 километров.
0: Согласен.
1: Хотя сегодня вот в 50-километровой мы собирали, но я... это только из-за Нелли. Вот. Значит, дальше. Потом можно же, понимаете, сам лес, он неприятный. То есть машины разбирают, вот ворованные там можно найти. Или там, опять же, все вот эти преступления, все, что происходит в городе, все следы преступления, они взрываются в лесу.
0: Надо, можно также наблюдать перестрелку между ужасными гангстерами.
1: Все эти группировки, они же вот кого-то убирают туда, туда везут. Туда, понимаете, туда ближний лес. Потом я всегда 140 километров. Вот мой совет. Это первый совет.
0: Кстати, вот тут действительно ошибочное заблуждение есть, что там, в общем-то, жертв преступных группировок пожирают алчно вороны, другие какие-то твари лесные. Ничего подобного не происходит. Валяются где ни попадя.
1: Нет, могут... грибы же это и есть вот пожиратели.
0: Пожиратели.
1: Всего, что сделала природа, и что уже не нужно.
0: Да, целиком. Сам. Вот. Дальше, извините, я вас
1: перебил. Дальше, да. Вот, это первый совет. Потом... Или идете вы группой. Вот, например, очень часто бывает, что мужчины, которые в жизни даже подвиги совершают или в горячих точках по три раза.
0: А то и по четыре.
1: Потом в лесу, когда хрюкают кабаны, они убегают, понимаете, Александр? И у нас такой случай был. Он как раз только-только с горячей точки, и кабана услышал, как кабан хрюкает, и убежал. Понимаете, а я остался с двумя женщинами и с ребенком в лесу.
0: Ужасно. Я еще добавлю, что Олег Германович скромно умалчивает, но остался еще с двумя собачками декоративными, которые принадлежали женщинам. И которые, кстати, вот ведь женский характер, да? Вместо того, чтобы кричать: «Олег Германович, беги, мы прикроем», как поступил бы любой нормальный человек, они типа: «Спаси наших собачек». Какой же...
1: Ну, это еще не... Ну, это мелочи же.
0: Конечно, мелочи. Мелочи. Говорить, да.
1: Хотя женщины боялись.
0: Очень.
1: Вот. И, ну, бывают еще другие случаи. Вот, например, идешь... Я брал с собой друга в лес. А он... понимаете, такой... Он работает... занимается перепланировками. Ну, то есть регистрирует перепланировки. Если вам нужно... Вот вы арендовали под помещение, под офис, и вам нужно дверь сделать.
0: Или, например, под мясобойню.
1: Ну, под мясобойню, да.
0: В общем, помещение.
1: Помещение, вам нужна дверь. Вы к нему подошли, договорились, и он вам раз все оформил.
0: Да.
1: А он перед меня забегает, когда мы с ним по лесу идем, и все грибы мои он кладет к себе в корзинку, понимаете? И
0: потом,
1: меня смотрит после этого.
0: А как это же...
1: Я не езжу с ним больше. Ну, вот несколько раз съездил, все.
0: Вы, например, видите гриб. Он подбегает, просто хватает, видя, что вы нагибаете. А отталкивает вас или это происходит просто...
1: Нет, он не отталкивает. Но я смотрю на 3 метра. Вот некоторые все же по-разному собирают. Кто-то на 3 метра смотрит.
0: Да, да.
1: А кто-то только белые пытается срезать, большие. И смотрит на 5-7 метров вперед.
0: Да.
1: Вот он за мной идет. И получается в результате мне маленькие грибы достаются, а ему все большие.
0: Но это неприятно. Но не было ли у вас, например, попыток таких восстановить справедливость, чтобы он нес эти все большие до деревни, а там, в общем-то, по репе отнять?
1: Ну, зачем? Ну что? Я просто сделал так, что я позвонил ему, я его знаю, его руководителя. У них частная организация. И я позвонил ему и договорился, его теперь в отпуск осенью не пускают.
0: Вот, а, то есть, чтобы...
1: Нет, все. Он его в отпуск теперь пускает только зимой.
0: А, так все-таки, Олег Германович, вы вот такой человек интеллигентный, все-таки целый ректор, ЦР сокращенно, и от вас и новые и не приходится ожидать. Но ведь представьте себе, что в лес пойдут более прямолинейные люди, для которых, опять же, как я выше говорил, грибы – это не досуг, не развлечение, это промысел. К примеру, трактористы, которые сейчас, в общем-то, без работы, несмотря на то, что озимы уже орут. Вот, у них вот такая ситуация, вырвать гриб из-под носа товарища, ведь можешь закончиться обычной бытовухой, он поножовшим.
1: Конечно. А сколько дерутся, вы знаете? О, чтобы идти за грибами, это подготовка нужна. Просто так... Да. Взял и пошел. Потом их же сейчас есть стали, Александр. Раньше-то был вот один период, ну, промысел, да, вы правильно говорили в начале программы. Да, промысел, да. Телеги, там все как партизаны идут куда-то.
0: Идут в лес. Потом, по ягоды, помните, потом... наша песня такая, сходим,
1: нет,
0: по ягоды.
1: Не путайте одно с другим, Александр. Простите. Ягоды — это другое, совершенно другое.
0: Березовый сок.
1: Орехи.
0: Орехи.
1: Если грибы, да, собираешь, какие ягоды?
0: Раки, опять же.
1: Ну вот, видите, вы все в одну кучу. Чувствуется, что здесь в Москве, вы, конечно, среди каменных джунглей. Все у вас сбилось в одно, и ничего...
0: Ну ладно, ладно, извините, к грибам вернемся. А...
1: Ну вот, я же вам говорю, Александр, промысел, это раньше было, потом одно время, это была мода и развлечение для
0: вот,
1: бабушек.
0: Извините, а вот мода, можно остановиться на этом?
1: Вот модно период? Сейчас стало, потому что сейчас экстрим пошел.
0: А мне кажется, наоборот, сейчас вот как раз период, когда промысел это, из-за того, что в стране пенсию не
1: платят. Правильно, вот да. В Воронеже такое было, когда 18 да. человек отравилось.
0: Это то в Нововоронеже?
1: Есть начали, тоже, да. Есть начали грибы. Люди, белков-то не хватает, не едят. Хватает. А там же все в них, в грибах.
0: Все вообще есть. Вся таблица Менделеева, как Нелли, сказал мой доктор.
1: Нелли, вот, Нелли, когда постится, она грибы ест.
0: Да, а многие постятся и цыплят, и грибы.
1: Ну, это во всех книжках написано.
0: Да, да, да.
1: Но рыбы еще она есть.
0: А вот морковь, говорят, тоже.
1: Морковь, да.
0: Морковь можно есть. Потом постные плюшки всякие. Блины нельзя.
1: Нет, раски. Плюшки она не ест, потому что она уже сейчас...
0: Ну, пухлая девочка, я вижу, она, в общем-то, так... Ну, как бутузик нехилый.
1: Пухлая. Почему пухлая? Нормально.
0: Нет, ну нормально. Упитанный ребенок, упитанная девочка. Нель, пошла бы в пионеры, если сейчас эту пионерскую организацию снова Ленин бы восстановил.
2: Я думаю, что пошла бы.
0: Вот я тоже думаю, что я пошел бы вожатым. Олег Германович, ну все-таки вот многие женщины тоже ходят, например, в лес, и я знаю, что сейчас они ходят туда даже не ради промысла, а чтобы встретить свою вторую половину. То есть, дескать, вот, ну, как раньше в библиотеке.
1: Бывает, бывает. Я...
0: Вот,
1: да. Знакомиться в лесу, да, Александр.
0: Да, да, да. Где вы познакомились? В лесу.
1: Да, бывает такое, да, сейчас. Да, да, понимаете, да. Сейчас же в лесу, не как в 70-х годах, когда одни бабки ходили. Да. Сейчас в лесу идешь, у него сапожки желтые, желтые, курточка красная.
0: Сотовый телефон.
1: Сотовый телефон, из леса разговаривает.
0: Да, с подружкой.
1: Я когда вижу симпатичную женщину в лесу, я за ней могу долго ходить, смотреть на нее. Но это не считается, что я подсматриваю, понимаете?
0: Безусловно.
1: Потому что женщины, они какие. Вот она костер разжигает,
0: так.
1: А за собой не тушит. А за собой не тушит.
0: А, то есть вы...
1: А зачем? А вы спросите ее, зачем?
0: А лесник как все пьян.
1: А вы вот спросите, нет, зачем едет. Женщины в лесу костер жгут? Я вот сам не знаю. А
0: может быть,
1: такое?
0: Романтика или
1: бывает
0: что-то?
1: Такое.
0: А я, кстати, вы знаете, знал человека одного, который... Его фамилия была Пыпышек. Чех. Он ходил и по запаху от костра уже затушенного, который разводила женщина, определял, какие у нее духи.
1: Да эти что... чехи, Александр, они навозники едят, вы знаете?
0: И унткнедлики.
1: Навозники, знаете такие грибы?
0: Да, да.
1: Вот они, где мусор рассыпали, они там вырастают. У чехов это... У чехов и у чехословачек.
0: У чехословачек, да.
1: Да. У них это самое изысканное блюдо считается. Они
0: сокращенно
1: до тех ибо. Пор, пока не почернел низ шляпки, их можно есть. Есть. Единственное, вот опять же, разночтение, вот из-за чего драки бывают. Одни говорят, что ну, когда выпьешь, можно есть навозники. А другие говорят, что можно, что, в общем, лучше не есть, потому что можно умереть от этого.
3: На волнах радиостанции «Нива Самаха» Монмаран.

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня ректор Липецкого заочного государственного педагогического института с дочерью Олег Германович Мягких. Речь у нас идет о, так сказать, проблеме весьма и весьма насущной. Это сбор грибов. Это то, что сейчас происходит, в общем-то, повсеместно, и с чем каждому приходится столкнуться. Только кто-то идет в лес собирать их ради интереса, а кто-то идет из нужды, по нужде. Нет, неправильно я сказал. Кто-то идет, как же это сказать-то, по нужде, неправильно я сказал. А что это вот у вас такое вот вообще беленькое?
1: Это значок. Значок у нас... Всем, кто ходит с грибами больше пяти лет, выдает значок «Грибник». Ну вот, читайте, что ниже написано. «Грибник». А дальше что?
0: Ага, «Грибник-ветеран».
1: Правильно. Обычный такой вот значок белый.
0: А вот,
1: как белый гриб.
0: А скажите,
1: в форме.
0: Ведь в принципе известно, что, скажем, есть удостоверение охотников, так называемые охотничьи билеты. Поскольку это промысел,

0: переборщить, понимаете? Потому что у нас же в стране все как. Вот хочется людям хорошо сделать.
1: Да, да, да.
0: А лес рубят, щепки летят, понимаете? И можно ведь до того довести, что даже бабушка простая не сможет в лес зайти, потому что у нее на лицензии денег-то и не будет. Другое дело, что если...
1: Я об этом не подумал, конечно.
0: Да, это... да, потому что... Вот вы сейчас предложили здесь на всю страну лицензию ввести.
1: Да, ну я из лучших
0: фабрик. А я завтра в лес приеду, меня арестуют, потому что у меня лицензии нет. Может такое быть?
1: Может. Может, согласен.
0: Ну и в следующий раз, Александр, тоже...
1: Так, подождите.
0: Когда про грибы говорите, вы со мной советуетесь.
1: Извините.
0: Потому что я в этом разбираюсь.
1: А вот каковы отношения, начнем-то, грибников и грибниц, кстати? Я знаю, что вот вы ученые...
0: Грибница это мицелий, Александр.
1: Мицелий, ну я знаю,
0: они
1: что
0: женщины.
1: Вы так шутя называете
0: они
1: женщины. Не надо, не надо скромничать. Я слышал ваш разговор. Смотри, какая грибница идет. Это я слышал.
0: Да. А знаете, почему
1: нет.
0: Грибницы костры не тушат, Александр?
1: Ну я догадываюсь.
0: Почему?
1: А почему? А вы скажите.
0: Неля.
1: Ну, ну давайте послушаем телефонный Нелли... звонок, и пусть
0: давайте,
1: скажет наш
0: радиослушатель. Я при Нелли здесь не буду говорить.
1: Сейчас я тут номер напомню, да. Вопрос, значит, следующий. А почему грибницы не тушат костер за собой? Правильно сформулировал?
0: Потому что, да, ну объясню, ладно, это же понятно.
1: Нет, пусть звонок.
0: Потому что...
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, и мы слушаем ответ на простой вопрос.
3: Да, говорите.
1: Не захотел. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Не захотел. Ну, говорите вы тогда, Олег Германович.
0: Да. Про грибницы или про что?
1: Ну, в общем-то, и можете.
0: Давайте я лучше расскажу, как, что делать, если заблудился в лесу.
1: Вот это интересный вопрос.
0: Вот если вы шли группой и чувствуете, что...
1: Отбились.
0: Что солнце не видно.
1: Да. Да,
0: солнце,
1: да.
0: Например, туча. Да. А один нервничает в группе.
1: Угу.
0: Нужно подойти к нему и приблизить свои глаза к его где-то на расстоянии 5-7 сантиметров.
1: Так.
0: И сказать ему что-то такое жесткое. Понимаете? Потому что... Вот вы смотрели фильм про «Титаник»?
1: То есть это...
0: Чтобы паники не было, Александр.
1: Вы имеете в виду вот... этого режиссера какого? Кустанаева.
0: Ну, я не помню.
1: А вы... простите. А хорошо, если... Значит, вы отбились от основной группы. Это я могу понять. А если то же самое...
0: Я вам про панику, Александр, говорю, ну, сейчас. Про панику.
1: То есть, если вы кого-то... Нет, хорошо.
0: Самое
1: если...
0: главное, да, избежать паники. Вот чтобы не было панического состояния, как вот тогда с кабанами. Понимаете?
1: А если... вот если нет никого, кому заглянуть в глаза. Ведь, в принципе, согласитесь, что вот этот глазной загляд в данном случае, он производится прежде всего даже не для того, чтобы успокоить того, кому заглядывают в глаза, а для того, чтобы успокоить себя, себя заглядывающего.
0: Понял, понял.
1: Да.
0: Понял вас. Компаса нету? Нету, да?
1: Нет, нету.
0: Значит, самое главное, не запоминайте народные приметы. Вот все говорят, тот же Арчер пишет, если там... Да. На березе мох, мох какой-то растет.
1: Да,
0: какой,
1: да,
0: мох, Александр? Если не видно солнца и компаса нету, и вы в чаще, вам не до моха будет.
1: Если
0: Александр.
1: Еще, например, уже смеркалось и сморкалось.
0: Конечно, что вы. А потом, вы же костер захотите развести, правильно?
1: Безусловно.
0: А змеи на тепло идут, что тогда?
1: Змеи.
0: Змеи. А вон у вас, посмотрите, на Савеловское направление. Оно все кишит змеями. У меня... Там же, когда укусили в 73-м году моего родственника,
1: да, да,
0: он, знаете, как грибами увлекался, он верил, ну вообще, вот он мне такие вещи говорил, вот в 20-е годы, например, вы знаете, сколько собиралось на промысле грибов?
1: Вот интересно
0: тонн.
1: Было бы стать.
0: До 25 тысяч тонн.
1: Это вот на...
0: То есть до 400... Сейчас, подождите.
1: Это на Липецкую губернию.
0: 400 тысяч тонн собиралось. Тонн.
1: Это вот каких грибов? Которые...
0: Да каких? Промысловых. Белые.
1: Унтрыжик.
0: Рыжики, да, рыжики были.
1: Да.
0: Знаете, каргопольские рыжики. Клали их в бутылки, в зеленые.
1: Так вот, в честь чего названа улица...
0: Не знаю, что вы хотите сказать.
1: Нет, я, есть я, улица я,

0: Москва.
1: Я могу вам, Александр, сказать.
0: В Москве.
1: Я человек компетентный в этом.
0: Ну, я ни в коем случае вашу компетенцию.
1: Мы с Нелли 3 часа в день проводим в лесу.
0: И даже вот в зимнее время года?
1: Нет, нет, то что вы.
0: Ага.
1: До первых заморозков.
0: До первых заморозков.
1: С 1 июля до первых заморозков. Собирать ездим к вам в Подмосковье. Потому что у нас здесь дача. Я построил дачу себе. Дача. Кстати, поздравьте меня.
0: Я поздравляю вас, поздравляю. Ну так вот...
1: Приезжайте мне для Нелли, поскольку вы мне помогаете раскручивать мою дочь. Да. Вот у меня этот полуподвал есть, и там студия своя.
0: Я вот, кстати, понял намек, и исходя из этого, может быть, предоставим как раз слово вашей очаровательной дочери. Я знаю, что она еще занимается таким видом искусства, как художественная декламация.
1: Хай-тек.
0: Как это что?
1: Это называется сейчас хай-тек.
0: То есть это тоже вы имеете в виду вот этот розовый гриб?
1: Нет.
0: Извините.
1: Хай-тек – это...
0: Типа хай-энд.
1: Типа хай-фай.
0: Ага. Ну что, предоставим...
1: Только хай-энд и хай-фай, Александр, это акустические системы. А хай-тек – это мебель.
0: Мебель. Ну что?
1: Вы знаете, хай-тек, он же... Ну, давайте, ладно, не будем. А то я сейчас вам целую лекцию прочитаю. Хай-тек, откуда он взялся, что это за стиль.
0: Вот, кстати, было бы интересно вот немножко так отвлечься.
1: Давайте, Александр, поскольку вы обещали мне, чтобы...
0: Да-да-да.
1: Поможете...
0: Слово Нелли. Слово
1: поможете
0: Нелли.
1: Раскручивать Нелли.
2: Тише, Бисмарк.
3: Я хотела бы прочитать одно из своих самых ранних стихотворений.
0: Извини, Нелли, свое, то есть это ты написала?
3: Да.
0: Хорошо как.
3: Мне тогда было 8 лет, и мы с папой только что вернулись из леса. Я написала такое стихотворение. «Белый гриб паровик, ты могуч и велик, ты красивее всех грибов и ликуешь в шляпке, и, конечно, как всегда, беленькой рубашке».
0: Какое замечательное стихотворение. Это был такой вот этот, который про Бибигу написал. Он-то про Бибигуля тоже он писал. Я считаю, что, может быть, человек, кстати... Вот который писал про Бегона и про Бибигули, писал это тоже в детском возрасте, но писал в стол. А затем, когда повзрослел, его приняли, в общем-то, в члены, он просто выдал это как то, что вот это, дескать, я вот сейчас работаю и пишу детские книжки. Я считаю, что детский мозг, он раскрепощен настолько, что выдает вот аналогичные шедевры. Это же практически то, что мы сейчас услышали, эдегейское, понимаешь? Ну, я имею в виду, что вот, какой-нибудь критик литературный скажет это, ну, как его, графомания, дескать, что вижу, то там пою, да?
1: Да.
0: Ничего подобного. Какой них, образ сильный?
1: Да для них все, что если деньги не платишь, все,
0: да,
1: графомания.
0: Все, а так
1: да.
0: Какой образ?
1: А деньги гриф заплатил,
0: беленькой рубашки.
1: А деньги заплатил, и сразу, да. И сразу искусство.
0: И сразу Маяковский, да.
1: Ну, вы что? Знаете, я до вас все радиостанции обошел. Нигде мне не помогли раскручивать.
0: Да. Может быть, все-таки вернемся сейчас и к грибам. Вот правила похожи. За грибами с детьми. Что нужно помнить родителям? Или, например, ведь многие дети одни ходят.
1: Главное, я понимаю, Александр, да, о чем вы говорите. Вот многие возьмут детей в лес, да, или, например, удивляются, вот как у меня знакомая одна. Я когда говорю про знакомых, да, я не называю их имен, потому что экономлю эфирное время.
0: Конечно, да.
1: Вот. Значит, вот знакомая у меня. Она берет ребенка в лес, а сама про него забывает.
0: То есть настолько увлекается...
1: Настолько сама увлекается, Александр.
0: Да.
1: Один взял, второй и пошла. И пошла сразу от пенька до пенька. От пенька до пенька. А ребенок... Он где-то остался уже, понимаете, ему же нужно спросить. Он, когда гриб срывает, он хочет спросить у вас, а вот скажите, это съедобный или несъедобный? Угу. Как его лучше, как он называется? С ним же как на экскурсии идешь с ребенком. А она, понимаете, увлекается, и у нее только на килограммы, на вес работает.
0: А вот скажите, тут сразу мы подходим...
1: Так не надо путать промысел, и когда с ребенком идешь, понимаете, Александр?
0: То есть для ребенка это, прежде всего, экскурсия в лес.
1: Ну, конечно, это же как занятие, как... Господи, Александр, сами должны
0: понимать. Я-то понимаю, я понимаю ваши чувства.
1: А вот я ей объясняю, она ничего не...
0: Бесполезно.
1: Вот это, конечно, такой человек. Нужно только на вес работать.
0: А вот скажите, не пробовали вы подойти к ней, с той стороны, дескать, о качестве? Потому что ведь многие наши грибники, бредя, срезая, и забывают о качестве. Рубят, в общем, то, что видели на картине вашего художника, которого уже обозначили, да? Не думая о том, что, в общем-то, есть у грибов такие недостатки, как червь.
1: Вот тут вы не правы. Приходит... Нет, вы не правы.
0: Извините, да.
1: Не правы. Вот здесь я считаю, что вы не правы, Александр.
0: Да.
1: Ишь, как вы хотите, чтобы пришел в лес и выбираешь там, это мне нравится, это мне не нравится. Нет, Александр.
0: Нет, я не то имел в виду, что там вот, как, например, мне вот этот синий
1: старые
0: нравится.
1: Старые грибы не берите.
0: Какие?
1: Правильно, старые, которые уже расползлись.
0: То есть вот слезяха.
1: Слезяха. Слезяху вы не возьмете в руки, потому что она неприятная.
0: Я возьму ее в ладонь.
1: Вот грибы...
0: А вот этот фиолетовый, это что за гриб?
1: Это то же самое, что вы только что съели. Вот, это тоже
0: а почему такой цвет?
1: Только он не фиолетовый, а кофейный.
0: А, угу. Можно я чуть-чуть? Вы-то
1: ешьте,
0: сами
1: Александр,
0: тоже.
1: Я
0: говорю, вот Нелли как реагирует на грибы. Что... Дайте ей попробовать грибы.
1: А что я? Она ела сегодня уже их.
0: Ела?
1: И на обед мы ели их.
0: Для детей вообще вредно на ночь есть, да. Ну, поутру мы покормим.
1: Нет, Нелли следит за собой. Вы не думаете, что она вот...
0: Но я вижу, она постоянно в себе.
1: Не в себе, а Александра, она за собой следит.
0: Да. Ну, так потому вот вы начали об этой, об слизнях.
1: Ну вот, да. И грибы надо есть. Подумаешь, червяки. Это же червяки.
0: Мясо.
1: Не мясо, это мухи. Вот,
0: белок.
1: Это обычные мухи, белок. Просто они еще не развились.
0: А рыбы, кстати.
1: Вот.
0: Потому что
1: безвредные.
0: Мухи, они, в общем-то, в рыбе тоже.
1: Да.
0: Да.
1: В рыбе, например, если... Идешь, смотришь, рыба одна, вторая, третья. Это...
0: Потом целый косяк.
1: А, это значит что? Это...
0: Значит, будут мухи.
1: Это у рыбы глисты.
0: Да. Да, потому что рыба, которая без глистов, ведет себя спокойно. Она не будет как дура прыгать над водой. Некоторые радуются. В Московском пруду видел рыбу, вот такая выскочила.
1: Забыл, как называется этот глист. Это рыба поднимается от него, у него в животе называется...
0: Пучит ее, да.
1: Пучит, да.
0: Как же он такой длинный.
1: А потом эту рыбу грибники многие домой приносят. Говорят, что ее поймали...
0: В лесу.
1: Да, на донку.
0: Это ужасно.
1: Так вот, просто я говорю, когда... По лесу идешь, грибы собираешь. Мне вот это не нравится, когда это я возьму, это я не возьму.
0: А вот такой, дескать, ерничание по поводу добычи, да?
1: Да.
0: Дескать, вот.
1: Ну, давайте.
0: Типа, нет, мне вот больше всего, знаете, что не нравится. Когда ты идешь, например, такие я не беру. То есть получается, что, дескать, я лох, там такие беру, а он, видите ли, морда барская, мы
1: Сокращенно
0: такие.
1: Да, вот это мне не нравится.
0: Свинство, я с вами согласен.
1: Вот Неля, она с 6 лет в лесу. Она даже когда маленькая была...
0: В лесу уже.
1: Уже в лесу была. У нее и мать у нее в лесу была, и бабушка была в лесу.
0: Тетка, я знаю, в лесу до сих пор. То есть вот и уникальный человек ваша тетка. Она и ночью ищет.
1: Тетка.
0: И находит.
1: Вы знаете, тетка у меня. Я вам, если расскажу, она успевает не только в лес. Это вы скажете, вот она в лес ходит, а сама даже ни в одном клубе не была. Так она и в циркусе, и в 13. А джаз-кафе когда было, где это, мне не нравилось это место, честно вам скажу. Вы знаете почему.
0: Да.
1: Вот. Так она там с утра до вечера. И муж купил шубу за 7 тысяч долларов. Она напьется... И то драку устроится со студентами, то потом был случай, когда она упала около прямо на дороге около джаз-кафе в
0: этой
1: шубе.
0: Я помню.
1: Ее таксист, хорошо, что таксист помог. Просто взял ее, положил и привез.
0: Потом
1: в связи с спортом, Александр, потому что она мастер спорта международница по плаванию.
0: По плаванию, да. У нее плечи, как вот это вешалка.
1: Мне вот такие женщины нравятся, которые.
0: Ну, кому очень нравится. Потому что под нее можно руку положить, и не затечет.
1: Она, то есть, понимаете, я же не. Она-то родственница.
0: Родственница. Вот как не повезло с родственниками.
1: Блондинка. Но вот это все прыжки в воду, вот эти постоянные. Она еще потом пыталась прыгать с вышки.
0: В смысле, с вышки в воду?
1: С вышки, когда уже возраст подошел.
0: А вот до того она как прыгала.
1: Ну, обычно прыгал.
0: Понял, да, извините.
1: Не с мостика, ну как Олимпийские игры сейчас будут, смотрите.
0: Там они с мостов все.
1: Согнулась и раз пошла.
0: А, вот так. И то есть там не важно, в какую сторону.
1: Ну как, вдоль этих
0: палок.
1: Я не знаю, которые... какого, Александр.
0: Рельсы мы их плавцы называем между собой.
1: Я сам лыжник. Вот. Я,
0: ну, я даже знаю, что у вас есть такое звание — лыжник вселенной.
1: Нет у меня такого звания, Александр. Я не знаю, вы иногда шутите, да, иногда это смешно, а иногда вы говорите...
0: Простите, вот, простите, Олег Германович, а что тут за порошок такой?
1: Про дочку сказали, вот что она пухлогубая.
0: Вот этот фиолетовый порошочек, можно я понюхаю его, дайте? Да-да-да, вот это, что это такое?
1: Александр, вот сейчас многие пишут про грибы не так, как я. Понимаете, я пишу про их свойства лечебные, а некоторые пытаются... Про алкалоиды писать, про псилоцибин. Ну, алкалоиды, как мухоморье.
0: Понял.
1: Вот. Нелли, у нее один мальчик в классе.
3: Он у меня занимается кикбоксингом. Я сама люблю дождевики. И когда я их собираю, всегда жарю с луком. И его зову к себе в гости, чтобы он их тоже поел. Но он просил меня набрать мухоморов, потому что он вычитал в одной книжке, что можно приготовить настойку, которая снимает боль. Но я ему этого делать не советую, потому что в книге о грибах написано, что при употреблении мухомора может вызваться смерть от удушья, судороги. И, ну, в общем, мы остановились на дождевиках.
1: Но Нелли плохо разбирается. На самом деле от мухоморов...
0: Лоси не дохнут.
1: Нет, смертельных случаев не было, и главное, не есть 4.
0: То есть вы имеете в виду четное количество вообще?
1: Нет, 4 мухомора не есть.
0: А 8? Это, ну, маленьких.
1: Вы понимаете, что...
0: Ну, то есть там... Понял,
1: что
0: понял, грибы? Понял, понял.
1: Грибы, это все очень серьезно. 4 не ешьте, я вам говорю. 3?
0: Полтора ешьте. Можно.
1: Ну, вот эти викинги, они 3 гриба ели.
0: Олег Германович, давайте ненадолго прервемся.
1: Давайте.
0: На дегустацию еще. И мы продолжаем нашу беседу с Олегом Германовичем, извините, Михих, ректором Липецкого. Ну, в общем-то, я назвал просто ЛГПИ. И его дочерью Нелли. Речь у нас идет о грибной страде, о грибах. И, соответственно, вы можете высказать свои соображения и также спросить что-нибудь у наших гостей. Я напомню вам сейчас номер нашего эфирного телефона.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, говорите, пожалуйста.
5: Вот вы знаете, вообще очень интересную тему вы затронули. Я тут, значит, находился недавно. Ну, за Малинкой ходил, в Смоленскую область.
0: В Смоленскую область, да.
5: Ага, так вы знаете, там, значит, сделали довольно-таки комфортную, удобную платную стоянку для грибников. Значит, и достаточно серьезные люди на красивых автомобилях, значит, устраивают ралли. То есть между грибов ездят и, знаете, как раньше вот бывало, сорвать с коня шляпу.
0: Да.
5: Вот они, так сказать, вот такой вид спорта. Но так ведь возникает вопрос, не нанесет ли это, так сказать, чисто экологический вред? Ведь шинами они, так сказать, давят это все. Вот. Спасибо, если говорю.
0: Спасибо. Да, я слышал о существовании такого вида спорта, как грибное ралли, ГР сокращенно, который, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, моден среди таких людей. Почему бы, Олег Германович, не пойти таким путем, который бы всех оставил бы довольным? Как говорится, и овцы, в общем, тыр-пыры, волки туда-сюда. Не делать бы ралли, например, между бутылок или там искусственные грибы, например, вот шампиньоны, я знаю, вы...
1: Да. Шампиньоны, понимаю. Можно говорить сейчас? Да?
0: Безусловно.
1: Ну, во-первых, безусловно. Я не верю в то, что сейчас вот молодой человек рассказал. Да. Мне кажется, просто он пытается нас рассмешить, Александр. Понимаете? Потому что такого не может быть.
0: Ну, я, в принципе, тоже сомневаюсь.
1: Не может быть. Правда. А шампиньоны, что касается шампиньонов, я не советую их покупать.
0: А вот в чем причина?
1: Как не советую есть грибы в
0: уксусах. И яйца перепелиные в уксусе тоже. И вообще в уксусе.
1: Нет, в уксусе он, понимаете, как кетчуп. что вот как спагетти, детский.
0: То есть неестественный вкус получается абсолютно, продукта. Абсолютно. Вот на самом деле я вот попробовал.
1: А вот что касается того, что он сказал, что на дорогих машинах, да я сам, у меня у друга Jaguar 4.0 Даймлер.
0: Да, темно-синий металлик, я видел.
1: Черный, черный, Александр. Колеса, да, колеса он резину покупает себе, почти бесплатно ему отдает, потому что таких колес нет широких.
0: Низкопрофильная резина.
1: Ни у кого широких таких нет. Мы когда с ним подъезжаем вплотную на метр, впереди нас вот идет машина с дачи, едут, ну, семья, да?
0: Да? Да.
1: Мама там, дочка. А мы к метру приближаемся. Так им страшно, Александр. Понимаете, они сразу уходят вправо. Там даже говорить ничего не надо, какая машина. Представительского класса.
0: То есть, я даже знаю, что...
1: А он говорит, что... Как же мы... Да это все он придумал.
0: Да, ну давайте следующий телефонный звонок. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Мне очень нравится ваш юмор. Спасибо.
0: Это, по-моему, обиделся звонивший вот только что перед этим. Может быть...
1: Не знаю. Ну, по-моему, давайте, не его голос был.
0: Давайте следующий, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
7: Вот у меня такой вопрос. Понимаете... Вот я недавно был в лесу,
0: так.
7: Видел очень интересные грибы, я первый раз такие грибы видел. Их мало, форма как пальца, и на конце такой вот ярко-красные как бы ногти такие у этих грибов. И еще у меня второй вопрос, что вот как вы относитесь к такой теории, что Ленин был грибом?
0: Спасибо за звонок, Олег Германович. Отвечайте, пожалуйста.
1: Это теория, которую озвучил Курюхин, она не нова, да, на самом деле. И я считаю, что просто он, ну, вовремя сказал об этом. А на самом деле, конечно, не только Ленин, но есть такая... Смысл этой теории заключается в том, что все люди-грибы, не Ленин, а да, все люди-грибы. Да, потому что гриб – это... не животное, не растение. Понимаете, у гриба нет хвоста. И этим он отличается от животного, да? И не растение он. Почему?
0: Потому что белок.
1: Нет. Потому что нету вот реакции в хлорофилле. Нету хлорофилла в нем. Нету, как вы понимаете, когда в листья попадает солнечный свет.
0: Происходит
1: озеленение. Понимаете, да?
0: Да,
1: понимаете?
0: Конечно.
1: Вот этого же нет. Даже в зеленых грибах зеленого цвета хлорофилла нет, Александр. Поэтому грибы – это не растения. Вот. И есть теория, да, что человек – это и есть гриб.
0: А вот что касается вот описанных нашим позвонившим предметов, найденных в лесу.
1: Я, вы знаете, может быть это... Сейчас, подождите секунду.
0: Да, конечно, у нас время есть.
1: Я сейчас сравню с картинками Шепеленко.
0: Ну, посмотрите. Да.
1: Ну, я думаю, что это съедобный гриб.
0: То есть можно смело брать?
1: Да, потому что он не похож на вот те 6 грибов, которые нельзя есть.
0: Угу. То есть которые выведены в отдельную, так сказать, у него.
1: Да. Ему нужно просто в этом случае, я советую молодому человеку брать с собой в лес открытки, которые рисовал художник Шепеленко. И там очень четко видно, какие грибы нельзя есть.
0: А скажите, а может быть имеет смысл, ну не все же сейчас там в состоянии там вот буквально пойти в магазин и купить эту книжку. Может быть вы как-то визуально вкратце опишете, ну какие-то, может быть, характерные особенности, присущие всем грибам вот этой группы, которые нельзя есть, сокращенно КНЕ.
1: Ну, наверное, вот вы понимаете, я-то знаю только один из этой группы. Это бледная поганка. Аммонита фалоидис. Вот если у вас рвота и понос, неутолимая жажда, сильнейшие боли в животе, губы посинели, у вас или у вашего знакомого, Ногти посинели.
0: Да, да.
1: Руки и ноги, похолодели. Судороги. Только не путайте с судорогами, которые от мухоморов. Там по-другому все. Там потовыделение, потом, так сказать, разговаривать начинает человек очень много и часто или дерется, или веселится. Ну, по-разному бывает. Вот. А здесь совсем по-другому. Здесь давление падает, двоится в глазах.
0: То есть нужно, в общем, выпить крепкую напитку.
1: Потом глаза вваливаются внутрь, понимаете?
0: Нет.
1: Ну, в общем, это, не, конечно, не для вашей передачи и не соответствует раскрутке. Ну, Нелли, то есть, ну,
0: я... Да, но тем не давайте менее, не... наши граждане должны это знать. Нет, продолжайте, Олег Германович, ни в коем случае. Да, пусть люди знают, что их ждет в случае неопрятности сбора, да.
1: Происходит, Александр, да. Жировое перерождение печени, почек и сердца.
0: В смысле, не могли бы подробнее остановиться на этом процессе?
1: Я не хочу сейчас об этом говорить.
0: Хорошо, дальше.
1: Что дальше?
0: Ну, что там дальше?
1: Я же вам сказал, что я вот знаю только этот грипп, бледная поганка. Остальные 5 мне неизвестны.
0: А есть ли какая-нибудь польза вот от БП?
1: Не ешьте незнакомые грибы, вот еще забыл. Которые не знаете, те просто не берите в корзинку.
0: Кстати, я знаю...
1: И вот эти вот грибы тоже с ногтями, да? Вот то, что сейчас молодой человек звонил.
0: Да, с ногтями он был.
1: Пусть он лучше их не берет. Раз не знает.
0: Раз не знаешь, не бери.
1: Да, хотя я бы их съел бы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
8: Отличная передача, вы задумали, господа.
0: Говорите, пожалуйста, ваш вопрос, если у вас таковой имеется.
8: У меня не вопрос, у меня сообщение.
0: Да.
8: И очень много насчет грибов. Я профессиональный грибник. Так. Буквально последние 40 лет, да. В мои 42. Собираю... Ну, не то, что все подряд, но за исключением вот того, что вы сказали, того, что брать нельзя, брать нельзя. Угу. Главное знать, что брать нельзя.
0: Так.
8: А что нельзя, все остальное можно.
0: Угу.
8: Это проверено моим собственным опытом и на опыте моих знакомых. И очень даже вкусные грибы получаются. И даже очень большие корзинки собирают.
0: Так.
8: Продолжай. И очень вкусно получается, и... Могу даже принести их в Москву и угостить там и маринованными, и солеными, какими хотите. Которые пробовали на моем личном опыте моих знакомых, поскольку я жив, слава тебе, Господи.
0: Спасибо, спасибо. Это будет очень приятно. Вот не забудьте про нашего главного редактора. Он очень любит грибы и, думаю, будет вам весьма благодарен. Спасибо, спасибо.
8: Пожалуйста.
0: До свидания. Ну, соответственно, тут мне показывают знаками, что мне нужно пойти вот покормить их сейчас и заодно продегустируем, да, Олег Германович?
1: Да, да.
0: Сейчас прорвемся, буквально.
1: Да.

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГНИ Олег Германович Михих и его дочь Нелли. Соответственно, речь у нас идет о грибах. Кстати, Олег Германович, можем ли мы отнести к грибам так называемые гривесные грибы? И случалось ли вам, доводилось ли наблюдать грибников, которые идут собирать специально их? Если да, то с какой целью они это делают?
1: Это вы имеете в виду чагу, вот этот гриб, да?
0: Видимо.
1: Ну, мне кажется, я не верю в его...
0: привлекательность.
1: Да, вот чагой, говорят, лечили эту болячку на губе у какого-то царя у нашего. Не болячка у него, там что-то не такое злокачественное было.
0: Проблема с губой, в общем.
1: Да, и говорят, что лечили чагой. А потом других лечили, и у них ничего не прошло.
0: То есть второе поэтому название это лечага, да? Вот,
1: ну, чага, вот, ну, которая на березах, такие, знаете, полукруг.
0: Да-да-да, вот это вот.
1: Или нет, да. Мне больше нравится гриб, который вот как японский называют его некоторые, который японский. В банках.
0: А, чайный гриб.
1: Да, чайный. Чай налил, да. И не нужно тебе покупать эти саяны.
0: Чайный гриб. Угу. А, ну и еще тут очень многие наши...
1: Вот вы помните, вы просили рассказать мне, давайте все-таки расскажем про хай-фай.
0: Да, вот и хотелось
1: не,
0: бы.
1: То есть не про хай-фай, а про хай-тек.
0: И про хай-тек давайте расскажем.
1: Потому что мы как-то начали, понимаете, и оборвали в середине.
0: Да, это было не совсем вежливо по отношению к
1: хай-теку. Целое направление дизайна. Это логическое, понимаете, это логическое продолжение постконструктивизма. Угу. Все это началось со стиля модерн. Для нас, для России, это балет, тягельские сезоны, архитектор Шехтель,
0: известный
1: художник Врубель.
0: Да.
1: В основе модерна лежит использование линии. Линии, форма. Это основа ведь любого предмета. И грибов, и ботинок, например. А форма, если она в разных плоскостях расположена, это уже функциональность. Баухаус. Это целое движение в Германии и Европе было.
0: А, ну, вот ладно, вы сказали, оно... было, а что-то сейчас
1: хай-тек пришло. Вытекает из Баухауса, да. Понимаете, Александр?
0: А, вот я как раз...
1: Да. Да. Вот примером Баухауса является группа автомобилей Volkswagen.
0: А вот скажите, Олег Германович, ведь известно, что, к примеру, искусство, да, ну, к примеру, там, да, ну,
1: а кубизм, да, а вот... хай-энд, Александр, да, то, что да, вы да. говорили, это вообще, когда... Цена при проектировании в расчет не принимается, понимаете? High-end – это самое главное – это добиться улучшенных характеристик, выиграть гонку конкурентов.
0: Неважно, какой ценой.
1: Качество, результат, понимаете?
0: Да.
1: Самое важное в аппаратуре high-end – это звук. А если хай-фай говорить, то эта аппаратура способна выдерживать диапазон от 20 тысяч. От 20 тысяч. И это диапазон чувствительности уха вот Нелли, здоровой молодой девушки.
0: Ну,
1: хотя
0: да,
1: старые,
0: даже девочки,
1: старые аудиофилы бьют себя в грудь, что слышат лучше. Ой, ну ладно. Мы
0: ну это да, отвлеклись, да. Это уже так, вот так называемый.
1: Dolby Surround.
0: Dolby Surround.
1: Или
0: да.
1: потом. Или вот Dolby Pro Logic.
0: Вот интересно про
1: я это. Просто, у меня такая аппаратура, Александр. Вот если приедете ко мне на дачу...
0: Я видел у вас в машине тоже автомобиль.
1: А вы, если вы видели, какую я студию забабахал для, да. для дочери. Понимаете?
0: А, кстати, я так понимаю, что это
1: знаете,
0: вот опять такой тонкий подвод к тому, чтобы дать слово, наконец, вашей дочери. Нелли, как? Ты не против, чтобы наши глубоко уважаемые радиослушатели что-нибудь такое послушали в твоем исполнении?
2: Я могу спеть отрывок из одной известной песни, которую раньше исполнял Александр Барыкин, но мы тут немножечко с папой ее переделали.
0: Это называется ремикс. Да, извини. Да.
2: Я буду долго гнать велосипед, в глухих лесах его остановлю, нарву грибов и подарю, и положу в пакет той девушке, которую люблю.
0: Вот что мне понравилось. в этом произведении, вы знаете, это традиция. Ведь, например, если раньше парубок ухаживал за девчиной, в общем-то, шел куда-нибудь в лес, да, по ягоды, по грибы, лучшим способом, так сказать, завладеть сердцем вот именно девчины было что? В общем-то, наложить ей в корзину. Грибов и ягод наложить в корзину. А сейчас мы видим совершенно обратную тенденцию, о которой вы говорили, да, вот, Олег Германович.
1: Да, вы если с Нелли разговариваете, то вы ей проще какие-нибудь вопросы задавайте. Потому что очень сложно для нее говорить, она же еще не понимает ничего.
0: Я понял.
1: Нелли, задайте вот... какой-нибудь простой вопрос, Александр.
0: Нелли, тебе понравился бы мальчик, с которым ты вот пошла бы за грибами, и он бы тебе наложил в корзину грибов? А вот стала ли бы ты с ним дружить больше, нежели с мальчиком, который не наложил?
2: Ну, я даже не знаю. Ну, наверное, бы стала.
1: Стала бы с тем она дружить, Нелли, я ее просто знаю, который бы наложил ей больше грибов.
0: Кладун такой, да. Ну что, следующий телефонный звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло, добрый вечер, добрый Александр. Вечер. Добрый вечер, Олег, добрый вечер, Нелли.
0: Здравствуйте.
3: И это вас не беспокоит.
0: Здравствуйте.
3: Вот я просто хочу сказать, что вы говорили, что значит, некоторые грибы, ну, шампиньоны, не рекомендуется есть. А я просто хочу сказать такую маленькую историю. Значит, когда мне было 12,5 лет, я, значит, в деревне в Псковской области, ну, летом там, значит, были каникулы, я ходила вот за этими шампиньонами в поле, потому что дом, ну, где мы жили, в общем-то, он был на конце деревни. И там, ну, раз и сразу поле. И, знаете, вот когда они вот в деревне вот в поле, они такие хорошенькие, их просто вот они там есть большие, а есть маленькие. Ну, конечно, большие, но их так они не очень потом вкусные. А вот маленькие прям выходят, вот так можно из земли так, ну, вытарасывать. Вот. И, знаете, потом на сковородочке, вообще, честно говоря, они очень вкусные.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Кстати, вот тот самый пример, о котором говорят в эпосе. Мал золотник да дорог, там бог-самовар, пришла туча, будет дождь. Что касается того, что размер вовсе не значит качество, понимаете? Да, Олег Германович, конечно, говорите, пожалуйста.
1: На самом деле меня неправильно поняли просто, потому что я когда начал говорить про шампиньон, Александр, вы мне тут же какой-то вопрос задали и не успел мысль закончить.
0: Простите, я просто очень импульсивно.
1: Да. Вот, поэтому речь идет о шампиньонах искусственно выращенных, их не стоит есть. Вот, недавно ко мне друг заехал, привез форель, понимаете?
0: Рыба такая.
1: Рыбу, да, голландского. Ну, мы ее жарим, на решетку положили, жарим. Жир с ней течет. Я чувствую запах знакомый.
0: Так.
1: Пахнет она, знаете чем? Бройлерами.
0: Курами.
1: Да. Угу. А потому что форель научились голландцы разводить в водоемах.
0: И кормят курами.
1: И кормят комбикормом. Понимаете? Как, так же, как и кур. Вот. И в результате, вот какое имеет, казалось бы, это отношение к шампиньонам? Зачем? Есть возможность, живя у нас в России, собирать натуральные грибы. Зачем какие-то шампиньоны, понимаете?
0: Но тут есть еще
1: вот
0: один
1: в Японии,
0: момент. Что...
1: В Японии тоже ведь выращивают там шиитака, гриб называется, шиитака.
0: Угу.
1: Вот. Еще культивированию поддается вешенка.
0: Вешенка, да. Вот,
1: опионок. Пробую. Вот. Но я бы... До тех пор, пока есть хоть один дикорастущий гриб, не стал бы есть вот эти грибы, которые неизвестно, чем поливают. Понимаете, Александр?
0: Я целиком с вами
1: согласен.
0: А
1: мне вот после этой рыбы было плохо, которую мы ели, голландскую. Она на вкус очень нежная.
0: Натуральная форель, в принципе, и славится тем, что ее можно есть просто в сыром виде. То есть вот вытащив из горной реки, немножко посолив, он под водочку.
1: Как, так же, как белые грибы.
0: Так же, как белые.
1: Белые грибы можно тоже есть. Так.
0: А вот то, что, конечно, уже должно подлежать горячей обработке, в любом случае, это уже не очень, конечно, хорошо. То есть в данном случае, конечно же, Олег Германович выступает не против там вообще вот поедания грибов там...
1: Нелли, вот когда... Да, Александр.
0: Да, я слушаю.
1: Нелли,
0: да.
1: Вот когда тоже она дождевики то съест их, да?
0: То выплюнет.
1: Нет, то когда палец обрежет, кровь течет у нее, и она берет этот дождевик, прикладывает, И вот пройдет.
2: Это уже называется дедушкин табак.
0: Дедушкин табак, да. есть такое название. Вот, кстати, я знаю, что раньше в деревнях люди, ну, делились на две категории. То есть первая категория — так называемые поддорожничники, лопушники, то есть люди, которые лечились вот торчащими широколиственными одиночными растениями из земли, да, и были люди, которые лечились дедушкиным табаком. Между ними частенько происходили, скажем так, кулачные бои, то есть это были такие мини-гражданские войны сельского масштаба, да. На самом деле, вот ваше отношение как человека, который стоит по ту сторону, и наблюдатель, да, просто вдумчиво, я знаю, что вы собираетесь заняться вот широколиственными лечебными и поедательными растениями, все-таки на чьей стороне больше правды в этом вечном конфликте?
1: Конкретнее. Задайте вопрос конкретнее, Александр.
0: Кто из них прав?
1: Правы те, кто за грибы.
0: Понятно, что я не ожидал иного ответа.
1: Я вот эти вот с лопухами, я не верю в лопухи.
0: Нет, ну еще шевель, знаете, вот шевель они собирают. Ну и вообще всячески вот.
1: Шевель.
0: Да, шевель. Шевель
1: нет,
0: едят.
1: Нет, шевель — крапива, не то все.
0: Я согласен. Крапив, шевель. Чертополох. Также.
1: Есть...
0: Да много чего есть. Дело в том, что мы все...
1: Растения разные есть, Александр. Но да, грибы, да. Мы же с вами перед этим полчаса я вам объяснял, что грибы — это не растения.
0: Не растения.
1: Не надо, не путайте.
0: Так вот, у них-то конфликт было. Что
1: все
0: вот...
1: в одну кучу складывайте. Понимаете, ведь радиослушатели, они могут не понять. Как вот женщина сейчас. Она уже говорит, что я ее научил, чтобы она шампиньон не ела.
0: Конечно.
1: Я не говорил.
0: Не было этого. Не было. Я просто... Хотя нет, вы сказали,
1: я
0: что не ешь шампиньоны. Это
1: я... Ну, я начал говорить, а вы меня перебили. И...
0: Ну, простите, да, я, конечно...
1: Дело не в этом, Александр, в конце концов. Я у вас в гостях, а не вы у меня.
0: И, да, и простите,
1: вы,
0: я видел.
1: Говорили, вы мне помогаете Нелли раскручивать.
0: А может быть, Нелли прочтет нам какой-нибудь... Нет, девочка пока не хочет. Дайте ей гриб вон тот, пожалуйста, Олег.
1: Какой?
0: Вот этот? Который, да. Потом,
1: который вы
0: то,
1: ели.
0: Что они дают... Ну, давайте, которые мне давали, да. Будешь?
1: Но она ела их уже днем сегодня.
0: Ну, пусть
1: ты
0: сейчас...
1: Ты будешь грибы?
2: Ну, вот можно этот. Чуть-чуть попозже.
0: Да, можно попозже, но тогда много.
1: А то подумают, что я, понимаете, Александр.
0: Да мало ли вообще что они подумают.
1: Потому что
2: мне просто тяжело для желудка, потому что у меня завтра тренировка по гимнастике.
0: То есть ты еще и гимнастикой занимаешься?
2: Да,
1: это она так думает, что тяжело, не тяжело грибы. Это когда вот говорят, грибы — тяжелая пища, абсолютно не тяжелая.
0: А можно ли вот растолстеть, если питаться?
1: Нет, нет.
0: А похудеть можно?
1: А я вам могу, знаете, как сказать?
0: Да, да, да.
1: Для мужчин, вы знаете, как это полезно? Вы понимаете, что я имею в виду? Или не понимаете?
0: Нет. Понимаю. Ну, да. Так бы и сказали сразу.
1: Я имею в виду, да.
0: Показали
1: это,
0: бы. Этого, да.
1: Ведь это по содержанию белка грибы просто невероятно полезны для
0: витамины.
1: Мужчин. А
0: витамины?
1: А кроме белка это еще...
0: витамины?
1: Вы знаете, Александр, вот есть такой... в общем, если грибы едите... то экстази вам не нужно. Вы можете идти на любой дискач и там танцевать как угодно, понимаете? Я вот говорю вашим московским языком вам. Просто не нужно это все. Потому что вас от грибов будет... у них... забыл, как это называется. В общем, танцевать вы будете, и дискотека вам понравится.
0: Витамины в грибах есть?
1: Есть. Витамины есть, железо, кальций, магний. Очень много всего. Кислоты всевозможные. Это целые... Я бы, например... Нелли, вот я ей даю, она, правда, сейчас... Ну, начала уже, так сказать... Ну, бывает такое, что она не отказывается есть грибы. Но, правда, я ее, может быть, сам часто слишком заставляю это делать.
0: Ну, а вот скажите, вот то, что...
1: И вы сейчас, Александр, не предлагаете ей есть.
0: Нет,
1: потому
0: я
1: что
0: буду,
1: я уже и на завтрак она ела уже, и на обед ела.
0: Ни в коем случае больше не
1: буду. А сейчас ночью ее вообще не стоит есть, потому что желудок, знаете, как молодая девушка, как приучишь желудок, так и будет. Если сейчас его на ночь наедаться, картошки туда и котлет.
0: Котлет, то... макарон.
1: Она сейчас, он... Никак, ну...
0: Извините, я болею. Да, ну, у нас тут не самые подходящие условия для того, чтобы это тут делать, но... Ну, может, дома полегчает. Я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Очаровательная.
0: Да, Нелечка удалась, удалась у своего папы.
4: Очаровательная Неленька, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Олег Германович.
5: Здравствуйте.
4: Желаю вам самого доброго, хорошего, и вот хочу чего рассказать. Раньше я очень много ходила в лесу, по грибы. Uh-huh. И вот однажды я попала в сосновый бор и вижу, ну, типа сыроежечки такие. Мне показалось, что это, ну, как бы бледная поганка. Хожу и ногой так раз. Но была я не одна. Много грибников было. И шел за мной мужчина-грибник и говорит: девушка, чего вы такие грибы сшибаете ногами? Я говорю: ну это же бледная поганка. А они фиолетовые. Я говорю: это даже и не сыроежки, я таких даже сыроежек и не видела. Он говорит: а вы знаете, что это за грибы? Я говорю: нет. Он говорит: это фиолетовые. И фиолетовые, они потом, я прочла в книжке специальные грибы, это, оказывается, фиолетовые рядовки. И вот он говорит: вы их соберите, хорошо отварите, и они имеют вкус, как курица. И вы знаете, действительно, собрала я грибочки эти, отварила. Вот когда варишь их, у них даже немножко есть запах куриный, когда они варятся. Вы знаете, какие вкусные. Это называется фиолетовая рядовка. Они даже есть в книге, которая, ну, для грибников полезные грибы. А вот вы говорили, что о грибах, которые на деревьях, они называются грибы тутовик. Вы знаете, я тоже их собирала. Но я из них хотела делать, ну, собирала я, старалась брать, ну, конечно, не с целой сумки набирала, а специально пошла, чтобы взять их, ну, 2-3, срезать грибы со ствола дерева. Я хотела для дизайна, для своей квартиры сделать такие полочки. Угу. На них очень красиво, их очень красиво, если можно обработать, отполировать, это же дерево практически, и ставить на них свечки или же какую-нибудь там, ну,
0: баночку там можем, да.
4: А, баночку, да, да, скляночку, да. Чего-нибудь еще интересненькое. Ну,
0: понятно,
4: слоников, если хотите.
0: Черепашек можно тоже.
4: А, да, черепашек, да.
0: Понятно.
4: Тоже можно.
0: Спасибо.
4: У кого какая фантазия.
0: Спасибо вам за этот замечательный рассказ, интересный, спасибо. Кстати, у нас в Пензенской области вот эти грибы, о которых рассказала наша замечательная радиослушательница, еще называют юбчонка или блузка. Ну, Олег Германович, вы как-то будете комментировать прозвучавший вот в эфире звонок?
1: Без комментариев, все правильно.
0: Все совершенно правильно. Следующий-то звонок, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Доброй ночи вам, да.
6: Я бы хотел прояснить для себя некоторые вещи, если позволите.
0: Будем рады вам помочь.
6: Ну, во-первых, насчет чебурашки. Вот вы его бьете чем-то по лицу, чтобы получить такой звук. Чем нужно бить?
0: Понятно, спасибо. Это слишком новый для меня вопрос. Я должен тщательно подумать и взвесить, прежде чем ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте.
0: Доброй
7: вот
0: ночи.
7: Я хочу рассказать одну историю.
0: Рассказывайте, конечно.
7: Значит, позапрошлый, ну, где-то в конце лета, мы со знакомым ходили в лес по грибы.
0: Угу.
7: Ну, вот у нас лес находится в Вологодской области, значит.
0: Да, понимаю вас.
7: Ну, и вот, ну, мы пошли уже где-то вечером, конечно, надо утром ходить. Но мы пошли вот так вечером, так получилось, что работаем все-таки, понимаете.
0: Конечно, конечно.
7: И вот, ну, было как раз пасмурно, и мы очень зашли достаточно далеко, и домой уже было просто нереально идти, в темноте, там, по лесу еще. Ну, и подошли к речке, там была будка, мы решили переночевать. И дождик начался, мы промокли все окончательно. Ну, вот, очень переночевали ночью, потом простыли, конечно, пришли домой, и вот друг заболел даже, ему ставили банки, там вот лечили по-всякому вареница, знаете. И вот через несколько дней у него вот где третья банка стояла, как раз под лопаткой прямо, у него там выросли две лисички. Вот так. Ну, обращали к докторам, ну, они как-то прям непонятно так отреагировали на этот феномен, конечно. Вот, доставили в больницу, долго исследовали, там, ну, в конце концов, просто вырезали это все и вообще закрыли это дело.
0: Понятно, какой интересный рассказ. Спасибо, Олег Германович. Ну, вот, есть ли у вас комментарии?
1: Ну, да, ну, про грибы много рассказывают, в том числе и всяких чудесных историй.
0: Например, в банях очень часто после их посещения, казалось, когда человек должен выйти очищенный, да, у него грибы на ногах.
1: Да, ну, да. Это сейчас мы же говорим о шляпочных грибах.
0: Ну, мы вообще говорим о грибах в целом, потому что я бы вот не стал бы сейчас делить шляпочные, не шляпочные.
1: О, тогда,
0: простите,
1: Александр,
0: извините, я не прав. Да.
1: Про Атеона накатал, я вам могу рассказать.
0: Расскажите.
1: Это. Да ну что вы, не буду. Это псилоцибин, понимаете? Это же псилоцибин, это в Мексике, когда туда приехал один американец, у него... Жена была, как ее, Галина Петровна, что ли, звали. Русская.
0: Русская, да. Овсиенко фамилия.
1: Ну, не знаю.
0: Нет, вот я читал это.
1: Овсиенко это певица. Так.
0: Нет, я имею в виду...
1: Это вот, у меня вот Нелли поет песню Овсиенко.
0: Может быть, Нелли, ну, как-нибудь исполнишь?
1: Ну, сейчас она вспомнит слова. Нелли, вспомни по какой-нибудь песне Овсиенко. Людмила Овсиенко.
0: Людмила Овсиенко.
1: Вот ты накатал псилоцибин, да? Вот это вот. Ну, это все, Александр, давайте не будем об этом. Поварена книга анархиста начнется. Все это вот, я знаю все это.
0: К чему все это приводит, молодежь?
1: Да, псилоцибин открыли в 50-х годах. Туда началось паломничество в эти мексиканские деревни из Америки. Да. Американцы же, они все наркоманы. Вот. Они все туда, это началось паломничество под видом исследователей грибов. Объедались там с индейцами вместе. И наша вот эта вот Галина Петровна, как здесь была нормальная женщина. Туда уехал, видите.
0: Причем занималась челночеством, занималась, и вот такой резкий
1: нет,
0: переход.
1: Нет, тогда, Александр, это было давно. Я же вам объясняю, в 50-е годы псилоцибин открыли. Знаю. Потом открыли это вещество, которое было в теононакатле. Теононакатл — это название гриба. И там вот было это вещество, псилоцибин.
0: Ну давайте сейчас попробуем вот это.
1: Есть эти, да, грибы? Нельзя.
0: Не будем.
1: И у нас
0: нет, а вот этот, я вот это хочу.
1: Трифиля вот еще. Знаете трифиля? Трифиля, вот их некоторые с собаками ищут. А зачем собаки, когда свиньи есть?
0: Сейчас давай. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГПИ Олег Германович Мехких и его дочь Нелли, я, соответственно, будущая певица Олег Германович. И вот за то время дегустации приходили многочисленные послания на пейджер, просто приходили люди и спрашивали. Ведь, к сожалению, сейчас распространена такая тенденция, на мой взгляд, весьма опасная. Как-то, например, люди собрались, выпили и поехали на рыбалку, собрались, выпили и поехали на охоту. Но что самое страшное, собрались, выпили и поехали за грибами. А, соответственно, пьяный в лесу — это все равно, что ребенок на спичечной фабрике. Вот. А, я знаю, что в вашей брошюре есть специальный раздел, который так и называется «Грибник и пьянство».
2: Папа, расскажи про дядю Витю.
0: Да.
1: Что тут много... Да, понимаю. Ну, я сейчас расскажу. Немного тут, Александр, не расскажешь. Действительно, это явление очень неприятное и опасное.
0: Но оно вот, согласитесь, что оно неприятное,
1: я сам,
0: только для...
1: Я сам был пьяный в лесу. Понимаете?
0: Я видел.
1: Да. И грибов, конечно, не соберешь. Потому что хочется... Я вот когда... Про дядю Витю даже. Давайте про дядю Витю, а то про себя все сразу.
2: Помнишь, начинает, как он за грибами ходил? Расскажи. скажи. Ну, папа, ну давай.

Вот. Дядя Витя, это сосед наш, чтобы было понятно. Он выпивает. А когда с грибами

0: Виктор, когда с грибами идет, сейчас он пьет не так, конечно.
1: Я хочу спеть песенку.
2: Давай, Нелечка, давай.
1: Жил-был художник один, дом он имел и холсты, но он актрису любил.
2: Будь здорова.
1: Ту, что любила цветы, он тогда продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целое море грибов. Мы эту песенку пели недавно на вечеринке у Децла.
0: Она с этим Децлом замучила. Я не знаю, как вы относитесь? Мне это не нравится.
2: Но я тоже считаю все эти молодежные веяния. Хип-хопер, это не очень, конечно, хорошо.
0: Это вульгарно все.
2: Вульгарно и, главное, несерьезно. Ни к чему не приведет подрастающее поколение.
0: Ну да, Нелли нравится.
2: Ну что поделаешь, это проходящий.
0: Нет, так-то он парень симпатичный. Сам. Может быть... Просто ей
2: может
0: нравится.
2: Быть, у них что-нибудь и получится?
0: Да нет.
2: Думаете? Ну,
0: вы были у меня дома?
2: Ну, вот вы имеете в виду в Липецке или в Москве в особняке?
0: Нет, не в Липецке, у меня все скромно. Дом у меня, знаете, какой? На самом деле шикарный дом.
2: Хороший,
0: да. Да. У меня своя студия, мне ничего не надо. У меня все есть. Вот про Виктора, про этого. Виктор хуже, он пропил все, что у него было, понимаете, и... Вот я не могу про него говорить, у меня прям сердце кровью обливается. И в лес идет пьяный. Я один раз иду, а он прям вот, дерево поваленное, он поперек него спит, а корзинка валяется, все рассыпалось. Кто-то уже прошел, ну, подавили, потоптали.
1: А мы очень переживали, куда он делся.
0: Ну, в общем, я его даже не стал будить. Что, думаю, будет с толку? Пусть спит. Вот, потом уже утром, когда это пришли, я-то его понимаю, у меня самого такое было. Я пошел в лес, с собой взял, ну, где-то отпито был где-то грамм 150, наверное.
1: Да вот. Ладно, больше, наверное.
0: Вот, и... Нель, прекрати, занимайся своим делом. Пиши.
2: Раскрашиваешь картинку.
0: Пиши, что Саша сказал, да. Вот, и... Это для взрослых разговоры. Вот, и, значит, уже, знаете, Александр, не до грибов, когда пьяный. Хочется...
2: Куража какого-то.
0: Под каждой елкой хочется по рюмке треснуть. Вот, и потом начинается у меня этот... А Виктор, когда я пришел, он говорит, давай в карты на грибы играть. Ну, сели. Вот, пьяный уже. У него поганки, у меня червивые. И играли. Играли, потом эти пришли с рыбалки. Ну, у нас там еще соседи. У нас 107 участков. Все вместе, в общем, все, в принципе, обеспеченные люди там живут. Кроме Виктора. Вот. Потом, когда рыбаки пришли, началось, вы знаете, как с рыбаками лучше за один стол не садиться, потому что у них они ничего не поймают, ты-то приходишь с полной корзинкой, а они ничего не поймали, понимаете, что такое рыбалка? Это когда курить любишь, вот одну выкурил сигарету, вторую, третью, вот кто курить любит, тот рыбак, вот. И потом, если рыбы нет, они эту селитерку несут. Селитерка, которую вот мы раньше говорили, где в середине программы, она, которая сверху, кверху пузом всплывает, в ней червь огромный. Они червяка вытащат и говорят, что поймали. А я-то вижу, что это селитерка. Вот. Ее сейчас, кстати, все в Подмосковье очень многие едят. Она нормальная. У нас выращивается в санэпидемстанции. Такой он, ой, Александр, он в морской фуражке ходит, еврей, ну, хороший человек очень, и, значит, у него козы нормальные. Вот он говорит, селитерку ешьте, ни о чем не думайте. Вот.
1: Ел один раз.
0: Ели, да, у нас. Я червей продаю у нас, и боятся все, а я их вытащу и подальше отнесу от дома и закопаю. Вот, а рыбу едим, или блюдо вот есть такое, называется заливное. Это когда рыбу с селитеркой варишь несколько раз, варишь ее, потом, ну, все в марлю, и снял, и все это хозяйство выкинул. А туда, в этот, ну, раствор, который получился, туда обычную океаническую рыбу. И получается уха, ну, не уха, а заливную. Уха, не уха, фух, заговорился уже совсем. Заливную получается. Морковка.
1: Мы туда морковку с мамой звездочками вырезаем и кладем.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
4: Я человек старый, безусловно, но тоже грибник. Но прежде всего мне тяжело ходить с большими книгами, в которых изображены грибы. И, в общем-то, не проще ли заказать господину Церетели несколько фигур поставить в лесу и раскрасить их, и соответствующие надписи, какой это гриб и...
2: Понятно. Спасибо. В принципе, наш радиослушатель намекает на то, что любое произведение искусства, как-то, в общем-то, статуэтка Петра Первого, должна нести в себя, прежде всего, какую-то и познавательную функцию. Не просто, скажем так, мемориал, дескать, был такой Петр Первый, Москву, который не любил, и все, на этом заканчивается. А вот, к примеру, если бы он держал в каждой руке по грибу, да, в правой, значит, ядовитый, а в левой не ядовитый. И вот как щитки рекламные меняют, их бы тоже меняли. Например, в одной руке, где ядовитый, у него там сегодня бледная поганка, завтра мухомор,

0: них же, типа, у них же температура тела, она у них выше, чем 36,6. У них, по-моему, там 40 с лишним.
1: Ну, это если уже повысить, вот еще их, потеют.
0: Вот они, конечно, потеют.
1: Потеют?
0: А у вас будет, если 40, за 40 зашкалить, думаете, не спотеете?
1: Но мы в баньке под 100 и делаем ее нормально.
0: Да нет, я имею в виду температуру
1: тела. А, ну, конечно.
0: Если под 40 у вас будет. У меня ангина была один раз в Крыму, я получил. Вы знаете, я похудел, сейчас скажу, за 4 дня где-то 6 кило сбросил, лежал. Потом все нарывы были в городе, все это потом прорвалось.
1: Называется стоматит у нас у докторов.
0: Не знаю, стоматит, не стоматит, в общем.
1: Это ужасно, приходил в жару,
0: конечно. Я обычно врачей не вызываю, а тут прям вот доктор, когда пришла, посмотрела на меня, говорит, не жилец.
2: Да, папам было страшно посмотреть.
0: Не жилец сказала, представляете? Вот разве врач так может говорить?
1: А как же вам удалось?
0: Как? Не помню как.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Задумался. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло, здравствуйте.
1: Доброй ночи, да.
3: Хотелось бы рассказать об одном феноменальном случае.
1: Мы полны к вам просто-таки внимания.
3: Достаточно давно, лет 10 назад, когда еще ходил в детский сад, посреди абсолютно утоптанной, разве что не выжженной площадки, вырос шампиньон. Не свидетельствует ли это о феноменальной живучести этого вида грибов?
1: Спасибо. Спасибо за вопросы. Олег Германович.
0: Да, готов. Готов.
1: Например, вот у нас тут растет на грузовике. Вы видели грузовик вот наш?
0: Видел, да.
1: Видели,
0: да,
1: на нем березу?
0: Видел.
1: Ну вот, пожалуйста, проросла. Стоял всего лишь год.
0: Год, да.
1: Вот. Это очень живой.
0: Урал.
1: Урал, да. Да. Да.
0: Ну и что?
1: Ну и что? То есть, значит, и березы, и грибы — это одно и то же.
0: Нет. А хлорофилл?
1: А, ну, согласен, да. А может быть, кстати, хлорофилл...
0: Нет, Александр, уже думали об этом. Понятно. Уже умнее вас люди думали, Александр, извините.
1: Ну, вообще, резко
0: я же не лезу, вот, например, в музыкальную программу, когда вы компакты ставите.
1: Да.
0: Я же не пытаюсь свой компакт поставить, или Нелли, например.
1: А, кстати, есть ли у нашей Неллечки какие-нибудь?
0: Будет, сейчас выпустим. Студию я купил. Вот. А вы говорите сейчас, а вы вот, каждый человек, он считает, что как, вот как, например, в грибах, как в политике, то есть он считает, что он может ходить на работу, там, быть таксистом, еще кем-то. А как про политику начинает говорить, все, он тут как тут, он больше всех знает, все, во всем разбирается, а ты не лезь, а я всегда говорю, а ты не лезь. Знают люди, которые с утра до вечера об этом думают, они не таксисты, не пекари, не грибники, как я. Понимаете? И вы так же ведете себя.
1: Простите, Олег Германович, я не хотел вас рассердить, мне действительно очень неудобно.
0: Потому что ведь нельзя же тоже идти на поводу у всех, у каждого, кто будет звонить. Посмотрите, какую они чепуху говорят многие. Вот женщина про рядовки говорила, правильно все. А вот этот вот, он что, подкалывает, что ли, я не понимаю? Которые...
1: Про рыжики на лопатке.
0: Ну да, про рыжики, например. Или он действительно...
1: Но он неловко пошутил.
0: Или действительно грибок поймал. Такое бывает.
1: Бывает, лопаточный грибок.
0: Тапочки, может быть, одел бы они чужие. Да. Ну, вот так он просто пошутил.
1: Вообще-то, кстати, вот очень плохо, что нынче в бассейн так легко достать справку. Пришел, заплатил и пошел.
0: О, в бассейн. У меня вот сестра жены, когда плавала, у них там мужик один потонул прямо посредине этого бассейна. Ну, тоже вот в бассейне лучше не плавать, вы знаете, лучше в озере плавать одному. Потому что в бассейне плывешь, я вот когда плыву, у меня человека 3-4 всегда по роже заедет.
1: Рукой, ну, просто неосторожность.
0: Рожа, говорю, ничего страшного, говорю, как
2: все.
0: А
2: у меня на хлорку аллергия.
0: На хлорку аллергия, Нелли. У нее волосы все побелели. А Нелли, она же татарка, у нее черные волосы настоящие.
1: Да, я представляю. То есть то, что раньше девочки-модницы делали вот со своими джинсами и вере, они их специально кидали в хлорку, чтобы, так сказать, придать
0: ветер. Да, было такое.
1: Было. Ну, давайте следующий звонок. Может быть, он окажется удачнее.
0: Ведьмины круги. Вот. Почему никто про ведьмины круги не спрашивает?
1: Вот скажите о ведьминых кругах.
0: Ведьмины круги. Да, на самом деле, их нету. Это просто грибница, когда... вот, знаете, круги такие. Я вот их ни раз не видел. Голландцы про них рассказывали, что там коров нельзя пасти в них.

0: что потом, если корова в ведьмин круг зашла, то у нее потом молоко плохое будет всегда. Вот. А на самом деле это просто мицелий, грибница, она отмирает, начинает с середины, и, в общем-то, по кругу такой получается вот, круг из грибов. Вот. А чего только не рассказывали про это, ну, раньше, давно, ну, в древние времена. Ну, все, в общем, полная ерунда.
1: Я еще вот все время хотела спросить, мы вот с папой раньше ножки срезали, а потом я в газете прочитала, что срезать ножки вредно, что от этого, когда что-то остается, то от этого заболевает грибница.
0: Да, вот. Это тоже вот эти вот из-за всех этих разночтений, из-за того, что один так написал, вот Арчер, да, так написал, а Шепеленко вот так нарисовал. И получается, что когда простой человек читает, он не может понять, из-за кого ему быть. Один за Арчера становится, второй за Шепеленко. И начинается драка.
2: Именно поэтому сейчас вот в литературе и в книге издательстве «Новые вещи».
0: Писать что-то... надо что-то одно,
2: да.
0: Понимаете?
2: Да, и рисовать что-то одно.
0: И рисовать то же самое, да. Как в жизни.
2: Как в жизни, целиком согласен с вами. Ну, следующий, может быть, послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, уважаемый.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте.
3: Это, в общем-то, не шутка.
2: Очень приятно.
3: У меня вопрос. Есть ли какая-то своеобразная пропаганда, чтобы люди ходили в лес и собирали грибы? Вот я знаю, в Польше есть мультфильм специально. Там, в общем, охотник с собачкой ходит и собирает грибы. Вот. А у нас что-то в этом роде это и есть? Это первый вопрос.
2: Да.
3: А второй вопрос.
2: Будьте здоровы.
3: Да ничего. Я знаю, что за средней полосой Российской Федерации существует древний обычай, старообрядческий, топтание грибами.
2: Что еще раз?
3: Топтание грибами. Но вы не ослышались, так и есть. Вот. Как вот относится? Не будет ли он как-то бороться с этим, в общем-то, варварством? Спасибо.
2: Это имеется в виду топтание борщевых тряпок, есть обряд. Перекидывание выпечкой. А, видимо, наш радиослушатель как-то немножко неправильно сориентирован в СМИ.
0: Первый вопрос, напомните, Александр, что-то я сбился.
2: Да я уж тоже забыл.
0: Нет, подождите. Подождите, вспомним.
2: А, что касаемо пропаганды...
0: Перезвонить он не может уже, да, никак?
2: Давай послушаем.
0: Нет, подождите. Пропаганда.
2: Пропаганда, да.
0: Вот, что я хотел отметить. Контрпропаганда.
2: Так.
0: То есть, у нас что говорят? У нас используют тему грибов, чтобы не было пожаров, понимаете?
2: Тему грибов?
0: Да, то есть специально говорят про эти пропаганки, что они кругом растут, что вот в Воронеже 18 человек, в Туле там 28. Угу. Вот. У нас в Липецке уже от лисичек умирают, понимаете? Вот всякую ерунду это говорят. Что свинушки есть нельзя. А вы не видели хоть одного человека, который от свинушки умер?
2: Ну, это, видимо, делается вот, действительно с той вот целью, нас... чтобы сократить приток в лес.
0: Конечно.
2: Да, чтобы
0: конечно,
2: не породили кто-нибудь.
0: Конечно. Люди перестают идти в лес.
2: Да.
0: И меньше пожаров. Я же вам рассказывал про женщин, которые костры жгут зачем-то.
2: Да, кстати, почему они их не тушат?
0: Не тушат. Сами знаете почему. Потому что как в лесу тушить, когда дождя нет?
2: Правильно.
0: А? Ну как?
2: Как может это сделать?
0: Ну вот, поэтому не то уж.
2: Да. И, ну, может быть, еще тогда телефон.
0: Я тушу.
2: За все.
0: Анели не тушит.
2: И вы поэтому вот и ходите за женщинами по лесу. В принципе, цель такая благородная. Хотя вот они кричат, дескать, что он там со нами ходит, дескать, и...
0: Что? Ой, мне некоторые говорят, что я похож на маньяка, вы знаете?
2: Да, на самом деле...
0: Потому что, говорит, я говорю, почему? Он говорит, ну, чесноком так же пахнет. Курите. И плащ у вас, ваш с капюшоном офицерский. Я говорю, да у меня просто этот... Ну, мало ли откуда у меня плащ офицерский, Александр.
2: Безусловно, он, может быть, не предостался от первой жены.
0: Да.
2: Может быть, у нее муж моряк.
1: Ну, я общем... вот на самом деле, папа, тушу костер, но я тушу его как спичку. И когда махаю тряпками над костром, то ты говоришь, что костер еще сильнее разгорается, но я не знаю, что тут поделать.
0: Да.
2: Да, не непосредственность детская.
0: Непосредственность. Нелли раньше муравейники поджигал. Я очень много с ней говорил на эту тему. Потому что не стоит это. Или найдет в лесу резиновый баллон. Ну, особенно в ближних лесах. И поджигает его.
2: Это любимая моя забава была в детстве. Пол Смоленщины так сожгли.
0: Да.
2: А скажите, пожалуйста, Олег Германович, время нас уже так немножко поджимает. Может быть, у вас есть какое-то обращение ко всем грибникам, грибницам нашей страны?
0: Сейчас я это, на секунду книжку посмотрю. Да. Обращение есть. Сейчас. Вот я разговаривал с бабой Машей. Вот, мы брали у нее самогон с Виктором. И там получилось так, что зашли во двор. Кирпичный двухэтажник стоит. Вот. Картошку взяли, яйца. У них яйца по 14 рублей, а в магазине по 12. Понимаете, да, почему?
2: Да.
0: Потому что магазинные яйца, они на комбикорме. А это настоящие яйца. 14. Казалось бы, вроде свои должны быть дешевле. Вот, ну, в общем, так. И вот баба Маша сказала, что у нее муж замерз 20 лет назад. Вот, заснул около пилорамы. Не проснулся. Вот. Ну, просто я говорю это к тому, что... Не только не надо бояться грибов. Не только от грибов можно умереть.

И бальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: И в это время, сейчас в Москве почти половина четвертого, с вами диджей Сиамский Близнец, который сидит напротив меня, и рубрика под названием «Набат железных ягодиц». И сегодня речь у нас с вами пойдет о так называемом явлении пальцизма. Пальцизм, или по-другому он называется «пальцевая распирды». Вот. Но вначале я предоставляю слово диджей Сиамский Близнец.
1: Да, сегодня с вами я. Меня забыли представить полностью. Сиамский Близнец Энджел Саторшин. Вот. Сейчас я очень часто езжу во всякие крутые дискотеки, где веду свои металлистические программы. Дело в том, что всякие техно давно играли металлисты, и у меня полно пластинок, с которыми я пальцами выскребаю звук. Вот, так что приходите, когда увидите афишу «Диджей Сиамский Близнец».
0: Ну, даже, может быть, не обязательно афишу. То есть еще иногда, ну, обычно вот пишут на афишу, да, там, диджей, там, член, например, да, или там, ну, диджей слово, потом его имя, да, вот. А у тебя, вот, ты скажешь сразу, что, ну, просто пишут «диджей» и просто рисуют двух человечков,
1: ну,
0: с двумя.
1: Ну,
0: ногами.
1: Логотип мы как бы.
0: Да. Вот, ну, как имидж. Вот у певца Принца, у него же сейчас нету имени, у него такая закорючка такая.
1: А, его лишили имени за то, что он вот очень много денег должен.
0: Да, да. Он должен нефтяным магнатам много денег. Вот. И вообще, то есть, на самом деле, когда его племя переселили вот туда, то в результате он лишился единственного источника дохода вот, насчет мытья.
1: Ну, он всех, да, своих людей оставил в залог там одному магнату, и как бы проценты пожрали рабов, и теперь наш принц нищ. И поет он песни потому, чтобы заработать себе хотя бы на хлеб. И песни такие у него попсовые. Он-то так любит рок слушать. Там Элвис Пресли. Вот помнишь, про маму он что-то пел.
0: Фрэнка Синатру.
1: Это я уже не знаю. Ну ладно, мы что-то заговорились. Я же говорил о дискотеках там. Все такое. Но это тоже не важно.
0: В принципе, сейчас самое время все-таки начать тему нашей сегодняшней беседы. И тема нашей сегодняшней беседы как бы обусловлена и обозначена вами, уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшней беседы – поэзия.
1: Да, если вы смотрели прошлую передачу «Здоровье», мы с Сашей и профессором Марсин Пивоварски из Польши, мы с ним рассказывали о очень интересной болезни, которая в последние годы развелась в России. Ну, в последние годы, это можно сказать, с начала 85-го года, наверное, все-таки Чернобыль, перестройка повлияла на,
0: в принципе,
1: развитие.
0: Я думаю еще, что вообще как раз к 85-му году концентрация в, так сказать, в пространстве экологически вредных субстанций достигла своего, так сказать, максимального пика по амплитуде. И, ну, как максимального пика? То есть еще адаптация у организмов людей, животных и птиц не произошла к этому. Вот, а уже, вот, так сказать, концентрация этого всего, она была достаточно высокой. Потом уже организмы начали, ну, как бы привыкать к этому. И сейчас вот, и там, например, человек, вот если у него нет сигарет, мы часто видим на улице человека, который, так сказать, прильнул к выхлопной трубе своего автомобиля или чужого, и так вот ее ртом там. То есть, ну, это называется курить выхлоп. То есть, если отсутствует сигарет, это уже вполне норма.
1: Ну,
0: да,
1: даже можно сказать, это переход от низшей формы удовольствия выше. Дело в том, что многих курильщиков, которые выкуривают по несколько пачек за полдня, им не хватает уже тех вредных веществ в организме, которыми они подпитывают свою кровь. И им приходится прильнуть к автомобилю, либо своему, либо чужому. Однажды на перекрестке я видел двух парней, У них такой был иссохшийся вид. Они, пока машины стояли, они подбегали то к одной, то к другой, и выхлопы глотали.
0: Это отсос выхлопа состоялся. Кстати, в связи с этим сейчас уже планируется отмена всяческих экологически чистых средств. Ведь, ну, если люди привыкнут вот уже к, ну, скажем, дышать, курить выхлопы, да, вот, или там, например, котлеты сейчас очень модно вот жарить не просто на масле. Вот раньше было масло шоколадное, да, там, или масло там подсоленое, то сейчас туда добавляют немножко бензола. Ну, вот это же тоже, то есть
1: для
0: такой...
1: Для кайфа.
0: Да, получается дурман такой привкус такой, да, как бы вот, как бы... Вот, и в результате, если люди все так привыкнут, то уже, скажем, чистая, вот, ну, и пока еще у некоторой части населения чистая экологическая обстановка ассоциируется с, там, с березками, с каким-то кислородом, да, вот, то тогда, вот, когда все нормально перестроятся, станут как вы, то для них уже вот эта чистая экологическая обстановка, она будет считаться грязной. И поэтому, скажем, любое средство, не засирающее атмосферу, оно будет считаться экологически грязным, наоборот, сами понимаете. Ну, то есть концентрация вот этих веществ, выхлопов, должна быть как можно более сильной.
1: Но у меня есть...
0: А, кстати, иногда сейчас то, что у тебя есть, ты покажи Прохору. Кстати, вот раньше ведь как вот насчет этих сигарет, да? Как развивались сигареты? Были индусы. В Америке жили. Ну, их потом выгнали.
1: Ну, в Индусе, да.
0: Да, они вот тогда не было же как таковых сигарет, да, они клали, значит, прям брали пучок там, анаши там или что, и прям в костер. Клали в костер, потом кругом садились, вот причем таким плотным кругом, так, чтобы вот это все вот не уходило по бокам, в боки, а чтобы оно все уходило в столбняк, то есть вверх.
1: Ну, я тебе могу сказать, да, что брался для этого шар надувной такой, ну, небольших размеров.
0: Причем сделанный из бычьего мочевого пузыря.
1: Да, значит, его растягивали до метра где-то. Он так-то в полметра мочевой пузырь.
0: А так до метра, да.
1: А так до метра его растягивали. Ну, там своя технология. Засовывали парня туда. И как бы брали, ну, вот этот мочевой пузырь, одевали ему на голову, заносили куда-нибудь наверх. Ну, такая вышка такая, да, была небольшая. И двое таких парней, самых здоровых индусы, племени, да, держали этот мочевой пузырь и так вниз качали, и все вытягивалось, вытягивалось. Ну, и если происходил разрыв мочевого пузыря, то парень этот падал вниз, ну, и разбивался.
0: Ну, кстати, обычно такого называли сыном пузыря. Ну, то есть, вот, если
1: ну, или мочевик, там, мочевик. В разных племенах свои жаргоны были.
0: Ну, как, то есть, ну, в принципе, мочевик — это и есть сын пузыря по-индейски, ты просто вот не в курсе.
1: Ну, я говорю, что по жаргону, ну, жаргонные слова, там, ну, знаешь...
0: Это не как... жаргонные, у них же вообще было как, ну, например, там, там лось и рог, да, или там два пера, или три пера, предположим. Ну,
1: а
0: вот,
1: знаешь, кого...
0: А этот был вот мочевик, там, один.
1: А
0: вот
1: знаешь,
0: он,
1: кого да... туда отбирали?
0: Нет.
1: Ну, знаешь, что есть молодые
0: колбасой
1: люди...
0: воняет здесь. Ну, ладно, ты не отвлекайся, да.
1: Кстати, это самое, насколько я знаю, вот сбили меня с толку. Ну, ладно, с этой колбасой.
0: Да. Ты, наверное, птенцов кормят.
1: Нет, вот знаешь, парней, которых в армию не забирают сейчас, да?
0: Да.
1: У них есть такая болезнь, они писаются в кровать.
0: Ну, кстати, я знаю, что сейчас уже с этим забирают. Сейчас нужно писаться вообще постоянно.
1: Хорошо, раньше, да, раньше, не придирайся к словам. Да. Раньше писались, вот. И вот людей, которые мочевики их называют, вот они тоже из таких... Вот кто страдал этой болезнью, их считали никчемными в племени. Ну, что это за мужик, который в постель в зрелом возрасте мочится?
0: Нет, ну причем там у них постели нету. То есть дело в том, что...
1: Ну, в соломку вот в эту, где живет.
0: Да, да, причем...
1: Ну, у них же были специальные места отведенные. Ну, была...
0: Нет, они спали на бычьих шкурах. Дело в том, что технология производства бычьих шкур очень такая хорошая. Это их дубят. Знаешь, дубят.
1: Ну, дубинами по ним бьют, вот, ну, натягивают, да, шкуру, и с двух сторон дубинами. А когда прорыв происходит, и
0: потом просол там еще. Ну, то есть все вот это. И, собственно, после
1: так
0: этого...
1: Так соли тогда не было еще.
0: Была, как раз соль бы вот как раз выдавал вот самый мочевик.
1: Мышевик.
0: Мышевик. Ну, был еще...
1: Да, когда он падал, тельце его разрывалось, и там...
0: Нет, зачем? В тот момент, когда он как раз вот ночевал на этих шкурах, его специально клали. То есть ты просто
1: он
0: исторически...
1: Он отлеживал соль,
0: ты, да? Да, естественно. Ты исторически не подкован. Наоборот, это был очень ценный
1: человек. От этого и пошло значение залежи соли. Где вот парень ложился, там пролежь такая получалась, оседала соль с его потных...
0: Нет, залежи соли — это норвежский поэт, песенник, композитор. Он писал про этих самых, там такие есть животные. Вот. Залежи соли — замечательный у них совершенно поэт.
1: Кстати, я вот вижу сборничек этот у тебя на столе. Я думаю, ты мне потом все-таки дашь прочитать.
0: Да, это очень редкий экземпляр, подаренный мне самим залежи.
1: А в туалет индусы ходили исключительно к пальме.
0: А почему, вот, кстати?
1: А потому что, вот, ну, например, была тропа у индуса вдаль, и ему надо было идти по ней, но пальма на этой тропе стояла. Вот, и, соответственно, эту пальму надо было убрать. А ты когда-нибудь пробовал, вот когда ты жил в деревне, ходить мочиться под какую-нибудь определенную березу?
0: Ну, вообще,
1: ну, в России же, да, нету других деревьев, ну, кроме березы.
0: Вообще, я помню, мы экспериментировали. У нас
1: из-за завяло, да?
0: Нет.
1: А у меня один друг в герань у себя дома мочился и завялось все-таки.
0: А,
1: кстати, герань же, она считается растением,
0: она
1: которое...
0: вообще, кстати, аллергическая, герань. Это же вот, люди, у которых аллергия.
1: И пальма это потом все-таки падала, я вот не сказал тебе.
0: Кстати, вот я её смотрю, носили, что вот сейчас в последнее время кокос очень приходит со странным вкусом каким-то. Дело в том, что ведь, смотри, вот смотри,
1: а
0: ты можешь,
1: нашли,
0: например...
1: подожди,
0: нет, подожди,
1: скажу.
0: Нет, подожди, ты можешь, вот, например, взять и вот сделать это прямо в открытом месте, как кругом, вот, например, деревья. Нет, ты же, ну, то есть вот собака.
1: Ну, я понял, и кошка с нею.
0: Ладно, я тебя перебил, давай.
1: А я вот что хотел сказать. Ты меня тоже перебил, я хотел сказать. А что я говорил?
0: Ты хотел рассказать, наконец, нашим радиослушателям о том, кто же так прекрасно играет у нас сегодня за окном этим морозным, свежим январским утром.
1: А играет группа Меконг Дельта. Ну, я сейчас как диджей сиамский близнец буду говорить. То есть не воспринимайте меня серьезно. Ну, потому что я все-таки веду серьезную передачу. А вот эти отвлечения музыкальные, это как бы шутка. Сейчас играет группа Меконг Дельта. Альбом называется «Классик». 93-й
0: год. Ну, все, дальше уже это математика,
1: да,
0: чистая.
1: Нет,
0: душа.
1: Ну, там это произведение чисто классичное, всяких мусорских, да, чайковских.
0: Да, ну и, соответственно,
1: и
0: поэзия. Я так вижу, ты затронул вплотную поэзию, назвав имена таких замечательных поэтов. И предлагаю тебе прочесть вот стихи.
1: А пусть меня слушатели оценят как поэта.
0: Нет, не надо присваивать себе чужое. Ты сейчас будешь читать стихи залежи вот соли норвежского поэта.
1: Двухстречие. Двухстрочие, то есть.
0: Такая речка у тебя была.
1: Двухстречие. А, это такая вещь, когда из одной реки получается две. Называется двухстречие. Но это то же самое, как раздвояется дорога.
0: Да, там, кстати, должен знак стоять посредине, буй такой, для тех, кто на лодке плывет. С двумя,
1: ну, да,
0: такими.
1: Маяк такой здоровенный.
0: Да, и две стрелочки, как, да, на дороге. Кстати, мы с тобой еще не говорили о правилах речного движения, о знаках речного, да, движения. А
1: как
0: радиослушатели просят...
1: Миграции, да, подводных рыб.
0: Да, естественно, это все же учитывается. То есть рыба, они как, дескать,
1: есть же подводные ходят. Знаки. Вдруг в реку заплывает подводная лодка, она же не будет там свои перископы доставать. Давайте знаки считать. Потому что у них
0: она может
1: правила.
0: Проткнуть какое-нибудь рыбацкое судно. Вот почему, например, сейчас увеличено большое количество, вот вы заметили, каких-то неприятных ситуаций, связанных с рыболовецкой промышленностью. Потому что она плывет, ей нужно посмотреть, там что наверху. Она перископ вынимает, а там наверху какие-то дебилы ловят какую-то рыбу. Естественно, происходит протык днища этим перископом. А,
1: кстати,
0: перископ,
1: конкурент...
0: ты видел, какой перископ? Ты видел вообще? Он же такой, как буквы Г. Вот эта буква Г туда заходит, оттуда,
1: да,
0: не выходит. Когда лодка назад испугалась,
1: крючок,
0: она плывет
1: крючок,
0: назад,
1: получается.
0: И всю эту байду утягивает вместе
1: а
0: с рыбами.
1: А конкурирующие между собой фирмы, кто побогаче, покупают все атомные подводные лодки в России, и там рыболовецкое судно какой-нибудь фирмы там Гырли-Мырли побрело там в океан ловить рыбу. А за ним конкурирующая фирма на подводной лодке какая-нибудь другая тоже побрела за ними. Брела, вот тут они кинули сеть, эти подплыли к ним, сеть порвали, всю рыбу оттуда поворовали и улетели. Это называется конкуренция.
0: Поэтому сейчас сети делают, как правило, вот из таких, из решеток металлических. То есть даже не из сети, а решетки.
1: И
0: вот
1: делают просто... минный забор такой. Вокруг места ловли, чтобы вот эти... Помнишь, вот как фашист показывают, когда не фашистов, а войну Вторую мировую. И подводная лодка, там вот щуки.
0: Шары всякие там.
1: Щука, и прям она плывет, а там такие тросы такие от земли, то есть от дна идут, и на
0: и
1: них такие шар такой, как ежик.
0: И весь в таких фаллических таких символах утыкан. Кстати, я помню, что мы в детстве выворачивали их, они же на резьбе, и кидали их в сарай.
1: И еще сарай взрывался?
0: Нет, взрывается сама круглая, да. А эти для красоты сделаны, чтобы, например... и чтобы не было соблазна у детей залезать на них. Они же могут глаз на них выколоть. Ну вот прикинь, если она будет просто плавать, там грудничок плывет, да, он залез на нее, на эту штуку, на круглую, и там она сидит. То есть уже видно, что он сидит там не на острове, значит, что будут отплывать. А так вот эта штука, это типа колючая проволока. Он, например, на нее лезет, глазом тыркнулся, все. Это для красоты. Даже некоторые...
1: Глаз может выколоть или взорваться.
0: Да, сейчас некоторые даже вот эти бомбы их разукрашивают красиво. Тогда они были серые все. А сейчас их делают вот эти в форме грибочков, пальмочек вот эти. Ну, чтобы было видно, что, дескать, это произведение искусства. То есть сейчас же в минерных школах, знаешь, чему учат? Там есть там искусствоведение, это самое, как и история, кино. Все это обучается. Английский язык. Почему? Потому что там...
1: И очень меня поразило, что там обучают именно испанской лепке. Вот какая-то там присутствует форма изобразительного искусства, которая не встречается нигде больше, ни в каких изобразительных искусствах.
0: Да. А еще, кстати, сейчас очень модно изготовлять вот бомбы в виде животных. Ну вот, например, вы идете там по дороге, сидит голубь, да, и вы вот так типа подходите к нему, а он не улетает. Вы еще ближе не улетаете, вы ему тресь ногой.
1: Как
0: раз и вместе с этой... с ногой, с ботинком полетел. То есть вот такие вещи.
1: И голубь или... сразу научился летать.
0: Да, или, например, собак в форме собаки. То есть лежит, а вы подходите там погладить. Да? То есть это, в принципе, делает общество защиты животных, чтобы вы к ним не наезжали на них. Если
1: да, она, вот таких пару случаев в газете раз напишут, и все, и никто не будет.
0: Не подходить ни к голубям,
1: это мы прочее. С бегемотом придумали способ борьбы с курильщиками в электричках. Ты же не ездишь на электричку, да?
0: Нет. У меня своя, я вот езжу в первом.
1: Да. Вот, а там люди любят стоять, ну, мужики такие здоровые стоят.
0: А балкон там есть?
1: Балкон только в последнем вагоне. В электричке нет, это же не комфортабельно.
0: Кстати, мы решили открыть сейчас в электричках, так сказать, буфет. Ну, прям берешь, покупаешь в самом центральном вагоне одно вот это купе, там раскладываешь на скамейках бухло, бутерброды и всем продаешь.
1: Да, а также нельзя пить-то вот вообще в электричках. И там вот вагон-ресторан.
0: Конечно, нельзя, там ветер же гуляет.
1: Опять же, вагон-ресторан сделали.
0: Ну, ты хотел рассказать о курильщиках.
1: Да, и в общем, значит, вот курильщики там стоят, курят, и из тамбура...
0: Бухают там, дерутся.
1: Ну да, проституты там.
0: И бабы там с ними, такие вот эти ужасные, в штанах спортивных с гитарами. Они едут на конкурс самодеятельной песни и поют там уже.
1: Гармонь у них, гитара, такие цыгане, опять же, все там.
0: Все там пляшут с бубнами. Как на теплоходе вот этот, помнишь, где это не Анна Каренина, а это... Ее потом застрелил такой какой-то плешивый дядька. Ну, нет, ну она там это самое. Там такой усатый один был. Все говорил, я на тебя женюсь, там цыгане были. А потом ее другой такой плешивый застрелил.
1: Ситуация это разворачивается. Ты что, женился, парень?
0: Нет, ее грохнули. Она там по стеклу такая идет, то есть так... Ну, видно, что в нее по-настоящему никогда не стреляли. Вот в кого так выстрелит, он так по стеклу не ходит бодро.
1: А как это по стеклу ходить?
0: Не, ну как, вот ладонями скользит.
1: А, ладонями.
0: Ее же пришибло к нему, ну, когда так бахом пришибло.
1: Ну, так бы сказал, что у нее был ручной способ ходить.
0: Вот, они там это самое, вот там у них другая фишка. И, кстати, часто бывают из-за этого отстыки. Там же они склеены между собой.
1: Кто?
0: Ну, вагоны.
1: А.
0: И бывает, что они там ради шутки, там раз, это расцеп. производят там. Или прям туда один, я помню, упал, приехал, весь там драный такой, вылез, еще требовал от железной дороги компенсации за... Кто его...
1: Ну, правильно, ну он же шел, упал, вот...
0: Нет, он не шел, вагону, он уже...
1: Там, не должно же ничего быть плохого. Так вот, и стоят все эти, курят там, пьют, и тут входят такие три амбала, такие, ну, знаешь, что такое амбал, выражение, здоровый мужик, весь мускул.
0: И в папахе. Ну, амбал — это имя восточное, собственно.
1: А, ну да. Амбал.
0: Драцители.
1: Ибн. Такой-то. Вот. И чисто вот прям бьют морду тем, кто курит. Курить перестали. Вот в газете один раз написали, по телевизору показали, и все, не курят теперь в тамбурах.
0: А знаешь, как...
1: Теперь курят в вагоне.
0: Знаешь, как еще действуют против жадности вот в вагонах? Берут какие-нибудь часы, ну, не золотые, конечно, ну, так, приличные, типа там, ну, видно, что было, что часы нормальные, кладут их в тамбуре, и на них сверху плюют так жирно-жирно. Что это пищит? Ну, неважно, опять тут этот вот Прохор что-то со своей бомбочкой нажла, и что-то вечно с ним мутит. Да, и на эти часы плюют сверху жирно-жирно, и стоят, потом смотрят. Подходит дяденька. Ну, там какой-то видит, лежат часы, вроде неплохие, но оплеванные. Вот, если он их подбирает, то этого дяденьку сразу гасят, часы отбирают, потому что если он даже берет такое, то он возьмет чужое, чистое, вообще только так, правильно? Ну, такая проверка на вшивость.
1: А я еще, знаешь, какую фишечку слышал, замочили одного так президента какой-то нефтяной компании. Он очень любил горнолыжный спорт и каждую там зиму и лето ездил в горы кататься на лыжах. Так ему бомбочку вложили в острие палки. И вот когда он сделал первый втык в снег, как рванет, одни лыжи на снегу остались.
0: А, кстати, еще очень полезно бомбочки в ботинки в эти вкладывать. Дело в том, что они все равно здоровые. Там, ну, ты одевал какие-нибудь горнолыжные ботинки?
1: Нет, я только видел.
0: Кстати, сейчас ведь мода стала, знаешь, в них ходить просто по улице. Ну, вот как в спортивных костюмах ходят по улицам, да, люди?
1: Да.
0: Вот, и сейчас горнолыжных
1: ботинок. Так в коньках уже вовсю в метро ходят, а ты говоришь. Даже говорят, что скоро для конькобежцев, так как этот спорт у нас самый первый развивается, если мы все время как-то смотрели на других там, какие спорты, то вот этот спорт у нас самый первый будет, конькобежный. И теперь в метро сделают ледовые дорожки такие, и можно будет прям... Как с эскалатора махнешь и в электричку залетишь.
0: А, кстати, ты знаешь, насчет конькобежного спорта, вот федерация, она определила, что спортсмены-конькобежцы отныне должны участвовать в соревнованиях голые. Их специально мажут таким маслом черного цвета, чтобы никто не видел, что они голые. Почему? Потому что в любом случае, ну вот зачем они одевают трико, вот эту шапочку водолазную, да? Ну вообще, они же в водолазных костюмах ездят.
1: Ну да, вот, ну, там да. Только акваланга нету, но там даже видно шурупы от акваланга, который прикручивается.
0: Видно на спине, да, да. Вот, а просто смысл в том, что они это одевают, чтобы естественная волосатость их тушки там, да, ну и прочее там, ну у кого
1: кстати,
0: что
1: кстати, вот
0: там?
1: Зря отменили маску.
0: Маску отменили,
1: и
0: но очки...
1: Трубку,
0: да.
1: И трубку зря, потому что когда он на коньках бежит, у него морда вперед, вытек такой производится, и он вдох делает, его может это самое... Он задохнуться от потока ветра.
0: Потом еще тут нужно сказать, что у людей, перемещающихся в одном направлении с большой скоростью, как бы сказать, не только свой временной коридор, но и свой воздушный коридор. Поэтому если он будет попу в попу ехать другому спортсмену, то тот может весь воздух вдохнуть в себя, этому не хватит. А трубку он может немножко наклон, значит, репы так сделать... Или так, и у него уже в соседнюю параллель выходит. В принципе, даже мало того, еще компресс ставит. Ну, то есть, в смысле, компрессирование. Дело в том, что вот почему спортсмены, как правило, тяжело дышат. Ну, вот они там бегают, тяжело дышат. Потому что они тратят огромные усилия не на то, чтобы шевелить батонами, то есть ногами, да, в момент передышения, а на то, чтобы вдыхать воздух. Вот, ну, вот представьте себе, что вы, например, дышите, не дыша, ведь тут меньше энергии экономится. Поэтому, как правило, сейчас спортсменам, таким известным, ставят компрессор. Один, значит, вкачивает воздух, а другой, значит, выкачивает. Okay. Один на всос
1: чтобы
0: работает, другой на отсос.
1: Чтобы не тратить энергию.
0: Да, и он так... И причем он только вот он бежит на коньках, там, или плывет там по воде, или на коне скачет. Тогда у коня это, он коню регулирует у него там. Вот. Он там типа чувствует, ага, нужно побольше. Просто раз, этот компрессор почаще ему грудину накачивает. Там нужно поменьше, поменьше. И он мышцами это не работает. Правда, А потом в результате этого, если этот компрессор отобрать, то происходит отдребление. Ну, то есть, как бы вот ребра, они же все так, ну, вот у человека между ними есть расстояние. А если не дышать постоянно, то есть, да, дыхание как бы не применять, то они друг на друга ложатся.
1: Осыпание происходит вниз.
0: Такое. Там происходит давление на диафрагму, то, значит, дает на почки, те на надпочечники, те на селезенку, значит, на печень. Это если на правый бок положить, если на левый, то печень давит на селезенку или наоборот. Вот. И в результате происходит, ну, в общем-то, ну, как это сказать, непроизвольное выбрасывание различных естественных масс. Это мы вернулись так и непосредственно к тому, вот, почему некоторые от армии косят.
1: А, ну это да. От армии вообще косят по любым причинам. У меня один знакомый, его попросили сдать анализы. Он купил 3-литровую банку персикового сока, скушал. Не сока, а компота. Скушал все персики, приносит 3-литровую банку в поликлинику и говорит: вот я вам принес анализ. А ему говорит: ну ты что так много? Он: я сейчас отопью. И отпил. И вот еще его сразу домой отправили. Он так служить не пошел. Вот так вот такие бывают у нас умные ребята.
0: А вот некоторые дамы, они сами пытаются пойти служить в армию. Вот у тебя в военкомате, я же знаю, что ты в свое время работал майором военкомата, и сам говорил, что приходят молоденькие, просятся в армию. Даже
1: да,
0: вот
1: мы их берем, но только через постель. Иначе это очень трудно устроиться. Там же халява какая, связистки, там все это. Там же мужиков мало, а девок...
0: А стройбат, вот, кстати.
1: О, стройбат — это сложные войска. Так они сами себя называют, это королевские войска. Ну, как бы, вот, круче их нет. Но там тяжело одному и русскому среди этих вот воинов ислама. Одному русскому тяжело. А что это у тебя там играет-то? А, это же моя компактная музыка. Вот, мы прослушали группу Cemetery of Scream из Польши. Вот. Ну и что, мы когда-нибудь начнем говорить о этой нашей проблеме, вот то, что мы здоровье поднимали. Передача такая по телевизору. А, Белянчикова же там еще, наша подруга. Мы же ездили с Белянчиковой на периферию, в город Тверь. И там болезнь с кодовым названием Расперды, которую сейчас наши разведчики пытаются внедрить в Америку. Ведь в Америке же нет этой болезни. Они нам СПИД подбросили, колорадского жука, проституцию.
0: Нет, вот. Колорадский жук — это наше животное, целиком ты попутался.
1: Ну правильно, когда СПИДа, мы уже купили на них авторские права, то это, естественно, уже наши жуки. Но... проституцию везли, они нам порнографию, они нам везли СПИД, они нам везли автомобилестроение.
0: Сколько людей вообще посадили себе зрение на просмотре их глупых фильмов из Голливуда.
1: Да. А эти комедийные шуты, которые даже не понимают, что такое юмор.
0: А всякие эти чудо-швабры и прочее, все это базитическое.
1: Да, магазин на диване. Это, как это... Вы только позвоните, мы придем к вам. Я звонил, я прождал 2 месяца, пока мне привезут. Да мне быстрее бы съездить в магазин какой-нибудь ближний. У меня под окном.
0: Ну ладно, ты так не переживай.
1: Супермаркет, я звонил, чтобы мне домой ее принесли. Ну, они из этого же магазина
0: не ничего, ничего, месяца. Ну все будет хорошо у тебя, что будет. Да,
1: так я же без этой швабры жить теперь не могу.
0: Ну давай перейдем к полезке. Значит, ездили вы в город Самара.
1: Нет, мы ездили в Бердянск.
0: Ага,
1: так. В Самаре мы были по другому поводу.
0: Раньше в городе Бердянске был крупнейший радиозавод по изготовлению бердянских приборов. Насколько знаю я, сейчас там открыт центр по изучению феномена Расперды.
1: Да. И вот главный профессор, я его уже называл, заведующий отделением кафедры, заслуженный чемпион по болезням новым открывшимся, это Марсин Пивоварский, поляк, очень такой добротный мужик. То есть вот смотришь на него, вот как вот у нас вот рассказывает один юморист, как будто только что из бани вышел. Я, правда, все время не пойму, то ли он напился, то ли он только что из бани вышел. Ну, красный такой. Вот как мужик этот говорит все время. Вот, и он, то есть не он, а мы с ним вместе проводим социологические исследования на супружеских парах, на женщинах, занимающихся политикой, на мужчинах, занимающихся политикой, на женщинах, которые, я путаю окончания иногда, которые занимаются нервными работами.
0: А, например?
1: Например, нервная работа, да? Секретарь на телефоне. Ну вот ты прикинь, насколько сложно человеку услышать несколько раз в день: «Здравствуйте, а это контора такая-такая-то». У нее, то есть обычно секретарша же женщина, но, что примечательно, бывают и мужчины секретаря, в зависимости от половых развлечений директора или полового пола директорши. Вот.
0: Вот, и... Так вот, а бывает даже так, что если ей звонят домой, вот она говорит: «Здравствуйте, это контора такая», ты называет название.
1: Автоматом. Я когда пришел с армии, я прям так и отвечал: «Алло, там ефрейтор такой-то, рота такая-то, вас слушаю».
0: Рядовой Талимуддинов.
1: Ефрейтор.
0: Есть, что есть. Ура!
1: А, это у вас так в армии шутили, да?
0: Да.
1: Ну ладно, об армии позже. Там, кстати, тоже очень много болезней развивалось. Кирзач, например, это очень такая болезнь, от нее ноги потом пухнут.
0: Это, кстати, болезнь, когда трехдневный, предположим, поход войска стоит. Вот. И сапоги, они просто, ну, ведь не секрет, что сапоги, как бы, они
1: не
0: сделаны
1: растут
0: тоже.
1: В огороде,
0: да, они тоже сделаны из кожи. Ну, вот, скажем, короче, смысл в том, что те, кто изучал металлы, они знают, что есть такой феномен сращивания металлов. То есть, если два куска металла просто вот положить один к другому, приложить вплотную, и там где-то месяца два вот так продержать, то они прям срастутся. Ну, вообще как-то и сваривать не надо.
1: Да.
0: Вот, даже некоторые так автомобили свои делают. Вот там, например, пополам автомобиль разбомбили, он поставил, так через месяц четыре приходит, автомобиль снова едет.
1: Еще по голенищу могут ребра нарастать. Вот, для укрепления.
0: У сапога, да, да, бывает. То есть это все зависит от породы животного. Скажем, иногда, кстати, вот, ну, скажем, вот из пня же могут ветки расти. Вот если сапоги они в походах промочат, да, то там может, ну, хвост вырасти.
1: Если по болотистым местам особо идти, там и клюковочка прорастет.
0: Да.
1: И там... порой до 2 тонн набирала дивизия вот с такого похода клюквы.
0: А потом
1: даже порой может... специально, чтобы поддержать военный бюджет, войско отправляли в болото топтать грязь. И они приходили, приносили, и опять они там приносили всякие боровики, там очень много грибов.
0: А на ремнях, ремни же тоже из кожи, на ремнях...
1: Нет,
0: тоже...
1: вот знаешь, вот с кожными ремнями их выдают только курсантам военных училищ, а рядовому составу, ну вот, который в армии служит, им дают кожезаменитель. А из кожезаменителя, кроме каких-нибудь микросхем, ничего не вылезет. Знаешь, вот в чем дело. А у курсантов-то там, да,
0: вот болезнь, кирзач, да? Это на самом деле, когда сапог прирастает к ноге. Ну, то есть прям так становится
1: корнями,
0: второй кожей.
1: Корнями.
0: Вообще, то есть представьте себе, что вот сапоги не снимаются. То есть это ваши ноги такие. Ну вот,
1: то да. есть. И вместо того, чтобы их мыть на ночь, вы их чистите кремом.
0: Щеткой, да.
1: И у вас просто не идет до колен. Потому что там дальше сапоги, чтобы ее не мазать.
0: А чтобы вот, например, вы типа там приходите, например, там в гости, да, к своей подружке, например, она вам говорит, типа, одень тапочки. Естественно,
1: да,
0: никакие тапочки на кирзач не налезают, поэтому вы с собой должны вынуждены приносить целлофановый пакет и надевать.
1: Не,
0: на...
1: но некоторые просто шьют на заказ себе тапки или покупают в этом магазине.
0: Нет, а внутренность тапок же тоже будет пачкаться.
1: Не, ну там специально все сделано.
0: Здесь даже бывает так, что вот наверх этих сапогов, так сказать, сапогов, которые называются приростки. Ну, или надросль. Второе название — надросль.
1: Дело в том, что
0: надножная надросль, надкожная.
1: В зависимости от темперамента,
0: Вот как раз.
1: От темперамента человека. Ну, в основном это мужчина, так как армия у нас мужская пока. Вот в Нидерландах там же женская армия, там мужчины не ходят в армию.
0: А там тоже есть эта болезнь.
1: Да, вот расперды там очень
0: у них,
1: должна
0: да.
1: прогрессировать. Ну, ее завезут, но я не закончил. Вот дело в том, что вот я наблюдал за время практики медицинской своей в военном госпитале, что если какой-то воин ходил-ходил в сапогах, и у него проросль болезни развилась, то после того, когда он приходит на гражданку, у него появляется болезнь наростыль. То есть у него как бы нарастают сапоги сами по себе, но уже организм
0: привык. Просто, видимо, посеяны вот эти элементы вот материала. И, скажем, в порох они растут.
1: Вкладывается информацию, что ноги привыкли к ходьбе. Вот.
0: Даже ведь были случаи, когда такие, вообще аномальные, когда воин, вернувшись там, да, и уже там забыв, то есть у него все нормальные ноги, он там может даже расперды делать, там жена его делает расперды, вроде все хорошо у них в семье. Вот, и вдруг неожиданно, скажем, на 3-й, 4-й год у него вместо волос на ногах начинают расти маленькие кирзовые сапожки.
1: А, как бы брелочки такие висят, да?
0: Да.
1: Ну, у меня вот один был пациент, и у него волосяной головной покров образовался в пилотку. И он даже ее мог снимать, как парик. Вот такая нашлепочка получилась у него в виде пилотки. Вот, и даже вроде бы начала появляться звезда, но она не покраснела. Вот единственное, может быть, с годами покраснение произойдет. Но вот черная пилотка у него такая на голове, и уже не причесывается ничего. И мыться идет, он снимает пилотку, просто кладет. И уже даже когда он входит в какое-то общество, ему говорит: молодой человек, вы шляпу снимите. Вот. И он говорит: да это не шляпа. Да ладно, там ему сразу. Ну, он снимает ее там.
0: А вот расскажи про болезнь ранцевик. Это тоже болезнь, она в основном у геологов бывает.
1: Ранцевик. Да, но это очень сложная болезнь, потому что вот такой.
0: Нет, или по-другому она называется рюкзач. Вот этих людей называют рюкзач.
1: Разные типы. Вот бывает, вот один рюкзач называет, другой вот как-то слово какое-то придумал.
0: Ранизм.
1: Ранец. Раницизм.
0: Да, извиняюсь, раницизм, прошу
1: вот. Я говорю, ты меня сбил, я-то вообще энциклопедию-то знаю всю наизусть, медицинскую, конечно. Вот всякие там учительские энциклопедии я не знаю.
0: Да, ты сейчас вот говоришь все-таки о болезни, вот рюкзачизм, например.
1: Да, дело в том, что еще в 50-е годы, когда геологизм у нас начал развиваться, и альпинизм, вот, появились.
0: Они, кстати, всегда между друг другом враждовали. То есть вот альпинизм.
1: Ну да, одни-то в горы ползают, а другие по равнинам ходят. От этого перпендикулярность и параллельность происходит.
0: Кстати, еще стоит сказать, что очень долгие были споры по поводу того, у кого же сильнее лишкизм. Ну, то есть, вот, казалось бы, те, кто, значит, занимаются горизмом, то есть это альпинизм, они вроде все время, у них идет накачка каких-то определенных мышцой, и, собственно, лишкизм должен быть более ярко выражен. Но, с другой стороны, те, кто ходит, значит, по равнине, то есть страдающие геологизмом, у них, соответственно, постоянно идет нагрузка на ножные отростки, и поэтому лишкизм более равномерный. Ну, то есть смысл в том, что те, кто вот, значит, по альпинизму, они, как правило, спускаются уже не своим ходом.
1: Ну да. И еще у меня есть такая информация. Я в свое время, как говорится, интересовался такой наукой, как альпинизм. Дело в том, что у людей, которые просто, ну, живут альпинизмом, у мужчин вот третья недоразвитая ножка выливается в доразвитую третью ножку, и получается как бы третья опора. Вот, и они очень удачно по горам лазят. Вот. А еще, вот как ты думаешь, откуда пошло слово альпинизм?
0: Не знаю.
1: Дело в том, что раньше люди только в Альпах лазили по горам. И от этого
0: вот Памир, собственно, это тоже гряда ведь.
1: Это же сигареты такие были. Какая гряда еще. Сейчас скажешь, гирлянды. Ну, гирлянды на елку. Памир называется, фабрика такая. Ты что? Красный Октябрь еще скажи. Ну, мы говорили о чем? О этих рюкзачистниках.
0: Да.
1: Да, вот очень сложная болезнь. Дело в том, что у этих людей из-за частой носки рюкзака на спине происходил срост головы со спиной. Ну, как бы щит такой сзади получался из кожи. Вот. И что плохо было, когда ветродув очень сильный, они падают. То есть он встает вот так вот против ветра и...
0: То есть у него какое-то у змеи, вот есть змея ушастая.
1: Да, кобра. Вот у него вот прям как раз такие же. Так что язычок вот этот двойственно не высовывается изо рта. А так вот он стоит в степи, у него вот эти ухи торчат. Они еще как паруса раздуваются. Вот. И некоторые ловкачи умудрялись путешествовать по морю так вот после геологизма.
0: На досках. На доску.
1: Да, на доску встал, растопырил эти свои дела и побрел по волнам.
0: Слушай, а вот ведь давно уже ходили слухи, но и наши радиослушатели просили нас, чтобы мы рассказали им, правда это или нет, о людях-перепонщиках.
1: А, ну это понятное дело, это все от расперды идет. Это, конечно, только пока в России.
0: А мы, кстати, все так не рассказали сущность расперды, но я думаю, мы в другой передаче расскажем. То есть сейчас мы будем говорить уже о последствиях расперды. А в другой передаче расскажем, как бы, то есть пойдем от противного. То есть прокрутим пленку назад. Начнем с последней серии.
1: То есть я сейчас должен говорить наоборот, что ли?
0: Нет, ты сейчас говори о последствиях расперды, который называется перепонкизм.
1: Как-то мы это называли аутизм, что ли, болезнь называется, когда у женщины, либо мужчины...
0: Пупсика тоже
1: мужчины,
0: можно, пупсика, да.
1: Подожди, мужчины, у которого преобладают женские гормоны, может произойти нарост перепонок на ногах.
0: Не обязательно на ногах, под мышками.
1: Но под мышками это уже другая болезнь.
0: Это дельтапланеризм, собственно же.
1: Ну да. В основном люди, которые занимаются икарством, вот, которые прыгают с искусственными крыльями, там куда-то у них потихоньку происходит нарост. И,
0: потому что принципе, природа видит его стремление, и воля поневоле пытается компенсировать
1: и поощрение.
0: Да.
1: Икар же это как бы было жертвоприношение природе, как бы вот мы тоже хотим летать.
0: Дескать, вот, теперь и... вот многих нагоняют. Кстати, вот насчет левитации это несправедливо.
1: Насчет чего я не понял?
0: Насчет левитации.
1: Ну, это ты без меня, я не понял.
0: Ну, ты продолжай там свою тему.
1: Ну да, и вот почему наши женщины побеждают на соревнованиях по плаванию? В открытых, закрытых этих бассейнах, на водоемах, покрытых льдом, на искусственных водоемах, покрытых льдом. Подводное ледное плавание – это же очень сейчас развитой вид спорта.
0: Кстати, тут еще нужно сказать, что сейчас Федерация, Международная Федерация Спорта обсуждает новый вид спорта, совершенно новый
1: пытаются
0: вид спорта.
1: Пытаются включить его в Олимпийские игры, наверное, или нет?
0: Да, еще? Да, ну как бы, естественно, там серьезное обсуждение этого вопроса. Это чисто женский вид спорта. Первый – это как бы гребля грудями, второй – подъем тяжести грудями. Вот как вы относитесь, собственно, к этому виду спорта, к тому и к другому?
1: Ну, знаешь, Саш, я пока еще не, так сказать, не ездил на презентации этих видов спорта, но я видел женский гольф.
0: Так.
1: Вот. Ну, почему женский? В принципе, там играют мужчины, и по понятной причине. А вот дело в том, что женщина там служит роль фигуры, выставляемый на поле. То есть лунки, помнишь, такое дело все?
0: Лунки в бильярде и рыбной ловле в зимней.
1: Об этом мы еще поговорим. Про мормышки, про то, как лучше со дна набрать побольше ила.
0: И как лучше вот буравить.
1: Ой, это ты... просто берешь трактор, который нет, скважины
0: нет,
1: бурит,
0: нет,
1: пригодится.
0: Буравишь лед, я имею в виду.
1: Ну, я про это говорю.
0: Нет, не надо. Зачем трактор?
1: Или там... дрель взять со сверлом нормальным. И можно так насверлить там. Ну ладно, я не об этом. О чем? Ну как же это? О чем я? О гольфе. Вот, как же я забыл.
0: Кстати, вот слово гольфики, знаешь, такой предмет одежды, гольфики.
1: Ну от этого и пошло, ведь они же...
0: Еще есть человек такой, гольфик. Ну, вот в Москве живет человек по кличке Гольфик.
1: Ну, лучше о нем
0: не говорить вообще. Нет. В последнее время он очень стал...
1: Крут, вообще.
0: Да.
1: И, значит, женщина применяется в виде фигуры. Ну, помнишь, что эти лунки, но не бильярдные рыбные, а вот лунки, которые в гольфе применяются. Такая штука, куда шарик закатывается.
0: Это то же самое, что Тутанхамон в Египте. Он приказал самое главное большое поле расчертить под шахматы и живыми людьми играл в шахматы. Ну, то есть там вот
1: а баба... убивал, да?
0: Да, как-то. Да. Ну, типа вот если съел кого-то, его прям убивали. Вот
1: так, не, но он еще такой, ну, не жестокий.
0: Не жестокий, но спортивный, азартный человек. Да. Кстати, карточную игру тоже он придумал. Сика называется.
1: Страшная игра, наверное. Вот. И женщина, значит, устанавливается на пуле. Это один из этапов. Ее ставят, вот, ну, конечно, это будет нескромно, наверное, в позу раком. Вот. И главное, чтобы сосками она касалась земли. И вот этому гольфисту надо попасть именно в прогрудье женщины.
0: Это чтобы... так называемая арка.
1: Ну да, и вот он должен прокатиться так, чтобы не коснуться груди и не причинить женщине боль. А стреляют-то они, ну, клюшечкой бьют с 300, да, да. С 300 метров.
0: И а, кстати, сейчас метров уже этот попасть. Вид спорта тоже развился, они бьют, ну, не совсем клюшечкой.
1: Ну, это, конечно, пока еще... можно сказать, так, ну, не такой, очень так, популярный спорт, но так не как не каждый.
0: Даже не выносливый еще пока, да. Но они спортсмены тренируются. И...
1: Ну, это же опять, какой длины должны быть руки, чтобы...
0: Вот мы же сейчас еще и не будем говорить о том, что используется вместо шарика. Я думаю, наш радиослушатель достаточно богатый, да, воображение.
1: Напишут нам письма с ответами.
0: Да, что используется...
1: Нарисуют
0: да,
1: это.
0: В арочном гольфе, то есть когда вот межгрудье, соответственно, вместо этой... используется.
1: Да, а вместо этого?
0: А вместо этого что используется? Вы сами. Ну, композиция.
1: А, композиция.
0: А, или ты хотел сейчас сказать
1: не,
0: вот,
1: ну,
0: по поводу
1: хотел
0: Прохора
1: сказать...
0: что-то?
1: Нет, Прохор-то там что-то отдыхает пока. Надо его разбудить, ты пошли пока.
0: Ее, это же все время путаешь.
1: Ну, что-то с бородой как-то. Ее.
0: Ну, понятно, она сильно-сильно сильно оволошена.
1: А, у нее мужские гормоны преобладают. Да. Это, да. Кстати, очень жестоко, когда мужские гормоны преобладают над женскими у женских. Ну, это очень тяжело для мужа. Потому что она может его бить, сбивать табуретом по лбу. У меня одна знакомая очень просто решила бороться со своим мужем. Днем он король, он превосходит ее, он физически. Он лев в пустыне, понимаешь, он видит львицу, у него глаза как у курицы. А почему как у курицы? Потому что жадный до зерен. Вот. А инстинкты куриные у него сих. Инстинкты куриные у него сохранились еще с первобытных времен, когда львы еще были первобытными. Они же у них глаза, как у куриц, светились ночью. И вот он идет, видит поле с рисом и слизывает рис со столбиков, на которых рис крепится. Ну ладно, я не об этом хотел рассказать, а о муже.
0: Кстати, еще ведь раньше нужно было начать кстати, вот этот ракурс в историю с того, что вообще раньше львы были гораздо более безобидны, чем сейчас. А курица, наоборот, это же была хищная

0: Конечно, так-то еще на самом деле нету. Вот, а все это пошло от раскопок. Ведь раскопали деревья, на которых гнезда были птеродактили, воссоздали их. И в американских музеях везде можно залезть там в гнездо птеродактиля, там, через лупу посмотреть там в яйцо, как там этот птеродактиленок.
1: Даже тут еще нужно сказать, что, в принципе, было смоделировано лабораторией, значит, орнитологической генетики американской, одной из лабораторий, их много вообще по стране, по их раскидано, были смоделированы точно-точно динозаврьи яйца. Вот. Но высиживают их любые птицы, то есть главное, чтобы у птицы было...
0: Не, это... ну в основном, конечно, роль высиживания птиц у нас вообще в мире сейчас отведено птицы в высядке. Дело в том, что от обычных птиц она отличается тем, что у нее температура тела 60 градусов, и, соответственно, процесс высидки яиц происходит гораздо быстрее. Ну, на недельку, на две.
1: И... Не, ну, тут надо еще сказать, что эта птица, как ты сказал, она?
0: Высядка.
1: Высядка, да, точно, я вспоминаю, я читал о ней очень много публикаций. Она еще замечательна тем, что она может регулировать, потому что, ну, скажем, если вы возьмете молодое яйцо, юное, то и, например, сразу плюхать на нее тушку с температурой 60 градусов, произойдет сворачивание белка, разрыв скорлупы, выброс желтковизма. Вот, поэтому птица, когда садится на яйцо, она дует. Ну, она умеет дуть. Она
0: так... Но у нее как бы...
1: Обдув происходит яйца.
0: Идет... Она воздух-то заглатывает ноздрями. Воздух идет по тельцу, но по специальному воздухопроводу. Вот по этой...
1: По бронхам и трахеи.
0: Нет, вот... Как же называется? На Г, что ли, как-то?
1: Гортань.
0: Нет, вот, вот здесь. Вот, что такое птица? Вот,
1: трахея.
0: Где грудь, вот? По зобу идет воздух горячий. Не горячий, а холодный пока. Он обогревается. Обогревается там до температуры 42 градуса. Подходит к яйцу. Вот. И температура постепенно начинает расти. Ну, так как она с телом соприкасается, да, воздуха. И происходит постепенно нагрев яйца. И потом уже 60 градусов поддерживается.
1: Кстати, этих птиц, вот высянок, как же использовали еще и как кондиционеры в древности. То есть вот в пещере, там, когда, например, жарко, то их там использовали на, как бы, откач. Когда там холодно, их использовали на вдув. И мало того, если, например, эту птицу посадить около костра, то она уже вдыхает и так горячий воздух. Плюс там еще происходит у нее внутри нагревание, и она сама себя запекала. То есть
0: еще...
1: происходил с такой, да, самый гриль.
0: Ее даже можно было в сырую глину запечатать.
1: Ну, главное, чтобы голова торчала,
0: ну,
1: которой,
0: да,
1: дышит. Да. И получалась такой запечка, типа вот слоновьих ног вот в глине.
0: Да, я помню, вот мы с тобой когда ездили в Мозамбик, очень здорово вот это, когда слона врывают по ноге, то есть по пузо.
1: Потом косой
0: отрубают. И косой отрубают и запекают. Это такой деликатес.
1: Это как раз 4 ноги на 4 рыла.
0: Да, с пивком-то как дал. Ну, неделю гудешь. Так я рассказывал о том, что там львы с куриными глазами. Ну да. А, и, значит, жена боролась как вот с таким явлением, что мужик стоит, весь у него глаза как у курицы. То есть как у льва, а потом как у курицы постепенно. Не, он злой как лев, а глаза как у курицы. Ведь, в принципе, глаза у льва-то больше, чем у человека. Поэтому получается, что когда мужчина-то злится, он получает злой, здоровый как лев. А глаза маленькие остаются. И получается вот этот эффект куриных глаз.
1: То есть такой выпуч.
0: Да.
1: Выпуч, он такой в форме вот клюквизма. То есть они же маленькие. И
0: да.
1: Выпуч, он не столь грозен, но на самом деле усилия
0: и по бокам,
1: те
0: же. По бокам.
1: По бокам, да.
0: Вот, чтобы видеть, что там сбоку творится. И вперед не надо смотреть. У них они там тупо в землю стукают. Я по бокам, они там обстановку фильтруют, все нормально. Вот, и значит, а как она вышла из этой ситуации? Ее муж днем бил. Бил он свою жену сильно. Ну, не то, что насмерть, но так, чтобы дышалось ей трудно. Вот. К вечеру она уже вся синяя была. Ну, не то, что синяя. Уже с желтизной, но процесс
1: ну,
0: такой.
1: Ну, от старых там, да. Постоянно. Кто заживет, то нарастет.
0: Зубов своих у нее давно не было, а дантист ей стал лучшим другом. И даже, по-моему, у них была какая-то интимная связь. Я как-то зашел в кабинет, поймал их на этом.

0: Там далеко дело не развилось, ну, я не дал. То есть я смотрел в глазок, подглядывал, только там что-то начало происходить, я постучал, вошел, там доктор поправил очки свои. Вот, все же зубные врачи, они же с очками обычно ходят, потому что, чтобы разглядеть недра зубной дырки, там очень сильное зрение нужно. У них идут дабл-линзы на глазах, потом очки.
1: И световодики еще.
0: Да.
1: То есть сейчас последняя мода, вот, ну, то есть, потому что, как бы, не всякий же может так широко рот разинуть, ну, чтобы вот там доктор мог туда засунуть всякие приборы. Поэтому сейчас ему даются к глазам, ну, к очкам, специальные такие промо-центры очков, висят две такие штучки такие, ну, вот, световодики. Ну, да, он их берет, направляет и туда смотрит. Прям.
0: Да, то есть они вытягиваются, даже... как антенна, да, да. Он в любое место может залезть.
1: Может просто попутешествовать по всем зубам, как это спелеологи, которые по пещерам, он также по зубам. Даже вот иногда вот сейчас такие уже мода пошла, типа, снимать клипы на фоне зубных недр. Вот если вы видели вот эти все там техно, рейв-клипы,
0: ну,
1: то
0: да,
1: половина
0: вот
1: снята
0: в
1: недрах зубных.
0: Еще в очень дорогих американских дантических организациях там даже устанавливают кинокамеры. И вот богатые люди могут себе позволить после проведения зубной профилактики посмотреть фильм о том, что и как делалось. Ну, как бы оценить обстановку, все ли было сделано качественно, без брака. То есть, ну, это, конечно, очень дорогая процедура.
1: Давай после музыкальной паузы ты продолжишь.
0: Про жену я продолжу, а то у меня
1: да.
0: Прям гудит все. Вот, ну и, в общем, когда муж уже успокаивается, превращается в такого кроткого младенца и посапывая храпит в постели, жена не дремлет, она не спит, она бредет на кухню. Вот, берет тефлоновую сковородку и идет обратно в спальню. Вот, на этом-то все, и действие-то вроде бы должно и закончиться на походе, но не будет же такая жена... злая по отношению к мужчине. Это же, ну, все-таки как-то Бог придуман там в виде мужчины. Еще там какие-то расклады. Все мужчина. И так вот, такое посягательство на мужчину, это может закон расценить там расстрелом или повешением, или отрублением там головы. Ну, как так, сильно. То есть, если мужчину завалит женщину, ну, дадут ему года 3 от силы. Это максимум. А женщина, если завалит мужчину, пусть он там бомж какой-то, пьяница, вот, она там крутая, там, то все равно ей дадут по максимуму либо голову отрубить, либо застрелить, либо еще какую-нибудь качество, там, прорастание, там, тростника через тело. Ну, знаешь, эти садистские наклонности. Вот. Ну, и она бредет в спальню свою, идет, подходит к мужу, и вот... Вот насколько женщины добры, меня вот это всегда поражало. Она укроет его голову одеялом, да как даст сковородкой по голове. Вот такой я случай наблюдал в своей жизни. Ну, муж, конечно, просыпается, обалдевший. Понять не может, но ему сон там про девок снится. А тут ему сковородкой как дадут. Ну да, это, в принципе, конечно, очень интересная тема. Я люблю вообще порассказывать о своей жизненной практике. А вот... Ну ладно. Почему же все-таки наши женщины первые места по плаванию держат? Я так и не рассказал. Дело в том, что...
1: Ну, это надо сразу оговориться, что тут речь не идет о вот том виде спорта, который сейчас только обсуждается, о гребле грудями. Да.
0: Нет, это не вообще другая сфера, там и гребут другими вещами. Вот. Дело в том, что в последнее время, учитывая разработки медицины, наши тренера по плаванию заметили такую особенность. Вот. И был такой тренер, ну, был, даже есть сейчас, он один из ярких представителей нового плавания среди женщин, Куманёк Иван Григорьевич. Вот. Он, значит, заметил у своей жены, что, ну, как бы, короче сказать, у нее появилась болезнь расперды. Вот. И постепенно, вот в течение 3 лет, у нее произошло нарастание перепонок между пальцев на ногах.
1: А, вот. На руках. Или это уже как бы поздняя стадия болезни?
0: Это уже может впоследствии развиться, если запустить. То это разовьется, конечно же. И он решил, учитывая свойства плавания уток, дельфинов, цыплят всяких, решил попробовать, насколько же эффективно. И результаты были шокирующие.
1: Кстати, вот у собачек, которых называют этим, которые по норам лазят, такие маленькие.
0: Таксы, что ли?
1: Да, у них тоже ведь есть перепонки между межкогтевые и перепонки на
0: лапах. Чтобы удобнее было землю выгребать, да, так-то она меж пальцев просачивается.
1: Да, то есть, в принципе, я хочу сказать то, что вот из всех нормальных пловцов, у которых расперды появилось, могут получиться и неплохие землеройщики. Да. На пенсии они, как правило, этим и занимаются, землю роют, они вот руками как гребут. Их прям запускают, например, в котлованы, говорят, для детства
0: метростроевцев нужно... очень же много с расперды.
1: Да,
0: женщины метростроевцы, ведь сколько про них по телевизору говорили, сколько им флагов отдали там, в МПЛов, ленинское знамя им подарили. Все награды у них по метрострою. Даже японцы, уж насколько японцы сильные в метрострое, у них-то вообще там мужики одни. Вот. Они приехали там, они не могли. У нас же ветку одну дополнительную.
1: А, нет, же у них же другая ситуация. У них там все навесное. То есть у них монтажники, высотники. Знаешь, песня такая есть. Это же японская песня. Да.
0: Но в переводе на русское.
1: Конечно,
0: знаю,
1: в переводе
0: да.
1: Уж.
0: Вообще, да многие русские народные песни были просто содраны с классических там всяких американских, английских песен, там, которые пелись там, но как бы нельзя было слушать, и только те, кто слушали «Голос Америки», узнали, что на самом деле это «Выйду на улицу, гляну на село». Это все-таки не наши песни-то, потому что и название-то...
1: Попробую так вот даже вот выйти, да, на улицу и глянуть на село. Сразу можно было в те времена получить просто по...
0: Да, стыд и срам. Во-первых,
1: срам.
0: Село — это чисто американское слово.
1: Да, конечно, конечно. Это на самом деле произошло от «седло». У них же в жизни было две вещи у всех — «седло» и «село».
0: Да, и поэтому «село» — вот не то, что это как бы... Вот от чего это слово произошло, я хочу напомнить радиослушателям, а может быть даже кто-то и не знает. Дело в том, что село у американцев появилось это слово от того слова, которое говорится сидеть. Вот. Ну, село. Помнишь, вот эта вот строчка такая? Солнце село за тучу. От этого и село пошло. Как бы это то село в переводе зашифрованного слова, по слову обозначения чего-либо. Село — это место, где можно осесть. Вот. А раньше вот, ну, золотоискатели, как они села вообще образовывали, они шли с собаками, собаки замерзали или там останавливались.
1: И даже было, они... вот так было, я помню эту историю, описывал Хемингуэй еще. Они шли, и с ними девка была. И один там из них это другому говорит: смотри-ка, она села. И они, ну, типа, давай мы сядем. Потом ей даже кличку дали, ее так и звали Инесса Села. Вот, и в честь нее так назвали. То есть, типа, давайте построим здесь поселение. Но это как бы было очень длинное слово, это уже сейчас оно адаптировано. Там просто давайте здесь построим дом. Мы построили дом, к нему потом второй, потом третий там пришел, да?
0: Ну, эти же идут постоянно.
1: Они там ходят туда-сюда.
0: Настраивали, да.
1: Да, и в результате назвали это все село Инесса. Это было первое село вот для золотоискателей, село Инесса, так оно называлось. Причем с одной «С» раньше писалось.
0: Инесса?
1: Инесса, с одной «С» писалось.
0: Но дело в том... 2С стало с той поры, когда Гитлер решил завоевать это самое, ну, мир.
1: Вообще раньше ведь называли как? Ведь раньше называли вот Инесса, это называли поэтесс. А поэтесса это было имя.
0: Ну, я вообще-то не хотел бы рассказывать на эту тему, потому что многие поэтессы, признанные, заслуженные, могут нам звонить и говорить, что это нахальство, мы этот титул заслужили, а его теперь каждая простачка захочет взять себе. И поэтому лучше не затрагивать. У меня была одна знакомая по фамилии Кума Валентина Сергеевна. Вот, она очень... Поэтесса такая была серьезная. Вот одна из ее строк такой сильный. Печальной скоростью воздушных дирижаблей. Я вот запомнил на всю жизнь. Вот. А так больше я с ее творчеством не познакомился. Ну,
2: История была такова.
1: Она еще лепила, я знаю, уточек из глины, вот этих свистульки, уточки. Вот это от нее же.
2: У меня есть одна дома. Я пытался читать сборник ее стихов. Мы как-то гуляли с ней по Крымскому побережью, был штиль. Я романтично что-то ей говорил, может быть, даже нашептывал.
1: То есть вот с Валентиной Сергеевной.
2: Да, да.
1: Значит, у вас же великая разница в возрасте. Что ты ей мог нашептывать?
2: Любви,
1: и в росте тоже. Я же знаю, все... это же женщина-глыба. Да простит меня Инесса Тихоновна глыба.
2: Не, но у меня был такой велосипедик с очень высоким седлом.
1: А, вот, вот на даже... одном колесе так.
2: Да, да, да, да. И я так, я большой ас этих одноколесных велосипедов. Я только яичницу не умею готовить, как говорится, вот, сидя на такой штуке. Вот, и мы шли с ней, то есть я ехал, как бы она шла, ну, у нее одной ноги не было, поэтому я все время забегал вперед, вот, я ей что-то нашептывал, вот, а так как у нее что-то было с правым ухом, мне приходилось все время стоять с левой стороны, вот, я пытался... ей сказать что-то романтичное, но она поэтесса была жестокой. Она все время мне говорила: вы какой-то слюнтяй, Торшин. Ну, она путала имена. Вот. Но она все-таки, я думаю, поэтесса это что-то жестокое. Вот, и она не врубилась в мою романтику. Я пытался почитать ее стихи вслух, и в это время налетел шторм.
1: Вот. Ну, то есть уже тогда он там как бы со своей бандой орудовал.
2: Да, и у меня этот сборник вылетел из рук, завязалась битва. Я куда-то слинял сразу же. Я не знаю, с кем они там боролись, но девке это и досталось, конечно.
1: То есть вот Валентине.
2: Ну, куме, да.
1: А вот после этого вот ты не знаешь ничего о судьбе Валентины Сергеевны Кума, потому что я тут недавно видел Генрих Иосифович Кума, некий поэт появился. Вот, может быть, просто как-то там смена полов или смена поколений.
2: Не, но дело в том, что ты знаешь, конечно же, что все сыновья да дочери известных певцов, там, композиторов, искусствоведов, там, ну, все профессии плотников, они все идут по родительским по этим стопам.
1: Стопам, да.
2: Вот, но не совсем получается, но, ну, конечно, поэт он дерьмовенький. Но писать такое я бы даже не стал.
1: Кстати, у тебя там, знаю, есть еще одна строчка, написанная Валентиной Сергеевной Кума. Было бы интересно ее услышать нашим радиослушателям.
2: Ну, я сейчас попробую что-нибудь выбрать. Ну вот, такой романтичный очень. Ну, первые две строчки. Я не буду читать все, очень похабно. Ну вот, начинается достаточно романтично. «И почему-то не хватило слов, чтобы выразить тебе свою любовь». Вот. И как бы весь смысл в этих двух строчках остального текста. Дело в том, что есть стиль даже такой, двухстрочие. То есть взять первые две строки, взять за основу. То есть выразить в них весь смысл. А всю окраску оставить на потом.
1: То есть это вот была вторая строка, да?
2: Окраска?
1: Нет, то, что сейчас прочитал.
2: Двухстрочие было, да. То есть первая и вторая строка.
1: А вот остальное, это было продолжение стихотворения, остальные твои слова.
2: Ну, расшифровка.
1: Ага.
2: Вот. Ну, вообще очень много прекрасных стихов. Я думаю, мы как-нибудь в одной из наших передач о чем-нибудь поговорим. То есть не о чем-нибудь, а именно о стихах об этих. Вот.
1: Ну да, ну давай вернемся все-таки, вернемся к тому, почему наши пловчихи все-таки занимают первые места, именно наши.
2: Но ты понимаешь, какое сопротивление при загребе происходит в воде. То есть у нее происходит очень сильный толчок от воды. Бедра туда-сюда. Вообще плавание женское очень красивое. Его снимают сверху. И вот кач, когда происходит бедер, это же наплыв волны еще. И порой бывает, что
0: если две пловчихи там плывут вовсю, гребут и на одном уровне, то если у одной бедра больше, чем у другой, то волна ее может перевернуть.
1: Подгонять или перевернуть.
0: Перевернуть просто-напросто. Или та, как по волнам, если
1: кстати,
0: чуть вперед
1: даже
0: зайдет.
1: Есть такие приемы, вот как, знаешь, вот на скачках, а люди там, жокеи, да, они скачут, там есть, например, прием, типа там подскакнуть там и как-то бочком прижать, да, или там локотком толкнуть, ну, какие-то есть. Вот так же и здесь, например, пловчиха с более объемным тазом может так ловко им приподнять и шлепнуть вот, значит, пузовой частью своей тушки по воде, что волна просто переворачивает всех на соседних дорожках, те, соответственно, крутятся торпедами и, естественно, отстают. И даже бывают столкновения. Бывают столкновения.
0: А ты знаешь, какую роль играет пупок?
1: Нет, нет, нет.
0: О, ты никогда, наверное, не видел снизу момент разворота.
1: В смысле разворота, когда они подплывают к одной этой, и там кувыркают.
0: Ну, когда к бордюру они подплывают.
1: Нет, к бордюру кони скачут, а это называется по-другому. Ну, не
0: барьер.
1: Важно, барьер, да.
0: Вот, ну там как же, полоса предупредительная, все как, ну, она лицом вниз, когда...
1: Чтобы
0: плывет,
1: увидеть, да, штамп-то стоит.
0: Она видит полосу, что скоро момент разворота. А если вольное плавание на спине, то вверху обозначение, сколько метров осталось, да, это, скорость там высвечивает.
1: А иначе можно, может быть там просто травма черепная.
0: Ну да, или пролом стены. Вот это. Ну, что зависит, спине. Конечно, от лобной брони.
1: Сейчас, кстати, вот бассейны все последние делают из пенопласта. То есть это так подкафель.
0: У меня у знакомого из папье-маше был бассейн очень крепкий.
1: Давай про пловчик дальше.
0: Ну, насколько ты знаешь...
1: Вот про пупок, про роль пупка, да, это очень интересно.
0: Насколько ты знаешь, пупок имеет несколько...
1: морщин.
0: Вид такой, как вот когда вихрь идет...
1: Вот, воронка.
0: Да, вот вид воронки. И когда пловчиха подплывает, она делает какие-то... Вот у них мышцы пупочные очень развиты. Она делает какие-то специальные движения. Вот все пловцы, мужчины, они, значит, когда плывут, подплывают к барьеру, они делают кувырок, отталкиваются ногами и дальше в обратную сторону. Mm-hmm. Вот, то пловчихи, вот по новой системе, у них начинают работать мышечные, нет, пупочные мышцы.
1: Ну, это как бы называется по-другому, можно сказать, это кишечные мышцы. Ведь вот, например, йоги, они могут каждую кишку сжать и раздуть. Ну, типа им, например, говорят, вот сожми аппендицит, ну, если он у него есть. Может, аппендицит сжать, выдавить его в прямую кишку. Почему у них никакой аппендицит не вырезают?
0: Они прыщи себе сами выдавливают чисто усилием мышц.
1: Да, то есть им не нужно, например, пальцы применять. У него там прыщ растет где-нибудь там, да, на каком-нибудь месте, которое он достать руками не может. Он может напрячь определенную группу мышц, которые этот просто вытолкнут. Фурункул наружу.
0: Даже если ему не видно этот прыщ, он просто...
1: Не чувствует. Он.
0: Да.
1: Да так, вернемся к пловцам.
0: Вот, пока пловчиха плывет, у нее в пупке за счет всех этих вихревых пупочных мышц образуется водоворот небольшой, который крутится по часовой стрелке.
1: То есть она
0: стрелке.
1: Тоже работает как вот так прям постоянно мелко-мелко.
0: Как помпа, она крутит это дело. И момент подплывания к бордюру мозг подает сигнал и происходит вообще сильнейшая реакция мышц. И происходит разворот резкий. Ну вот прям несколько мгновений, не то что секунд, доли, а вот мгновение, она развернулась и уже плывет в другую сторону.
1: А почему это невозможно в мужских заплывах?
0: Дело в том, что мужчины же не рожают. Вот. И
1: да.
0: Некоторый вид мышц у них просто отсутствует. А у мужчин природа. Ой, мужчин, господи. У женщин пупок в природах имеет очень важное действие. Он выдавливает младенца из чрева.
1: Ну и вообще пупок это как бы вот как в двери есть смотровой глазок. Это смотровой глазок для грудничка, в принципе. Он же постоянно смотрит.
0: Да.
1: Поэтому вот все женщины беременные в цивилизованных странах, у них в платьях вырезано для пупка отверстие.
0: Да, да, да.
1: Некоторые
0: чтобы
1: там линзу вставляют.
0: Познание мира происходило быстрее. Ну да, линзы вставляют, конечно, если ребенок там уже заранее, у него со зрением плохо.
1: Ну,
0: там...
1: кстати, даже запрещено вот таким вот женщинам, ну вообще вот беременным, им запрещено засеивать усеивать пупок микроогородами, микросадиками.
2: Да, делать клумбы.
1: Клумбы делать там, то есть...
2: Только женщина, которая уже не может иметь детей.
1: Или они ей не нужны, например, да.
2: Ну да, ну тяжело предохраняться. Да. Презервативы рвутся. Вот. И дело в том, что вот эти дети, очкарики, им, конечно, очень тяжело. Вот он еще не родился, а он уже слепец. Вот. А были даже случаи, что вот именно слепой был, он вообще не видел. И такая палочка специальная была у него, он по бордюрщикам хлопал. Ну, в принципе, тема такая жестокая. Я думаю, мы поговорим о чем-нибудь другом сейчас. Вот ты же был, конечно же, в пустынях.
1: Совершенно недавно, да. Вот недавно я посещал.
2: И знаешь, почему сахарный песок называют?
1: Нет, вот это мне интересно.
2: Ну, что-то такого неизвестного. В пустыне Сахара. Ты даже простые загадки отгадки не знаешь.
1: А.
2: Вот. А, мы же вот с тобой еще забыли-то. О знаках водных. Правил дорожного водного движения.
1: Да, как раз у нас остается буквально 5 минут, чтобы рассказать.
2: Мы сделаем такое небольшое введение, чтобы как бы заинтриговать нашего слушателя, и чтобы он вновь вернулся к своим радиоприемникам ровно через полгода, когда мы будем рассказывать. Но дело в том, что вы же знаете, что каждая наша передача строго распланирована, и программу мы составляем на 5 лет вперед. Но как бы мы все-таки себя придерживаем более коммунистическим идеям. Пятилетка там, вот это.
1: То есть вот то, что вот сегодня вот мы обсуждали, это на самом деле было разработано, концепция этого еще тогда давно.
2: Еще в июле мы ее
1: целый коллектив
2: обрабатывали.
1: Да, трудился.
2: Вот. И как бы и вот тема у нас особо летняя. Вот вроде бы зима, а тема у нас до сих пор летняя. Это связано с тем, что мы передачу готовили еще в июле. Вот, я про Крым вам рассказал, про плавание. Мы же не говорим, ну хотя горнолыжников было затронуто, но это только потому, что зимой можно поехать в горы и так
1: там
2: же.
1: В Альпы, там, да. В Швейцарии.
2: Вот. И вот тема у меня ушла. Я же передачу вот мы готовим, да. А еще такая, мы сейчас работаем, конечно, над собой, как и любой профессионал, он работает над собой, чтобы как бы усовершенствовать свою работу, сделать ее приятней. И в данной ситуации мы все сейчас учимся в Институте скоростной речи, и мы хотим всю пятилетнюю программу свою выполнить за 3 года. То есть все, что мы наметили в передачах рассказать за 5 лет, мы хотим рассказать за 3 года. То есть это можно достичь только за счет ускорения речи. Чем быстрее мы будем говорить, тем больше информации мы сможем выложить там в наши 7 часов.
1: А вообще, в принципе, планируется сейчас новый такой метод вещания именно для нашей передачи. То есть вся передача будет записываться на пленку специальную, вот все там 5 часов прямого эфира. А потом эта пленка будет на очень таком большом ускорении проматываться и практически выходить в эфир таким, ну, сигналом, таким вот типа вот, может быть, такого. Вот, в течение, скажем, минуты. И дома вы сможете потом замедленно это прослушивать.
2: Ну, у кого есть компьютер специально, да, по расшифровке, да, песковых сигналов.
1: Да, то есть вот такой метод быстрого такого, быстрой выдачи информации.
2: Ну да, вот есть же люди, которым некогда слушать всю передачу. Мы просто перед каждой передачи теперь будем подавать вот такой сигнал.
1: Тут ту же самую передачу, да, только вот.
2: Вот, он быстренько себе записал и побрел по своим делам.
1: Потом там пришел и там не спеша
2: расшифровку,
1: себя,
2: да,
1: на пенсию выйдет, или когда его уволят, или там.
2: Ну, и это, кстати, очень удобно. Те люди, которые записывают наши передачи, это же очень сложно и иметь столько кассет там или видеокассет, кто пишет нашу телепередачу. Вот. Легче записать вот этот писк и хранить его в своей полочке. Это же, ну, вот на одну ленту сколько таких писков можно.
1: Да, и в любой момент можно извлечь информацию.
2: Да. Я думаю, надо послушать музыку.

0: И, так сказать, я представляю очередных гостей нашей студии. Сегодня это достаточно интересный человек, который, ну, назовем это так, инкогнито. Вот он сидит и улыбает по губам, как называется, читает в полный рост. Посетил наш замечательный город. Я просто искренне рад приветствовать его здесь. Это Ник Менза. Кто это такой? Это барабанщик сольного проекта Марти Фридмана и также человек, который участвовал в некоторых проектах группы Megadeth. Сегодня его привел к нам сиамский близнец Энджелса Торшин, но пока сейчас вот Ник вышел куда-то, я думаю, он вернется, пока я хотел вот о чем с тобой поговорить. Дело в том, что как бы кончилось лето совсем. Ну, ушло, так
1: сказать. Да, холодно стало.
0: Стало холодно. Исходя из этого, естественные надобности, люди, так сказать, малообразованные или, так сказать, слабые на мочевой пузырь и на прямую кишку, все больше и больше начинают справлять в подъездах, в лифтах и так далее и тому подобное. Вот я знаю, что ты практически только что и с Ником Менза заезжал туда, вот в, так сказать, НИИ Биохим, где проходила конференция. Так сказать, как обезопасить подъезды вот, и лифты от таких проявлений. В общем, ну, чтобы, попросту говоря, не мусорили калом там. Вот. Но, насколько я знаю, эта конференция была посвящена не техническим средствам, там, домофонам, собакам. Там были предложения собак сажать. Ну, около батарей. Вот. А именно, так сказать, как спасти людей от запаха. Вот. Не мог бы ты вкратце вот нам рассказать о сути этой пресс-конференции? Я знаю, что там делал очень интересный доклад зав. Лаборатории по изучению нейтрализации, так сказать, кала запахов Лизавета Георгиевна Прорубь.
1: Да, сейчас действительно в наших домах, не оснащенных закодированной системой входа, существует такая проблема, как посторонние неприятные запахи. В основном эти запахи имеют быть проявлены в таких местах, как лифт и черная лестница, называемая в простонародье. Это та лестница, по которой обычно никто не ходит.
0: Да, ну особенно в высотных домах тут.
1: Да, в высотных домах в особенности. Вот, ну как бы решить проблему черных лестниц достаточно тяжело в силу малого денежного обеспечения. Вот, а лифты как-то все-таки, лифты, их все-таки как-то надо обеспечить, потому что люди ими в основном и пользуются очень часто.
0: А, прости, пожалуйста, что я вот перебиваю. А не было ли вот на пресс-конференции такой идеи, не мелькнула ли идея, скажем, наладить более, так сказать, постоянную, безопасную, бесперебойную работу лифтового ящичка, вот, и просто заколотить вот эти вот черные лестницы, чтобы, значит, там не мусорили калом, а вот чтобы как
1: все
0: бы...
1: в лифт. Все это делали, да?
0: Да, чего-то я сразу-то и не догадался. Ну, тогда продолжайте.
1: Вот, ну, как бы наоборот, лестницы хотят сделать ширше, чтобы туда побольше ходили, ну, как бы в лифт, чтобы меньше.
0: А перестрой дома тогда нужно, ведь там перестрой фундаментальных глыб.
1: Нет, просто сносится вот эта вот стена, которая идет вот лифтовой лестнице, где вот этот вот стеной проем сносится и делается надстрой. Угу. Чтобы получилось, ну вот, метра на три.
0: А вот такой.
1: И, возможно, да, даже там будут уже ставить писсуары. Вот, и прочие унитазы, там, да, рукомойники.
0: А скажите, а не было ли вот такой идеи, как бы в целях, значит, прекращения вот этого повального хулиганства и мусорения чья? Вот, как бы наоборот, сделать все вот эти помещения, чтобы они выходили на прозрачные стены за стеклом. Ну, например, едет человек в лифте, и видно, что он там вот прям от ботинок до головы виден всем окружающим с улицы и хорошо освещен. Или идет по черной лестнице, и тоже все видят. Вот, тогда уже как бы ему и примоститься как-то неудобно или ей. Потому что вот ей тоже была замечена за этим делом.
1: Дело в том, что такая идея могла бы пройти бы в каменном веке, там, ну, когда люди не обременяли себя одеждой. А сейчас же нагромождение одежды, как бы вот эти новая система стоящего плаща.
0: Поподробнее?
1: Плащ-палатка, так называемая, когда вы стоите, делаете некоторую конфигурацию движения своего тела, и вокруг вас такая палаточка, за которой вы прекрасно можете спрятаться и исправить свои проблемы, так сказать, и выйти из лифта незамеченным, ну, конечно, следив слегка.
0: Нет, так а ведь как бы будет очевидно, что человек, то есть как бы постепенно в общественном мнении укоренится понятие такое, что если человек в лифте вдруг разложил палаточку, значит, он там собирается намусорить.
1: Не обязательно.
0: А что же еще? Зачем же еще в лифте палаточку?
1: Да просто отдохнуть. А-а-а. Если это не третий этаж, а, скажем, 55-й, вот как в Лос-Анджелесах всяких.
0: А-а-а.
1: Вот. И потом, ведь ночью, во-первых, темно. И, как всегда, могут отключить в лифте свет. Вот, и не видно, что там происходит уже.
0: А вот здесь нужно как бы каждый дом, ну, вот дома-то они как построены, они прям рядом стоят, то есть впритык, там даже расперды междомной нет. Просто вот да, прям, да. Прям вот очень толстый, он уже не вписывается, он там уже цепляет балконы брюшными боками, там уже беда. Вот, то есть прям нужно на крыше каждого дома ставить прожекторный, который будет, значит, лучевым пробивать стеклянное освещение.
1: Но ночью все спят.
0: Можно как раз мусорить.
1: Можно в этот момент все как ломануться вот в эти лифты, скажем так, лифты. Вот. Но вот тут еще есть выход такой из этой проблемы. В этом отношении может помочь пищевая промышленность.
0: Так.
1: Очень сильно. Дело в том, что если...
0: И даже, я бы сказал, обязана.
1: Да и даже обязана. Да. Но это вот в плане темноты, конечно.
0: Угу.
1: Вот, если в пищу добавлять как можно больше фосфора...
0: Фосфора?
1: Да. То, соответственно, он в больших количествах не сможет усваиваться
0: тушки,
1: в организме.
0: Тушки, да.
1: Вот, и, соответственно, будет выброс. И будет происходить свечение.
0: И вот мусора это.
1: Да, и сразу будет как бы решена проблема. Не надо тратить миллионы на электроэнергию.
0: Слушайте, так тут вообще тогда получается...
1: Кстати, так бы... можно и осветить многие улицы.
0: То есть, действительно, кругом лежат, значит, так светящиеся кучки.
1: Я бы предложил кормить фосфором птиц. Они очень часто садятся на фонари, скажем, на деревья. Вот сейчас в Москве, наверное, много видно, вот особенно в центре, дерево как будто в гирляндах.
0: Да.
1: Просто пролетела стайка экспериментальных птиц.
0: То есть это не лампочки, а как?
1: Нет, это просто пролетело. Тут была стайка...
0: То есть, так а ведь можно ведь отдать, так сказать, вот только сегодня показывали по диапроектору кино, очень смешное, о детишках талантливых, которые изобрели синтетический наркотик, как всех так пересажали. Можно им дать, так сказать, чтобы их раньше освободили, но заставить их изобрести такой корм для птиц, который, значит, при вот, поступлении в желудочный мешочек, при перетирании камнями, ведь у птиц там перетер камнями стоит, вот этот химический состав камней должен быть таким, чтобы на выходе мы получали чистый фосфор.
1: Чистый,
0: чтобы, так сказать, птицы мусорили не калом, а чистым фосфором. В таком случае, да, и как бы этим кормом можно посыпать места, нуждающие в освещении. Ну, например, какие-то спальные далекие районы. Просто с вертолета пролетают. Летает, значит, человек из мешка высыпает этот корм. То слетается, значит, вот эта стая птиц. Потом, значит, происходит активное мусорение.
1: Не, они просто там живут и освещают город. Вот те птицы, их просто постоянно подкармливают этим кормом. И все.
0: Как
1: и решена проблема. У нас будет просто самый светлый город мира. То есть все вот эти рекламные заставки, все это дешевка и... Надо, так сказать, природой делать мир наш, а не какими-то вот этим нагромождением зданий.
0: Но тогда тут есть другой момент. Как бы ведь фосфор, он должен от чего-то заряжаться. То есть, значит, в дневное время эти птицы должны, значит, находиться в каком-то очень освещенном помещении, либо как бы вот этот источник света, который будет...
1: Но они и находятся на освещенном помещении. Помещение — это город, он освещенный.
0: То есть днем.
1: Да.
0: Вот, да. Ага. Вообще, действительно, это такой крайне, крайне хороший метод. Так а что же мешает его внедрить?
1: Нет формулы.
0: Вот это...
1: Как вот изобрести этот корм? Сейчас, конечно, разработана премия. Вот. Несколько нулей туда вписано. Вот, и как бы госбюджет, он дал добро, чтобы сделать первый город мира вообще самый яркий. Вот, и даже уже ученые посчитали, американские, насколько будет видно освещение, и что километров на 5 будет видно, как светится город.
0: А ведь даже тут еще такой момент, что это можно будет использовать в вечернее время, да? Сколько сэкономится материал? Вот робот для, значит, строительных рабочих, которые вечерами трудятся, так, каски, опять же. Слушайте, а сколько можно поназапускать в шахты этих птиц? Просто да. Берешь днем этих птиц, собираешь на улицах, запускаешь в шахту перед ночной сменой, там делается пролет, активное мусорение, значит, уже фосфорицирующим калом. И
1: еще
0: все,
1: к этому делу летучих мышей можно приобщить.
0: Ну да, они же ничем не отличаются от птиц. Так, да, слушайте, а можно ведь и вообще таких простых, как грызунов? Ведь грызуны, они тоже как бы... они.
1: Им тоже темно, вот.
0: Тоже темно, во-первых. Да.
1: Особенно кротам, они даже слепнут.
0: Во-вторых, у них же, так сказать, есть дар у грызунов проникать в самые, так скажем, темные какие-то места. Вот, например, вот сейчас, хоть кому не лень, спуститесь в подвал вашего дома и посмотрите, там, как это говорится, сам черт глаза выколет. Вот тут на стене у меня памятка висит.
1: Кстати, о чертах у нас в стране не думают. А им тоже нужен свет, чтобы, так сказать, осветлить их души, чтобы они поняли, какой смысл их жизни. А то они почему черными делами занимаются? Потому что им темно.
0: А если, кстати, вообще перевести всю...
1: Я думаю, добро победит тогда. Это целевая задача всей планеты, не только города Москва.
0: Да. И еще раз да, вы совершенно тут правы. Но ведь нужно тогда практически всю планету в целях экономии электроэнергии перевести на, так сказать, сильно фосфорированную пищу.
1: Поскольку... Но это в плане освещения, конечно, только.
0: Ну да, в плане вечернего освещения.
1: Я думаю, домашние попугайчики вот это все делают.
0: Все, должны, по крайней мере, не нужно будет включать ночник. Просто взял попугайчика, посадил, накормил его хорошенько. Да. И читай себе газету при свете только что созданной им кучки вот этих светящихся фекалий.
1: Да, я думаю, что даже вот люди будут протягивать лески.
0: Зачем лески?
1: Ну, чтобы птицы там садились и оставляли следы.
0: На леске, чтобы светящиеся такие трассы были.
1: Трассирующие такие линии были. Ну, как вот эти вот лампы дневного света, они
0: вот
1: же длинные.
0: Же, да.
1: Вот по такому принципу. Как бы такая площадочка такая.
0: А вот, видимо, как бы освещение дорог вечером нужно поручить людям, которые, так сказать, получили какое-то короткое уголовное или, может быть, административное наказание, вот как откупиться, они должны определенным количеством светящегося, значит, своего содержимого желудка удобрить, так сказать, определенный участок дороги ночной, чтобы водить.
1: Да, я думаю,
0: было...
1: разметку будут вот этими делами.
0: Кстати, ведь во многих странах Европы вот... сейчас ушел на зиму, он подтвердил, он видел это тоже, вот светящиеся действительно линии разметки, прямо, то есть подсветка существует. Сколько тратится электроэнергии?
1: Сколько?
0: Очень.
1: Я думаю, американские ученые посчитали уже и делают выводы, и я думаю, уже нам сейчас сюда звонят.
0: Звонят, я думаю, конечно, в килоджоулях тратится дикое количество килоджоулей.
1: Но мы никому не расскажем этот наш секрет.
0: Никому. Да, что-то вот пропало, господин Менза, то есть, ну, вроде бы, вот как нам сказали, все у него нормально, просто он там с кем-то разговаривает по телефону, человек занятой, но я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Ник Менза, барабанщик Марти Фридмана и человек, который участвовал в многочисленных проектах ансамбля Мегадет. У нас с ним беседа будет несколько позже, ну, а пока, так сказать, мы, в общем-то...
1: Чего-чего? Я говорю, бонус такой небольшой, ну так, чтобы разогреть публику, как обычно перед такими людьми, там, Майклом Джексоном выступают всякие сопляки, там, типа наших Пресняковых. Знаешь же, что в Лондоне, когда состоялись концерты, посвященные погибшим детям Ниагары, вот, в разогреве Майкла Джексона были Вова Пресняков, там, Филя Киркоров, ну, вот многочисленные наши молодые исполнители, скажем, не отцы, так сказать, отечественные эстрады, а вот именно вот сопляки, у которых... Ну ладно, это не важно, что обидеться. Да, вот... Так что вот мы проблему такую обсуждали все-таки, с неприятными запахами в лифте. Но...
0: И, кстати, я еще хочу тут немножко. Вот дело в том, что как бы именно у нас здесь, вот, ну, я не имею в виду, где мы вот сейчас находимся, а вообще у нас тут, в России, в, понимаешь, что такое? А, ну да, вот эти носки тебе принесли, один, да. Ну ничего, хорошо, полоски вот эти такие веселенькие, да, полосочки, теплее. Да. Ворсик там. Так вот, примешивается еще к неприятному...
1: Тычинки.
0: Тычинки и пестики. Да. Примешивается
1: неприятный... Извините, я вас перебил.
0: Да ничего. Так вот, примешивается неприятный запах от кухни. Ну, дело в том, что как бы вот в силу того, что в подвальных помещениях наших домов, как правило, нет ни гаражей, ни кафе, все готовят, вынуждены питание готовить дома. Ну, вот, да, например, вы сами
1: вот
0: сейчас...
1: Это очень большая проблема.
0: Да. А представьте себе, в одном... В одной квартире, значит, она жарит окуня, в третьей квартире она, значит, делает маринованного тунца, к примеру, в четвертой дыню жарит, в пятой клюквенное варенье, в шестой кошка насрала.
1: Седьмой гонит самогон.
0: Седьмой гонит самогон. И вот весь этот букет запахов примешивается к тому, что кто-то элементарно...
1: Все идет на черную лестницу и в лифт.
0: И в лифт, потому что шахты лифта, это и есть, вот вам пожарники...
1: А
0: вот
1: мусоропровод сейчас... закрыт, а им вот туда...
0: Почему закрыт?
1: Ну, вот эта вот штука, она закрыта.
0: Ага.
1: То есть ее надо же открывать, не проветривают у нас мусоропроводы.
0: А их нужно проветривать?
1: Да, их каждые 3 часа нужно открывать, все эти фрамуги мусоропроводные. Ага, ага. Вот, и чтобы происходил продув.
0: Выдув какой-то, кстати.
1: Да, потому что сверху там же тоже дырка.
0: Вот
1: отверстие,
0: на
1: отверстие. Да, вот как эта труба идет, она выходит на крышу. Также происходит слив воды с крыши.
0: Вот, тоже и... в мусоропровод?
1: Да, да, да, конечно.
0: Да ладно.
1: Как это?
0: Да,
1: да ладно,
0: обманываете
1: что я тут развожу, что ли?
0: Ну, так, а вот, собственно...
1: Куда же тогда вся вода с крыши девается? Птицы, что ли, выпивают?
0: Во-первых, птицы выпивают огромное количество ее. Во-вторых, они там моются, значит, их перья впитывают в себя, это они уносят. Да. Ну, как губка. Села она, часть выпила, часть...
1: А если дождь? Сильные птицы могут и потонуть, тонут, которые особенно тонут. К битуму прилипли.
0: А к битуму прилипают, потому что сейчас битум все больше некачественно, он не застывает.
1: Да, ну очень... нет, парящие солнечные лучи, они настолько растапливают битум. Поверхность крыши, битум, да, да, так называемый, что птицы, ну они же глупые, им нужно вот перелеты, вот особенно слаболетающие птицы, типа курицы, uh-huh. вот, которые живут на крышах, они перелетают uh-huh. с одной крыши в другую, ходят друг к другу в гости.
0: Сейчас, вот, кстати, голубя тоже все меньше, голубя летают уже, да. То есть как бы
1: а
0: они больше все ходят.
1: Атрофирование вот из-за радиации.
0: Отростков, да.
1: Из-за радиации в Москве у них происходит атрофирование лопастей. Вот
0: крыльевых,
1: этих,
0: да.
1: И они как бы уже не летают, они прыгают с крыши на крышу.
0: Ну так, они не
1: и
0: дошли,
1: особенно
0: прям
1: на маленьких вот домах, трехэтажных,
0: да,
1: да, да. Пятиэтажных.
0: Не, ну не то, что тут они как...
1: Большое,
0: конечно,
1: они... скапливается количество голубей.
0: Но они, конечно,
1: прилипших.
0: Не разбегаются там, но только некоторые разбегутся и прыгнут. А так они, как правило, с места. Вот немногие еще долетают, поэтому вот сейчас все чаще так. Вот почему сейчас дома все такие
1: все
0: ободранные?
1: Еще,
0: она же,
1: да,
0: когтями, она промахнулась, когтями пытается задержаться, без соскрип, значит, штукатурный.
1: Вот, опять же, они действуют по принципу дельтаплана, то есть дельтаплан по принципу голубей новоявленных. Вот, и они ловят воздушные массы, и как бы иногда обламываются воздушные массы и теряются в воздушном потоке. И тогда голубь такой потерянный, сразу как вот бомбардировщик так вниз поковыркался.
0: Просто и бабах.
1: Да. Да.
0: Кстати, вот очень загадка. Вот, например, если кошку скинуть с 9-этажного дома, она на ноги все равно встанет. А вот если голубя скинуть, он все равно плюхнется там на задницу или на хвост. Хорошо, если на хвостовой отросток, потому что все-таки какая-то произойдет это...
1: Амортизация.
0: Правильно. А если, например, на головной отросток, то все, труба птиц на останет. Вот.
1: Ну, сотрясение мозга, черепно-мозговая, да, травма.
0: Да, открытая еще вдобавок.
1: Да.
0: Вот, поэтому как бы это очень уникально. Вот я, например, как бы лучше, наверное, вот к кошкам приделать бы крылья, тогда бы это была бы уникальная птица в плане посадки там. Вот.
1: Мы, кстати, пробовали привязать на спину кошки кирпич. Вот, ну, проводили такие опыты. Ну, неужели природа кошки настолько сильная, что она может в полете там преодолеть такую массу? Вот, и в итоге кошку раздавило кирпичом, потому что она...
0: Все равно на ноги.
1: Да, природа ее заставила встать на ноги, так бы она лучше на кирпич бы упала. И да. Как бы, потом так встала бы с кирпичом и побрела. Или кирпич разбился.
0: А разбился бы.
1: Вот, она за счет вот ударной волны, она бы отлетела, там, взъерошилась и попылила бы дальше.
0: Да.
1: Вот, а так ее раздавило кирпичом. Ну, вы представляете, да, вот кошка, она чуть больше размером, то есть попка так вот торчит, голова и...
0: Четыре лапки, лапки.
1: Да, и, в общем, так вот кирпич ушел на несколько сантиметров вместе с тушкой в землю, и вот голова, попка и вот конечности остались так вот наверху, и даже вот у них вот последний вот этот рефлекс бежать, и удивленные, ошарашенные глаза кошки, они как бы продвигались еще на несколько сантиметров вперед. Ну, была картина просто, мы ее даже сняли на кинопленку.
0: Это такая черепаха.
1: Да, и выйдет скоро фильм, вот «Неудачные эксперименты» называется.
0: А, кстати, вот об этом немножко в фильме, действительно, действительно, об этом фильме хотелось поподробнее. Ведь действительно масса неудачных экспериментов, вот, например, недавно, да, вот там на Марс был полет кругом, вот спутник тоже у него не получилось, да, вот, тоже, я знаю, кадры войдут. Вот эксперимент с кошкой, так, потом масса эксперимент, вот тот с разведением пчел в городских условиях, весь тот кошмар, который вот за этим последовал, тоже вами был отснят. Вот. Ну, все это эпизоды известны. С кошкой вы только что, да, вот рассказали. Еще я знаю, что вот был эксперимент, это значит... к лапам птицы привязывалось бревно. Ну, так вот, чтобы как она на кого-то на нем сидит.
1: Да-да-да.
0: И в таком виде, значит, попытка ее заставить лететь. И не получалось, потому что вроде бы вот ее ноги ощущали, что она сидит, и
1: да,
0: ее мозг...
1: Да, не рефлексы не давали ей лететь. Размах крыльев.
0: Дескать, я сижу, дескать, чего, да. Знаешь. И прямо она рухала, да?
1: Но она умерла через несколько часов. То есть мозг не справился с этой ситуацией. То есть птицу бросили, она летит. То есть она не понимает, что происходит. Она летит, и в то же время на ветке сидит.
0: Да.
1: То есть это как-то она не поняла все. И, то есть она умерла, ну, с ума сошла.
0: То есть попросту крыша, да, у нее съехала на бок. Ну вот еще, какие еще эксперименты вот хотелось бы?
1: Ну вот мы хотели проверить, есть ли на самом деле слепые дельфины. Вот. И мы просто-напросто взяли, приклеили морду дельфина в ведро. Вот. И получился слепой, так сказать, дельфин. И в итоге оказалось, что он не может жить в воде. Он постоянно высовывает вот это ведро наружу, и вот так он и плывет с высунутой мордой.
0: А почему я?
1: Потому что он не видит под водой что, и он не знает, куда ему податься, а все-таки хищники, акулы
0: всякие.
1: Подождите,
0: а смысл высунуть ведро-то, то есть все равно же не видно.
1: Но как бы он тянется к свету.
0: А.
1: Он все-таки чувствует, что вот где-то вот свет, что надо туда смотреть. И он пытается толщину металла вот эту проглядеть. Ну,
0: а вот вроде бы говорят, что у них УВЧ есть. Ну, дескать, или УВЧ не пробивает жесть?
1: Нет, жесть, конечно, не пробивает. Это же очень хороший радиационный щит. И УВЧ щит очень хороший. Железо — это очень хороший материал.
0: Послушайте, но я вот тут знаю, что этот эксперимент закончился плачевно. То есть он, в конце концов, рванул, и так вам не удалось его догнать, чтобы произвести...
1: Нет, мы его потом нашли в скалах. Он врезался в скалу. Вот, и, ну, как бы жизнь его оборвалась неожиданно не только для нас, но и для него самого, потому что, ну, он там брел-брел в водных пространствах, как бы, так вот, ну, в принципе, они осязают в нескольких метрах, что вот, а тут неожиданно, ну, как-то скала то ли вылезла, то ли волна пропала, и он прям вот со всего размаху.
0: Как... Лобовое столкновение такое.
1: Да.
0: ДТП, знаете.
1: А у них же нет воздушной подушки, вот этой, которая отбрасывает.
0: В ведре-то никто же не положил, да.
1: Да, очень мы вот строили вот с воздушными вот этими airbag.
0: Что-что-что?
1: Ну, так называемая система airbag, автомобильная противоударная система, когда вы сидите за рулем, вот, и...
0: В момент вот стык.
1: Да, в момент аварии эта подушка со скоростью 300 км в час надувается. Вот, и как бы вам со всего размаха в морду ударяется. Ну, то есть тут как бы сейчас все фирмы неудумевают, ну, от чего человеку хуже будет, что он в аварию попадет или это подушка. Конечно, там несколько тысяч людей в год, они спасаются таким способом, подушка, отделаются, да, там переломом носа, слепотой, ожогом
0: бланшем.
1: Лица. Бланшем, да. Ну, бланш это вообще как бы не считается даже. То есть все с бланшами. То есть морда синяя такая, что там как будто вы пьете уже лет несколько. Вот, и мы проводили эксперименты, ведь очень много водителей в очках. Вот, мы проводили эксперименты, что нам делать? Либо делать такие подушки, которые как бы... На самой подушке есть форма очков, чтобы был удар в лицо.
0: Упор, чтобы приходился,
1: и,
0: да.
1: И упор не был на очки, а был вот как раз такое пространство для очков, чтобы вот как бы очки остались целы.
0: А как же тогда вот головной проворот совершать для просмотра, значит, нет ли слева помехи или справа помехи? Вот придется, то есть, значит, производить отрыв от этих вот шлангов.
1: От каких шлангов?
0: Ну, которые ведут к очкам.
1: Нет, там шлангов нету. Там просто такая выемка.
0: Ну вот от выемки, значит, нужно отворачиваться.
1: Нет, наоборот, в нее надо попасть, в выемку, чтобы очки туда встали, они не разбились, и осколки в глаз не попали.
0: Получается, выемки, они вот прям по всему диаметру вокруг головы водителя, кроме как сзади.
1: Нет,
0: ну, нужно
1: вот
0: левее посмотреть, там, слева выемка. Нужно вправо посмотреть, справа это же...
1: Нет, она же надувается, все, она сделала свое дело и сдувается. И как бы он сидит в очках, как живой.
0: Ну, были же, как бы я знаю, непроизвольные надутия. Вот.
1: Да, непроизвольные надутия. Это очень распространенное дело, и очень много аварий из-за этого происходит. Едет там парень, покуривает папироску, непроизвольное надутие. В то же время соприкосновение с пламенем 300 км в час против 600 градусов тепла.
0: Почему 600?
1: Ну, на гонщике сигареты 600 градусов тепла. Ты знаешь? Вот происходит взрыв. Взрыв. Вот почему? Вот, вот
0: теракт.
1: Какой испуг? Там от человека вообще уже ничего не остается. Теракты. Вот все говорят, вот у нас произошел теракт, взорвался автомобиль. На самом деле был непроизвольный выброс парашюта.
0: Мешка вот этого.
1: А, мешка, да. Нет. Airbag это называется.
0: Пузырь.
1: Вот.
0: Пузырь.
1: Парень курил за рулем. Да. Вообще сейчас курить за рулем нельзя.
0: Запрещено?
1: Да, запрещено. Потому что сигарета отвлекает. Дело в том, что, как ты уже заметил, ты когда едешь на своем мобильном телефоне, когда ты едешь на своем автомобиле, вот, ты видишь, что некоторые курильщики, особенно зимой, позволяют себе открыть окошечко на несколько миллиметров. И когда они едут, рулят, пробка там, или просто скоростное движение, они пытаются бычком попасть вот в этот щель.
0: Расперды в оконные,
1: да. В оконные расперды. А у них это не получается, они отвлекаются, там бычок гаснет, вот этот пепел сыпется на пол, они пытаются достать пылесосик. Опять же, в глаза. Ну, происходит авария, соответственно.
0: А вот я сейчас заметил такую вещь, что я-то сам, слава богу, не употребляю курительные напитки, вот. Но, тем не менее, обратил внимание, что очень многие сейчас как-то так из-под тишка в автомобилях курят. Вот прям видят, то есть достаточно на него строго посмотреть.
1: Да-да-да.
0: И он прям сразу прячет, тушуется. То есть все-таки вот сейчас штраф такой серьезный за это. Да?
1: Серьезный, 15 минимальных окладов, и при том американских минимальных окладов. Вот, и поэтому вот курильщики сейчас насторожились, и только некоторые личности с определенной пальцовкой могут себе позволить курить за рулем.
0: Ну да, то есть как бы это всегда было. Ну, а еще в какой-то области вот просто достаточно интересно, вот этот фильм, как бы, заодно мы его и проанонсируем, фильм так «Неудачные эксперименты», вот, он, как бы, я знаю, был задуман вами в связи с широко, так сказать, прошедшим по отечественным экранам фильмом, вот эта серия, это как... Как ее? Серия-то? Ну, это...
1: Неудачные эксперименты. Мы очень много экспериментов провели со строителями.
0: Так.
1: Вот, мы же испытывали каски. Вот, и мы хотели добиться того, чтобы плита, когда падает, либо кирпич на каску, она не приводила...
0: К деформации каски.
1: Ну, не только каски, а к убийству просто.
0: Так, простите, ну вот давайте по порядку. То есть, как бы кирпич, он еще масса более-менее легкая. А плита-то, если она особенно углом падает, вот... Ну, часто углом падает. То есть, значит, соскок с трех...
1: А если сделать каучуковую каску? Мы вот проводили этот эксперимент. Мы пытались достичь того, чтобы плита отскочила, но она не отскакивала больше, чем на 2 миллиметра. И поэтому все равно заваливала тушку.
0: Вы знаете, я немножко вспоминаю ее. Вот,
1: и на этих экспериментах погибло 15 тысяч человек.
0: То есть просто вот добровольцы?
1: Ну, нет, строители.
0: строителей.
1: Да, почему у нас сейчас строительство в таком упадническом состоянии, особенно на периферии, потому что как бы московское строительство, это понятно, а периферии, там же всех строителей уничтожили.
0: Вот таким способом. Да. А вот я помню, приходил к нам, так сказать, директор научно-исследовательского института по изучению и, так сказать, воссозданию амортизации Федор Викторович Моль, который вот говорил, я так сейчас вспомнил, он вкратце рассказывал об этой системе противо, так сказать, ударности для строителей, но по его как бы проекту над каждым строителем на четырех таких треногах, тоже каучуковых, устанавливал сверху такая касочка, и строитель должен был впереди себя эту треногу передвигать, то есть чтобы отскок происходил не от его, так сказать, репы, на которую надета каучуковая касочка, а от этих треног. Вот, я знаю, что просто вроде бы вы, так сказать, сэкономили, и вот эти треноги не сделали, а просто одевали шлемы.
1: Да, ну и как бы за счет этой экономии мы потеряли такое количество людей. А еще нам экспериментальный завод реактивных двигателей тоже подал идею, так. Разработал нам

0: Компьютер.
1: Скажите, а вот если маленький камешек?
2: Ну, все зависит от высоты и от скорости падения, опять же.
1: А если вот с большой высоты падает маленькая птица?
2: Но она может все-таки выйти из этого пике.
1: Нет, дохлая.
2: А, дохлая. Да, вот с дохлой птицей был, конечно, случай. Вот, и в итоге мы ее потом нашли где-то в пяточной области человека. Она какая-то оказалась птица, наверное, со смещенным центром тяжести.
1: И, наверное, клювом падала вниз.
2: Ну, все возможно. Там при такой скорости там не обязательно. Можно и тушкой пробить все, что нужно.
1: Ну, тушкой сложно. Вот если, например,
2: не, но если очень постараться, то можно и тушкой.
1: Но она ж дохлая, как она может стараться.
2: Да,
1: и ей-то резон какой. Не, и к тому же доказано, что как бы клюв всегда тяжелей, чем
2: да,
1: тушку нормальной
2: птицы. Если его
1: да.
2: заранее отяжелили свинцом. Тогда да. Ну вот, и в общем, при приближении нужной массы, нужной скорости, происходил такой взрыв. И ударной волной сносило в сторону массу, летящую на голову строителя.
1: А в какую сторону сносило? Вот потому что я знаю, что...
2: Сносило вот обратно.
1: Просто я вот видел фрагмент как раз этого фильма, и там вот такое поле большое, значит, стройка, типа, по-моему, стадион какой-то, что ли, строили, или там бассейн, не знаю. Огромная такая стройка, и вот тоже кирпич упал, и вот этот кирпич с каски на каску так и летал. То есть все строители хлопали, как вот в этой игре, вот где шарик такой металлический.
2: Да.
1: Вот,
2: был
1: такой. В конце концов...
2: Там как раз этот фрагмент очень снят.
1: Ну, да,
2: но
1: там
2: он снят в таком комедийном жанре. Ну, у нас даже погиб один оператор, все так хохотали.
1: Ну, потому что на него упал, естественно.
2: Да, потому что он был без каски. Мы говорили, ты каску одень, все-таки дело не шуточное. И даже хотели сделать небольшой колпачок для камеры, потому что камера стоит
1: тоже
2: там
1: денег,
2: 10
1: да.
2: гринца, и как бы... Ну, жалко было бы просто
1: потерять.
2: А в итоге потеряли камеру, потеряли очень ценного одноглазого оператора.
1: А что же летал тогда, если и камера, и оператор, что ж, не кирпич?
2: Это была плита, ну, на кирпиче испытывать это...
1: А, простите, а вот тут такой момент, я просто так уже концовки-то не видел, видел, как вот летало что-то, но так быстро, что не... Вот так, правда. Вот. А вот в момент, значит, когда срабатывает вот этот амортизатор, так сказать, реактивный на каске, не происходит ли раскол плиты? Или в целях экономии стройматериала?
2: Нет, там, да, там все было придумано так, что взрыв, он в принципе направленный на ударную волну, чтобы происходил воздушный, сильный поток воздушных масс. И, кстати, отдача тоже есть, и всегда рекомендуется подогнуть колени, чтобы вас не вбило в землю, если вот на вашу каску как бы происходит это все действие. Вот вам подогнуть. И в основном вот происходит такая картина, вот когда вот эта плита начинает скакать с каски на каску, вот эти взрывы, все падают на колени.
1: То есть, почему, кстати, на колени? То есть все-таки сильно?
2: Сильно, потому что коленки подогнуты.
1: А вот как бы вот момент срабатывания, насколько он у вас был точно отрегулирован? Потому что ведь ушиб коленных лопастей для строителей тоже тяжек. Он же...
2: Мы ходили, во-первых, на коленники. Позаимствовали у команды ЦСКА на коленники. И вот как бы... Ну, то есть там все было очень грамотно продумано. Погибло всего 3 человека вместе с оператором.
1: Ну,
2: это очень мало для таких опытов. Так что...
1: Ну, вот я вижу, у вас все как бы вот такие вот эксперименты, больше связанные со скоростями и с массами. Вот там кошка с кирпичом на спине, там дельфин, значит, с ведром на рыльце. Вот там вот падение, значит, всяких плит на головы. А вот, скажем, с растениями какие-нибудь непростые.
2: А вот такой, ну, как бы не то, что с растениями, но тоже связанное с животным миром. Мы заметили, что в природе есть такой... Казус небольшой. Страусы не умеют носить свои яйца. Ну, имею в виду, которые они их сносят. Снесли яйца, да?
1: А простите, а зачем им носить? Они же там же и высиживают или там.
2: Я сейчас объясню.
1: Да, да.
2: Дело в том, что есть такие животные, барсуки.
1: Существуют.
2: Вот. Да. Они очень часто любят поедать страусиновые яйца.
1: Ну, а у них, так сказать, распердырыльца не такая большая, чтобы, значит, страусиные вот
2: не,
1: это...
2: Не, ну, клювом-то они могут пробить. Нет, это барсуки. Дело и ну, барсуки.
1: Какой клюв? Это живот.
2: Ну, нос у них там такой, он в роговице.
1: Как это? Вы, наверное, путаете...
2: Роговицей покрыты. Нет, но барсук, что же я...

0: не могу, барсука.
1: У него там пушок должен быть, его, наверное, что-то
0: вот, перепутал. А под пушком...
1: А, ну, собственно, вам виднее, да.
0: Вот. И, соответственно, страусы, они не могут сначала почувствовать, живут здесь барсуки или нет. Они это чувствуют, когда несут потери. Вот, и, соответственно, им нужно переносить яйца, а переносить яйца они не умеют.
1: А, простите, мой, я не решил сказать, а как же вот, если они не чувствуют, что тут живут барсуки, то есть раз они уже чувствуют, что им нужно переносить яйца, значит, они заметили потери, а раз есть потери, так уже вроде и переносить нечего.
0: Нет, ну там же они несут до 30 яиц в год.
1: Ага.
0: Вот, и, соответственно, ну, как бы есть даже целые фермы страусиновые, страусы-несушки, скажем так. Вот, и мы решили обратиться, так сказать, к человеку, к природе человека. Вот на Востоке очень женщины любят носить всякие, ну, вещи на голове. И мы вот решили пойти от этого и научить страуса носить яйцо на голове.
1: А как же будет производиться вот подъем, значит, яйцевой лопасти на...
0: Очень просто, очень просто. Всем известно, вот почему мы и решили подойти к этой системе. Дело в том, что всем известно, что страус закапывает голову в песок.
1: Да, в случае испуга.
0: Да. Да. А тут мы его научили, чтобы он ее закапывал и выкапывал на месте нахождения на песке яйца. Вот. И как бы когда он высовывался уже оттуда, у него на голове сидело яйцо. Мы их все одели в специальные шапочки с такой проемочкой, ну, как бы с яйцеклеткой такой. Ой. Вот, и как бы уже мог бы двигаться страус. Ну, конечно, эксперимент был неудачным, был загублен. Было очень много загубленных яиц погибло в этом деле, и мы решили отказаться.
1: А почему вот они?
0: Ну, потому что страусы, они бегают, и очень быстро. И когда они чувствуют беду, и у них, соответственно, лопасти вот эти передвигающиеся, они начинают очень быстро работать и убегают.
1: Ну что же, мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
2: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Да, ну вот как бы эксперименты со страусами были действительно печально закончились. Я знаю, что кладку не уберегли вы кладку, но хотелось бы все-таки знать, а нельзя ли было, может, какой-то клеевой состав вот этих вот шапочек, то есть как бы потеря вот этого яйца просто из-за плохой, значит, цепки с что-то, ну, понимаете, да?
0: Да,
1: ну, сейчас, подождите. Вы подойдите, вот микрофон сюда, да.
0: А, да, извините.
1: Да, а то вы так из угла откуда-то так забились, что-то в угол, вы не стесняйтесь.
0: Дело в том, что не вы эту идею придумали приклеивать яйца. Это в нашей лаборатории это тоже было обязательно придумано. Но дело в том, что в основном этим занимались самцы. И после этого...
1: приклейкой?
0: Да. Вот, и после этого, ну, в силу того, что яйцо уже приклеивалось навсегда... И вот дальше высиживать пришлось, самка садилась на яйцо, соответственно, на голову самца, самец задыхался и гиб. То есть, соответственно, все равно происходило вымирание, то есть замена молодым на старое.
1: Вот я как бы...
0: То есть наоборот.
1: Сейчас,
0: ну да.
1: Вот вы звонили практически в тот момент, когда сюда приходил, значит, господин Климов и читал свое последнее стихотворение. Кстати, интересное весьма. Вы сразу набирали вот свой по вашему телефону сотовому и звонили и посылали, так сказать, съемочную группу именно туда, я так понял, на орбиту или в этот центр управления полетом, чтобы заснять, так сказать, вот эту неудачу с открытием люка, потому что как бы вот в последнее время космический неудачи, они стали преследовать землян, ну, очень часто. Что-то вот у одних не улетело на Марс кастрюля, значит, за нехилое количество бабок. У других вот люк не открывается. Вот я знаю, что о полете вы уже вот несостоявшемся репортаж сделали. А вот что с люком там, не могли бы вы прокомментировать?
0: Дело в том, что мы, то есть не мы, а наши американские коллеги, посовещавшись с нами, решили усложнить для астронавтов открывание люка и вообще, так сказать, проведение полета. Они их всех привязали к креслам.
1: А зачем?
0: Ну, чтобы усложнить. Сказать, что как они смогут себя повести в космосе. То есть это делается с упором на то, что когда мы начнем летать в другие галактики, Вот, и будем попадать в плен, чтобы мы умели выбраться из этого. И люк просто-напросто пока не могут открыть в силу того, что до него пока еще даже не добрались астронавты.
1: А вот,
0: то есть они пока заняты вот раскрепощением друг друга, не только физического, но и психологического. Все-таки это очень сильная психологическая нагрузка на человека, когда он в космосе. В корабле космическом. Там втроем, впятером, и все привязаны. Нет там, вот как в кино, случайно валявшегося ножа. Нету.
1: То есть это все не голливудские штучки.
0: Да, нет, вот нет вот этого вот дешевизма, вот когда там что-то вдруг случайно, кто-то там комар какой-то пролетел, крылышком махнул, веревкой развязался. Такого нету. Все серьезно. То есть у людей уже началась голодовная опухоль.
1: Какая?
0: Голодовная.
1: А, правильно.
0: То есть от голода. Вот, и то есть еще пару дней, троечку, уже обезвоженный организм происходит. То есть они умирают. Вот, и в наши, то есть сейчас там снимает кинокамера, и этот сюжет войдет во вторую часть неудавшихся испытаний вот фильма.
1: Ну что же, сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, а после этого я напоминаю, что вот у нас задерживается почему-то Ник Менза, так сказать, барабанщик, играющий у Марти Фридмана. И
0: который сейчас за окном у нас играет.
1: Да, и, собственно, он же барабанщик группы Мегадет, который вот инкогнито приехал в Москву, но практически вот только что вышел. Сейчас, я думаю, он вернется. Композиция. Да, вот практически, когда закончилась композиция, вошел Ник Менза со своим менеджером, но вот что-то опять они куда-то вышли, и вот мы сейчас ждали, что они вот-вот придут, но вот менеджер Филипп что-то говорит, что пока вот не получается. Ну, они в коридоре, и я думаю, что вот-вот Ник Менза, так сказать, войдет в студию, и мы поговорим о творчестве Марти Фридмана и творчестве группы Мегадет. Ну, а пока, так сказать, вот придется, так сказать, тебе выполнять роль такого благородного буфера, и заодно как бы ты отрекламируешь свой вот этот фильм «Неудачные эксперименты». Я... Да, вот что...
0: Нет, вы говорите, что... Ну, я могу, да, еще, так сказать, в целях рекламы, так сказать, рассказать дальше. Ну,
1: можно я вот спрошу маленькое вступление? Да. И вот как бы в этом фильме, по крайней мере, в первой его части, красной нитью проходит вот эта тема деревьев, растущих на карнизах подъездов. То есть это тоже часть вашего эксперимента. То есть могут ли деревья и трава расти
0: на камнях?
1: На камнях. И в результате выяснилось, что могут. Но, как я знаю, все это вот сейчас разрушается очень активно, все эти подъезды. Вот там уже показано, то есть корни там... Там птицы даже гнезда вьют в дереве, там грызуны заводятся, такие микроостровок происходит.
0: Да, вот в нашей социальной действительности очень действительно то, что на наших камнях могут расти деревья, на, так сказать, стройсооружениях развитых стран они расти не могут.
1: А в чем причина? Вот?
0: А причина в том, что у нас все находится в развале. И, так сказать, есть место, куда проникнуть к корням, чтобы пробиться к земле. А-а-а. Мы даже делали такой удачный эксперимент, который не вошел в наш фильм. Мы посадили яблоню на крышу 16-этажного дома, и в силу его развальности через 3 года эта яблоня произросла. Вот, она сначала питалась водами крышевыми, а теперь она питается водами подвальными. В силу того, что у нас все подвалы в воде в основном и все крыши. Вот, это дерево сейчас дает плоды, но вся беда в том, что дом даже не будут делать капитальный ремонт, его просто снесут в следующем году.
1: А яблоня погибнет?
0: Я думаю, ее пересадят, но под нее надо выкопать очень большой котлован, потому что корни достигают
1: высоты 16... Да, деформированы как бы.
0: Да. Они проходили через канализационные трубы. Ну, очень сильное дерево выросло. Еще же очень была богатая минералами почва, удобрена была хорошо.
1: А, да, людьми, в частности, да, жильцами.
0: Вот, так что... Вот это, может быть... Мы скоро, не знаю, как наши спонсоры на это отреагируют, сделаем фильм, первую часть, это удачный эксперимент. Покажем наши удачные эксперименты. Вот. Но я пока не буду рассказывать об удачных экспериментах. Я лучше расскажу что-нибудь о неудачных экспериментах. Вот. В фильме «Неудачные эксперименты», вот, последняя часть его, это, так сказать, смешные неудачные эксперименты. Так сказать, шутка некая, но и в то же время эксперимент.
1: Туда же, например, я знаю, вставлен, то есть вы как бы, по-моему, начали вот этот эпизод с кошкой, в который кирпич привязали, с дельфином.
0: Но это чисто научные эксперименты.
1: То есть, ну, они почему-то были вставлены в разряд тоже смешных.
0: Дело в том, что с научной стороны это люди не поймут и начнут подавать в суд всякие Гринписы, охрана защиты дельфинов, охрана защиты этих кошек,
1: ну да,
0: страусов, опять же. Вот. И мы как бы поместили это в юмористическую концовку. И я думаю, что это пройдет.
1: То есть, ну да,
0: там
1: по
0: даже
1: мере.
0: Все снято так, что как бы кошка не настоящая, а плюшевая, и также дельфин надувной. Ну вот как будто вот все.
1: Ну то есть вот так заретушировано.
0: Да, да, да.
1: С помощью вот как раз всей компьютерной техники. Я знаю, что вы получили, так сказать, какую-то то ли Оскар, то ли пальмовую ветвь, то ли вот пальмовую ветвь с Оскаром, то ли Оскар вот с пальмовой ветвью. Вот практически на все-таки этот фильм-то уже вышел в прокат, часть первая. И на вот, так сказать, международном конкурсе научно-документальных фильмов он, в общем-то, был отчествован, там, налили всем.
0: Ну, как бы мы взяли приз не в номинации «Научно-популярный фильм», а, так сказать, номинации альтернативного документального фильма, потому что все-таки съемки и сама тема, она неординарная и достаточно непонятна, так сказать, массовой публике.
1: Ну, то есть там нету, как бы это сказать, достаточно связанного сюжета, вот если это пояснить.
0: Да, и как бы эксперименты, они, ну, правда, неудачные, и поэтому...
1: А, кстати, ведь тут еще нужно сказать, что материалы для вот этого фильма вам предоставляли, то есть не только вы проводили, там есть некоторые эксперименты, которые вы проводили.
0: Да,
1: вот,
0: есть эксперименты, которые проводили другие мелкие независимые киностудии.
1: А, то есть именно все-таки все эти научные эксперименты были произведены не специалистами, а киностудиями?
0: Да, были даже любители.
1: Были, а вот любители. Не могли бы вы рассказать о, так сказать, о эксперименте какого-нибудь любителя, потому что как бы ведь мы же не знаем, что делается за стеной соседней квартиры. Может быть, там юный Ломоносов изобрел 70-й элемент таблицы Ломоносова.
0: Ну вот очень нам прислали из компании «Сам себе режиссер». Вот тоже неудачный эксперимент.
1: То есть у них не прошло это, видимо.
0: Да, у них это не прошло в силу не юмористичной. Ну, они как бы стараются связать с юмором, сатирой, просто со смехом. Вот. А там не было ничего смешного. Просто один из соседей сделал себе, так сказать, в стене дырку и наблюдал за другим соседом. А тот сосед был физиком. И физиком не простым, а физиком-атомщиком. И не простым атомщиком, а расщепенцем. То есть это те физики, расщепенцы, которые расщепляют атомы. Вот, и он хотел в домашних условиях на уровне самогонного аппарата расщепить
1: пару атомов.
0: Да. Ну, чисто для себя, чтобы дома лежал на всякий случай. Вот, и этот сюжет был отснят, он был...
1: А снимал вот тот сосед, кто проломил?
0: Да, конечно, он снимал.
1: А тот не видел, что
0: снимал? А тот не видел, что снимал.
1: А как же он проломил? А, ну, это, да, это не важно.
0: Вот, и как бы эксперимент оказался несостоявшимся, и он попал в наш кинофильм.
1: А чем закончился?
0: Ну, он не расщепил эти атомы. Если бы он расщепил, то бы пошло бы, скорее всего, в удачное.
1: Ага. То есть так не расщепилось?
0: Нет.
1: А тоже, то есть вот это я так вспоминаю, там вот когда он просто в таких семейных трусниках так в камеру, ну не расщепил, говорит.
0: Да, ну он такой стоит, вот прям вот так руки в стороны, такой удивленный.
1: Ну, глаза как бы, тоже расперли.
0: То есть, да, все то же самое, как и в лаборатории, да, даже там, ну, самогонный аппарат, конечно, был очень немного переделан, там змеевик был, другая конфигурация. Вот, ну не получилось, и я думаю, он работает над собой.
1: То есть все-таки расщепляет.
0: Да, потому что мы ему потом звонили, спрашивали, чем мы можем помочь. Все-таки мы снимаем фильм другой, ну, то есть, скорее всего, будем снимать, и нам нужен сюжет об удачном эксперименте. Вот, спрашивали его будущие планы по поводу... Спрашивали его по поводу будущих планов, по поводу... Наверное, часто повторяю слово «по поводу», да? Ну, неважно. Вот, по поводу... еще его несостоявшихся экспериментах, неудачных.
1: От расщепения.
0: Не только. Может, он какие-то задумал еще неудачные эксперименты. Ну, мы же интересуемся, будет выходить вторая, третья часть. Мы даже, может быть, сделаем целый телевизионный сериал.
1: Ага, вот, кстати,
0: неудачные эксперименты.
1: А скажите, а вот много ли частных лиц присылает вам всякие, так сказать, видеоматериалы, связанные с экспериментами?
0: Да, очень много. Некоторые ради популяризации себя, некоторые ради действительно экспериментов. Но есть доморощенные ученые, вот просто знаю, любители, знаете, науки.
1: Маги вот есть еще разные.
0: Маги есть,
1: вот,
0: да.
1: Я, кстати, знаю, почему я так вот это спросил, что вот совершенно недавно вам пришла как бы от разных магов целая куча материалов, вот, где как бы они, видимо, не разобрались, что у вас как бы идет речь о неудачных экспериментах именно, и послали просто как бы на шару, дескать, вдруг пройдет, типа на все конкурсы мы посылаем. Вот. А, и вот там что-то было, на ваш взгляд, интересное, что можно вот как-то задействовать в вашей, вот, собственно, в вашем кинофильме в этом.
0: Да, там есть один сюжет, он, может быть, под неудачные эксперименты не подходит, но все равно это как бы был эксперимент. Дело в том, что один маг показывал, как он может лечить людей, и он лечил такую болезнь, как опухоль. Ага. Лобная.
1: А, вот. Это часто встречается.
0: Очень часто, да, лобная опухоль.
1: Вот, кстати, так многие как бы это дело списывают, вот не знают, что это у него лобная опухоль, типа на насупленность, типа вот типа человек насупленный какой-то. Да. А на самом деле это начало лобной опухоли, которая делает, значит, расперды, да, вот, да. Значит, расперды межкостные и межкожные вот на лобной лопасти, и происходит так свисание, значит, лобные лобы, перекатывание на глазовые, собственно. И брови, значит, даже бывает так, что бровными происходит покол яблок. Ну, глазовых.
0: Да. Вот, и как бы он, маг этот, говорил, что он якобы умеет вылечивать эти болезни, но он оказался шарлатаном. После этого эксперимента неудачного инфицированный был в несколько дней, он просто покрылся весь этими наростами.
1: То есть практически, то есть,
0: И он задохнулся.
1: Нет, а если вы говорите шарлатан, то как бы, значит, какое-то воздействие он оказал?
0: Ну, он же шарлатан. Он, ну, шарлатан — это та личность, которая не сделала то, что, о чем он говорит.
1: Правильно. Так вот, а вот он, наверное, производил вот какие-то действия. Например, воскуривал фиам, ходил вокруг красиво в индейской юбке. Ему наверняка помогал кто-нибудь с обручем на голове. Там,
0: да, скажем, ему помогали, да, двое. Они этого пациента очень сильно избили. И, видно, он от этого-то и скончался.
1: Ага, ну да, действительно неудачный эксперимент. Ну, а какие еще вот есть интересные?
0: Очень неудачные эксперимент мы проводили над сотрудниками ГАИ. А вот это все снималось скрытой камерой, соответственно. Конечно, вещь была очень смешная, очень неудачная. Вот, потому что с органами МВД шутки опасны. Вот. И, значит, сюжет следующий. Я сейчас вкратце расскажу. Мы взяли одного водителя. Угу. Ну, случайного.
1: Просто доброволец.
0: Просто вот он поставил машину на стоянку, побежал за сигаретами.
1: Тут вы его...
0: Не закрыл дверь. Ну, знаете, бывает так вот. Или типа вот заправки, вот так вот. Угу. Люди позволяют себе не закрывать дверь автомобиля. Ну, иногда некоторые представляют, что они в Америке могут себе позволить остаться. Вот, мы налили клея на сиденье, открутили номера и пустили парня. Вот. Ну и парень едет, ничего не подозревает, все. Ну, гаишник видит, что едет парень, который ничего не подозревает, и без номеров еще. Ну и гаишник выставляет ПЕСТ. ПЕСТ светится, и происходит торможение. Парень паркуется, короче, по всем правилам.
1: А посвист должен происходить? Ну,
0: а посвист происходит в том случае, когда...
1: Для
0: глазная, да, вот эта фишка не реагирует на
1: ПЕСТ.
0: На ПЕСТ.
1: Да.
0: Вот. И, то есть происходит правильная парковка по всем правилам. Там,
1: режим.
0: Да. Вот. Ну и как бы открывается, хочет парень привстать, он понимает, что он приклеен. Но он думает, не буду, так сказать, на себя наводить
1: тень, как бы.
0: Да, что я как-то плохо выхожу. Буду сидеть, пусть он подойдет, проверит. Там,
1: а он-то еще не знает, что номеров нет.
0: Да.
1: Вдобавок,
0: вот,
1: да.
0: В общем, ну, открывает стекло лобовое. Нет, боковое. Вот, гаишник подходит, смотрит документы. Вот, и говорит, откройте капот. Вот. А гаишники у нас очень не любят, когда человек сидит в машине и не выходит. Ну, как бы ему сразу грустно становится. И не поговорить ни о чем.
1: Да, и вроде
0: как бы запах не учуять, там, что выпил, не выпил человек. Вообще, наши гаишники любят придерживаться таким нормам жизни, что надо друг друга приветствовать стоя. Вот поэтому всегда все водители стараются выбежать, показать права. Ну, некоторые с правильной пальцовкой, конечно, могут себе позволить и не выходить из машины. Вот. Но при этом нужна еще и машина нужной модификации.
1: Ну да, это и покрас, чтобы был, да, хороший, покрас, не пузырями, и да, вот не желтого цвета такого.
0: Мыльного.
1: Да, мыльного, да.
0: Вот, и, значит, он сидит, проверяет документы, говорит, откройте капот.
1: Дескать, как бы... А он еще должен перед этим, видимо, спросить, а где ваши номера, дескать? Или он пока это не спрашивает?
0: Нет, он пока не спрашивает.
1: Просто откройте капот, да.
0: Да, и, в общем, он там сидит так, ну, не знаю, что парень делать. Он взял,
1: дернул
0: рычажок,
1: произошел, вот,
0: открылся,
1: значит,
0: и сидит, думает. Ну, гаишник уже видит, злится.
1: Типа,
0: думает,
1: дескать, еще
0: сидит
1: и капот.
0: Наркоман какой-то еще... Говорит, ну ты что, капот будешь открывать? Он говорит, да вы понимаете, я не могу, я без ног. Ну и тут сразу милиционер решил докопаться. Так а где знак, что вы инвалид? И тут началось. У вас номера грязные, их же не видно. Вот.
1: Ну, вы... Нет, вообще.
0: Но гаишник еще этого не понял, он думал, они грязные.
1: А.
0: Сейчас же дорога плохая.
1: Ну да.
0: Вот, номеров нет, номера грязные, знак инвалида нету, не встали, не вышли там, все дела. А вот, в общем, как начал кричать, ругаться там, все, а этот, ну, пытался надавить на то, да что я буду выходить там, я имею право даже не глушить машину, но по закону действительно так и является. В итоге там прибежали еще его братки, вызвали, ну, то есть милиционеры. Вот, вызвали еще две патрульные машины.
1: А вот. Все это снимается,
0: да, его погрузили на...
1: А как же его отодрали-то?
0: Его не стали отдирать, его погрузили на этот автокар и увезли.
1: То есть вместе вот со всем автомобилем?
0: Да, вместе увезли на стоянку. Теперь жена стоит в очередях, чтобы мужа со стоянки, это в два раза дороже. То есть там всю семью, всех родственников подняли. Но это очень неудачный эксперимент.
1: А
0: поэтому
1: вот...
0: и называется, что как бы человека загубили, он там теперь... как голодный.
1: А и штаны еще попорши.
0: Ну, говорят, ему собаки приносят еду. Да. Вот это, наверное, мы снимем в удачных экспериментах. Вот это вот дело. То есть мы засняли это, и, возможно, это войдет в удачные эксперименты. То есть, как бы, испокон веков люди едой помогали собакам.
1: Подкидывали им, да.
0: Да. И это у них в генах отложилось.
1: У собак?
0: Да.
1: О-о-о.
0: Вот, и теперь они как бы отдают дань посредством общения с этим вот заключенным,
1: дескать,
0: собственной машиной.
1: Видит там все приклеенный сидит,
0: да,
1: дескать.
0: Такой потерянностью. Даже птицы старались не гадить на крышу автомобиля, чтобы как-то так, ну, облетали стороной. Может, он как-то их отпугивал.
1: Наверное, махал и говорил, кыш, кыш, говорил.
0: Да, ну, в общем, это вот как бы мы убили сразу двух зайцев, сняли и неудачный, и удачный.
1: Ну, то есть у вас как бы выдающийся.
0: Да, вот здесь, да, конечно, нам придется заплатить очень сильную компенсацию человеку вот этому, который приклеен. Вот, и, ну, грустно для наших спонсоров, конечно, нам попало от них, и теперь... Нам, наверное, придется снять еще тройку неудачных экспериментов. Но я имею в виду фильмов в целом.
1: Да, вот как бы, скажем, сюжеты сами, вот вы выезжаете, куда снимать? Ну, имеется в виду, вот не просто же с бухты-барахты вы сидите дома и типа...
0: Нет,
1: то есть,
0: конечно,
1: да, то есть,
0: нет.
1: Как
0: мы же хотим ездить, отдыхать за границу и так далее. Мы придумаем, что вот со страусами эксперимент надо обязательно произвести в Африке, а не где-нибудь у нас в России. Хотя в России это вполне возможно. Взять из зоопарка страуса, привезти его в песочницу, чтобы он там ковырял. Там,
1: в любом дворе он летом там, да.
0: То есть легко. А мы усложняли, мы разводили спонсора на путевки заграничные. То есть, конечно, плохо, что я это рассказываю в эфир, но все наши спонсоры в это время либо в ночных клубах
1: пьянствуют, да.
0: Да, либо спят. А «Эхо Москвы» особо в приемниках, так как все наши спонсоры там с «Кларионом» общаются, а «Кларион» — это та фирма, у которой не широкий диапазон, там «Эхо Москвы» нет. И,
1: можно лепи там правду матку.
0: Я даже могу вам сказать, что мы сняли неудачный эксперимент с нашим спонсором.
1: Так.
0: Вот, и мы решили проверить такую фишку, что мы ему подсунули в чемодан вместо 20 тысяч долларов настоящих, мы положили фальшивые. И мы решили провести над ним удачный, хотели, эксперимент, что вот наш спонсор настолько крутой бизнесмен, что эти доллары впарят как настоящие.
1: Угу. Ну и как бы на пришлось... переговорах.
0: Да.
1: И тоже скрытая камера была.
0: Да, и... Конечно, эксперимент вошел в серию неудачных экспериментов, потому что его взяли с поличным. То есть ему пришлось отдать все остальные суммы. Это еще было 500 тысяч долларов за то, чтобы его не посадили в тюрьму за махинации в этих в деньгах фальшивых.
1: Но с другой стороны, есть... когда, я думаю, он увидит сюжет, может, он как бы по-доброму отнесется, то есть, или все-таки...
0: Я не знаю, что будет после этого сюжета.
1: Ну, понятно.
0: Вот, но я буду пытаться уехать в Израиль до выхода на широкие экраны этого фильма.
1: Uh-huh.
0: И уже там начать работать с другими спонсорами. Пока те спонсоры еще не видели, что мы сделали с этим.
1: Ну что ж, вы очень предусмотрительны. Да, но мы-то начали немножко, так мы что-то в сторону ушли, так как мы начали вот с запахов, собственно.
0: Да, вот мы ехали с Мензой, там мне надо было забежать к одному другу. Я говорю: «Ник, давай сейчас со мной вместе подымемся, там посмотришь у парня с гитарой что-то».
1: Какого парня с гитарой?
0: Ну, у меня друг, он на гитаре играет, и он... У него что-то с гитарой.
1: А, то есть с полом.
0: Да, полом какой-то произошел.
1: А этот же вроде на вроде Ник Менза, он барабанит, он же.
0: Ну, все равно у него в группе гитарист есть, он видит же, как они работают с гитарами. Там, ну, как бы кухню это примерно знает. Ну, барабан и гитара одно и то же.
1: То уж.
0: Что это 7 струн, что у того 7 барабанов.
1: 7 кастрюль, да. Точно.
0: Да, с этими, с крышками. Сидят по кастрюлям, по крышкам грохочет. Вот, ну и мы заходим в лифт. А там, как говорится, вот в этой рекламе, а запах.
1: Угу.
0: Вот, конечно, Тайден там и не пахнет.
1: Вы уже даже как бы зашли к нему прям в квартиру, там так.
0: Нет,
1: прям?
0: Мы зашли в лифт.
1: В лифт. А вот как бы какие-то предметы посторонние, которые бы вас насторожили, на полу не были ли разбросаны?
0: Была разбросана лужа.
1: Лужа.
0: Вот, от которой как раз воняло.
1: Ага.
0: Вот. Ну и Менза так удивился, говорит: а что у вас тут, ну, нету, так сказать, специальных средств, почему у вас лифт не укомплектован?
1: А, кстати, вот прошу прощения, вот я знаю так, что у вас было несколько, так сказать, сюжетов, претендентов на, так сказать, вхождение в ваш фильм, неудачные эксперименты, связанных с лифтами. Вот, что-то там, вот один сюжет, по-моему, он не прошел, потому что подпил троса, слишком была грустная, как
0: да,
1: бы эксперимент.
0: Да, да.
1: То есть может ли лифт подняться, если подпилить трос? Вот. А вот остальные какие-то, может быть, вам сейчас придут на память, отобрали ли вы что-то из лифтовой темы? Вот?
0: Ну, такой мелкий сюжет, неудачный эксперимент, выдержит ли яйцо куриное закрывание дверей. Вот. Потом...
1: Ну и как это очень интересно. Ну, ведь, ну, действительно, на самом деле...
0: Яйцо было раздавлено.
1: То есть поэтому это опасность для грудничков.
0: Да, и поэтому сейчас мы написали заявление вот в защиту, в общем, защиту детей. И сейчас они с требованием выступают к лифтовым организациям, чтобы...
1: Уменьшить нажим дверей.
0: Уменьшить нажим дверей.
1: Ну, это благородный эксперимент.
0: Ну, как бы он неудачно благородный все-таки.
1: А вот скажите, ага, собственно, как бы произошел раздав яйца сразу, отъезд лифтовой кабины, или все-таки лифтовая кабина потрудилась? Ведь по логике, вот, значит, если какое-то препятствие, ладушки.
0: А, ну...
1: то должно быть это... Ну, они так, вот так. А потом раз, назад разжираются. Ну, типа, и хлопают. Ну, вот если, например, как некогда, вот он подбегает к лифту, он спешит, или там баба его знакомая, да. Он так раз ногу между этих, да, да, просунул, она бах, и открывается конструкция, вот. То здесь как бы сразу произошел, значит, похруст скорлупный, или все-таки как-то отъезд дверной, потом снова наезд?
0: А, нет, просто всмятку. Угу. Еще очень такой интересный, неудачный эксперимент был. Мы, значит, сделали двери очень тонкими.
1: В смысле двери?
0: Ну, хлипкими. Ну, вот эти двери, двери, которые у лифта. А, вот, ну...
1: а ведь могло бы произойти, если вот они чем тоньше, тем сложнее им совпасть вот в точке соприкосновения лопастей. То есть,
0: нет,
1: может,
0: тоньше я имею в виду непрочные. Не про... Они были утонченные, скажем.
1: То есть деформировались при как бы соприкосновении с...
0: Да.
1: С...
0: Да. Да. А вот, и мы хотели этим достичь экономии на затратах.
1: Материалу, да.
0: Да. И вот проводили такой эксперимент, и очень неудачно появился какой-то человек, который вот так же увидел свою знакомую в лифте и побежал к ней. Двери закрылись, он проломил эту дверь
1: туда
0: и упал в шахту. И вот этот сюжет тоже есть.
1: Но он тоже, я знаю, в разряде смешных там у вас.
0: Ну, как бы, знаете, там...
1: Споры
0: такой...
1: еще творческие.
0: Да, то есть, в принципе, там как бы и рамочка в конце, что вбежавший в закрытую дверь погиб. Ну, и в рамочке, как
1: обычно.
0: Ну, понятно,
1: как, чтобы увековечить героя.
0: Да, да,
1: как
0: да,
1: бы.
0: Да.
1: А вот он тоже ведь не знал, что там они... хлипкие, да?
0: Да, он не знал. Ну, просто случайно. Мы просто стояли, снимали, а он куда-то торопился, он как-то так обратил, бросил взгляд, что, ну, как говорится, снимаю что-то. Он от этого еще стал побыстрее, чтобы, ну, как бы не мельтешить. И в итоге он проломил все это дело. Вот. И мы даже... не дали, не стали писать заявление в организации, чтобы, ну, делали, ну, хлипкие двери.
1: Понятно. А вот, вот этот эксперимент по тому, насколько ровно разрежет метросостав в метро батон колбасы салями диаметром 5 сантиметров. Вот как он закончился. Я знаю, что там что-то вроде бы случилось с подкладывающим.
0: Ну, как всегда, в неудачных экспериментах погибает масса людей. Вот, и в этот раз мы использовали колбасу не того качества.
1: Uh-huh.
0: Вот, и просто сошел с рельсов поезд.
1: Это как раз вот в Ла-Манше вы делали, я знаю, да, во Франции.
0: И сошел,
1: а вот эта компания, вот, которая вот тоннель вот этот, они как бы не пытаются перекинуть часть вот этого иска, ведь там же и пожар потом произошел,
0: да,
1: насколько,
0: да,
1: я знаю.
0: Сгорело три станции метро.
1: Там, да.
0: То есть это была большая катастрофа, но мы втихую все это проделали, вписались под репортажные съемки, что
1: ну,
0: мы как
1: резко.
0: Бы...
1: Да. Да. А вот как бы что стало с батоном все-таки?
0: Ну, батон разрезало, но неровно. Как бы пепла мы уже не нашли, мы не стали искать, мы оттуда ноги сделали как можно быстрее.
1: Видимо, и... видимо, там, наверное, попала берцовая кость какого-нибудь животного скорее.
0: Ну, что-то там был минерал, может, какой-то очень прочный, либо что-то статическое, что дало электроразряд, и просто колесо выбило там как-то и разломило. Ну, мы не стали проводить дальше экспериментов. Я еще боюсь то, что какая-нибудь французская кинокомпания закупит для проката этот фильм.
1: То есть
0: не увидит сотни французов. Я не знаю, меня Израиль не спасет. Только вот как на Марс дорогу сделать, я туда свалюсь сразу.
1: А счет действительно, кстати, так вот как бы рано, видимо, открывать совсем уж широкой аудитории истинную причину вот этого пожара под Ла-Маншем или над... Ну, это не важно. Под... Под, да, потому что разные существуют.
0: Я это
1: версии.
0: Говорю, потому что есть даже блюдо такое под Ла-Маншем.
1: А, вот это такая поподробнее.
0: Вот, значит, такая свиная отбивная под Ла-Маншем. То есть это соус, приготовленный поварами, которые когда-либо входили на Ла-Манш.
1: В смысле?
0: Ну, сходили. Ну, как эти, скалолазы сходят на Ла-Манш. Вот, они тоже повара сходили.
1: А, это вроде бы ведь озеро. Или раз.
0: Ну, на него же тоже надо сходить. А как же тогда под Ла-Маншем пожар? Как под озером может быть,
1: ну,
0: пожар? По-моему, это
1: ну,
0: утопили.
1: Ну ладно, облюди дальше.
0: Вот, и я не ел, правда. поэтому я не могу рассказать, из чего состоит вот эта вот верхушка. Ну вот в силу вот этого пожара было даже блюдо, оно сейчас очень популярно, и как бы это считается такой приманкой в рестораны.
1: Дайте мне, дескать, свинину под ла-маншем.
0: Да. Что-нибудь последнее. Свинину под ла-маншем.
1: Да, а вот скажите, вот как бы так мы незаметно перешли все-таки к кулинарии. Вот в новом фильме «Неудачные эксперименты 2» будут ли какие-нибудь неудачные эксперименты в области кулинарии? Я не имею в виду это разрезание солями вот по поездам, так завершившейся какой-то совсем уж крупной неудачи, а вот что-нибудь менее, так сказать, обидное.
0: Ну, есть, да, есть один сюжетик, значит, «Неудачная кулинария», он так и называется. То есть мы решили провести эксперимент. Но вот в ресторанах очень часто показывают, что вы приходите, садитесь, под вами аквариум.
1: А под нами?
0: Нет, сейчас не под нами. Понятно. А вы, когда приходите в ресторан, и вы сидите за столиком, под вами аквариум. Вы говорите,
1: подо мной вот нет.
0: Да нет, я же говорю, когда вы в ресторан специально приходите. Вот, и говорите официанту, мне ту рыба.
1: А, две рыбы, значит.
0: Да. Ну, он показывает, как их тот их вылавливает и жарит там, парит, делает из них
1: вот
0: там
1: бестроганов всяких. Тех двух, да?
0: Да.
1: А вот, простите, вот в тот момент, пока он бежит, они могут уплыть и появиться другие. То есть идентифицировать надо.
0: Дело в том, что они все на веревочках и под номерами. Прямо у них выбит номер, наколка, все. Их за веревочку дергают и притягивают как бы.
1: Подтяг веревочный.
0: Да. Да. Вот. И, значит, мы решили провести эксперимент с коровой. То есть в зал вводилась живая корова.
1: Одна?
0: Одна. Угу. Ну, вы же сидите. Вы сидите. Да. Вот. И внизу
1: рыба.
0: Расположен коровник.
1: Нет, рыба, вы говорили.
0: Нет, это в другом ресторане. Просто у разных ресторанов разная специфика. Есть рыбный ресторан, есть коровний ресторан.
1: То есть прямо вот внизу?
0: Бараний, да. И там располагается такое стойло, все, коровы стоят.
1: Под стеклом.
0: Там, да, там таблички, вес, там жирность, там рост,
1: пол,
0: вес.
1: Пол.
0: Да, пол обязательно. Там, ну, вдруг кто-то в имя захочет. Вот. И это самое, значит... Ну, вот суть эксперимента сейчас вкратце расскажу.
1: Да, да, если
0: то есть как
1: можно,
0: сюжет,
1: да.
0: Там проходит. Ну, заходят два кренделя в ресторан, садятся, клава при них. Вот, и они, значит, выбирают нам, пожалуйста, вот ту тёлку.
1: О, как?
0: Как?
1: Нет, это я так...
0: А, вот, ну, в зал приводят корову, тёлку вот эту, и говорят, вам тёлку звали Мария.
1: Нет, простите, вы сейчас о публичном доме, что ли?
0: Нет, я говорю о коровах.
1: А, простите.
0: Просто корову звали Мария.
1: А вот, то есть, все-таки там, значит, не как вот с рыбами номерные, а вот они, то есть...
0: Просто вы выводили.
1: Нет, я имею в виду, вот у рыбы вы рассказывали, вот, которая под нами.
0: Да.
1: Вот под нами рыба, там номера.
0: Ну, а тут тоже были выбиты...
1: Имена или...
0: Выбриты номера.
1: А имя тогда...
0: А именно таблички там, корова номер 14, Мария.
1: Мария.
0: Вот, ну и там в силу того, что очень много преступников ходят в такие рестораны,
1: ну,
0: они не любят вот эти номера все, да?
1: Да, у них как-то неприятно.
0: Они вот им приводят, говорят, вот это Мария.
1: Дескать, знакомьтесь, дескать, да.
0: А вот, ну, все там, здрасте-здрасте, там...
1: Мария,
0: корова, дескать, тоже там, му-му-му...
1: Цок-цок-цок.
0: Да, там копытцами как-то перебирает. Она думает, что ее сейчас за стол посадят. Она там нажрется, как собака, да? Или как... Вот. И... А тут, оказывается, картина-то другая. Ну и... Это самое... Повар спрашивает. Что будете кушать-то? Ну и там братки показывают нам, вот, пожалуйста, вот отсюда там... филе вырежьте, отсюда. А Клава говорит, а мне, пожалуйста, в имя. Я не понял, почему, зачем ей в имя. То есть в имя-то, в принципе, и послужило неудачным экспериментом. Так бы мы его, может быть, включили в сюжет удачных экспериментов. А тут пришлось... А, вот,
1: а ну, все и... это тоже снимало скрытой камерой, как бы.
0: Да, конечно.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: А вот, ну и в силу того, что... Ну, в силу познания разделки коров, вот, коров начинают разделывать с отрезания сосков.
1: Чтобы вот высыпалось молоко все.
0: Да. Ну вот они как это самое, соски отпилили, как молоко хлинет.
1: Ой.
0: Ресторан затопило. Я не знаю, что это за корова, за супердойница такая. В общем, затопило ресторан. Вот эти повар,
1: зациклил все.
0: Повар вот этот вот. Потом, который из стойла привел пастух.
1: Марину.
0: Два вот это, кренделя. Да. И вот эта Клава, они все погибли.
1: Ой.
0: Вот, ну там публика вообще там в шоке была.
1: Все грязные,
0: все типа там люди из высшего общества там.
1: И все в молоке.
0: И все, если бы только в молоке, там в имя все пошло.
1: То есть тут даже еще вот я знаю с одним, он вроде там очень авторитетный, ему нужно было ехать на какой-то там договор с какой-то другой там преступной фирмой, он приехал и говорит, да дескать там все на пальцами махать стало, а ему говорит, да дескать у тебя молоко еще не обсохло.
0: Да,
1: он,
0: да, блядь, да.
1: Типа, и такой прям опущенный ушел.
0: Да.
1: То есть неприятности.
0: Вот,
1: были,
0: и, в общем, да, такой неудачный эксперимент у нас получился. Мы хотели как бы сделать новую фишку в ресторанах, завлечь публику.
1: А получилось вот...
0: Да, опрофанились.
1: Да. Ну что же, прервемся немножко на музыкальную паузу.
2: Монморанси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, сегодня у нас гость, который что-то никак не попадет к нам в студию, Ник Менза, но я все-таки надеюсь на то, что он сейчас просто какие-то тут непонятные дела с билетами, я так понял, с обратными. Но я думаю, это все успешно решится. И да, так вот, значит, вы с Мензой вошли в лифт, где, значит, намусорено лужей.
2: Да, и, значит, и стоит... очень стойкий, неприятный запах стоит.
1: Ну, то есть характерный для лифтов. Кстати, вот, видимо, все-таки эта тенденция, так сказать, роста насчет мусорных вот этих кучек, простите, в лифте, она, сейчас расскажу, все больше, короче, мусорит калом в лифтах. Вот. И все меньше у мусоропроводов, ну, относительно. Вот ученые
2: в частности... Даже вот в этом подъезде были развешаны листовки, что убедительная просьба гражданам, не имеющим наглости проделывать все свои виртуозные деяния на улице, просьба все-таки не использовать для этого подъезды, лифты и черные... Да. Да. Лестница.
1: Вот, кстати, Федор Викторович Моль, вот как раз директор этого института, о котором я говорил, он, так сказать, некоторую закономерность выявил. Дело в том, что все-таки лифт — это движущийся объект. И движется он вверх или движется он вниз. В общем, доказано, что уже космо-методами, ну, не имею в виду космонавтическими методами, космонавты, коллега, вот, что как раз вот облегчение человеческого организма лучшим образом происходит,
2: так сказать, подъеме.
1: При подъеме или при спуске, если и то, и другое резкое. То есть,
2: ну, там давление, все связано с давлением.
1: Да, да, видимо, конечно. Поэтому то остается вовсе не потому, что это уединенное место, потому что...
2: Я думаю, что, возможно, скоро лифты будут двигаться параллельно земле, чтобы не было вот этого давления вверх.
1: Может быть, это спасет.
2: Вот, а то, когда давление, когда вверх поднимается, они начинают испражняться, там, когда вниз их там тошнить начинают.
1: Черт, и что,
2: да, то есть а вот когда прямой, им некуда будет выплеснуть.
1: Вот скажите, не было ли такого, как бы, попытки, вернее, такой метод изобрести, поставить какой-нибудь датчик на резкую перемену запаха? Ну, к примеру, даже если, например, портвейном вдруг звоняло в лифте, то, например,
2: нет, происходит... Нет, это было.
1: Например, выпроска стен, да, какой-нибудь влажный.
2: Это было у нас в неудачном... Есть.
1: Вот не могли бы...
2: Неудачный эксперимент, есть такой сюжет. Да. В общем, мы поставили датчики на все возможные потусторонние запахи, которые не должны присутствовать.
1: А если вот она, например, тунца жарит и сейчас это принесет в лифт?
2: Но...
1: Ну, понятно, да, так что...
2: Это же неудачный был эксперимент, понятно. Я сейчас... В общем, мы, как всегда, снимали скрытые камеры, мы установили кучу датчиков на всевозможные запахи, даже потливость.
1: Потливость. Ну, вообще, действительно, вот, кстати, прежде чем залезать в лифт, нужно подумать.
2: Да, а то... дезодорантами,
1: да,
2: и так далее.
1: А то вот наешься гуляши и прет.
2: Вот, и поставили, так сказать, наполнители с пенами.
1: Почему с пенами?
2: Ну, это вот такая была фишка. То есть пена, она вообще является очень эффективным подавителем запаха.
1: Именно пена.
2: Именно пена.
1: Потому что воздушный слой не пропускает ни один запах.
2: Да.
1: А водой можно захлебнуться.
2: Да.
1: А пеной можно и дышать, если что.
2: Да, там же в пузырьках содержится кислород, и как бы человек уже высасывает.
1: Это, как бы, знаешь, кислородная маска получается.
2: Да.
1: А не было ли так вот специально, например, человек хочет подышать свежим воздухом, он приходит и вдруг в лифте, извиняюсь, делает выхлоп, вот, и срабатывает
2: эта штука,
1: и на халяву дышит. Бывало ли?
2: Ну, вот, как бы, получился неудачный эксперимент. А вот, значит... Почему-то именно в этот день и именно в этот час в лифт, который мы снимали скрытыми камерами, который был с наполнителями, кучами датчиками, ворвался человек, у которого была аллергия на пену. А вот, и он, видно, домой торопился, то ли у него там молоко убежало.
1: Или вспучило его.
2: Да, или вспучило. Он вбегает весь такой вспотевший. А вот датчики быстро среагировали на все вот эти вот запахи неприятные. И был произведен выброс пены.
1: Ага, вот. То есть непроизвольный практически. Да. Ну как, ну тоже непроизвольный, то есть не санкционированный.
2: Да. Вот, да. И так как у человека была аллергия, он просто задохнулся, даже, можно сказать, поперхнулся этой пеной.
1: Ага.
2: Вот потом у него была одышка, он же бежал, он торопился, ему нужно было больше. Ну,
1: кстати, вот с собой запрещено брать одышку в лифт, и вообще даже самолеты не пускают. Дело в том, что они очень гадят.
2: Просто ее выключать, либо оставлять в аэропорту и транспортом перевозить.
1: На хранение сдавать отдельно.
2: Вот, да. И в итоге он поперхнулся этой пеной и умер. Это снято у нас.
1: У нас, кстати, был такой референт, поперхнулся. Или уволили его.
2: Да,
1: почему? По той же причине.
2: Фамилия понравилась.
1: Фамилия, да.
2: Сколько референтов у вас ушло на другие радиостанции.
1: Да, ну там они тоже долго не задерживаются. Ну что же.
2: Да.
1: Дальше я вас слушаю.
2: Что дальше?
1: Где Ник Менза?
2: А, так вот видно, что-то с ним случилось. Надо будет, как референт какой-нибудь зайдет, спросить. Мы же не можем уйти куда-то все-таки. Эфир прямой, первый.
1: Ну да, да.
2: Неудачный, жалко, конечно.
1: Вот
2: что,
1: давайте продолжим.
2: Кстати, неудачный первый эфир можно снять как... Нет, это,
1: ну,
2: эфир,
1: это не,
2: не эксперимент.
1: Да. Так вот, все-таки, значит, заходите вы с Ником в пропахший, в общем-то, лифт, лифтовую кабину. А, кстати, она была на 6 человек или на 12? Тут очень важно, потому что если, например,
2: устанавливают...
1: На 4.
2: Да.
1: Просто ведь тот датчик, который, вот датчик запаха и перемены запаха, который, значит, рассчитан на лифт в 4 человека, он может не сработать на лифт в 12 человек.
2: Может.
1: А как же выйти из этого положения?
2: А мы не будем устанавливать эти датчики.
1: Вообще, то есть.
2: Ну да.
1: Ну, правильно.
2: Человек один погиб уже. Если погибает одна человеческая единица, эксперимент считается неудачным.
1: И
2: он больше
1: сразу
2: уже не рассматривается. И это ноу-хау, так сказать, оно вычеркивается из жизни изобретений.
1: А вот, кстати, где гарантия защищенности от того, что кто-нибудь когда-нибудь, основываясь на, так сказать, неосведомленности населения, там, исполнительных органов, законодательных, вдруг решится повторить этот эксперимент, а вот никому будет невдомек открыть книгу неудачных экспериментов или достать с полочки кассету «Неудачные эксперименты 1-2» и так далее. Я надеюсь, что эта серия будет продолжаться.
2: Так сказать, незнание закона не освобождает. Вот.
1: Ну, я знал, что вы так ответите.
2: Что был такой эксперимент, который тоже закончился неудачно и не по нашей вине. Мы хотели установить, за сколько минут человек сможет на руках перейти магистраль. А вот, и у этого человека произошел сердечный удар, и он умер. И
1: а магистраль какую?
2: Ну, автомобильную.
1: То есть перейти по длине?
2: Нет, поперек.
1: Вот.
2: Да, и эксперимент оказался, ну, по всем
1: правилам. А в это время машины ехали?
2: Ехали.
1: То есть ему нужно было...
2: Лавировал там между ними, да. То есть там спортсмен, ходок на руках.
1: Не смог перейти.
2: Нет, у него просто случайно сердце отказало.
1: То есть и прям мордой бог в асфальт.
2: Он прям в асфальт, все там, на него наехало много транспорта. А вот случилось, погибло еще человек 15, и, соответственно, эксперимент был неудачным.
1: Да, надо же, как жалко. Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем продолжим. Я уже надеюсь, что Ник Менза барабанщик.
2: Ну он, я думаю, сейчас подойдет, я еще спрошу.
1: Ну я даже не буду говорить, кто он, потому что вдруг не подойдет. Ну хотя он тут вроде тусуется.
3: Эхо Москвы.
1: Ну что же, пока, так сказать, наш гость...
2: Да, его что-то, он сейчас подойдет, обещали, что вот он побежал там вниз.
1: Опять? Ну ладно.
2: Да.
1: Да, я предлагаю, может быть, у кого-то возникли сейчас какие-то мысли или вопросы именно к вам.
2: А может, и к Мензе кто-то хочет обратиться, там спросить что-то.
1: Мы в крайнем случае передадим, конечно.
2: Да.
1: Вот, телефон 203-19-22, и мы ждем, так сказать, ваших звонков.
2: Еще немного ждем и начинаем...
1: Мензу беседовать.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
2: Там с Таймыра звонят. Погромче, пожалуйста.
4: А это я?
1: Да. Рассказывайте.
4: Ну, у меня вопрос был к гостю.
1: Угу.
4: Но его нет.
1: Ну, вы давайте скажите, мы запишем просто.
4: Не, ну я хотел как бы конфиденциально.
2: Ну, говорите, это все конфиденциально.
4: Не, ну у меня личный вопрос.
2: Ну, говорите, говорите.
4: Ну, я говорю.
1: Ага, так.
2: Ну, вот он как бы вас слышит.
4: Нет, ну...
1: Ну, ладно, вы знаете, мы запишем, чтобы он откликнулся. Запишу, пусть откликнется.
2: Записал. Менза, да, чтобы откликнулся?
1: Ну, гость.
2: А он гость, да? Откликнулся.
1: Пиши, откликнется. Придет, откликнется. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
2: вас как откликнется, пишет?
1: Да.
5: Вот я хочу задать вам вопросик.
1: Давайте.
5: Ноу-хау у вас не появилось по борьбе с тараканами?
1: С тараканами.
5: Да,
2: ну вот с крысами у нас был ноу-хау, такой неудачный эксперимент.
1: Да, ну вот, кстати, о неудачном, потому что действительно по борьбе с тараканами, как бы вот даже специально, я знаю, подразделение было создано.
2: Ну, у нас есть сюжетик неудачных.
1: А вот нельзя ли рассказать об этом? А почему неудачных все-таки?
2: Ну, потому что не получилось. Единственное объяснение.
1: А что?
2: Считается ошибочным мнением, что предметом всех восприятий вот этих всех тараканов являются усы.
1: То есть, как бы вот эти отростки, они как бы для них...
2: Являются ушами, ноздрями и глазами в то же время. Это
1: нет, а ноздри у них в спине. То есть, если, например, его погрузить вот спиной в воду, он сдохнет.
2: Но все равно...
1: Ну, считается, как бы, да, считается. То есть, если говорить о том, что считается, то да.
2: То есть, какие-то фрагменты обаяния есть у него на кончиках уса.
1: Так.
2: Вот. И мы провели такой эксперимент, который впоследствии оказался неудачным. Мы взяли целое семейство тараканов.
1: Угу.
2: Тараканов, семейство махровые.
1: Почему?
2: Не знаю, кто-то так. Не знаю, кто-то их назвал махровыми. Может, потому что у них ворсинки сверху.
1: А вот как бы ведь они разные есть. Есть там, значит, альбиносы.
2: Да, есть махровые, есть гладкостволые. Ну, всякие.
1: Есть вообще еще вот внутри ведерчатые, это которые как бы постоянно, то есть сейчас все скажут, что они проживают внутри ведра, ничего подобного. Они как бы просто...
2: Углубление у них имеется,
1: да,
2: такое. Усы у них выполнены в виде ручки от ведра. Поэтому
1: ну, да, то есть
2: вот эти усы, они начинают слева и справа, и наверху смыкаются. Да.
1: Как бы. Еще думают, что это клещи, но это не клещи.
2: Да.
1: Они ими не могут хватать ни в коем случае. Это единственный таракан, и вот такая порода, значит, внутри ведерчатых, которые не производят ощупь устцами. Ну, то есть они у них мертво стоят.
2: Да, то есть они как бы даже вырабатывается какая-то слизь, которая их склеивает.
1: Ну да, на конце. Вот, кстати, вот...
2: На концах.
1: Да, прошу
2: прощения. На конце там все по-другому.
1: Да, да, согласен. Так вот, просто дело в том, что как раз и главный метод борьбы с внутриведерчатыми – это вот устранение любой возможности, так сказать, образования этой слизи на концах.
2: Да, потому что у них формируется взаимосвязь вот этих усов, и как бы это является их мозгом, скажем так.
1: Но с другой стороны...
2: А вот эта слизь питательным веществом для мозга?
1: Вот, в принципе, тут нужно немножко рассказать о устройстве поподробнее внутри ведерчатого. То есть, если вот взять это насекомое и поставить его усами кверху, ну, как бы на задницу, с позволения сказать, и рассмотреть, то это получится именно как ведро. То есть, это углубление ведерчатое, оно у него находится там, где у нормального животного, как бы, в общем-то, голова и прочее. То есть, ну, попросту говоря, как бы вот внутри ведерчатый это что-то такое, знаете... Ну, как бы микроведерко живое, из которого растут по бокам ноги, скажем так. Ну, есть небольшой хвост, там щетинка, все такое.
2: Ну, конечно, продолговато, не совсем трапеция, ведро там.
1: Конечно,
2: он,
1: конечно.
2: Конечно, не так выглядит.
1: Он скорее вот похож на ведро на для бумаг такой или на дыню.
2: На дыню просто.
1: Но дыня вот тоже похожа на ведро для бумаг.
2: Если вырезать с одной стороны, то будет как ведро.
1: И такая сделка.

0: деятельности жизненной. Вот, и как бы мы засняли все это неудачный эксперимент.
1: Не, ну, кстати, вот он ноу-хау в этой области. Я же помню, тогда был разговор, это выведение муравьев. Как бы ответный ход — это выведение муравьев, которые, в общем-то, имеют явную неприязнь, чисто биологическую, к тараканам. И происходит, так сказать, выедание яиц. Ну, тараканьих. У них же склад происходит. Вот этот внутриведерный они не откладывают. А вот эти...
0: Махровые.
1: Махровые, они все яйцами распространяются. Да. То есть и на махре у них эти микрояйца повсюду. Вот как бы... Но это ноу-хау не прошло, поскольку потом встают серьезные проблемы, как освобождаться от муравьев.
0: Вот, а, кстати, тоже проблема неприятна. Тоже очень серьезная.
1: Да, к тому же, как бы, если уж, так сказать, махровые, внутриведерчатые, там, да, они как бы там и альбиносы, они, в общем-то, ну, ползают, неприятный вид, конечно, там повсюду яйца разбросаны, там, ну, жрут какие-то продукты, то...
0: Скорлупа.
1: Да, то вот, скажем, муравьи, они еще и имеют тенденцию, скажем, вредить коммутации жилья, там, например...
0: Они кусаются же еще, муравьи.
1: Кусаются.
0: Могут заесть насмерть, там, пока вы спите.
1: Например, пьяный вот пришел, он спит, да, и типа... И все, утром проснулся, а уже все, скелет один.
0: Но даже он уже и не проснулся.
1: Ну, я имею в виду его товарищ.
0: Если у кого есть костные веки, он как бы костные веки вот эти открывает. И видит, что он уже даже не видит, а просто открывает костные веки.
1: И думает, вот черт, допился, да?
0: Да,
1: да, да.
0: До белого колена.
1: Да,
0: вот,
1: ну,
0: откуда это выражение-то и пошло?
1: Белое колено. Это еще такой архипелаг есть, белое колено. Через него каждый уважающийся альпинист перелез.
0: Прямо как вот через забор.
1: Через,
0: да?
1: Белое колено.
0: Да.
1: Да. Так вот, значит, заходите вы с Ником Мензой в лифт.
0: Да.
1: К вашему другу, значит,
0: просмотр.
1: И он, значит, обращает внимание на неприятный достаточно запах.
0: И чего, не нравится, что ли?
1: Ну, да я думаю, что он сморщился.
0: Ну, какой,
1: да,
0: а?
1: Да, простит меня.
0: Вот буржуи привыкли там у себя в комфортабельных лифтах с диваном, с кафешкой, с девчонками в мини-юбках. Вот, пожалуйста, действительно, зашел, пахнет, вышел, и не пользуешься экономией электроэнергии.
1: Почему?
0: Ну, как, кто же в вонючем лифте поедет? Все пойдут пешком по черной лестнице. А не тут-то
1: а
0: было.
1: Там-то...
0: И поэтому все пристраивают к себе вот эти входы свои. Лесенки подставляют пожарно. Вот особенно вот у нас яркий пример. У нас есть в нашем районе дом пожарников. Там живут одни пожарники.
1: А вот тут нужно, это я могу еще поспорить, вернее, усомниться в ваших словах. Дело в том, что при любом доме пожарников должна быть обязательно каланча, хоть маленькая, но должна.
0: Ну, но что она есть.
1: Стоит каланча?
0: Да, каланча.
1: Проверяли?
0: Стоит. Да, и, в общем, эти пожарники наворовали себе этих лестниц. Вот, а так как у пожарников в домах гадят так же, как и в наших домах, они вот ходят прекрасно к себе домой по лестницам, собственно.
1: Вот, то есть к каждому окну лестница.
0: Да.
1: А как же она вот продукты туда заносит? Это продукты там, вот у тебя же ложь, сумка.
0: Руками.
1: А вот эта, значит, тележка такая.
0: Не, ну продукты там, конечно.
1: На тросах,
0: на тросах поднимают.
1: На тросах. И, кстати, когда, значит, торопиться надо, то другие, они, видимо, расстилают батут. Ну, батут расстилают, а она прям бах, и НПО кричат. Там стекляшки дают пельмени, к примеру.
0: Да.
1: Дешево. Да, она типа сразу, знаешь, три туза одевает, кокошник, тележку, и типа уже снизу стелят батут. Происходит выпарк активный. Вот, но в данном случае непонятна функция каланчи. То есть, как бы это что теперь, символ? То есть, дескать, мы пожарные.
0: Не, вообще, у каждого пожарника, во-первых, дома есть миниатюрная каланча.
1: Да, это как у каждого, кто проектировал Останкинскую башню, обязательно стоит статуя Останкинской башни.
0: Да.
1: Кто в футбол играет, статуя футболиста.
0: Да,
1: причем
0: да, да.
1: Одна и та же, но подписи, имя, фамилии разные. То есть, каждый может фантазировать, дескать, это черты родного мне, например, футболиста Третьяка.
0: У вот мартеновцев там мартены стоят.
1: Это печка. У стоматологов
0: зубы. Зубы. Или свернильный аппаратик там.
1: Маленький.
0: У чернобыльцев в Чернобыле.
1: Маленький микро.
0: Маленький, да. Такие.
1: Да.
0: Ну, специально это есть завод миниатюр.
1: У водителей, кстати, вот автомобильчики практически в каждом доме.
0: Да, да. Ну, это вообще распространенное дело.
1: У мамаш груднички.
0: Да. И те, кто работает в зоопарке, у них тоже вот... Как бы их родная клетка, которую они обслуживают.

0: То есть, чтобы могла тренироваться.
1: Ну, как бы, да, там, ну, вот, типа, куклы вот этой.
0: Барбан.
1: Барбан, да?
0: Да, Барбан.
1: Просто был такой клоун, я почему засмеялся.
0: Барбан, Иван Барбан. Иван Барбан, да.
1: Он вот очень веселый человек. Оказывается, и кукла есть такая.
0: И кукла Барбан. А, кстати, сейчас для, вот, значит, Барбан и ее мужика, ну, так сказать, Барбан М, там вот есть Барбан Г, что значит girl.
1: Да, да. Girl, girl, да.
0: Не гол, не
1: girl.
0: Girl.
1: Girl. Girl.
0: Нет, точно. Как бы...
1: да, girl, girl. Girl. Girl. Girl. Вот, откуда пошло. Вот. Girl, да.
0: Да. Вот, girl, там продается. Барбан Г, значит, girl там лежит. С выменем все. Вот, и Барбан...
1: С настоящим горой вымен?
0: Ну, почти. И Барбан М, что значит мен. Мен-ба.
1: Мен?
0: Мен-н. Мен.
1: Подожди.
0: Это значит мужик, по-ихнему. А сейчас еще продается...
1: А что, у них мужики все в полиции работают?
0: Еще сейчас продается Барбин К, что значит конь. И там прям Барбан, но только конь. К нему, значит, телега такая, в нее сажают, значит, Барбана Жи и Барбана Мы. И Барбан К, вот,
1: еще
0: телегу везет.
1: Барбан К2.
0: Так.
1: Это кобыла уже.
0: К коню должна.
1: Да, к коню. И так далее. В общем, серия такая бесконечная.
0: Бесконечно. Вот насколько это промышленность серьезно. А у нас вот раньше был Таня. Ну нет, кукла Таня, кукла.
1: Я же думал, это референка Таня.
0: Кстати, вот ты скажи.
1: Таня Овал, хорошая.
0: Овал, хорошая референка такая была. На лиру смахивал чем-то. Ну, не в этом. Ну, на лиру балерина известная, Изольда Лира.
1: Ну, я и удивился.
0: Удивился, а ты не находишь сходство разве? Овал.
1: Нет, я
0: Лира.
1: Столько искал сходства и я так знал. И не нашел.
0: А потому что все время как-то все вот как-то не с того ракурса подлезал. Я вот что хотел сказать. Вот почему вот к Тане не слепили Мишу, например? Или Сережу? Ну вот у них есть же Барбан Джи или Барбан М.
1: Да.
0: Вот.
1: А
0: вот
1: у нас
0: Таня,
1: просто Таня.
0: Та, да, и еще там Нюша там. Ну вот типа они сидят все, и там Нюша там, еще что-то. А вот мужиков кукол не было. Вот, и, вот вспомнив кукольной промышленности.
1: Да, кстати, не было.
0: А это что означает? Что не было у детей развития, вот как бы воображение их.
1: Я думаю, наша страна в голубой промышленности, ну, я имею в виду, в отношении голубых будет особо развита, потому что, ну, не было кукол мужчин.
0: Мужских, да.
1: Поэтому, я думаю, у нас первое место займет по голубым.
0: А вот у Барбанов есть. Ну, типа вот мужик.
1: Да, так что там меньше это будет. То есть как бы им лечиться будет легче.

0: Вот я тут открыл письмо, нам пришло письмо от Валентины Телятьевны. Представляешь, какое отчество?
1: Да.
0: Телятьевна.
1: Я, кстати, тут узнал, что имя Владлена — это Владимир Ленин. Как бы перефразировку вот да. такой придумали, да. Ну и там потом, после этого мне рассказали, что есть такие имена, как Октябрина.
0: Октябрина, Льдина есть.
1: Да, Бамина есть.
0: Бамина?
1: Да, это то есть даже что? Бамина.
0: А что это?
1: Посвященное Баму.
0: А-а-а.
1: Вот. Потом Мартен есть имя, посвященное Мартену.
0: Мартен, да, есть Мартен.
1: Сталина есть имя. Ну вообще, я кошмар, я обалдел. А если это так дальше дело пойдет, что ж появится имя Еля?
0: Ну, вот так вот, да. Да, слушай. Но тут еще более смешная фамилия у Телятьевна. Фамилия Темно у нее. Вот так вот. То есть Валентина Телятьевна Темно.
1: Ну, кстати, сочетание такое хорошее.
0: Хорошее.
1: Хорошее сочетание. Звучит.
0: Ты находишь?
1: Ну, мне нравится. Я бы лично, если бы женился на Темно, я бы даже взял ее фамилию.
0: Вот мне только интересно, все-таки, что же был у нее за папа. Ну ладно. Так вот, все-таки...
1: Телок, наверное, какой-нибудь. Телок Альфредович Темно.
0: Нет, ну а как же его ласкать? Назвали Тиля?
1: Тиля, наверное, да.
0: Тиля-Тиля.
1: Тиля-Тиля, Тиля-Тесто. Телок и... Телиха, обневеста.
0: Фу. Ну, это же нора.
1: Стихи мои.
0: А, хорошие стихи. Вот, я даже Темно, значит, Телятьевна спрашивает. Дескать, просто только что письмо принесли. Вот, хотя мы эту тему уже все обсудили, но она спрашивает: расскажите что-нибудь о неудачных экспериментах, такая новая.
1: То есть опять просят, да?
0: Да.
1: То есть не успели рассказать, еще просят.
0: Еще
1: опять
0: просят,
1: же.
0: Да.
1: Что, как на, как на, стала почта вот быстро работать у нас, я вот удивляюсь.
0: Телятьевну надо уважить.
1: Вот. Уважить, да.
0: Кстати, на самом деле... Просто предприятия, печатающие марки, сейчас и являются главным, так сказать, этим инвестором бумагопечатной промышленности.
1: Вот они и шлют, кому попало.
0: Вот
1: шлют.
0: Я, кстати, сейчас... как ты узнал, что она работает в типографии?
1: Ну, если так быстро письмо дошло, соответственно.
0: А, я думал,
1: марку
0: вот...
1: напечатала, она сразу, ну, эти почтари, они тоже видят, свеженапечатанная марка, значит, типография. А почтари, они от типографии очень зависят. И как бы в силу того, чтобы прогнуться перед типографами, почтари там быстро разносят эту почту.
0: А я думал...
1: Коррумпировано все и мафиозно завязано.
0: А я думал по обратному адресу. Ну, так вот, о неудачных экспериментах.
1: Да, вот я так сейчас подумал, вспомнил один очень неудачный эксперимент, который войдет, наверное, во вторую часть.
0: В аналы, я бы сказал.
1: Куда?
0: В аналы. Ну, типа, войдет в аналы истории, вот есть такое выражение.
1: Да, ну ладно, пусть войдет. Я не знаю такого слова. Вот, значит, эксперимент состоял в следующем. Очень много... То есть нам у меня есть один знакомый, который работает лаборантом в институте косметики кошек. Вот. И очень много к ним писем приходит людей, у которых немножко недоразвитая психика.
0: Прошу простить меня, а вот если я туда принесу, вот скажем, там другое животное, но тоже ошерстенное, например, морскую свинку. Вот.
1: Ну, на вас не будут кричать, там дядьки с надписью «Security» не выведут вас из здания. Просто вам дадут бумажку, на которой будет написан адрес, куда вам лучше обратиться.
0: То есть есть косметическая клиника,
1: да,
0: для морских свинок?
1: Ну, для морских свинок я не знаю. Угу. Может быть, еще в силу маловатости клиентов. Наверное, еще нету, но вот собак точно есть.
0: Есть. Ага, ну,
1: косметический салон.
0: Да, вот косметический салон для вот, значит, кошек.
1: Да.
0: Для кошек. А коты? Ну, собственно.
1: Ну, кошачьих.
0: Кошачьих.
1: Да.
0: Такой род животных есть кошачьи.
1: Да, да.
0: Есть, значит, клювные, значит, и кошачьи.
1: Да.
0: Ну, это разные, точно никак.
1: Да.
0: Хотя, вот утконос.
1: Да.
0: Это кто?
1: Это утка.
0: Нет, и нет, нос. Утконос.
1: Это такая утка с носом.
0: Нет, это нет. Такое животное с носом.
1: Ну, у всех животных нос есть. Что тут?
0: Ну, да ладно, да бог.
1: Да, действительно. А вот, и, значит, очень много вот этих вот товарищей, Или господа.
0: Коты, вы имеете в виду?
1: Нет, вот с недоразвитой немного, с отклонением в голове. Очень много с просьбами обращаются. Вот у некоторых есть такая патология, они любят гладить кошку против шерсти.
0: Гадить?
1: Гладить.
0: А, гладить, прошу гладить. Прощения.
1: Я, может, немножко невнятно говорю.
0: Ну да, у вас что-то вот нарост этот увеличился на лбу.
1: Увеличен. Ну, вот
0: все-таки это эксперимент.
1: Мак вот этот, да, неудачный эксперимент. Там
0: надо срезать, может, или выдавить. Ну ладно, не будем.
1: Это как-то мы решим эту проблему.
0: Кстати говоря, тут знаете, что типографская краска, вот она очень хорошо, так сказать, консервирует разные вещи. Вот, например, если покрасить яйца типографской краской, то они могут от Нового года до Нового года лежать, от Пасхи до Пасхи. То есть, поэтому, может, вам к телятине темно обратиться, она вам выдала ведерко, вы бы...
1: У меня яйца и без краски от Нового года к Новому году идут.
0: Да?
1: Уже сколько лет.
0: Ну, так и что с кошечкой?
1: А, да, вот. И они очень убедительно просили, как бы, их кошек переделать так, чтобы их гладить можно было в другую сторону. Хуй. Не от головы к хвосту, а наоборот, от хвоста к голове.
0: То есть, а это делалось вот тут очень... тонкий момент. Это значит, для того, чтобы кошкам было, так сказать, более приятный поглад. Или ощущение должно быть. Есть же выражение, если кошку гладить против шерсти, то снова станет по шерсти или что-то такое. По-моему, Пушкин еще это писал пером гусиным. Да.
1: Пером еще.
0: Да. Ну, то есть, вот, то есть, видите, смысл-то им, если, значит, против шерсти происходит поглад, то есть, вот, значит, пыльцевые лопасти, они там делают зацеп за шерстяную, значит, отрасль. Вот. А в том случае, значит, ежели опять, значит, произойдет поклад в другую сторону, да, простите меня, Терентий Вениаминович, в другую сторону, значит, произойдет, то опять получится по шерсти, значит, пыльцевые лопасти зацепа производить не будут. А операция дорогостоящая. Может, значит, так сказать, возвернуть, так сказать, костно-мышечный механизм для реверсивного движения в случае поглада проще, чтобы вот...
1: Кстати, в вашей идее есть нечто, что надо будет рассмотреть на ученом совете. Вот, но мы как бы пошли от обратного. Мы решили удовлетворить психику наших больных.
0: Да. Пилюли обязательно и
1: мы
0: таблетки.
1: Мы обратились вот в этот институт косметики кошек и хотим...
0: КК сокращенно.
1: Да, ну, и...
0: кошки на косметике.
1: И хотели сделать пластическую операцию кошки. То есть вывернуть, ну, то есть снять кожу всю.
0: Какой
1: с
0: ужас.
1: Кошки. Вот, и надеть ее наоборот. Ну, и, соответственно, все эти места, вот, которые обозначены, как-то кошки переделать, переставить.
0: Это же получится уже не кошка, а прямо...
1: Получится как бы кошка.
0: Только наоборот.
1: Да,
0: можно вот, простите, будет... тут особую нужную тему, так сказать, развить тогда, значит, хвостовой отросток. Ведь хвостовой отросток особо не гладят у кошков, поскольку, значит, происходит тогда похват. Они почему-то не любят и их поносят от этого еще. Ну, так сказывают, да. Кошарницы тут рассказывали. Проходили кошарницы и рассказывали.
1: Что поносит, да?
0: Поносит, прям? Говорит. Сразу нести начинает. Поэтому вот, может
1: я
0: быть, что-то хвостовом...
1: свою сиамскую кошку сколько за хвост не таскал, она не поносит вообще.
0: Да?
1: Ну, у нее как бы даже...
0: Кормить надо
1: запор
0: животное. Кормить надо животное.
1: А еще...
0: Да, чтобы... Так вот, это, собственно, а нет же необходимости делать выворот наизнанку вот отростка, значит, вот этого?
1: Ну, в принципе, да.
0: И лапные, значит, лапные принципе, части да. Нет, то есть...
1: Ну, в принципе, да. Вот в основном холка. Вот
0: она
1: холку, нуждается
0: в переделке явно.
1: Да.
0: Там же межлопаточные впадины это вот.
1: Это вот дорого будет стоить. Надеюсь, что не будут это, этим заниматься.
0: Угу.
1: Вот и произошло так, что мы сделали пересадку, и с этой кошкой случилось такое несчастье.
0: Угу.
1: Почему-то волоски стали расти внутрь.
0: И проросло насквозь.
1: Проросло ее насквозь, там дало какой-то импульс в мозг, и она задрала сторожа.
0: Ой,
1: Петруху ой. Насмерть.
0: Вот и, это КК как раз.
1: Да, и соответственно,
0: слушай, а
1: эксперимент
0: как же
1: стал неудачным.
0: Как же вот это КК, вот, ну, вот сторожа после этого, если такая, знаешь, Петруха, как бы вот. Как бы. Кстати, у нее фамилия такая была, какая-то неприятная, прям Петруха насмерть. Ну, нельзя с такой фамилией брать. Все совпало. Так вот, а как же новый, значит, сторож в КК-то больше никто не пойдет служить теперь? И что сделано, значит,
1: очень высокую зарплату.
0: А вот что сделали с РЭ? Ну, это так сокращенный результат эксперимента.
1: То есть, его сожгли.
0: Прям на корню прям?
1: Ну, как бы да.
0: А корень вот как на это отреагировал? По-моему, он как бы все тогда говорил, что, дескать, пора завязывать, это, дескать, мне не нравится.
1: Не, ну Петр Петрович был очень недоволен, его привязали.
0: Опять.
1: Вот, и, ну, правда, на него положили листовое железо, и уже потом
0: ну, это же
1: сожгли эксперимент.
0: А, вы же до этого не делали это.
1: Нет.
0: Ну, понятно.
1: Мы обычно прям на него все хватаем.
0: Ну, то есть, знаешь, осталось вот как бы без сторожа КК. Теперь сейчас уйдет, значит, корень, я так думаю. РЭ тоже отсутствует. Это же получается какой-то крах для предприятия. Знаешь, что-то нужно изобрести кардинально новое, чтобы привлечь К. Ну, я имею в виду клиентов.
1: Да, наверное, попробуют продуктами торговать.

0: И в гостях у нашей программы, как я и обещал, Юля Силаева, актриса театра Маяковского, также актриса кино. Но когда она сказала, что, вот, дескать, мол, я актриса кино, в ее глазах мелькнула зажигалка грусти, поскольку она сразу же добавила кино, которого нет. Здравствуй, Юля.
1: Доброй ночи.
0: Ты знаешь, кстати, сегодня, включив одну из кнопок диапроектора своего, я обнаружил жуткие лица, даже не побоюсь этого слова, рожи, которые веселили сами себя. По-моему, этот фильм назывался «Шерля-мерля» или что-то в этом духе. Вот, а ты говоришь, нет кино. Мы как-то обсуждали с человеком, благодаря которому мы встретились с Назимом Надировым, тему современного кинематографа, обсуждали также и с Александром Дугиным, и все сошлись на той точке зрения, что, скажем так, верхушкой деградации, дебилизации и наличия отсутствия йода в питьевой воде является как раз не просто любовь к подобного рода кинопроизведениям, но и их создание. Ведь тратятся бюджетные средства, тратится, скажем так, бензин, который возят актерские задницы, значит, на съемку и обратно, и так далее. И тем не менее, ты сказала, что кино нет. Что тогда кино в твоем представлении?
1: Кино это нет, когда нет свободного времени у меня. Когда мою задницу несет куда-то, неизвестно куда. Это может быть, я не знаю, Симферополь, это может быть, не знаю, там, Омск, Красноярск или что-то еще.
0: А цель? Я вот, например, езжу летом в Краснодарский край, где строю бараки, помогаю, чтобы как-то заработать вот денег. А в Омске что можно там?
1: Не знаю, в Омске, я помню, один раз я была проездом. Там было 20 градусов мороза, было темно. Больше я ничего не помню.
0: Ну, это уже много, это уже сильно.
1: Да, еще я там пела, там был концерт.
0: А, ну вот перед собой я вижу очаровательную женщину, во-первых. Во-вторых, актрису. В-третьих, еще и исполнительницу собственных песен. В-четвертых, необычную исполнительницу. Значит, я сразу хочу сказать, что Юля принесла с собой клавишный инструмент, и она поет свои песни под него, под клавишный инструмент. Подобного рода у нас еще не было концертов. Обычно все-таки народный инструмент — гитара, да? Вот можно ли у тебя узнать, как вообще ты обходишься в какие-то вечеринки? Ну, например, если там 8-е, там пришло там 9-е, или вот на преддверии кануна, скажем, 34-го числа, вот они все собираются у тебя дома там. Ну, я просто прогнозирую ситуацию, да, там зажигают мощную свечу, все садятся вокруг и говорят: Юля, давай-ка
1: сыграй ты... Сыграй нам что-нибудь.
0: Да, ну, нет, даже не так, они обычно: давай спой. Вот, и ты достаешь вот эту здоровую...
1: бандуру.
0: Да, и начинаешь петь под нее, да?
1: Нет, я всегда ее, во-первых, прячу сразу же, когда ко мне в гости приходят. И я всегда говорю, что у меня нет инструмента, говорю, а капельный я не пою. Вот, поэтому я говорю, лучше угощайтесь, пожалуйста, моими пирогами, блинами, грибочками солененькими. Все.
0: То есть ты все-таки в этом смысле человек с нормальной психикой, потому что я знаю таких, которые вот зажигают свечи, появляется гитара, и вот они по кругу поют. В общем-то, конечно, выглядит это очень жалко, очень неприятно. И я, например, если попадаю в такую компанию, то под предлогом вынеться вон помойного ведра исчезаю вместе с помойным ведром. А им же потом срам позвонить и сказать, дескать, верни лаэрс наше ведро помойное, потому что оно копейки стоит. А я вроде, ну, и благое дело сделал, и избавился от данной компании. Я очень рад, что ты не относишься к подобным вообще-то людям.
1: Я на самом деле очень хорошо отношусь отдельно к свечке зажженной, потому что, когда, например, нет света, то я с удовольствием ее зажигаю. И очень хорошо отношусь к инструменту гитары, на котором я, к сожалению, не умею играть. Но когда это все вместе, и когда еще много народу, то я это совершенно не переношу почему-то. Не знаю, с детства не люблю музыку вообще.
0: Ну, в принципе, я с тобой тут где-то даже и согласен, потому что вот если вообще подумать о том, вот, что такое музыка, да, у нас так вот вихляет разговор, очень интересно, да. Вот музыка, это же с точки зрения людей звуки, разложенные гармонически, гормонально в том числе, и издаваемые самим человеком, попросту говоря. Ну вот, то есть это, то есть человек, есть музыка природы в таком случае,
1: ну,
0: ты
1: согласен?
0: Ну,
1: есть шумовые, шум,
0: да, вот,
1: который издает. Но
0: опять же издает человек. А значит, мы тут приходим к выводу, что так или сяк, или бряк, или как хочешь, музыка — это есть продукт синтетический. Что ножки Буша, что, в общем-то, левретка.
1: Вот про ножки Буша тоже я не могу это слышать.
0: Да, либо вот левретка, там, баллонка, а также вот несчастные волнистые попугайчики, из которых сделали каких-то попросту ручных мух. Вот поэтому, когда люди серьезно рассуждают о музыке, например, вот вы знаете, тут такой-то диджей поставил, тут такой-то сделал там...
1: Кто это... поставил, я не...
0: Ну, в общем, один там у нас он поставил, да. Вот, говорит, хаос микс, гегамикс, хаос, техно, например, да? Вот, и все вокруг этого крутится. Идея интересная, конечно, но нельзя же вот вокруг нее постоянно бегать и, извини за выражение, анонировать на нее. То есть нужно прекрасно создавать себе отчет, что все это произведено людьми и для людей. А что тогда есть настоящая музыка? Помнишь, как сказал великий поэт Феликс Дверь? Это далекий прадедушка и пращур нашей Зинаиды Дверь. Ты с ней уже познакомился. Он сказал, что нет лучшей музыки для настоящего японца. Он был японец по происхождению. Да, это, знаешь, ну, конечно, кто же не знает Феликса. Это есть, говорит, журчание водопада и пение моей птицы павлин. Вот, то есть, может быть, нам стоит все-таки разграничить и называть музыкой журчание водопада, а все, что выходит из-под рук человека, называть гармонической поделкой. То есть, ну, к примеру, вы слышали вот новую какую гармоническую поделку я сотворил к фильму... И далее идет название.
1: «Титаник», например.
0: Да, гармоническая поделка к фильму «Титаник», например, да. Вот, ну что же... Я предлагаю сейчас нашим уважаемым радиослушателям ознакомиться с твоим творчеством, но для начала мы послушаем, видимо, все-таки
1: с
0: компакт-диска. Да? Да, вот. Я могу сказать, что у Юлии Силаевой вышел компакт-диск. Опять называется «Песня огонь». Ну, это нормально.
1: Да, совершенно это, нормально. Это я потом расскажу, это... очень захватывающая история.
0: Видимо, связано как-то с группой Deep Purple. И со студией Rolling Stones, да, вот я так чувствую.
1: Да, но это очень связано с моей квартирой теперешней очень сильно, да. И каким-то образом связано с Николаем Гумилевым.
0: Это будет интересная история. Мы вернемся к нашему разговору с Юрией Силаевой, прослушав пьесу. Пьеса называется «Прощание шотландки».

0: И мы продолжаем беседу с Юлией Силаевой. Кстати, вот тут уже заходило некоторое количество людей, но прежде чем мы ответим на те вопросы, которые они на своих записках написали, все-таки ты обещала рассказать, откуда же такое название вот песни «Огонь»?
1: Ну, во-первых, название из песни, из песни из романса, который называется «Еще не раз вы вспомните меня», тоже с этого диска. И там есть такие строки Николая Гумилева «Из песен и огня». То есть «Нелепый мир из песен и огня». То есть песня «Огонь» — это заложено в тексте. Вот. А история была совершенно удивительная. Я, правда, даже ее не с самого начала осознала и поняла, что со мной произошло. Когда проходила моя презентация в Доме актера этого компакта, это было 14 апреля, я никогда этого не забуду, ровно в 7 она началась, и где-то в районе 7 вечера начался пожар в нашей коммунальной замечательной квартире в доме номер 8. Что на Тверском бульваре.
0: А еще песни есть у Демона, это «В доме 8 на Тверском бульваре». Я извиняюсь, у меня нет голоса.
1: Да.
0: А вот скажи, вот это же, так раз мы затронули такую грустную тему. Вот
1: нет, почему? Она очень даже веселая. Я потом получила квартиру замечательную, двухкомнатную. Я очень довольна.
0: Уважаемые москвичи и гости столицы, поджигаете ваши коммуналки. При этом вам гарантированно будет обеспечена новая квартира.
1: Да, но сначала я, конечно, очень расстроилась, но потом все это как-то...
0: А вот ты знаешь, тут недавно вот у нас проходила такая мощная телега или тема, телега, опять же, молодежная, плохое слово, ну, тема. Вот о пожарных вообще, о пожарниках, да? Вот очень много, но я все-таки хочу так грустного немножко свести немножечко, да? Очень много находят в огне так называемых криминальных трупов.
1: Так,
0: вот.
1: Прекрасно.
0: То есть пожарники приезжают, своих бронзбойтов делают заплев огневых языков, вот, затем глядь, а вот он тут лежит, дымится, понимаешь, со следами насильственной смерти. Вот я теперь всем знакомым и незнакомым людям, бывал на улице, подхожу, говорю, извините, пожалуйста, я от вас ничего не хочу, только ответьте мне. И задаю ему вот такой вопрос. Вот, а сейчас вот тебе задаю. Вот представь себе, что ты пожарник. Значит, у тебя за спиной висит баллоны. Значит, это...
1: Баллоны
0: всякие,
1: с чем?
0: Ну, вот дышать. Чтобы у тебя, значит, весь твой пояс увешан всякими предметами металлическими для там вскрытия разных дверей, ну, как обычно, то есть там пассатижи, молотки и всякие крюки, да? Вот, ты, значит, врываешься в квартиру, охваченную пламенем, и видишь, значит, посреди этой квартиры, а ты, как, естественно, геройский пожарный, а не просто какой-то там пожарнишка, вот, врываешься первый туда, понимаешь, и видишь, что вот по комнате, куда ты ввалилась, бегает то чудик
1: обгорелый
0: такой.
1: Обгорелый труп?
0: Нет, еще. Бегает чудик.
1: Так.
0: Вот, значит, в синих семейных штанах, и, значит, он оплоумевший, значит, в одной руке он, ну, что человек будет спасать из квартиры, когда он загорелся, естественно, ксиву, паспорт, он, значит, свой сжимает в одной руке, а в другой, значит, пачку 10-долларовых, значит, купюр там такой здоровый, вот он бегает с ними, мечется.
1: Так.
0: Ну, и чего?
1: И что? Мои действия?
0: Какие? А твои товарищи, они еще там, далеко, они еще бегут где-то снизу.
1: А, это про криминальные трупы. Ага. Ну что же, я, наверное, дам ему один баллон. Но за него попрошу пачку долларов.
0: А вот многие пожарные, они просто дают ему по репе и отбирают.
1: Нет, надо здесь...
0: Все-таки гуманизм.
1: Да, конечно.
0: Но тем не менее, согласись, что телега, она мрачная. Вот, и никто не застрахован от этого. Поэтому я, например, знаю точно, что как только начинается пожар какой-то, я беру все свои вот эти вот... А у меня долларов, ну, немерено. Я их всех сваливаю в мешок. Вот, и прячу в единственное укромное место, которое, как правило, и не поддается огневой обработке. И это вот то единственное место влажное. Это не подумай, что плохого.
1: Да нет.
0: Да. Это вот где в санузле, знаешь, вот в унитазе стоит вода. Я их, значит, туда прячу, вот и все. И когда он, значит, приходит, этот монстр с баллонами, и говорит: вас спасти, угрожающе махая крюком, и осматривая, дескать, мои треники, где у меня там, откуда деньги торчат, часы и другие.
1: Так это про себя рассказывал, наверное, сейчас.
0: Нет, я просто прогнозирую ситуации с нашей жизнью, все что угодно.
1: Так ты понимаешь, мне какая мысль сейчас пришла? Мне пришла мысль, что меня мой компакт спас, потому что если бы я в тот момент находилась дома, а не на своей презентации, то, возможно, я бы и пострадал.
0: Безусловно, безусловно.
1: Потому что у нас обрушился потолок в нашей комнате, в огромной.
0: Это даже не компакт тебя спас, а, видимо, музыка какая-то.
1: Если в общем, искусство.
0: Искусство.
1: Вот мы
0: искусство.
1: К чему пришли с тобой.
0: К искусству. Ну что, как у тебя сейчас вот обстоит дело с желаниями? Я имею в виду, вот либо мы послушаем прям вживую твой голос, либо можем послушать телефонные звоночки.
1: Можем послушать телефонные звоночки,
0: давай,
1: потом и голос можем вживую послушать.
0: Да. 203-19-22 – это прямой эфирный телефон. Ваши вопросы певице и актрисе театра Маяковского Юлии Силаевой. Мы поднимаем телефонную трубу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание просто беспредельно к вам. Алло.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: С Новым годом вас, 8-м, и с Днем Победы.
0: Спасибо.
2: Если можно, у меня несколько вопросов к Юлии.
0: Ну, если я скажу нельзя, вы ведь все равно же их зададите.
2: Да, действительно. Уважаемая Юлия, скажите, пожалуйста, имеете ли вы отношение к известному политическому деятелю по фамилии Силантьев?
0: Так, да, дальше.
2: Ну, вы сразу... Извините, Силаев.
0: Угу.
2: Вот.
1: Конечно,
2: и имею, следующий
1: конечно.
2: Вопрос. Как вы относитесь к искусству Александра Лаэртского?
0: Спасибо. Спасибо вам за то, что вы рекламируете мое скромное искусство. Да, ну что, вот на оба вопроса.
1: Ну, конечно, имею.
0: И, конечно, относитесь.
1: Конечно, отношусь.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. О, что же вы такой шумный? Здравствуйте. Алло. Вас очень плохо слышно, вы, наверное, очень нервничаете. Вот успокойтесь, пожалуйста, вот, и перезвоните еще раз. 203-19-22. Кстати, действительно, если, например, в момент, когда вот мы поднимаем с Юлей трубку здесь, вас вдруг охватывает, ну, такое трепетание, и начинает эндемически пропотевать у вас шкурка, вы не пугайтесь, вы так расслабьтесь, мы же хорошие, добрые люди, да? Или в крайнем случае вы прям скажите: извините, я волнуюсь и перезвоню. Вот, а я на всякий случай буду у каждого звонящего, Юли, если ты не против, спрашивать. Волнуется он или нет?
1: Конечно.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вы волнуетесь?
3: Нет.
0: А мне кажется, что вы как-то все-таки в волнении. Может быть, вы уверены, что все хорошо?
3: Все хорошо. Госпожа Силаева, я хотел бы, прежде всего, узнать, какие роли, собственно, она исполняет в своих спектаклях.
0: Спасибо.
1: Собственно, я исполняю, значит, исполняла, точнее, будет сказать, потому что очень много спектаклей уже снято из репертуара нашего театра. Ну, до недавнего времени я вот играла в таких спектаклях, как «Приключения Буратино». Я вот скоро, буквально через 10 часов буду исполнять эту роль Мальвины в сказке «Приключения Буратино».
0: Извини, пожалуйста, что я перебиваю. А кто вот играет самого деревянного человечка?
1: У нас много сменилось исполнителей. Вот сейчас последний новый мальчик у нас, актер. Фамилия его Моисеев. Но я не помню, как его зовут, к сожалению.
0: Ну, правильно, он же всегда в гриме. А извини, что я все-таки еще раз вот перебью, так скажем, пролонгирую свое перебивание. А вот, например, если Буратино, вот он заболеет, да?
1: Ну, вот, Буратино болеть не может.
0: Ну, к примеру, вот случится с ним, вот с этим вот... вот с,
1: что, сгорит пожар, что ли?
0: Ну, что-нибудь так, с ним, да. Вот и тут приду я и скажу: Юля, а давай я сыграю Буратино. Вот мне дадут сыграть Буратино?
1: Дать-то дадут, но я уйду сразу, обижусь и уйду из театра просто.
0: А бывали, значит, такие случаи, когда приходили люди со стороны и говорили: сегодня я Буратино.
1: Бывали, да. Я уходила, и, в общем, я непримирима. Я все-таки предпочитаю играть со знакомыми людьми, проверенными в деле.
0: А ты же не знаешь этого, вот этого вот нового.
1: Там. Я познакомилась с ним сегодня. Я уже отыграла одну сказку сегодня. Вот завтра у меня вот 12, вернее, уже сегодня в 12 дня я еще одну буду играть. Еще у меня есть такой спектакль «Круг», который вот я, Саша, вот... пыталась тебя пригласить, но вот, к сожалению, да, у нас была отмена. Я тебя еще раз приглашаю, 1 января у нас будет этот спектакль.
0: Тяжело. Ну, в смысле, я могу не войти в дверь.
1: Да. Потом у меня были небольшие... такие... Несколько у меня было фильмов, в которых я... такие фильмы, например, как «Встретимся на Таити». Вот завтра по второй программе будет фильм «Мужская компания», в которой я тоже принимала участие.
0: А «Встретимся на Таити» — это про мошенников.
1: Да, да, да. Я там была блондинкой, между прочим. На углу у патриарших, может быть, вы знаете, такой сериал был телевизионный. А недавно я снялась в фильме «Князь Юрий Долгорукий».
0: О, это серьезная работа.
1: Да, это серьезная драматическая работа.
0: А вот скажи, пожалуйста, я все-таки туда-назад, к Буратино, хочу вернуться. А вот вы репетировали как-то это все или прям сразу?
1: Конечно. Саш, дело в том, что когда...
0: То есть, конечно, сразу?
1: Нет, конечно, репетируем. Вообще огромная работа. Во-первых, мы учимся 5 лет сначала. Потом мы приходим в театр, получаем роли. Получаем распределение на какую-то роль. Начинаются репетиции бурные. Да, и потом, если повезет, все это дело дойдет до премьеры. Премьера, конечно, потрясающая, шикарная. Цветы, слава, рецензии, поездки. Ну, в общем, что перечислять?
0: Феерическое,
1: конечно. Вообще профессия феерическая.
0: А скажи, а вот как ты можешь оценить перемены, произошедшие в публике вот театральной, если вообще таковые имеют место быть? Потому что я исчез, я уже давно не появляюсь в театрах, вот и поэтому хотя бы уже этот факт говорит о 50% изменений.
1: Это серьезный пробел, конечно.
0: Да.
1: Но вообще публика, она либо есть, либо нет. Вот так вот я тебе скажу. Пока сейчас у нас есть публика, чему мы очень рады.
0: А вот смотри, что меня всегда удивляет по жизни, так это обилие в Москве мебельных салонов.
1: Ты знаешь, я тоже думаю, боже мой, откуда они столько берут мебель?
0: Это и же, кто это же ее покупает? Ты знаешь, однако вот у меня вот у самого два берут.
1: Саш, ты не знаешь, вот, кстати, вот извини, что я тебя перебиваю. Мне нужно стеллажи. Может быть, вот кто-то мне посоветует, сейчас на пейджер придут.
0: Стеллажи
1: книжные, да. Вот не могу никак найти. Может быть, кто-то сейчас мне вот посоветует, где можно купить.
0: А ты знаешь, как лучше делать? Ты прям книги на книги ставь.
1: А я у меня так и стоит, все в коробках.
0: Ну, зачем тебе тогда?
1: Так до сих пор...
0: Лучше стеллаж — это коробка.
1: Ну, мне кажется, уже закончилась музыка, и мне можно уже спеть, мне кажется.
0: Спеть, да?
1: Да. Или еще послушаем.
0: Ну, давай, знаешь как, давай все-таки сейчас ты споешь, потому что мы тут все пишем для телевидения, радиовещания, в общем, для истории. И как раз у нас сейчас есть время на прослушивание одной песенки. Затем мы заведем песенку с компакта. Тем временем ребята поменяют бобину, вот, отмотают назад, все просмотрим, смонтируем, да? Ты будешь как-то объявлять песню?
1: Да, я бы хотела объявить, потому что это для меня очень важный момент. Самое главное, чтобы не подумали, не дай бог, что я еще пишу стихи. Тогда вообще получится, что я близка к бардам. А я только пишу музыку. Музыку на хорошие стихи, те стихи, которые мне нравятся. Сейчас я спою песню, которая называется «Почему-то уходит лето». Я люблю лето очень.
0: Я летом только и живу, а зимой я так.
1: Жду, когда оно придет.
0: Да, я, кстати, хочу обратиться к нашим уважаемым. Ты можешь сейчас вот взять пару аккордов, ну, для
1: отстройки? Да, я могу, да.
0: Голосовой микрофон. Ну что, в принципе,
1: я
0: звук.
1: Готова.
0: Сейчас я вот тут серединки, мне кажется, нужно дать серединки. Кстати, это и называется работа над звуком. Давай.

0: Напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас актриса театра и кино Юлия Силаева. Также она еще и певица, она исполняет песни. Причем стихи пишет не она сама. Вот тут заходил Алексей, очень интересовался, пишешь ли ты музыку только на стихи известных поэтов. Далее вопрос прервался, потому что Алексей заплакал и вышел вон.
1: Он, наверное, принес свой 10-томник с собой.
0: Видимо, у него что-то торчало в кармане.
1: Нет, я пишу на хорошие стихи, которые мне нравятся.
0: То есть тебе не важно временное обстоятельство?
1: Абсолютно не важно.
0: Ну что, я... Да, сейчас еще секунду.
1: Я даже могу и на Мандельштама написать.
0: Ну, чего?
1: Который сейчас только что прозвучал.
0: А на Ницше можешь?
1: Могу на Ницше. Он разве писал что-нибудь?
0: Из стихов?
1: Ну, стоящие, я имею в виду.
0: В рэпе можно его сделать. Я предлагаю снова обратить наше с тобой внимание к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы Юлии Силаевой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, да.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Скажите, у вас такой голос какой-то на надрыве, мне кажется, вы как-то волнуетесь.
2: И мы... Нет, он немножко не надрывный.
0: Нет, ну вот вы послушайте, вы...
2: Голос, ну,
1: тенор, просто тенор.
2: Да?
0: Вы как, то есть у вас все нормально, да? То есть вы не...
2: Да, абсолютно замечательно.
0: Вот как-то эту фразу, да, абсолютно, прям крикнули. Вот вы можете так успокоиться? Может быть, вы перезвоните?
2: Это у меня аппарат очень сильно усиливает.
0: А, ну тогда задавайте ваш
2: вопрос.
0: Да,
2: будьте любезны, скажите, пожалуйста, первое, будете ли принимать участие в каких-либо новогодних спектаклях, какие роли там играть? Второй, значит, какая аудитория вам из пупсиков больше нравится, дошкольного возраста, школьники, и вообще кто лучше всего реагирует? Где вы выступали так в предыдущие годы на новогодних спектаклях? Это второй вопрос. И третий вопрос, если пишете, как говорится, на хорошие стихи, считаете ли, есть ли стоящие стихи у Маяковского, и можно ли на Маяковского?
1: Считаю, что...
0: Спасибо. Да, да.
1: Я считаю, что у Маяковского есть очень хорошая лирика. Поэтому, конечно, считаю достойным вполне написать на него. Может быть, напишу. Что касается сказок, сказки обожаю играть. Вернее, обожала играть. Я их проиграла лет 7. Кстати, у меня же юбилей. У меня же 28 декабря юбилей, 10 лет в театре.
0: Я поздравляю.
1: Я же охрипла даже, заволновалась.
0: Я поздравляю. Может быть, как-то тебя успокоится?
1: Нет, сейчас я успокоюсь, я уже сейчас успокоилась.
0: Это круто. Это естественно, что это накладывает определенные отпечатки на характер. А что касается вот грудничков и пупсиков, ведь действительно, скажем, вот утренние спектакли, на них приходят грудники, некоторые с совершенно дурным характером. То есть там, значит, как-то происходит скрип шоколадных оберток.
1: Мы этого не слышим, потому что у нас много музыки. Много...
0: Живой оркестр, естественно.
1: Нет, да? Конечно, не живой, понятно. Естественно.
0: Оркестр. Живой оркестр, нет, конечно.
1: Да, конечно, понял. Нет.
0: Да. Ну, то есть, в общем, грудники там ведут как бы свой образ жизни, а вы вот на сцене свой.
1: Вот мне нравится, знаешь, какая публика, которая вот приходит. Вот просто приходит и сидит на своем месте. Вот мне нравится такая публика, жутко.
0: Я слышал, что где-то есть такая традиция, ты наверняка о ней знаешь, что если на какой-то концерт классичной музыки или на спектакль приходит, ну, в общем, сбор маленький, приходит меньше ползала, то на остальные места сажают манекены, дабы артистам было в психологическом плане спокойно. Вот, слышал ли ты об этой традиции? Существует ли она на самом деле? И если не слышала и ничего о ней не знаешь, как думаешь, стоит ли ввести? Или, например, хотя бы сделать по-другому? То есть, ведь есть же статисты в кино, то есть люди, которым там платят за... буквально за появление там в кадре, да, там массовка и так далее. Может быть, театром стоит в данном случае как-то для поддержки вот своих артистов набирать массовку на улицу в плане зрителей. Мы же, я пытался спонсировать открытие института зрителей, ведь есть актерские факультеты, а вот зрительских факультетов нет, а ведь это тоже целая наука быть зрителем, быть слушателем, это
1: вот
0: наука.
1: Вот я даже больше тебе скажу, у меня такая мысль была, что почему вот Оскара получают актеры, режиссеры, художники, а почему зрителям никогда не дают Оскара,
0: вот,
1: понимаете?
0: Вот непонятно.
1: Он же смотрит оскароносный фильм, да, например?
0: Тем самым попросту оплачивает этот фильм, практически, ну, берет его под свою опеку. Логично. Ну так что вот касаемо этой традиции?
1: Я хочу тебе сказать так, что родилась я в Самаре, и когда-то он назывался Куйбышевым. Можно я передам привет своим родителям?
0: Ну почему бы нет? А у нас, кстати, сейчас мы посмотрим.
1: Есть Самара там? Есть, конечно.
0: Ага.
1: Мои родители слушают меня сейчас, мучаются.
0: Самара есть.
1: Мучаются,
0: Самара.
1: У них час разница.
0: Там, кстати, я даже скажу частоту, знаешь, какая? 68,5
1: у них
0: мегагерц.
1: Стоит эта частота.
0: Молодцы, привет вам. Потому что это я так, ну, да. Радостно.
1: Привет, мои дорогие. Вы еще не спите, я надеюсь.
0: Да нет, конечно, там же другой часовой пояс.
1: Я тоже креплюсь.
0: Ну так что с традицией?
1: Я считаю, что вот, да, так вот я рассказывала про Самару, значит, когда я ходила все время на утренники классической музыки, то там было такое дело, что было ползала, и особенно утром, когда вот игрались утренники для детей специально, иногда бывало, что на сцене больше народу, чем в зале. И всегда мне было жалко безумно оркестрантов, потому что я видела, как они расстраиваются. Но сейчас, я думаю, и в Самаре поменялось все, и в Москве все поменялось. Сейчас нет таких традиций уже. Сейчас сидит полно народу в зале, и невозможно прорваться.
0: Вот это странно.
1: Традиция, знаешь, сама себя отменила.
0: Я вот вспоминаю тоже одно, ну не происшествие, это было, где это было-то? В Ялте. О, точно, и город такой
1: была
0: Ялта,
1: этом.
0: Да.
1: Это
0: было очень давно, правда, лет, может, там 20 назад. То есть мне что тогда было-то 20 лет назад-то?
1: Ну, а сколько тебе сейчас?
0: Ну, вот вчера 24 стукнуло.
1: 24?
0: Да.
1: Ты обманываешь.
0: Я просто сильно изношен, то есть мой внешний вид этот, ну, понимаешь, бессонные ночи, постоянное оскорбление со стороны недоброжелателей нашей программы, вот, ну, вот, также постоянные допинги, алкогольные возлияния, все это приводит к разрухе организма. Да. Ну так вернемся все-таки к Ялте. Там играл духовой оркестр. Знаешь, были две площадки. Такие. Угу. Вот одна, значит, на одной стороне местности, именуемой аллея, а другая на другой стороне. Значит, на той другой стороне играл, значит, ансамбль гитаристов и барабанщиков, модные популярные шлягеры. А вот тут, значит, духовой оркестр. Ну, естественно, публика постепенно так, постепенно... кучками, группками как-то стало через аллею перетекать вот к оркестрантам современной музыки. Мне тоже было безумно жаль музыкантов духового оркестра. Их там было человек, по-моему, 8. Вот. И когда осталось тоже в зале там 8 человек, они сказали, у нас есть такой закон. Пока на сцене и в зале равное число людей, мы играем. Если вот еще один из вас уйдет, вот, то мы играть перестанем. Ушел я, потому что я не танцевал ничего, я сидел, смотрел, думаю, ну что же я буду тут сидеть? Вот, и я ушел. Они перестали играть. А существуют ли подобные традиции в театре все-таки?
1: Конечно, нет.
0: То есть, например, если я один буду сидеть в зале, все для меня будут играть. Ну, к примеру, так сделаем. Я прихожу в кассу, да? Это же очень часто, особенно между оперными певцами. Вот вы же оперные
1: певцы. Я не буду играть.
0: Нет, ну подожди, подожди. Вот смотри, такая ситуация. Оперные певцы и вот артисты друг друга вы очень не любите. Никак. Вот это же взаимное трение. Даже были случаи, когда, значит, один главный конкурент Лучано Паваротти просто купил все билеты на его концерт. Билеты проданы, люди не пришли. Вот. А тут, например, прихожу я, скупаю, ну, ладно, не я, конечно, что я. Приходит человек, там, у которого там, ну, все при нем, барсетку я у него еще не спер. Вот, и покупает все билеты на концерт, вот, не на концерт, на твой спектакль с твоим участием. Садится один в зале. Вот, сбор полный по кассе, все уплачено. Вот, директор, хозяин театра говорит, ну что, на сцену все, ну, сбор сделан, просто это один зритель, но он не понтуется как-то, он действительно искренне хочет воспринять данный спектакль, к примеру, Буратино, в одиночестве, но мешают ему вот другие люди, ну хочет он. Вот почему? Почему ты не будешь играть? Он что, не хуже, чем других? Он не заслуживает уважения? Может, он...
1: Я даже не буду разбираться, заслуживает он или не заслуживает. Просто уйду и все.
0: То есть все-таки тебе нужно много людей.
1: Мне нужны люди, да.
0: Хорошо. А вот тут-то мы и возвращаемся к этой традиции. Потому что он что сделает, зная это, и услышав сейчас тебя, я по секрету скажу, что на завтрашний 12-часовой спектакль именно он и купил себе билет, и он привезет этих самых манекенов из прошлой традиции. Ты обрати внимание, как будешь играть. Там будет шевелиться только двое. Он и баб его. А остальные будут вот так вот сидеть. Я правду тебе говорю. Вот обрати внимание.
1: Так, я сейчас уйду.
0: Ну, давай послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Ревер. Раз, раз, раз. Задержку побольше. Раз, раз. Нет, у вас плохой ревербератор. Там есть ручка, тембры надо высоких больше. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте, вы не волнуетесь?
3: Это нет.
0: А, мне кажется,
3: это опять я.

0: иезуитического характера, да простит меня Саш. А на второй вопрос он, видимо, имеет в виду обряды, ну, к примеру, такой, как, например, топтание борщевых тряпок, перекидывание выпечкой и другие, например.
1: Конечно, не принимал.
0: Безусловно, я почему-то так и думал. Но вообще тут отношение к обрядам, к обрядовости, вот твое ведь...
1: Не люблю, пошла в театр из-за этого.
0: Ну, а театр — это же тоже своего рода обряд.
1: Да, но это профессия.
0: Ну, а шаман — это тоже как-то своего рода отдельный класс.
1: А шаман — это искусство, я так думаю.
0: Ну, и он собирает подать все-таки с людей, там, кто лисий хвост принесет, кто пуговицу. То есть это такое искусство оплачиваемое тоже.
1: Я некомпетентна в этом вопросе.
0: Еще телефонный звонок.
1: Да, слушаем.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Игорь Минеев.
0: Здравствуйте, Игорь. Игорь, извините, вот у вас какая-то тревога в голосе. Может быть, как-то вам успокоиться, а мы пока послушаем другой звонок.
2: Нет, что?
0: Нормально все, да?
2: Нет, лучше не надо.
0: А, ну хорошо, говорите.
2: Я понимаю, вы, конечно, сбиваете так людей.
0: Что делаем?
2: Ну, сбиваете.
0: Я езжу очень осторожно и не превышаю нигде скорости, поверьте. Да, мы услышим ваш вопрос.
2: Ну да, я хотел бы задать вопрос Юлии. Вот вы, Юля, мне кажется, человек очень интеллигентный. То есть, ну, вы актриса, вы там общаетесь в таком актерском бомонде, вы играете там на фортепиано. Вот у меня существует вопрос, вот что может быть у вас общего, вот у вас, у такого человека, и вот у такой личности, как Александр Лаевский, вот мне кажется, такой пошлого человека, такого достаточно, ну, такого гадкого, отвратительного.
0: Да, спасибо.
2: Спасибо.
1: Можно я задам встречный вопрос?
0: Ой, я уже выключил.
1: А, ну ладно. Ну, жалко.
0: Ну, тем не менее.
1: Я просто хотела спросить, а мне кажется, очень молодой голос, и мне кажется, очень такой юноша совсем.
0: А может, наоборот, старушка. Ты знаешь, что старушечек голоса очень похожи на голоса мальчика.
1: Почему до сих пор не спит? Есть же возможность. Вот у меня сейчас нет такой возможности поспать. Я бы с удовольствием поспала. Я сейчас в прямом эфире нахожусь. А
0: да,
1: вот он не
0: безусловно,
1: спит.
0: Безусловно. Ну, кстати, я тут вот что еще хочу сказать, что безусловно же, конечно, я в каких-то моментах гадок, но поверьте, что вот тут, будучи...
1: Не знаю, кроме
0: здесь,
1: обаяния, кроме
0: сам,
1: обаяния,
0: да, сам...
1: интеллигентности,
0: вот именно в этой
1: тактичности,
0: да.
1: Я пока ничего не видела.
0: А как только вот я отсюда выхожу, все, другой человек. Совершенно другой человек.
1: Мы еще будем слушать?
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем песню, угу. Вот... А затем, безусловно, продолжим.

0: Ты знаешь, Юль, вот есть такое емкое достаточно выражение, как то театральная семья. Ну, например, ну я сам, вот сидит какой-нибудь человек там по диапроектору и говорит такие фразы. Я сам из театральной семьи.
1: У тебя фамилия театральная.
0: У меня?
1: Угу.
0: Но я не из театральной семьи, это я тебе точно говорю. Вот скажи, чем все-таки театральная семья, да? Или вернее, неправильно я даже сказал, а вот тот круг лиц, который находится в данной папке, так это назовем, отличается от другого круга лиц, например, там от, ну, от семьи, например, кактусниц или кошатниц, ну, неважно, кого угодно. Почему вот это... слово «театральная семья» имеет какой-то особый вес и значение в глазах, ушах публики.
1: А ты думаешь, они как-то отличаются друг от друга? Я думаю, нет. Я думаю, что семья — это семья. Если хорошая семья, она хорошая. Если плохая семья, неудачная, она такая неудачная. Это не имеет значения, она театральная или там...
0: Нет, ну есть,
1: цветоводов.
0: Конечно. Например, семья художников. Я вот недавно попал, да, в такую семью. Начнем с того, что, значит, мне весь вечер достал, в общем-то, отпрыск, значит, ихний, показывал какие-то картинки, вынимая их из-под шкафа, вот, и говорил, вот видишь картинки, вот там вот это вот, то есть он сам что рисует, как в одном известном произведении, один человек рисовал кошек просто, а другой подрисовывал пейзажи, да, так вот и у этого, вот он, значит, рисовал типа каких-то слоников, а другой пейзажи, все это на полном серьезе, вот, значит, мама такая вся чувственная, знаешь, такая усюси-пуси, ухти-пухти, вот, а затем, когда очевидно, что стало недоставать романтики,

0: было предложено, это в центре где-то какие-то старые дома, мне было предложено, значит, пойти сделать прогулку по крышам. Хорошо, что со мной были два моих хороших товарища, один из которых женщина, собственно, вот, и они отмазали меня, сказали, все, нам уже пора, мы ушли. То есть, безусловно, есть какие-то коренные отличия даже в общении, в поведении. Вот это я рассказал о семье художников. Театральная семья — это совсем какая-то отдельная ячейка общества. Ну вот неужели ты, общаясь с людьми театра, ни разу не обращала внимания, ну, на какие-то странности?
1: Я
0: вот
1: никогда не обращала внимания. Я прихожу в театр, работаю, потом ухожу, прихожу в свою семью. У меня семья не театральная абсолютно.
0: А вот есть ли у вас в театре именно, скажем так, династийность?
1: Ну, есть, да, конечно. У нас много пар семейных.
0: Ну, и вот эти люди, они вот, например, вы...
1: Вот, кстати, очень выгодно быть семейной парой. Все пары — народные артисты России. Вот.
0: А вот если пара, то...
1: Да.
0: А если, знаешь, почему?
1: Вот как пара, так народные.
0: Я догадываюсь, почему это происходит, потому что все-таки те, кто вот раздают награды, любые, да, и регалии, они в глубине своей люди, ну, не как налоговая полиция, совсем другое. Они гуманные, и они прекрасно понимают, что, скажем, если мы дадим награду одному...
1: Не дадим вторую, конечно.
0: Трение искрает, да, и мы разваливаем семью. А налоговый полицейский, он, ну, вот как я, например, думаю, да, я думаю, ага, вот эта семья, он бизнесмен, а у нее фирма поменьше. Я думаю, ну, возьму я с него налоги, ее не трону. Пусть она, значит, поднимется по деньгам, тут-то я и подоспею, и потом ее. Вот, потому что в данном случае платят они. Когда награждают, награждают его или ее. Когда платят, то все равно платят они. Ты согласна?
1: Платят вдвойне.
0: Ну, это позже, когда поднимется она. Да, ну вот, что еще хотел я спросить. Ты извини, что такие несколько глупые вопросы, может быть, но тем не менее мне очень...
1: Наоборот, очень глубокомысленные, очень глубокие, глубинные, какие-то темы поднимаем совершенно. Для меня впервые, можно сказать, я какие-то открытия делаю. По поводу семьи кошатников. Вот для меня.
0: Ну, есть же люди, которые разводят кошек. Вот, знаешь, вот, ну, почему это не я даже придумал. Вот, например, включаю...
1: Я вообще не знаю, какие люди бывают.
0: Ну,
1: кто разводит кошек. Я очень замкнутый образ жизни.
0: Слушай, есть собачницы, есть кошатницы. Понимаешь? Я сам недавно открыл это окно в мир. То есть есть род женщин, которые... Например...
1: Я знаю, что есть поросятницы.
0: Есть, да, безусловно.
1: Вот. Но то, что есть кошатницы, не знаю.
0: А ты никогда вот не обращала ли внимания? Вот, ну, например, выходишь ты вечером там во двор своего дома, ну, просто погулять, да, или там за пивком, к примеру, идешь, и вот проходишь мимо двух женщин. Вроде около них никого нет. И ты не можешь сразу понять, молодые ли это мамы, кошатницы или собачницы. И вдруг ты улавливаешь краем уха такой, значит, диалог. Одна у других спрашивает: ой, ты знаешь, вот мы сегодня так покакали, а другая: да, вот у нас что-то доктор нам прописал, вот там, ну, что-то, какие-то пилюли. И вот ты начинаешь так на измену садиться. Так, как же это у них? Вот я это просто сам слышал.
1: На
0: измене просто пребывать, потому что начинает сразу воображение рисовать, как это и с кем она, и как это на брудершафт, как космонавты это практически делают. И потом выясняется, например, подбегает к ней малышок, грудничок ее, она: ну вот и мы, ох, как мы хорошо погуляли. Это, значит, это она говорила о грудничке. Но если к ней подбежит кошечка или собачка, то диалог не меняется. Я имею в виду, в плане фонетики остается тот же самый «мы». Поэтому есть мамы молодые, есть кошатницы, есть собачницы. Есть свинья.
1: Ну, ты знаешь, вот как полезно приходить к тебе в эфир. Вот что-то я сегодня узнала. Очень многого узнала.
0: Ну, вообще, я написал даже книгу. Она называется «Кактусы и кошки». Там все о разных типах людей. И, в общем-то, и мое, скажем так, это дерево тоже есть. Ну, имеется в виду гинекологическое. Вот это, где там папа, все мамы, бабушки. И лесник у меня был в роду. Слушай, я вот хочу все-таки к завтрашнему представлению вернуться. Вот... в любимом всеми людьми кинофильме «Черепаха Тортилла», да, она выплывала на таком листе, а снималась все это, насколько я знаю, в ботаническом саду, вот недалеко от той же Ялты. Ну, в общем, на югах это все снималось. Вот. А как у вас это происходит? Ну, вот она же должна все-таки выплывать, ведь люди приходят на спектакль.
1: У нас «Черепаха Тортилла» выходит из «Шарманки».
0: А пруд из чего сделан?
1: Пруд?
0: Ну, это я к декорациям. Ты пойми правильно, это дилетантские вопросы.
1: Но... Какая может быть декорация в приключениях Буратино?
0: Пруд должен быть камыш.
1: Самое главное, чтобы там был Буратино. Декорации совершенно не нужны.
0: То есть ты, вот он ходит постоянно, даже когда не его роль.
1: Дети, туда... между прочим, никогда не спрашивают, где у вас пруд. Они сами понимают, где он находится.
0: Вот
1: где они представляют себе его, там он, значит, и существует. Понимаешь?
0: Нет, ну вот скажи, ну все-таки декорация это важно, ведь есть, скажем, театры, у которых богатые декорации, а есть театр одного актера. Вот он сидит и читает что-то по книжке, это сейчас очень модно. Вот, и ведь мы же так, получается, стоим-то на... Детей вообще нельзя брать в расчет. Дети — это существа с открытой психикой, еще не напиханные вот какими-то социальными там инъекциями и так далее. А мы говорим о взрослых людях, понимаешь? И у театров с дорогими, в общем-то, постановками шикарными. Кстати, слово «постановка» очень не люблю, какое-то бандитское слово, но это не важно. Вот с дорогими декорациями и у театра одного актера есть своя аудитория, согласись. И вот эти аудитории, они могут рано или поздно встать по разные стороны баррикад.
1: Пауза.
0: То есть ты не хочешь как-то комментировать это. Я просто к важности декораций все.
1: Я считаю, что декорации очень важны.
0: Но почему же пруда нет?
1: А пруда нет. Он существует в воображении детей. Это немаловажно.
0: Давай-то сделаем вот, для взрослых спектакль «Буратино». Почему я, например, не могу в 7 вечера прийти и посмотреть «Буратино»?
1: Почему? Можешь, пожалуйста, приходи, я закажу.
0: А взрослые уже будут? Ну, то есть это для взрослых?
1: Мы закажем тебе просмотр спектакля.
0: Ну, он будет редактирован под меня уже. Пруд будет. Я же, понимаешь, у меня-то нет воображения. Ну, вот делится спектакль на детский.
1: Значит, так, секундочку. Значит, спектакль отдельно, пруд отдельно. Вот придешь, закажешь пруд.
0: Потом спектакль.
1: Конечно.
0: Да. Но все-таки о возрастном. Давай вот мы как начали говорить о возрасте. Вот средний возраст...
1: О моем возрасте?
0: Нет.
1: Хорошо.
0: О среднем возрасте... посетителей, публики театральной вот в наше время.
1: Ты думаешь, я играю, да? И всматриваюсь, кто сидит в зале, и всматриваюсь, кому сколько лет, даже не представляю.
0: А я вот слышал, что сейчас, ну помнишь, например, при покупке билетов на поезда требовали паспорт. Я слышал, что сейчас вообще при покупке всего, кроме продуктов питания, требует паспорт. И ну ради статистики все это объясняют статистикой, хотя, безусловно, это мощная работа спецслужб по своей внутренней переписке граждан, это не секрет. Ну ладно, давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ваше внимание
2: к
0: нам
2: без... Здравствуйте, добрый вечер.
0: Вы не волнуйтесь, пожалуйста.
2: Так... Совершенно мы не волнуемся. Да, Юля, будьте любезны. Скажите, пожалуйста, а какая роль вам за последнее время больше всего запомнилась? Хоть вот такой тривиальный вопросик, но все-таки. А вам, Александр, когда вы наконец-то появитесь в нашем правительстве?
0: Спасибо, спасибо. Ну, Юль, если позволишь, я отвечу. Дело в том, что я давно уже обладаю мощным влиянием, но вовсе не обязательно светиться, сами понимаете. Есть понятие СК, то есть серый кардинал, есть понятие ЧК, а черный кардинал, есть понятие Сашок. Ну вот вы подойдете к любому человеку в Думе и скажите, например, слушай, мне нужно там помочь там помещение торговое 160 квадратных метров где-нибудь на Тверской. Он, естественно, в чем-то, что такое, почему, хорошо? Вот скажет, ну я от Сашка. Вот, и поверьте, все будет нормально. Другое дело, что потом, когда тоже к вам приедут, скажут, дескать, мы от Сашка, то, дескать, то вы должны будете как-то отблагодарить щедро. Вот. Да, ну а теперь...
1: А я уже забыла
0: про
1: вопрос.
0: Про роль. Роль, самая запомнившаяся твоя роль. Но это, кстати, не значит, что самая любимая.
1: Мне вообще нравится, вернее, так не скажу, нравится, а не стыдно ни за что то, что я делала. Ну, еще я играла вот в спектакле «Наливные яблоки». Это, в общем, одна из любимых моих ролей тоже была. Мне нравится моя Мальвина. Нравилась когда-то, когда это было в начале. Мне нравится что-то, кое-что, ну, может быть, работа 3 в кино. Ну, надеюсь, то, что мне понравится самой, это будет еще впереди.
0: Хороший ответ. Ты знаешь... Вот тут приходило много очень людей за время моего даже монолога. Вот сейчас я вот хочу такой вопрос тебе задать. Грецкий заходил, и вот говорит, Александр, говорит, спроси у Юлии про женщину-секретаря и женщину-певицу. Сейчас я раскрою, значит, эту тему. А ты готова вот ее выслушать? Ну вот, да?
1: Готова.
0: Вот. Вот объясни, пожалуйста. Вот говорят, женщина-актриса, женщина-врач, женщина-инженер. И тут, на тебе, женщина-певица. Ну и, как я уже сказал, сейчас женщина-актриса. Почему-то в творческих моментах делается ударение на женское начало. А вот даже женщина не секретарша, а женщина-секретарь. Вот что за феномен, с твоей точки зрения, в этом?
1: Надо искать, знаешь, где больше женщины. Где больше женщины. Бывает так, что вот в секретаре больше женщины, чем в актрисе.
0: А все равно это секретарь, женщина-секретарь.
1: Бывает, что в секретаре совсем нет женщины. Поэтому какая-то женщина-секретарь, а какая-то секретарша.
0: Не, ну считается даже вот, насколько я знаю, оскорбительно сказать там, дескать, ты секретарша, вот, вот ей так сказать, она может даже и по роже дать в буквальном смысле. То есть это считается как вот... Ну, так они говорят же, например, женщина-актер. Вот, вот ты бы согласилась, чтобы к тебе применили это слово? Вот, например, спросили у тебя Юля, а вот вы вообще кто? Чем вы занимаетесь в жизни? А вы скажете, я актер. А вот ты же говоришь, я актриса. Почему тебе не приходит в голову сказать, я актер?
1: Вообще я артистка. Это моя должность.
0: Это артист, тогда надо говорить. Ну, раз секретарь.
1: Нет, ну это будет обман. Если я... Мой портрет висит, например, в фойе театра, подходит человек, и там написано «Артист Силаева».
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Ну это странно как-то. Ну что же это?
0: Ну хорошо, ведь висит же портрет, например, летчик Бунина. Или космонавт, это вот Терешкова. Не космонавтика же, космонавт Терешкова. Почему? Ага. Не, ну я хочу понять, мне ни один человек не дал вразумительного ответа.
1: Я не знаю, не могу ответить на твой вопрос.
0: А это не мой, это Грецкий спрашивает. Чуть-чуть что сразу я?
1: Хоккеист, что ли?
0: А он в хоккей играет разве?
1: Не знаю.
0: А. Ну ты имеешь в виду этого персонажа тут в лыжах с клюшкой.
1: Да, это
0: ребенок одного из работников нашей радиостанции. А-а-а. Мне просто он попросил папу его, чтобы я пока присмотрел. Я ему выдал это, он по коридору туда-сюда. Ну пусть ездит.
1: Тут я смотрю, вопрос-то какой, я не знаю прям.
0: Ну что, там может еще один телефонный звонок.
1: Конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание, сами знаете как.
3: Алло.
0: Алло.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, Александр?
0: Да.
3: Мне 67 лет.
0: Очень приятно.
3: Обожаю вашу передачу.
0: Спасибо.
3: И у вас такие приятные гости. Юлечке спасибо. Она так хорошо отвечает всем. Правильно она говорит. Секретарша. Молодец. Она это не утрирует, как оно есть. Вас я всех люблю. Поздравляю с Новым годом наступающим. Желаю вам счастья. Так себя держите. Вы оптимист. Молодец.
0: Спасибо, спасибо вам большое. Это был очень добрый и хороший звонок. Нам бы побольше таких. А также вы можете, конечно, приходить, приносить пищу, вещи нам, чтобы мы как-то чувствовали себя еще лучше. Да нам и так неплохо сидит. Сейчас я вот посмотрю, что здесь. А здесь как раз есть место на одну песню. В живом исполнении Юлии Силаевой. Как, готова ли ты?
1: Ну вот по поводу актрисы, актера.
0: А, все-таки не дает тебе покоя этот вопрос. Я знаю, что ты будешь ночами теперь думать об этом.
1: Спою-ка я лучше песню, которая называется «Старая актриса».
0: Только микрофону.
1: На стихи Николая Заболоцкого.
0: Я сейчас попрошу наш оркестр пока. Ребят, тихо.
1: Да.
0: Угу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица, а также актриса театра Маяковского, актриса кино Юлия Силаева. Женщина, да, безусловно. Безусловно, вы можете задавать ваши вопросы посредством телефона 203-19-22. Вот. Ну, а сейчас мы продолжаем нашу, ну, такую неторопливую беседу. Вот, ты знаешь, профессиональные водители, ну, скажем, таксисты, хотя сейчас все меньше и меньше, и среди них профессионалов, но тем не менее, такие старые добротные дядьки, очень часто признаются, что боятся сами ездить в роли пассажира. Вот так же происходит ли у тебя в плане театра, если ты ходишь на какую-то другую театральную постановку, в другой театр, ты же ведь не можешь оценивать его адекватно. Ну, то есть так и так у тебя происходит какая-то коррекция, потому что ты в курсе этих дел, ты прекрасно знаешь, что там, например, вот за две минуты до выхода там вот ее кто-то там пожарник ущипнул и так далее. И, соответственно, это вносит свои коррективы на восприятие. Я прав? Или у тебя по-другому это происходит?
1: У меня все происходит по-другому.
0: Как?
1: Когда я прихожу в другой театр, я прихожу как зритель. Я хочу, чтобы меня... Чтобы меня развлекали, чтобы мне было хорошо, чтобы я была... чтобы я расслабилась, чтобы я не думала о том, что я актриса. Я хочу получать удовольствие.
0: Ну вот смотри. Вот я немножечко занимаюсь игрой, ну, скажем так, музицированием, да, поэтому, когда мне там, или я где-то ворую в магазине, или просто у кого-то отнимаю там новую пластинку или кассету, там, ставлю ее на проигрыватель, я не могу, и все, слушать музыку как целиком, не музыку, извиняюсь, а как мы изначально сказали, да, звуки, производимые человеком, да, по-моему, в самом начале беседы мы как-то сформулировали это по-другому. Я уже забыл. Ну, неважно. В общем, не могу слушать эти звуки как единое произведение. Я волей-поневоле там слушаю партию какого-то одного инструмента, там, трубы или барабанов, или там какой-нибудь трещотки, или бас-гитары. То есть ощущения цельности вот такой нет. Вот я имел в виду это, то есть ты же делаешь какой-то акцент на игру там одного актера или другого. Это же вообще принято в театре.
1: Нет,
0: там
1: не делаю. Я же тебе говорю, что я не делаю. Я воспринимаю все целиком.
0: Да ладно, я тебе не верю.
1: Ну, не верю.
0: Ну, не
1: пожалуйста.
0: Верю. Ну, потому что этого быть не может. Вот смотри, ведь...
1: Как-то не может быть. Это может быть, потому что я прихожу домой, и только потом я должна... Вернее, потом у меня что-то всплывает в моей памяти. Тот или иной образ, или какая-то сцена, или там какой-то актерка, который мне привлек мое внимание. А сразу я не могу воспринимать какие-то детали. Я сразу принимаю все целиком.
0: Вот смотри, давай. Вот с другой стороны подъедем, так сказать, с других ворот к этому вопросу. Ведь согласись, что в театр люди ходят, да, в принципе, не на спектакль. Она одного...
1: В буфет, что ли?
0: Нет, нет. Ну, кстати, есть такая категория, это так называемые театралы со стажем, которые, вот, чтобы потом где-нибудь на вечеринке сказать, да, мы были на просмотре, так, и так далее, ходят туда. Вот, но я имею в виду настоящих ценителей, таковые, видимо, есть. Они ходят не на спектакль, они ходят, на мой взгляд, на актера какого-то, одного актера. То есть в театре занят, к примеру, там, Иннокентий Смоктунов. Ну, образно, неважно, кто занят, это имя. Читают в билетах, о, круто. И тогда идут туда. То есть, может быть, ты просто...
1: Ты говоришь о каких-то отдельных людях, которые очень любят вот, театры, которые заядлые театралы, которые следят за тем или иным актером. А я говорю о публике. Я себя считаю обыкновенным человеком из публики, из зрительской.
0: А вот... Что меня еще очень волнует и нравится. Не когда по телевизору показывают, а когда, так сказать, вживую. Вот оно здесь, я могу, как говорится, пощупать. Это оперетта. Вот ты немножко в курсе вообще вот перед-то так? Я могу у тебя поинтересоваться?
1: Ты знаешь, нет, я, к сожалению, совершенно даже не была ни разу.
0: Нет, я имею в виду я имею в виду кухню их, и не театр, а перед.
1: А уж кухню-то тем более я не знаю.
0: Они же там все поют, даже вот человек, который там, ну, скажем, играет маленькую роль какую-то там, буквально появляется в роли там стрельца. Вот знаешь Бориса Годунова, да, оперу, безусловно.
1: Ну, я слышала что-то, да, об этой опере.
0: Так там даже стрельцы поют. Получается, такое количество просто гениальных певцов.
1: Так это не стрельцы.
0: А, ну, бояре.
1: Это хор называется.
0: Ну, нет, ну, сами-то они тоже рты. А, они рты открывают, что ли, получается? Нет, ну, почему? Они поют. Например, там же есть, так даже расписано, первый стрелец. Ну, к примеру, я там, подними алебарду свою, князь, там. Ну, он эту фразу, он ее поет. Причем не просто, как я сейчас, а прям, ну, нормально,
1: там
0: что-то...
1: Там поют Митюха, Митюх, чего орем, вон, а почем знаю.
0: Вот, вот. Но он же должен обладать каким-то голосом. То есть, получается, отбор в театр оперетты все-таки гораздо сложнее, нежели отбор в обычный театр, где там достаточно хореографии, петь.
1: Я так не думаю.
0: Ну, а ты бы смогла, вот, ну, ты бы смогла, ты все-таки поешь. А вот кто у нас есть из тех, кого слушать-то невозможно? Ну, есть же люди, которые не умеют петь. Вот, ну, никак. Ну, к примеру...
1: Таких
0: вот...
1: людей нет. Все... Потенциально нет, ну, все умеют.
0: Потенциально, да, но которые очень сложны для восприятия. Вот беленький этот новый Сталлоне русского кино-то, который об этом играл. Как его?
1: Совсем ты...
0: Со смешной фамилией.
1: Не подготовился.
0: Не подготовился,
1: эфиру,
0: неплохо. Хартанян его фамилия. Вот он же, ну, он же вообще наглухо.
1: А то есть, кто это?
0: Ну, в кино, сейчас я просто забыл, как называется этот фильм-то, он же все обошел. Все от него, и молодые девки все прутся. Как, ну, известный фильм-то. Этот три, ну, про трех дружков. Вот они там... Не три мушкетера.
1: Гардемарины, что
0: ли? О, да.
1: Тише, Саша.
0: Да.
1: Саша,
0: я просто взволновался, извини, пожалуйста.
1: Тебе так нельзя. Ну что ж, полтретьего ночи,
0: да,
1: уже.
0: Прости, пожалуйста, сейчас кто-нибудь проснулся, и вы простите, я очень волнуюсь. Да, но вот, тем не менее. Вот его бы в оперу не взяли ведь, например.
1: Кого его?
0: Ну, всех как троих.
1: Там
0: бы,
1: их трое.
0: Ну, трех бы и не взяли. Так бы искали все трое, идите вон. Вон сказали бы отсюда. Вообще, как люди попадают на работу в театр? И можно ли, вот, ну, например, такой, это я перешел резко к следующей теме, ты наверняка знаешь австралийскую группу AC/DC, да?
1: Конечно, да, конечно.
0: Вот,
1: да.
0: Вот у них же известная история, когда погиб предыдущий их солист.
1: Нет, я не знаю. Я просто перепутала с другой группы, а эту я не знаю.
0: Ну, в общем, неважно. У них пел один, в общем, он там погиб. А после этого место вокалиста занял человек, который раньше водил вот грузовичок этой группы. Понимаешь? Ну, то есть, скажем так, технический сотрудник. Возможно ли в театре такое, чтобы, например, какую-то, ну, не главную роль, ну, какую-то, сыграл человек, который долгое время там вешал декорации или еще что-то. Вот такая перекрытие.
1: Как говорит наш главный режиссер и мой учитель Андрей Александрович Гончаров, можно по блату поступить в институт. По блату можно его окончить. По блату можно поступить в театр. По блату можно роль получить. Но сыграть по блату нельзя.
0: Ну, сыграть по блату...
1: Нельзя сыграть... Ну, если все это перефразировать, нельзя с улицы сыграть роль.
0: А вот как же, как тогда ведь существует же...
1: С улицы можно прийти и полы помыть хорошо, понимаешь?
0: Нет, не совсем с улицы.
1: Но с человек... улицы можно прийти и лампочку вкрутить.
0: Ну, нет, это... не совсем с улицы.
1: Это очень сложный вопрос, Саша. Это очень серьезный вопрос. Так вот с кондачка на него не ответишь.
0: А что такое кондачок?
1: А вот я не знаю даже.
0: Смешно. Мне кажется, это фамилия. То есть человек прославился где-то чем-то. Ну, знаешь, как улица Кондачка. Ладно, давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Кондачок вы наш. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Да, алло.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: А вы не волнуетесь?
0: Вы знаете, вот нет, совершенно уже успокоился, да. Вы... А, все, это ваш вопрос был. Спасибо, спасибо. Вот как люди заботятся о моем и твоем, кстати, здоровье. Вот, а, кстати, ты заметил, вот когда я вот сейчас вот первый раз взял телефонную трубку, голос мой был несколько резок и грубоват. И человек заволновался и ничего не сказал. А второй раз я сделал голос ласковый. И человек сразу спросил, волнуюсь я или нет.
1: Ты мне кажется, нужно задуматься над этим.
0: Безусловно. Кстати, вот выводы. У тебя же вот тоже, ты же можешь, например, роль Мальвина сыграть по-разному. Ты же не можешь как автомат там...
1: Да, или... конечно, могу.
0: Ой. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания и почтения. Алло.
3: Приветствую вас. Узнаю сегодня.
0: Вы знаете, говорите, пожалуйста, громче. Как-то...
3: Человек, ты сегодня не узнаваем.
0: Да еще бы. Уже предновогодние...
3: Улыбился,
0: уже предновогодние праздники. Предновогодние праздники, говорю я. О, спасибо. Ничего, ну, человек просто, как я поясню, звонит и говорит, я, говорит, сегодня не узнаваем. Я объясняю, что рано начал, дескать, праздновать. Ну, еще один звонок, а то как-то у нас все срывается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Вы находитесь на все-таки на политической радиостанции?
0: Нет, вы знаете, и... безусловно, нет. Спасибо вам, конечно, за такое мнение. Дело в том, и вы... И... Юля, наконец, должна это узнать. Дорогие друзья, безусловно, мы находимся в моей квартире. Она обставлена. Я играю в радиостанцию. И вы звоните ко мне домой сейчас. Извините, что перебил, да, говорите.
4: Это замечательно, но я бы хотел услышать о политических убеждениях артистки, если они имеются.
0: Спасибо. Вот это хороший вопрос.
1: Этого, ну, я
0: скандачка, ответишь?
1: Этого я и боялась. Мои политические убеждения. Они хорошие. Я хочу... Я не хочу коммунизма.
0: Да, этого невозможно.
1: Я хочу хорошо жить. Спокойно. Хочу умных людей видеть.
0: Вот, кстати, возвращаясь таких к...
1: Молодых,
0: ага.
1: Красивых.
0: К коммунизму, к этому, да, вот я так осмелюсь все-таки заверить, что мы где-то с тобой, в общем-то, ну, приблизительно сверстники, скажем так, одно поколение, видимо. Но, тем не менее, вот ведь огромное количество молодежи сейчас появилось, вот грудников там, которым там 18 лет, которые в то время-то... Если и жили, то ничего не помнят. Вот, может быть, ты как-то обратишься к ним, потому что уже многие обращались, говорили, что вместо дискотек на лес повал пойдете и прочие идиотские обращения.
1: Дорогие россияне и россиянки, сейчас, когда время 2 часа 45 минут, я никогда не была откровеннее, так откровенна, как сейчас. И, может быть, уже никогда не буду. Хочу пожелать вам доброй ночи. Хочу пожелать вам, чтобы завтра вы встали, и у вас не было сказки в 12 часов дня. Хочу, чтобы завтра у вас все было хорошо, чтобы у вас были на столе фрукты, чтобы у вас была пенсия, чтобы выплатили зарплату, чтобы в театр вы потом пошли не днем, не утром, а вечером, спокойно, посидели в буфете. Ну, я не знаю, там, встретили кого-нибудь. Еще лучше, чтобы вы посмотрели какой-нибудь хороший спектакль. Понимаете? Вот так как-то все. Что-то я загрустила.
0: Да, ну ничего страшного, это обычно в это время суток происходит с нами, со всеми. Все-таки человек, он такой животное дневное, в общем-то, днем проявляется активность, и у меня в том числе. Я предлагаю еще послушать телефонный звонок, может, что еще приятного скажут. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот скажите, Юлия... Ну, как бывает, сидит человек, стоящий на месте машины, крутит руль, судорожно делает испуганное лицо, Потом делают монтаж, видится, что машина летит над пропастью, ну или, допустим, прыгает с крыши в огонь каскадер лицом взад, ну то есть лица не видно. А актер при этом целый. Ну, каскадер разобьется, можно другого так научить, получится точно так же. А в театре же так сделать нельзя. Вот скажите, пожалуйста, это как-то влияет на уровень травматизма?
0: Спасибо, спасибо. Это действительно интересный вопрос, ведь есть же там и фехтуют, где вот все же актеры мечтают играть Гамлета, а ведь там же фехтование присутствует, и может произойти там глазной покол и прочий покол.
1: В общем, я так скажу, от травматизма никуда не уйти. Это как ни печально, придется это констатировать.
0: Вот никогда... Да, извини, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста.
0: Нет, я...
1: Нет, пожалуйста,
0: договариваю. Нет, договариваю. Нет, я просто...
1: Просто сейчас очень серьезный вопрос затронут. Да. Очень серьезный, да. Я не могу на него не ответить. Но есть один выход. Можно травматизм предотвратить или предубедить, и, как это сказать, предвосхитить. Во-первых... В институте, в театральном, есть очень хорошие... Вот у нас, например, я в ГИТИСе училась. У нас была очень хорошая кафедра сцен движения. Я очень любила этот предмет. Вот. И потом, поэтому, когда я снималась, например, в картине вот «Мужская компания», которая вот сегодня как раз будет 18 часов по РТР, вы можете ее посмотреть. Там вот я делаю какие-то небольшие маленькие трюки, я вот ими даже, можно сказать, горжусь, потому что я в первый раз села на лошадь, там и даже делала какие-то прыжки на это бедное животное.
0: На коня?
1: На коня, на лошадь, да. Про меня даже сочинил Некрасов стихотворение «Коня на скаку остановит». И я еще входила в горячую избу.
0: Да, я читала это.
1: Да, да, да.
0: Первое его стихотворение.
1: Это про меня. Mm-hmm. Вот. И в театре, да, действительно, в театре сложнее. Поэтому в театре, я бы сказала, темнее. Потому что за кулисами, как правило, очень мало света, и натыкаешься чаще всего не на сцене, а за кулисами, на какую-нибудь гирю, грузилу, которая держит кулису. В общем, это часто бывает. Но опять я повторяю, это можно предотвратить. Нужно хорошо учиться в институте и ходить на все уроки сцендвижения.
0: Да, дабы быть это, гибкой. Потому что без гибкости...
1: Еще надо делать зарядку, между прочим,
0: да,
1: по утрам.
0: Безусловно, безусловно. Да, да и, кстати, и перед сном тоже не вредно. А вот скажи, пожалуйста, вот ну, такой вопрос интимного плана. Можешь, конечно, не отвечать. Случалось ли тебе на сцене играть в пьяном виде?
1: Боже мой, конечно, нет.
0: А каким-нибудь твоим коллегам? Ну, вот, ведь...
1: Нет, нет, нет. Актеры вообще не пьют.
0: Ой, да ладно.
1: Нет, актеры не пьют.
0: Ну, то есть во время работы, может быть. А так, ну, ой, да все бухают. Как...
1: Нет.
0: Ну, как
1: самые
0: нет,
1: трезвые — это актеры.
0: Ну, еще скажи, и доктора скорой помощи. И вообще анекдот готовый. Ну, ладно, давай еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире...
6: Трудно. Я очень попрошу вас, напомните, пожалуйста, название замечательного, по-моему, вашего моноспектакля для «Радио Свобода», его автора, а я попытаюсь похлопотать, чтобы он прозвучал по «Эху Москвы». «Свобода лишена» у КВ диапазона, к сожалению, и качество звучания оставляет желать вас.
1: Ой, спасибо, спасибо, что вы вспомнили спектакль, потому что действительно для меня это, в общем, такое было дело... Очень важное в этом году, потому что когда вышла пластинка, она планировалась как моноспектакль по песням. Вот. У меня была такая проблема. Мне нужно было его сделать и где-то его показать. Но так получилось, что сценически я не могла его воплотить, кроме как вот уже вышеупомянутым мной 14 апреля во время моего пожара в квартире. Это было только один раз, к сожалению. И вот была такая замечательная возможность, предоставленная мне «Радио Свободы». Я сделала там моноспектакль. Называется он «Песни и огонь, но Виолетты». «Песни «Огонь Виолетты». Вот.
0: А тут так. Написано на компакт-диске вот все это. Там
1: да, это...
0: Расписано кое-что даже.
1: Это вот придуманный мной такой персонаж Виолетта, который приезжает в Москву покорять Москву своими песнями из далекой Алматы.
0: Ты это здесь делала, имеется в русской редакции. В московской редакции «Свобода», да?
1: Да, московская редакция.
0: Ясно.
1: Вернее, я записывала здесь, в московской редакции, но для Праги.
0: Для Праги. Да, это хорошо. Да, ну что же.
1: А он повторяется, между прочим. Его повторяли, по-моему, раза два уже. Повторяли.
0: Я, к сожалению, вот никак не могу послушать. Дело в том, что у меня вообще ничего не ловит, ничего нигде. Ну ладно, все, что-то я о себе. Я думаю, что, может быть, сейчас мы послушаем песню в твоем исполнении. Опять же, мы как-то уделяем мало времени вот живой музыке. А люди же, они хотят.
1: Да, вот я вот люблю очень живую музыку, да. Люблю живое дыхание, шепот и шорох. Я хочу спеть песню на стихи Александра Блока.

0: Чуть в проводе не запуталась.
1: Чертовски грустная песня. Вот, я так...
0: Она странная такая, почему-то называется, ну, «В углу дивана».
1: Ну, знаешь, правильно, потому что человек сидит, в общем, в углу дивана, там, ну, может быть, камин уже полузатух, ну, и холодный,
0: Саш,
1: он
0: ты,
1: думает,
0: а я... меня извини, пожалуйста, но я, к сожалению, какие-то песни, тоже волнуюсь иногда немного, и забыла сказать о авторах стихов предыдущих вот песен. Просто здесь были песни на стихи Мандельштама и Елены Казанцевой, и Николая Рубцова, и Николая Гумилева еще впереди.
1: Да, вот сегодня еще много будет песен. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Юлия Силаева, а мы слушаем песни в живом исполнении, также кое-что с ее пластинки, которая называется «Песня огонь». Также общаемся с вами вот по телефону 203-19-22. А вот скажи, пожалуйста, бывает такое, что, например, заболел один какой-то актер? Ну, вот как это случилось недавно.
0: Бывают актеры, болеют, да, бывает такое.
1: И в таком случае ведь рушится вся работа театра. Или есть запасной игрок, как у нас в хоккее?
0: Есть. Вот. Дублер. А как же?
1: А вот не обидно быть дублером? И как отношения?
0: Нет, а у нас нет такого понятия. Ты дублер или там ты основной состав. У нас просто два человека, подовое назначается.
1: А скажи, вот максимум, сколько ролей ты сможешь сыграть? Ну вот, к примеру, и бывает ли такое, что тебе звонят из театра, например, Немирович Данченко, и говорят, Юля, дескать, зашити, там нам нужно сыграть, называют какой-то спектакль. Ну, такой, такие взаимоотношения, взаимопомощь между театрами, а не только внутри одного коллектива.
0: Нет, я такого что-то не слышала. Бывает, что нужно срочно ввестись, там заболел актер, и нужно часа за три, за четыре ввестись в спектакль, который ты не играл никогда. Или когда-то играл, но давно уже не играл, уже все забыл, ты опять... Я так делала много раз.
1: Ну, а максимальное число вот ролей, которые ты сможешь исполнить?
0: В один день?
1: Нет, не в один день, а вообще. То есть вот,
0: чем больше, тем лучше.
1: Нет,
0: мало,
1: нет, что же запас, который знаешь, имеется в виду, вот наизусть. Ну, нужно же знать все реплики, все там...
0: Мало не бывает, Саша.
1: Угу. А дублер, вернее, извиняюсь, суфлер в будочке у вас есть?
0: Нет, такого нет уже давным-давно.
1: Вообще во всех театрах или только вот в ваших?
0: Ну, я не знаю, может, где-то есть. Мне кажется, в малом есть театре.
1: А скажи, пожалуйста, ну а если может, все-таки вот ты забываешь там текст, еще что-то, разрешается ли?
0: Это мои проблемы.
1: Ну а как выкручиваться?
0: Выкручиваюсь.
1: Ну, то есть начинаешь импровизировать?
0: Нет, чему? Партнеры помогают.
1: Ну, подходит и шепчет? Ну, как ли издалека? Или по губам там, дескать, читают? Ну, как это выглядит? Ну, мы-то, понимаешь, простые зрители. Мы в зале сидим, нам же важно, чтобы все шло гладко, понимаешь?
0: Тимон, мне может на ухо шепнуть что-нибудь.
1: А интересно. Ты в это время, пока он к тебе подходит, будешь стоять как батя.
0: Кстати, мне все время снится вот этот кошмарный сон. Вот ты зря мне совершенно задал этот вопрос. Мне
1: извини, а если да?
0: Да, постоянно. Это мой сон ужасов. У меня два сна ужаса. То, что я переодеваюсь все время. Переодеваюсь и не успеваю надеть парик или там загримироваться. Мне уже нужно выйти. Я катастрофически не успеваю выйти на сцену. Я опаздываю. И второй сон, когда я выхожу в пьесе, где я совершенно... Я понимаю, что я не знаю вообще никаких реплик. То есть я или забываю, или просто не знаю того спектакля, в котором два страшных сна.
1: Профессиональные сны называются. У меня также снится, как вот я вот прихожу сюда и начинаю крутить ручки, что-то не работает, какая-то пауза возникает. Или кого-то где-то, например, на концерте я выхожу, а у меня нет гитары, она забыта где-то. Вот. Или, например, когда я газон стригу, вот, что трава, она из проволоки. Я это понимаю в момент начала стрижки. То есть такие вот три тоже ужасных моих сна. Но вообще это очень понятно. Это говорит все-таки о профессионализме и о честности твоих намерений по отношению к театру. Потому что это не профессионал, если ему не снится какие-то неполадки в его профессии.
0: А потом мне всегда еще снятся сны, когда я никогда не нахожусь где-то в поле, на природе, да. Я все время нахожусь в каком-то многоэтажном здании. Все время там много народу. Это или общежитие, или это театр, или это какие-то гастроли, мы в гостинице, в общем.
1: Большие архитектурные...
0: Архитектурные сооружения. И лифты, много лифтов. И
1: а вот это не очень хорошо.
0: Люди, которые по коридорам ходят, много комнат, дверей.
1: Это не очень хорошо, на мой взгляд. Это мрачновато как-то. Вот, ну ладненько, сейчас мы прервемся буквально на пару минут, а затем продолжим, да, разговор. Пока у нас была такая пауза, назрел тут ряд вопросов у наших уважаемых, те, кто сидят в соседней комнате и слушают нас через прямую трансляцию по проводу. Это особо избранный круг. Вот. И те, кто могут нас наблюдать. Ты, кстати, не пугайся вот людей, которые появляются в окне, просто за отдельную плату. Мы позволяем им подтянуться и в течение, скажем, 10 секунд наблюдать за тем, что происходит в студии. Вот вопросы от них такие. Вот, очень хорошая. Драгоценный, любимый Александр, это ко мне. И также Юлечка. У Юлечки очень талантливые, приятные мелодии. Это первые пришли такие вот нам. Далее. Когда мы будем выступать вместе с Юлей в одном театре, спрашивает Ёж. Ну, дело в том, что мы сейчас ищем помещение, арендуем.
2: Во-первых,
1: его.
2: Мы ищем спонсоров.
1: И спонсоров. Ну, нет, не спонсоров, неправильно, меценатов. Спонсоры что-то хотят, чтобы рекламу им еще, а мы меценатов ищем, чтобы они нам дали деньги и, как говорится, не интересовались дальнейшим их... дальнейшей их судьбой. Далее, вот Евгений тут заходил, интересовался, не могла бы ты спеть какую-нибудь веселую песню. Видимо, все-таки он загрустил, наш Евгений, в углу своего дивана. Шнапс заходил такая и спрашивал, был ли у тебя страх сцены в начале карьеры. И сразу еще один такой вопрос, тоже относящийся к этому, от Белани вопрос, вот бывают ли в театральной жизни случаи, когда один из двух актеров, назначенных на одну и ту же роль, для получения онной, наводит на основного исполнителя порчу или что-нибудь в этом роде, дабы получить эту роль самому?
2: Конечно, бывает. Это у нас...
1: То есть лепят куклы, прокалывают их спицей или...
2: Ну, иначе как? Иначе
1: не выдержать просто. Иначе просто, да. Ну, и насчет страха сцены в начале карьеры.
2: Честно, не помню. Не помню.
1: А нет у тебя вот страха перед концом этой сцены, что ты, дескать, вот туда можешь упасть? Я просто слышал, что есть такая болезнь, оркестровая яма. Вот.
2: Ну почему? У меня был такой момент, когда в Ленинграде, я помню, мы гастролировали, я пятилась. И смотрю на глаза безумные. Актера нашего одного, он смотрит на меня. И только по глазам я поняла, что я иду прямо в яму, которую так я боялась с самого начала. Просто я не знала площадку, не очень хорошо. В Ленинграде там ДК Горького, по-моему.
1: Он тебя поймать успел?
2: Ну, конечно, да. Я... По его безумным глазам я поняла, что я иду прямо в эту яму большую.
1: А скажи, вот взаимоотношения с оркестрантами все-таки в театре,
2: прекрасные,
1: хоть ты сказала, вашем нет, да?
2: Почему у нас как? У нас большой оркестр.
1: Ну вот всего коллектив от театра Маяковского, сколько человек, ты не считала?
2: Нет.
1: А бывают ли у вас какие-нибудь театральные праздники, когда все приходят, собираются на сцене там и начинают там бухать, там и петь, и веселиться?
2: Ты имеешь в виду такое, как в Амхате было?
1: А так было? Ну, я не знаю, я просто, знаешь, и попал в точку.
2: Нет, такого у нас не было.
1: Ну, коллектив-то дружный, например, ты созваниваешься с кем-то, вот...
2: У нас рабочий коллектив дружный. Мы любим друг с другом играть.
1: А Новый год не вместе встречаешь?
2: Когда-то было вместе, новый не помню, вот старый отмечали, а сейчас как-то все это... Денег нет.
1: Нет денег тоже, да. Так что меценаты, приходите, а то нам с Юлей негде принимать журналистов. Доброй ночи, говорит вот Игорь, Юля и Саша. Какое, спрашивает, у нас с тобой музыкальное образование? Я так уж подмазался. И любим ли мы ставить джаз? И есть ли, это уже к тебе, естественно, вопрос, у тебя сочинение на джазовую тему?
2: Я, значит... Окончила музыкальное училище в городе Самара. Я люблю джаз. Ну, наверное, люблю. Может быть. Люблю.
1: А что касается, вот хотелось бы...
2: Произведения нет на джазовую тему.
1: Нету?
2: Нет.
1: Ну ладно, а я вот хотел бы попросить тебя...
2: С элементами, может быть, джаза. Может быть, что-то есть.
1: А может, мы сейчас послушаем?
2: А может быть, что-то и послушаем, не знаю.
1: Давай. Попросить музыкантов пока перестань, да?
2: Да, ребятки, сейчас. Угу, спасибо.
1: Как они вот прям
2: сразу,
1: раз,
2: да.
1: Синкоп.
2: Ну, это оркестр.
1: Оркестр. Профессионалы.
2: Не Фортенглер, нет?
1: Это? Нет, нет, это под управлением Евгения Федоровича Светланова.
2: Ну,
1: ты же видишь, маэстро сам здесь.
2: Мастер, да. А давай поедем в город.
1: Нет, я больше люблю, чтобы вот на природе как-то.
2: Это песня называется.
1: Извини, пожалуйста.
2: Стихи Давида Самойлова. Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Года как чемоданы.

0: хорошая, замечательная песня, особенно вот про года, которые как чемоданы оставить на вокзале. Но тут видишь, какие хитрые они, я имею в виду авторы данного произведения, даже не авторы, а герои, да, они оставят на вокзале не так, а в камере хранения, чтобы вернуться, потому что пел же вот этот парень: «Мои года, мое богатство». Тут все хитро связано, это все тебе не просто так, тут глубокий философский смысл заложен в этом произведении. Дескать, чтобы налегке добраться. А когда вот вернемся, мы назад их заберем. Я чувствую, я знаю это. Ну что, телефонный звоночек, может быть?
1: Послушай.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
2: Спасибо. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Вы знаете, я вам хотела рассказать про Скандачка, раз вас это заинтересовало. Это вообще-то вам очень близко, первоначальное значение. Почему Скандачка? Это вот так небрежно, как бы, шиком. Потому что это от слова «скандак» или «скандачок». А знаешь, что это такое? Это вот в народной пляске русской, когда мужчины идут, выставляют ногу на пятку, а носок торчит вверх.
0: А это любимый танец Ленина, кстати.
2: Ну вот так он.
0: Да. А руки, не то, что подбоченись, а большие пальцы рук в карманы жилетки надо запихнуть.
2: Нет, про жилетку тут ничего не сказано в литературе. А вот про пятку в землю, носок вверх. Ну и, соответственно, это поза тоже такая, что я все могу.
0: Спасибо вам. Это мы также, значит, с кондачка вписывались в ялтинскую гостиницу. Приходим, так, пятку в землю, ногу вперед. Давайте то все, а нам счет потом как вывалили. Мы с этого кондачка все и попадали. Я теперь понял, откуда это выражение. Вот спрашивают, где нас можно будет найти 1 января. Где тебя можно, Юль, 1 января будет найти?
1: У меня в театре. У меня спектакль вечером.
0: Вечером, да? Ага.
1: Дома меня можно будет найти с утра.
0: Ага, то есть отмечать дома, значит, будешь Новый год?
1: Конечно.
0: Семен Анафонтович вот просит, можно ли спеть в прямом эфире вместе с тобой?
1: Ему? Конечно, конечно.
0: Звоните Семену, Юлю.
1: Хотя...
0: Я бы тоже не стал. Вот, хороший очень вопрос от Руслана. Он только что приходил. Госпожа Силаева, кого вы считаете крутейшим лидером поэзии и литературы нашей эпохи?
1: Не готова я вам сейчас это сказать.
0: Так это скандачка не получится.
1: Скандачка не получится. Это, может быть, возникнет у меня...
0: Ну, в ходе, да, ты так...
1: По ходу передачи я буду вспоминать. Но вообще много хороших имен. Мандельштам, например.
0: Да. А любимое твое растение? Вот я знаю, что
1: кактус.
0: Есть...
1: Кактус.
0: Да, вот тоже. Я так.
1: А его не надо поливать?
0: Не надо, во-первых. А герань я не люблю.
1: А я даже вообще не знаю, что это такое.
0: Ну, такая, от нее даже у собак аллергия. Бывало, приходит кто-нибудь с собакой, где герань. Собака, раз, глядишь, уже все. Пошла волдырями, пупырями. Такое страшное растение. А вот скажи, пожалуйста, насчет домоводства. У тебя есть какие-нибудь советы нашим уважаемым радиослушателям на тему домоводства?
1: Ну, конечно, есть.
0: Вот какой-нибудь секрет. Это вопрос такой базитический, но его стоит задать все-таки.
1: Я даже подготовила несколько таких...
0: Тезисов.
1: Тезисов, да. Во-первых, нужно обязательно домработница. Нужна домработница. Да. Вот. Во-вторых, нужно обязательно ею руководить. И как-то направлять ее куда, где наиболее сложные...
0: Больше пук пыли, например, лежит.
1: Да, где сложные, например, участки работы и так далее. Чаще ходить в рестораны.
0: В дорогие рестораны, но
1: с
0: маленькие.
1: С хорошей кухней, я бы так сказала, с хорошей кухней.
0: А вот пусть там даже...

0: тому времени уже уставший, и все не верят, что это я. Вот, но это действительно я там стою. А вот по поводу пива, ведь меняется ситуация. Конечно, несколько может показаться так глупо, что я с очаровательной женщиной говорю о пиве, но тем не менее, эта тема болезненная. Вот ты заметь, что исчезли ведь импортные сорты вот драфт-пива, то есть бочкового пива, их уже нету. То есть мы нигде не можем там не попить там...
1: А что, Гиннесса тоже нет внизу?
0: Все, по-моему, кончилось. Все. Осталось только какие-то
1: что,
0: сорта сваренные.
1: Что, в Гиннесса?
0: Я туда давно не заходил. Ну вот, кстати, вот это хорошая мысль, надо зайти. Не может быть, чтобы вообще его там не было. Но по идее, вот ни Карлсбергов, ни Гролшев мое...
1: А я, например, очень люблю безалкогольное пиво Клаус Талер.
0: Не, безалкогольное пиво это не пиво, это как-то заменитель. Ну, то же самое, что игрушечный радиотелефон.
1: Но если алкоголь в организм нежелателен.
0: Но если нежелателен, то да, другого выхода нет. Ну, оно какое-то, знаешь, я пробовал, но...
1: Я же еще пропагандирую здоровый образ жизни, понимаешь? Поэтому я как же могу говорить об алкогольном пиве?
0: Но тем не менее, вот какой-то кризис пива настает в стране, особенно бочкового. Даже вот я знаю, вот мое любимое заведение пивное «Ангара», они сделали какие-то неземные цены на пиво. То есть я не то, что денег жалко, у меня есть определенные принципы. Пиво – это народный напиток, и оно должно стоить дешево.
1: Ты рассуждаешь, как мой папа, да,
0: не дороже, да, чем вход, да, в метро. Понимаешь, вот в той же Праге, о которой мы сегодня говорили, в самом дорогом ресторане, который, где тебе подойдут и вытрут прям даже губы за тобой. Потом есть люди-зубочистки, когда зубочисткой не надо пользоваться, он подходит, все вылизывает ползо рта буквально тебе, да? Оно стоит максимум, максимум половину доллара. Максимум. Вот. А здесь оно, прям надо цену установить. Максимальная цена 10 рублей. И чтобы в каждом кабаке было под страхом это вот закрытие кабака вот так вот. По-моему, это правильная мера. Ну, извини за такую гневную речь.
1: Ну,
0: да.
1: Ты действительно как-то ты...
0: Ну, я болезненно это успел. Нервничаю, понимаешь, нервничаю.
1: Занервничал, да.
0: Вот вопрос, какой мощный тут к тебе. Как вы, сударыня, относитесь к творчеству Генриетты Яновской? Союз, родители за авторитарно-технократическое, видимо, образование Е. Во какой вопрос мощный.
1: Вот сейчас в 3 часа 20 минут я пока не знаю, как ответить на этот вопрос.
0: То есть нужно обдумать.
1: Походу, если у меня возникнет что-то, да. Я очень, к сожалению, мало видела спектаклей.
0: То есть, опять же, очень много сейчас приходит вопросов, приносят тут люди, в основном касающихся твоего отношения к тем или к иным персонажам. Вот, например, какой ваш любимый режиссер? Такой вопрос. Да.
1: Любимый режиссер тот, который со мной работает.
0: Правильно, правильно. Так же, как у меня любимый музыкант, который у меня играет, безусловно. Безусловно. Любимый доктор, который меня лечит. Любимый начальник, который мне платит денег.
1: Вовремя.
0: Да. Доброй ночи, Юля и Саша. Юля, у вас красивый голос. Не собираетесь ли вы сняться в клипе, спрашивает Изи. Хотя мне несколько непонятна вот аллегория, то есть красивый голос и в клипе. То есть, видимо, он имел в виду Изи или имела в виду, я не знаю, на какой-нибудь из твоих песен заклиповаться, в общем-то, по полной программе.
1: Пока это не входит в мои планы творческие.
0: Правильно, это хороший ответ. Ну, послушаем еще телефонный звонок. Как ты смотришь? Я просто жду.
1: Ты меня спрашиваешь?
0: Да.
1: Давай послушаем.
0: 203-19-22. Это что такое? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
2: У меня назрело пару вопросов. Вот первый вопрос такой. Юлия, как вы относитесь, вернее, с каким чувством вы смотрите свои фильмы или слушаете свою музыку? А второй вопрос такой. Не могли бы вы рассказать что-нибудь об актерских суевериях? Спасибо, с наступающим.
1: Спасибо вас также. С наступающим, я имею в виду.
0: Да, и с кануном преддверия порога.
1: Я тут же забываю вопросы. Тут же вот
0: я
1: сразу
0: вот
1: волнуюсь и забываю все вопросы.
0: Я про первый тоже что-то с трудом. Ну, в общем, что-то связано с просмотром тобой, кино с тобой.
1: А, как я отношусь к фильмам?
0: Да.
1: По-разному. В зависимости от того, в каком я настроении. Бывает, что и могу

0: смотреть. А бывает, что не хочется. А второй вопрос какой?
1: Второй. Сейчас, я просто...
0: Об актерских суевериях.
1: Об актерских суевериях, да, действительно интересно.
0: Не спать, Юля. В актерских суевериях. Да, они есть, но я стараюсь ими не пользоваться, потому что... Ой, почему же я стараюсь ими не пользоваться? Забыла. Я все забываю, потому что 3:30 ночи. Нет, я стараюсь не поддаваться. Вот, я вспомнила. Стараюсь не поддаваться актерским суевериям. И как-то противостою какими-то своими внутренними силами всему этому. Ну, иногда бывает, если упадет роль, ну, сяду на нее. Ну, бывает. Грешу этим.
1: Ну вот, ты знаешь, то есть все-таки о самих вот суевериях, да, каких-то. Вот, например, я заметил, будучи несколько раз на просмотре чемпионатов мира по подъему тяжелых штанг и киданию, в общем-то, их вдаль, вот, что у них есть, например, вот суеверие такое, мазать белым порошком руки. Я так думаю, что это кокаин элементарный, то есть. Вот, может быть, что-то подобное есть и в актерской жизни. Ну, там, например, некоторые хоккеисты вот перед выходом на сцену лупят своего соперника вот по заднице каской. То есть вот, любители американского бейсбола, они вообще-то, наверное, заметил, в кучу сбиваются и начинают там читать какие-то жуткие полувоенные псалмы. Вот. А как с актерами-то это? Ну, неужто он так взял с кондачка, одел бороду, приклеил и пошел? Даже предварительно, не подготовившись, как-то вот морально, не настроившись там...
0: Ну, вообще, как правило, актеры никогда не рассказывают, что они делают перед
1: этим. А, ты не проводила, да, наблюдений таких?
0: Я не проводила. Угу. Да знаешь, как-то не до этого.
1: Ну, в общем, да, работы тоже много. Так, сейчас мы тогда еще тут обратимся. А, вот Роберт интересовался, в каких спектаклях участвуют животные? Потому что вот он подразумевает, что в «Иване Сусанине» участвует животное некое. Я ничего тут не могу сказать, вот поэтому к тебе, конечно, вопрос.
0: Жучка, наверное.
1: Жучка, точно. Точно. А мы вот ставили спектакль, который назывался «На заре космоса». И он был сорван, потому что мы не нашли ни человека для исполнения роли латышского правозащитника Генриха Лайка и для собачки вот этой второй, как ее там звали. Их же двоих.
0: Стрелка.
1: Стало? Стрелка. Вот стрелка, белка, это собака была.
0: Белка, стрелка.
1: А, сперва белка-стрелка,
0: стрелка,
1: а Лайка заслали туда, говорит, хочешь жить, лети.
0: Умей вертеться.
1: Да. Вот Саша тут заходил, просил, чтобы ты назвала хотя бы один вечерний спектакль, в котором ты играешь.
0: «Круг», пожалуйста, 1 января.
1: 1 января, ну, 1 января. Представляешь, какие люди туда придут? Хотя нет, на самом деле, наверное, нормальные. С Бадуна мало будет людей, надеюсь.
0: Ну, правильно, у нас поставили спектакль, в котором, знаете, самые непьющие актеры, самые уравновешенные, которые знают, что придут и сыграют.
1: А публика?
0: А публика, ну, это уже дело публики. Это будет на ее совести.
1: Ну, зато буфет, я думаю, поимеет.
0: Но буфет, я думаю,
1: сбор.
0: Не обманет их ожидания.
1: Не обманет,
0: не обманет,
1: я
0: надеюсь. Нет. Так. Вот что с буфетами у нас замечательно в театре.
1: Вот тут Миша, вроде Таганский у него такой. Миша Таганский,
0: псевдоним.
1: Круто. Ну, крутой псевдоним, да?
0: У тебя Лаэртский.
1: У него Таганский. Но у меня хоть поэтический.
0: Да,
1: а у него какой-то прям преступный, да. Ну ладно, он спрашивает. Уважаемые Юля и Александр. Кстати, видно, человек образованный. Он обращается сперва к даме, вот, затем уже ко мне. Если вы такие умные, тоже приятно, подскажите, где взять денег? Есть какие-нибудь рекомендации?
0: Попробовать начать где-нибудь работать.
1: Например, мыть стекла автомобилей. Хотя сейчас зима.
0: Или мыть стекла...
1: На радиостанции.
0: Радиостанция
1: «Эхо Москвы». Но это только за харчи. Денег тут, конечно, за это я, например, не получаю. Может быть, меня обманывают, но мне дают только харчами.
0: Можно пойти в театр монтировщиком работать. Им больше платят, чем актерам.
1: Монтировщиком?
0: Угу.
1: сцены.
0: Сцена,
1: известная профессия. Так что, Миша, ждем тебя в роли монтировщика. Халат, инструменты и все вот штуки, эти, из чего монтируется все свое. То есть ты, как опытный монтировщик, со своей кухней должен прийти искать. Я принес все с собой. Я все сделаю хорошо, потому что я Миша. Миша Таганский. Ну что же, сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем песню с компакт-диска Юлии Силаевой, затем продолжим нашу беседу.

0: Я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас Юлия Силаева, актриса, певица. Она играет в театре Маяковского всяческие роли, также в кино, и вот исполняет в прямом эфире песни, как правило, на чужие стихи. Вот Олег тут очень интересовался, поеду ли я в Серебряный Бор. Олег, сегодня не получится, к сожалению, потому что у меня на завтра есть серьезное мероприятие. А вот человек без имени очень попросил, если есть, исполнить для него песню на стихи Сергея Есенина.
1: Что, можно,
0: можно
1: спеть?
0: Конечно.
1: У меня есть такая песенка.
0: Пожалуйста, одна. Тише. Дисциплинированный музыкант.
1: Я должна вспомнить ее. Сейчас. Не громко у нас инструмент.
0: Да нет, я могу подобрать вот.

0: А, вот это был великий все-таки поэт, согласись.
1: Давно не играла.
0: Согласись, что это был великий все-таки поэт. Вот вопрос, опять же, от Миши Таганского. Да, вот он нас благодарит за помощь в трудоустройстве, что делает ему честь, и спрашивает, как у тебя, Юля, как ты относишься к актерской деятельности Владимира Высоцкого, и что вы думаете о нынешнем составе труппы актеров театра на Таганке? Мне, кстати, еще интересно, почему называют труппа, а не группа? Вот всегда я задумывался об этом. Есть какая-нибудь история?
1: Да. А у меня другое интересует, почему у труппы 2П.
0: Тоже, да, тоже интересно.
1: Вот.
0: А вот ну откуда это пошло? Не знаешь?
1: Нет, не знаю.
0: Если кто-нибудь знает, вы нам позвоните и скажите, либо вот как-нибудь в письменном виде. Нет, не потому, что как-то мы не образованные, просто даже если мы будем знать, откуда это все равно не будет нас переставать приводить в недоумение, правильно?
1: Что касается Высоцкого, то я его воспринимаю как-то очень... целиком всего, со всеми его песнями, ролями в кино и в театре я, к сожалению, его не видела, но вот одно от другого я не отделяю.
0: А нынешний состав труппы?
1: Нынешний состав труппы я не знаю.
0: А театры конкурируют между собой? Вот я начал все-таки как-то разговор о мебельных салонах, такой дежавю, типа, да, посетил опять о мебельных салонах. Их много на каждом углу, но все как-то живут, умудряются платить аренду, умудряются платить налоги, по крайней мере, видимую их часть. И, тем не менее, везде что-то это их покупают. Также и театров очень много сейчас. Масса театров-студий. Вот, значит, соответственно, должна быть какая-то рекламная деятельность. То есть... Как это все проводится? Так как вот эта же огромная паутина театров, студий, охватившая Москву, она не может не конкурировать вообще?
1: Ну, во-первых, театров сейчас не огромное количество, и студий уже давным-давно уже поубавилось, и театры тоже. В те театры, куда ходит народ, и те театры, которых поддерживают власти наши дорогие. Те театры живут нормально своей жизнью, а конкуренции особой, мне кажется, и нет ни у кого.
0: Вот,
1: каждый театр живет своей жизнью.
0: Ты знаешь такой театр-студии на Юго-Западной?
1: Слышала. Вот, я не была там.
0: Практически на моих глазах происходило его зачатие. Вот я долгое время там работал, недалеко, прямо скажу, в генштабе. Там работал в большом здании. Так. Ну, это ладно, это я что-то о себе. В общем, изначально это было маленькое такое помещение. Затем они вручную вот так отстраивали. Помню момент, как было лето, и они кидали. Меня еще очень удивило это действие. Как дети в стену кидают снежки, они также кидали глину вот в стену. У них получилась такая вот рельефная красивая поверхность. Сейчас там уже вообще достаточно большое, по крайней мере, снаружи помещение, и, насколько я знаю, он до сих пор котируется вот так, ну, на серьезном уровне. Вот как ты считаешь, что в наше время нужно театру-студии, именно театру-студии, любительской, чтобы как-то выжить? Если бы тебе сейчас вот пришел бы меценат, сказал: Юля, я даю тебе денег, а ты будешь руководить театром-студии. А театром-студией, вот именно на театр-студию, деньги нормальные, хорошие, помещения, все. То есть какие бы ты принимала меры, если бы вообще бы вписалась вот в данный расклад, как бы ты набирала актерский состав?
1: Вообще, сначала я бы определилась, чего я хочу.
0: А что ты хочешь?
1: Кстати, это во всех моих делах я сначала определяю, зачем, для чего. Вот. Если бы у меня был свой театр, я бы сначала сформулировала бы себе идею. Потом я бы придумала репертуар под эту идею. Потом, в зависимости от этого репертуара, я бы подобрала тех актеров, которых бы я хотела видеть. Вот.
0: Ну, то есть так вот, как мы любим говорить, с кондачка, у тебя сейчас вот никаких таких вот мыслей нету, что вот...
1: Ну почему у меня, если сейчас через 15 минут ты меня спросишь, может быть, у меня будет. А с кондачка, как выяснилось, мы с тобой как-то...
0: С трудом. Ну что ж ты хочешь, время такое, да плюс продукты питания, все эти импортные, они все-таки дают печальные последствия.
1: Я не питаюсь импортными продуктами. Я люблю наш продукт.
0: А где ты, кстати, покупаешь?
1: Я? В Елисеевском магазине на рынке.
0: А на рынке ты любишь ходить?
1: Очень.
0: А вот ты как там, вот как ты вот приходишь, ты любишь там торговаться?
1: Торговаться не люблю.
0: А вот говорят, это целый спорт.
1: Ну, лень, безусловно, лень. Я вообще ленивая.
0: А хорошо, но тебе-то вот это сложно. Представь, к примеру, вот когда я с друзьями собираюсь ехать на Волгу, мы, как правило, покупаем массу мяса.
1: А на Волгу куда ты едешь?
0: А я не помню. Мы постоянно. Ну, мы то на Волгу, то.
1: На Истру.
0: Знаешь, куда, как она называется, речка на К.
1: Кама.
0: Нет, Кама это далеко.
1: Кондурча.
0: Нет, вот рядышком, вот в сторону Павлова Посада мы часто ездим.
1: К Клязьме.
0: Да нет. В общем, там на К есть речка тоже. В общем, туда мы тоже ездим. Вот покупаем мясо тогда, и если продавщица красивая девчонка, то мы, естественно, начинаем с ней вот эту канитель разводить на тему цен. Там вот, естественно, не из скупости, а просто дабы поддержать ее желание торговаться. Ведь любой человек, торгующий на рынке, он скучает, ему скучно. Вот просто, знаете, когда с ним начинают торговаться, это целое искусство, это считается во всем мире так. Я сам, честно говоря, тоже не умею.
1: Я прихожу на рынок купить мясо или там продукты какие-нибудь. Мне хочется это сделать быстрее. Когда мне что-нибудь хочется, я уже не торгуюсь. Я просто это беру, приношу домой, быстро-быстро готовлю, быстро-быстро съедаю.
0: А мужа кормишь?
1: Конечно, конечно. Ну а как же?
0: А вот тут был вопрос. Вот если, например, мясо подгорело или молоко прокисло, то бывают ли в доме у тебя конфликты, ругань? Ну вообще, если не секрет, немножко о семейной жизни. То есть кто у нас муж?
1: Что значит, кто у нас?
0: Ну вопрос тут такой, по-моему, был. Ну это цитата. А кто у нас муж? Цитата, кстати, из какого-то фильма, помнишь?
1: Да, кто у нас муж? Кузнец, кузнец.
0: Да!
1: Волшебник,
0: Да, кто у нас муж? Волшебник. До свидания. А, сразу надо было говорить.
1: Нет, кто у нас муж? Волшебник. Свободно, что ли?
0: Нет, он не так сказал. Он типа сразу... А, сразу надо было предупреждать. Вот так
1: предупреждать
0: было.
1: Надо.
0: Да, предупреждать надо. Да-да-да. И отрулил.
1: Ну, конечно, что ж я. У меня есть муж. Вот. Журналист он. Угу. В каком-то смысле писатель. Вот. Так что у меня все хорошо. А из-за кислого молока мы не ругаемся.
0: То есть, значит, у вас такая настоящая творческая семья. Тут вот только что заходил филолог Назим.
1: Да.
0: Да, да, говорит, что? Саша, труппа происходит из немецкого труппе, театральная группа.
1: О, да. Ну так-то это и есть группа.
0: Безусловно, группа все равно, не называть же труппа.
1: Ну что? Назиму виднее.
0: Да. Ну что, телефонный звоночек, да. Может быть, послушаем. 203-19-22. Ваши вопросы Юлии Силаевой. Ну, мне тоже, конечно, если какие-то у вас там появляются. Хотя, конечно, больше ей. Потому что я тут, скажем, часто бываю, захожу. Вот. Юля тоже, конечно, будет теперь, надеюсь, появляться. Но все-таки пользуйтесь случаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Вот мы, ночная смена, 1500 человек.
0: Да.
2: Ну, собираем ЗЛК, там деталей нету, мы слушаем. Мужики хотят, вот кто-то с горочки спустился, говорят, и больше нам ничего не надо, песню спеть.
0: Понятно.
2: А еще хочется, вот много ли зависит от гардеробщиков, от тех, кто билет там продает, вот успех спектакля.
0: А, понятно, понятно, спасибо. Кстати, Юль, действительно интересный вопрос насчет гардеробщика. Это само собой, это ближе к творчеству. А вот насчет билетерш. Ты знаешь, есть такое вот у артистов эстрадных, ну, скажем так, две категории работы, да? Первая — это работа на гарантии, когда, значит, коллектив стоит определенные деньги. Ну, скажем, 1500 он стоит. Все, это гарантия, да? А, значит, второй вариант — это от сбора. Там договариваются там, 50% сбора залу, 50% там группе или артисту. Но есть еще вариант такой промежуточный, когда минимальные гарантии и что-то свыше. Значит, в случае, если гарантия, тут все понятно. Значит, бабки платятся, люди играют. В случае, если от сбора, то, как правило, директор группы ставит на кассу своего человека просто для элементарного контроля за продажей билетов. Ведь билетерша-то, она же может это... Ну, это...
1: Корешок себе присвоить?
0: Да.
1: Может, чего-нибудь. Я не знаю.
0: Ты не думала об этом?
1: Они такие женщины феерические.
0: О-о-о.
1: мистические.
0: Причем, ты знаешь, вот когда я последний раз в театре очень давно был, но я помню, я покупал билет, так у меня ощущение, что я разговариваю с профессором театральным, с каким-то, а не с билетершей.
1: Вполне
0: так,
1: возможно, что они имеют отношение к театру, имели отношение к театру. У нас какие-то есть женщины, работают и кино, имели отношение.
0: Но тем не менее.
1: Они
0: вот
1: с биографией.
0: Ну, как ты думаешь, насчет денег обманывают они? Ну, мне интересно. Но ведь везде,
1: 3 часа 45 минут билетерши, наверное, уже спят.
0: Спят. Да. Давай, говори, да.
1: Ну, наверное, они придумывают что-нибудь.
0: Ну, а теперь к гардеробщикам. Самое главное, ведь, например, даже я, вот если не слежу за своими ботинками, то в них заводится моль и соляные черви. Ну, поскольку...
1: Какой ужас.
0: Чего только нет-то у нас на земле. Но я слежу, ты поверь. То есть каждое утро я любовно охаживаю свои ботинки, вот, и каждый вечер тоже, и вообще за обувью я слежу, как и за гардеробом. Но я, это, скажем так, за своим только. Вот, а у вас же там сколько актеров? Знаешь, тот гардеробщик, он должен не только проветривать гардероб, там моль убивать всяческую, но и вообще, предположим, одевает князь Богдан, это кафтан, да, а у него под мышкой дырка или уже там выросли, скажем, подснежники. Ну что, все, труба, то есть как вот... И, да, и относится ли к области деятельности гардеробщика бороды, искусственные парики и вот прочие прибамбасы человеческого тела?
1: Нет, не относится.
0: Ну а что же все-таки делает гардеробщик?
1: Гардеробщик встречает зрителя. Это очень...
0: так это вот... А я думаю... Все-таки я тупой.
1: Саш, я был совершенно... Ты не готов к эфиру. Ты совершенно не готов к эфиру.
0: Я извиняюсь.
1: Ты перепутал с костюмером.
0: Да.
1: Какие-то мне ну, цветы и грибы ну, рассказывают, я не понимаю.
0: Быстро минут 4.
1: Я бы сказала, да, без 13 минут.
0: Да.
1: Без 13 еще.
0: Я извиняюсь, что ты меня вставила круто как. Тут гардеробщик, гардероб, белье там хранится. А чье я, да?
1: Да, я тоже как-то сейчас была немножко... Первый
0: извини,
1: раз вот за
0: извини,
1: весь эфир
0: пожалуйста.
1: Я вот так немножко смутилась.
0: Ну, а я сейчас понял, я сижу-то в такой вот в непонятке, дескать, чего он говорит.
1: А я... Нет, я-то наоборот. Я сознанием дела отвечаю на вопрос. Я говорю, кто такой гардеробщик? Я говорю, он встречает людей.
0: Да. А вот заметь, вот... Ну, вот
1: кстати, же... провожает тоже. Ну, это очень важно.
0: Иногда в промежутках дело. Подходит, вот во время спектакля похлопывает так по плечу тебя вежливо-вежливо и спрашивает, как дела?
1: Конечно. А ко мне вот, например, иногда подходит гардеробщик и говорит, Юля, ну вот ты сегодня как-то вот не очень, не очень. И вот как-то вот идешь и думаешь, действительно, что-то сегодня не так.
0: Да, что-то...
1: Да, что-то как-то не то.
0: А вот ты знаешь, что касается театрального, теперь уже гардеробщика, да. Вот ты же как-то призналась, любишь посещать ресторации всякие. Заметь, что особенно в последнее время...
1: Нет, я не всякие люблю и ну, не часто.
0: Да, но тем не менее, да. Хотя вот в доме в ЦДЖ там, в общем-то, гардеробщицы, они такие тетки, ну, начитанные, но имеется в виду. А вот в различных ресторанах, как правило, сейчас берут в гардеробщики таких молодых мальчиков, которые, ну, по-моему, все такого голубого направления. Я не хочу их обидеть никого, но, тем не менее, как-то это бросается в глаза. И у них такая гипертрофированная вежливость. То есть не произойдет ли вот с течением времени такое, что просто люди будут ходить больше вот в рестораны, чтобы столкнуться с такой свежливой улыбкой, прям, ну, чуть ли с неслаской, исходящей от гардеробщика вот в ресторане, нежели от гардеробщика театра, который так бинокль дать. Ну, это я утрированно, конечно.
1: Так, в общем, да, где-то близко к оригиналу.
0: Но это же искусство получается быть. То есть гардеробщик – это искусство.
1: Но вообще, если я буду знать такие места, где меня будут облизывать, обхаживать и ублажать всячески, я буду туда чаще ходить.
0: Ну, я тебе потом шепну после эфира, чтобы не подумали, что реклама или еще чего. Да, о как. Ох как. Какой тут пришел.
1: Что-то
0: Саша
1: хорошее?
0: Саша хорошее. Ну, может, нет, но я прочитаю все равно бумажку такая интересная. Саша, перед тобой сидит колдунья, она тебя ворожит. Спроси у нее насчет праздника Ивана Купалы. В каком веке люди должны по обряду купаться? Савелий спросил. Не хочешь, не отвечай. А вот такой вопрос. Юля, скажите, пожалуйста, как зовется человек, который следит за бородой, усами и прочими атрибутами человеческого тела? Ну, в театре, видимо.
1: Гример.
0: А, ну да, это же часть гримера, да. У вас один он или несколько?
1: У нас несколько.
0: А вот есть у тебя любимый гример? Ну, ты же можешь, например, отдавать предпочтение там кому-то одному.
1: Нет, если я скажу, что все остальные не спят. Как же я обижу всех.
0: Понятно. А вот Руслан заходил, спрашивал, госпожа Силаева, а вот если вы не согласны по какому-то вопросу с режиссером, что тогда?
1: Интересный вопрос.
0: Ну, бывает так, что, например, он говорит, Юля, ты должна встать боком, театрально вытянуть правую руку и сказать, о, гром, порази
1: меня. Нет, я делаю по-другому. У меня вот однажды был такой случай, была женщина, правда, режиссер, мне не хотелось ее обижать. Я тогда придумала какое-то... Ну, что-то для себя придумала, допустим, в этой сцене. И сказала, что это она мне сказала, якобы. Внушила ей мысль, что это ее предложение. Это режиссер. И она потом
0: забыла
1: про это и взяла, присвоила авторство и решила, что действительно так будет лучше.
0: Слушай, это круто. Я буду так же поступать в бизнесе.
1: Да.
0: Хорошая мысль. Ну что, телефонный звонок пришло.
1: Конечно,
0: время.
1: Говорить да. режиссеру, что ты дурак
0: прав,
1: и,
0: да.
1: в общем, ничего не понимаешь.
0: Ну, есть какие-то
1: этого,
0: споры.
1: Конечно, нельзя.
0: Ну, или все-таки он там как генерал.
1: Ну, я так понимаю, что если... категорически с чем-то, если с ним не согласна, категорически, то я всякие там пускаюсь во всякие там хитрости.
0: А вот не бывает такого, как в кино, например, про театры, дескать, когда актриса, она начинает там плакать, бросаться пюпитрами и кричать, Павел Аркадьевич, ну не моя эта роль, ну не могу я, все, я ухожу из театра, а мудрый, добрый, седой, значит, вот режиссер, он ее, ну что ты, Анечка, все у тебя получится. Зовет ее, в общем-то, куда-то к себе, там они пьют чай без всякого секса, фильм черно-белый, после чего сажает в Волгу с шашечками, и она уезжает, на следующий день играет роль так, что цветы, счастливые улыбки, лицо, титры, свема, кодек.
1: Вопрос в чем заключается?
0: А это что тут так, я бредил. Давай послушаем звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: До встречи. Дежурная часть.
0: До свидания. Это мой любимый персонаж, который ведет данную программу. Ты не видел эту передачу?
1: Ну как же это? Я запомнил даже один момент. Когда он сказал, лично у меня с моей тещей полное взаимопонимание. До встречи, дежурной части.
0: Особенно вот эта фраза. Я сперва, когда начал включать звук, я вообще смотрю телевизор без звука. Ну, то есть диапроектор он называется у меня вот так в семье. Вот, но когда он ручкой вот так делает, я думаю, интересно, чего ж такой вот пухленький дяденька может так делать ручкой и что-то говорить с такой зажигалочкой в глазах. А он так, до встречи в дежурной части. И теперь я слежу за интонациями, то есть я не смотрю всю программу, а вот такой вот эти моменты. И всем советую это делать, господа. Это вот это называется даже не театр, это искусство.
1: Это искусство большого полета, высокого полета.
0: Вот человек одной фразой дает столько эмоций. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Доброе утро, если, конечно, в Москве сейчас как в Зеленограде утро.
0: Да.
4: Так, вот такие три вопросика. Первый, будьте любезны, только запоминайте, Александр, чтобы ваши гости, я, конечно, очень ее уважаю, но все-таки вот обидно немножко, что забывает.
0: Что
4: значит,
0: забываем,
4: первый,
0: но не
4: некоторые
0: понял.
4: Вопросы. Первый вопрос заключается в следующем. Скажите, пожалуйста, вот в актерской среде наверняка тоже есть такие свои специфические анекдоты. Не могли бы вы несколько актерских анекдотов рассказать? Это первый вопрос. Второй вопрос относительно гастролей. В каких странах, вам кажется, реакции публики на наш спектакль наиболее благожелательны? В каких странах, в общем-то, в гастролях реакция похожа на то, что в наших российских городах? И третье, адаптация актера к смене часовых поясов.
0: Спасибо. Спасибо. Я, правда, уже забыл половину вопросов. Я помню только, что про Америку спрашивали. Ну, вот ездила ли туда и... Ну, в смысле...
1: Ездила я в Америку.
0: И что-то еще там было, я не помню.
1: Про публику.
0: Про публику, да.
1: Я была, к сожалению, не во всех странах. Я только была совсем в небольшом количестве стран. А со спектаклем я ездила, по-моему, только... В Голландию, что ли? Да, в Голландию, по-моему.
0: Хорошая страна.
1: Хорошая страна, мы ездили в фестиваль. Да, она отличается, публика, конечно. Но я так не могу сказать сразу, чем отличается. Другая.
0: Вы там играли на их языке, что ли?
1: Нет, мы играли на своем, на русском.
0: Правильно.
1: Потому что, знаешь, Саш, может быть, ты сейчас не знаешь, но я вот тебе скажу. Театральный язык, он международный язык. И не обязательно знать, понимаешь, язык той страны, из которой ты приехал.
0: Да и искусство, оно вообще вне языков, вне рамок.
1: Да.
0: Согласен с тобой, целиком согласен. Ты знаешь, вот сейчас мы должны вроде как прерваться, но прежде я хочу зачитать гневную телегу, которую мне принесли. Значит, следующее. Юля, скажите, пожалуйста, существует ли в нынешнем кинематографе мощное давление семейных династий и панибратства? Смотрел сегодня фильм «Ширли-мырли», я тоже тебе о нем говорил. Видел всюду холеные пропитые морды, которые веселились с девками. Так продолжает уже 10 лет. Даже в фильм «Ермак» был приглашен актер, который играл Панкрата Елизарова в фильме «Вечный зов». Он же там является старым коммунистом. Значит, коммунистом он будет по гроб жизни. Трудно ли сейчас в связи с этим пробиться молодому талантливому актеру? Очень хороший вопрос, на мой взгляд.
1: Сейчас очень серьезную вещь скажу. Очень серьезную. До тех пор, пока государство не обратит внимания на кинематограф, кинематографа у нас не будет. 3 часа 57 минут.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас актриса театра имени Маяковского, актриса театра и кино и певица Юлия Силаева. Время быстротечно. Это не я сказал, Гоголь, понимаешь, так сказал. Причем брат его, Сергей Гоголь. Ну, он был прав. Он был прав, действительно так. Остается у нас совсем немного времени. Анекдоты, к сожалению, Юля не будет рассказывать, потому что не хочет. Это весьма уважительная причина. А вот Женя спрашивал: Юлия, критикуете ли вы своих коллег и прямо в лицо? Ну как?
1: Ну, если... Конечно, критикую, но мягкое, тактично, конечно же. Если хочется. А если не хочется, то ничего не говорю.
0: И вот интересное сообщение от... Почему, спрашивают, наша программа на УКВ звучит на полсекунды раньше, чем на FM? Тут такая ситуация.
1: Это у меня что, тоже спрашивают.
0: Да, видимо. Но я хочу сказать, что на FM 91.2, а что такое УКВ, я не знаю. Почему там раньше звучит, да и вообще не понимаю я этой техники. В общем, связано это на самом деле с трансляцией исключительно. Вот, вовсе не думайте, что как-то у нас идет запись и дубляж. Ничего такого нет, у нас только запись. Ну что, и, наверное, есть смысл послушать песню в твоем исполнении.
1: Ну, я спою такую новогоднюю песенку.
0: Во, да.
1: Она называется «Цветной снег».
0: Еще была такая «Горячий снег».
1: Да, это «Цветной снег». А еще была песня «Одиночество снег» до этого.

0: очень знакомый жанр. Вот прям вот настолько знакомо.
1: Какой жанр?
0: Ну вот, вот данный певческий жанр, в котором мы сейчас, по-моему, это из этой, как к детям нянька из космоса пролетела.
1: Вот это у меня, я же еще, у меня была первая профессия, я преподавала в музыкальной школе, и я, когда работала в музыкальной школе, то я сочиняла для своих детей песни, которые они мне исполняли.
0: А вот это из этого
1: у меня
0: жанра.
1: Был хор, да, там детский хор, и у меня пели эту песенку.
0: Ну, в принципе, вот любой уважающий себя композитор, будь то Малер, там, я, все мы пишем детский цикл, так называемый. То есть, согласись, у Бетховена, у того есть детский цикл. Вот
1: да
0: еще...
1: даже у Мусоргского.
0: У Мусоргского, безусловно. Да, к тому же... И даже улица у него своя есть в Москве. Юля, как у вас обстоят дела с воинской обязанностью, интересуется Андрей?
1: У меня этот билет...
0: как понятно. Вот в Большом театре, говорят, лежали раньше на чердаке три огромных камня, которые во время ремонта выкинули, посчитав ненужными. Отчего, однако, акустика зала сильно нарушилась. А какие в вашем театре существуют легенды и сказания о привидениях, призраках и прочих рыцарях астрала?
1: Еще раз я...
0: В общем, камни выкинули из Большого театра, три, посчитав их ненужными, изменилась сильно акустика помещения. Вот. А какие-нибудь существуют легенды о вашем театре подобного рода? Странные закутки помещений...
1: Ну, все говорят у нас, что в нашем театре витают духи актеров, которые там раньше играли. Что-то есть в нашем театре, витает. Но я боюсь, как бы это не улетучилось.
0: Ну, правильно, потому, безусловно, будет грустно, если не будет никаких таких штучек. А вот ночью там страшно вообще?
1: Я не была там ночью.
0: Просто дело в том, что...
1: Я все время то утром, то вечером...
0: Мне довелось в свою бытность молодости, не знаю, существует ли такое вот выражение в русском языке, бытность молодости, но, например, выпьем за сбычу мечт, существует. Вот я работал сторожем буквально 3 раза в одном из московских кинотеатров. Ну, мне нужно было там, понимаешь, перегоноваться, спрятаться, там, ну, тяжелые времена там были, вот, жуткое ощущение было. То есть, когда вот ты один в целом в здании кинотеатра, вот, в нем где-то еще 8 часов до утра, короче, зависают энергетические призраки тех, кто был на всех дневных сеансах. Вот, а один раз я видел ночью мужика, который сидел тупо в зале и смотрел в пустой экран. Я даже не стал подходить и спрашивать, кто ты и что тут делаешь. Это страшная история. На ночь такая страшная байка, которая, однако, является реальностью. Ну, я предлагаю еще послушать телефонные звоночки быстренько, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, вас очень плохо слышно.
2: Да, ну я прошу прощения, у меня плохой аппарат. Разрешите прежде вас поздравить с наступающим Новым годом.
0: Спасибо.
2: Вашу гостью Юлю, вас Александр. Очень большое удовольствие вы доставляете сегодняшней передаче. А Юля, я слышал по свободе. Прекрасно. Удовольствие великолепное.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, это такое душевное, ну, явление, я бы сказал. Просто душа отдыхает.
0: Спасибо.
2: Вот у меня вопросы.
0: Да.
2: Откуда выдумана Виолетта? Были ли прототипы? Нет ли автобиографии там какой-нибудь? Спасибо заранее.
0: Спасибо, до свидания. Вас также.
1: Спасибо, вас также. Нет, на самом деле, это мной выдуманный персонаж. Я его придумала для себя и для того, чтобы не ассоциировал меня никто с биографией этой девушки. Мне так проще, потому что я, если я актриса, то мне проще играть кого-то. Мне себя очень сложно играть, потому что это практически, наверное, невозможно себе сыграть.
0: Да, я с тобой, видимо, соглашусь. А вот вопрос такой от Памелы Андерсон приходил. А верно ли, что название гастрит произошло от нерегулярного питания во время гастролей, приводящего к понижению Сейчас, да.
1: Очень... Тогда был бы не гастрит, а гастрол.
0: Гастрол был бы, да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну что, может быть, еще песен послушаем?
1: Послушаем песен?
0: Песен.
1: Вы думаете, их есть у меня?
0: Я вижу.
1: Роберт Бёрнс.

0: А вот нам тут показывает оператор, что, дескать, не могла бы ли ты еще раз исполнить песню, вот, которая тогда, ну, ты помнишь, была незадача с ней. Да, если тебе не сложно, может быть, ты как-то...
1: Будем спасибо. Считать, что это по просьбе оператора.
0: Ну, по моей тоже. Будем считать, что это на бис.
1: Старая актриса.

0: Спасибо, спасибо. Очень хорошая композиция. Да. Вот вопросы. Тут сразу ряд вопросов был за это время. Во-первых, Юля, могли бы вы выступить в мужской роли? Ну, известно, что многие роли, например, вот этих, как их...
1: Вообще вопрос не в бровь, а в глаз, можно сказать, потому что мужских ролей гораздо больше, чем женских. Женщинам, актрисам, не хватает ролей. Это статистика, между прочим.
0: Вот мальчиков, как правило, играют женщины в театрах.
1: Это в каких же театрах?
0: Ну, вообще во всех. Вот как ни посмотришь, пажей разных всегда играют женщины.
1: Я такого не видела, не помню.
0: Ну, нет же детей актеров.
1: Нет, берут. Почему дети актеров?
0: Если у него вот ведущая роль, например, «Маленький принц», вот такая вот постановка, там, где он играет главную роль, ну, вообще, с участием детей я не смотрю ни фильмы, ничего, потому что мне это вызывает какой-то приступ от тошноты, типа, как грудничок в главной роли, все кончено. И, видимо, кто-то это еще понимает, в общем-то, в мире искусства, и поэтому берут просто женщин, заставляют играть детскую роль. Но я могу ошибаться.
1: Я думаю, ты ошибаешься.
0: Как уважаемые гости относятся к голливудским актерам и кто из них ей нравится?
1: К голливудским актерам я отношусь хорошо. Хорошо отношусь. Кто-то мне нравится. Кто, не помню, сейчас сразу не могу сказать.
0: Так это нужно время определенное, безусловно. Миша тут заходил и поинтересовался. Юля, а может ли вас перекупить другой театр? Ну, к примеру, Бродвей.
1: Хорошо было бы, конечно. Ну, вряд ли, я думаю.
0: Но, в принципе, это практикуется в театральном мире, да?
1: Ну, как хорошего игрока, конечно, могут перекупить.
0: А как же вот влияние там в новую группу, знакомство, прописка, все эти жуткие штуки, о которых мы все слышим столько страшного и нелицеприятного?
1: Ну вот когда Бродвей меня перекупит, тогда будем решать эти проблемы.
0: А ты тогда расскажешь?
1: Конечно, расскажу, приду.
0: А ты, наверное, зазнаешься и уже не будешь даже и вообще сюда и приезжать.
1: Вообще, может быть, скорее всего, так. Хотя в Америке будет утро. Вот сейчас у вас ночной эфир, а в Америке это утро. Тогда, может быть, приеду, да. Если это утро, я приеду.
0: Вот Савелий спрашивает. Ну, ты наверняка знаешь, что сейчас развелось огромное количество коллективов новомодных. Там такие, как там группа «Безделки», «Дрестящие» и прочие, там «Отбитые мошонки». Вот твое отношение к сиюминуткам такого рода. Они ведь занимают огромное эфирное время. Занимают огромную часть...
1: Да, но у меня большое преимущество. Я могу выключить свой эфир.
0: Ты это делаешь?
1: Я так и делаю, конечно.
0: Ура! Ну что, телефонный звоночек послушаем быстренько. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Спасибо, госпожа Юлия. Да. Действительно, такой великолепный, теплый голос. Жалко, что не...
0: Говорите погромче.
2: Жалко, что вот такой великолепный, теплый голос, как у госпожи Юлии, действительно редко занимает эфир.
0: О.
2: Вот, госпожа Юля, вот такой вопрос к вам, как человеку театрального круга. Как вы относитесь к профессии суфлера? Вот сейчас в некоторых театрах действительно модно стало опять вот эту суфлерскую будочку строить. Но говорят, там сидит спонсор, который, значит, указывает что-то.
0: Ну, дескать, да, что вот, делать?
2: Спасибо. Вот,
0: спасибо.
1: Я думаю, это не спонсор, это продюсер. Это продюсер. Он следит за всем процессом. А прикидывается, что и наверняка числится в бухгалтерии суфлером. Он следит, как актеры играют, правильно ли он платит деньги. Если это антреприза, возьмем антрепризу, к примеру.
0: А может быть, это сидит снайпер. И в билетах есть предупреждение. Если вот во время нужных мест, которые будет показывать он же, вы будете слабо шлепать в ладошки, он будет производить отстрел. А может быть, там, кстати, сидит бабушка кого-нибудь из актеров, которую нельзя оставить дома одну. Потому что место-то не заполнено. Вообще, как-нибудь я приду и загляну туда. И может быть, вот у вас есть в театре суфлерская будочка?
1: Ой, я даже как-то не помню.
0: Вот если есть, можно я в ней посижу? Я молча буду.
1: Да кто ж тебя пустит-то в театр?
0: Вообще, да, вообще в театр-то не пустят. Ну, давай послушаем еще музыку. У нас совсем мало времени остается. Как ты насчет

и декабрьскую порошей, и метели в январе. Удивится мой хороший, кто-то снегу на дворе. Не звоните мне, друзья, я...

0: звоните мне, друзья. Я теперь уже не я, я состарилась, устала. Жизнь моя меня достала. По утрам хоть волком бой. Будто немцы под Москвой.
1: Напоминаю вам, что мы слушаем в прямом эфире песню в исполнении Юлии Силаевой. И вы еще можете задавать ей ваши вопросы по телефону 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да, говорите громче. Вас... вас очень плохо слышно, уважаемый. Алло.
2: Не вопрос, Юлю.
1: Говорите громче.
2: У меня вопрос Юле.
1: О, да.
2: Если можно, если вдруг Арсению Тарковскому погласил бы роль Фильме Фалару, Ром Фару, как-то к этому отнеслась?
1: Я с трудом понял, но я думаю...
0: Ну, я поняла, поняла, да. Я очень хорошо к этому отнеслась.
1: Я бы тоже. Ну, а, не у меня же спрашивали.
0: Очень хорошо бы отнеслась.
1: А в чем суть-то была?
0: Я так поняла, про... если вдруг бы мне предложил роль Андрей Тарковский в фильме «Солярис», как бы я к этому отнеслась, если я не ошиблась.
1: Так, сейчас еще посмотрим, что здесь. А, вот... Говорят, что теперь электронные суфлеры появились. Вот так вот.
0: Бегущая строка, в смысле?
1: Да, да. В модных театрах. Ну как, есть у тебя что-то еще в репертуаре из песен? Или мы еще звоночек?
0: Звоночек.
1: Звоночек, да? Здравствуйте. Вы...
3: Алло. Доброе утро еще раз. Извините, что забыл с самого начала сказать. Вот у нас в нашем же доме, внизу в магазине, есть стеллажи прекрасные, полочки книжные. Это магазин «Рябина» называется, дом 1449, 14-й микрорайон Зеленоград, третья остановка от Заводской улицы. Автобус 14, 17, 19 и 20.
1: Спасибо.
3: А в связи с этим вот такой еще вопросик. Какие книги вы в последнее время читали, покупали? Какой ваш самый любимый литературный жанр и самый любимый автор? Большое спасибо.
0: Вы знаете, я давно уже книг не покупаю. У меня их очень много. Очень много, поэтому... Литературный жанр, любимый детектив. Это сейчас произношу это, потому что 4 часа 34 минуты.
1: Да.
0: Вот.
1: Ну, детектив, детектив, да, это как даже вроде и не книга, а как ветерок такой в жару.
0: Ну, вообще, любимый литературный жанр...
1: Наверное, Чандлер. Про Филиппа жанр. Марлова. А жанр? А это и есть жанр про Филиппа Марлова.
0: Да, это жанр, понятно, но... Наверное, просто хорошая книга. Это может быть и беллетристика, это может быть и...

0: документы или
1: да.
0: письма?
1: Вот документы или... я тоже очень люблю. Особенно
0: ты, наверное, не те документы любишь, которые я
1: паспорта
0: люблю.
1: Граждан там просматривать, знаешь, там это деловые документы читать. Да, вот Юля, как вы относитесь к сценам, когда выступаете вместе с животными и сейчас, когда выступаете вместе с животными и не собираетесь ли вы выступить в Марьино, спрашивает некто Ёж.
0: С животными у меня нет никаких выступлений. Но, может быть, будут, кто знает. В Марьино. Кажется, да, что-то у меня планировалось. Наверное, буду.
1: Ну, мы-то сообщим сразу.
0: Конечно.
1: Поднимем
0: бегущую
1: флаг, ударим
0: пустим.
1: В рельсу и выстрелим из большой царь-пушки, кстати, которая является прототипом нашей маленькой. И подходит время прощания нашего с Юлией Силаевой. Юля, прежде чем мы попрощаемся, я, да и не только я, а многие наши радиослушатели просят тебя прочитать монолог Мальвины или что-нибудь оттуда, какую-нибудь фразу этой девочки с синими волосами.
0: С голубыми, я бы сказала.
1: Да.
0: Стойте! Остановите эту комедию. Я ухожу из театра. Я не могу больше выносить грубости Карабаса-Барабаса. Мальвиночка, вы зачем? Вы куда? Что? Прикажите. Вы никогда не сможете этого сделать. Вы способны лишь в отчаянии взмахивать рукавами. И поэтому прощайте. Я ухожу.
1: Спасибо и удачи тебе в завтрашнем дневном спектакле и во всех остальных спектаклях. Надеюсь, их в твоей жизни будет немеренное количество. Надеюсь, что как-нибудь все-таки и я достигну такого возраста, когда меня будут пускать в театр, и тогда я обязательно приду. Я очень хочу посмотреть, как внутри это все происходит. Вот. Ну и, конечно же, спасибо тебе за то, что нашла время и приехала в столь поздний час в нашу программу.
0: Спасибо, доброй ночи. А, доброе утро уже.
1: Доброе утро.
0: Счастливо, пока.

0: Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции, Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, погнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, Союз рабочих и крестьян Красной Армии прочен, тесен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство. Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян. Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков. Иногда называют себя коммунистами в деревнях, худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, берет своим трудом. Советская власть подарит кулаков, очистит деревню от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством и с беднейшим и средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила в Венгрии. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно. Дело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире.
1: Спасибо.

0: должны вырастить смену крепкую, смену сильную, физически сильную, чтобы гемоглобину, я не знаю, сколько у них в крови было, чтобы легкие были настоящие, дышать всей грудью, как можно было. Должны ребят вырасти таких, которые бы, знаете, и радостно жить смогли, впитывать в себя всю радость жизни, и которые в то же время были бы и людьми, интересующимися наукой, двигающими ее вперед, и организаторами этой новой жизни, и которые умели бы свои знания передавать самым широким массам. Чтобы вырастить таких ребят, надо и самим расти.
1: Другой отрывок из этого же выступления показывает, как Надежда Константиновна умела беседовать даже с самой большой аудиторией. Как, казалось бы, незначительные факты служили основанием для большого и серьезного разговора.
2: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
3: И я думаю, нам не стоит рассказывать про то, как в армии намазывают гуталин на хлеб и все такое прочее, дабы возместить нехватку микроэлементов в организме. Это все и так без нас знают.
4: Что ты говоришь, прости, я просто отходил и как бы немножко не в курсе, что сейчас происходит.
3: Ну, ты тоже про это знаешь, поэтому я не буду повторяться.
4: Нет, дело в том, сразу... что как бы никогда не нужно путать два понятия, значит, понятие армии и флота. Поскольку ты сапог, а я как бы все-таки вот морской волк, вот, то у вас, конечно, намазывали гуталин. И что у тебя сегодня за штаны, я не понял. Треск какой стоит ужасно. А, ну да, ты же только что с мороза. Так вот, собственно, у нас на подводной лодке торпедным маслом смазывалось. Но я тебе могу сказать, что торпедные шахты, они, чтобы торпеды выскальзывали плавнее, так сказать, в пучины волн, да, вот смазывали специальным таким маслом. Ну, то есть, вот как ты думаешь, чем, например, смазывают презервативы? Ну, вот обычный презерватив.
3: Откуда я знаю?
4: Ну, вот ты поэтому и не знаешь, чем смазывают торпеды перед тем, как загнать их в шахту. Поэтому, собственно, вот нам приходилось пользоваться вот этим. Хотя кормили, ты знаешь, очень неплохо. И даже лучше, чем как бы жителей на воле. Вот там компоты были всякие маринованные, абрикосовые кости. Капитан там лично колол и так далее, и тому подобное. Ну, а теперь давай дальше про гуталин.
3: Только мы условились как раз про нее не рассказывать, потому что обилие импортного товара спутало немножко отточенность наших народных чисто армейских рецептов, которыми пользовались мы и, в общем-то, наши предки. И я тут думаю, все карты в руки последующим поколениям, которые должны освоить вот это изобилие импортного товара и найти им применение, дабы не повредить здоровью служащих.
4: Ну, понятно, понятно, да, действительно, как бы хотелось вот еще о чем сказать, что чтобы наши радиослушатели немножко представляли себе, какая сейчас обстановка в студии, вот, а, собственно, ты пришел в той форме, в которой служил ты, я пришел в той форме, в которой служил я, если я иногда буду закусывать ленточки от бескозырки в зубы, то ты не пугайся, я не буду, так сказать, рвать тебя на части, это просто, как бы, чтобы казаться мужественным и поддерживать себя в глазах вот тех людей, которые собрались сейчас на улице и смотрят на нас, и смотрят на нашего сурбопереводчика. То есть я иногда буду делать такое шоу с закусом, значит, ленточек.
3: А я должен сказать, что интересную такую традицию... Ну, я просто открою маленький секрет студийный. Интересную традицию ты мне рассказал на диване этих бескозырок с помощью рожка для обуви. Вот, потому что не просто это сделать на качающемся судне или на подводной лодке, которая идет ко дну.
4: Причем тут еще ведь нужно сказать, что как бы обычно этот головной убор одевается с помощью там кого-то. Ну, типа как вот автомобиль казадом в гараж загоняешь, кто-то должен помогать. Только очень опытные морские волки могут как бы так нацепить это все дело. Вот, поэтому если никого нет поблизости, то действительно приходилось делать так, потому что этот блинок все время соскакивает. Вот, а он должен быть натянут очень хорошо на голову. И это действительно приходилось делать с помощью вот той самой штуки, о которой ты говорил, у каждого настоящего моряка, по крайней мере, в те времена, была вот такая ложечка, как бы для надевания без козырки.
3: Ну, она же помогала вот эту...
4: В борьбе с тараканами, которых, кстати, у нас на лодке было немеренное количество, и я помню, мичман у нас такой был, фамилия его была Пилипейка, он, значит, постоянно заставлял всех по ночам пробуждалка, она пьется пьяный спирта, прям говорил, давайте все за тараканами, и прям на всей подводной лодке включал свет, естественно, насекомые разбегались по щелям, и все вот этими вот ложками их там гасили за трубы. Я одного прям током убило.
3: Слушай, а это правда, что, например, ну, я должен тебя спросить, как опытного пловца, на многопалубных так называемых авианосцах типа «Минск», там служба проходила так, что люди, служащие где-то там в недрах, почти не выходили, например, наверх. Вот. И за... Ну, было, естественно, крыс еще больше, чем тараканов. И за какое-то количество убиенных крыс предоставлялся просто отпуск. И военнослужащие постарше выращивали этих крыс чуть ли не в клетках. И когда, значит... А, вернее... Ну, ты, лучше ты расскажи, Саша. Потому что...
4: Не, ну, мне кажется, что про крыс это немножко слухи. Насчет того, что действительно Минск это был совершенно здоровый такой как бы судно... Ну, хотя я-то, понимаешь, все больше по сбиванию таких надводных. Мы-то подводники как бы плавали снизу.
3: Тем более ты должен знал бы знать его структуру.
4: Да, в принципе, действительно, те, кто находился там, скажем, в помещении, в машинном и так далее, они очень редко поднимались на поверхность. Во-первых, не было особой нужды, потому что у них там было все, даже своя гауптвахта. Вот так, на третьем уровне внизу вот этого миноносца была там у них своя гауптвахта, где гноились в заключении... так сказать, те, кто вот только приходил на службу, потому что, ну, была такая прописка у них там, вот, но у нас, у подводников-то этого не было, поэтому ты зря так морщишься и роняешься, утрись слезу. Вот, да. Вот, да. А чем меня всегда очень радует, когда человек, который всю жизнь прослужил на земле, да, он как бы начинает рыдать о судьбе моряков. Какая-то фальшивая слеза. Вот, да, подниматься ему незачем было то наверх.
3: Только там, разве да. что в увольнение, насколько я знаю.
4: Дело в том, что как бы когда происходило увольнение, то в предвкушении этого увольнения там... ну, отпуска так называемого, да, все очень сильно напивались. И подъем по этим узким лестницам был затруднен. Поэтому они как пока добирались до второго уровня, час скатывался назад, значит, с травмами всяческой степени. Вот. А другая Слушай, часть как бы мне... типа говорила так, да ладно, мы уже напились, завтра точно выйдем. И как бы зависала где-то на полпути. Вот. А потом те, кто возвращался, в основном же в порту были вот эти.
3: Ты мне лучше расскажи, да. можно ли считать мужчиной
4: Нет,
3: человека,
4: ни в коем
3: который
4: случае,
3: не служил?
4: Нет, ни в коем
3: да?
4: случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Если мужчина не служил во флоте, нельзя считать.
3: Нет.
4: Ну, во тогда флоте... что ты спрашиваешь, какие-то у меня прям глупости. Давай лучше послушаем Нет, вот но... умных людей. Вот умные люди тебе расскажут все.
5: Первые записи выступления Михаила Ивановича Калинина на грампластинке были сделаны в 1919 году. Среди них обращение к раненым на фронтах гражданской войны. Эта речь получила название «О нас будут петь песни».
6: Объезжая...
7: I love you, honey bunny.
8: Everybody be cool, this is a robbery!
9: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

крестьян, от нашествия помещиков и буржуазии. Красная армия выполняет самый благородный долг. Везде великие трудящие, в руках врагов знания, техника, иностранное золото. И все же идем. Идем потому, что наши войска идут со знанием, что в случае нашего поражения помещики и буржуазия будут вытаскивать кровь из нас и из нашего потомства. Призываю вас всех не терять бодрость, и когда есть время, учиться и учиться, чтобы потом делиться знаниями в земле и деревне, чтобы учиться управлять самим вместо чиновников, среди которых много наших врагов. Трудное время мы переживаем, но это время геройское. Кто спокойно прожил жизнь, потом после без поляны. А о нашем времени, о наших подвигах будут всегда помнить люди. Пройдут столетия, и наши правнуки будут рассказывать, как геройски мы боролись, как умели умирать за свободу, за благо народа. А нас будут петь песни, прославляя нашу борьбу. Забудут отдельных лиц Калинина, Петрова, Иванова. Но все вместе будут вспоминать с благоговением и гордостью. И в числе всех будет каждый из вас.

0: Вы знаете, что 25-й съезд Коммунистической партии Советского Союза выдвинул программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов. Уже сейчас можно сказать, что эта программа горячо поддержана и в нашей стране, и за рубежом. Теперь важно неустанно подкреплять ее конкретными делами, добиваться решения поставленных в ней задач. Ее реализация будет способствовать укреплению основ справедливого мира и надежной безопасности народов. Укрепление международных позиций страны Советов – это дело не только политиков и дипломатов. Это дело всей партии, всего советского народа.
1: Loving dude like you. Sweet talking a man's old lady while you're beating an old man out of his paycheck in the back room of a horse parlor. Feeding his kid shit to shoot in his arm. Who could hit you, Bumpy?

И если нам удалось отодвинуть опасность войны, если международное положение нашей страны сегодня прочно, как никогда, то за этим стоят ее огромный моральный и политический авторитет, ее экономическая и военная мощь, созданная трудом рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции.

звонка до звонка. Ты поднял страну из военной разрухи, где были руины, стоят города.

этот труд находит горячую признательность и социалистической Родины, и всего прогрессивного человечества. Таких благоприятных условий для мирного труда, как сейчас, наша страна еще не знала. Дело за тем, чтобы в максимальной степени использовать их для дальнейшего продвижения вперед коммунизма. Как подчеркнул 25-й съезд партии, главная задача новой пятилетки – это последовательное повышение материального и культурного уровня жизни народа на основе динамичного и пропорционального развития общественного производства, повышение его эффективности, ускорение научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы во всех звеньях нашего народного хозяйства. Я хочу еще раз повторить. Всемерное улучшение качества работы во всех звеньях. Это, товарищи, имеет ключевое значение.

0: Спасибо всех вас еще раз, конечно же, с восьмым. Ты знаешь, я хотел спросить, вот пока мы выполняли свой долг, патрулировали, охраняли границы, буравя ноздрями наших подводных монстров, в хорошем смысле этого слова, воды океанов, и рискуя нарваться на здоровые бомбы, подвешенные на тросах злыми врагами. Вот ты, я знаю, отработал тут 5 парадов на Красной площади в тылу, то есть ты кадровый, скажем так, тыловик. Ну, попросту так мы говорили, пехотная тыловая крыса. Поэтому ты задал мне ведь тот вопрос о крысах на корабле. Неспроста я это сразу почувствовал. Вот. Скажи-ка мне, пока мы, значит, там бороздили, вот что вы ощущали, играя на параде? Вот. Еще хочу сказать, что в той пьесе, которую мы только что прослушали, гораздо более, по-моему, выразительно звучала медь, нежели в тех пьесах, которые написал уважаемый вот там имя.
1: Это вопрос-то в чем?
0: Вот там имя, вот прочтите.
1: Вот этот, что ли?
0: Да-да-да.
1: Давай не будем его упоминать, потому что он как бы уже не пишет, не может он.
0: Хороший ответ, спасибо.

0: Меня почему-то не покидает ощущение, что именно вот этим же голосом пелась такая пьеса «Носики, курносики сопят». Что может знать о войне человек, который «Носики, курносики сопят»? Ответь мне, пехотинец, не молчи. Кстати, я хочу сказать, что мы бороздили и флаг не спускали. У нас из будки флаг торчал, развивался в волнах, и прожектор светил. Мы плыли на глубине большой, со страшной силой в винт рыбы попадали. Сзади только хвосты летали, и торчал этот флаг такой, и развивался, у меня съемка есть. И прям плыли. Что вот, расскажи все-таки мне о параде, о том, у кого у них сопит, поскольку пока мы там бороздили, вы сопели.
1: Мы хоронили.
0: А, да.
1: И при том вот там, вот где ты имел в виду. То есть очень многие выдающиеся деятели были при мне зарыты.
0: А вот. То есть как бы все-таки ты больше на похоронах промышлял.
1: Ну а куда же деваться? Вот, потому что когда у них типа свадьба, да, вот они обычно нас не зовут. Вот, ну, потому что это как бы накладно.
0: Это во-первых, а во-вторых, они обычно зовут абхазских исполнителей, которые в чешках таких танцуют и бьют в бубны.
1: Вот, ну что должно заметить,
0: да-да-да.
1: Чем ниже званием, значит, клиент,
0: покойник,
1: тем его муторнее хоронить, потому что слишком любят его родственники.
0: Кстати, я вот заметил.
1: Хоронить капитанов, человек, вот просто замучаешься.
0: Тяжело уже.
1: Да.
0: Я хочу сказать, что вот еще такое выражение есть. Ну, когда, например, один человек сделал другому что-то такое нелепое, нелогичное и плохое, тот ему говорит, ну ты вообще типа кончина наглухо. Вот так ему. Вот. И заметь, вот это выражение типа «в связи с кончиной», вот оно как бы не младше полковника. То есть, например, Мичман у нас кинулся, никто не сказал, что в связи с кончиной Мичмана. Сказали, умер Мичман-то. Вот. А вот если полковник бы умер, сказали, в связи с кончиной, понимаешь, полковника. Мерзкое выражение, в связи с кончиной.
1: Да, он убыл.
0: Убыл.
1: Это у них практикуется, кстати.
0: Ну и что насчет вот этого капитана? Хороший был мужик-то?
1: Ну, судя по...
0: А, ну я понял, по шрамам на твоем лице, естественно, любить вот тебе нет резона. Да, ну так что значит на похоронах на Красной площади? Что читалось в глазах народа? Вот, как бы строй защитников Родины тут же стоит в ушах.
1: Кстати, да. Вот надо нам вспомнить, что сказал знаменитый философ Альфред Загу в своих исторических заметках. Дело в том, что у него же он оканчивал много факультетов, и у него был исторический, так сказать, период изысканий.
0: Это даже скорее такие у него были изыскания, это были путевые заметки на историческую тему.
1: Да, это как бы вот кого считать защитником Родины, было такое эссе. Да. И там он прямо говорит, что для него человек, заботящийся о чистоте Ниагарского водопада, является большим защитником Родины, чем вот эти пузатые дяденьки вот с погонцами.
0: Да, или, например, вот у нас в Сибири, ну, я же сам из Сибири родом, я родом из Сибири, вот, у нас там заповедник сделан, где специально сохраняются барсуки. Там такой Матвей Тихонович Колыма, кстати, тут, понимаешь, фамилия у человека такая, еще дедовская старая, вот он этот заповедник содержит. То есть, просто человек сохраняет поголовье барсуков
1: в
0: Сибири.
1: Вот он и защитник Родины.
0: Вот он настоящий защитник Родины. Потом еще я вот тут подумал...

0: намекаю.
1: Ну почему денег не платят?
0: Не платят.
1: Платят.
2: Не платят.
1: Да платят.
2: Да вот, не платят. Ну, на два раза деньги. Слушай, ты купишь на эти деньги 600-й Мерседес?
1: А зачем он в армию? Он там не проедет. Там танки вязнут.
2: Танки?
1: Да. Потом что ты будешь по палубе на нем разъезжать? Когда бороздит, во-первых, он съезжает просто при качке с борта.
2: Если у воинов личный счет, куда им перечисляют деньги, чтобы, прибыв после отслужки, они могли купить себе и своей маме халат, например.
1: Но это же не общак все-таки, это же не тюрьма.
2: Ну вот поэтому ГОИ, значит, не платит. Так вот, насчет похорон.
1: А что ты так интересуешься? Есть клиент?
2: Даже если бы он был... Это за любую, так сказать, коммерческую сделку посредник должен получать деньги.
1: Ну
2: вообще, если хочешь, есть. Клиент будет. Клиента сделать можно всегда. Хорошо. Это к нашему Прохору. То есть... Клиентов полон вагон.
1: Просто те люди, которые этим занимаются, я отвечаю за их квалификации.
2: Угу.
1: Вот, вполне. То есть слезу выдавит.
2: Ну, все-таки о профессии вот хотелось бы узнать.
1: Защитник Родины.
2: Да, профессии защитника Родины. Вот есть такая профессия, сынок, защищает свою Родину, сказал вот тот там, вот, прокомментируй.
1: А от кого защищать?
2: Ну, вот это вот я и хотел услышать. Ну, татары-монголы давно сгинули, они, вернее, так сказать, вошли в генетическую уже агрессию.
1: Нет, смотри, с татарами тут вообще сложно. Вот... Да, вот они набегают, типа, жгут все селения.
2: Девок насилуют.
1: Люди прямо от них защищают, эти рыцари.
2: Да вот, ничего они не защищают. Но они пытались там, и какие рыцари там, они косами бились в белых вот, рубахах.
1: Правильно.
2: И косами. Ну, имеется в виду этими самыми, которыми косят. А девки, у них уже татары наматывали на свои, значит, жилистые кулачки белокурые косы и прям тащили в сарай. Ну, что ты морщишься? Это же было правда. То есть он так ведет себя, кого-то я что-то говорю, неправду какую-то. Ты, наверное, кино не смотришь. У нас вот был там телевизор и масса видеофильмов.
1: В том-то и дело, что
2: да.
1: Ты воспитан на советских этих фильмах. На самом деле все было по-другому.
2: Нет, ну как же, подожди, а вот мне интересно. Вот ты отыграл на похоронах, вернулся в казарму. Знаешь, как стадо гнали в казарму. У нас у каждого хоть была своя там на подводной лодке кибитка, там заходишь, как нормально. Да. Вот. Нет, вот скажи, и что ты хочешь сказать? Что тебя там давали тебе кино Феллини, что ли, смотреть или что?
1: Кстати, да, у нас уже это была такая традиция. Вот, то есть специально взяли человека, у которого, ну это было давно, ну лет на, много лет назад, взяли человека, у которого был дома видюшник.
2: Вот.
1: И он был обязан, значит, при каких-то обстоятельствах, при отсутствии там очень строгого начальства, приносить его в армию.
2: Ой.
1: Вот. И делались прозвоны вообще всем, кому можно, отслужившим дедушкам, там, каким-то пенсионерам, старичкам, сверхсрочникам, которые были как бы симпатичны молодому поколению. Все съезжались смотреть вот эти фильмы.
2: То есть устраивали, скажем так, антисоветские посиделки.
1: В общем-то...
2: То есть это у тебя была, ты хочешь сказать, воинская часть продвинутая?
1: Ну, угу. С этого все и началось.
2: Так.
1: А что так?
2: Началось дальше. Дальше мне интересно.
1: Ну, я тебе могу, конечно, рассказать содержание.
2: Так нет, ну, ты нашим радиослушателям расскажи.
1: Не, ну, все же видели «Остров дракона». Кстати, здорово там вот, когда он это самое на гвоздике, потом в кислоту его раз, да?
2: Так.
1: И потом вот, то есть все прям переживали.
2: Какие
1: вот,
2: ужасные.
1: А вы говорите, что у нас расистов много. Любят негров и жалеют их. Вот это был один из самых
2: печальных эпизодов. Не знаю, у нас вот на подводной лодке такого никак не было, чтобы на гвоздик в кислоту так пару раз морду набьют кому-то. Негров тоже не служил, цыган один служил. Цыган служил, нормальный такой, в общем-то, парень был. Вот, а в кислоту никого не совали. К тому же, вроде как, я представляю, что же творится в стройбате, если как бы у вас там как бы вообще человек с кличкой «Остров дракона». Что за буго? Это ты в армии был или в тюрьме сидел? Я что-то не понял.
1: А какая разница? Вот давай, кстати, выясним.
2: Философ,
1: какая разница? Нет, давай это выясним. Какая разница между армией и тюрьмой? Только там блестящих таких штучек на тебе побольше, вот и все.
2: В смысле, где?
1: Ну где у вас это все вешается?
2: В тюрьме ты имеешь в виду блестящих штучек побольше? Конечно, там браслеты разные, там еще, смотря где там. Если там, например, заставят...
1: Ну ты как устроишься? Тут даже не все тоже сразу.

0: Ты как себя поставишь?
1: Хорошо, в таком случае как бы губа, по-твоему, это как бы карцер.
0: Губа — это квинтэссенция всего.
1: Понятно. Значит, в следующий раз, когда, например, я приказываю там, ну, в хорошем смысле этого слова, девушке Прохор, говорю, выведи его за губу. То есть я скажу, выведи его за квинтэссенцию.
0: Нет, вот за губу. А, это еще круче. То есть это уже губа, и потом откуда не возвращаются.
1: Послушай, тоже на тебя бывало. Пришел тут и с испугом смотрит человек, давай дадим ему слово, он что-то сказать хочет, исполнить нам. Не против ты? А даже если против, как...
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
4: Почему мы победили Юденицу, Толстяка и Денитина, хотя им помогали капиталисты всего мира? Почему мы уверены, что победим теперь разруху, восстановим промышленность и земледелие? Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса, всего крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслыханные лишения, жертвовали собой, гоняли беспощадных курников и трусов. Теперь мы уверены, что победим разруху, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства так же сознательно, с такой же твердостью, с таким же героизмом поднимаются на борьбу. А когда миллионы трудящихся объединяются, как один человек, идя за лучшими людьми своего класса, тогда победа обеспечена. Недавно прогнали шкурников. Всем и скажут теперь, долой шкурников. Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, о подклынивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто погиб в первых рядах Красной Армии. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, я с наибольшим рвением в первых рядах армии труда.
0: Ну, в общем-то, не такая уж хорошая у тебя копия, у меня, в общем, почище. Скажи, пожалуйста...
1: Просто я чаще слушаю уже затёрно.
0: А как да. Вот обстоят дела вот на подводном флоте вот с таким явлением, как расстрелы? Потому что ведь в военное время бывает всякое, иногда приходится это применять. Вот. А известно, что учения, маневры и всяческое такое прочее приравниваются к военному времени, и поэтому расстрелы являются просто необходимость. Как это происходит?
1: Ну, я понял твой вопрос, только он немножко изначально неправильно сформулирован. Подводный флот, как бы, не знаю, просто во флоте. За весь флот я, конечно, сказать не могу, но могу сказать так, что каждая подводная лодка в данном случае, это является совершенно отдельной такой индивидуальностью, как сказать, боевой единицы. То есть не то, что у вас там, например, там полк, да, там в полку кто там рота и так далее делится. Там, например, по связи полка можно было взять любого там из отделения.
0: Нет,
1: там,
0: ну ты не прав, подожди, ну, на похоронах не бывает полков и рот. Там
1: ну,
0: бывает.
1: Квартет, квинтет, вот. То есть, например, ваш главный капельтмейстер, или как его, мог сказать, уволить вторую флейту, и всех увольняли. То есть, а подводная лодка, это как бы одна. Это
0: запас,
1: как бы...
0: при том, кстати. Это...
1: В запас. Да. Или в карцер. Там чистить музыкальные инструменты других музыкантов, например.
0: А это почетно, между прочим.
1: Да?
0: Да, потому что...
1: Так вот, на подводной лодке-то, значит. Знаешь, подводные... На подводные лодки, то есть это как бы государство отдельное, которое уходит в рейд и плывет, там является самым главным командир подводной лодки. Как он решит, так и будет. С расстрелами, значит, могу сказать сразу, что... не применялись расстрелы в силу того, что некуда потом девать тушку было. Это совершенно серьезно. Не в холодильник же, где хранятся продукты, там анчоусы и так далее. Естественно, как бы вот. Поэтому применялось, как правило, либо торпедирование. Это неоднократно показывали в кино. Но перед этим, конечно, гуманное как бы убиение.
0: Или просто под винт, видимо.
1: Нет.
0: Не бывает.
1: Под винтом,
0: почему, кстати, это эффектно.
1: Под винтом что... рыбы. Там рыба, же рыба, да. И под винт как бы совершенно неудобно подсовывать. В торпедный как бы аппарат и пошел. Причем хочу еще сказать, что был промежуточный этап. То есть, например, когда у нас вот тот самый цыган, о котором я рассказывал, замечательный человек, он решил пожарить шашлык. Значит, оторвал от обивки там подводной лодки лист такого алюминия, положил его прямо посредине коридора. Ну, то ли там он, я не знаю, что-то... Ну, не в себе бывает давление там. Вот. И прям там дровишки какие-то разложил, и шашлычок начал там готовить. Вот. Его, значит, словили за это дело. И как карцер он просто неделю жил вот в торпедном аппарате. Вот, то есть, а потом там, ну, все, там же все продукты жизнедеятельности, то есть, как бы это карцер такой самый строгий был, вот, потому что на подводной лодке как такового карцера вот его не существует, как он запихивает в торпедный аппарат, вот, если уж совсем себя плохо ведешь, то и полетел.
0: Угу.
1: Да. Вот, вообще, на самом деле, выстрелы внутри подводной лодки могут...
0: Ну, не чревато, это сам, потому что да, в самолете
1: да,
0: там
1: да,
0: полетит.
1: Да, совершенно правильно.
0: Поэтому, когда вот угоняют самолет, да, в воздухе и грозятся из автоматов на часть стрелять, то есть вы прям не верьте этим террористам, ну, не бывает такого.
1: Нет,
0: ну
1: если они, например, эти террористы, как бы какого-нибудь героина много там уже попробовали или еще что-то,
0: то у них... не втолкуешь, конечно.
1: Не втолкуешь, он может начать стрелять, потому что головы уже нет на месте никакой.
0: Ну лучше, в общем, тогда не спорить.
1: Ну а как вот, мне хотелось знать, вот в музыкальных войсках каким образом проводились экзекуции, расстрелы, еще что-то. Ну, например, вот известный же был случай, когда на параде Красной Армии один, кстати, вот твой коллега тоже на флейте играл, вдруг неожиданно сыграл, значит, посредине какого-то там красноармейского марша какой-то там кусочек похоронной сюиты просто. Это так всех расстроило вроде бы, но...
0: Нет,
1: но да какие-то...
0: Нет, это не так было. В общем,
1: да. Ну, я не в подробности.
0: Был один марш, и там... просто люди как бы договорились, и они пели в одном месте просто «Йо-хо-хо».
1: Ага.
0: Вот все тысячи почти человек, ну, за исключением самых стойких ветеранов, они пели «Йо-хо-хо». И, ну, весь, конечно, оркестр расстреливать никто не будет, потому что некому будет просто сыграть это. Просто заменили марш.
1: То есть вот, изменили.
0: Ну, другой был случай. Человек во время речи министра обороны.
1: Да-да-да. Был такой Грачев, вот, я помню.
0: Да. Нет, да какой Грачев? Там не было еще Грачева.
1: Нет, и...
0: Да, там не
1: а
0: было.
1: Я сказал,
0: да,
1: Грачев
0: было.
1: Сейчас, да?
0: Да, Грачев вообще это не...
1: А, подожди, Грачев это у нас на подводной лодке был один такой.
0: Ну вот.
1: Что-то Грачев... я просто в воспоминаниях. Ну, сегодня такой день, сам
0: нет,
1: понимаешь.
0: Там было кино такое, Грачев,
1: ну,
0: называлось.
1: Не важно.
0: Там они всех убивали, так, и так, играл так. Артист Филатов. Вот. Ну, а случай был такой, что просто вот он заслушался, речь министра.
1: Даже такой с усами, да?
0: Да, парень? Вот этот хороший человек. Вот. И он просто...
1: Говорят, кстати, он денег не берет.
0: Он просто тромбон уронил, представляешь? Вот перед мавзолеем.
1: Подожди, ты что-то путаешься немножко. Давай так, по порядку. Во-первых, артист Филатов — это киноартист. Почему тут тромбон? Ты давай... То есть понятно, что как
0: а
1: бы,
0: что, думаешь,
1: когда играешь на духовых инструментах,
0: нет,
1: очень давление.
0: А ты не знаешь, где он?
1: Ты успокойся, успокойся, успокойся. Давай по порядку.
0: Так.
1: Значит, тромбон.
0: Да, вот.
1: И мавзолей. И артист Филатов. Связь.
0: Нет,
1: а,
0: да,
1: то
0: нет,
1: есть
0: да
1: ты,
0: нет.
1: Ты как бы немножко...
0: С чего ты взял, что он, ты взял, что он служил в музыкальных войсках Филатов-то?
1: Ну ты же сказал, что он тромбон напротив мавзолея уронил. Только что прямо это прозвучало.
0: Ну что,
1: фраза.
0: Это же не значит, что он там был.
1: Ну, то есть, как же он, что же там вышел, извиняюсь, погулять, что ли, просто?
0: А что, сколько людей гуляет возле мавзолея, хоть глазком взглянуть?
1: Ага, ну ладно, хорошо.
0: Вот.
1: А, ну и что там про экзекуции?
0: Ну все.
1: Ну вот они, значит, покричали «Ого-го», «Ого-го», и полк расстреливать не стали, не расформировали. Вот представь себе, кстати, ведь есть же такое наказание — полк расформировать. То есть это самое, кстати, серьезное наказание для полка, и все, значит, посрамлены должны быть. Вот, если бы,
0: ну,
1: значит,
0: на самом
1: это...
0: деле это большая радость людям.
1: Ну, в принципе, да. Вот я только об этом и хотел сказать, что если бы это было в те времена, когда была еще белая армия, то все бы... А вся бы офицерская часть просто порубилась бы шашками, сделала бы всех ракеты.
0: Подобного.
1: Да сделали бы, да.
0: Дело в том, что люди очень быстро поняли ситуацию, моменты, и они просто ждали, когда расформируют полк, чтобы отправиться в эмиграцию.
1: Ну, это было уже гораздо позже, а представь себе, что...
0: Ну, первые годы гражданской войны, конечно, там было повальное самоэкзекутирование белых офицеров, что, кстати, и позволило победить во многих битвах вот этим красным разутым войскам.
1: А вообще, вот я сейчас еще понял нонсенс 23-го, это такой же нонсенс, как 8-е. Вот, например, 8-е, первый день весны, да? Вот, а если выглянуть в окошко 8-го и посмотреть, то есть какая весна, все та же белая перхоть, валяется гады, какая-то, в общем-то, и бабам самим не радостно, никому не радостно, всем плохо. Также и 23-й, значит, день создания Красной армии. Но причем тут, получается, ведь тогда была Красная армия и Белая. То есть Белая армия всегда существовала. Значит, нужно, по идее, это праздновать день рождения Русской армии. То есть если какая-то, значит, стайка оборванцев вдруг объявила себя армией, вот давайте мы тут сейчас, ты, я и Прохор втроем объявим себя армией.
0: Но для этого ты должен сочинить легенду, которая вот была вот насчет 23 февраля.
1: А, ну вот можно поподробнее легенде?
0: Ну, нельзя, потому что я пытался...
1: Ну и правильно, выяснить, не нужно.
0: Я пытался выяснить вот в Институте военной истории, есть такой специальный, у студентов, которые там учатся, вернее, как они, курсанты называются. Вот. Им про этот день вообще ничего не рассказывают. То есть им говорят, вы в школе проходили в 4 классе, у вас была линейка. Вот, вот вспомните, что вам там говорили учителя, и все. Вот, то есть это очень таинственный был день. Там вообще, может быть, ничего не было.
1: Не, ну как, вообще изначально ведь... Вот знаешь, почему комиссары ходили в кожаных всех этих вот таких штуках? Ну, там кожаные там у них были штанцы, там трусцы, там и всякие кожаные.
0: Ну, стирать, потому что не нужно.
1: Нет, совершенно неправильно. То есть эта униформа появилась из-за того, что как бы посылали для именно летчиков, англичане послали вагон как бы для летчиков вот этой вот этих
0: одежды. Рождающейся Красной армии.
1: Нет, это было гораздо раньше. Этот вагон как бы был заторможен на одном из перестыков, потом, знаешь, красные туда пришли, смотрят эти шмотки, естественно, как комиссарьё, как самые такие алчные людишки, они себе это все и захватили,
0: притом,
1: и все ходили в коже.
0: Да,
1: а краги, они раздали своим личным шофёрам. Обрати внимание, ведь шофёры, очень редко шофёры, которые возили комиссаров, ездили в кожаной целиком одежде. Уж, а краги и кепка четко были кожаные, потому что кепок там было гораздо больше. В этом вагоне объясню, почему. Потому что кепки очень часто слетали с летчиков, поэтому на один комплект этих одежд приходилось по 5 кепок. Вот кепки раздавали кому попало. А представь себе, комиссар в крагах. Над ним же пол Питера умрет.
0: Что у него должно быть в руках?
1: Парабеллум этот такой маузер с деревянным прикладом. Поэтому, как бы, они так и захватили. А как они придут потом в деревню, приходят, говорят, типа, нам сегодня вот там Ленин сказал, что Красная армия, типа, так уже имеет место, дескать, быть.
0: Так вот. Что вы скидываетесь?
1: Типа, нет, ну, не так. А те говорят, да нам, типа, пахать надо и сеять. Он говорит, а у нас сейчас там зерно собирается в фонд там наших голодающих, значит, детей. Значит, зерно забирают, те говорят, ой, а как же мы без зерна? А говорят, а чтоб без зерна, вот, то давай в Красную армию идти. И тот прям берет и идет в Красную армию тогда.
0: Ну да, вот она...
1: То есть ставили перед фактом, понимаешь?
0: Конечно.
1: Да. А другие, а там потом белые придут. То есть ведь известен факт, что где-то 1/3 вообще крестьянства в целом, она служила в армии и постоянно мигрировала из белой, значит, в красную, из красной в белую. А знаешь почему? Вот это же даже показывали какие-то моменты, опять же, в тех же исторических фильмах, когда там погоны он сейчас то снимет, то наденет, то снимет, то наденет. Потому что главная идея все равно для умного человека была идея выжить, а не идеология.
0: Да, в армии тогда было выжить легче, чем, в общем-то, в тылу. Вот, потому что меньше, как бы, было расстрелов, опять же. Расстрелы проводились в основном среди мирного населения.
1: Правильно.
0: Вот, дабы высвободить. Ну, например, ну, приходит там вот конница, да?
1: Не, нас прискачет.
0: Прискачет, да. Прискачет, вот да. В поселение. Ну, где вот ночевать, да? Вот
1: все-таки
0: приходится.
1: Как коней надо еще кормить.
0: Вот, коней кормить приходится, вот выводит за околицу. И...
1: Ну, это как бы один из аспектов. А другой аспект, вот представь себе, то есть, знаешь, комиссар пришел в этих там без крак, ну, в кожу. Типа, говорит, так, зерно отобрал, говорит, ступай в армию. Тот, знаешь, говорит, ну, ладно, я пойду в армию. Типа, а у него там жена осталась, там дети малые там в хате сидят. И он, типа, как он себя будет в армии чувствовать? Да, отвратительно. отвратительно. Там на него белые какие-то прут, которых он же не разбирается. Белые — это красные ему. То есть, ну, если такие он, да, же, нормально, да. Да, такие же, как бы, типа, из соседнего села Миколка там какой-то, ему по барабану. Вот он, типа, еще думает, вот жинка моя там сидит. Вот. А тут, знаешь, как комиссар придет, после этого возьмет жинку, его раз покоцает и скажет, это дело рук там вот твоих классовых врагов. И тот уже мало того, что он возвращаться не к кому, плюс он еще и озлобленный.
0: Нет, ну там были просто наглядные уроки. Вот он берет Капенсанову жену раз там, да, и говорит, вот так с ней сделают твои классовые враги.
1: Да, или вот такие моменты проводились, типа, да, там мы с Парабеллом шлеп, вот
0: а,
1: так,
0: кстати,
1: да.
0: Вот, знаешь, какие,
1: а тот же доверчивый,
0: как, да. Какие мы письма слали девушкам, то есть, ну, не мы, а вот люди, которые...
1: Дедушкам?
0: Другие, девушкам.
1: Ага.
0: Значит, берешь гуталин, опять так, же, так. Мажешь сапог, и вот к чистому, значит, пишешь письмо там, да, и вот так, раз, значит,
1: ой,
0: сапог,
1: тихо,
0: отпечаток, вот, и пишешь стихотворение.
1: На сапоге, по-моему.
0: Нет, на вот,
1: ну,
0: на ободке, да.
1: Это.
0: Не знаешь, какой?
1: Ну, давай, нет, когда у нас сапог
0: сейчас,
1: не был
0: вот во флоте. Когда бы не сапог советского солдата, тебя бы сейчас имел солдат из блока НАТО.
1: Хорошие какие стихи, действительно ведь хорошие, да. Хотя я думаю, что ей главное. Было это приятнее. Ну да ладно.
0: А никто не пишет, тут без комментариев. То есть, если ты комментировал, это письмо, все же письма в армии читаются, есть целые специальные батальоны, перлюстрированные. То есть там вот эти бойцы занимаются тем, что они читают письма, которые идут вот из армии. И есть специальный особый такой батальон, который читает письма этого батальона.
1: Да, да, естественно, как бы контроль такой. А вот моряки обычно пишут письма на своих воротниках поношенных, вот этих, запечатывают в конверты, в форме бандероли посылают. Девчонки просто усыхали, потому что, ну, представь себе, приходит там не на бумаге написано, там, да, из сапога никакого нет, а конкретная неотъемлемая часть, на которой там чернилами написано. Я тут служу, там,
0: а
1: около курил, плаваю,
0: дескать. Что какие голубенькие занавески по всей деревне.
1: Да, кстати, типа, какая праздничная деревенька. А ведь понятно, там из этой деревеньки пришла разнарядка всех во флот взять. Причем, кстати, вот ты смотришь на меня, да? Я же парень видный, меня же по ошибке во флот взяли. Обычно туда берут маленьких во флот. Почему, ты спросишь? Вот понимаешь, вот я здоровый парень, видишь, какой? Ну, сутулый. Потому что все время боялся головой об балки удариться. А маленьких там четко по размеру. Меня же должны были в десант сперва взять.
0: Зато вот, я сейчас удобнее, только рад. Кстати, с якоря было вот этих ракушек счищать. Ты прям нагибался, я знаю.
1: Никто никого не счищал.
0: Ну, я видел эту фотографию, ладно. Ты прям такой в аксельбантах весь морских.
1: А, вот на что имеешь в виду. Так это же мидии. Их сейчас в ресторанах подают вам, дурачкам, тут за деньги большие.
0: Ты путаешь. Мидии — это вот когда пишешь, да, вот на компьютере. У тебя такой прямо это процессор, да, и миди-контроллер. Вот.
1: Так.
0: Вот. Так что ты сам не заговаривайся. А у тебя нет этого
1: ничего. Да, у меня обычные ракушки мидии. Чертовски вкусные, которые мы-то ожарили. Действительно, кстати,
0: а
1: вот
0: ракушки,
1: это...
0: кстати, вот ты...
1: Подожди, ты сказал о якоре. Это... То есть, действительно, шутки такие были. Типа, дескать, давай якорь точи напильником, да. Но
0: да нет.
1: Это же изначально, подожди, изначально. Ты знаешь вообще, что вот подводная лодка приходит из рейда? Даже песня такая есть. «Подводная лодка приходит из рейда». Короче, пришла она, ты ей, ну, под брюхо лазил.
0: Подводной лодки же
1: нет,
0: нет якорей.
1: Подводной
0: там,
1: лодке.
0: Там поплавки.
1: Вот какой глупый человек. В подводной лодке нет якорей?
0: Там поплавок специальный.
1: Хорошо, поплавок — это...
0: Зачем ей якорь, когда она сама на дне лежит?
1: Подводная лодка на дне не лежит. Попробуй, автомобиль сам стоит, а попробуй на ручной тормоз не поставить, а?
0: А я не ставлю никогда. Ты что?
1: Ну, поэтому как... столько много ты... травм.
0: Правильно, ты, да, по книжке учился эту машину водить и в ГАИ сдавать. На самом деле никто не ставит на ручной тормоз, потому что тросик он растягивает, а тросик — полезная вещь в хозяйстве.
1: Ну хорошо, на скорость ставят. Какая разница? Вот. Также подводная лодка скидывает. Ну,
0: лучше
1: на 4 якоря у нее. Вот выслушай.
0: А зачем 4?
1: Зачем 4? Потому что вот, если она будет лежать на дне, у нее, ну, будет один только якорь. Вот представь себе, ее вокруг, ну, этого якоря будет болтать. Ну, задница, почему какие слова? Задница у тебя, у подводной лодки. Подводной лодки корма.
0: Да нет.
1: Да.
0: Ну, корма, кстати, нехорошо сейчас вот употреблять,
1: ну, важно,
0: при людях это
1: вот,
0: слово.
1: Так вешают.
0: Короче, ты еще скажи, виляй кормой.
1: Тебе я скажу, так эфир закончу, скажу, виляй отсюда кормой. А сейчас я тебе хочу сказать, что 4 якоря, потому что если один, то она болтается. Вот знаешь, как...
0: Правильно,
1: как
0: была, если, например, когда... подводной лодки 5-й якорь.
1: Вот, ведь ты же все знаешь, как у подводной лодки, пятые. А четыре они лежат,
0: не,
1: а одна на
0: дне. Мы же с тобой, ну, не да. будем скрывать, я же все вот эти письма, которые ты мне присылал.
1: Подожди, я тебе должен еще
0: с
1: сказать.
0: С этими, с Бакинами, я же сохранил, потому что это... Ну,
1: с чертежами. Не сохранил, конечно, чертежи да. все, кальки тоже.
0: Нет, чертежи уже все там.
1: Ну, правильно, как я тебя и просил, молодец. Вот проверку, как я устроил. Так вот, ошибочное мнение, что она лежит на брюхе, типа легли на грунт, полная глупость. Если, например, тебя сейчас положить на грунт, у тебя вся спина будет в подтеках. И подводная лодка, она тоже на грунте не лежит. Ну, она может прилечь тогда там, ну, на полчасика, понимаешь? Ну, не больше. Вот. А так она, как обычно, ищет четыре подводных валуна. На каждый кидает по якорю и зависает на них. Понимаешь, дурилка? Потому что на пузе лежать, у нее же винт тоже. То есть, ну, как же
0: ну,
1: она...
0: Ладно, а поплавки зачем?
1: А поплавки
0: тогда?
1: Затем, чтобы на плаву держаться. Когда она вверх всплыла, вот типа там воздухом подышать, моряки вышли, флаг почистить, понимаешь? А тогда одевают акваланги и спускают всех вниз чистить пузо ей. А вот на пузе это фотографии. Это не аксельбанды на мне были, это шланги от акваланга разные. Это я счищал с пуза мидий на ужин.
0: Ну, кстати, да. Я должен тоже рассказать о традиции вот именно перед дембелем золотить эти шланги или там никелировать. То есть кому как повезет. Вот. Специальная была, кстати, ртуть вот у людей, да? Вот почему погибла...
1: Не ртуть уж совсем.
0: Нет, почему погибла вот лодка «Комсомолец»? Там, потому что какой-то...
1: Ну, дембель вылил, химик,
0: да. Вот да. он набрал ртути, и все, все задохнулись прямо.
1: Ну, он у просто всех слил ее не
0: и
1: туда немножко.
0: И шланги просто позабивало. Вот
1: да
0: эти.
1: Нет, ну не так это все было. Он просто слил остатки ртути там в какой-то там в сортир в обычный, и там задержалось в этом в клапане немножко. Это все часто бывает, понимаешь? Вот. А что касается как бы дембель, да, для моряка, а подводника это? Лучше дембельский костюм, это акваланг.
0: А что вы делаете, кстати, вот когда вот ртуть, вот вы как?
1: Ну, это же не каждый раз это такое бывает. Как бы это один раз какой-то нашелся там.
0: Ну, ты же тоже сказал, что это часто бывает.
1: Ну, почему я сказал, что это часто бывает?
0: Ну, и изредка.
1: Ну, а как думаешь, может быть на подводной лодке с названием «Комсомолец»? Вот ты вот подумай, вот ты взрослый парень сидишь.
0: Ну, и что?
1: Ну, у нас-то лодка подводная называлась «Кировец».
0: А с кировцем
1: ну,
0: у вас всегда было.
1: С кировцем все нормально. Кстати, это единственная подводная
0: ничего
1: лодка.
0: Ничего подобного. Не
1: ну
0: может
1: ну ее продали. Ее сейчас продали
0: она
1: в Японию
0: может,
1: на металлолом.
0: Не может называться кировец, потому что...
1: Ну, она называлась, я-то служил-то уже 15
0: как
1: лет назад.
0: Кировец, когда это трактор? Это же постоянное Судилово было бы между армией
1: да
0: и
1: не
0: заводом.
1: Не было Судилова. Просто...
0: Ну нельзя, чтобы одним названием называлось...
1: Слушай, кто ну, тогда собирал?
0: Назовешь
1: я понял,
0: альбом
1: понял.
0: Там, например, это самое... I'm Bad, да, или как у Майкла Джексона, и тебе сразу придется с ним судиться.
1: Да, а была такая традиция очень хорошая в те времена, когда, например, творческий коллектив одного завода, он переписывался, скажем, с воинской частью определенной. А-а-а. Также у нас подводная лодка, она была подшефной от Кировского завода. И на Кировском заводе работали-то так называемые девушки из окрестных деревень.
0: Они монтировали.
1: Монтировали,
0: трактора,
1: да, там красили в покраске. Вот они переписывались с нами. То есть мы как придем из рейда, они нам слать давай. Мы в каком-то Северодвинске всплывем. Вот. А они нам прям слать, а мы им слать. Поэтому Кировец так и назвали. И, кстати, между
0: а
1: прочим...
0: А почему же тогда да. не Кировка? Потому что они же в благодарности назывались Кировец, да?
1: Ну ты что? Вот. Кировка, Кировка это как бы...
0: Это то, что вы готовили.
1: Ну, конечно, вот, конечно. Это фирменное блюдо было, и нельзя было. Все равно, что там солянка назвать подводную лодку.
0: Да, ну кто так делает?
1: Да.
0: Слушай, а какие вы пели вот песни?
1: Песни?
0: Да. Потому что есть вот фольклор там артиллеристов, да?
1: Ну, есть, вот. Есть.
0: Они, кстати, вот как бы иногда делятся своими текстами с танкистами. Вот, потому что у тех не хватает, у них шумно все время, да?
1: Шумно.
0: И вот они просто, ну, просто не напишешь, там трясет все время, не запишешь, да? И вот приходится как-то делиться.
1: Ну, вот, в принципе, песня,
0: а
1: я сейчас вспомнил,
0: вот
1: такая вот, как бы, пойду-ка смажу я торпедный аппарат, не хочешь ли со мной пойти ты, брат, ну и так далее. То есть песен очень много было фольклорных.
0: То есть у вас все-таки братство вот считалось, да?
1: Ну, как...
0: Или это было только внешне, официально такая
1: конечно,
0: оболочка?
1: Конечно, конечно. А так, на самом деле, как бы любви взаимной не было.
0: Ненавидели друг друга.
1: Ну, представь себе, уходишь в рейд на полгода. полгода ты вот, ну вот представь, все, вот, например, мне из-за полгода видеть тебя. Да, вообще, то есть ни из-за денег, ни из-за чего плывешь там. Вот, ни иллюминатора, ни ничего там. Один там раз, может быть, в месяц плывешь, там кислорода, там до рогушек пахал. Все. Вот, и одни и те же рожи, конечно, там не особой, особой любви не было. Ну, так же, как у тебя, я думаю, тоже вас же загоняли в, эту, в барак там, и вы флейты там дули в эти, тоже ужасно, да. Конечно. Да.
0: Ну, а вот было ли уединенное одиночество на лодке, чтобы там можно было вот отдохнуть?
1: Конечно. Для этого нужно было вот лист отодрать, шашлык пожарить, и тебя вот в торпедный аппарат на 3 дня там поселили. И вот
0: то есть некоторые... не каждый удостаивался это?
1: Ну, почему? Каждый, кто догадывался как-нибудь выступить грамотно. Вот. Ты мне лучше расскажи, вот почему сорвалась та вот уникальная затея взять с собой на подводную лодку, на как бы один из симфонических оркестров, чтобы, так сказать, была музыкальная подводная лодка.
0: Почему сорвалась?
1: Сорвалась.
0: Мы купили просто другую лодку, и все, и весь оркестр там плавал. Всплывающий, так сказать, симфони назывался. Вот. В самых неожиданных местах. Вот. Но об этом уже, кстати, говорилось.
1: Ну, я помню, то есть, как бы, по-моему, около Нидерландов она всплыла, все вышли и как начали там дуть во всякую медь. Да. Это было такое.
0: Ну, правда, бывали казусы, то есть они не распознавали, там же ноты не нарисованы на лодке.
1: Вообще никаких.
0: Вот. И поэтому, когда она всплывает, то тут же ультиматум прямо этих рогатых понавешивают на тросах, да, и прям играть боялись, потому что они же не только, они же от резонанса взрываются.
1: Да вообще, конечно. Кстати, вот я хочу сказать, что вот блатной ты.
0: Ну,
1: не, ну в том смысле, что, что вот смотри, вот ты по профессии военный музыкант.
0: Здрасте.
1: Ну, здрасте.
0: Ты скажешь, ты
1: защитник. Ты еще скажешь, родины. Здрасте, посрамши.
0: Чего это взял-то?
1: Как что взял? А куда ты выходил сейчас? Мне тут приходилось тут песни как долго ставить. Я вот что хочу... Вот что хочу тебе сказать, ты исполнить. То есть ты, короче, военный музыкант. Ты, значит, до армии занимался музыкой, в армии занимался музыкой, так сказать, повышал квалификацию, вернулся, тоже занимаешься музыкой. То есть ты как бы обрел широту какую-то, наоборот, взглядов на музыку. Так, военный шофер, предположим, он до армии на тракторе работал, там, в армии он там водил грузовик, вернулся сюда, стал там каким-то шофером, он там ездит, работает в такси, ну и так далее, да, даже там танкист, тот имеет навыки какого-то механизатора. Вот, поэтому получается, что вы таким образом, служа в армии, продолжали тем самым набираться опыта в дальнейшей мирной профессии. А вот скажи, у меня что, своей подводной лодки нет? Где мне из торпеды сейчас стрелять? Вот я вот тут вот, что, куда мне приложить? То есть, получается, 3 года я занимался тем, что в мирное время не могу. Понимаешь? Ладно, хорошо. Если бы меня научили хоть стрелять там из Калашникова, я бы мог тут чем-то заняться. А где торпеду я тут? Что? То есть, поэтому я сказал тебе, что вот ты блатной получается.
0: Ну да, тебе приходится только это самое, утешать себя воспоминаниями, как ты круто смазывал торпеду, да еще и самому оставалось. Вот.
1: Вот, вот видишь?
0: Единственное, да, ну я тебе сочувствую, кстати.
1: И не только торпеду, а стенки вот этой самой.
0: Это тоже важно.
1: Тоже важно.
0: Вот, потому что разной густоты смазка, она может ведь затормозить. Вот как вот, когда складывают кларнет, да, там же тоже смазывают эти цапфы, которые соединяющиеся части.
1: То есть, вот. Как бы,
0: да.
1: Чтобы...
0: Да. И вот прям знаю кларнетисты вот этих же, как собак нерезанных обычно в армии, вот они прям собираются и говорят, ты какой мазью смазываешь? А ты какой? А густота? А вот за... дай понюхать. И прямо вот они это самое делятся опытом.
1: То есть,
0: это очень важно, кстати, чтобы кларнет не распался на морозе.
1: А вот я, кстати, знаю, что самая универсальная — это лыжная мазь для всех вот таких средств. Даже некоторые автолюбители сейчас вот в масло добавляют лыжную мазь. Просто ее растапливают специально в ложечке, доливают в масло, там, в тосол. В общем, в любую, можно в любое место, там, в бензобак, вот я что-то слышал, вот, говорит, очень помогает.
0: Ну и что? А ты меня спрашиваешь?
1: Да.
0: А у меня машины нет, я же не знаю.
1: А, ну да, да, я что-то забыл. Ну вот, так что мы пришли к выводу, что, короче, в самом незавидном положении находятся те, кто... Там пехотинцы гуляют, так?
0: Да, они, кстати, хорошо дышат. Учатся этому.
1: Да. Там десантники учатся там бить морды, скажем, тоже. Это иногда бывает полезно. Там.
0: Или прятаться под листву.
1: Да. Что, кстати, вообще незаменимо, когда за грибами ходишь, к примеру. Это вот просто необходимо очень часто. Так, вот. А вот нам, подводникам, вот ты что на меня выставился? Ты
0: а ставил? Я придумал, да. Кстати, можно вот, производить чемпионаты по подводному ориентированию. То есть ты прям ныряешь своим дембельским аквалангом и пытаешься настроиться на какую-то радиостанцию.
1: Тут же опять хорошо. То есть ты пойми правильно, что не путай водолаза и подводника. Профессия водолаза нужна. Например, там в Сочах после купального сезона там утопших там вытаскивать, поднять и так далее. Это всегда это
0: полезно вот для экологии. Очень
1: да,
0: хорошо.
1: Да. А вот именно как бы вот, торпедист-подводник, где он может в мирное время себя приложить?
0: Ну, это я сейчас еще подумаю.
1: Ну, ты пока, собственно, подумай, а мы-то послушаем сейчас умнейшего человека, если ты не против.
4: Охотники и крестьяне, давайте нам для управления страной, для улучшения хозяйства, честных, преданных советской власти, беспартийных работников. Для советской власти необходимы честные и преданные беспартийные работники, но партийных от них недостаточно. Здесь партийных рабочих крестьян здесь очень-очень много таких, которые отличаются честностью и способностью вести дело управления и дело хозяйственное. Например, наладить кустарные предприятия, наладить в кооперативе правильное распределение продуктов, улучшить дело со столом, питание и так далее.

0: Исполни-ка мне, пожалуйста, вот такой сюжет. Вот мы сейчас прослушали пьесу. Пьесу, из которой прям такой брыжет, такой добрый, хороший пафос. Вот, но я почему-то не слышал, чтобы подростки в подъездах через какие-то магнитофоны слушали вот песни такого содержания. То есть не мог бы ты как музыкант музыканту, как подводник подводнику и пехотинец пехотинцу с десантником объяснить мне, исполнить композицию от целесообразности создания вот этого произведения. То есть, видимо, были затрачены, судя по всему, гигантские средства. Я слышал там огромный хор мальчиков и девочек, там масса симфонических музыкантов. Видимо, кто-то писал, есть автор текста. Я вначале у тебя о нем спрашивал, но ты вот после той травмы и сегодняшнего покуса в метрополитене...
1: Не, ну просто не там... надо об авторе. Я...
0: Ну ладно, ладно, об авторе не будем.
1: Я о покусе пор... тоже я, не будем. Я с тех пор пишу просто под другие тексты, немножко по-другому делаю все эти вещи, и поэтому не надо это вспоминать, тем более, что но ситуация...
0: Что сподвигло тебя вот на написание этих текстов и этих ораторий?
1: А это был,
0: ораторий,
1: был такой сказал. Как бы конкурс так, вот, среди да. представителей нашего вот этого военного коллектива. Вот кто напишет лучше всех песню, угу. тому вот дадут...
0: В красную флейту.
1: Нет,
0: а скажи, пожалуйста...
1: Нет, нет. Ну, неважно.
0: Это... Вот, что за дети? Это дети офицерского состава пели, я так понял?
1: Это дети бы. Вообще всех...
0: Полка, так сказать.
1: Почти да.
0: То есть дети вот. Полка.
1: И смотри, какая ситуация да. возникла. То есть вполне официальная запись... Угу. При наличии многих конкурирующих сторон, в смысле авторского права, я ну, как да. текстовик и аранжировщик в какой-то степени, я аранжировал все как бы гармонические проклады этого произведения.
0: Вот, ты попроще, участвую... пожалуйста, выражайся. Я как торпедист смутно выражаюсь. А потому что вы... гармонически у меня почему-то ассоциируется с гормонами и у всех наших радиослушателей
1: правильно.
0: Тоже. Ты как бы вот все-таки
1: вот
0: так...
1: Ты меня
0: типа...
1: не сбивай, потому
0: да,
1: что
0: прости,
1: я
0: пожалуйста.
1: Это самое да. очень сложное должен описать ситуацию. Кто-то аранжировал басовые проходы. Ага. Тот вот эти тын-тыр-ды. Вот. Это были совершенно
0: вот
1: это разные люди.
0: Мне больше всего
1: да,
0: понравилось.
1: Да, да.
0: Ты передай им от меня рукопожатие морское.
1: Это вот так вот, да?
0: Да, ну, да,
1: короче,
0: да. Якорьком.
1: Короче, потом эта ситуация осложнилась тем, что многие стали претендовать на гонорар за вот эту запись.
0: Угу. Вот. То есть вот как люди в армии служили, а? Пока мы бороздили. Нет. Ну, извини, да. То есть речь идет о гонораре. А что дети-то?
1: А дети это все спели. Это вышло ограниченным тиражом, так как все-таки не поделили вот этот куш. Ага. Вот. Вышел этакий советский бутлик,
0: о-о-о.
1: Который не очень-то встретишь и вообще...
0: В магазин.
1: Да. Но...
0: Интересно,
1: запись
0: распродался тираж?
1: Распродался, потому что
0: ну,
1: каждый грудничок купил своей маме пластинки. В подарок эту пластинку.
0: Получился
1: и говорил, мама, вот слышишь вот это попискивание? Это вот я.
0: Ну вот практически, как ты сказал, слышишь, вот из пяти флейт я свою узнаю.
1: Я узнаю, конечно, свою.
0: Да. Ну то есть как бы вот такая, понятно. Понятно. И то есть тысяча была...
1: В общем-то, государственные деньги зазря не потратились.
0: Простудился.
1: То есть музыканты вернули государству то, что оно потратило на запись вот этого всего, ну как, да, вот этого.
0: Понятно. Вот, ну скажи, вот огромное количество калорий и килокалорий организмов здоровых, молодых, так сказать, мужиков там тратится на, в данном случае, вот, на создание оратории, там, в случае с подводной лодкой на прочистку торпедного аппарата, который, кстати, за все время плавания кировца ни разу не выстрелил. Ну не потому, что там его заклинило, а потому, что просто не по кому было. Вот. То есть весы-то чё?
1: Ну, а как всегда. То есть если ты нарушишь какое-то соответствие, что думаешь, они там не писали ораторий? Они же тоже следят, что у нас делается. Они со спутников там, все это, с жучков, они снимают всю эту продукцию, которую... Они измеряют ваши торпеды, но они же прослушивают наши вот эти ораторические, патриотические записи и следят за уровнем. То есть если они там что-то упустят, да, вот не запишут во славу там техасского особого отдела, да, вот, и тогда нарушится вот это равновесие, которое ты показывал, весов.
0: Как-то что-то точно сейчас сложно выразился.
1: А что ты думаешь, просто?
0: Ты мне вот расскажи. Вот приходит молодой оркестрант военного оркестра.
1: Куда?
0: Поступил на службу.
1: Куда?
0: Ну, прям в полк военных оркестрантов.
1: Ну, как он поступил? Его забрали, забрили так же, как тебя.
0: Да, меня, кстати, не брили. Я
1: такой был.
0: Да, так что это после того случая еще до армии. Ты мне вот скажи, о чем.
1: Также сняли домашние. Вот мамы же обычно наряжают своих, да, детишек.
0: Мама у каждого разная. Например, у нас один вот, тот же цыган, его нарядили зайчиком.
1: Правильно. Да. И вот так там ободрали, я знаю, вот ваш.
0: Ну, какие то слова прям применяют, ободрали, что же это такое?
1: Нет, ну
0: ты мне скажи, пожалуйста, все-таки.
1: Какой ты был нарядный, когда ты уходил. То есть ты прям лучше одел, да, чтобы с девушкой пойти в это самое, на сборочный пункт. И
0: ну, не пойти, а приехать, скажем, на автомобиль собственным дорогом.
1: Да.
0: Ты давай по порядку там все. И не с девушкой, а с кучей девушек, скажем так.
1: Да,
0: ты мне расскажи, как тебя в армию провожали, давай. Исполни нам такой сюжет.
1: А меня не провожал никто.
0: То есть взял флейту под мышку и попылил.
1: Ну да.
0: Понятно. Вот припылил.
1: Я прям еду.
0: Что сказали товарищи твои будущие по нарам, по армии? Типа говорят, дескать, сыграй-ка нам, брат, мурку, например, или что?
1: Ничего, они сняли.
0: Вот я, например, пришел, у меня первый вопрос был, где таких девок взял, за сколько автомобиль купил? А что у тебя первый вопрос, который тебе задали твои товарищи по армии, вот новые?
1: Ну вот они попросили меня сыграть.
0: Так.
1: Вот они очень внимательно слушали.
0: И слезы лились.
1: Слезы, да. Вот. Ну и все, так пошла служба потихонечку, так помаленечку. Вот, форму научился шить. Там же не все сразу. То есть ты думаешь, что у вас там во флоте дают робу, да, с номером, как у уголовника на левой груди, да? Вот. А в оркестре ничего подобного. Ты должен сам пошить себе. Вот.
0: Одежку.
1: Одежку. При том, чтобы это со сцены смотрелось. То есть, считай, наша военная вот эта амуниция, это было все равно, что фраг там Рихтера. Это не просто, а чистить его.
0: Или парик Баха. Ты скажи-ка мне вот что. Вот ведь существуют же как бы и военно-морские оркестры.
1: Да.
0: Вот как взаимоотношения?
1: Вот там они шьют себе без козырки.
0: Нет, а вот прямо взаимоотношения, как, скажем, между СС и гестапо, или как? Или как между, скажем, милицией, муниципальной милицией? Вот у обычных военных оркестров и у оркестров военно-морского флота. Вот кто лучше дует? И чем-то вот... То есть непонятный вопрос.
1: Я тебе не могу сказать, потому что в Москве нет военного оркестра, там же нет моря.
0: Нет моря.
1: В Москве.
0: Так вот объясни, а зачем ты отделать морской оркестр?
1: А он где-нибудь во Владивостоке существует. Когда они, вот вы когда прибороздяете,
0: прибороздили,
1: берегу,
0: да,
1: вас
0: нас встречают всегда, да. Встречают, кстати.
1: Вот они, кстати, ну, они же как бы чувствуют свое, ну, перед вами немножко неудобство, что вы бороздите, а они дудят.
0: Такой комплекс неполноценности.
1: Да, и они уже ждут, там, готовят для вас.
0: Послушай, а вот я слышал, что от тебя же, так сказать, в кулуарной беседе, что у вас как бы один из музыкантов вашего оркестра написал заявление с просьбой перевести его именно на подводную лодку. Вот чем это вызвано? Может, тяга к технике? Вот. Причем, по-моему, он тоже играл на флейте. Ваша флейта же очень похожа на подводную лодку. Помнишь, я у тебя-то, когда мы шутили, отобрал ее и так пустил ее прям в воду. Она так вдруг прям только пузыри из всех. Ты еще очень обиделся. Вот. Пришлось там ее вылавливать.
1: А ты знаешь, кстати, вот подушки из чего делают на флейте, которые затыкают дыры?
0: Я думал про спальные. Я же-то рассказывал историю, кстати, про спальные подушки. Когда одна купила подушку спальную, да, а там вместе с перьями курица еще прям дохлая, забыли, ощипать наложили. А вот на подушечке, вот ты говоришь, флитовые из чего?
1: Да.
0: Из мозолей.
1: Ну, почти так. Из рыбьих внутренних мозолей.
0: Ну, вот это интересно. Я просто...
1: А что интересно? Это элементарно. Вот берется рыбье тело,
0: так,
1: изымается вот это все изнутри, и там такой, знаешь, что мальчики любят хлопать их так вот.
0: Знаю,
1: наловят рыбу и так хлоп.
0: А еще вот жарят их эти вот, кто кирят, любит, из вобла достают и жарят на спичках.
1: Да нет, жарят это молоки такие.
0: Химолоки. Молоки — это у селедки. Я тебе говорю, как вообще, как волк вообще морской. Молоко.
1: Ты ел там только ракушек.
0: Значит, молоко, вот смотри, подожди, так, давай разберемся в порядке. Да. Есть молоко, есть икра. Икру несут самки, а молоко — это то, чем оплодотворяют самцы селедок, самку селедки. И, пожалуйста, не спорь. И жарят не молоку. Молоку так достают, кладут и под водку едят. Молоко — это белая такая, прибамбаса совершенно. Вот. А то, что вот жарят на этой, это чтобы рыба всплывала. Вот как у подводной лодки тоже есть там воздушный.
1: Ну а что ж там жарит? Ты же не будешь жарить.
0: Вот он скукуживается, и получается такой типа паленого такого вкуса. Вот Прохор часто так делает.
1: Что, вкусно?
0: Да я не пробовал, но вкусно. Поэтому ты, наверное, это имеешь в виду.
1: Не знаю.
0: А если их не жарить,
1: ты лучше то лучше расскажи, вот точно, вы же в основном осьминогами питаетесь.
0: Когда нет, это полная ложь. Чё, полная ложь.
1: Правда?
0: Мы питаемся продуктами, взятыми с берегов. Исключительно. У нас очень хорошее, кстати, питание. И после каждого заплыва у нас санаторий с баней, там, с, в общем-то... Ну, я так говорю об этом, как будто прям сейчас я кого-то плаваю, у меня тут санаторий. Сейчас-то жизнь сложнее, чем тогда. Так что, понимаешь,
1: Тогда да, за тебя все придумали.
0: Правильно,
1: да.
0: Ты сплавал, приплыл.
1: Как написано так, сплавал Санек, значит, санаторий.
0: Санек сплавал, СС. Поплыл в этот самый, в санаторий, ССС. Это значит, Санек сплавал, в санатории был. Значит, палочка стоит, значит, дальше плывет. То есть пишется СССП. Значит... Что-то, по-моему, он как-то что-то не в себе сегодня. Ладно, ты давай все-таки расскажи о клапане. Вот мне очень интересно. Вот о флитовом.
1: Какой клапан? Я тебе что, механизатор, танкист, что ли?
0: А, кстати, если тебе танк порушит, починить сможешь?
1: Починить?
0: Да, скажут. Вот танк стоит, не работает, ни дуло не шевелится у него. Там... Вообще скажут.
1: Не, ну тогда зачем ему чинить? Его лучше все утилизировать.
0: Ты мне скажи, где у танка маслофильтр?
1: У них нету масла. Они же, так сказать, там совершенно другая технология. Там все солидольное. Вот, то есть там настолько такие массивные рабочие части.
0: Представляю, как сейчас танкисты просто там... Придется просто не менять им. Да-да-да, давай продолжай.
1: Просто не в танке, ты че?
0: Танкистам, которые слушают тебя.
1: Как они слушают? У них наушники настроены специально на командира.
0: Ну...
1: Ну, какой, да, они,
0: дальше про
1: какой
0: они...
1: Чё солидол-то?
0: Ну, солидол.
1: Ну, смотри, если у тебя на подводной лодке там очень тонкая механика, да?
0: Тончайшая.
1: Там отверточки прямо вот очки ими чинить можно. Вот. Хотя на подводной лодке не берут людей с очками, потому что они застревают в скафандре.
0: Во-первых, обычно. Да, во-первых. А вот. Во-вторых, это опасно, потому что как бы если очки снимаются, то коридорное пространство кажется длиннее или шире. И как команда тревога, ведь все начинают бежать в одном направлении. И бывает, что в поворот не вписываются. Как бы вот после там определенной наработки решили не брать. Или он бежит дольше, чем надо, или сворачивает раньше. Ну, а из-за этого затыр происходит, падение.
1: А запотевание тушек. Очков, это же бич подводной лодки.
0: На подводной лодке никто не потеет.
1: То есть там сухой климат.
0: Вот именно дело не в этом. Это, кстати, парадокс вообще, парадокс подводной жизни, жизни подводников. Это замечено было давно, что такого понятия, как потовыделение, на подводной лодке вообще не существует. Ну, то есть то ли организм ничего не выделяет.
1: А это не приводит к атрофации потовых желез, потому что... Ну зачем они
0: нужны? Нет, это потому что когда мы всплываем, то есть где-то буквально за полчаса весь этот пот и выходит, который накопился.
1: Угу.
0: Да.
1: Это же ужасное зрелище.
0: Это же ужасное. Наоборот, кое-кому нравится. То есть, во-первых, видно, что ребята... Ну, понимаешь, вот только поднимаешься наружу. Тут вот мне написали...
1: Написали, дай почитай.
0: Ты какой-то правда...
1: Что?
0: Это как кошмар, правда. Невежливые у нас сегодня зрители. Да, так вот. И прям поднимается такой, и весь потный, говорит, да, он хорошо служил родине. Так что все нормалек. Кстати, еще хочу сказать, что знаешь, вот что самые экономные в армии, да, это все-таки вот подводный флот. Знаешь, объясню почему. Потому что там не нужен биноклей.
1: Ну да, это очень дорогостоящий. Даже,
0: очень
1: кстати...
0: дорогостоящий.
1: А что, в оркестровой службе тоже бинокли не нужны?
0: Нужны.
1: Да
0: нужны.
1: Не надо там бинокли.
0: нужны.
1: Там лупа нужна.
0: Слушай, бинокль нужен, я объясню зачем, чтобы увидеть, как приплывает или, ну, чаще приплывает объект, для которого нужно сыграть тушь или гимн Советского Союза.
1: А
0: при чем
1: тут? Это только морскому оркестру. Там один бинокль на всю военно-оркестровую службу.
0: А если, например, Грачев приехал на поезде из Владивостока, самый главный в оркестре стоит на этой вышке, смотрит в бинокль. То есть один бинокль всегда...
1: Ничего подобного. У Грачева, кстати, вот чтоб ты знал, там наш специальный оркестровый вагон. То есть это все возит за собой.
0: Послушай, это ты говоришь...
1: Нет, это солидно. То есть министр обороны приезжает со своим...
0: Я не этого имею. Нет Грачева.
1: А, ну да.
0: Другого совершенно. Ну, тот, естественно, ясный перец. У него под фонограмму все шло.
1: У кого? У министра или у этого, который белобрысый такой был?
0: Нет, у министра, естественно.
1: Министр вообще музыку ненавидел, чтобы ты
0: знал. Белобрысый, он, кстати, был не Грачев вообще. Угу. У него его Элла звали, он был прибалтиец.
1: Ну, кстати,
0: депортированный.
1: Ну, кстати, потрясающий меломан. То есть у него огромная коллекция военной музыки всех времен.
0: Но торпедист никакой, я тебе скажу.
1: А нельзя совмещать две эти вещи.
0: Кстати,
1: вот ты в музыке не смыслишь явно ничего.
0: Ну правильно, зато я меньше всех плевал из флейты с жеванной бумагой. То есть помнишь чемпионат, так сказать, по флейтовому дартсу?
1: Ударцу?
0: Дартс. Игра такая есть. Ударцу. Дартс флейтовый. Когда берешь, жуешь бумагу и в специальную сквозь флейту, она летит, бумага
1: какая
0: и шлепается.
1: Какая ты сквозь флейту? У нее дырка сбоку у флейты-то.
0: Какая дырка? Это приблуда-то вынимается.
1: Что-то вынимается. Это гобойные, дартс называется.
0: Подожди. Гобойный — это, так сказать, крупный калибр.
1: Нет, наоборот, крупный калибр.
0: Подожди.
1: Да нет, ну что ты споришь-то?
0: Вот когда ты вынимаешь ту, куда дуешь, ты хочешь сказать, что ты не можешь как в подзорную трубу во флейту, что ли, смотреть?
1: А зачем мне, во-первых, смотреть? Я и так все вижу.
0: Послушай.
1: Мне вообще лупа
0: флейта — это, я тебе скажу, это такая трубка,
1: ну,
0: правильно, сквозная, у которой проделаны еще
1: дырки. Ничего она не сквозная, она сквозная, как стартовый пистолет. Знаешь, так. Вот стартовый пистолет, у него дырка вверх. То есть им нельзя человека застрелить, направив на него.
0: А если вынуть вот эту штуку, у которой дырка вверх?
1: Тоже, это уже не флейта будет.
0: Так правильно, вот мы из этих стреляли.
1: Ничего подобного такого не было.
0: Да как ничего не... Ну, когда
1: потому
0: лично
1: что...
0: стрелял, он говорит, ничего подобного
1: потому
0: не
1: было.
0: Не
1: можешь, что же... Ты не можешь стрелять, да. У тебя столько пальцев нет, сколько на дырок заткнуть, чтобы она была как бы герметичной.
0: О, боже, да, он
1: у тебя
0: ничего
1: вся
0: не
1: бумага
0: понимает.
1: Разлетится по сторонам.
0: А изолента зачем? Изолента зачем?
1: Она же намокает на подводной лодке при погружении.
0: Что же подводная лодка? Это в санатории мы забавлялись. Там же отдыхали ваши эти оркестранты, приехали. Тоже в этот санаторий там и Грачев тоже приезжал. Мы после всплытия туда, у меня еще стоял ССС. Дескать, сплавал там, приплыл, дескать, в санаторий. А эти приехали его встречать, он тоже сплавал. И типа там... Играли мы.
1: Ну да, у них же, кстати, было вот когда предвыборная кампания министров обороны, они прям снуют, где не попадя, погружаются там,
0: вообще
1: прям
0: там
1: летают куда-то, да?
0: Кстати, один вот так и царство ему небесное, его сейчас редко упоминают. Погрузился, короче, не в акваланге, а в такой вот хреновине, типа, ну, есть такое понятие акваланг, да, mm-hmm. Есть понятие маленький водолаз, ну, это типа, а есть понятие БВ, это, знаешь, большой водолаз, это на цепи спускают такое чучело здоровое.
1: И там можно несколько человек сразу погрузить.
0: Ну, очень тощих только, а так у него такое окошечко здесь, иллюминатор там все, и он такой, типа, там даже сам шевелиться толком не может, вот его, короче, спустили, а потом его оппоненты его там оставили, он там орал, булькал года два, пока кислород,
1: ну, что,
0: не
1: подобно
0: кончился.
1: Нет, но дело в том, что было... Все, они
0: защищал
1: все, они,
0: Родину,
1: нет,
0: кстати.
1: Они все сваливают на оппонентов, ты его заметь. Чуть что не так, просто...
0: Так он-то свалить ничего,
1: да,
0: не мог, он булькал только.
1: Он с дуру просто в своей фуражке вот этой аэродромной, знаешь, вот они в Азербайджане шьют такие фуражки.
0: Любили, да.
1: И она просто, там же положено на клапан давить, чтобы дышать, да? А фуражка не давала человеку. Вот она вся намокла, то есть он так вспотел, что фуражка прям намокла.
0: Еще, я так представляю, вот он там смотрит, там задыхается, и рыбы целуют его в иллюминатор. Последнее, что он видел,

0: Так, так, так, так, ну-ка, расскажи.
1: А что ты меня...
0: Нет, ну вот маляр... Нет,
1: я тебе могу сказать, что когда сооружается какое-нибудь панно скульптурное, посвященное героям, патриотам армии...
0: Бородино,
1: вот,
0: вот, например.
1: Да, вот каждый представитель каждого рода войск мечтает, чтобы его как бы прототип был более выпукл на этом барельефе. То есть, чтобы сразу...
0: То есть, знаешь, у кого человек... сбоку морда длиннее,
1: да,
0: тот главный.
1: Да, вот он мимо идет, так, да, стук, значит, об этого. И так, о, это я споткнулся от, там, от страйбатовца, там, ага, например. И все страйбатовцы прям радуются.
0: А, кстати, мы вот здесь один раз, по-моему, к прошлому 23 февраля всем коллективом вылепили из списанного гипса, ну, вот там вот как гипсы и повязки с переломанных частей тела снимают, это же все выкидывается. Мы, в общем-то, нашли метод размельчать и снова вот из этих, то есть травм-то много было, потому что не ставят всякие там идиоты на ручной тормоз автомобилей. Вот. И, короче, слепили такую группу, где как бы она изображала братство всех родов войск. То есть там, например, подводник с маленькой подводной лодкой под мышкой, мичман с кораблем таким вместо вот беретки своей, у него, конечно, корабль, десантник там в такой в позе карате, ну и так далее, музыкант там с флейтой, с тарабоном, с гобоем. Вот, и все они, значит, плясали вот такой танец, как вот пляшут народности Востока, обнявшись так. Но они заняли весь коридор и всю эту скульптурную группу выкинули потом. А прям прохожие разобрали все это. Вот, ну что же, пойду я сейчас там, мне позвонить надо.
2: Эхо Москвы.

0: 5 вражеских танков поджег.
1: Ранен, контужен взрывною волной. Был ты

0: Не может организм человека перенести столько. И вот откуда взялось это браток.
1: Кстати, вот чего нет у вас, торпедистов, так это благодарной публики, которая слушает и прямо хлопает потом.
0: У нас благодарная публика мрет через 10 минут после выпуска торпеды.
1: Тоже, кстати, аргумент.
0: Так вот, и очень сильный.
1: То есть можно измерять успех воинского подвига музыкантов по децибелам аплодисментов. И как бы творческий художественный успех торпедистов по всплытию тушек, расчлененных вашим снарядом.
0: Ну, не расчлененных, а просто по всплытию тушек потенциального противника.
1: А там они целиком всплывают у вас? Как это обычно делается?
0: Ну, знаете, это как у вас буйные фантазии. Я же говорю, торпедный аппарат ни разу не выстрелил за это время.
1: То есть, получается, ни холостую проплавал все вот эти годы?
0: Ну, практически да. Практически да.
1: И нечего рассказать.
0: Своим... Торпеды все целые до сих пор. Вот, кстати, там, в общем-то, вынимается из них все потроха и передаются сейчас детям.
1: Ничего подобного. Ваши торпеды все давно уже налево ушли.
0: Ну, или налево ушли наши торпеды. Наши торпеды налево ушли, ваши флейты налево ушли, кстати. Да, но вы мне вот
1: это
0: расскажите.
1: Называется приватизация, кстати. В армии она тоже есть.
0: Какую роль занимает в военном оркестре капельмейстер? Или это фамилия такая?
1: Это не то, что фамилия, это целая династия вот руководителей знать, да. военных коллективов. Они роль исполняли всячески, начиная от библиотекаря военных нот. Вот. Это, кстати, более ответственная профессия, чем просто библиотекарь нот в оркестре, потому что надо же уметь рисовать символику.
0: Вот чисто армейскую. Капельмейстеру.
1: Да. Вот, то есть обязанность военного капельмейстера или как... Да, или как его называют. Вот,
0: торпедисты.
1: Но у вас это торпедист, у нас это как бы дирижер. Вот, в принципе, это одно и то же. Угу. И вот он должен очень хорошо уметь рисовать оркестровую мою военную символику.
0: А я вот хотел такую вещь сказать. То есть это недавно вот по разнарядке всех сотрудников нашей радиостанции водили в концертный зал имени Петра Ильича Чайковского слушать одну там сюиту с ораторией. Угу. Вот. И там, как ни странно, вот дирижер вышел, ну, и обычно он стоит задницей к публике. А тут он встал передом и начал так махать прям. Вот. Это как бы сразу все мы пришли к выводу, что это бывший капельмейстер. Потому что ведь всегда же он идет впереди своего оркестра, и оркестр видит только его, так сказать, филейную часть, и вот он дирижирует. То есть,
1: на
0: и,
1: самом
0: видимо,
1: деле, да. Это капельмейстер как раз вот того военного оркестра, который обычно во Владивостоке встречает Грачева. Вот когда тут приезжает вот. Туда отдохнуть, половить рыбки.
0: Белокурого вот.
1: Нет.
0: А, того,
1: вот
0: ну,
1: этого,
0: понял,
1: да,
0: понял.
1: Усатенького. В кепке.
0: А, да-да-да, все, я понял, о ком речь.
1: Вот. А это почему? Потому что у военных дирижеров морских оркестров принято дирижировать вот этими флагами. Вот как, знаешь, у них есть специальная азбука такая, они флагами.
0: Нет, это же они подают азбуку именно.
1: Правильно. Ну так, да. Так как военные музыканты, они обычно косят под настоящих военных, то и моряки имитируют моряков. И дирижер такой стоит с флагами, так раз, махает, раз. Да. А настоящий сухопутный военный дирижер, у него такая палка, вот, и он так, он не вот эта палочка, да, ну, да, а да. Он так делает. Раз, вверх-вниз.
0: И там колокольцы еще, бубенцы висят на ней разные.
1: Нет. Бубенцы висят. Это татарские, кстати, как это, трофеи.
0: Это депоционизм.
1: Нет, это трофеи татарских войск. То есть то, что вот русские князья и витязи отняли у татар, вот, до сих пор применяется в военной службе. То есть это просто носит, это как военно-оркестровое знамя.
0: То есть вот. Типа вот трофеи.
1: Да, то есть мы, можно сказать, флаг тоже не спускаем. Он прям всегда реет. Вот. Но он такой с хвостиками, с колокольчиками.
0: Это как у древних греков. У них, например, на их стягах висели прям все стяги. Были, в общем-то, сшиты даже из отрезанных ушей поверженных врагов. Ну, такой флаг из ушей, я бы сказал.
1: Вот, не кстати, неплохо вот перенять это музыкантам настоящим. То есть да. Это как бы символ уши его слушателя.
0: То есть это даже, я бы сказал, символ тонкого слуха и восприятия музыкальной вибрации.
1: Да, к чему мы все так вот стремимся.
0: Вы, да. Мы-то стремимся метко торпедой куда-то.
1: Но у вас тоже, кстати, есть такие акустики, называются. Они прям слушают. Тут торпеда ушла, и он слушает, куда она ушла. И какая у нее скорость.
0: Кстати, на самом деле, хочу сказать, вот, может быть, я открою какую-то военную, конечно, тайну. Вот, но на самом деле такой профессии, как акустик, нету. И никогда не было полностью. Это но глупость.
1: А что же это такое?
0: Это было обычное, скажем так, в общем, хобби. Давайте спросим, то есть кто? Обычно служил акустиком. Вот человек, акустик, как бы так называемый, это человек, который был наиболее привилегированным на подводной лодке. В принципе, это был как бы не сын полка и не сын подводной лодки, это был сын капитана. Просто как капитан отправлялся в дальнее плавание. Он, естественно, боялся за своего отпрыска, остающегося на берегу. То есть квартиру он на кого мамку оставит, тот сразу девок понаведет. Там портвейна всякого. Он говорит, нет, сын, поплывешь со мной. Это такая специальная блатная как бы должность, типа, будешь акустиком. Все знали, и по этой должности он там сидел, делал вид, что что-то слышал, и вроде он при папе, и вроде там то все 5-10 спокоен за подрастающее поколение. Потому что на самом деле, ну что он там может расслышать? Что он может расслышать, когда уже тогда были приборы, сложнейшие приборы, которые, в общем-то, там всякие эхолоты и прочее. Вот эти. То есть полная фикция.
1: Кстати, да. Возвращаясь, ты сказал военные тайны. Угу. В принципе, все военные тайны уже забиты в интернет, и ты можешь их просто перелистать и
0: посмотреть, там, свою туда внести какую-нибудь, там, например, о себе. Ведь вот, например, обо мне или о тебе что-то узнать, это тоже военная тайна.
1: Торпедист Саня. Да. Целая страница такая с разрезами торпед. Там,
0: да, что я знал.
1: Кстати,
0: да.
1: Очень важно, вот я тебе советую поместить, какими движениями втирать масло в торпеду, когда она вот туда намазывается. Да. Ну, то есть круговые там какие-то пошлепывания.
0: Кстати, ведь тут еще ведь такая ситуация, что торпеды, они как бы имеют все-таки тенденцию коррозировать постепенно, и поэтому в обязанность торпедиста входила еще также закупка еще на суше шпаклевки, чтобы затем исправлять, вот подкрашивать торпеды, можно... а приходил главный.
1: Она может доржаветь до взрывчатки.
0: Но мы такого звали Нахимов. Доржаветь. Бывало такое, что, глядишь, уже лежит там такая ржавая это самая пыль и взрывчатка по центру. Вот. А когда Нахимов приезжал смотр делать, он первым делом к торпедам, если, не дай бог, где царапина, или какое слово неприличное написано, или там еще что-то там. Вот. Прям... ужас какой-то начинал твориться, мог прямо и сладкого лишить. Вот, поэтому торпеды, ну, как театр, начинается с сортира, правильно сказал Шекспир. Также вот подводная лодка начинается с торпеды.
1: Показатель престижа, как вот, конечно, опять же твой 600-й Мерседес для преуспевающего молодого человека.
0: То есть просто необходимо. Ты знаешь,
1: на Мерседесе будет себе, нацарапано ты... что-нибудь.
0: Представь себе, позор. Что, да, или, например, вообще приехать сейчас куда-то не на 600-м Мерседесе. Это же срам какой-то. Лучше на метро.
1: Да, кстати, это тоже так... для вас, подводников, это выход. Потому что, когда вас судьба выбрасывает на сушу, ну, ты живешь в Москве, какое вообще тебе тут удовольствие, да? И я прям знаю, что ты вот иногда прям садишься в метро.
0: И прям езжу, и едешь, там, да. Там давление более такое.
1: А твой любимый как бы кинофильм, это такой был сериал «Освобождение». Там в конце немцы прям метро затопили.
0: Вот, да,
1: и вот эти поезда, как подводные лодки там, значит, ездят.
0: Да, ты действительно, мне вообще нравятся водные стихии, на самом деле. Вот, то есть, действительно, я это очень люблю. И даже у меня есть маленькая модель. То есть, ведь мы же, когда уходили, демобилизовались, нам подарили какой-то по аквалангу. То есть, вот, и каждому по действующему макетику подводной лодочки с надписью «Кировец». Я очень часто сейчас запускаю ее в ванной.
1: Ага.
0: Да.
1: И там, кстати...
0: Почему ты сейчас сказал так, а вот эти... кого-то тебе я ее не дам все равно. То есть это как бы...
1: Нет, ну вот те маленькие человечки, вот, которые в этой лодке, это прямо вот как бы твои товарищи, да, там?
0: Ну, это зависит от силы воображения, да, она там разбирается, там как бы микроторпедисты, все это там есть, вот. Но как бы даже под лупой не видно черты лица, не настолько это тонкая работа, прямо скажем, не настолько. Так все-таки о роли капельтмейстера.
1: А что о роли капельтмейстера?
0: В оркестре. Диспут он.
1: Или ну, диспут. Это как поведется, потому что существует некая противодействующая сила этакого оркестрового быдла, который, если ты хороший человек, да, капельмейстер при том, он тебя просто сметет и переедет.
0: Ужас какой. Вот.
1: Это не человечески, но это на войне, как на войне.
0: На войне как
1: то есть,
0: на
1: если
0: войне,
1: ты в окопе там не гаркнешь, лежать там, заряжать, да?
0: Там вспышка слева, например.
1: Тебя просто могут там стрельнуть для забавы.
0: Так же и здесь.
1: Да, а им же хочется пострелять. Там противник далеко, в него целиться надо. А тут живой такой бегает капельмейстер, шарах его.
2: Вот, и... забава.
0: А вот насчет, так сказать, женской части населения, как у вас там было? Ведь я считаю, что вот можно смело женщин, значит, призывать в армию, в музыкальные войска. Ну, ты здоровый мужик, тебя надо заставить танк чинить. А дуть, например, во флейту могла какая-нибудь хрупкая там девица с фамилией, например, Зельцман даже. Чего? Она и в армии вроде служит, и дует нормально, и ходит. Почему там наберут... Почему женщины не берут вот военные оркестры? Я что-то не понимаю. Ладно, там торпедистка.
2: Нет, но их не там, брали до перестройки, потому что считалось нельзя. Вот. А потом, пожалуйста, они прям хлынули в армию.
0: То есть именно вот в музыкальные?
2: Да, именно потому, что вот мы шьем же форму сами, а для них это прям раздолье. Вот они даже иногда спросят там: «Мишенька, давай вот тебе пиджачок».
0: Это какой Мишенька?
2: Кто ну, такой вот Мишенька? Этот такой, который со скрипочкой ходит, такой кучерявенький. Вот, у него вечно пиджачок порванный. Ему прям предлагают эти вот девушки, да, военные, говорят: «Мишенька, давай мы тебе пиджачок новый сошьем, а то нам прям вот делать больше нечего».
0: Ну, вообще, я знаю, что ты на военный оркестр целиком противник расстреливал просто из забавы. Потому что в плен брать их нет смысла. Но одно дело торпедиста взять в плен, узнать там, в какую сторону жерло повернуто. Так вот. А что с музыкантом-то, что он там, какой ноты, и так все известны в интернете, вот они есть. Вот. Поэтому как бы пользы никакой нет, ну, в том смысле, что даже противнику. Вот.
2: Но иногда бывало там, ага. Они, знаешь, видят, что прям опасность, да? Говорят: «Ребята, ну давай нашу». Они как грянут, то есть никакой противник может не выдержать. Прям начинает, ну, что-нибудь такое грустное играют, прям все противники плачут. Им же тоже не сладко, они же тоже воюют, у них мамки ждут там по деревням их фашистским. Что думаешь, им туда не хочется, что ли, вернуться?
0: Там мамки даже не производят больше это масло там легкое или бутербродное, и сыры.
2: Конечно, они ждут, пока сынки вернутся. Че им это масло-то? Стенки, что ли, мазать? Торпед у них нет, там в Германии вообще морей нет никаких.
0: Нет морей. Кстати, вот они живут в этом смысле очень... У них поэтому вот их военные, вот все подводные лодки, они были очень смешные. То есть тут само понятие немецкая подводная лодка, это как, ну, типа прям как анекдот уже сейчас звучит.
2: Хотя вот наши туристы, они когда приезжали по первости в Германию, они говорят: «Шух, сколько тут моряков, какие у них обветренные морские лица такие красные». Вот, ну, они уже не ожидали там. У нас тогда столько пива не было.
0: Да,
2: вот,
0: да,
2: они
0: да.
2: приезжают, вот, отец прям пивные у всех рожи.
0: Такие, да.
2: Мы про это не знали раньше.
0: Не знали, а это...
2: Думали, что это все капитаны прям морские.
0: Кстати, вот все-таки у нас она происходили дружеские такие вот состыковки подводных лодок там разных стран, там блока НАТО, и вот как бы, ну, с целью там, например, учения проводились совместные, там бывало такое. Вот. А вот что-то о совместных выступлениях, так сказать, оркестра, там, какого-нибудь...
2: Нет, бывало.
0: Вот, ну, знаешь,
2: в принципе,
0: тут,
2: это давнишняя традиция, она круче, потому что во время войны были специальные такие аэродромы заправочные, куда могли приземлиться и заправиться представители любого войска.
0: Ну да, да.
2: То есть вот они, например, там стреляют в воздухе, да, но им положено, им командир Сталин им приказал, да, Гитлер велел, и давайте стрелять. В принципе, им пофигу, да. Вот кончился бензин их, этот летчицкий.
0: Да.
2: Они прям садятся, вот, заправляются, закуривают друг у друга там.
0: И вот. Дальше в него.
2: Да, то есть западло было вот стрельнуть, например, на этом аэродроме. То есть я прямо считал, что это, ну, не культурно.
0: Не культурное действие было.
2: Вот. Кстати, интересно, вот у них, у асов, да, вот этих западноевропейских, у арийских.
0: Кстати, ведь они же так, типа, называли нас летчики морей, тоже да. С некоторой завистью к нам.
2: Вот, у них были специальные зажигалки такие, изготовляемые фирмой Хольстон, то есть это древнее пиво, оно еще и практикуется на изготовлении зажигалок. И вот у них как, вот тебя сбивают, да, ты фашистский ас, да, тебя сбивают. И ты, прежде чем катапультироваться, ты должен прям достать сигару свою фашистскую, щелкнуть этой зажигалкой, значит, закурить, и после и этого катапультироваться виде, да, прям в руке, чтобы зажигалка.
0: И сигару, чтобы по-важному.
2: А наши вот эти партизаны, да, и летчики, вернее, партизан ни при чем, как раз вот летчики, они когда...
0: Хотя партизаны ведь войну выиграли уже всем известно.
2: Да, ну, да. И, кстати, основные летчики были из партизан самые такие.
0: Да,
2: вот,
0: да,
2: они
0: да,
2: прям
0: да,
2: смотрели да. на самолете, там кружат, смотрят фашист, значит, сбит. разбитый падает. И они
0: и курит
2: и
0: такой.
2: Они прям садятся там, где он упал.
0: Да-да-да.
2: И в обломках начинают копаться, что и достают эту зажигалку. Но зажигалку они достают не чтобы прикурить, а значит, у них считалось престижным. Ну, как вот на комбайне. Ты вспахал там гектар земли, ты звездочку рисуешь на комбайне.
0: Так же вот эти
2: зажигалки. Они зажигалки отрывали крышку, где Хольст написано, и прям приваривали, просили механиков там в аэропорту.
0: Ну, у него как просили, это обязанность была механика.
2: Да, приварить. Просто, да. Вот, то есть, если ты в аэропорту не привариваешь там, не приваривал, то тебе просто это самое... А вот не выдавали вот эти наркомовские 100 грамм, это считалось провинностью.
0: А это вообще не для летчика лишиться 100 грамм, это, я не знаю...
2: Позор.
0: Как для торпедиста вот третьего С. Ну,
2: да.
0: То же самое. Кстати, хотел сказать, что действительно, откуда пошла эта легенда о том, что звезды рисовали?
2: На комбайнах,
0: на фюзеляже, да? И на комбайнах. На комбайнах рисовали портреты семьи или любимую свинку.
2: Нет,
0: свою.
2: Нет, колоски рисовали.
0: Колоски. Ну, колоски — это потому, что как бы завод был.
2: Нет,
0: по,
2: ну, там
0: по производству
2: просто,
0: комбайнов
2: просто,
0: таких.
2: Просто нет, когда ты пашешь, например, ты специалист по закосу ячменя.
0: Да, вот, кстати, ты рисуешь... это ведь очень важно.
2: Да,
0: это
2: ты рисуешь
0: ячмень или там
2: вот, у тебя ячменный комбайн специальный,
0: да,
2: с ячменными ножами там такими.
0: Як называется.
2: Да, это специальная фирма такая комбайнов.
0: Да, Як. Ну, ячменный комбайн.
2: Вот, это очень важно, потому что послать, например, пшеничника там горох комбайнировать...
0: ПК.
2: Ты считаешь, что там тебя заставят на флейте играть?
0: Кстати, горох, на самом деле, это отдельная совершенно культура. Вот ее ты, пожалуйста, не трогай.
2: Но это все равно, что да, симфоническая музыка и музыка регги.
0: Да, совершенно разные вещи. Так вот, кстати...
2: Их можно, кстати, скрестить вот, чисто таким мичуринским способом. Так, симфорегги.
0: Кстати, на самом деле, вот что, по-твоему, гречиха? Гречиха — это и есть как бы вот
2: это,
0: смесь гороха и ржи.
2: Это эксклюзивная российская культура.
0: Ой, извинись, ячменя.
2: Да.
0: Не путать с этим, который на глазу у тебя вот сейчас.
2: Это не ячмень.
0: А, это извини, да, прости.
2: Это специальная такая,
0: я
2: понял. Это маленькое зеркальце.
0: Ну ладно, уж это уже лишнее зеркальце, господи. Послушаем лучше, что нам скажет сейчас один замечательный человек.
3: Председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета товарища Якова Михайловича Свердлова. Кто работал изо дня в день с товарищем Свердловым, тем особенно ясно, что его исключительный организаторский талант обеспечивал нам то, чем мы гордились полным правом. Он обеспечивал возможность дружной, целесообразной, организованной работы, которая была бы достойна организованных пролетарских масс, той работы, без которой не могло бы быть успеха, и которая всецело отвечала потребностям пролетарской революции. Память о товарище Якове Михайловиче Свердлове будет служить не только символом преданности и ультраверы своему делу, не только образцом сочетания практической трезвости и практической умелости, полной связи с массами, с умением их управлять, но будет служить и залогом того, что все более и более широкие массы пролетариата пойдут все вперед и вперед в полной победе коммунистической революции.
4: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world-famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
5: Mrs. Mia Wallace.
4: And how about your fella here?
6: Who's the Vega?
4: All right, let's see what you can do. Take it away.
7: It was a teenage wedding and they

0: Эхо Москвы.
1: 40 лет тому назад Ленин начинал свою революционную деятельность. Тогда была во всей России очень небольшая группа лиц, которая разделяла его точку зрения. Бороться тогда приходилось в очень трудных условиях царского режима. Например, в 1896 году Новый год мы встречали при дворилке. Каждый сидел в своей камере. Но, кроме того, были еще трудности в том, что приходилось часто сговариваться по таким элементарным вопросам, которые ясны теперь для каждого комсомольца. Громадную работу проделал Ленин по организации большевистской коммунистической партии. Громадную работу проделал он по организации рабочего класса. Победа рабочего класса в октябре неразрывно связана с именем Ленина. Но как бы ни были трудны, тяжелы те или другие моменты борьбы, Ленин всегда ни на минуту не колебался в том, что дело социализма победит. 13 лет уж как умер Ленин. Но все помнят, как в первые годы существования советской власти, когда шла отчаянная гражданская война, как в эти годы, руководя фронтами через целый ряд товарищей, Ленин в то же время давал указания о том, как надо строить социализм. 13 лет уж как умер Ленин. И за эти годы проделана громадная работа под руководством партии. Заветы Ленина проводятся в жизнь. В нашей стране советов нет больше капиталистов, нет больше помещиков. Ленин умер, но дело социализма победило в нашей стране советов. Оно победит во всем мире. И я даже трейдом, что Ленин и Марк, но Лёвер, как и ясно кричи, тут сови, сепанви, де плюс ан плюс, dans notre pays soviétique. Les millions de travailleurs des fabriques et des champs collectivisés sous la direction du Parti communiste organisent le socialisme. Il n'y a plus de capitalistes dans notre pays. Il n'y a plus des exploitateurs dans notre pays. Vive l'œuvre de Lénine, vive la révolution socialiste dans le monde entier.

5 лет с того времени, как на международной женской конференции, которая происходила в 1910 году, германская коммунистка Клара Цеткин выдвинула предложение 8 марта сделать днем смотра достижений на международном фронте борьбы за раскрепощение женщины. При власти помещиков и капиталистов, при старом хозяйственном укладе женщина была порабощена. И вот 25 лет идет эта борьба. Вы знаете, как товарищ Ленин передавал, как в своих речах, в своих выступлениях, как подчеркивал он важность борьбы за раскрепощение женщины. Советская власть с первых же шагов обеспечила женщине равные права с мужчиной. Но не раз Владимир Ильич говорил о том, что полного раскрепощения женщины можно добиться будет только тогда, когда у нас будет победа коллективизации, победа колхозного строя. И вот, товарищи, вы видите, к этой годовщине, к 25-летию Международного женского дня, мы можем прийти и сказать, в нашей стране Советов под руководством партии мы одержали победу и на фронте раскрепощения женщины, такую победу, которой нет еще в других странах.

прогресс оказался сильнее реакции. Невежество, варварство. И поэтому-то все прогрессивное человечество так прислушивалось к борьбе, к биению пульса во время ленинградской защиты. Является ли случайностью тот высокий патриотизм, который налицо оказался в Ленинграде? Является ли случайностью та исключительная революционная доблесть, мужество, беззаветность, которую оказало население Ленинграда? Буквально все население, рабочие, интеллигенция, домашние хозяйки, и, словом, все население. Конечно, нет. Ленинград является не только колыбелью Октябрьской революции, но Ленинград является колыбелью революционной русской мысли с очень отдаленных времен. Ленинградский пролетариат учился у Ленина. И старые поколения Ленинграда показали величайшую доблесть во время гражданской войны. А вот теперь мы, представители старого поколения, должны открыто признать, что молодое поколение не только не уступает в исторической доблести сходящих со сцены поколений, а на вас высоко-высоко подняло революционное знамя Ленинграда.

Проходит время, меняется обстановка, встают новые и новые задачи, но путь, указанный Лениным, был и остается единственно верным, единственно правильным путем.

0: Одно только удивительно, почему при такой насыщенной беседе у наших слушателей не возникло никаких вопросов к нашим ведущим и собеседникам.
1: И почему-то, да, никто сегодня особо и не стремился набирать 203-19-22. Видимо, праздник так всех убил наглухо, что просто никто не в состоянии был совершить эти акции верчения диска.
0: Или все просто легли на дно.

0: Мне не хотелось бы предвосхищать дискуссию, которая развернется на вашем съезде. Но, выступая от имени по поручению Центрального комитета партии, я бы считал возможным высказать некоторые соображения о делах, заслуживающих особого внимания профессиональных союзов, о задачах и решениях которых они призваны внести особо весомый вклад. Начну с экономики. Чем специфичен сегодняшний день? Тем очевидно, что в центр экономической политики поставлена борьба за эффективность общественного производства, за высокие качества работы во всех областях и на всех участках народного хозяйства. Эффективность и качество – ключевая задача 10-й пятилетки. Но не следует забывать, чтобы эта лаконичная и точная формула не превратилась в приевшуюся фразу, надо каждодневно с пристрастием проверять себя. А все ли делается для ее притворения в жизнь? Тут профсоюзам есть где приложить силы. Есть где развернуться. Возросшие масштабы и сложность нашего народного хозяйства остро поставили вопрос о совершенствовании планирования и управления, об улучшении всего хозяйственного механизма. В этом направлении ведется большая работа. Центральные, плановые и хозяйственные органы заняты подготовкой соответствующих конкретных предложений. Эту работу очень важно не затягивать. Партия придает ей огромное значение.
1: Совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Вы знаете, вы очень хорошо разговариваете, причем вот те вещи исторические, которые вы говорите, мне очень нравится, например.
1: Спасибо,
2: я,
1: спасибо.
2: Я, правда, человек брежневского периода, и, конечно, хочу, чтобы жизнь улучшилась у нас. Но вы молодцы, вы так можете вести беседу, вот разные темы переговариваете, просто я так смеюсь, хочу, честное слово.
1: Спасибо, мы очень...
2: даже ваш юмор.
1: Спасибо, спасибо вам
2: это
1: за звонок.
2: Говорил Борис Прохорович.
1: Спасибо, Борис Прохорович. Спасибо. Действительно, как бы вот мы просто делились с вами даже скорее своими воспоминаниями, нежели чем-то другим. Правильно я сказал, да, сформулировал?
3: Да, да, я даже принес, вот перед этим оратором выступал мой прадедушка внучатый,
1: да, да.
3: Или как племянчатый.
1: Девственный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я очень рада, вот, что вы все-таки звонки стали принимать. И я счастлива, что вы предоставили мне возможность вас поздравить.
1: Спасибо.
4: Я же слушаю.
1: Спасибо.
4: Я звоню редко, но слушаю. Очень трепетная была в прошлый раз передача «Мама и грудничок». Но это слишком для меня волнительно было на эту тему говорить.
1: Вот. Да, но тоже был человек с большим опытом, как
4: да, но вот Андрей Орлов, я тогда позвонила, когда грудничок гриппом болел.
1: Ага.
4: Вот Андрей Орлов прямо вот спас своими советами, он без осложнений выздоровел, спасибо.
1: Ну вот видите, спасибо вам.
4: Вы передайте тоже ему поздравления.
1: А он нас, конечно, сейчас слушает просто, само собой, он уже их наверняка слышит. Вот, и спасибо, и дальше вам здоровья, в общем-то, и удачи разной.
4: Ну, конечно, а я вас очень люблю, и видите как, я скромно так сижу, подчиняю вот, но когда вы сказали, что никто не звонит, ну как же мне не поздравить?
1: Да нет, звонило-то много народу, просто мы как бы были не в силах совершить подъем. Вот.
4: Ну хорошо, я вас поздравляю, вы
1: спасибо.
4: Молодцы, так держать.
1: Спасибо,
4: угу.
1: До свидания. Вот как бы наша программа помогает и практическими советами. Вот выздоровел ребенок даже у нашей замечательной радиослушательницы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Эхо Москвы.
1: Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
5: Приятно слышать, когда люди пожилые вспоминают брежневские времена.
1: Ну что ж поделать, это же ушла эпоха, понимаете. Но даже мы не столь вспоминаем брежневские времена, как вы, наверное, догадались. Мы вспоминаем те два, а кому и три года выпавшие как раз на эти времена. Не совсем легкие, да.
5: Вы знаете, я-то постарше, наверное, вас. И вся моя юность прошла в те времена брежневские, и работа, и учеба. Я эти времена вспоминаю как самое лучшее время в моей жизни.
1: Ну что же, спасибо, спасибо вам за этот замечательный звонок. Просто я хочу, Антон, тебе что сказать-то, что и ты вспоминай службу в своей подводной лодке как самое лучшее время,
3: потому что там произошла встреча с тобой, когда ты со своим оркестром приехал встретить нас, моряков, которые просто
1: приплыли. Да, и свистнул я еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Спасибо вам, я, правда, только подключился. Не знаю, вы с юмором это делаете. Если без юмора, то спасибо вам большое. С такой радостью я прослушал этот голос, хотя его и ругают сейчас, но наше поколение при нем не видело того горя и тех слез, которые мы наблюдаем сейчас. Спасибо вам.
1: Спасибо, спасибо. Я думаю, что скоро вот этот замечательный исполнитель, тут как бы с юмором, конечно, мы это делаем, мы делимся воспоминаниями об армии, какой может быть юмор, правильно? Юмор и Красная Армия несовместимы, как, скажем, портянка и балетный тапочек. Ну, этот чешка балетная. Чего ты на меня смотришь? Ты же музыкант. Ну,
3: а в чем я пытаюсь балета? Совместить в уме, но действительно не совмещается.
1: Несовместимо никак. Можно обмотать, собственно. Да. Так вот, скоро этот замечательный исполнитель, ведь можно будет выпускать компакт-диски. Я думаю, что будет.
3: Есть полезно. Же уже как бы специальный менеджмент, люди, которые занимаются менеджментом этого солиста.
1: Что же, и на этой жизнеутверждающей фразе я хочу тебе сказать: виляй кормой отсюда.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.
2: До свидания. Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары

0: Виталий Казимирович родился 6 октября 1928 года. То есть недавно ему исполнилось 70 лет. Родился он в городе Кызылорда, что в Казахстане. В 1953 году он окончил художественно-оформительское отделение Московского полиграфического института. Сейчас работает в живописи. И вот я тут не знаю, как правильно сделать ударение, поскольку я не специалист. Это мы все узнаем в ходе нашей беседы с нашими гостями. Станковая графика, книжные иллюстрации, печатается в журналах. Художник, редактор журнала «Веселые картинки» со времени его основания до 1956 года. С 1967 года главный художник, а затем и главный редактор детского музыкального журнала «Колобок». С 1957 года участвует в многочисленных выставках книжной и станковой графики в России и за рубежом. С 1962 года член Союза художников СССР и с 1978 года проживает в стране, где стоит Эйфелева башня, то есть во Франции, и продолжает работать как иллюстратор в ведущих западных издательствах. И, соответственно, второй гость нашей программы – это сельский учитель из деревни Луховцы, так, из подмосковной, да, деревни Луховцы, Невелев Дмитрий Иосифович. Он преподает русский язык и литературу. Человек сравнительно молодой, то есть, ну, не намного, скажем так, старше меня. Почему сегодня собрались мы здесь, такие разные люди? Дело в том, что всех нас, конечно же, беспокоит состояние русской культуры, русского искусства. Да, но прежде всего, конечно же, нужно поздороваться. Здравствуйте, дорогие гости.
1: Добрый вечер.
0: Да, и нас беспокоит состояние искусства в нашей стране, состояние культуры. Вот Виталий Казимирович, проживая во Франции, наверное, приезжает каждый раз в нашу страну и поражается той динамики, с которой происходит, в общем-то, изменение. Ну, вот, например, приезжаю куда-нибудь во Францию, мы что видим? Ну, стоит Эйфелева башня, также ходят французы, и, в общем-то, мало что меняется. Что-то снесли, что-то поставили, там стало больше беременных. Ну, такие вот изменения незначительные. А у нас же, я так полагаю, вы каждый раз, когда приезжаете сюда, видите что-то новое. Вот в данный ваш приезд, что вас больше всего поразило, скажем, даже вот при выходе из помещения аэропорта?
1: Ну, я должен сказать, что первый раз я приехал сюда, как говорится, на баррикады в 91-м году. Но немножко опоздал, потому что с визами было трудно. Все толпились там, в Париже. Какой флаг вывешивать, красный или трехцветный? А я как бы иммигрант, так что я стоял в конце очереди. Ну, и чуть-чуть опоздал. Ну, это не страшно. Но если взять 91-й год и ваш вопрос, то я принадлежу все-таки к людям оптимистического типа. Вот. И, может быть, сейчас даже кто-то меня не поймет, но я вижу каждый... Я уже 6-й раз здесь. И у меня ощущение от столицы, не от Лужкова, от столицы, я вижу радость. Но не радость на лицах, а я вижу радость того, что, оказывается, Москву не до конца разрушили. И вот какие-то особнячки купеческие, там, дворянские, и даже высотки сейчас приобретают совсем другой смысл, другой вид. Это как бы внешнее ощущение. То, что меня толкают сзади и матом ругают мужчины, а спереди женщины спорят, где достать селедку, что подорожало, это меня не удивляет. Но если кто-то меня пихнет, я как-то оборачиваюсь и говорю: «Что ты, Вася?» А он говорит: «Иди, старый, там, пум-пум, на кладбище». А я говорю: «И тебе неплохо туда заглянуть. Уже скоро и ты будешь стариком». Вот так я шучу, но никто меня не понимает. Это как бы внешний вид. Но я всегда жил двумя-тремя жизнями, ну, в понятии секретный. И поэтому я поездил по деревням, и по всяким Якутском и так далее,

0: И сейчас я люблю это. Предположим, у меня есть домишко. Я сестре купил домик на Волге, там, где Левитан рисовал плёс. И вот я месяц тому назад оттуда вернулся. Вот там ничего не изменилось, кроме гнилой картошки.
1: А роща-то березовая осталась, которую Левитан рисовал?
0: А это Куин же рисовал,
1: а
0: не...
1: Да, Куин же, а Левитан там тоже гулял.
2: Да, бывал в трубке, ходил по клубу.
1: Да, важный такой, молодой, но важный.
2: Да, в то время уже.
0: Ну, не знаю, я все-таки помню у него темы Большой Волги.
2: А вот, ну, Виталий Казимирович, да. Что касаемо вот далекой периферии, так называемой, да, вот Волги и так далее. Я вот, как тут предложил недавно, вот все демонстрации политического, экономического толка устраивать не в центре Москвы, а вот как раз на окраине, а еще лучше на периферии, потому что то, что происходит в центре, оно и волнует только тех, кто живет в центре.
1: Центровых.
2: Да, остальные как-то, в общем-то, они и не в курсе совершенно. Вот поэтому мы предлагаем им вот разбиваться на пары, на тройки и, в общем-то, выезжать за кольцевую дорогу и там вот митинговать, ходить, вот носить плакаты. Вот.
1: За третье кольцо.
2: Да, да-да-да, безусловно.
1: Верно.
2: Вот, как вы считаете, такой способ агитации, он будет ли действенен или все-таки вот пусть в центре остается?
0: Ну, я думаю, что как крестьяне не понимают Санта-Барбара, который крутит уже там 105-я или 200-я какая-то серия, так что если туда Васи в народ придут, то им нададут хороших пилюль и заставят картошку копать.
2: Угу. Скажите, пожалуйста, для вас было ли какой-то вот грустью там, или вот то, что вот журнал «Колобок», ну, в общем-то, перестал существовать в том формате, в котором и вы, и мы, безусловно, груднички тогда еще привыкли увидеть. Но там же, по-моему, внутри были даже пластиночки, да, вкладывались?
1: Вкладывали, да.
2: Это же сколько было радости для детей. Вот, как вы отнеслись? Это же было ваше, в общем-то, и детище в какой-то степени.
0: Ну, я думаю так, что я повторяю слова Лихачева, академика, который стал один из первых, кто получил, я бы сказал, самый высший орден России. Он когда-то Ельцину сказал: экономику вы наладите, политические дела уладите, а вот с культурой вам еще надо много лет. И назвал страшную цифру – 50 или 60 лет. Вот это страшно, потому что умерли не только детские журналы, а я как бы отвечаю на ваш вопрос – потому что все начинается от детей. Когда они получали веселые картинки, мурзилки через родителей, «Колобок» и так далее, то, в общем, нам иногда удавалось больше зайчиков рисовать, чем пионерчиков. Это действовало лучше, чем любая пропаганда. Вот. Поэтому моя точка зрения такая, что все надо сейчас сделать, чтобы помимо средств массовой информации, Государственной Думы или кто-то там что-то сделали, чтобы уговорить правительство задуматься, что одно из главных министерств культуры и всего остального, что рядом, это самое главное рядом с тем, что творится сейчас в экономике и в других политических делах. А когда начинают там хоронить Ельцина, это мне кажется странным. То есть много уделяется не тому, чему надо уделять.
2: Скажите, Виталий Казимирович, да, бытует такое мнение, что, ну, в принципе, сейчас, да, вот очень мало у грудничков поддержки какой-то полиграфической, там, музыкальной и так далее, но есть же и светлые люди, есть все-таки остались учителя, вот, например, Невелов Дмитрий Иосифович, который здесь сидит, который, несмотря на тяжелое положение все-таки в стране, работает обычным сельским учителем. То есть в данном случае мы даже можем его как-то назвать «Колобок» своего рода. Но существует одна проблема. В последнее время принято рассматривать учителя не как вот человека, который дает знания, но который еще и воздействует эмоционально. То есть ребенок не просто получает от него там дважды два, а боится учителя, да, там, то есть подчас для него учитель может быть кумиром. И тут встает резкий вопрос. Я-то знаю, что, конечно, это Дмитрий так не делает, но тем не менее мы ставили скрытые камеры, проводили наблюдения. Очень многие учителя учителя, которые в школе, как вы очень правильно, ведут такой с учениками диспут демократичный, идя домой, к примеру, специально давят дождевых червяков. Вот. Или там дома, к примеру, едят макароны вот, постоянно и так далее. То есть занимаются еще какими-то действиями, не совсем
0: подавать. Учительскими делами.
2: Да. То есть вот как, каково ваше мнение? Вот требования к учительскому составу. Может быть, действительно стоит сделать так, чтобы дети не зависели от учителя с точки зрения вот уважения его, а просто, чтобы он им давал, как обычный компьютер, знания.
0: Ну, это как бы простой и непростой вопрос. Он для меня немножко неожиданный, но я так скажу, что ведь учителя не изменились. Есть хорошие и плохие. Есть, которых мы любили и которым мы клички давали. Там директор у нас был, например, Бобик, а жучка была химичка. И когда Бобик умер, мы шли и пели, хоронили его. Бобик сдох, а жучка жива. Мы не понимали, что умер хороший директор и жучка хорошая, вы понимаете? И вот сейчас, я думаю, все немножко сложнее стало, потому что я не знаю, как их отделять, но, видимо, надо, чтобы... Вот недавно я слушал нового премьер-министра, они уже якобы военным все послали, деньги есть. А я считаю, что надо медикам и учителям также в первую очередь дать деньги, а потом говорить на тему, которую вы мне задали. Это очень сложный вопрос. Они должны быть нормальными, не голодными, не макаронными, а сытыми. И тогда дети будут и веселые, и так далее.
2: Да,
0: а,
2: безусловно.
0: А
2: безусловно.
0: Дальше это уже социальный вопрос. И я могу на него говорить, но я такой же, как и вы, понимаете?
2: А давайте послушаем мнение вот самого сельского учителя. Дмитрий Иосифович, как вам вообще удается это? Я вижу, вы так вот вроде и приехали не на автомобиле джип, и сотовой сопли у вас нету, и как-то вы вроде так вот какие-то сухарики. И тем не менее я вижу в ваших больших глазах вот эту искреннюю теплоту, и вы как буддист излучаете тепло, иначе бы я и не позвал вас в нашу программу.
1: Ну, какие же мы буддисты? Мы православные. Это ничего?
2: Нет.
1: Потом, что хочу сказать. Деревня Луховцы-то, она не периферийная. Там интеллигентные люди живут. Говорят на русском литературном. И через 50 лет, вот, Виталию, будет всего 130, а мне всего 70. Как-нибудь доживем и в баньке вместе попаримся. Можете не одни, а с девчонками. А насчет дождевых червяков... Обходим их, собираем в баночки и на рыбалку.
2: Это показала скрытая камера у нас, да. Сколько у вас в классе учеников? Вот, и хотелось немножечко узнать о девочках. Как-то вот вы сказали, да? Да. А вот сексуальные отношения были ли замечены вами между вашими учениками? То есть учениками и ученицами?
1: Ну, скажем так, между учителями и ученицами, учениками это невозможно в силу этических норм определенных, которые даже в деревне Луховицы, почему даже, в первую очередь, в деревне Луховицы соблюдаются больше, чем в Москве, в элитных школах.
2: А, в элитной школе, да?
1: Ну, для деревни Луховицы она единственная и элитная.
2: Да,
1: неповторимая. Второе, что касается подросткового секса или любви, я вообще люблю называть это русским словом любовь, отношения, влюбленность. Это важнее для них гораздо, чем этот тупой дурацкий секс, который показывают им по телевизору. Влюбленность есть, и ходят под ручки, дарят друг другу цветы, вообще все хорошо.
2: А вот хотелось обратиться к Виталию Казимировичу. Виталий Казимирович, вы наверняка, ну и в Париже, конечно, видели, да и тут наверняка вот, на улице Тверской наблюдали огромное количество, в общем-то, проституток современных. Наверняка в молодости, будучи человеком творческим, вот, ну даже вот если, например, вот взять 53-й год, да, вот вы закончили, это год смерти господина Сталина, да, вот в то время как обстояло дело на улицах Москвы вот
0: с этим делом,
2: вот, то есть и пользовались ли в тот момент их услугами, к примеру, ну, как они выглядели, о чем они говорили, какое у них было образование и так далее.
0: Ну, должен сказать, что, несмотря на все, я в этот момент был женатый. Но если бы я знал, что существуют уже секретные проститутки, может быть, мой первый брак был чуть-чуть позже. поэтому я не знал этого. Об этом я узнал, ну, спустя 10 лет, что, оказывается, есть проститутки, и они недорого берут, есть грузины, которым хорошо дают и так далее. Это ответ на господина Сталина. А Сталин как бы чуть не задавил мою беременную жену. Я кончал полиграфический институт, и нас погнали, значит, на похороны Сталина. То есть не на похороны, а чтобы на него посмотреть в колонном зале. А Московский полиграфический институт был на Садово-Спасской.
2: Извините, я вас перебью. Вот вы сказали, вот вас погнали. То есть у вас не было вот этого чувства единого порыва, так скажем, пойти посмотреть? Потому что говорят, что все ломанулись просто из искренности.
0: Нет, нет, это было все продумано, но должен сказать, я не знал, что Сталин является одним из виновников смерти моего отца, а мой отец был наркомом здравоохранения, и он был арестован в 1937 году, и в 1938 году он был расстрелян. И я шел и плакал. Вот. И даже не только я плакал, а я потом пришел и дома нарисовал орден Сталина. Я думал, что если есть орден Ленина, надо тут же нарисовать орден Сталина, я туда ЦК партии послал. Мне бы интересно сейчас на него было посмотреть. А потом уж я узнал, что все это делалось как надо. Когда уже Хрущев зачитал это письмо, а я уже работал редактором в издательстве «ЗАГИС», и нам прочитали это письмо. И немножко все стало на свои места. А насчет дальнейшего понятия проституток, если уж зашел вопрос для меня, для детского художника, иллюстратора, для детей и прочее, то у меня был такой момент уже, когда я стал матерым, и у меня, ну, в промежутках я был холостой, у меня был сосед один по мастерской, художник. И он всегда переживал, когда я там кому-то назначал свидание, бежал за водкой, что-то покупал, идет ко мне красивая молодая девушка. И я был молодой. И у меня ничего не получалось. Он так смотрел на меня, смотрел, говорит: «Виталий, ну что ты столько времени тратишь? Ты же потом не рисуешься». Вот ко мне, говорит, приходит раз, десятка, и все. Ну, хочешь? Я говорю, давай попробуй. Ну, я попробовал. Оказалось, что я оказался неспособным дать русской женщине 10 рублей. Я опозорился. И когда мы с ней расставались, она говорит: ну зачем? Я говорю, я не могу тебе давать деньги. Ну, а ты дай мне вот эту прялочку. А для меня прялочка тогда была дороже 1000 рублей. Я говорю, я подумаю. На этом мы с ней расстались. Вот это мой был первый экспромт и последний с так называемой секретной проституткой времен, ну, 60-х годов, что ли, вот так вот.
2: То есть это был...
0: Она была из Ярославля, да.
2: Ну, это понятно. Да. Это единственный был у вас опыт, я так понял. То есть вы не можете как-то сейчас дать качественную оценку от разницы, в, скажем, в интеллекте? Вот...
0: Нет, нет. Это по моей философии, это были еще редкие экземпляры, которые рвались в Москву, чтобы поселиться там. Она мне рассказала, что она начальнику милиции пардон давала, чтобы прописаться там. И все это входило уже в комплекс этого. Но она была абсолютно чистая.
2: Ну, она была красива.
0: Конечно.
2: Это хорошо.
0: Да.
2: А вот как у вас...
0: А теперь, да. Потом я на ваше... А теперь, ну, мне сказали, что около Госдумы там есть еще. Ну, я видел как-то около музея Ленина стояли там, кадрились. Я это чувствую как художник. Но мне это любопытно просто, как тусовка это происходит. А меня это не волнует. А про французских проституток я вам могу рассказать.
2: Было бы интересно послушать.
0: Да. Ну что, когда я туда приехал, я уже 10 лет как развелся с женой. Я был чистый в понятии вот этого дела. Я думал, что мы, интеллектуалы, там очень нужны интеллектуальным французским девушкам. Не тут-то было. Вот. Поэтому, когда я немножко заработал денег и был, шел от одной дамы, даже могу сказать, от княгини Шаховской, главного редактора «Русской мысли», она меня так угостила. Там был вечер интеллектуалов из первой и второй русской миграции, и мы третьей миграции. Ну и вдруг кто-то меня там поманил, это оказалась негритянка. Вот, она что-то такое чмокнула, я-то по-французски ничего не понимал. Ну и, в общем, Она меня здорово ободрала в смысле денег, но после этого я надолго забыл этих так называемых проституток вообще. Она что-то надо мной так издевалась, что я думал, что она со мной делает. Ну вот и все. Но потом еще были 2 или 3 раза такие смешные ситуации. Я такую книжечку написал, «Не хуже Лимонова», где я описываю 2-й, 3-й случай. Эта книжечка скоро выйдет, и если радиослушатели что-нибудь услышат, я с удовольствием подарю им эту книжечку. В общем, я разочаровался в платных, настоящих, классических проститутках города Парижа. А потом все пошло как надо. У меня были хорошие девушки, хорошие женщины, но Бог меня спас от женитьбы. Потому что мы разные, русские и французы.
2: Скажите, вот сейчас в школах у нас, ну, не знаю, ввели или не ввели, но пытаются каким-то образом вот ввести, ну, что ли, урок или какие-то инструктаж, так сказать, ну, секс-инструктаж, так его назовем. Считаете ли вы, что это необходимо для наших грудничков? Вот, а я, кстати, вот даже и спрашиваю и у Дмитрия Иосифовича, и у Виталия Казимировича. Но давайте сперва послушаем все-таки сейчас Дмитрия Иосифовича как представителя, скажем так, школы современной. Есть
0: русская
2: ли у вас
0: интеллигенция?
1: Да? Да, да, безусловно.
0: Подмосковье.
1: Дело в том, что если говорить абсолютно серьезно и отбросить всякое ерничество, оно уместно, конечно, так поздно ночью, когда люди уже почти спят и вполуха слушают свое любимое радио «Эхо Москвы». Кто ведет так называемый, как вы его называете, Александр Секс, инструктаж? Это же понятно кто. Это те, кто раньше вели общественные науки, грубо говоря, историю КПСС, мягко выражаясь, НВП.
0: 4-ю главу, да?
1: Да. И каким языком, и что они могут рассказать? Казенным языком про такие тонкие чувства, как любовь, на примере собачек и кошек, или тычинок и цветочков. Мне кажется, что ребенок прекрасно все знает уже лет в 10, как собачки и кошки, тем более в деревне. А что касается чувств, то оно появляется в своем возрасте в 12, в 14, у кого-то в 19. И все происходит как-то само собой. Природа до сих пор пока никого не обманула, дети родятся, и люди влюбляются. Никакого секса, инструктажа или вот этой гигиены семейной жизни абсолютно не нужно. Тем более в русской деревне, где все и так видно, все и так понятно. Маня с Ваней ходит под ручку, значит, у них любовь.
2: Вот интересно, тут пришло к нам сообщение. Я очень рада, что вас нашла. Так как насчет прялочки Маши из Ярославля? Да, ну вот что я хотел еще спросить у вас, Виталий Казимирович. Вот этот же вопрос. Пожалуйста, не могли бы вы как-то да, ответить на него?
0: Ну, в общем, я так скажу, что помимо того, что я там иллюстрирую как бы детские книги для детей, в основном это русский фольклор, я продолжаю иллюстрировать сказки, там, «Колобок», «Лисица, зайцы, петух», «Журавль и цапли» и так далее, то французская структура общения с дошколятами и с детьми до 10 лет интересно там проходит. Предположим, когда я вошел уже в такой серьезный круг ведущих художников Парижа, графиков, то меня стали приглашать на, вот как бы сказать, ну, на маленькие фестивали, ну, таких городов, где там, предположим, 10 тысяч населения или что-то. Это под Парижем, это дальше и так далее. И, естественно, там выставка, выступают писатели, поэты, издатели книг этого возраста выставляют свои книги и продают. Потом на стенах...
2: Извините, сами прям продают?
0: А?
2: То есть прям сами стоят и продают их, да?
1: Нет. Своими книгами, да?
0: Да, мы не продаемся. Торгуют. То есть нас уже купили, но продают наши книги. И это издательство. А на стенах, предположим, я среди других художников висят мои работы. Ну, и там нас просят, значит, один подписывает книги в понедельник, я во вторник рисую что-то на этих книжках, значит, как бы помогаю купить эти книги, а бесплатно рисую, и, конечно, есть повышенный интерес, автограф и так далее, и вот это я делаю. Ну, конечно, когда там дальше идет все красиво. Если далеко от Парижа, то я они меня останавливают в отеле, кормят, платят деньги за это, за эти 2-3 дня. Анимасьон это называется. И, короче говоря, значит, естественно, я задаю вопросы вот насчет того, что вы сейчас задавали вопросы нашему подмосковному другу. Вот, как у вас молодежи, как у них с этим так называемым сексом, эротикой и так далее. Ну и, в общем, если говорить честно, то, наверное, если бы даже все от детей до бабушек видели, сколько там выпускается этой продукции эротической, познавательной, то, по-моему, даже только ребенок родился, он должен уже с кем-то, как Адам и Ева, при помощи яблочка что-то делать. Поэтому они говорили, что большой процент детей уже в возрасте 10 лет лишен девства. Ну, я не могу это проверить. Но да, вот тоже, такая версия есть у педагогов французских.
2: А скажите, во времена, вот меня все-таки интересует такой родной и близкий нам всем журнал «Колобок». Да. Не было ли у вас, как у главного редактора, такой вот идеи продвинуть вот какой-то, так, ну, скажем так, скрытый, замаскированный секс-инструктаж? Если была, то как она удалась или нет? Или в то время вот вообще это было нереально?
0: Ну, я думаю, в тот момент, когда, значит, директором радиотелевидения был господин Лапин, а он был главный редактор над всеми нашими главными редакциями, то если бы я что-нибудь такое позволил, бы он меня на следующий день уволил. Его волновало другое, чтобы в «Колобке» побольше было красного цвета. А я сделал «Колобок» с розовым цветом, за это меня оттуда и выгнали.
2: Да. Вот вы помните, наверняка был еще и такой журнал «Мурзилка», тоже ваши коллеги в то время, да? Вот там же ходили очень такие слухи и байки по Москве, что
0: на броневик кто-то вошел, да?
2: Броневик, потом вот всякие эти стишки туда, сюда, обратно, тебе им неприятно, дескать, качели.
0: Да. Ну, я думаю, что это Никита Богословский придумал. Ну, а в принципе... Цензура бы не пропустила это.
2: То есть данных номеров реально не существует, да?
0: Во-первых, Хрущев отменил цензуру в детской литературе, но...
2: Как это так получается? То есть можно, значит, чего угодно?
0: Нет, это он хитрее сделал. Ну, конечно, не он один. Там было так придумано, что цензура в детской литературе отменяется, но главным редакторам меняется их личная голова. Если что-нибудь допустят такое нехорошее, тут же его снимут. Вот и все. Поэтому редактора были хуже цензуры. Вот так вот.
2: А что вот нам Дмитрий сейчас вот на это скажет?
1: Ну, дело в том, что всегда существовала русская литература. Да. Официальная, как бы такая, Толстой, Достоевский. Всегда существовала детская литература, которую писали дети для себя, и девочки в свои тетрадочки, и мальчики на своих заборчиках и туалетах. Угу. И, насколько я понимаю, со времен Александра I до нынешних дней есть целый пласт литературы, который абсолютно не затронут, которая, скажем так, весьма и весьма брутально и ужасно, может быть, на взгляд взрослого. Когда мы вырастаем, мы забываем о том, что мы писали эти матерные стишки на заборах с тривиальным словом, да, из трех букв.
0: С окончанием.
1: Да, вы знаете, о чем я. Все мы были детьми. Я считаю, что это нормально, этот период надо пережить, и этот пласт литературы, это детская, это их жизнь, это... Их, вот мы вышли из этого возраста, но они-то живут в этом во всем.
2: Но у них сейчас этот пласт, к сожалению, немножечко отняли, конечно. Вот интересный тут вопросец появился. Тут заходил.
0: А что там насчет Ярославля, я не понял.
2: А это вот эта вот Маша, которая у вас прялку хотела в награду себе взять.
0: Откуда она взялась? Она уже божья старушка, наверное?
2: Ну, скорее всего.
0: Ну, я подарю ей прялку.
2: Нет, не стоит. Лучше оставьте ее мне.
1: Хорошо. Правильно, правильно. Хозяйственный мужик.
2: Тут
0: батька Махно
2: заходил и спрашивал. Виталий Казимирович говорит, как вы относитесь к искусству французских граффити? Нравится ли вам это как определенный пласт культуры? У нас сейчас, например, это очень серьезно развивается. Вот я знаю, там есть определенные средства массовой информации, которые это культивируют. Я, не меня, правда, спрашивают, конечно, но я со своей стороны хочу сказать, что по мне гораздо красивее, когда забор как-то красиво оформлен, нежели серые бетонные.
1: Кстати, большое спасибо и привет человеку по погремухе кличке или прозвищу Эрик. который расписывает на Войковской, расширяет пространство и делает жизнь приятнее. Когда глухая стена уходит в море, это красиво.
2: Да. А ваше отношение?
0: Ну, я что скажу? На этот вопрос очень трудно ответить, потому что я не искусствовед, а я как бы художник и житель Парижа. Поэтому, если насчет наскальной живописи, то она в основном в метро, на улице и так далее. Я коллекционирую, кстати, эти рисуночки. И там бывают шедевры.
2: Да.
0: Но есть и такие ярко выраженные ротоманы. Вот, предположим, в метро бывают афиши, рекламы, чего угодно. И, естественно, женщину 20 век, конец 20 века, крепко раздел наголо. И французы в этом отношении, может быть, первые в Европе. И вот этот человек, видимо, ну, наверное, он богатенький, деньги есть. Он ездит по всем станциям и пишет свое мнение о рекламе, где голая женщина.
2: Угу.
0: Вот, он говорит «I love you». На самом деле он говорит «Je t'aime» по-французски, «Я тебя люблю». И я уже эту каллиграфию знаю. Это я не собираю. А всякие вот наскальные бывают интересные. Теперь по поводу как бы просто графики. Да? Вопрос такой, что я думаю о современной французской графике. Да?
2: Ну, в принципе, о граффити был вопрос.
0: Я не понял, о граффити, да?
2: Ну, о графике
0: тоже
2: интересно.
0: Ну что, я могу так сказать, что граффити – это вещь национальная.
1: И какая?
0: Эмоциональная.
1: Так.
0: Вот, например, значит, предположим, ну, во Франции, как нормальной стране, где Адам и Ева наравне, то рисуночки такого типа, ну, то и другое. А предположим, я могу сравнить это. Я несколько раз ездил в Грецию. Костаки такой был знаменитый коллекционер. И только я сошел самолета, зашел в мужской туалет, где я увидел только гомосексуальный рисунок.
1: Кошмар, кошмар.
2: Вот. Ужас. Значит, это
1: какой-то... Да. Как бывает?
0: Ой-ой-ой. То есть, хотя Франция сейчас там демонстрации какие-то делает, идут и голубые, и лесбияночки,
1: и розовые.
2: Вот как вы про лесбияночек нежно. Я тоже люблю их, вот лесбиян. Ну, нет, ну
1: не так же.
2: Не так же, конечно. Виталий Казимирович, а вот если, например, вам правительство или мэрия Парижа, к примеру, предложила бы расписать одну из стен. Ну, там, сказала, вот, Виталий Казимирович, распишите ее, мы там все это сохраним для потомства. Вот, ну, не стали бы вам платить ничего. Вот что бы вы изобразили на этой стене?
1: Ну, имеется в виду не стена мужского туалета, а, скажем так, реконструированная бастилия, по примеру, храма Христа Лужковского.
0: Ну, я так скажу, что около меня, где я живу, уже все разрушено, и у меня остались одни стены.
2: А это не вы делали вот эту разруху? Вот, в смысле?
0: Нет, это урбанизм. У меня одноэтажный домик с садиком. И вот я думаю, что если дойдет дело, то я распишу эти стены на мотивы русского фольклора, русских сказок.
1: А вот это хорошо.
2: То есть вот, а скажите,
0: напишу где-то, дорогой Ширак, ты бывший мэр, спаси меня, я хочу здесь жить. Это я напишу.
1: Это по-французски хорошо звучит.
2: А вот вы как главный редактор все-таки, вот, ну, бывший главный редактор журнала «Колобок», храните ли вот все номера у себя?
0: У меня все 12 номеров, которые я сделал, они у меня есть и в Париже, и в Москве. Это уже редкость библиографическая.
2: А как вы думаете, реально ли сейчас, вот, скажем, в нашей стране поднять такой журнал снова? Нереально. Понятно. А существует ли аналог подобной литературы, скажем, там, вот во Франции или где-то еще, где вам довелось побывать? Или это все-таки такой чисто российский эксклюзив?
0: Нет. Ну, в общем, этот журнал как родился? Ну, вы знали «Кругозор», да?
1: Это... Слышали.
0: Мы были, детским приложением «Кругозора».
2: Безусловно.
0: «Кругозор» родился, не знаю как, но был такой очень хороший редактор Хесин Борис Михайлович. И он съездил в Японию. И вдруг он там увидел детские журналы с пластинками. Он приехал в Москву и пробил «Колобок». И я был случайно приглашен туда на должность главного художника, потом главного редактора.
2: А скажите,
0: вопрос сейчас только в том,
2: Непонятно, в денежках. То есть,
0: Колобок умер, ну, года 3 тому назад.
1: Ну, спасибо вам. Сначала назвали меня Колобком, потом говорит, что я умер 3 года назад.
2: Нет, мы в переносном смысле.
1: А, понял,
2: нет.
1: Извините.
0: Как журнал умер.
2: Виталий Казимирович, да. Ну, получается, что опять, скажем так, идею-то заимствовали у них.
0: Ну, ее...
2: подняли до определенного уровня, да. А если бы, вот, например, к вам сейчас пришел человек с деньгами, с мощными, и сказал бы: дорогой вот мой Виталий Казимирович, я поручаю вам выпустить в России журнал для грудников. Вот в современных условиях...
0: Я бы пошел на это.
2: А какая бы его форма была? Вот, то есть,
0: та же самая.
1: Круглая.
0: Круглая.
1: Круглая.
2: Ну,
1: да.
2: То есть,
0: но
1: круглая.
0: Мы иногда шутили. Там у меня же все-таки редактора были и мужчины. Они шутили так: хочешь колобок, покажи лобок. О, так что мы бы набрали.
1: Какой кошмар. Что скажут люди?
2: Что подумают люди? А была ли
0: конкуренция? Это шутка внутри была.
2: Внутри коллектива, да.
0: Конечно.
2: А была ли, кстати, вот приходили сообщения... Никто, вот, мы не давали анонса, что вы будете у нас в гостях, да. Но прочувствовано, как-то люди прочувствовали, про колобок какие-то присылали, про ежиков, про колобки что-то, вот есть все-таки интуиция. Была ли конкуренция между журналами, скажем, вот «Мурзилка», между журналом «Колобок» там и прочими детскими, вот «Веселые картинки», потому что, например, сейчас, я знаю, все вот издательства порой собираются, устраивают бои между собой даже там.
1: Это ужасно.
2: Это... Никуда не
0: нет, я должен сказать, на сегодняшний день, значит, «Мурзилка» существует, «Веселые картинки» существуют. Если брать миллионы тиражи, которые были у «Мурзилки» и у «Веселых картинок», то сейчас у них тиражи где-то не выше 10 тысяч. Но какие сейчас бои идут, я не знаю, но у нас не было боев, потому что... Я слишком хорошо знал «Веселые картинки». Я там 10 лет работал. И я хорошо знал «Мурзилку». Я там, простите, стоял на партийном учете. Я был партийный некоторое время.
1: Такой коммунист?
0: Анонист я.
1: О.
0: Ой, пардон.
1: Извините.
0: Я шучу. Нет, я...
1: Ну, вылетела птичка, ну, не
0: я... Нет, я объясню.
2: Нет, это, по-моему, Дмитрий, у вас вылетела птичка.
0: Нет, я объясню, в чем
1: простите.
0: Дело. Когда моего отца реабилитировали... то я вступил в партию. Это была оттепель хрущевская.
1: Да, да, да, да.
0: И через 3 месяца я уронил кандидатский билет в помойку.
2: Ну, это случайно произошло, да?
0: Нет, я специально его уничтожил. И думал, что меня исключат.
2: Угу.
0: Но, оказывается, Никита Сергеевич придумал наказание нам, что интеллигентов не надо выпускать из этих ежовых рукавиц. И я был восстановлен в этом деле. Мне строгача дали. И когда я эмигрировал, то первая у меня радость была, что у меня отняли этот хороший билет.
2: Это...
0: Я никогда не был чистым там. Я был враг.
2: Это
0: потому
2: правильно.
0: Что я понял, что... И когда
1: это
0: я...
1: хорошо.
0: И когда я входил в кабинет Лапина, и там такой Мамедов был, могу добавить слово «мудак»?
1: Нельзя.
0: А,
2: нет, нельзя.
0: «Дурак».
1: Нельзя, мы не слышали.
0: Да, хорошо. Стерить, сотрите.
2: Все сотрем.
1: Все стерто.
0: Да. Вот. То они замолкали.
2: Пугались.
0: И правильно делали.
2: Пугались, видимо. Просто.
0: Нет, просто они знали, что я другой, только белого цвета.
2: Угу. А вот место дислокации вот у вас, почему было вот именно Франция? Вот, то есть это как-то необходимость или такая привязанность?
0: Нет.
2: Вот, не Америка, там, не Швейцария, как, да. Например, вот я долгие годы.
0: Ну,
2: там.
0: Я могу так сказать, хотя я по кровям очень сложный человек, но я русский. И у меня в первой русской миграции в Париже и в Лионе, в Канаде и так далее были родственники. И они помогли мне. Сюда приезжали, советовались мне уезжать, не уезжать. И вот так произошло, что я под видом еврея, тогда можно было только так уехать. Даже Иванов Иван Иванович мог тогда уехать как еврей. Я уехал туда.
1: Тогда был анекдот еще очень известный. Да. Помните, жена еврейка – это средство передвижения.
0: Да, да.
2: Да, кстати, да.
0: Ну, вот билет. Как раз,
1: билет.
0: Билет.
1: Да,
0: нет, как раз тогда я нашел жену еврейку.
1: О, вот что мы узнали.
0: Пока я ее искал, оказалось, что я уже могу один ехать.
2: Ну, просто я даже помню, мне рассказывали, типа, вот так созванивались люди, которые мечтали уехать. Они типа, ну а твой-то билет где? Так при мне он звонит, типа, где твой билет? Я спрашиваю, дядь, какой билет? Ну я там маленький был.
1: Не понимал.
2: А он говорит, да подожди, сейчас объясню. Это говорит, я про жену своего друга спрашивал. То есть вот так вот они. Вот тут просят объяснить вас, кто такой вообще Мурзилка, человек или животное, какого он пола?
1: Хороший вопрос.
2: Хороший.
1: Но сложный.
2: Но сложный вопрос. Они же там все, вот Самоделкин, он вроде как и тоже вот не мужик, не баба, да?
0: Ну, Самоделкин проще, это робот, а действительно.
1: Трансформер, трансформер.
0: Нет, но в клубе веселых человечков не было Мурзилки. У нас все были это... Или девочка, или мальчик.
1: Но Мурзилка – это глюкообразная аморфная сущность,
0: нет,
1: которая
0: ну, типа
1: возникает после...
0: Медвежонка какого-то.
1: Постпохмельного или наркотического состояния, нет? Или что-то все-таки веселое, здоровое из зоопарка?
0: Ну, такой желтый медвежонок, я бы сказал.
1: Отлично.
0: Красной шапочки.
2: Ну, то есть, в принципе, пол не определен. Гермафродитизм.
0: Ну, как-то я... У меня настолько были свои проблемы, журналы, что...
1: Андроген, скорее, такой, наверное, Мурзилка.
0: Нет, но он давно. Должен сказать, что он же придуман еще до революции.
1: Да, был журнал тогда.
0: Да, Мурзилка. Да, да. «Приключения Мурзилки». Это,
1: книга была.
0: Первый комикс даже, может быть, русский комикс.
1: Да.
2: А вот какой-нибудь любимый ваш самый номер «Колобка», который вы вот делали от и до. То есть прям, чтобы там были и ваши комментарии, и ваши рисунки. Вот существует... Ну ведь бывает так, что и находишь что-то все сделать самому. Без помощи даже своих коллег. Ну, техническую помощь, конечно, они могут там верстку там сделать, переплести. Да,
0: но я так скажу, что даже после окончания института... Десятилетнее пребывание мое в качестве главного художника веселых картинок – это была теория, которая перешла на практику. Через веселые картинки я познал журнал, вот, как его надо делать после института. И вокруг меня образовался коллектив около 200 художников. И про меня говорили так: если хочешь заработать, иди к Стацинскому, он даст. И действительно ко мне приходили...
1: Хорошая репутация.
0: Да, ну даст.
1: Да, да.
0: Вот. И я действительно всех кормил и воспитал хорошую группу вот современных художников, которым сейчас туго. А «Колобок» это уже был... Ну, я могу так сказать, может быть, лет через 50, когда там...
1: Вам будет всего 130.
0: Нет, я уже буду там.
1: Не думаю.
0: Внизу. Я люблю ад. Вот. И не сбивайте меня, а то я на ваш вопрос уйду в другую тему. И, короче говоря, вот те 12 номеров, которые я сделал, таких журналов не было в мире.
2: Охотно в это верю.
0: Вот. Это был дизайнер. Это впервые в русском журнале... Самые крупные дизайнеры, которые сейчас у нас, Максим Жуков, Аркадий Троянкер, Курбатов, они делали макеты так, что ой-ой-ой. И мы делали журнал день и ночь, вот как сейчас мы сидим тут, да, до миллиметра там что-то это. И я дрался за эти рисунки, не мои, а те, которые я помещал, перед Лапином, перед другими. Ну, я слишком был хороший, они меня уничтожили.
2: Сейчас мы ненадолго прервемся.
0: Хорошо.
2: Прослушаем музыку.
0: Хорошо.
2: А затем продолжим нашу беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, человек, который долгие годы являлся главным редактором журнала «Колобок», является и являлся членом Союза художников СССР с 1962 года. До сих пор иллюстрирует детские сказки, и не только их, а также сельский учитель, обыкновенный сельский учитель. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Дмитрий Иосифович, который преподает русский язык и литературу. И вы знаете, за время нашего вот такого недолгого отсутствия, пока я вам показывал все вот наши достопримечательности, в частности, Бредень, которым мы...
1: Кошмарный мутация.
2: Вот. Этого не должно быть.
1: Не должно.
2: Нет. Приходили разные женщины сюда.
1: красивые.
2: Вот которые, да, все очень красивые, которые задавали вопросы. Очень много вам вопросов. Во-первых, вот две их было женщины. Одна Юля ее звали, а другая Лена. Они пытались узнать у вас, Виталий Казимирович, о вашем отношении к современной детской графике. Ну, имеется в виду не в исполнении детей, а в современных детских журналах.
0: Тут или там?
2: Давайте сделаем такой обзорчик вообще в целом. Потому что я вот со своей стороны, например, сравнивая, вы наверняка тоже видели такой замечательный мультфильм на «Том и Джерри», который вот снимались чуть ли там не в годы войны, да? То есть как он нарисован, какая там мощнейшая анимация, да? И что мы видим сейчас? Эти китайские поделки какие-то дешевые.
1: Будьте здоровы. Извините, про доллар. Форчик не прикройте, Александр, очень тянет.
2: Вы знаете... Сейчас... Ну-ка, так лучше?
1: Да, вот сейчас хорошо.
2: Там просто кто-то висел у нас. Ну ладно, ничего, да. Ничего. Сделаем обзор целиком. Просто по мультипликации видно, каким образом даже мультипликация деградирует. Вот всякие трансформеры, да, я вроде бы на этом...
0: Ну, я все понял.
2: Да. Что вы можете сказать?
0: Потому что сначала вопрос насчет был как бы иллюстрации, а потом как бы пришли к мультипликации. Но это рядом. Рядышком это рядом. Да. Ну, в общем, что я скажу? В общем, один из, так сказать, первых мультипликаторов на Западе был Уолт Дисней. Когда он только это затеял и придумал Микки Мауса, а до этого он сделал «Три поросенка» и так далее, то это были шедевры. Потом, при его жизни, это превратилось уже сначала в творческую коммерцию, а потом, после его смерти, просто в коммерцию.
2: Кич.
0: Да, вот. Дальше. Да, да, да. Если брать, значит, то, что сейчас творится, и то, что было до того, как сейчас телевидение оккупировало всякими мультипликациями хорошего толка, среднего толка и плохого толка, я имею в виду телевидение российское, то советская мультипликация была очень сильная. Я не буду сейчас называть там кого хотите, но хотя бы даже возьмем Хитрука, Винни-Пуха. Да?
2: Безусловно, я с вами
0: целиком. Или «Ежик в тумане» Нордштейна, который обошел весь мир.
2: «Аленький цветочек».
0: «Аленький цветочек», куда ни кинь.
2: Какова графика?
0: Там такие были Сазонов, Мильчин, рисовальщики.
2: А вы знали лично этих людей?
0: Да, да. Они у меня в «Веселых картинках» работали. Вот. Но вот тот вопрос, который сейчас задали радиослушатели, заключается в том, что оказалось, что иногда вот там на таможне могут отобрать какой-нибудь эротический журнал, сказав, что это порнография. На самом деле это не порнография. То мультяшки через границ перепрыгнули и оккупировали Россию. Это страшно, потому что многое второсортно. Вот вы про этого кота и мышонка. Это да. Хорошая мультипликация. Хороший. Но
1: мне кажется, жестокий.
0: Но когда смотришь кое-что другое... Это ужасно,
1: но убьет по голове.
0: Да. Но я не знаю, кто это отбирает, каким образом происходит отбор.
2: А вот мне, знаете, как кажется, я попробую сейчас спрогнозировать вот ситуацию, как это приходит. Вот представьте себе, например, вы сидите, и вы являетесь каким-то ответственным выпускающим и так далее. Да? То есть от вас зависит, что выйдет в эфир. К вам приходит человек какой-то, ну, как правило, там вот, представитель фирмы, изготовляющий вот эти дешевые жуткие мультфильмы, говорит, слушай, ну поставь это, купи. Сделай так, чтобы телевидение купило вот нашу эту жуткую продукцию. Вы говорите, ну, дескать, я не нравится, вы же как здоровый, нормальный человек, занимающий, в общем-то, ответственную должность, понимаете, что это уродство, все эти трансформеры, что это смотрят дети, где там люди, не моргающие, ходят из тукана, как вот памятник Гагарину кого-то сошел однажды
1: Супермен
2: и пошел вниз туда.
1: Супермен, да.
2: Да, вот это все, это же страшно. Тогда вам говорят следующую фразу, а вот возьмите, пожалуйста, ключи, вы говорите, а что это за ключи? Ну, это от новенького Ниссана, ключи вам в подарок. И вы проталкиваете, скажем так... Нет, конечно, нет.
0: Нет, я думаю, что если бы ко мне зашел один человек, то я бы ему сказал несколько русских слов,
1: не надо,
0: и он бы ушел. Вот. Но я думаю, что здесь дело посложнее, что это уже культурно-мафиозные дела. Вот так бы я сказал. Но я не следователь, не расследователь, И я думаю, почему я так думаю? Ведь это безобразие идет из этой рекламы. Мне надоело смотреть про эти зубы кариуса, особенно в деревне. И прочие, значит...
1: А у нас в деревне нет
0: кариеса. Да, куда эти женщины что-то там внизу вставляют, или реклама презерватив и так далее. Мне стыдно.
2: Да, срамота, конечно. Срамота.
0: Центральное российское телевидение. Вот все, что я могу сказать. А попутно вот это безобразие, о котором говорил Лихачев, это уже совсем плохо. Цензуры нет, но кто бы, кого бы вот так бы скрутить, я не знаю.
2: А верите ли вы, то есть у нас тут недавно приходил один человек, который говорил, что существует, вот как вы сейчас назвали, существует мощная война на фронте культуры. То есть и вот эти поделки, вот я имею в виду мультипликации, вот это, да, какие-то там видеофильмы, какая-то культурная продукция так называемая, это является, скажем так, снарядами империалистических англосаксонских группировок, которые летят в сторону просто России. То есть...
0: Нет, это чистая коммерция.
2: Ну, а я же вам описал коммерческую ситуацию с
1: Ниссаном.
0: Честно, что вы думаете, во Франции этого Г нету?
2: Да, безусловно, есть. Да. Но откуда это берется?
1: Откуда присылают?
2: Да, кто это делает? Вот.
0: Ну, я так объясню. Это идет из Америки.
1: Потому что это
0: дешево. Во Франции, я имею в виду. То есть всякие фильмы, вот эти «Даллас», «Фигас» и мультяшки, это уже то, что отработано в Америке на 17 каналов или сколько сейчас там, они продают это в Европу, а потом это уже к нам волной идет, понимаете? Уже совсем это уже затертые. Ну, я не знаю, какие, а... После того, что было, когда показывали только фильмы про партийные собрания и так далее, то поневоле наступил голод не только для взрослых. Те мультяшки, которые были, их было так мало. И поэтому эти мультяшки западные, они сейчас опять забивают то, что было хорошее. Только «Культура-канал» пытается еще чего-то там вынуть из запаса, и ты удивляешься тому, что как это здорово, и почему это не делает ОРТ, НТВ, и я хотел по-французски сказать, и Цитера, и другие.
2: Совершенно с вами согласен. Ну, вы знаете...
0: Я думаю, что наступит такой момент, вот как сейчас, здесь же можно сравнить еще с литературой, которая на лотках. Вот эти, в кавычках, бестселлеры. Ведь я разговариваю с этими продавцами, которые мерзнут.
2: А продавцы-то
0: они
2: не
0: говорят,
2: при чем?
0: Да, нет, а я с ними разговариваю в смысле, как идет продукция-то.
2: А-а-а.
0: Они говорят, все хуже.
2: Называется маркетинг.
0: Да,
1: маркетинг,
0: да. Они говорят, все хуже и хуже. И цены снижают сейчас. Значит, наступит такой момент, когда, к счастью, понесут Гоголя.
1: Белинского,
0: Некрасова.
1: Русский мужик.
0: Да, и так далее.
2: Вот Юля с Леной сейчас опять заходили. Они все-таки просят вас поподробнее остановиться на современной детской иллюстрации. Вот в детских современных журналах в России все-таки. Поскольку я так понял, и та, и другие, они, в общем-то, будущие мамы. Да. Я так прощупал, посмотрел. То есть уже там месяц пятый у Лены и месяц восьмой у Юли. Да. Их это очень волнует, безусловно.
0: Пожалуйста.
2: Ваше мнение, да.
0: Ну, я могу так сказать, что фактически... Россия сама уничтожила детскую периодику. Уничтожила. И, предположим, те же веселые картинки по подписке, Мурзилка по подписке. А остальное, я не знаю, случайно что-то вспыхнет и тут же умрет. 2-3 номера и умирает. То ли спонсор помер, то ли типография не та. И, в общем-то, российских нет журналов в том понятии, как было. Даже вот как был «Пионер», «Затейник», «Юный натуралист», там, для более взрослых «Техника молодежи», «Знание силы», таких журналов сейчас нет. Все идет оттуда.
2: Просто русскоязычная делается версия.
0: Это страшно, я считаю.
1: А вот я не согласен с вами.
2: А что?
1: А вот Нарштейн, например, такой, который «Ежик в тумане» делал, потом «Шинель» Гоголя долго
0: рисовал. Он еще не закончил «Шинель».
1: Он его не закончит еще лет 20. Человек тщательно работает, ходит по студии в тапочках мягких. Да. Я его знаю хорошо, Саша. Угу. Я хоть из Луховцов, но бываем мы в Москве наездами, любим посещать культурные места.
0: А я с ним в Париже встречаюсь.
1: Да что вы, ну вот так через него видно и знакомо.
0: А здесь его не дозвонишься.
1: Но он занят, у него сейчас даже и сотовый есть, я слышал. Но мы не понимаем, как им пользоваться. Мы лучше придем пешком, там постучимся в двери с ведром картошки. Ну нет, на лыжах.
2: Я первый раз, когда увидел сотовый телефон, пытался им побриться.
1: Да вы что?
2: Да.
0: А что, здорово.
1: А я пытался уж прочистить антенны. Ну ничего, я про Нарштейна хотел вот что сказать. У него же студия своя, и компьютерную трехмерную графику делают на тему Колобков. Вроде и технику освоили.
2: То есть все-таки есть.
1: Рядом
2: такой,
1: с татарским,
2: да,
1: они. Татарский Саша, безусловно. А Нарштейн-то он рисует.
0: Ну я-то так скажу, не путайте солому.
1: Сено с соломой.
0: Вот именно. Мы говорили просто о графике, потом мы просто говорили о мультяшках, потом
1: а вот
0: мы говорили,
1: да,
0: о журналах,
1: слова, да.
0: А Нарштейн входит в комплекс...
1: Золотой фонд.
0: Нет, он вошел в комплекс мультяшка, мы его похвалили.
2: Да.
1: Вот. А можно
0: и если помню? Он нашел какого-то спонсора, он добьет шинель Гоголя, и эта шинель прогремит опять же по всему миру. А то, что творится вот... В журнальчиках пока фиговато.
2: А вот тут заходил Тимур Мамедов только что и спрашивал, считаете ли вы сегодняшние глянцевые журналы российские, в частности «Ом» и «Птюч», достойными преемниками Мурзилок и веселых картинок?
0: «Он» журнал?
2: «Ом».
0: А «Ом» я не видел его.
2: А
1: я
2: «Птюч»?
1: Я видел.
2: То есть «Птюч» журнал тоже?
0: Тоже не видел.
2: Ну, современные, сказать, модные,
0: нет,
2: такие журналы.
0: Нет, я знаю, что какие-то необычные выходят журналы, но... Я должен сказать, что вот у меня 15-го кончилась моя выставка, и сегодня 17-е, да? И вот да, я второй день иду, а я иду, шагаю по Париже, такая песенка. Я есть. Спел такую, а я иду, шагаю по Париже. И вот, увы, Москва, теперь тебя не вижу. И вот я сейчас так же иду, шагаю, к вам приперся, да? А завтра я пойду шагать по Москве, понимаете? И буду на каждой остановке книжки смотреть. У меня немножко денежек есть, что-то куплю.
1: Хорошо,
0: ну, да. Вот да. С 91-го года 6 раз приезжаю, и я 1 или 2 дня вижу Москву. Остальное время или рисую, или выставки, или выпиваем, гуляем, вспоминаем молодость.
2: Вы знаете, вот тут очень многие сейчас приходили, и вот что говорили. Благодарили вас за журнал «Колобок», и тем более за «Кругозор», где впервые они услышали, вот, например, группу «Смоки». И также вопрос, каким образом вот удавалось вам в то время проталкивать новинки западных групп, вот «Смоки», там «Глорию Гейнерс» спрашивают и так далее. Ведь это же была... Мелодии ритма зарубежной.
0: Я могу вам ответить. Я никакого отношения не имел к «Кругозору». Мы были детское приложение к «Кругозору».
2: Ну, может быть, вы знаете кухню немножечко внутреннюю. Как им удавалось?
1: А кто, собственно, зачем «Смоков» проталкивать? Я тогда был
0: нет,
1: еще, правда, ребенком.
0: Нет, не в том смысле.
1: Но «Смоков» никто не боялся.
0: Нет, нет. Дело в том, что...
1: Классная группа.
2: Да.
0: Это
2: да,
0: я
2: да.
0: знаю, но...
1: Даже в «Луховцах» ее любят.
0: Но если в «Кругозоре» это было, то... Слава богу. Это было очень редко.
2: Вот такие вот тут интересные
0: вопросики.
2: Вопросов очень много, и люди прям так идут. Вопрос к художнику такой. Приходилось ли вам, Виталий Казимирович, в 1962 году изображать на страницах детского журнала Юрия Гагарина?
0: В 62-м?
2: Да.
0: Я отвечу нет, потому что я из веселых картинок ушел в 61-м году.
2: А вообще вы рисовали Гагарина? Так...
0: У меня был такой случай. В Дедгизе вышла совместная книга Генриха Сабгира, как поэта, «Звездная карусель» с моими иллюстрациями. И эта странная книжка делилась на две части. Значит, попытка детям дошкольного или школьного возраста показать, значит, всякие большую медведицу, малую медведицу, там, Млечный путь и так далее. Это была очень хорошая половина части, которую я с удовольствием иллюстрировал. А вторая называлась «Космическая улица». Там насчет того, что мы американцев засунули за борт, и везде мы там почти побывали на Луне, но только по тексту. А луноход там еще был, а потом, значит, высадились американцы.
1: И там высадились.
0: Да. И заключительное стихотворение Генриха Сабгира было о том, что все-таки мы первые. И тогда я сделал, когда, помните, Хрущев на мавзолее Ленина держит руки, значит, Гагарина и еще кого-то там. И, значит, вот это был этот апофеоз, когда Гагарин первый был в космосе.
2: Я сделал, конечно.
0: Как, значит, с рисунком монтаж. А ребенок там сидит и рисует каких-то неземных людишек и прочее. А в этот момент Хруща сняли, Брежнев встал, и цензура сняла вот этот верх. Вот. И это было заклеено. Так что мне с Гагарином не повезло. Но в Колобке я дал Гагарина. Был какой-то юбилей, и я дал, значит, его фотографии и так далее, и так далее. Так что Юрочку я поместил.

0: всего три места для общения. Это гараж, спальня, ванная и школьный буфет. Ни разу не показано, как они учатся.
1: А, видимо, мало денег, чтобы снять какие-то помещения.
0: Да, да.
1: Вот, кстати, в связи с этим, вот еще вот Игорь Волков хотел спросить. Он же так понял, я так понимаю, что «Элена и ребята» — это все-таки французский сериал, да? Почему, вот уже вот вопрос к вам, Виталий Казимирович, почему, сердито спросил Волков, к нам из Парижа экспортируют всякую мерзость? Видимо, не любит он сериал вот этот тоже. Вообще, как пользуется ли данный сериал? Я сам не, с трудом понимаю, о чем идет речь, вы уж меня простите.
0: О первых поцелуях.
1: А-а-а.
0: И о вторых тоже.
1: Вот пользуется ли он там популярностью?
2: Ну, это сериал на каком-то канале парижском идет. Ну, когда я включаю телевизор там, то, в общем-то, я смотрю или «Последние известия», или какой-то фильм. К сожалению, там тоже бывает все не так, как хочется. Предположим, в 12 час ночи вдруг показывает Феллини или что-то, классику такую. А за день иногда устаешь, и я вот «Сладкую жизнь» все никак не могу до конца посмотреть. Мне просто не везет. А вот эти вещи, они всегда идут. Но я не считаю, что это очень плохой сериал. Ну, такой нормальный, рядовой. Ну, там, значит, естественно, актеры это или студенты какого-нибудь театрального училища или что-то.
0: И но это лучше, чем они... секс-инструктаж-то, согласитесь, Виталий.
2: Нет, я думаю, что школе. Это еще не самое страшное. Вот. И я думаю, еще самое страшное до России не дошло, я бы так сказал. Потому что, видимо, все-таки деньжат не хватает, к счастью. Вот так. Так что пока еще не волнуйтесь.
1: Вот тут сейчас Олег пришел и попросил, чтобы я посоветовал вам сходить завтра за книжками в Олимпийский на проспекте Мира. Не знаю, что там, но может быть, что-то там такое есть интересное.
0: А там дешевле.
1: Дешевле просто, да. Вот вопрос достаточно...
2: Схожу.
1: Вопрос достаточно серьезный, на мой взгляд.
2: Пожалуйста.
1: Сейчас я...
2: Мне что, погоны одеть или галстук?
0: Не, ну зачем так прямо?
1: Виталий Казимирович, да. Как вы думаете, можно ли реально промывать мозги юным гражданам посредством публикации в детских журналах 25-го кадра или так называемых стереокартинок?
2: А что это такое, не знаю.
1: Ну, 25-й кадр – это то, что врезается, скажем, к примеру, в художественные там какие-то фильмы, реклама, которая действует на уровне рефлекторном, то есть проходя через зрачок. Вот. Ну, вот сейчас вот, может быть, Дмитрий Иосифович нам
2: поможет мне, да?
1: Поможет.
0: Ну, это очень просто. Это чушь собачья, которую придумали просто для того, чтобы народ дурачить. Нет никакого 25-го кадра, и не было никакой разработки ЦРУ по этому поводу. Я поднимал архивы, литературу. Чушь собачья. Не запоминается это абсолютно.
2: Я ничего об этом не знаю.
1: А вот в журнале «Колобок» ведь рекламы не было никакой.
2: Вообще, в те времена ни в каких, ни в детских, ни юношеских и других журналах, кроме журнала типа «Спутник», который шел на Запад пропагандистский, там были рекламы. По-моему, там ничего не было. И, кстати, вот про этот журнал «Спутник» я могу смешную историю сказать.
1: Да.
2: Когда
1: я
2: заколебался в «Колобке», и мне стали искать уже место, где бы мне опять творить чудеса, то меня на 3 месяца приняли в этот журнал.
0: Как приняли?
2: Ну, как главного художника.
0: Ой, а то сейчас такое выражение приняли, я слышал.
1: Молодежи, да, существует. Да.
2: Вот, видите, как трудно. Ну и, короче говоря, там был очень хороший редактор в то время. Он был бывший журналист, который был аккредитован в Канаде. Но, как всегда, замглавного был наш товарищ Гавани. Вот. И вдруг опять же роковой год, когда был юбилей Владимира Ильича Ленина очередной.
0: А чем роковой-то год?
2: Ну, в понятии 22 апреля. Это, может быть, 101 год со дня рождения вечно живого и так далее. То там происходила такая вещь, что я заказывал макет ведущим, значит, оформителем. У меня был художественный редактор, у меня была большая группа фоторедакторов. И все, что надо было проиллюстрировать, профотографировать и так далее, это мы все делали.

0: Москве. Потом это все шло в Хельсинки. Журнал печатался в Хельсинки. Очень, он, по-моему, до сих пор выходит. И там сидел Тихред. Задача Тихреда входила, значит, принять все, посмотреть. И туда вкладывалось, предположим, я не помню, кажется, 10 или 12 реклам. Русская водка, русские, советские марки.
1: Самовары.
0: Ну, что угодно. Меха там. Ну, это, но это делалось автоматически. То есть меня это не касалось. То есть Тикрет закладывал уже эти вещи, и потом выходил журнал. И вот надо же, вот такая вещь произошла, что как раз шел какой-то материал о Владимире Ильиче Ленине, и вдруг там, значит, реклама столичной водки.
1: Ой, нехорошо так
0: и
1: было.
0: И там поднялся, когда уже свежий номер приходил, то были редакционные обсуждения. И вдруг он встал, Личук, по-моему, его фамилия была. Он говорит, что же такое? Вот наняли какого-то главного художника, который ничего не понимает. Посмотрите, это же безобразие. Материал о Ленине, и вдруг рядом мы рекламируем водку. Ну, я спокойно встал, сказал, простите, пора вам разобраться в этих делах-то. Вот вы замглавным сидите тут, а вы даже разок в Хельсинки не съездили-то. Вы посмотрите, как это делается. Ну, я ему как бы прочистил мозги. Хорошо. Наверное, он написал на меня телегу туда, куда надо. Но меня не уволили, меня главный редактор защитил. Ну, вот вам пример, значит, вот этих веселых штук. Вот это была реклама, все. А вот сейчас везде реклама, это, собственно, поддержка, чтобы журнал не умер.
2: То есть бывает даже вот сейчас некоторые журналы, вы знаете, выходят, вот там одна статья, две фотографии, остальное, в общем-то, реклама.
0: Ну, все, «Московский комсомолец», «Факты, аргументы», кого не возьмите, все на этом держится.
1: Ну, про Ленина зря так. Вот мне ученик один сказал, у него отец это в Госдуме, там это работает где-то важный, в КПРФ. Так он мне сказал такой смешной анекдот. Он говорит, хоть Ленин и был метр с кепкой, но как за брата отомстил настоящий джигит.
2: Да. Кстати, вот Дмитрий Иосифович, и если вы позволите, Виталий Казимирович, вот я знаю, что вы сегодня принесли школьное сочинение, которое написал один из ваших учеников.
1: Есть. Кстати, настоящее сочинение совершенно точно. Я его проверил, ошибок нет. Ну, или есть небольшие.
2: Давайте послушаем. Давайте послушаем. Вы объявите, кто это писал, чтобы автора мы знали. То есть сейчас я просто поясню сейчас нашим радиослушателям. Сейчас вот учитель Нивелев Дмитрий Иосифович прочтет школьное сочинение одного из своих учеников. Заметьте, что и ученик, и учитель, они, в общем-то, дислоцируются в деревне.
1: В деревне Луховцы, Московской области.
2: Да. И вот по этому сочинению мы поймем о степени развития не только умственного, но и духовного.
1: Надеюсь, вот. Надеюсь.
2: Да.
1: Да. Сочинение Володи, 4 класс, написано 7 октября 1988 года.
0: Свеженькое.
1: Домашняя работа. Дальше. Сочинение. Подчеркнуто. Кем я хочу стать, без запятой, к сожалению, когда вырасту. Ну ладно. Сначала я... Будьте здоровы.
2: Будьте здоровы.
1: Сначала я хочу быть обычным продавцом. Я хочу работать в ларьке «Союз Печать». Зачем? Я хочу уйти в армию и прослужить 3 года. Потом поступить в университет и получить образование. Точка. Потом устроюсь на курсы вождения. Правда, не написано чего.
0: Ну, автомобиль.
1: Наверное. После этого пойти на компьютерную фирму и откладывать деньги на собственную группу. В скобках «Вихрь». В ней я буду...
0: У него уже группа есть, значит.
1: Нет еще пока. В ней я буду бас-гитаристом. Опять копить деньги. Потом, когда наша группа распадется, я построю свой супермаркет.
0: Гениально.
1: Очень неглупый мальчик.
0: Ну и чем?
1: А потом, когда мой супермаркет разорится, я посвящу свою жизнь вооруженным силам. Точка.
0: И все.
2: Это все сочинение, да?
1: Подпись «Владимир».
2: Какая вот, заметьте, какая гибкость. Вот у нас, у коммерсантов,
1: да,
2: есть понятие такое, да, гибкость. Да. То есть, ну, к примеру, если человек как-то не соглашается там на какие-то условия, на договоренности, обычно говорят про него такое, ну, не гибкий он. Не гибкий. Это высшая критика. Мы же не можем при подписании договоров позволить себе, скажем, избиение там.
1: Не всегда.
2: Да.
1: Да. Но это как неудобно получается.
0: Но все-таки армия здесь победила. Он, значит, 3 года прослужил и кончил вооруженными силами.
2: Ну, это
0: не
2: говорит, кончил,
0: а это начал. Стойкий оловянный солдатик, я считаю.
1: Молодец.
2: Ну, а вообще так, мальчик сам по себе так смышленый, да?
0: Крутой, вот. Крутой.
1: Ну, скажем так, очень. У нас все смышленые в Луховицах-то.
2: Угу. Я хочу сказать, что вот тут все волнуется. Вот Иван Сидоров, все нормально, уважаемый Иван.
0: Записались ли, что я ему позвоню,
2: да, позвоню
0: завтра?
2: Да, завтра вам прям позвоню.
0: Отосплюсь и позвоню.
2: Да, вот приходил Коля только что. Шепнул мне на ушко следующее. Прям дословно вот записал. Месяц назад, говорит, погибло последнее издание, в котором не было рекламы. Это газета «За рубежом». Знаете ли вы такую газету? И как вы к ней относитесь? Вообще грустно ли вам от того, что «За рубежом» накрылось?
0: Ну, должен сказать, что даже вот как бы в 60-е и 70-е годы это был журнал «Маленькая отдышина». То есть, несмотря на большое количество всякой информации, которая проходила через цензуру, там чего-то всегда проскальзывало. Я читал тогда «За рубежом». Ну, хотя там были «заруб ежом».
1: Кошмар.
0: Ну, так шутили, так шутили.
2: Ну, между своих.
0: Ну, дешево было тогда. Что такое рубль? Ну, он не рубль стоил, копеек 15-20. Вот.
2: Будьте здоровы.
0: Я не знал, что он погиб. Но я должен сказать, что помимо того, что вы мне задавали по поводу Парижа, я 15 лет проработал в библиотеке, как товарищ Крылов, батюшка Крылов. Это меня спасло, потому что я работал в Национальной библиотеке, в русском отделе. И, ну, я... Случайно меня туда устроили. Это было 2 часа в неделю, так что я 2 дня работал, а потом рисовал. Остальные дни я был свободен. Та зарплата, которая мне давалась тогда, позволяла мне делать, что я хочу. То есть я на эту зарплату мог и... иногда в ресторанчик сходить и так далее. То есть это мне давало абсолютную свободу. И я регистрировал, значит, советские журналы, книги и так далее. И так как я был, это называлось библиотекарь премьер эшелона, так как у меня не было специального образования, то я, значит, был, ну, рядовым простым библиотекарем. Но я имел возможность, значит... читать все, что я хочу, брать с собой домой все, что я хочу.
2: Вот так вот. О, да. Называется.
0: Но это, если бы вы пришли,
2: служебное положение.
0: Да,
1: обязывает.
0: Да. Но если бы вы пришли бы в библиотеку, то, предположим, вам захотелось бы почитать «Известия» за 1918 год. В подшивочке это все стояло. Газета «Правда», пожалуйста, без всяких разрешений. Бери там, выдирай, копию делай, что хочешь. Ну, конечно, что-то более серьезное. Это в особой комнате там было. Какая-нибудь записка Махно или записка Троцкого или какая-нибудь реплика Ленина. Это уже телевизор следил. Вот. И, конечно, я видел «За рубежом» и тогда. И все равно я там листал, и несмотря на то, что я получал какую-то информацию через французские газеты и французское телевидение, я там находил какие-то для меня находочки. Так что это был очень хороший журнал, и жалко, что он умер.
2: Вот, вы знаете, только что заходил Савелий.
0: Прочел... Имщиков, нет?
2: Нет, он не назвал фамилию, у него просто татуировка на руке была Савелий. Я так даже и не спросил. Угу. Он спрашивает, как вы думаете, что сделал бы вот Петр Первый в теперешнее время, если бы он собрал олигархов, да, и напомнил им о пустой казне? Борот у нынешних олигархов нет, трясти их не за что, по морде бить тоже нельзя, закон не позволяет. И вот Савелий просил вот вас ответить настолько, насколько вам позволяет фантазия художника.
0: Моя фантазия такая, что, предположим, я хочу сказать, что Петр Первый, а потом Екатерина Вторая, хотя Петр был русский, а Екатерина Вторая была немка, то Петр пригласил к себе не олигархов, а весь цвет в пределах, конечно, его понимания, потому что в основном он сидел в Голландии, корабли строил, вот, то он хороших людей пригласил, в том числе и моего прадеда. Я по матери, я швейцарец, как ни странно. И мой предок был генерал-майором артиллерии И в тот момент, когда Петр...
1: Это серьезно.
0: Да, это делал, он встретился с ним, как и с другими, а он, в Швейцарии армия была продажная, то есть они уходили как наемные от солдата до генералов, и он был, значит, генерал артиллерии. Это ответ на олигархов, я сейчас быстро кончу. И не с того, что я хвалюсь своими предками. И, как ни странно, он еще и был бароном. Не цыганским, а настоящим. Но я к этому с юмором отношусь. И Петр его пригласил где-то в 1712 или 18 году. Он его пригласил и дал ему русское дворянство. И дал ему, значит... не столбовое, а потомственное дворянин. Вот что делал Петр. То есть он посылал туда учиться наших недорослей, из них получались хорошие люди, и он тащил сюда, прорубая окно туда-сюда, в Европу и наоборот. Екатерина добавила этого. А вот насчет этих олигархов, по-моему, их нужно отправлять туда.
2: Да, я где-то
1: слышал. Может быть, может быть. А можно, как Петр Первый, он это...
0: Нет, знал, туда их нужно отправлять.
1: Лукошек с яйцами и голым гузном их сажал.
0: Или как вот у Пушкина, скоро юбилей Пушкина.
1: О, да.
0: Бочечку, бочечку туда, и бочка поплыла. Все.
2: Ну, это жестоко.
1: Очень жестоко. Это кошмар. Ну, это
0: простите, она, бочечка, приплыла к какому-то бережку, и все там произошло как
2: так,
0: надо.
2: А если так, то вам можно.
0: Нет,
2: вы знаете, Виталий Казимирович...
0: Я был жестокий человек. Я бы их всех... Я бы организовал в Магадане колхоз «ГУЛАГ». И вот пусть они там картошечку посадить, моркошечку, норму выполняют. Руками морозными разгребают,
2: в общем,
0: снежок.
2: Как люди, как люди живут.
0: Да, чтобы они на землю сели, а не в Мерседесах 600 ездили.
2: Вот знаете, тут Лена заходила.
0: Я не злой человек.
2: Тут Лена заходила.
0: Я с юмором говорю об этом.
2: А тут Лена заходила.
0: Пожалуйста.
2: Лена заходила, говорила, не ходите, говорит, в Олимпийский, там сейчас проводится какой-то турнир. Я даже знаю, какой, по-моему, по теннису. Когда шариком две девки через сетку гоняют...
0: Туда-сюда.
2: Туда-сюда.
0: Это я не люблю.
2: Я тоже этого не понимаю.
0: Теннис, что ли, или пинг-понг называется?
2: Теннис.
0: Теннис, да.
2: А теннис, пинг-понг — это микро такая же, тоже да, сеточка, да. Кстати, сейчас последнее...
0: Когда-то я хорошо в пинг-понг играл, а вот насчет тенниса, я думаю, я слабак.
2: А вы знаете, что сейчас новый поп же пошел, вот, игра в теннис, вот эти столы, да, вот для пинг-понга, их делают тоже с травой. Там, вот, как...
1: С травой? Тема травы пошла?
0: Да. Что там, курочка ползает?
2: Да, да, где-то там...
0: Золотое яичко несет.
1: Но это уже потом, после травы.
2: Да. Я предлагаю все-таки обратиться к телефонным звонкам.
0: Пожалуйста.
2: В прямом эфире 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к художнику Виталию Казимировичу Стасинскому и учителю Дмитрию Иосифовичу Невелеву, то, пожалуйста, задавайте их. Мы рады каждому вашему звонку.
1: Ждем-с.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Я хочу поблагодарить Виталия Казимировича за его работу в журнале «Колобок». В общем-то, я был тогда в достаточно нежном возрасте, но я помню эти журналы, это действительно было здорово.
0: Спасибо.
3: Ну, это вам спасибо. И, в общем-то, такой вопрос. Виталий Казимирович.
0: Пожалуйста.
3: За что вы любите ад? Что там хорошего?
0: Что?
2: За что вы любите ад?
3: Да, вот вы так...
2: Спасибо. Спасибо за вопрос.
0: Ну, может быть, я нехорошо поступил. Я вообще-то как бы к религии отношусь положительно. И я крестился, и все как надо делаю. Но, в общем, ну, я когда помоложе был, я все-таки грешил. И сейчас, наверное, грешу в чем-то. Поэтому... Это мой ответ юмориста, что мне скучно в раю, в аду мне интересно.
2: А вы знаете, что бытует такое мнение определенной части населения, которые, скажем так, верят тоже в определенную религию, что, в принципе, то, что сейчас происходит вообще на планете Земля, это реально и есть ад. Вот, а уже только
0: я
2: после...
0: Я знаю, да.
2: Как вы считаете, есть ли в этом хотя бы доля истины?
0: Ну, вчера Розанова выступала, Марья Васильевна, вдова Синявского.
1: Серьезная
0: она как раз на эту тему говорила.
2: Mm-hmm.
0: Она вообще говорила, что вообще нет смерти, что вся жизнь – это бессмертие, и никакой смерти нет, и она продолжается со всякими вот, не адовыми и райскими делами, и так далее, и так далее. Ну, она очень сложный человек, очень умный, с юмором и так далее. В общем, то, что она сказала, это ее личное дело. Ну, конечно, в общем, любая земная жизнь, она тяжелая, она требует подвига. И в этой жизни бывает все, и радость, и горе, и все. И это естественно, потому что тот, кто верит в Бога и так далее, он по книгам знает, что это и есть первое боевое крещение для ухода в мир иной, где все вечно.
2: А вот скажите, вот как вот, ну я назову это словом симптоматика, если позволите. Вы как человек вот уже умудренный опытом, серьезным опытом, может быть, подскажете. Вот если, например, человек, да, ну где-то там мой ровесник, может быть, чуть-чуть помоложе, вдруг ни с того ни с сего вел нормальную жизнь, то есть нормальную с точки зрения вот веселился, там бухал, там с девками, слушал музыку. В общем, был как все мы, да.
4: Ну, как же, вот учителя, они не всегда, вот как вы выразились, это выпивают спиртные напитки с девушками.
0: Они только кока-колы, что ли?
4: Нет, кока-колу мы вообще не пьем. Мы у нас
0: сквозь. Все, денег не хватает, что ли? Не те градусы?
4: Бывает и так.
2: Ну, вот вдруг этот человек неожиданно мощнейше ударился в религию. Причем не просто ходит в церковь, как это вот многие делают, мне кажется, просто так, да, вот. А он
4: молится.
2: Историю молится, у него там дома все в иконах. Вот что это за симптомы, и от чего это могло произойти? Никаких видимых, скажем так, травм или там трагедий вот в его жизни не было. Вот неожиданно пробило его так.
0: В общем, обычно так, насколько я видел церковь в разные времена, как говорится, слабость испытывает, в первую очередь, женщины.
2: Вы угадали, вот. Я просто не стал говорить, вот. Это именно дама.
0: Вот. Но это вопрос очень серьезный. Я думаю, что не мне быть специалистом в этой области. А вот с мужчинами это редкий вопрос, то есть редкий случай. И я думаю, что, конечно, туда не ходит Чикатило какой-нибудь, не ходил Чикатило там или какой-нибудь убийца и так далее.
4: А вот тут вы ошибаетесь.
0: Нет. Они потом, когда вот их им давали или расстрел, или что-то, многие в заключение уходят в религию. Это и на Западе было, и сейчас есть, и здесь. Это вопрос, опять же, очень сложный.
2: Это можно как-то...
0: Да.
2: А вот тут на воле все же у него.
0: А вот то, что вы конкретно мне задавали, я думаю так, что, наверное, что-то там на душе сложное. Поэтому он пытается, как последний шанс, пойти в церковь и побыть там. И, может быть, ему это дает возможность что-то сделать так, чтобы и ему, и другим было лучше. А насчет икон и так далее, это уже вопрос второстепенный, потому что... У меня тоже когда-то были иконы, но не в этом дело, потому что... Если серьезно читать религиозные книги, то есть молитва Христа. И она заключается в том, что Бог всегда с тобой. И ты можешь просто ее произнести, или даже не просто скажешь «Спаси меня, Бог», и ты с Ним. И это можно сделать в любом месте. И в метро, и на улице, и где угодно. Поэтому это очень трудный вопрос, который вы мне задали. Я думаю, что мне трудно ответить на него целиком.
2: Давайте послушаем еще телефонный звоночек. 203-19-22. Уважаемый, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот вопрос небольшой к Виталию Казимировичу. Как вы относитесь, вот, с точки зрения художника, как вы оцениваете оформление нынешних вот, молодежных компакт-дисков? То есть, вот, или как говорится, вот, ковер-дизайн. То есть как вот, с точки зрения художника вы их оцениваете?
2: Спасибо. Да.
0: Ну, я думаю так, что, в общем, они делаются на хорошем европейском уровне. Насколько я видел, там и тут. И, в общем, одна трагедия заключается в том, что это ведь как бы новая отрасль изобразительного искусства. И если бы
2: Это извините, вот... извините, да. Пожалуйста, Виталик, извините, что вас перебываю. Ну, да. Не совсем все-таки новое. Ведь с какого времени существует винил? Еще до революции виниловые пластинки. Их оформление это
4: не
2: было...
4: Не виниловые, а шелаковые.
0: Да. Нет, да, но там было извините. Так. Ничего. Собачка с граммофоном там и так далее.
2: Все-таки, а затем он усложнялся, да. Дизайн. Появился.
0: Ну, сейчас-то уже это пошло как? Что там какое-то изображение или... Или актер, или певец, или...
2: А вот, кстати, как вот к этому относитесь? Вот вы сказали, или актер, или певец вот на компакт-диске. Почему такая любовь к своему образу? Ведь очень просто. Взял свою фотографию, отсканировал ее, налепил, написал, к примеру, там, там Маруся Черникова.
0: Все понял.
4: Или Сергей
0: Нет,
4: Троицкий.
0: Я думаю, опять же, здесь, в общем, разные категории тщеславия, славы и так далее, это одно. И в то же время есть какие-то такие вещи, ну, предположим, наверное... Пугачев очень богатый, а есть, который бедненький. И он хочет...
4: Да, ну, мы же не знаем, кто богатый, кто бедный.
0: Нет, ну я так, я предполагаю. А-а-а. Я думаю, что да. Здесь это субъективный фактор или это фактор того, кто это делает.
2: Скорее всего, это болезненная страсть к визуализации собственного образа.
4: Ой, может быть. Сложно.
2: Да, нет, ну это я ну, что-то вычитал.
0: Ну вот я скажу так, что, предположим, если только портрет, изображение, фрагмент, исполнитель, я считаю, что это уже отсталый вариант. А когда что-то находится из его, там, какой-нибудь там, ну вот этот... вспомню. Ну, неважно, так сказать, то... Ну, это как эти клипы, да?
2: Да.
0: Бывают клипы только исполнителя, а бывают клипы, которые наполняются какими-то там моментами или на море, или там на земле, или под землей. Ну, вы понимаете меня, да? Вот. Так что это все, опять же, от качества культуры.
2: Ну что же, сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу.
0: Пожалуйста.

0: Я спешу напомнить вам, уважаемые, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, который долгое время являлся главным редактором журнала «Колобок». Он являлся членом Союза художников СССР. Ну, вот с 1978 года проживает во Франции. Вот и, кстати, очень много приходило людей, спрашивали вас о многих вещах. Сейчас я постараюсь вам передать ваши вопросы, их вопросы, да. Вот интересная, по-моему, тема. Как вы думаете, вот Савелий еще раз заходил, талант от Бога или самим человеком воспитан? Чьего в таланте больше? От Бога или от человека? Ну, так на две части поделил Савелий свой вопрос.
1: Ну, что я могу сказать? В общем, это вопрос тоже очень сложный, потому что талант и самая высшая категория таланта – это гений. Он очень курьезный и забавный. Я бы сказал так, что, наверное, это дико индивидуально. И, наверное, нет. Может быть, есть какие-то исследования в Америке или в Японии или в Турции, но в России почти этим не занимались. Я только помню один материал, который назывался в журнале «Знание и сила».
2: Хороший журнал, да.
1: Да, да. Где было опубликовано короткое эссе двух научных работников, которые задались целью...
2: Эссе? Да, по-русски как это?
1: Ну, рассуждение, что
2: да,
1: ли.
2: Да, да, вот так лучше.
1: Но на самом деле не эссе, это у них была какая-то тема кандидатской диссертации.
2: Они ее переделали.
1: А они вот выжимку сделали, я неправильно сказал, но
2: вот
1: и было опубликовано, да, в общем, да. Откуда появляются гении. А потом я вернусь к этому вопросу. И мне дико понравилась эта статья, это было, наверное, лет 25 тому назад. Я когда-то, значит, это... Тогда ксероксов не было, я выдрал эти странички, но...
2: Варварство нехорошо.
1: Нет, из моего журнала. А-а-а. Почему? Нет. Из «Знаний и силы».
0: Другое дело.
1: Да. Вот. И, видимо, в торопях я позабыл взять это с собой. Но там очень интересно было. Там начинает Александр Македонского и кончает там Владимир Ильич Ленин и так далее. Ну, к чему я клоню, так сказать? Это, видимо... Если кто-то этой темой интересуется, то они найдут ответ на это, если они в Ленинку пойдут или что-то, и найдут этот
0: материал.
1: А туда
0: не пускают, не всех пускают, я хочу вам сказать. Но я как-то заходил, говорю, давайте, дескать, зашити, говорю, дескать, да. Почитать. Мне говорят, а вот у нас только всякие кандидаты, кто научные
2: степени. А Ломоносова не пустят теперь, да?
0: Не пустят, все, у него нет бумаги.
1: Ну, короче Понятно. Говоря, мы эту тему закрываем, а насчет вот таланта и прочее... В общем, это непонятная вещь. Вот формально это как бы так, что действительно бывает талант от Бога, видимо, при помощи, конечно, и родителей, а есть талант земной, совсем земной. Вот. И как вот это происходит, это непонятная вещь. Тут же вступает категория, помимо таланта, еще вдохновение, предположим. Но я могу сказать, что вот лично я, не знаю, кто я, но вдохновение – вещь тоже сложная. Потому что про талант я ничего не могу сказать.
0: Извините, что перебиваю. Вот у меня такое ощущение, что как раз вдохновение – это вот присуще только талант все-таки. Потому что...
1: Нет, это я и беру эту категорию. Вот я перехожу на себя. У меня бывает вдохновение... Двояко. Иногда бывает вдохновение. Надо сделать, потому что надо сделать и денежки заплатят. Это как бы на жизнь. А вот я люблю вдохновение, когда никто мне, как говорится, в ухо не шепчет, и вдруг из меня полилось, поперло даже, можно так сказать. Вот это здорово. А откуда это идет, я не знаю. То ли из космоса, то ли по приказу Бога и так далее. И когда мне французы говорят, что же вы за 20 лет так плохо говорите по-французски, я говорю, слава Богу, что он мне дал талант художника. Он.
2: Это хорошо сказано.
1: Вот.
0: Да. А скажите, вот, Виталий Казимирович, вопрос, может быть, несколько нескромный, конечно, но тем не менее. Вот вы рассказывали о вашей жене, о ваших, скажем так, сексуальных первых опытах.
2: И вторых.
0: Вторых тоже. А вот...
1: Хулиганы.
2: Да. Нет, ну что?
0: А вот нынешнее ваше положение семейное каково? То есть...
1: Ну, я все-таки человек с юмором. Я думаю, моя жена теперешняя, Татьяна Михайловна, она, вот если услышит все, что я наговорил, она прекрасно знает мои истории, когда я был там одинокий. И вот эти походы провокационных вопросов насчет проституток и так далее, она все это знает.
0: То есть вы сторонник рассказывать все?
1: Нет,
0: всю правду.
1: Я не сторонник, но просто я рассказал ей вот про эти мои странные походы, одиночество, и я не думаю, что это что-то особенное. Но для радиослушателей я тоже хочу сказать, что не подумайте, что я какой-нибудь такой. Просто запретный плод всегда соблазнителен. Здесь это вроде было как-то не так, а там оказалось, что это просто так. Вот. А я шучу так. Я до эмиграции был 2 раза женат. И у меня есть 2 очаровательные дочки.
2: Здоровья.
1: Вот. Да. Они сейчас спят, конечно. А... Я шучу так, что вот, а Таня – это моя последняя и первая жена. Почему? Потому что Советский Союз развалился, ЗАГС недействительный, и... а мы с ней венчались. И вот это моя серьезно? Самая любимая женщина в мире. Вот, и я даже хочу ей сейчас сказать: Таня, ты сейчас спишь, а я вот о тебе болтаю. Но должен сказать, что этот брак был тоже такой неожиданный. Когда я в 91-м году приехал, я ни о каком браке, ни о чем не думал. И все получилось случайно. Вот когда все случайно, все получается хорошо. Она работала в издательстве искусства, художественным редактором 10 лет. И вот в какой-то тусовке, как теперь говорят, я с ней познакомился.
0: А чем она сейчас занимается?
1: Тем же самым. Она, значит, она помимо всего того, значит, первый или второй год она не хотела изучать французский язык. Потом вдруг как-то рванула. Сейчас она так говорит по-французски, что французы не верят, что она русская.
2: Это здорово.
1: Без акцента. Помимо этого, она все на компьютере умеет делать, и макетирование, и прочее, прочее, прочее. Это называется работа. И она зарабатывает это, делая макеты в издательствах. А есть такой термин «хобби». Вот. Тут произошла такая неожиданная вещь, что несколько лет тому назад, даже 10 лет тому назад, мне одна подружка подарила 2 веточки винограда. Она в середине Франции жила. И она мне привезла эти 2 веточки. Одна веточка была посильнее, другая поменьше. Я хорошую веточку воткнул в чернозем. Думаю, зачем мне 2-я веточка? Воткнул, выдернул булыжник и воткнул просто землю, которая была в булыжнике. Я думал, ну, чернозем, солнце, эта веточка пойдет. Почему-то эта веточка заглохла. А эта тварь выросла вот такое чудовище. Вот в такое за 10
0: Вы
1: лет.
0: На себе-то не показывайте. Ну, есть примета такая.
1: А, ну, это просто, ну... Это, ну, просто как вот в Африке, наверное, идут, и когда надо пройти этими всякие... Чтобы пройти, надо разрубить все.
0: Да, да, там
1: она все расползлась по моему дому, к соседям и прочее, прочее.
0: А может, это специально вот этот вьюн такой?
1: Нет,
2: может,
1: нет.
2: Он мутант?
1: Нет, это настоящий виноград, сорт типа Изабеллы. Но я не придавал ему значения, потому что птички все это клевали. Как-то возьму себе на тарелочку виноградика, поклюю, кто-то
2: с
1: придет,
2: птичками.
1: Угощу. Вот. А потом ко мне приехал один, значит, армянин. Там какой-то фильм снимал о русских. Почему-то меня снял. А потом говорит: да что же у вас виноград-то пропадает? Давайте я вам вино сделаю. И он там что-то в бутылке налил. Я смотрел, как это он делает. Вино было великолепное. Я тоже после вот я стал сыпать, а у меня уксус получился.
0: Вот. Перестояло.
1: Да. Ну, короче говоря, у меня дружок есть, француз. Он тоже уже, когда Таня была уже мы уже жили вместе. Он сказал: «Виталий, ну почему же это? Надо же вступить в общество виноградарей города Париж». Я говорю: «Что это такое?» «Ну вот, ты снимаешь урожай, отдаешь им, они это как надо все делают. Если там 10 литров, тебе 5 литров возвращают бутылки».
0: О,
1: ну вот, в результате... В результате... Да, ну там нужно было вступить, членский взнос и так далее.
0: Ну, это не очень гуманно. Но, да, с другой стороны, объясним.
1: Нет.
2: Но они такие прагматичные, да, французы.
1: Причем это очень торжественно, значит, перекрывается эта улица, где все это происходит. Оркестр, как вот американский, с этими штуками.
0: Ну, попросту праздник.
1: Да, праздник, да, вот.
2: Праздник улицы.
1: Уборки винограда, бывает, да. Но да, в Париже. В центре, потом, значит, тут же столы накрываются на улице, люди пьют старое вино предыдущего года. Ну, там, значит, или дают сыр, или паштет, за деньги, конечно.
2: А за те, большие? Кто...
1: 50 франков блюдо, ну, вот кошмар. Так накушаюсь, вот так.
2: Да?
1: Нет, ну, там народ умеет, они в вине разбираются, как мы в водке. Ну, и, короче говоря, а мы, значит, имеем право пойти рядом, значит, ихний филиал ресторана, где нам все бесплатно. И там хоть вот...
0: Хорошо,
1: и
0: хорошо,
1: там хоть вот так вот. Ну, конечно, после 2-3 бутылочек ты уже окосел, и паштетики, фигечки и так далее. И, в общем, вот в прошлом году Татьяна Михайловна сдала 182 кило нашего винограда. И заняла первое место в Париже. В этом году из-за дождей она сдала 110.
2: Ну,
1: все равно она
2: нормально,
1: опять же осталась чемпионкой. Благодаря этому, значит, на следующий год они наметили что? Значит, они едут обмениваться опытом в Нью-Йорк с виноградарями города Нью-Йорка.
0: Ой, ну это не очень
2: это
0: хорошо.
2: Это никакие не винограды.
0: Американизация какая-то.
1: А черт его знает, ну, я никак не знаю, на каком небоскребе все растет. Мне это любопытно. Но не важно.
0: Наверное,
1: это
0: дома.
1: Да,
0: дома.
1: Это их не дела. А помимо этого, они предложили Шираку по всему Шан-Зелизе пригласить всех виноградарей Франции. И каждый в бочках расставит вот эти ростки винограда. И виноградари всей Франции будут торговать вином по Шан-Зелизе. Вот это невероятно. Вот
2: невероятно.
1: Все, что... Да, да, но нам, да, значит... Но, как бы нам
0: спасибо
1: казалось, что если она сдала 180, значит, нам половина. Но мы всегда берем 10 бутылок. Нам стыдно брать бутылки. Ну что мы...
0: Ну да, естественно.
1: Да, но... Чтобы вы поняли, каждая бутылочка всего лишь навсего стоит 500 франков.
2: Пустая?
1: Нет, с этим...
0: Скажите, Виталий Казимирович, а возможно ли, например, нарисовать вино? Ну вот, я поясню, вот рама, картина, не просто стакан, в котором вино, а нарисовать поверхность вина так, чтобы вот, глядя на эту картину, было понятно, что это именно вино со всеми...
1: Хорошая идея. Мне на следующий год они заказали этикетку следующей бутылки.
0: Вот.
1: Я мучаюсь. Но да, надо что-то придумать. По-моему, невозможно.
0: По-моему, тоже.
1: Да.
2: А по-моему,
1: нет,
2: можно.
1: Можно фотографию, конечно, как там.
0: Нет, фотографию
2: не годится.
1: Нет, но нарисовать невозможно. Нет, можно повторить фотографию, как там бабочка, гусеница, что-то там.
0: Нет.
1: Формально нет. Формально нет.
0: А знаете ли вы такого человека по фамилии Абросов?
1: Знаю. Он, но тут, их много, Абросов.
0: Ну, тут он заходил...
1: Живописец?
0: Видимо, да. Вот он пишет Виталий, рад слышать в эфире.
1: Это младший Абросов.
0: Видимо. Но, тем не менее,
1: да,
0: передал.
1: Да, это племянник живописца Абросова.
0: Да. А давайте сейчас обратимся все-таки к звонкам наших глубоко уважаемых.
1: Пожалуйста, с
0: удовольствием. 203-19-22. Ваши вопросы Виталию Казимировичу Сосинскому и нашему сельскому учителю Невелеву Дмитрию Иосифовичу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло. Алло. Нет, вы волнуетесь, давайте соберитесь с мыслью.
2: Ничего, мы подождем.
0: Да, мы подождем. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, чуть громче, да.
3: Меня зовут Александр.
0: Приветствуем вас.
3: Здравствуйте. Спасибо вам большое за таких замечательных гостей. Вот, вы знаете, я перед тем, как задать два вопроса коротких, я хочу сказать по поводу журнала «Спутник». который был сегодня, о котором говорилось, я просто помню, вы знаете, у меня был такой прикол, когда мне было 15 лет, вот, я просто просил одну барышню из киоска «Союз печати», она мне этот журнал каждый месяц оставляла, потому что приходил в киоск, всего штук их 5 или 6.
2: А он красивый был?
3: Да, вы знаете, он был красивый, да. И что самое интересное, я покупал только журналы финского качества, а не вот этот наш дебильный на русской бумаге. Но дело
2: на
3: не
2: русской бумаге не может быть дебильный.
1: Сейчас, наверное, такой выходит.
3: Вот, значит, у меня такие вопросы к вам.
1: Пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, я, в принципе, очень люблю радио. Слушать, я телевидение вообще не очень люблю. У меня просто практически отсутствует зрение, скажем так. Вот, меня вот интересует, вот вы живете во Франции. Вот скажите, пожалуйста, как там живут незрячие люди? Если вы хоть что-нибудь знаете, потому что у нас незрячие люди практически не живут никак. То есть телевидение недоступно, а радио в принципе заглохло. Вот это первый вопрос.
4: Да-да.
3: Вот, и вопрос второй. Существует такое выражение, скажем так, вы, в принципе, не имеете отношения к театру, но вы меня очень заинтересовали как личность, как человек. Мне кажется, вы человек очень духовно развитый и интеллигентный. И вопрос такой. Вот, есть такое выражение, как «вся наша жизнь – театр», и все мы в нем актеры. Вот как профессионал, как вообще просто человек с души, вот, скажите, пожалуйста, свое мнение. Вот, я вас благодарю, вот, за то, что вы делаете, делали и будете делать. И желаю вам здоровья и удачи.
1: Спасибо. Спасибо. Я попытаюсь ответить. А? Да. Значит, первый вопрос, он, так сказать, очень конкретный, но, конечно, я вижу несчастье людей, которые идут по улице с палочками, или там воспитывается такая порода собак, как лабрадор, белый лабрадор, и, значит, эти люди идут уже с палочкой труднее, и зачастую, конечно, все им помогают, чтобы они не споткнулись и так далее. И у меня были случаи такие. В общем, я сам тоже немножко плоховато вижу, но ничего. Вот. И собаки, конечно, здорово помогают, но в смысле вот более серьезных помощи я не знаю, вот я вам честно скажу. Наверное, конечно, там что-то делается, издаются книги, конечно, с азбукой кнопочной, когда вы можете руками прочитать все. И я слыхал, якобы в Америке что-то изобрели, и сейчас якобы это идет во Францию. Но я так вскользь об этом слыхал, что что-то придумали в вашу пользу. А насчет второго вопроса, насчет театра и прочего, я могу так сказать. Ну, в силу моей профессии нельзя объять необъятное, сказал Козьма Прутков. У меня вторая жена была актриса, вот, и, наверное, из-за того, что она была актриса, я потерял интерес к театру. Я слишком часто ходил.
2: Я тоже.
1: Вот. Но я понимаю школу, предположим, Станиславского и Мирхольда. Во Франции и конкретно в Париже очень много театров. Но я могу сказать, что я походил немножко, и там не Станиславским иногда не пахнет, а Мирхольдом тем более.
2: А Брехтом?
1: Вот. Ну, Брехт – это уже как бы что-то от Германии идущее.
5: Не, ну, простите, но, может быть, то, что от Станиславским не пахнет, я, может, как-то что-то не понравится, что скажу, но это да. К лучшему.
1: Нет,
2: попахивает,
1: ну,
2: иногда,
1: я
2: честно.
1: Могу так сказать, если там, предположим, хотя бы их, ну, 50 театров, я не говорю о комедии «Францесс», ну, там
5: быть какой-то
1: и так
5: один,
1: далее.
5: Понятно, там,
1: то
2: ну, это как
1: меня
2: метр,
1: приглашали, но, в общем, у меня какое-то грустное впечатление.
5: Конечно, грустное.
1: Вот, потому а что недаром французы любят, когда идут гастроли любого театра, любого балета и так далее. Из России это высокий класс. Там я высокого класса так вот не увидел. Но я не профессионал, я не театрало-любитель, поэтому извините меня, если я что-то... Я не соврал, но я сказал, как бы вот, что я видел, что я чувствовал, и вот так вот.
4: Александр.
5: А, да, вот вы хотели что-то добавить.
4: Я знаю, что вам сейчас не очень весело, раз вы сидите у радио и слушаете нас. Хорошая передача, чудесный гость у нас. Вот, я имею в виду не себя, конечно, это было бы нескромно.
5: Да нет, ничего.
4: Ну, бывает и нескромности. Я хотел бы вам посоветовать, если на Брейгеля не перевели, на русском языке вышла книжка Гедебора «Общество спектакля». Почитайте или попросите прочитать кого-то. Очень успокаивает нервы.
5: Следующий телефонный звоночек послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
6: Алло.
5: Да.
6: Я хотел бы поинтересоваться у вашего гостя, чем стало для всего французского общества победа национальной футбольной сборной на чемпионате мира. Там, принимал ли он участие там, в празднованиях, много ли бухла им было выпиться. В общем.
4: О, бухло.
5: Спасибо. Кстати, спасибо. Я хотел тоже поинтересоваться. Дело в том, что, знаете, как ни странно, ну, может, кому-то покажется обидным, но, тем не менее, о французах не очень такого высокого мнения. Вот,
4: кто?
5: Ну, вот в Европе. Ну, то есть их считают как-то жадными и так далее. Они говорят, не любят никого, кроме себя. Может быть, это и правильно. Вот, и вот эта вот футбольная победа на чемпионате мира дала им мощнейший козырь, чтобы, в общем-то, еще и дальше возгордиться. А тот, кто возгордился, да наказан будет, сказал один мудрец.
1: Правильно. Ну, вот что я скажу, что, вот, что любопытно, может быть, это даже понравится тому, кто сейчас позвонил. Вот, например, в России, как бы в силу обстоятельств политических, как бы 1 мая почти исчезло, 7 ноября и так далее. Во Франции 14 июля, это самый главный праздник, значит, Великой Французской революции, он тихо проходит сейчас. Ну, там есть шутихи, мальчишки бросают их и так далее. Но, да, были такие вещи, которые меня поражали, когда первый раз Миттеран победил. Это просто социалисты так радовались, что просто их противники сидели дома, а стены трещали, окна трещали, шампанское лилось и так далее. Так вот, последний праздник, который я обалдел и увидел, и в какой-то мере я не спал из-за этого всю ночь, Париж бушевал, просто бушевал. Все, конечно, выскочили на Шанс-Элизе, хотя там был один несчастный случай. Одна дама врезалась в толпу, в общем. Хотя
4: она испугалась.
1: На ее машину прыгали, топтали, и она хотела рвануть, уехать. И она убила многих людей.
4: 7 человек.
5: Ее посадили в тюрьму, видимо.
1: Да, ну вот.
5: Жалко ее.
1: Ну, если взять вот понятие...
5: Вот до чего доводит азарт людской и скопище все-таки.
1: Праздника, то это был, ну, просто праздник мира по понятиям французов. Они просто обалдели.
5: А вот скажите, скажите, пожалуйста, Виталий Казимирович, ну, праздник, это как-то понятно, но с другой стороны, такие массовые все-таки любые сборища. Не кажется ли вам, что это, прежде всего, способ, ну, вот, особенно демонстрации, митинги всякие, что это один из способов сексуального самоудовлетворения вот индивидуума, когда он, ну, просто чтобы потереться друг об друга, то есть новый вид сексуальных связей.
1: Сейчас, это, по-моему, фатаж называется. Нет, я поверну от другого. Я считаю, что... ну, я люблю же спорт, да, там, пинг-понг, теннис.
5: Я даже не то, что...
1: Я поворачиваюсь интересно. Вот. Да. Вот есть какие-то штампы, да, которые меня поражают. Мне хочется все повернуть наоборот. Вот я смотрю программу НТВ, там, все ОРТ, там, и прочее. Значит, последние известия, политические, неполитические. Потом, значит, спорт, а потом погода. Ну, черт возьми, ну, а почему там, ну, что-то, ну, о писателях, о художниках. Просто так же вот 5 минут об искусстве, там, еще о чем-то, о сельском хозяйстве. Нет, помимо какой-то информации, что там кого-то убили, за кем-то гонятся, кто-то там наворовал, кто-то это. Но это же штамп. И вот на Западе есть такой же точный штамп. Это позор, это бездарность. И вот эта бездарность поражает меня, и вы мне задаете тот же самый вопрос, который меня мучает. Тусовка, так сказать, сексуальная или тусовка футбольная?
5: Я понял.
1: Ну вот.
4: А мне нравится ходить на демонстрации, на футбольные матчи.
1: И ты 7
4: луховцами
1: едем. 7 октября был, да, на тусовке?
4: Конечно. Я в Питере был.
5: Я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься и послушать модную композицию.
1: Пожалуйста.
4: Здорово.

0: И продолжают тут заходить люди, которые интересуются, в общем-то, вашими личностями, нашими гостями. Ну, это я что-то так о своем. Вот к вам, Дмитрий Иосифович, вопрос такой. Олег тут пришел, просил.
1: Привет, Олег.
0: Да. Может ли, спрашивает Олег, молодой человек реализовать себя сегодня, будучи учителем в сельской школе?
2: Безусловно. А кем был известный писатель Булгаков, врачом? А сколько учителей и скольких учителей у нас получились замечательные писатели? Я думаю, что да, конечно. Главное не спиваться. В деревне самое главное – пить разумно. Под закусочку.
0: Да это везде разумно.
2: Нет денег на мясо, но купите картошечки или вам отсыпятся соседи. И тогда все будет хорошо. И читайте умные книжки, и слушайте «Эхо Москвы».
0: Вот вопрос такой к вам, Виталий Казимирович.
1: Да-да.
0: Зинаида заходила и спрашивала, поете ли вы вообще?
3: Чистушки.
0: То есть, а может быть, вы как-то вот что-нибудь нам исполните?
2: Так они, наверное, неприличные.
3: Они хулиганские.
2: Ужасные, ой-ой.
0: Очень хулиганский.
3: Я собрал около 7 тысяч как бы озорных частушек до отъезда.
0: Ну, в принципе, если вам это как-то самого не коробит, то я думаю, что мы сделаем так исключение. Вот, может быть, ваше самое любимое. Ничего страшного, я думаю, наши радиослушатели поймут, что...
2: Дети, учитель говорит, закройте уши пока на 10 минут.
3: Ну, в общем, все они на Х и на П, простите, я не знаю, как тут быть. Я же не могу это, три точки сделать.
0: Да. То есть, ну ладно, если вам неудобно, да, не будем. Хорошо, давайте тогда... Или есть что-то мысль?
3: Нет? Нет, ну я сейчас пытаюсь. Я вам даже скажу, почему я начал собирать частушки. Потому что вот здесь мне Бог не дал таланта. Я даже, когда нам задавали стихотворение там, «В лесу родилась елочка» или что-нибудь Пушкина, «Я памятник воздвиг нерукотворный», я вызубривал, а через несколько дней я забывал. Мне, вот, у меня что-то такое. А вот четыре строчки я могу хоть сейчас, понимаете? Ну,
0: понятно, понятно. Вот.
3: Но у меня есть, конечно, и в моей коллекции обычные, но...
2: Ну, хоть одну. Одну.
0: Нет. Ну, одну можно.
2: Ну, одну можно, ладно, мы это так.
3: Нет,
2: быстро-быстро.
0: Ну...
2: Быстро.
0: Ну, не хочет Виталик. Ну,
3: нет, хочет, у меня есть тут записи.
0: А
3: я
0: это
3: думаю,
0: шалунишка,
3: что...
0: Дмитрий, да, Иосифович.
3: Чего-чего?
2: Простите.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Послушаем телефонный звоночек.
3: Да.
0: 203-19-22. У нас, кстати, остается, к сожалению, уж совсем немного времени. Да-да. Так что тогда торопитесь задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Алло.
4: Так, есть два вопроса.
0: Извините, пожалуйста, не могли вы чуть громче?
4: Хорошо. Вот, во-первых, как возник образ Колобка? То есть сразу он появился вот, художнику? Или до этого были какие-то другие идеи? Вот. И, во-вторых, все-таки хотел попросить вашего гостя прочитать частушки. Мы тут все уже настроились их слушать.
2: Да нам и самим бы хотелось.
0: А раз вот даже поступила просьба уже от радиослушателей, это зафиксировано документально. Виталий Казимирович, придется, видимо, вам все-таки порадовать аудиторию.
2: Виталий Казимирович чешет репу.
3: Но это надо тогда моему дорогому учителю сходить за моей сумкой, там лежит.
2: Минуту сейчас я снимаю, принесу.
0: А вы пока про образ Колобка.
3: А я насчет образ. Образ Колобка заключается в том, что когда меня пригласили быть руководителем, художественным руководителем этого музыкального журнала, то название уже было. Вот. Я думаю, что это название родилось, потому что это круглая пластинка, как первый образ, потому что Колобок круглый, но пластинка круглая, но плоская. Вот. Наверное, это так. А в то же время это одна из самых популярных сказок для детей. Колобок, потом курочка-ряба, теремок и так далее. Вот мне так кажется. А вот еще мой сборничек не пришел. Вот он двигается.
0: Вот он. Сейчас. При помощи, при помощи нашего Дмитрия Иосифовича.
3: Да.
0: Пока...
3: Это как бы не то. Это одна из книжек из фольклора русского, называется «Ой, Семеновна».
0: Тоже интересно.
3: Вот.
0: Интересно.
3: Выпущенная, значит, Москва, Байкальская академия, 1992 год. «Озорные частушки. Собрание поэта Н. Старшинова». Вот. Дело в том, что то, что я собрал, и то, что сейчас выходит, это удивительно, потому что я сейчас как бы что-нибудь прочитаю, но я хочу сказать, что ну вот как были частушка дореволюционная и частушка революционная, она проходила всякие эволюции. И рядом с частушками шли озорные сказки, там песенки и так далее, анекдоты. Вдруг почему-то вот был очень популярный анекдоты про Чапаева.
2: А что хороший персонаж?
3: Потом немножко про Ленина. А про товарища Сталина вообще ничего не было. Видимо, его так боялись, что просто боялись. Вот. Потом, значит, какое-то было затишье. И мне сейчас даже грустно, что почти ничего нету вот из этого фольклорного материала. Только о новых русских что-то там ерунду городят. Ну, мне как-то скучно это. Вот. И я думаю, в этом сила русского народа. Видимо, вот...
2: Скуки?
3: Это протест. Вот когда были даже озорные частушки, то их пели в деревнях там и так далее. Когда были патриотические частушки, их пели со сцены, комсомольцы там и так далее.
2: А здорово было.
3: Да.
0: Хороший.
3: Были политические частушки, были эротические частушки.
1: Вот это, вот
3: это ближе,
1: к ближе.
3: Да. Ну вот я такую вам страшную произнесу частушки, но одно слово я не произнесу. Шел я мимо мавзолея, из окошка торчит Х. Это нам товарищ Ленин шлет воздушный поцелуй.
2: Кошмар.
3: Это вот частушка 60-х годов. Или очень люди критиковали, предположим, БАМ. Потому что БАМ до сих пор... Что-то с ним странное происходит. И почему-то вот в те времена, когда это все строилось, была такая частушка. «Приезжай ко мне на БАМ, я тебе на рельсах дам. Пока не ходят поезда, пусть поработает...»
0: Хороший
3: частушка. Паровоз.
0: Паровоз.
1: Вот. Вот вы знаете...
3: А такие да. Вот, ну, я могу что-то зачитать, но не в этом же дело.
1: В общем, да, ну, к тому же это да. Издается.
3: Да.
1: Вот Александр заходил.
3: Да. Что-то много, все заходят, и все без бутылки.
1: Ну,
3: что
1: это такое? Так они все берут у нас, покупают у нас.
3: А, в буфете вся закуска.
1: Конечно.
3: Это... А килька там осталась?
1: Нет.
3: Уже кончилось?
2: Все размели.
1: Вышла вся.
2: Да.
3: Балтийские шпроты уже подорожали.
1: Все,
3: да?
1: Все говорят, восхищаются квадратом Малевича. А я не понимаю, чем что там восхищаться. Такое? Объясните, пожалуйста.
2: Вопрос кому?
3: Ко мне, наверное. Или...
2: Да, как художнику.
1: Нет, ну, наверное, к художнику. Да. Ну, вы, кстати, если у вас есть тоже какое-то мнение,
2: есть,
1: Дмитрий, вы можете безусловно.

0: не нравится. Предположим, я сейчас не о квадрате говорю Малевича. Вот с моей точки зрения, абстракционизм почти уже умер. Вот, то есть есть какие-то пределы. Я лично люблю, значит, искусство от Леонардо да Винчи и дальше. Я очень люблю Босха. Да, это гениальный художник, который в себе воплотил все стили, вплоть до социалистического реализма.
1: Да, он вообще мощнейший,
0: мощнейший. Юморист. Так сказать, квадрат Малевича – это одна из форм, видимо, таинственных форм, которые не каждому дано понять. Но я не понимаю это, но я чувствую, что это делал гениальный человек.
2: Дело в том, что это квадрат.
3: А вот у нас до Луховцова дошла картина такого Попова из Москвы, художник 2 года нарисовал. Называется «Казимир Малевич рисует свой черный квадрат с Мохаммеда Али».
2: Хороший.
0: Тоже хорошо.
2: Ну, я предлагаю послушать еще телефонные звонки, если вы не против.
0: Кстати, тут и... Вот только меня удивляет, что одни мужчины звонят-то, а где девушки-то и женщины?
2: Они все
0: спят, что
2: ли? Они заходят.
0: Ах, они только заходящие, да?
2: Да, и к тому же тут дело в том, что у нас мужской клуб.
0: Да, но как-то они к вам странно заходят. Я вас вижу. А их не вижу.
2: Ну, так вы сами выходите периодически. Да. Вот они в это время да и забегают у меня. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Это
2: да, безусловно.
4: Скажите, я вот хочу передать привет Виталию Казимировичу.
2: Спасибо.
4: И, собственно говоря, то есть хорошо, что такой человек есть, существует.
2: Безусловно.
4: И в данный момент вот передача такая идет интересная. Просто как старый добрый друг, я прям удивился даже. Случайно включил приемник и просто шокирован.
0: Вы меня знаете, что ли?
4: Алло, плохо слышно?
2: Да-да-да, вот Виталий Казимирович хочет узнать, знакомы вы с ним, да?
4: Вы знаете, я вот слышал немножко о нем, понимаете, но так очень далек.
2: Спасибо. Спасибо
4: просто
2: вам.
4: Просто человек очень интересный. Спасибо. Вот как будто старого доброго друга.
3: А вы издалека звоните?
4: Я из Москвы звоню.
3: Да, а вот у нас тут окошко выходит прямо на спортбар.
2: Спасибо.
3: Так грустно.
2: Дождик идет. Спасибо вам. Действительно хороший звонок.
0: Ну, конечно, хороший.
2: Да, кстати, да, есть у вас такая особенность. Вот общаясь с вами, начинаешь ощущать кого-то, знаешь, вас вот уже несколько лет, как минимум 10, там, к примеру.
0: Это мой талант дополнительно.
2: Да,
3: милый
2: да.
3: Человек, милый.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Спасибо, Виталий Казимирович, что вы за все, что вы делали для детей, у меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, если можете, вот о казусах среди... Вот были такие госзаказы нарисовать Владимира Ильича Ленина, изобразить. Вот Ленина Снегирь известный и так далее.
2: Но...
5: Были ли у вас какие-то вот смешные случаи в связи с изображением?
2: Понятно, спасибо. Спасибо.
0: Ну, могу сказать серьезную вещь. Например... Когда я еще работал в «Веселых картинках», это было один год, когда Ленину, вечно живому, было 90 лет. И, естественно, нас вызывали на ковер, чтобы мы доложили. А «Веселые картинки» – это был орган ЦК ВЛКСМ. Вот. И, значит, я должен был, так «Веселые картинки» – это картинки, я должен был идти как главный художник. И мне удалось доказать им, что в «Веселых картинках» неудобно показывать вождя юмористическим. Я объяснил так. Ну вот я читал рассказы Зощенко о Ленине, там как он на лисицу охотился и так далее. Зощенко вообще был уникальный юморист-сатирик, и я почувствовал, что... Хотя эти рассказы были в страшные годы написаны, в 1937-1938 году, но там было два смысла, где, видимо, он немножко издевался над Владимиром Ильичем, но он мог таким изоповским языком это завуалировать. Но я не говорил им об этом, но потом я говорю, ну, вы понимаете, он там лисицу хотел убить, еще чего-то. А потом у Бонч-Бруевича, который был другом Ленина, есть рассказ о том, как в детстве Ленин решил козлика изучить, игрушку. И он ее распотрошил, и там ничего не оказалось. Он очень расстроился. Я говорю, ну, вы понимаете, вождь, и вдруг козлик распотрошил там, и там скелет какой-то. Хотя я не предполагал, что он потом потрошил других и убивал. Кошмар, значительно меньше.

0: меньше, чем товарищ Сталин, но было дело под Варшавой.
1: Да.
0: Вот. Но под когда... Варшавой, да, я сейчас закончу, я серьезные вещи говорю. Да. А когда, значит, я в Колобке работал уже, тогда было 100 лет со дня рождения вечно живого Ленина, вот, и тут я открутиться не мог. То есть в веселых картинках ничего не было в связи с датой рождения Ленина. А тут уже все было по-серьезному. И это шло все в отдел пропаганды на Старую площадь. И я придумал такую вещь, значит, на обложку. Значит, Ленин идет с племянничком. И мелко-мелко Ленин, Маяковский, Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить. Вот. Но это простенько как бы. Хотя есть второй якобы вариант, который написал Маяковский, но вы, наверное, догадались, там вместо «жив» было на конце «д». Ну, это, вы понимаете, я не мог это сделать, и это не в моих интересах было, потому что я не антисемит.
2: Ну, и бывает вот такое.
0: Да.
2: Ну.
0: А вторая обложка, я решил придумать, что я знал, что «Комсомольская правда» была награждена первым номером ордена Ленина. Я послал фотокорреспондента снять этот орден, что вот мы на второй обложке дадим этот орден и объяснение, что такое орден Ленина, когда он возник и за что комсомолки дали этот орден. Ну, туда фотограф пришел. Ему открыли сейф, достали орден, а орден был уже на колодочке. Оказалось, что первый номер у них отобрали, потому что, когда много награждал товарищ Сталин за победу над Великой Отечественной войной, придумали колодки. И у них просто был обычный орден Ленина. Меня это не интересовало. Я хотел именно показать первый орден Ленина. Значит, тогда я придумал сделать графический рисунок ордена Ленина. Раз 10 меня туда таскали, Ленин не похож, Ленин не похож. 10-й прошел, Ленин тем более был не похож, но напечатали.
1: А вот это...
0: Теперь дальше, я не закончил. На заднюю обложку я послал еще одного человека в институт Ленина, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, без товарища Сталина. Там оказалось, что хранится один рисунок Ленина на бересте, когда он был мальчиком. Он также, видимо, как мы, играл в индейцев. Наверное, Томпсона прочитал там, этого знаменитого, который рассказывает о животных и так далее. Американцы, да, Сеттон Томпсон. И, значит, чего-то он там... Изумительный рисунок. Ну, там хранится под печатью, все. Мы сделали с него слайд. И написали историю, вот, что Ленин, вот, видимо, в этом возрасте очень увлекался и так далее... В отделе пропаганды сказали, ну это же неудобно, это же вождь, какой-то там слабый рисунок, надо снять его. Ну, его сняли. Вот и вся история. Вот, не знаю, ответил я читателю, то есть это, слушателю, да, на эту тему, но вот конечно, такая была курьезная история.
1: А у меня вот появилось такое соображение, будьте здоровы.
2: Спасибо.
1: Даже вот такая мысль. Вот Ленин, вы говорите, не похож. Это была сентенция, выданная каким-то одним человеком? То есть что это за эксперты? Или там у них какое-то совещание на эту тему было? Как это происходило?
2: Ну, что его обмеривали.
0: Ну, я могу так сказать, что тот маразм политический, который был тогда, дошел до того, что уже просто вот это столетие спасло этот маразм. То есть все силы брошены были на празднование этого юбилея. Сейчас вот, например, может быть там 175 лет со дня рождения там Дзержинского или 105 лет со дня основания чего-то там. Сейчас уже таких вот круглых дат нет. 100, там 150, 200. Есть, проскакивает, но уже что-то как-то не так стало. А тогда это... Апофеоз был вот этой заката всех закатов. Вот так бы я сказал. Столетие со дня рождения Ленина.
2: Ну, империю-то строили и поэтому, на тысячу лет.
0: Да, и поэтому, да, видимо, там сидели уже хорошие... Ну, я хочу выругаться. Хороший товарищ, который ничего в этом не понимает.
2: Не стоит ругаться. Не стоит.
1: Я вот что хочу вам предложить. То есть мы вроде как бы хотели-то и попрощаться, а может быть, вот еще есть звонки телефонные. Давайте, пожалуйста, сделаем так. Давайте мы сейчас прервемся ненадолго, да? Послушаем музычку.
0: Да.
1: А потом все-таки еще...
0: Напоследок, да.
1: Поотвечайте, ладненько, на вопросы.
0: Я бы очень желал, чтобы больше женских голосов было.
2: Да.
0: Уже утро наступает.
1: У нас очень мало женщин-агентов.
2: Плохо.
1: Плохо.
2: Будем все менять.

0: Ну вот, в общем-то, сегодня мы даже решили продлить наш разговор, поскольку вы присылаете огромное количество вопросов. И звоните тоже постоянно 203-19-22. Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что в гостях у нас художник Виталий Казимирович Стасинский, который с 1967 года был главным художником, а затем и главным редактором журнала «Колобок», который сейчас проводит свои выставки, который был членом Союза художников СССР. С 1978 года он живет во Франции. Вообще, вот недавно ему исполнилось 70 лет. А также сельский учитель из деревни Луховцы Невелев Дмитрий Иосифович, который олицетворяет, скажем так, новое поколение гуманитариев. Ведь есть такое слово «гуманитарий»?
1: Доброе утро.
0: Спасибо. А, это не мне вы, да?
1: Нет.
0: Да. Итак, мы продолжаем слушать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, у меня вопрос к Виталию Казимировичу.
0: Рассказывайте, уважаемый.
2: Вот я, насколько знаю, что часто творческие люди прибегают вот при каких-то творческих кризисах к помощи неких психотропных средств.
1: Кошмар.
2: И вот недавно даже по телевизору я видел признание Вознесенского, который рассказывал, что как-то, будучи в Америке, он попробовал препарат ЛСД, и вот что с ним было. Вот мне интересно, как вот Виталий Казимирович сталкивался ли с такими препаратами и вообще его отношение к этому.
0: Спасибо, уважаемый.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Русский художник. Единственный мой препарат – это водка. Если мне хочется выпить, рисуя, или когда ко мне пришли друзья, или просто мне грустно или весело, единственное, что мне помогает, это выпить рюмочку водки. И, наверное, это и есть тот мой наркотик, который не вреден, когда принимаешь его в меру. Я ничего не знаю про это.
0: Вам же приходилось наверняка перебирать с этим делом. Ну, так, по жизни.
3: Когда я помоложе был, вот, и когда я попал в «Веселые картинки», то надо мной был главный редактор Иван Максимович Семенов, карикатурист «Крокодила», «Царство ему небесное». И он сказал: «Виталий, если ты хочешь, чтобы с тобой общались художники, чтобы журнал был хороший, тебе надо... Ты пьешь водку?» Я говорю: «Нет, я не знаю, что это такое». «Тебе надо научиться пить водку». И вот я научился пить водку, но, видимо, вот с туалетом я был то очень дружен, потому что я очень часто стоял на коленях, когда познавал водку.
1: Это нехорошо.
0: Ну, да. Хорошо, но
3: забыл. Я научился ее пить в пределах, но иногда и бывали моменты, когда перебирал.
0: А какой у вас рецепт вот излечения на утро от бодуна, попросту говоря?
3: Опохмеляюсь.
1: Чем? Или... Чем? Пивом или водкой?
3: Нет, или маленькую рюмочку водки, так. Или... огуречный или помидорный рассол.
0: Так. Ну, это не опохмели.
1: Это не опохмели.
3: Нет, это опохмели.
0: Ну, да? В принципе...
3: Это классическое опохмелье.
0: Да.
3: Нет, разные категории есть людей, которые пьют. Есть же запойные люди и так далее. Я нормальный человек, который попивает водочку. Когда он нарушает, этот человек, как я, норму, то приходится, бывает, и вещь, что идешь в туалет, и какие-то неприятности делаешь, и страдаешь один или два дня, но формально я похмеляюсь.
0: А пиво вы не...
3: Я пиво люблю, в общем, с водочкой.
1: Нет, водка когда... без пива, деньги на ветер.
3: Нет, когда, в общем, я пью, и некоторые люди, даже господин Похлебкин, считает, что это ненормально, что водка
1: он
3: одно,
1: человек,
3: а пиво другое, что это не... нехорошо. Я считаю, что это все индивидуально.
0: Ну, это же, получается, мощнейшие коктейли.
3: Нет, я думаю, ёрш бывает, это когда пьешь там водку и шампанское, или водку и коньяк.
0: Или шампанское с любым другим напитком.
3: Да, да.
1: Вот с денатуратом, например,
3: нет, то есть у меня любой
1: шампанское.
3: Ёрш не проходит. Водка и пиво спокойно. А вот там вино и водка, все, капут мне.
1: Да.
3: У меня болит голова и... становится фигово, как говорили раньше.
0: Тут, знаете, Виталий Казимирович, заходил Женя,
3: да.
0: И вот интересовался, есть ли, говорит, во Франции аналог русской частушки?
3: Сейчас подумаем. Вообще, я так скажу, по-моему, конкретно аналога русской частушки, по крайней мере, в Европе нету. Частушки есть, похожие частушки есть только у поляков. Но поляки как бы все-таки наши, да?
0: Да.
1: Да.
3: Вот. Они как-то по-другому называются, я забыл. А, наверное, есть там у чехов, у восточноевропейских регионов бывшего под эгидой Советского Союза, а у французов нету.
0: Понятно.
1: А вы знаете, как по-французски будет, когда переводили «Ах, Сеня, моя Сеня»? Получилось «Вестибюль, мой вестибюль».
3: Это таких много. Когда Льва Николаевича переводили, там тоже «Сени» были, как «Сани» и так далее.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Рассказывайте, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Олья Сузьев. Я не могу выйти из дома.
0: Ничего.
4: Возраст, знаете, не позволяет. Вот у меня вопрос... спросите, с возрастом склероз образуется, как вас зовут?
0: Ну, неважно. Да, вы говорите.
1: Вы говорите, мы слушаем.
4: Вот я поклонник вашего журнала. Я их коллекционирую, клопка, и приклеиваю к стенке. Вот.
0: Вы знаете, уважаемый, вы что-то, по-моему,
1: не опохмелились еще.
0: Не опохмелились. Ну, неужели вам самому вот смешно и резвит вас вот то, что вы делаете? Извините, пожалуйста.
1: За нескромный вопрос.
0: Я как-то так выключил резко. То есть проявление...
1: Человек доросол дойдет, и все в порядке.
0: Да нет, просто это проявление слабоумия, на мой взгляд, или ленивости.
1: Ну, не надо так же обижаться.
0: Нет. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Добрый день.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Это «Эхо Москвы»?
0: Безусловно. Именно оно.
5: Алло.
0: Оно. Да-да-да, оно. Оно.
5: Я хотела сказать,
0: так,
5: что я... Все говорят, почему женщины спят, не звонят.
0: Да.
5: Вот я хочу сказать, может быть, вашему гостю будет приятно... что мы не просто выписывали этот журнал, а любили и хранили. И вы знаете, я так рада, что вот он приехал, и что он у вас в передаче. Просто счастлива. И хочу ему пожелать здоровья, успехов в жизни. Очень рада, что у него там сложилась удачно жизнь. Всего хорошего.
3: Я
5: спасибо
3: хочу
5: вам за
3: вас
5: передачу.
3: Поблагодарить. Я живой, и спасибо.
0: Хорошие поступают звонки, хорошие. 203-19-22. Ваши вопросы Виталию Казимировичу Стасинскому. А скажите, пожалуйста, вот на родине-то вы давно у себя были, вот в Казахстане? Тут дело в том, что у нас совсем недавно был Анар Жубиганович, такой известный человек, который, он сам по национальности казах, он изучал проблемы с последствий ядерных вот этих экспериментальных взрывов в Казахстане. Вот сам ездил, протер весь протектор до лысины и так далее. Вот или вы как-то уже...
3: Ну, сейчас расскажу смешной случай вам. Хотя вот до смешного случая я был уже, когда взрослым, когда работал в «Веселых картинках», то меня ЦК комсомола послало организовать аналогичный журнал детский, который назывался «Балдырган». Это «Малышок», значит, в переводе на сегодняшний русский язык. Вот. А до этого я действительно родился в Казахстане, но очень забавно. Мой отец в тот момент был наркомом здравоохранения Казахской ССР. И, конечно, столица была Алма-Ата. Вот. Но мама была беременна мною, и я подслушал их разговор, потому что он иногда должен был, помимо того, что он ездил и летал по Казахстану, чтобы наводить порядок в здоровье казахов, ему еще, как партийному, было поручено наблюдать, как проходят дела с сельским хозяйством, как там урожай и прочее. У него был маленький кукурузник-самолет, и моя мама попросилась, значит, будучи уже на сносях, в полет. Он ей отказывал и говорил, что вот-вот что-то должно произойти. А она говорила, да нет, еще вроде причем они оба врачи, конечно, что вроде еще есть время. Он взял ее в самолет, и я родился в самолете. И первый пункт, который был, значит, под самолетом, это был город Кызылорда. Самолетик приземлился, и там ее положили, значит, в коечку, и я несколько, видимо, деньков там полежал, поэтому от свидетельства рождения я родился в Кызылорда. Я никогда там не был. Я только знаю, что есть какие-то знаменитые кызылординские дыни. И вот с этими кызылординскими дынями у меня тоже было знакомство. Когда я вот поехал этот балдырган делать, то я вообще любитель рынков, цирка и так далее, то я где бы ни был, в командировках или просто так, я всегда шел или на рынок, или, если цирк есть, цирк смотрел. Я пошел на алматинский рынок, и вдруг все кричат: «Кызылординские дыни, кызылординские дыни». Я думаю, как же не попробовать дыньку с моей родины. Это, оказывается, какое-то большое чудовище такое, вот как сейчас азербайджанцы продают. Килограмм на 6 или 8 я купил, пришел в гостиницу, разрезал. Это была зеленая какая-то какашка. И вот так я еще раз познакомился с своей родиной. Больше я там не был. Насчет всяких там атомных и прочих этих штучек я ничего не знаю. Но я, когда меня спрашивают, какой я национальность, я начинаю перечислять, что я русский там, еврей, там, швейцарец, там, француз. Я еще говорю, я еще и казах, потому что я родился в Казахстане. А раз это моя земля и родина, значит, я еще немножко и казах.
0: Вот я даже, вы знаете, знаю одну похожую историю. Одна моя знакомая, очень хорошая, она родила, пролетая над Нью-Йорком.
3: А, там дают паспорт. Вот, может быть, мне обратиться в казахское посольство, может, мне казахский паспорт дадут.
0: Чем больше у человека паспортов, тем он защищеннее.
3: Ну, Березовский, я думаю, не защищен двумя паспортами.
0: Так два – это мало.
3: Да?
0: Конечно, мало.
3: У него в заначке, наверное, еще что-то.
0: Будьте здоровы.
3: Спасибо.
0: Ну что же, попробуем послушать телефонный звоночек 203-19-22. А здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Я приветствую всю компанию и, конечно, драгоценного ведущего и всех его гостей.
0: Спасибо.
6: Виталий Казимирович очень много рассказывал, и все очень интересно. И также эрудированный Дмитрий Иосифович.
0: Спасибо.
6: Что удавалось ему говорить, тоже очень интересно. Но вот мой вопрос, он будет несколько, может быть, шутливый, но и серьезный одновременно. Вот как экзотическая жизнь в Париже, может быть, расскажет Виталий Казимирович. И также вот сколько километров Луховцы от Москвы, и как жизнь, вот, быт Дмитрия Иосифовича вот в деревне Луховцы. Потому что ему как-то приводится меньше говорить. Хотя он тоже на это должен иметь место. Вот.
0: Спасибо.
6: Спасибо за внимание.
0: Спасибо, до свидания.
3: Да, ну я, в общем, вас благодарю за эти комплименты. Но если рассказать о жизни моей в Париже и то, что мой сосед рядом расскажет о жизни в деревне, то, я думаю, надо много ночей. Поэтому я не знаю, как вам помочь. Но, наверное, есть хорошие книжки. Например, Хемингуэя «Праздник всегда со мной», где он описывает жизнь в Париже. У меня почти аналогичная жизнь интеллигента там. Там и трудно, и не трудно, хорошо и плохо, как везде.
0: Но, тем не менее, вот, скажем так, привычка дефилировать, она все-таки пришла к русским женщинам из Франции, согласитесь.
3: Наверное.
1: Вот, от слова дефиле прогуливаться.
0: Безусловно, безусловно.
1: Вот прогуливаюсь я как-то на Дысь, на Медне.
0: Дефилирую я, бывал,
1: по Луховцам.
0: Да, а что касается Луховцов, сколько километров и вообще?
1: А вот на собаках ехать там довольно далеко.
3: Через Аляску, что ли?
1: Нет, зачем? На электричке. Это так молодежь называет, меня научили.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. А вообще, деревенька-то непростая. Там ведь ведущий художник-анималист живет в России. Вот. Вы уж поинтересуйтесь. Очень интересный человек. Не хочет оттуда уезжать, и картины пишет, и во всех каталогах мира. И здесь выставляется. Не скажу, кто, пусть загадка будет. На следующий эфир узнаете сами.
0: Мы вам верим на слово. Ну что, я предлагаю чуть-чуть отвлечься, послушать замечательную музычку, а затем вернуться к отслушиванию телефонных звонков.
7: Дай 10 копеек! Дай 10 копеек!
8: Идите. Я подаю только по субботам, нечего тут заливать.

0: Тьфу на вас еще раз. Тьфу на вас еще раз.
1: Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Месье, je ne mange pas six jours.

0: Тьфу на вас еще раз.
1: Ба-ба-ба-ба-ба-банши.
0: Тьфу на вас еще раз. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю.
2: Грешно смеяться над больными людьми.
1: Ба-ба-ба-ба-ба-банши.
0: Тьфу на вас еще раз.
1: Ба-ба-ба-ба-ба-банши.
0: Тьфу на вас еще раз.

0: на вас еще раз.
1: И мы продолжаем нашу беседу, вернее, даже уже вашу беседу. Это я обращаюсь к тем редким утренним птицам, которые еще продолжают нас слушать. У нас в гостях художник Виталий Казимирович Стасинский. Недавно, кстати, у вас выставка, вроде бы, даже, вот вы говорили, проходила. Может быть, многие наши радиослушатели были на ней. И сельский учитель из деревни Луховцы, Невелев Дмитрий Иосифович, который преподает русский язык, литературу. И вот сочинение, кстати, очень замечательное, одного из своих учеников, он уже нам зачитывал. 203-19-22, прямой эфирный телефон, вы звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. На одном дыхании выговорил силен.
2: Отлично, отлично.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
1: Да.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Добрый ночи.
1: Здравствуйте. Да, вы знаете, простите, пожалуйста, вас крайне плохо слышно.
3: Крайне плохо, но я живу...
1: Вы, извините, просто очень, не могли бы вы перезвонить? Нет, простите, если вы сейчас слышите нас у приемника, просто один сплошной треск, даже непонятно ничего, извините. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите.
3: Здравствуйте. У меня вот вопрос к Дмитрию Осиповичу, можно?
2: Можно.
3: А какая у вас успеваемость у ваших детей?
2: А я всем пятерки ставлю.
1: По японской системе.
3: Они взятки вас дают?
2: Нет.
1: Спасибо. А вы что, наблюдали нашего гостя? Вы, действительно, кстати, вы знаете, вот вы так вроде и скромненько одеты, но вот эта вот здоровая золотая цепь на шее ваша, она как-то вот
2: смущает,
1: резко да, смущает. Ну, ладно.
2: Да ладно, будет. Не будем об этом.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
1: О, тут Савелий заходил. Говорит, пусть ваши гости назовут 10 наипленительнейших женщин мира. Ну, во-первых, назовем своих жен.
4: Я хотел сказать, что...
1: Безусловно.
4: Затем, с меня одной хватит, а остальные, по-моему, во всех журналах есть.
1: А затем все наши...
4: Марлин Монро и так далее.
1: Нет, по материнской линии все бабки и прабабки, безусловно.
4: Да,
1: здесь, да.
4: Нет,
1: да.
4: Для меня это трудный вопрос.
1: Так, далее, вот Тимофей приходил тут. Задать так не смог, он на стенке написал, а я вот сейчас тряпочкой стираю, но вам зачту. Вопрос вашему гостю из Парижа. Вот так вот сформулировал. Что думают французы о современной России и о жителях ее населяющих?
4: Я ничего не знаю.
1: Ну как же, вы же с ними общаетесь, с французами, или они как-то вот все-таки необщительные?
4: Я общаюсь со своей собакой, кошками, а во Франции очень легко. Вот с соседями, например, если я могу прожить там еще 20 лет, я выхожу утром, мне сосед или я ему говорю, сова? Он говорит, сова. Сова – это не в смысле птица, сова.
2: Сова-бьем.
4: Да, это значит, хорошо, хорошо, я дальше иду. Теперь, и вот так можно с этой совой прожить всю жизнь. И не понять жизнь французов или иммигрантов наоборот.
1: А, кстати,
4: но формально, в общем... Как-то я не знаю. Ну, я не могу на этот вопрос ответить, потому что я живу своим районом, и на эту тему я как-то не говорю. По-моему, там все у них хорошо в пределах кошелька. У кого какой кошелек, соответственно, и жизнь. Вот все, что я могу сказать.
1: А вот тут был
4: такого
1: такой...
4: бума, как 17 августа, у них давно не было.
1: Был тут такой вопрос.
4: Да.
1: Вот клошары.
4: Да.
1: Вот каково
4: что
1: сейчас их
4: такое,
1: состояние,
4: да?
1: Что это такое?
2: Бомжи
1: как...
2: по-русски.
1: Да.
4: Да.
2: Да.
4: Да, это бомж. Спасибо. Бомж, да. Но они делятся на более серьезные категории, потому что основная суть клошара исторически – это человек из любой сферы, от богатого до бедного, потерявший веру в общество и отказался от общения с государством в понятии, что у него даже нет никаких документов. И
2: автоном.
4: Он живет на улице в любое время года. Он протягивает руку, ему дают деньги.
2: Но он не
4: против. Исходя из этих денег, он живет каждый день. То много, то мало, но в основном это пьющий народ, в отличие от российских бомжей. Они пьют только вино.
2: Хорошее?
4: Французское вино, как лимонад, очень дешевое, хорошее вино. То есть, конечно, не те, которые буржуазии там покупают, нумерованные. А за 5 франков, это 5 рублей, как было до 17 августа, это литр или полтора литра красного вина.
2: Но это не овощи, они не живут как овощи и растения. Это нет, люди думающие.
4: Нет, там всякие. Но вот как потерянные люди, это основное. А дальше уже категория обманщиков, шутов,
1: работников,
4: подтуристов работают.
1: А скажите, вот процент среди них, во-первых, молодежи, а во-вторых, женщин, вот каков?
4: Молодежь тоже сейчас пошла в клошары. Но они уже просят не один франк, сильвупле, пожалуйста, они уже вдруг говорят, дайте 3, 4 или 5 франков. А потом, вот, например, в моем районе, где я живу, я уже его хорошо знаю.
2: Какой арендисмент?
4: 20-й, это около Перлашеза, да. Вот. Ну, это как Садовое кольцо, как бы. Вот.
2: Да, да.
4: Там есть один ресторанчик, где они спокойно потом собираются и пьют во здравие. То есть они неплохо живут, вот эти молодые.
1: А процент среди них женщин?
4: Теперь насчет женщин.
2: Да, да,
4: у каждой категории клошар, старые или молодые, обычно они живут как пчелы. Вот. С секциями такими. Значит, ну, вот клошары, они очень постоянные. То есть, вот я с некоторыми дружу, даже выпиваю, когда с собакой гуляю. Я их водочкой угощаю, они меня любят. Иногда денежку дам. Все зависит от этого. Вот. А формально у них, значит, так, 3-4 человека, и обычно бывает одна женщина. Вот. А у молодых... Это почти так же, как вот сейчас здесь. Значит, они где-то рядом сидят, а молодая женщина клянчит деньги. А потом они, значит, когда набирают нужное количество, они смываются или тут же пиво покупают и так далее. То есть женщина-приманка, ей больше дают, чем им. Но они на халюге, что ли, у них стыда нет, я не знаю уже. Просто вот я как-то пробовал один раз, еще когда был студентом, у меня не было билетика на метро, я поздно ехал, а мне в Сокольнике надо было. Вот, и я попробовал поклянчить до 50 копеек. У меня ничего не получилось. И вдруг неожиданно, когда уже до закрытия осталось полчаса, вдруг шел профессор из моего института, я на него набросился как тигр, и говорю, дайте мне рубль до завтра взаймы. Он мне дал. Вот. Это очень трудная профессия.
1: Трудно, это надо что-то в себе преодолеть, безусловно.
4: Да. У меня не получилось.
1: А я, вы знаете, пытался тут днем сесть в коридоре
4: я
1: «Эхо
4: не
1: Москвы».
4: Я не знаю, ответил я на этот вопрос
1: слушателям.
4: Но
2: а вот насчет аромата женщины, вот вы не ответили. Все-таки клошары?
4: Ну, аромат клошаров, конечно, не сравним с ароматом женщин, которые пахнут Шанелью. Но, конечно, они не моются, зачастую грязные. Но там санитарные бывает профилактика. Полиция их забирает раз в 2 месяца.
1: Отмывают.
4: Отмывают, одевают. И ровно, как только они оттуда выйдут, они опять грязные, и все.
1: А вот...
4: Болезнь у них основная, это значит, у них... тромбофлебит, закупорка вен, потому что они пьют много вина, и это... И они гниют, то есть ноги у них в волдырях, вообще это все страшно.
2: Ароматы, конечно.
4: Да, и бывают клошары страшно омерзительные, которые могут все что угодно делать в метро. От них страшно пахнет, когда они входят в вагон, французы, они шарахаются, потому что один лежит с расстегнутой ширинкой, там что-то, это жутко, видите. И тут, в общем, если нет полиции, то они так и туда пройдут, и обратно, и все.
1: Ну, это картинка уже привычная.
4: Да,
1: нам,
4: да,
1: вот,
4: да,
1: или,
4: да,
2: это,
4: да.
2: У нас есть муниципальная милиция.
4: Ну да, это бомжеобразный уже образ жизни.
1: А вот тут ходят такие слухи, что стало у вас в Париже-то небезопасно, что могут и, как говорится, морду начистить, и деньги отобрать, и что даже вот эти самые клошары, они вот иногда этим промышляют.
4: Нет,
1: правда ли
4: нет,
1: это?
4: Нет. Я могу сказать, что вот я прожил 20 лет в этом районе, ни одного изнасилования, ни одного убийства... ни одного ограбления. То есть ограбление есть, в смысле, квартир. Но вот чтобы вот так вот...
1: А кто квартиры грабит в основном? Я понимаю, что, ну так, по статистике, вот сами местные или все-таки заезжие гастролеры?
4: Нет, ну все.
1: Учите.
4: И арабы, прошу и негры, прощения. И французы.
1: То есть все подряд. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Хорошо. Давно мы их не слушали. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
0: У меня такие два коротких вопроса. Вот известны ли во Франции какие-нибудь наши группы музыкальные? То есть там видны ли они по телевизору? И показывают ли у них эти молодежные сериалы, как у нас? Вот там «Первые переломы» и еще какие-нибудь.
1: Спасибо.
4: Ну, я могу так ответить. Я, в общем, несмотря на то, что я работал в музыкальном журнале, нельзя объять необъятное, я ничего не знаю. Вот просто это не моя тема, я не могу ответить на ваш вопрос. Вот и все.
1: Ну, безусловно, это так, к тому же вряд ли вы так, да, скажем, будете...
4: Нет, если я не компетентен, зачем я буду сейчас врать или что-то? А наверное, вот... что-то есть, но я не знаю. Вот... Но не очень, наверное, много.
1: Ну, если бы было много, вы бы заметили.
4: Конечно.
1: Ну, вот спрашивает тут некто Гудвин, опасаются ли во Франции коровьего бешенства? То есть вы помните, да? Вот...
4: Да, да. Ну, здесь так было. Когда это все произошло в Англии, то тут же был... запрет наведен, и там очень хорошо работает санэпидемстанция, и там все быстро делается.
1: Угу. Виталий Казимирович, да, спрашивает нас заслуженный учитель РСФСР.
2: Коллега.
1: Да. Ну, вы-то еще не заслуженный.
4: Ревнует.
1: А, как же вы учителя друг друга не любите?
4: Сейчас Простите. Я передам вопрос ему. Я слушаю, да.
1: К творчеству арбатских художников, а также к молодежным комиксам, где пропагандируется половое влечение подростков. О, какой вопрос.
4: Кошмар. Ну, насчет Арбата я скажу так, что Арбат или Измайлова – это абсолютно нормальное явление. В Париже тоже есть такие улочки, где можно... и рисовать, и продавать. И я к этому отношусь спокойно. Конечно, это в основном туристический вал, туристическая проблема, то есть работа на туристов, в первую очередь. Все эти матрешки, где там изображен Ельцин, Горбачев, там Сталин и так далее. Плюс другие сувениры, значит, бывшего СССР, там флаги, фуражки, эмблемы и прочее.
1: Я один раз балалайку продал.
4: Да.
2: Задорого?
1: За $20.
2: Хорошо.
4: А, так сказать, насчет вот этих комиксов с половыми всякими штучками, я не могу понять. Они тут есть разве уже такие комиксы?
1: Я не видел, вы знаете. Да. Я...
2: Это вопрос к заслуженному учителю.
4: Я думаю, что я не в курсе этого здесь. А там таких комиксов нету. Есть комиксы для взрослых эротические. И, может быть, да, есть как бы порнографическая литература. Ну, в общем... Там это иногда бывает на очень высоком уровне, эти комиксы, для взрослых. А я не думаю, что есть комиксы, связанные с эротикой и с половыми актами, вот так специально. Там тоже есть цензура. Я не знаю, есть ли цензура тут на это, в России, но там есть цензура.
1: Конечно. Тут нет.
2: Да какая тут цензура?
4: Да.
1: Вот, вы знаете, хотелось поговорить вот о чем. Дело в том, что, ну, вы же как художник наверняка знаете такое понятие, как натурщица.
4: Да.
1: В свое время, то есть в древние времена, скажем так, в дореволюционные, быть натурщицей считалось, насколько я знаю, очень почетно. То есть, и они получали какие-то деньги и так далее. Сейчас это понятие несколько уже поизносилось. Но, тем не менее, приходилось ли вам работать с натурщицами, вот как художнику? И каковы вот ваши были взаимоотношения с ней? Не хотелось ли, например, бросить мольберт с кистью, как напрыгнуть?
2: Шмарка.
4: Ну, я скажу так, когда появились первые натурщицы у нас на 4-м курсе, то, по-моему, натурщицы не смущались, а мы не... Я смущался, и некоторые другие. У нас был стеснительный момент, когда женщина разделась. Ну, и мужчины тоже были. Но это как-то по-другому.
2: Ну, это не наш профиль.
4: Но потом это как-то быстро прошло, и, в общем, ну, натурщицы были всякие, и красивые, и старушки, и так далее. А когда я окончил институт, то, в общем... шло становление, чтобы самому стать на ноги, было не до натуры. И поэтому был большой период, когда я не пользовался моделью.
1: А вот извините, когда вот писали с натуры, так говорится, да, вот вы с ней о чем-то беседовали, или только говорили, повернись.
4: Нет,
1: или там, о жизни.
4: Нет,
1: там.
4: Нам профессор ставил, значит, постановку. Он там ходил, смотрел, там, кто как, кого-то хвалил, кого-то не хвалил. Ну, мы могли задавать вопросы, разговаривали. Были антракты, когда они уставали.
1: А им деньги платили за это?
4: Очень мало.
1: Понятно.
2: А
1: ну, много же кто же заплатил.
2: А для чего же они этим занимались, если не секрет?
4: А все-таки это был заработок.
1: Экзгибиционизм своего
4: Но
1: рода.
4: Многие были типа вот, которые считали, что это надо отдаваться вот этому виду, чтобы художники молодые,
2: да.
4: Некоторые ради денег, хотя в те времена там даже 10 рублей, или не помню, сколько им за час платили, но цена никогда не повышалась в течение многих лет.
1: Вот. Будьте здоровы.
4: Да, а потом у меня дальше было так, что, предположим, когда я был холостой, молодой, ко мне приходили девочки, вот. Я кого-то уговаривал, я говорю, хочешь, я тебя порисую, можно ли я тебя порисую? Я очень много делал рисунков уже, ну, как бы это не были платные модели или что-то, просто позировали.
1: Для души просто.
4: Да, я говорил, вот я сделаю 2-3 рисунка, один, который ты выберешь, это тебе подарок за то, что ты позировал.
2: Вот это по-парижски.
1: Это по-нашему.
4: А там я не знаю как. По-моему, там это дорого. И, в общем, я могу уже, предположим, своим опытом, я могу на кого-то посмотреть, приду домой, нарисую без всякой натуры.
1: А вот скажите, вот тут все беспокоится, опять же, вот некто Гудвин все, то есть мы опять немножко делаем такой шаг назад, но все-таки, сколько в Париже стоит проститутка, вы должны хорошо это знать. И вполне возможно, что, например, если действительно натурщица в Париже, это такая важная профессия, что денег там, в общем-то, много ей нужно. Может, проще снять проститутку, например, и...
4: Проститутка не будет позировать.
1: А ей деньги платятся за что?
4: Нет, проститутка – это проститутка.
1: А, извините, я не осведомлен.
4: По-моему, сейчас такса на проститутку, я не очень сейчас компетентен, вот, по-моему, 250-300 франков.
1: Это сколько в долларах, если не сложно?
4: Это на 5 надо. Значит, 1 доллар – это 5 франков.
2: И умножить на 16 в рублях будет.
1: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
5: Алло.
1: Да, говорите.
5: А это Вася Солнцевский беспокоит.
1: Приветствуем вас. Рассказывайте.
5: А у меня вот вопрос. Скажите вы, а вот во Франции есть какие-нибудь там...
1: Вопрос понятен. Такие...
4: Есть какие-то,
2: да? Есть они,
4: которые
1: Здравствуйте.
4: Смеются.
1: Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Алло. Алло, рассказывайте, не пугайтесь. Ну, не хотите, как хотите. Просто, видимо, задумался человек или отошел от телефона, скажем, перевернуть курицу, потому что как раз в это время прожарка. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
6: Я благодарен вам за то, что вы пригласили таких гостей.
1: Да ничего страшного.
2: Бывает.
6: И вот только есть одна проблема.
1: Да.
2: Одна уже хорошо, немного.
1: Вы знаете, извините, пожалуйста.
6: А подождите,
1: подождите. Давайте, вот у нас остается не так много времени. Давайте, без проблем.
6: Колобок залупа, там какая-то желтая.
2: А почему желтая-то?
6: Ножик, колобок.
2: Вы дальтоник.
1: Вам не дадут права. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
7: Дмитрий Иосифович. Как обстоят?
1: Нет, это опять этот человек.
2: Ну, надоел.
1: Нет, здравствуйте. Вы
2: ну, хорошо,
1: эфире.
2: Послушаем, Экспресс, ладно.
1: Да. Алло.
8: Алло.
1: Да, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста.
8: Станислав Витальевич. Ой, извините, Виталий Казимирович. Я слышал, что вы очень связаны в свое время были с Дед Гизом. Вам не знакомы такие фамилии, как Кусков, Иван, Игорешка, Кашкарев?
4: Кускова я знал, да.
8: Знаете, да?
4: Знал. Ну, я не знаю, где он сейчас и что. Ну,
8: сейчас он уже, конечно, тоже старичок, понимаете, поэтому...
4: Боровичок. Старичок-боровичок.
1: А скажите, а почему вы задаете этот вопрос? Вам как-то близко вот этот, в смысле, дед...
5: Я плохо слышу вас.
1: Ну, ничего, тогда не берите в голову. У вас есть еще какой-нибудь вопрос?
5: Да, ну, нет, просто мне очень даже приятно было, так сказать.
4: Ну, передайте ему привет.
5: Спасибо, обязательно я передам.
1: До свидания. Спасибо, спасибо. Удачи вам. Удачи.
7: Здоровья.
1: Здоровья. Телефон прямого эфира. Вот тут женщина зашла, попросила, чтобы я еще сказал. 203-19-22. У нас, кстати, действительно остается совсем мало уже времени. Уже нам скоро пора. Вот еще нужно посмотреть вам музей наш. Это цветы мне полить нужно перед уходом. Все там...
7: Проветрить форчик.
1: Проветрить. Стирку я тут ночью ведь затеял.
7: Ой, там носки не
1: высохли. Высохло ли? По-моему, высохли.
7: Высохли.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Меня зовут Гудвин.
1: Приветствую. А вы же вроде как заходили уже.
7: Раз шесть.
1: Да.
9: Да, я снова.
1: А, ну, то есть вы уже домой добрались, да?
9: А когда грядут во Франции президентские выборы?
1: О, спасибо. О. Это хороший вопрос.
4: Что когда?
1: Когда во Франции будут президентские выборы, спросим.
4: Я не знаю.
7: Хороший ответ.
4: Я не голосую там, поэтому я не знаю действительно.
1: А вот тут сейчас заходила женщина, прям показала паспорт и представилась с Ольгой Ивановной Овсянниковой. И пыталась к вам пробиться, я не пустил. Как вы заметили, вот сейчас у нас возня была такая легкая. Но она попросила передать, спросить, чем вы занимаетесь в Париже, кроме рисования?
4: Ну, все, что делает человек, кушаю, пью, сплю, вожусь в саду, гуляю с собачкой
7: и кошки.
4: У меня есть 4 кошки моих и 10 клошарок или бомжей, которые приходят ко мне. У меня дома одноэтажный домик, и они садятся на окно, я им пищу даю. Утром приходит, днем приходит и вечером. Короче, еще 10 кошек.
7: Хорошо. Хорошо, что не 50, как у Хемингуэя.
4: Могут
7: перед
4: и 50 прийти, на них хватит.
1: А вот что касается, вот, кстати, животных вот, в Париже и вообще во Франции. Ну, скажем так, существуют ли там обычные вороны? Вот, вот?
4: Существуют обычные вороны. Ко мне в сад прилетают сороки.
1: Это замечательно.
4: Вот, теперь всякие другие, типа голубей и прочих товарищей. А вот насчет животных, вот с точки зрения собак и кошек, то
1: я имею
4: вечером,
1: в виду беспризорных даже.
4: Да,
1: вот
4: их
1: больше
4: отлавливают, но не как тут, значит, что-то с ними нехорошее делают. Их отлавливают. Если у них есть какой-то номер или какой-то на ошейнике знак, чтобы по номеру найти хозяина, то хозяину посылается письмо, или хозяин чувствует, что убежала там собака, течка и так далее, он в эту организацию позвонит, ему скажут, да, есть собачка, приезжайте, но вам придется заплатить за ее пребывание, там, если денек, неделя и так далее, он оплачивает
7: вот
4: все
7: прагматично,
4: это.
7: Вот прагматично.
4: За это время они делают собаке всякие уколы, моют и так далее, кормят.
7: Но это уже ничего.
4: Вот. Потом... И кошки туда попадают, но в то же время в эту организацию можно прийти и купить собачку, которая, значит, без хозяина.
1: И бывают такие случаи, когда люди покупают?
4: От породистой до непородистой. Вот. А судьба уже собачек, которых не разбирают это, она страшная. Конечно, они идут часть на уничтожение,
7: давайте
4: часть
7: не
4: на
7: будем об этом, это очень
1: грустно. Вивисекция, так называемая.
7: Это жуткие люди, не будем.
4: Но есть вот у французов страшная вещь, о котором они говорят. Многие, поддаваясь, значит, рекламе, там, пудели в моде, еще чего-то, приобретают этих собачек. Потом вдруг наступает отпуск. И вдруг они замечают, что, значит, отпуск обычно у них или июль, или июнь, или июль, или август. И вот некоторые что делают? Некоторые в Булонском лесу просто их привязывают навсегда. Вот. Или просто иногда им некогда, они мчатся на юг, чтобы отдохнуть, они открывают окно и на ходу выбрасывают этих собачек и так далее. Вот это страшно.
1: Кстати, вот
4: на
1: об
4: эту
1: этом...
4: тему показывают фильмы. Угу. И в этот момент любую собачку вы можете в три месяца, которые вот эти, можно бесплатно любую шикарную, дорогую собачку взять навсегда.
1: Об этом рассказывала,
4: вот
1: кстати,
4: у меня такая собачка.
1: Наталья Медведева, да, да. Певица, Наталья которая была. Уже... Я не поверил, Наталья.
10: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: Доброй ночи, дорогие радиослушатели, которые так давно не слушали меня, ну и об этом не сожалели, потому что ничего умного я, как обычно, не сказал бы, а глупостей в жизни так много, что слушать еще и по радио, это вообще просто ужасно. Но ничего, наконец-то я прорвался сквозь дебри своих проблем, закончился ряд симпозиумов, и я вновь в Москве. После посещения многих стран мира. Ну и также посещение Луны, где оказалось есть тоже птицы, о которых мы, может быть, поговорим когда-нибудь среди лунной ночи. Но сегодня, по-моему, она не лунная. Вот, ну вот Катя что-то хотела от меня, приволокла меня за шкирку. Меня, так сказать, ликвидировали с разгрузочных работ, сказали, что требует вот в студию. Вот, на самом деле, вот я вам глаза открою на все. Вот они тут с Сашей тут сидят, вам и втирают, да, типа, вот мы ходим и разгружаем. Хожу только я. Они сидят тут и чай пьют, а я вот только хожу. То есть я, вот меня не было, да, вот я там сидел. И даже сейчас я, в принципе, разгружаю. На мне надеты, вот как у зарубежных security, вот эти наушники, как Саша их называет, радиотампаксами. Вот, и еще у меня есть еще один маленький тампакс, который ко рту подходит, в который я говорю. Вот, ну вот сейчас, в принципе, я с ящиком, вот, в котором находятся куриные яйца, я их разгружаю. Вот, вообще мне еще выговор сделали на прошлой неделе за то, что я яйцами сорил по всей студии. На самом деле я играл только в футбол, а еще и приписали, что я яйца раскидал. Но это все ерунда, вы их не слушаете. Да, Катя, я слушаю тебя.
1: Ты знаешь, вот очень приятно, что ты все-таки появился.
0: Что я яйца разбрасывал, да?
1: Но об этом я бы не стала вот так прямо у микрофона говорить. Это действительно...
0: Пусть страна знает.
1: Это хулиганство, это хулиганство.
0: Правильно, поклеп на сослуживцев.
1: Ну, не знаю, если... Ну, хорошо, оставим это без комментариев. Да и бог с ними.
0: Без кого?
1: С яйцами. Да все равно они уже все ушли. Слушай, я вот что хотела у вас спросить. Тут идут письма. Вот ты в силу того, что отсутствовал, а потом разгружал, наверное, не успел ознакомиться с последними бумагами. Все спрашивали люди, почему так много внимания уделяется рыбам и птицам. Референты подготовили реферат, я сейчас его зачитала, что, дескать, неспроста у нас. Если даже в древних мифах описывалось то, что человек произошел от рыбы, имел чешую, жабрами дышал, то, конечно, кому еще внимание это уделять? А вот у тебя, может, какая-нибудь есть другая версия ответа?
0: Ну, всем, конечно, небезызвестно, что мы говорим о птицах и рыбах исключительно, так как, ну, что говорить о кошке, которая есть в каждом доме, ну, в каждом подъезде, в каждом подвале, их везде много. Также бездомных собак тоже много. Собаки оборзели до того, что кости они уже не едят, им мясо подавай. Вот, в стране голод. Ну да, действительно, что птицы и рыбы – это воплощение в природе человека. То есть, ну, как бы вот человек – это человек, а рыба – это то, что показывает другим животным, какой есть человек на самом деле. То есть вот рыба в воде, осьминог, говорит о том людям, что не людям, зверям остальным, вот, которые по суше ходят, что человек – существо многоножье, который может не только пешком ходить, на велосипеде ездить, но и кататься на скейтбордах, коньках, там, на автомобилях ездить, летать на самолетах. Это вот подтверждает птица в своих рассказах.
2: Ну, а, подожди, я хочу несколько перебить, извини, но они же тоже делают расчленение событий и понятий. Вот ты говоришь, человек и скейтборд, это как бы многоножье, а вот, собственно, скажем, взять птицу гнездовика, в таком случае самка гнездовика служит тем же скейтбордом грудничку своему, который сидит у ней в гнезде, значит, на спине и направляется куда, собственно, надо ему. То есть не секрет, что грудничок гнездовика тискает мамку свою за шкибон клювом, ну, как конем человек управляет. Вот.
0: Не, ну на самом деле там система управления нас намного сложнее. На макушке у самки гнездовика находится очень сильно поддающаяся площадка, по которой птенец может задавать направление для самки, ну, для своей мамы. Вот, ну и как бы

0: многих героев, там, Чкалов, Гагарин, вот, ну, птица же показала, что действительно это вот человек, даже Гагаринка есть птица такая, она еще была до Гагарина, она как бы предсказывала. Вообще, животный мир очень любит знакомиться с проблемами человечества, ну, а также с достижениями. Одно время наблюдался большой, так сказать, наплыв животных к выставке достижений народного хозяйства. Дабы, ну, узнать, а что же, ну, чего же добился человек за все это время, пока они прозябали в джунглях, лесах и так далее. И они пришли и увидели, и удивились, ну, как это их братья-свиньи, те же вот эти здоровенные матки по 800 килограмм, лежат, оттягиваются за забором. Вот, и это они считают достижением народного хозяйства. То есть народ достиг того, что свиньи стали весить по 800 килограмм вместо 30. Ведь свиньи же, они... Свиньи были раньше декоративными животными, не больше кошки. А из них сделали не пойми чего.
1: Кстати, что еще смутило многих представителей животного мира, что, скажем, вот действительно это не секрет, что вот ты сказал про свиней выше, а вот что касается, скажем, собак, известно, что раньше они были размером вот с нынешних свиней, а сейчас идет тенденция, наоборот, к искусственному уменьшению собак.
0: Ну да, человек стал
1: создание бояться. Левреток, прочих вот этих всех тварей. То есть как раз получается нарушение баланса размеров в природе. То есть если раньше свиньи были маленькие, сейчас их добиваются больших, то все с собаками наоборот. Карликового коня вывели. Ты же в курсе вот этого.
0: Ну да, даже вот в киндер-сюрпризах стали класть вот этих карликовых лошадей.
1: То есть стремление идет даже вот асимволизировать уменьшение животных, должных быть большими.
0: Да, вот, Саш, тебе никогда не попадалось киндер-сюрприз, яйцо вот это, шоколадное?
1: Никто не дарил это еще.
0: Вот, и оттуда прям раскрываешь эту коробочку пластмассовую и начинает пахнуть сеном, конюшней. Вот, и оттуда начинает выбегать вот эта вот маленькая лошадка, ну, правда, без повозки. Но если собрать там около 50 яиц, там можно найти и повозку, и маленькую конюшню. И лошадка действительно натуральная, живая, просто она очень маленькая. А живет она там за счет, ну, как бы...
1: Объедания, наверное, стенок?
0: Нет. В нее заложена биологическая информация, что она должна пролежать в яйце в этом до тех пор, пока не разомкнется эта коробочка. По краям стыка этой коробочки находятся контакты. Когда они прерываются, лошадка оживает и начинает выполнять жизненную свою функцию. Соответственно, ее
1: кстати,
0: надо кормить.
1: Дети очень сильно боялись, я знаю, вот этих неожиданно выскакивающих лошадок.
0: И но они же брыкаются.
1: Да, одна даже фирма вот подсуетилась и выпустила так называемые конебойки. То есть к любому такому яйцу прилагалась вот типа мухобойки, такая штука, чтобы ребенок сразу мог этого коня загасить. Пока разобрались, что это так и должно быть, что это на самом деле вот фирма, выпускающая эти киндер-сюрпризы, просто хочет порадовать грудничков. Вот уже много таких коней было погибшими. А вот эти вот, которые выпускали конебойки, сильно поднялись, купили дома на Майорке, оттягиваются.
2: Ну, то есть вы все-таки оставляете вот первенство, как
0: нет,
2: бы я смотрю,
0: нет,
2: в природе
0: не
2: за человеком.
0: Не оставили. Ну,
2: ты сам
0: мы
2: сказал, понимаешь, пока одни оттягивались, другие
0: не,
2: отдыхали.
0: Первым был не человек.
2: В сенцах, понимаешь. Человек трудился, а теперь животные толпами ходят на ВДНХ. А как же тогда быть вот с самолетами, которые сделаны по образу и подобию птички, с кораблями, которые похожи на рыб?
1: А, Катя, кто это тебе сказал? Я тоже не согласен. И самолеты почему-то сказал, ты видел какой-нибудь... А, я видел птицу, которая крыльями не машет.
2: Даже, да, они почти знаешь, все не машут.
1: С нее снят бомбардировщик. Это птица, которая летит, не машет крыльями, планирует так. У нее крылья совершенно неподвижны. Плюс на ходу она гадит и еще и несет яйца. И вот с нее, видимо, были сняты бомбардировщики все известные.
0: Ну, понятно, ведь отброс яиц не в посаженном положении. зрения, это и есть прототип бомбардировщика.
1: Да, да, то есть птицы таким образом избавляются от этих вот...
0: А пулемет придумали с птицы-плевун, которая постоянно плюет в воздухе при полете. Все, все идет с природы, и поэтому идет такая тяга нас к животным. То есть порой хочется пойти в лес, там пообщаться с животными. Но они,
1: а, кстати, ты заметил, что раньше вот было и у животных, как ты говорил, когда они стекались в изобилии к ВДНХ,

0: ЖКХ. Вот
1: ну да, раньше было. Там продуктов больше выбрасывали, поэтому они старались туда прийти. А сейчас с этим напряжно, людям самим есть нечего.
0: А, вот ты этим объясняешь.
1: Нет, это не я, это «Комсомольская правда» этим объясняет. У меня тут все с научной точки зрения, они лепят, что хотят.
0: Понял.
1: А вообще, вот, ну, почему вот птицы, как бы, да рыбы доносят до нас? То есть не до нас, а до животных. О том, что мы есть. Ну, вот, скажем, птица-сорока. Ведь она же слетает в город, узнает, а потом в лес и растрещит на всю деревню, что там у нас в городе происходит.
0: Кстати, у нее же язык, вот это единственная птица, у которой, ну, язык, это неправильно сказать, то есть язык, это который вот говяжий на прилавке, а у ней, мы имеем в виду язык как средство общения в данном случае. Кстати, недавно видел в продаже птичьи язычки продавались, можно купить, очень классный, говорят, бульон получается. Кстати, их женщины специальные пинцетиками из клювов выдирают, уже погибших птиц, естественно, а то резонно решили, что как же, мол, так куриц порубают, навалят кучу, ляжки там продают, как и ножки буши, тушки там куда-нибудь на паштеты, да, а головы некуда девать. Ну, глаза там некоторые любители делают из них бусы, или там специальные отвары, мумиё называется. А куда языки? Языки. Ну, клювы тоже понятно. Клювы понятно.
1: Сейчас модные обои вот из клювов.
0: Да.
1: Поверхность такая.
0: Бугристая получается, да. А вот решили, что языки тоже очень полезны. Вот у них пинцетиками выдирают язычки и продают на вес. Вот можно спрашивать.
1: Кстати, очень ценен язычок скворца. Если его умелыми хирургическими руками пришить к себе к гортани, то можно будет так же красиво свистеть своей любимой даме под окном песни скворца.
2: А почему вы ничего не говорите о ресничных покровах? Очень модные сейчас шубы из ресниц страуса, насколько я понимаю.
1: Но это настолько дорого, я не хочу заманивать этим наших, так сказать, властелинов мира. Ведь сейчас же начнется, мало того, страусы все без перьев уже ходят, так они еще и без ресниц, это погубит всю нашу фауну африканскую.
0: Мало того, еще хочется сказать, что, ну, это не секрет, что многие вот из очень хороших, сильно поднявшихся бизнесменов, не только здесь у нас в России, но и на Западе, поднялись, я имею в виду, по деньгам, как раз к полному моменту своего физического распада. То есть у них и, ну, как бы и не стоит, и как бы и щетина не растет, и вообще у них беда. И
1: обусение, вообще веки у них часто не закрываются.
0: Веки не закрываются, или наоборот не открываются. То есть все эти напасти на старых людей, вот, которые всю жизнь занимались наращиванием капиталов, очень часто сваливаются. То есть, получается такой момент, что вот они накопили денег, много заработали, и тут, знаете, такие напасти. И вот не секрет, что конкретно, помнишь, мы говорили о птице языковой вымяк?
1: Да.
0: Вот эти волосики с ее вымени выдираются искусственно, всаживаются взамен щетины. То есть это сейчас самая модная пластическая операция. Так называется щетина вымяковая. Вот, это очень серьезно.
1: Ну, да.
0: Можно уже видеть некоторых. Вот они вот ходят, ездят. Да.
1: Каждый передовой бизнесмен хочет иметь у себя на лице трехдневную щетину. А как бы там в 40 лет там уже
0: какой
1: песок весь
0: там
1: высыпал,
0: уже...
1: и щетина еще будет расти.
0: Да. А вот, кстати, а Greenpeace вполне резонно говорит: доставьте вы в покое вымяка.
1: Говорит. Я вспомнил точно. Вот. Буквально вчера по телевизору говорил. Только я не помню, по какой программе. Надо будет спросить у одного из референтов об этом. Наверное, они должны знать. А если не знают, то уволить всех. Да, Кать, ты задавала вопросы. Ты там говорил, у тебя вообще целое нагромождение вопросов. Задала парочку, села в уголок. И типа того пошла разгружать опять, да?
2: Да. Ну вот как ты, например, относишься к такой фразе, что рыба всегда ассоциировалась с мировым спасителем?
1: Ну а как же не относиться к этому? Ну вот возьмем рыбу-дельфин.
2: Да.
1: Мало того, что она говорит, ну на своем, конечно же. Вот она, то есть она понимает такое слово, как «тону» на всех языках мира. То есть если вот проведите просто обыкновенный эксперимент. Возьмите надувную лодку, заплывите далеко в море, возьмите с собой обязательно остро колющие предметы. Хоть и в инструкции по... А, в инструкции по эксплуатации резиновой лодки написано, что колющие, режущие и поджигательные предметы с собой не брать, все равно попробуйте взять. Возьмите, заплывите далеко, ну, на 2, на 3, на 10 километров от берега, продырявьте эту лодку, продырявьте ее как следует, ну, то есть порежьте ее всю и все. Ну и начните тонуть, потому что доплыть до берега рядовому человеку, ну, у которого нет там никаких наростов на руке.
0: Кстати, тут
1: невозможно
0: еще надо сказать, что еще и бесполезно притворяться, поскольку дельфин, он птица хитрая, он прекрасно соображает, что притворяется, и на халяву никак не подплывет. Да, надо по-настоящему вдохнуть пару галлонов воды через ноздри, потом их будет щипать очень, и волосяной покров слезет тоже, придется пользоваться услугами вымяковой щетины, но ради эксперимента придется это сделать.
1: Да, еще был такой случай. Один участник рекорда Гиннесса переплывал Гибралтарский пролив и тоже решил там это самое, ну, как бы в халяву. Не плыть там, а чтобы побыстрее. И он начал кричать «тону», и дельфины его избили. Вот, вообще, это была ужасная картина. Я ее наблюдал, так как я с кинокамерой на маленьком плотике подглядывал за этим рекордсменом, и все это было отснято и показывалось в юмористической передаче «Веселые картинки», которая выходит в Лос-Анджелесе. Ну, там у них свое кабельное телевидение. Я очень долгое время работал на нем звукорежиссером. Ну да, вот. Ну и как понятно, что дельфин... Как ты задала вопрос-то, Катя?
2: Да, ты знаешь, я вот такой
1: Нет,
2: вопрос...
1: Нет, ты вопрос как-то задала.
2: Рыба всегда ассоциировалась с мировым спасителем.
1: Вот,
2: как
1: все,
2: тебе
1: все, это? Все, дальше не надо.
2: Очень мне нравится. Мне казалось, современному человеку все-таки довольно трудно представить рыбу в качестве мирового спасителя. А ты вот...
1: Так... А ну почему же издавна считалось, что мир на трех китах? Кит — это что, по-твоему? Дирижабль моря? Хотя да, в принципе, можно и так даже сказать. Вот, видишь, вот спаситель мира. А кто бы еще, кроме трех китов, держал бы этот? Три слона, что ли?
2: Да была и такая точка зрения, что... Так а потом чего его держать-то? Он же плоский совершенно.
0: Нет, там
2: он,
0: у черепаха, кстати, черепаха притусовалась,
2: да.
0: На самом деле было. Кстати,
1: но она тоже же к рыбным относится.
0: Да, ты знаешь, тут недавно показывали совершенно... Совершенно показывали, как львы охотятся на черепах. Они подплывают, переворачивают ее.
1: Кто? Что-то Саша говорит, давай его... Да, Саша, мы прослушали.
0: Да, черепахи, львы на них охотятся, но без мозола. Но все равно охотятся.
2: Кстати, у них потом все лицо в гнойничках.
0: Это ты путаешь, когда они охотятся на рыбу ерша.
2: Да.
0: Нет, а черепаха...
2: Или на дикобраза.
0: Да, но они не похожи на черепах. Черепаха такая в панцире, я тебе
2: меня
0: покажу
2: навело
0: как-нибудь.
2: На мысль.
1: Ну вот видел роговые очки когда-нибудь?
2: Конечно.
1: Ну вот это из черепах делают же.
2: А, да, теперь я представляю.
0: Еще портфели такие.
2: Представляю. А дикобраз он немножко на нашего ежика похож, по-моему.
0: Да, такой же.
1: Так он дебил. Вот у нас ежик нормальный,
2: этот
1: дебил.
2: Там от жары, наверное, он шалеет.
0: А птица, она просто подходит, то есть как она хитро рассчитывает?
1: Она садится на панцирь обычно.
0: Нет, ее, короче, черепаху сперва лев напугает, зашугает всю, она туда внутрь панциря и спрячется, ну, в смысле. Вот, тут подлетает птица, садится правильно на панцирь и просто аккуратно, там же дырочки остаются, своим узким длинным клювом, цапель называется птица, выклевывает всю черепаху, как вот орех. А потом ходит, собирает.
1: Она протыкает вот кожистую оболочку и высасывает.
0: Да, просто да. То есть вот так они со львами и живут. То есть лев как бы он вот...
1: Но тут идет это самое, ну, круговорот воды в природе. Как
0: нет,
1: бы
0: круговорот,
1: говорит.
0: Получается, черепах в природе, львов и вот этих птиц.
1: Нет, дело
0: нет,
1: в том...
0: Ты правильно, образно правильно выразил.
1: Дело в том, что когда птица высасывает всю внутренность у черепахи, она толстеет не чрезмерно. Кожа обволакивает ноги, и крылья не способны поднять такую тяжесть. И в этот момент лев из ближайших кустов или каких-либо зарослей нападает на эту птицу, которая называется цапель, и съедает ее. В то же время, лев, съев эту цапель, наглотавшись перед, ему плохо. Ага. Он начинает рвать.
0: И вот тут черепахи подгребают все это дело.
1: Нет, тут подходит человек с ружьем. Ну, вот как у Ленина, знаешь, вот было такое. Человек с ружьем, как назывался. Вот он подходит и стреляет в этого льва.
0: Ага.
1: Получается шкура. А в древних племенах из этих шкур строили корабли. Ну, конечно, не те, что у нас по 300 метров в длину и высоту, а обыкновенные лодочки, в которых помещался...
0: Их называли утлые, утлые, я помню, историческое их название — утлая лодочка.
1: Вот, и вот этот человек древний садился в эту лодку и пускался в море. Ну, все время пытались, ну, неизведанно, а что там дальше, говорят люди с человечными...
2: Кстати, вот я слышала, что когда не было попутного ветра, его соплеменники стояли неподалеку и дули, да.
1: Дули, да. Вообще у них, ну, ручные птицы-дувины были.
2: Выдували воздух, чтобы ему полегче было плыть.
0: Потому что дули, я знаю, индейцы, вот издревно, они... Бывало, сядут дунут. В круг, и как дунут.
1: Ну, это называлось выкурить трубку мира.
0: А, да.
1: Вот, ну
0: а
1: и
0: ты
1: вот
0: имеешь
1: это...
0: в виду чисто
2: а дуть это как раз вот, да.
1: Механическое, когда ставится вот здесь вот небольшая ветряная мельница в гортане, и за счет того, что сосед тебе ударяет по затылку, механизм начинает вращаться, и происходит реакция выдувания воздуха из легких.
0: Это почти как рука чесун, которые сейчас обильно продаются. Пластмассовый чесун, да, для того, чтобы чесаться. У нас тут каждого ведущего снабдили вот такой рукой персональной, периодически.
2: Я бы на твоем месте не говорила бы об этом.
0: Ой, да, прошу прощения.
2: Потому что где причина того, что нас снабдили? Вот, видишь, я ему две выдали.
1: Ну, так вот. А вот, я же продолжал.
0: Да.
1: И, значит, этот человек пускается в море, и тут черепахи нападают на него, перевертывают эту лодку и шкуру, и его всего нафиг съедают.
0: Кстати, на самом деле, вот некоторые считают, я чуть было не сказал, дебилы. Нет, просто неосведомленные, что черепахи — это исключительно плотоядные. Ничего подобного. Достаточно посмотреть на их когти, которыми они... У них же каждая лапа — это как вилка. Они как гребут, если ей ускорить ход, она прямо направляется в центр рыбьего косяка и, разгребая лапами, просто нанизывает рыбешек на свои вот эти вот все клешни. Там у нее много когтей. Потом просто слизывает их, и все.
1: А если это прокрутить еще в медленном темпе, это ужасная картина.
0: Ужасно, да. Многие сейчас вот снимают клипы, вот, в частности, организации Greenpeace, крупным планом это показывают, выдавая за остроногие эти вот, как их, которыми стреляют.
1: Остроги.
0: Да,
1: да.
2: Кстати, а ты, по-моему, как раз вот приносил композицию на эту тему, нет? Очень такая жестокая вещь была, я помню, одна.
1: Ну, какая?
2: Вот нет? Что? Неправильно, я ошиблась. Вот я помню, что там в припеве очень часто звучало черепахи, черепахи.
1: Нанизывают рыб на свои
2: черепахи,
1: копья.
2: Да.
1: Ну да, но эта группа озвучивала мультсериал «Черепашки-ниндзя». Вот, и вышел даже компакт к фильму.
0: Что так... же, ты знаешь, я все-таки думаю, что нам пора, если вот, Кать, у тебя есть какой-то еще по рыбам какие-то...
2: У меня просто есть один вопрос,
0: давай,
2: да.
0: Я просто хотел все-таки вот узнать от Angels Storchnum о вот этой птице. Да.
2: Есть, да. Вот как, например, ты относишься, вот тоже тут была одна фраза.
1: То есть мне самому прочитать, да, уже? То есть вот так вы уже, типа, сам себе задавай вопросы.
2: Да что ты, нет, Саша, что ты. Я просто увидела, что ты вот так занялся этими руками-чесалками, что мне неудобно. Я просто как-то хотела привлечь твое внимание, посему вынуждена жестикулировать, не только говорить. Ну, так я...
1: Ничего, что я тебя по лбу вот сегодня задел, да?
2: Да, ну, ладно, Кать, совершенно. А, кстати, ты и не меня задел-то, в общем-то. Это вот...
1: А что же это за Клава тогда была?
2: Это не Клава.
0: Телефонистка.
2: Это твой брат.
1: Ну,
2: кстати, как он сегодня?
1: Ну, он сегодня бодр. Даже головку держит сам. Без помощи рук все нормально. Вот. Вообще он парень хороший. Только не слушается.
2: Нет, распустился.
1: Ну как, нет, он еще в бутончике, он не распустился еще. Вот когда он распустится, вот тогда держитесь все.
2: Ну,
1: он
2: так
1: всем покажет.
2: Я вот вопрос, да, хотел
1: пожалуйста.
2: Задать. Вот смотри, что тут написано. Древний философ, ты не подумай, что смотри, я тебе еще и зачитаю.
1: То есть мне вот тут экран перед глазами.
2: Да, вот туда смотри, а сюда слушай. Древние философы и ученые, понимая, что вот здесь особенно внимательно, вся жизнь произошла из воды, сделали рыбу символом зарождения жизни.
1: Ага. Ну вот дай мне этот листочек, я тебе сейчас вот...
2: Так ты в экран смотри, зачем
1: тебе? Я в экран смотрю, у меня там другая картинка идет, там сериал заманчивый про этого Дуглас Маклауд, что ли, или как там его зовут? Ага, вот, ты вот говоришь, что древние философы и ученые. Откуда ты знаешь, были ли в древности ученые и философы? О чем они могли философствовать? О том, как распускаются бананы в мае?
2: Ты знаешь...
1: Видел я этих философов.
2: Наверное,
1: понимая, тебе... запятыми еще, а? Ужас, что вся жизнь произошла из воды.
2: Дай сюда
1: это
2: листочек.
1: Они из воды произошли. А
2: вот
1: мы...
2: это можно было вообще не читать.
1: А,
2: точно.
1: Все, вот так вот, да?
2: Ладно, вся жизнь произошла из воды.
1: Не, ну опять
2: из
1: у меня
2: воды.
1: Отняли все. Весь мой
2: И они
1: материал.
2: Сделали символом зарождения рыбу. Вот к этому как ты относишься, что рыба – символ зарождения?
1: Ага, это
2: ну
1: типа
2: что ж, тебе
1: кот
2: теперь
1: мне, да?
2: каждую логическую фразу
1: ну,
2: пояснять?
1: Ну дай мне листочек
2: Нет,
1: еще раз.
2: Нет, уж все.
1: Ну там
2: как
1: на нем скрепочка
2: относишься...
1: такая красивая.
2: Нет, как ты относишься к тому, что рыба – символ зарождения жизни? Вот что. Абстрагируйся от древних ученых и философов. Какая
1: не,
2: разница,
1: ну
2: чем они занимались?
1: Я хочу возродить, что... Черт, опять меня ввели, хрен знает что. Я хочу Нет, как же это слово-то говорится? В общем, я против. Ученые говорят, что жизнь, да, там, рыб нам показал, да? Они хотят сказать, что половая жизнь у рыб такая же, как у людей, да? Ага. А где же тогда у них постельки вот эти маленькие? Я вот, изучая морское дно, ни одно еще не встретил. Где вот это вот морское ложе любви? Эти вот эти ракушечки, что ли, мелкие? Хотел бы я посмотреть на этих философов. Ну-ка, что там у тебя написано? Кать, ты по существу вопросы задавай.
2: Хорошо, хорошо. Ты же понимаешь, что вот ракушечки-то в этом деле как раз и не главное. Если нет ракушечек, есть дно. Но я не об этом.
1: Какие-то помехи, по-моему, у нас в эфире сегодня.
0: Это
1: вообще,
0: просто...
1: отгоните этих птиц от окон. Что это такое? Сидят, лапами стучат по подоконнику. Меня это раздражает и отвлекает. Где этот как его, Федя-то, который занимался все время этим? Пусть займется делом, сидит в шахматы играет. Поразвели тут хрен знает
2: так
1: что.
2: Вот, они не обладали инструментами для анализа сперматозоидов, но умозрительно сделали...
1: Потише, Катя, я не могу воспринимать информацию в таком быстром темпе. Пожалуйста, потише, по словам.
2: Они не могли обладать...
1: Кто они? Философы, что ли?
2: Да.
1: Что так? Да. С издевочкой-то.
2: Так потому что я знаю твое отношение к древним философам. Тебе почему-то все кажется, что
1: я к ним не отношусь.
2: Все больше цветением бананов занимались. Они разными вещами.
1: Не, ну не только бананов. Там еще у них кокосы росли в то время. Папоротник. Очень древние растения.
2: Так вот, они сделали вывод о том...
1: Кто? Папоротник? А, все.
2: Ну хорошо, рыба. Пусть папа. Какая разница, кто папа. Сделал вывод?
1: А у них еще был папа-философ. Но это такой самый главный. У него корона такая, сделан из 4 букв. Папа, значит, вот сидит. Ну да.
2: Хорошо, если тебе так проще усваивать, то папа. Абстрактно. Папа сделал вывод
1: чей?
2: О том древних философов.
1: А, это Архимед, что ли?
2: Пифагор, скорее тогда.
1: А, они же сиамские близнецы были, Архимед и Пифагор.
2: Нет, они
1: два
2: были троюродные братья.
1: Они были сиамские близнецы.
2: Ну, конечно, вот тебе бы было приятнее так
1: вообще
2: думать,
1: все
2: я
1: великие
2: понимаю.
1: Люди. Толстой и Тургенев. Это близнецы? Пушкин и Лермонтов. Близнецы? Ну, вот кто скажет против?
0: А Достоевский?
1: Хачатурян. Да, Достоевский писал стихи, а Хачатурян писал музыку. Ну, правда, Достоевский писал прозу, скорее всего. Вот. От этого рок-музыка-то и пошла.
0: Скорее, рэп. Кто же читал этот
1: Нет,
0: рэп?
1: Нет, репу вырастили другие. Мичурин и вот еще с ним дядька какой-то был. Катя вот все вопрос задавала, я так и не понял.
2: О чем мы...
1: А вот папа философов был, и у него трудности были какие-то с птицами, нет, с рыбами.
2: С рыбами были, точно. И он определил, что сперматозоиды похожи на рыбу.
1: Ну а что ж, ты никогда не видела, что ли? Конечно, похоже. Если их рассмотреть в лупу, очень прекрасно видно, что они на рыб похожи. Только у них глаз нету. И поэтому они плывут куда хотят. И от этого дети получаются. Вот эти безмозглые дети.
2: Ну так а что же тогда удивительного в том, что рыба – символ зарождения жизни?
1: Ничего. Как были безмозглые рыбы, так и люди сейчас тоже такие. Ну, конечно, не все. Я, конечно, не говорю тут о некоторых. Вот, я, например.
2: Ну так этот же вывод и сделали древние философы вместе со своим
1: папой. Что, про меня, что ли?
2: Папой.
1: А, нет, как они... А хотя у них, может быть, была машина будущего, или как там ее называют? Ученые. Машина времени, да?
2: Да.
1: Ага. То есть вот у каждого может быть машина времени. Берете будильник, заводите его и начинаете быстро вращать стрелку. И у вас получается эффект того, что вы летите куда-нибудь.
2: Ну, то есть, таким образом, ты, можно сказать, вполне согласен со всем тем, вот что подготовили референты, да?
1: Не, я бы парочку уволил.
2: Ага, а так вот конкретно по этому вопросу о рыбах или просто за вольнодумство?
1: Ну, как бы тебе сказать, чай разлили вот сегодня там.
2: Да ты тоже в прошлый раз яйца разбросал.
1: Ну, я-то, мне-то можно, я же не референт. Если бы я был бы референтом, я бы себе такого не позволил.
2: Такое впечатление, наверное, у слушателей сейчас создается, что на нашей радиостанции по старшинству кому-то можно яйца разбрасывать, а кому-то нет.
1: Не, ну Кать, ну как это так? Ну вот хорошо. Сиамский близнец. Явление. Часто или редко? Ответь мне на такой вопрос.
2: Ты знаешь, мне кажется, вот
1: а вот кашлять
2: твоя...
1: обязательно надо было, да?
2: Твоя воля, ты бы всем вот лыжки приделал на эти самые, на плечики.
1: Да,
2: и
1: старший
2: видно,
1: близнец.
2: Там, и там пометить, можно бросать яйца, нельзя бросать, так, каким-нибудь условным
1: знаком. Не, ну это знаешь,
2: знаком.
1: Вот как за границей, он так открывает свой кошелек там, или вот как портмоне, знаешь, такое слово. И у него там карточки вот, СТБ-карт, это не реклама, и так далее, и так далее. То есть вот тут и также разрешение на и пошло. То есть кому что можно.
0: Чтобы... А как ты думаешь, кстати, у меня такая мысль сейчас неожиданно мелькнула. Если известно всем, что когда рыбы плывут на нерест, то они иногда дохнут, не успевая доплыть до нереста, а браконьеры их икру, значит, вынимают и засаливают. А вот если эту икру не засаливать, а наложить в миску и на эту миску посадить большую теплую птицу, вылупятся ли рыбки?
1: Ну, вообще-то, очень давно, когда люди еще рисовали копьями на стенах, ну, это было в каменный век. Тогда стены не были железобетонные, они были просто каменные, ну, в пещерах. Вот, тогда существовал такой отряд птиц и рыб, которые, ну, дружили. Но дружба была в том, что они совместно выращивали птенцов. Дело в том, что для икры нужно тепло, чтобы, так сказать, ну, дать жизнь.
0: Зародышу.
1: Да, а этим птицам нужен был холод и давление.
0: И для этого сильное. Они
1: да,
0: отдавали
1: они,
0: яйца рыбам,
1: да,
0: рыбы
1: они
0: заглатывали
1: их,
0: да,
1: на дно.
0: Да, вот, а потом...
1: И сначала птенец учился не летать, а плавать. Но этот процесс был очень долгим.
0: Кстати,
1: очень
0: вот этим сейчас объясняют многие наши коллеги-орнитологи появление, ну не то что появление, а наличие в природе таких полуптиц, полурыб, как пингвины. Всем нам хорошо известно. Это вот именно потомки тех самых птиц.
1: Остатки.
0: Остатки.
1: Жалкие, да, остатки.
0: Уже несколько мутировавшие там.
1: Вот
0: некоторые...
1: Есть еще один вид. Это вот, знаешь, они вот в ручьях, в таких мелких горных речушках рыбу ловят. Они ныряют туда. Вот тот же цапель, да, вот лягуши, которых ловят. Пеликаны. Это все оттуда. Это вот птицы того отряда.
0: А, кстати, пеликана, вот именно потому у него такая здоровая висит тут штука. Под мордой самой, под передней
1: он
0: частью.
1: Он там икру
0: он
1: высиживает.
0: Там икру, он там, ну, не высиживает, вынашивает. То есть он ее носит. И, кстати, были замечены, вот, что индейцы, когда хорошенько дунут вокруг костра, потом разойдутся, а костер дотлевает. И тут же прибегают пеликаны, и вот этот свой зоб встают в круг над костром, вешают, чтобы прогрев был хороший. И тем самым рыба быстрее. Там, пока появляются маленькие рыбы, то пеликаны очень долго их еще носят у себя в зобе, иногда прополаскивая в проточной воде вот эту
1: чтобы
0: все...
1: Освежить
0: воду. Освежить, чтобы рыбу, да.
1: А
0: да,
1: вот еще, насколько умная птица, пеликан. Ну, Как заставить человека, чтобы он развел этот костер, чтобы они там посидели между собой, подули по чуть-чуть, вот, и разошлись потом. Они просто брали и в жертву приносили какого-нибудь глупого пеликана. И индейцы радостные разводили костер, жарили его, дули.
0: Даже не то, что они в жертву приносили, а как бы они тем самым делали естественный отбор. Они какого-нибудь самого слабого, либо старого пеликана немножко подранивали и приносили туда, вот, в поле зрения аборигенов, которые на эту приманку просто и попадались. То есть таким образом производился естественный отбор и одновременно услуга рыбам, вот этим самым рыбам.
1: А вообще еще из шкуры пеликана и делался вот этот маленький аппарат для дуения. То есть вынималась вся внутренность.
0: Он называется сейчас кальян, вот уже перерожденная. То есть. А раньше, да, то есть действительно, вот на скелетик пеликанов натягивалась его же шкурка. Во все там, поскольку пеликан, вы все прекрасно знаете, он весь в дырках природных, то
1: вот нужно было... тростник туда,
0: да, ну, надо было знать систему, да, как это. И вот они так вот делали первобытные кальяны как раз. А, значит, соответственно, мясо птица поедалось, поскольку это было большим дефицитом в то время. Такая пища.
1: Ну и тем более халява, сами.
0: Конечно, то есть вроде охотиться не надо. Вот, но у нас остается совсем немножко времени до новостей. После новостей мы продолжим нашу беседу. А сейчас какую-нибудь композицию отслушаем. Эта замечательная музыка, которую мы сейчас слышим, говорит всем нам о том, что настал час познания. Познания природа, окружающий нас, вас, их. И сейчас рубрика «Окно в природу». Ее постоянный ведущий — сиамские близнецы Энджелс и Тошин. Ну, Тошин, поскольку он ничего не может вести, как бы он...
1: В разгрузке не участвует, вот так обычно.
0: Да ладно, не заводись.
1: А, то есть мне, вот ты вот киваешь так, да, энергично, это то есть мне начинать пора уже, да?
0: Нет, просто это...
1: Ну ладно, чихнул. Ты свои шуточки брось, ведь передача серьезная, и тем более речь-то пойдет о птицах серьезных. А, и птицы-то эти, вот название какое, клювач. А подробнее, это аисты клювачи. Ну вот все знали, все пытаются около своего дома построить большое гнездо, чтобы туда аистов налетело, детей им насовало в корзинке. Вот, на самом деле, аисты детей не носят, а уносят только. Вот если вы аккуратно уложите своего грудничка в корзиночку и поставите на балкон или на подоконник, то какой-нибудь забегалый аист обязательно его унесет куда-нибудь.
0: Так, а послушай, а, собственно, куда он его унесет? Значит, он, если он его унесет, где прибудет, там и будет, значит, он должен куда-то...
1: А обычно он уносит их в страну Айстленд. Да, да, есть такая страна. Ведь у Каркуши есть страна в Идумленде. А почему у аистов не может быть страны Айстленд?
0: Слушай, а ты случайно не стал ли папой?
1: Не, ну, конечно же, президентом этой страны был единогласно выбран. Вот. Вот так вот становятся президентами. Но самые примечательные в здешнем, так сказать, пернатом царстве, это, конечно, аисты-клювачи. Вот, и примечательна их особенность, что едва ли не каждое крупное дерево, растущее на пятачке-островке, облюбовано ими для гнездового городка.
0: Ну, тут надо пояснить, что городок — это не в том понятии, как вот у нас принято считать, что там есть метро, троллейбус. Да. Да. Городок — это как
1: обыкновенное
0: определял...
1: поселение. По-моему.
0: Ну да, Виктор Зазулюк, наш замечательный друг, дал определение птичьему городку. Это просто как гнезд навалом.
1: Ну да, то есть не то, что их навалят, а много.
0: Да, вот. Имеется в виду целую тучу.
1: Потому что птица, ну, цапля-клювач, она не валит гнезда, она их вьет.
0: Причем вьет очень странно. Тут надо рассказать, как она их вьет. Если обычные птицы вьют с помощью ног, то птица аист вьет с помощью только клюва, а ноги у ней в это время не находятся в положении шпагата. То есть это единственная птица, которая вьет гнезда, сидя в шпагате. Причем не в таком шпагате, как любой из нас с вами, и даже бабушка сядет в шпагат, а ноги, как вот, ну как это называется...
1: Руки вместе, ноги врозь, да?
0: Да, вот так, а ноги именно врозь до упора. Вот так сидят птицы аисты во время
1: веяния. Да, самое главное ему упор найти.
0: А упор они ищут, поскольку ноги у аиста достаточно длинные и маленькие, на них большая нагрузка в момент веяния, и чтобы вот ноги не мешали, они ложатся на живот, раздвинув ноги до предела. И живот у них служит вот как бы четкой опорой для туловища.
1: Вот очень примечательно для птиц-клювачей цапель. Да, цапель это, да?
0: Ага. Нет, о цапеле мы говорили в прошлом часе.
1: А, это аисты.
0: Да.
1: Не, просто они похожи. У них просто название разное, а так-то они похожи. Ну вот, примечательно, что в гнезде птенцы, они нескладные. Вот такие вот. Ну, вот как этот цыпленка табака показывал, вот такие они. Ну, как его, он еще зубами как часами стучит. Ну, не помню, как зовут его. Вот, и похоже на потрепанных бытием старичков птенцы. Вот, и еще они очень прожорливы.
0: Что, кстати, о старичках ты не скажешь.
1: Ну, старички, они все по пивку. Ой, я не об этом. Конечно же, они там все как-то... Вот, родители носят корм непрерывно. Ну, то есть, непрерывно так вот, знаешь, один за другим. Только подносят, только успевай. Вот, а еще... Вот. И молодежь поглощает его с нервной жадностью.
0: С нервной?
1: Да, вот когда человек нервничал, видел когда-нибудь?
0: Да.
1: Вот, а жадный человек, когда нервничал, видел?
0: Это называется алчно жрут.
1: Да. Вот, вот так вот и эти тоже едят. И еще они одновременно, покрывая белым помедом...
0: Нет, ну
1: какая
0: ты понимаешь,
1: интересная пицца, ты посмотри, не, минуточку, ты посмотри.
0: Ты же сам это писал, что ты?
1: Не, ну я же писал, не думал, а тут оказывается вот что получилось, все складно. Родители носят корм непрерывно, и молодежь поглощает его с нервной прожорливостью, а жадностью, одновременно покрывая. А, ну да, белым пометом одновременно покрывая весь окружающий мир. Вот все, что их окружает, эти леса, поля, небо, тучи, они все покрывают пометом. Но помет это не то, что пометают, это вот помет. Вот после птиц всегда остается много помета. Вот на лбах прохожих, вот тут. Ну, это не шляпы, но это помет.
0: Кстати, в этом смысле очень выгодно отличается помет попугайчиков. Его не надо растирать. Это совет всем владельцам попугайчиков, если так случилось напасть. Не надо растирать помет по столу, по скатерти. Достаточно подождать. Минут 10 он высыхает и сам отваливается.
1: Да, так ногтем поддеваете, и оно отскакивает. Ну, не со звоном, конечно. Это сам, может, клоун вот этого берем, на заднем плане все время тусуется. Ну, в фиолетовых штанишках. Ну, это, клоуна, это... Саша, я же не сказал динозавра, что ж так удивляешься?
0: Это куратор нашей программы новой, ты потише с ним.
1: А что же он тогда вырядился, как попугай?
0: Так ты на себя посмотри, какой тебе сегодня выписали костюм карнавальный.
1: Ну, я же сиамский близнец.
0: Не видишь, чего тебе даже выдают.
1: Я же сиамский близнец, запомните, у меня на лбу это написано. Сиамский близнец, руками не трогать. Экспонат охраняется не только Гринписом, но и историей России. Ага, вот. Ориентологи, оказывается, еще и подсчитали. 2000 пар клювачей. 2000. Это неслыханно просто.
0: Было прислано.
1: Выращивая птенцов, ловят 130 тонн рыбы.
0: То есть из этого я...
1: То есть они ловят 130 тонн, а съедают можно, гораздо больше.
0: Можно, наверное, сделать из этого вывод, что они птицы морские.
1: Ну, конечно, если они рыб, то смотри, каких рыб. Вот бывают они речные, бывают морские.
0: Ну, главное, что они водятся возле водоемов, гнездятся.
1: Да, лужи тоже вот бывают иногда такие, побольше, что ли. Главное, чтобы глубина была достаточно, чтобы они клювом не ударились о дно, иначе это будет вредить. Ну, вот как тебе, вот, допустим, если вмазать со всей силы по морде, то у тебя зубы могут выскочить. Так и у них может произойти смещение клюва.
0: А то это есть... для любой птицы страшно.
1: Вот как у машины, когда она врезается, идет смещение лонжерона, да?
0: Лонжерон — это, по-моему, бульвар.
1: Ну, это очень известный ученый, ты о нем так плохо отозвался. Тем более большой друг нашего куратора. Очень зря. Ага, вот еще. Рыбешка разная. Вот. Большая и маленькая. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Помнишь такую фразу из детского кинофильма, как волк за рыбой ходил? Нет, это была лиса. Иногда, по-разному и ловят ее клювачи. То есть способы ловли много, там, как и у наших рыбаков, подледный, надледный, там, ну, допустим, птицу, рыбу-летун, ее же ловят над льдом, она выскакивает из прорубей, пролетает и падает в другую прорубь. А в это время с очками стоят рыбаки и поджидают их. Вот, и никому не секрет, что эти вот птицы, рыбы, они... приманкой для них служат комары, мошки, мухи. И вот искусственных... Вот берется такая белевая веревка, ставится два столба, на них развешивается всякая мошкара. Вот всякая. И вот эти рыбы-летуны, они клюют на это дело, прям безмозглые твари.
0: Еще надо сказать, что ставится вентилятор, который этих мошек колышет, поскольку они дохлые к моменту развешивания уже.
1: Ну, не дохлые, они просто пластмассовые. Еще их мажут медом, чтобы они пахли. Ага, вот. По-разному и ловят ее клювачи. Я вот на этом остановился. Иногда, прицеливаясь... Вообще, у каждой птицы клювач стоит небольшой прицел на клюве. То есть он немножко загнут вверх.
0: Ну, вот глаза, как это, она медицинская умеет косить, игла. Косить у нее глаза, могут...
1: Траву, что ли, косить?
0: Нет, умеет? Нет, они умеют, вот если посмотреть, скажем... То есть, короче, проводился эксперимент. Берешь птицу, вот эту, о которой ты говоришь, зажимаешь в руке и смотришь прям ей в лоб. То у нее глаза, хоть и по бокам, начинают коситься на тебя. Очень неприятное ощущение. И вот так птица целится.
1: Так зрение можно потерять.
0: Да, многие из них этим и страдают уже к старости.
1: Владимир Батко, молдаванский орнитолог, очень пострадал при этом. Ну так вот, иногда прицеливаясь, аист цапает рыбу клювом. То есть цап-царапыч, знаешь, такой герой из «Спокойной ночи»?
0: Нет, у меня нет телевизора.
1: Так он еще не умеет цапать, как цапли умеют цапать. Ну да, это один из способов ловли рыбы клювом у аистов.
0: А ноги как-то задействованы?
1: Да, птица на них стоит. Ага, вот тут еще. Но часто в мутной воде, вот особенность такая есть, что в мутной воде мало что различишь. Дураку понятно, что в ней ничего не видно. Но у цапли есть, ну, как бы на клюве, ну, много животных всяких живет, а также и светлячки.
0: На клюве у цапли?
1: Да.
0: А, светлячки. Насекомые облепляют, да. Они фосфорицируют, вот то есть как светлячки. У шахтера фонарь вот этот на макушке, да, одет, вот он туда прям в любую дырку голову сует, видит, что в конце. А также вот эта птица, действительно.
1: Ну так вот, тогда клювач переходит на способ ловли, наблюдать за которым мне приходилось и в Африке. Ну ты знаешь, что цапли не только в Африке водятся.
0: Это ты к чему сейчас сказал?
1: Ну, то, что вот в Африке мне пришлось это наблюдать. Я когда был в Африке, это видел. Поэтому я, всегда хочется сказать людям о том, где я был. А то думают, сидит все время на одном месте, придумывает сказки для детей, а тут наивные. Ну, ладно, это все мелочи. Об этом в следующей передаче. Обратимся, там, предоставим все кому-то, а сами обратимся к птицам. Ну, так вот, стоящий по колени в воде... Ну, У цапли же есть колени.
0: Кстати, вот тут нужно сказать, что колени у нее вывернуты назад. А почему? Казалось бы, вот...
1: Не назад, Саш. Ну, как
0: не,
1: это?
0: Ну они туда...
1: Слишком высоко, до зада-то они...
0: Вот тут, понимаешь, в тем-то и есть секрет. То есть, вот, скажем, и у человека, и у цапли задняя часть седалища, грубо говоря, находится сзади. Но у человека колени впереди, а у цапли сзади. Спрашивается, если цапля подотнет ноги, она же не сможет сесть на так называемую у нас орнитологов попку. Не сможет.
1: Нет. Но это мы тоже объясним в следующей передаче.
0: Ну да.
1: Ну, не будем же мы затрагивать такие темы. В одной передаче сразу множество тем. Я думаю, наш радиослушатель не подготовлен. Не подготовлен? Молодцы, все хором ответили, что не готовы. Ага, что дальше? Стоящий по колени в воде клювач опускает ловчий свой инструмент в мутную воду. Ну, и тут пометка для бестолковых, что клюв он опускает все-таки в воду. И как только открытого клюва коснется живность, он срабатывает как капканом. Ну, понятно, да? Вот, то есть, стоит такая пимпочка, рыба туда топорылом своим вот этим бах, и сразу все защелкивается. Все, и на сигнализацию, и в гараж ее сразу же. Ну, то есть, в этот, ну, к птенцам.
0: А, кстати, можно тут еще сказать, стоит, что птица, вот очень
1: кто
0: многие...
1: Кто стоит?
0: Нет, многие ошибочно считают, что птицы ловят насекомых только в тот момент, когда у птиц есть птенцы. Ничего подобного, они и сами едят их.
1: Да, не травой же они одной питаются. Им и мясо тоже хочется. Ага, чтобы увеличить шансы в охоте, вот, Саша, отметь это для себя обязательно, заставить рыбу двигаться в мутной воде, аист вертится на одном месте. Ну, для этого он, соответственно, берет вот этот вот стул, вот какой? Как у пианистов, вот он крутится так, ага. Вот. Они его берут с собой в воду, обязательно на него становятся всеми двумя лапами, вот, и вот эти вот коготки, они как раз вот, ну, как бы ноги врозь у аиста, и он с двух сторон зажимает эту табуреточку. Вот, и движением клюва создается центробежная сила, которая вращает
0: то
1: его.
0: То есть ему достаточно несколько раз качнуть вот, да. Рылом, чтобы
1: достаточно
0: сместить...
1: несколько раз.
0: Ага.
1: Вот. И, значит, вот он раскручивает рыбу в воде этим самым.
0: Нет, не рыбу, себя.
1: А, ну и рыбу. Тут вот все велось к тому, что рыбу двигаться в мутной воде. Аист вертится на одном месте. Резко выбрасывает в сторону.
0: А что выбрасывает?
1: Рыбу, когда он ее раскрутил, поймал и выбросил резко в сторону, на берег. Ага. Рыба в это время ударяется головой о камни, теряет сознание, ну и долгое время не приходит к себе. А пока она придет, она уже протухнет. Ага, вот так вот. И сразу же, ага, резко выбрасывает в сторону и сразу же убирает одно крыло. На этом теряется центробежная сила. Убирает оно крыло.
0: Ну, как бы понимаешь, то есть тут можно сказать двояко. Либо она одно
1: как
0: крыло...
1: Как сказать?
0: Ну, неважно, убирает. А можно сказать, выставляет. Если она выставляет одно крыло, то другое как бы считается убранным.
1: Ну да, вот как щетки у машины. Либо так, либо так. Ага, понятно. И цель достигается. Рыбешки, испуганные тенью, мечутся. Икру, что ли, мечут?
0: Нет, рыбешки не мечут, мечут рыбы. Рыбешки — это которые только что появились на свет, в смысле на воду из чрева родителей.
1: Да, тут написано, мечутся в мутной воде и попадают в ловушку. А,
0: слушай,
1: понятно.
0: Меня терзают смутные сомнения, что, по-моему, это не ты сам написал. Обычно ты приносишь сам написанный труд, а, по-моему...
1: На,
0: ты...
1: посмотри, как обычно, мой полиграфический почерк, вот.
0: Слушай,
1: не
0: после,
1: видишь,
0: после Нового года вообще как-то у тебя...
1: Вот ты способен где... подделать такой почерк вообще?
0: Да кто ж... Ты где отмечал?
1: Вот, печать. Как где? В заповеднике. Со своими пернатыми друзьями. А также с друзьями моих пернатых друзей. Пикничокс. Вот, я понял, что такое ловушка. На самом деле, вот почему колени назад?
0: А, вот это очень интересная, да, тема.
1: Очень большое пространство на ногах после колена вниз. Есть такой мешочек, как бы.
0: Подожди,
1: так его
0: подожди,
1: не
0: подожди,
1: видно.
0: Где, на чем он висит?
1: Ну... Вис начинается от колена и доходит до половины. вот этой кости, которая вот идет к лапам.
0: Вот, ну, и когда это, сказал сразу, а тут...
1: когда эта ловушка, он же стоит по колени в воде. И рыба начинает метаться, попадает в ловушку, когда он уже чувствует тяжесть на ногах, что мешочки уже полны. Он медленной поступью, именно поступью, выбирается на берег, обязательно захватив с собой стульчик. Потому что, ну, такие вещи нельзя оставлять. Ну, не каждый аист себе может позволить такую шикарную вещь, как отполированный до черноты и блеска стульчик от пианино. Вот, он забирает с собой и медленно направляется к гнезду, где голодные птенцы непрерывно поджидают его. Ну, то есть ожидания непрерывные.
0: Даже тут еще стоит сказать, что, как показали эксперименты многочисленные, они не так уж и голодные. То есть даже если...
1: Да вообще чувство голода им неизвестно.
0: Неизвестно. У них, потому что всегда набиты они битком пищей разной. И даже вот в тот момент, если им не давать
1: да
0: пищу...
1: Да и сами они битком набиты.
0: Да вообще. Если, то есть они сразу от этой пищи старой избавляются, как только увидят новую, и также набиваются новой. А если им не давать новой пищи, то они на старой могут протянуть даже до возраста взрослой цапли. Но тут может случиться так, что они будут очень истощены, и у них вообще не будет колен. Вот ведь встречаются цапли, вот как раз слабые очень, у которых колен нет.
1: Ну, а вообще, вообще...
0: Да, вот вообще нет колен.
1: Цаплю решили выгнать из Красной книги и записать в черную. Вот, потому что их развелось слишком много. Вот, и сейчас вот, сезон охоты на цапель длится теперь целый год. Можно непрерывно заниматься охотой на цапель. Но попадать надо в глаз исключительно.
0: Чтобы оставить шубку. Ой, подожди, какую шубку? Это я перепутал с охотниками, которые охотятся на белок. А почему в глаз?
1: Потому что у них это самое, они же, у них нет кожи.
0: А,
1: они все из кости состоят. То есть у них вот не кость, а костный покров идет. То есть, не...
0: а, то есть сплошной бивень, только в форме птицы.
1: Да.
0: А перья как же?
1: Ну, перья, они как бы, ну, птица выделяет. Вот знаешь, что вот, ну, птица летит. Вот да, представь, да, летит, да, птица. Ну и происходит с нее осыпь перьев. Ну, то есть они как бы осыпаются. Если это заснять, конечно, в быстром темпе, то есть, ну, заснять птицу летящую и потом это прокрутить с увеличенной в 200 раз скоростью, то будет такое ощущение, что перья сыпятся с птицы. А так, на самом деле, там оторвется раз в день перо какое-нибудь, и все.
0: А,
1: вот так... и представь, над поселением цапель летит стая птиц. И если прокрутить в 200 раз быстрее все это дело, то град перьев сыпется на само... младенец, который только что родился, цапельный. Ну, это просто обыкновенная кость. Вот. И вот эта кость выделяет специальный клей, как бы говоря. И вот эти перья, падая, прилепляются к кости. И уже
0: то есть как бы у них оперение на халяву и зависит от... то есть цвет оперения цапля зависит от тех птиц, которые пролетели над поселением их.
1: Да.
0: А...
1: ну вообще им перья не нужны, они же не летают. Передвигаются они трехножным способом. Ну вот я сейчас тебе объясню. Берется птица цапель, да, обыкновенная. Клювом, ну вот она стоит... в положении номер один. Она стоит с гордо поднятой головой вверх.
0: Погоди сейчас секунду, я тебя прерву на одну минуту. Сейчас, мне тут надо сейчас.
1: Так подождай секунду, а прервешь ты меня на минуту. Это как... смотри на нее. Ведь боится же.
0: Да, ты закончил на том, что...
1: да, птица, цапель. Птица, значит, да, она стоит в положении номер один.
0: Да.
1: То есть опора на двух лапах. Ну, нет, как же у нее? Ноги. Да? Ноги у нее...
0: Вот. Нее,
1: и, значит, да, происходит следующее. Падение клювом вниз, при этом отрыв лап не производится, то есть ног от поверхности земли. И вот клюв втыкается в землю, и ноги уже
0: подброс
1: начинают... Да, ноги уже потом подтягиваются. Потом птица возвращается в положение первое, и опять происходит удар клювом вниз, подтягивание ног. И так вот она
0: передвигается. Понятно, а как бы пошаговая система ходьбы у них ведь все-таки наличествует? Ведь как же она взбирается на дерево на свое?
1: Они только это самое, как взбираются?
0: Они, ну, так, ты видел, по-моему, как... ты перепутал. Подожди. Они взбираются на дерево таким образом, втыкают клюв двумя лапами, хватают выше. Вот как дятлы. А ходят-то они вполне нормально.
1: Неправильно, это неправильное суждение. Ты не в ту библиотеку, наверное, зашел. Вот. На самом деле они на это самое, на дерево залазят, как эти. Вот видел электромонтеры.
0: Вот я тоже самое имел в виду, да.
1: Ну, что, электромонтер с клювом туда лезет, что ли?
0: Нет, у него такая штука, он ей цепляет. А, это горнолыжник лезет. Тьфу, этот.
1: Скалолаз.
0: Да, да, скалолаз. Кстати, есть такая птица, скалолаз.
1: Ну, это понятное дело, все самое идет оттуда.
0: А. Да, ну продолжай.
1: Куда?
0: Ну, что-то...
1: Да. А все. Да. Ну, то есть, конечно, можно еще что-нибудь сказать. Ну, да, вот у нее, где вот пальцы, ну, на ногах есть же три пальца. Три вперед и один назад.
0: Причем этот назад, кстати, вот тут очень интересная штука, что этот палец задний, он всегда, вот ученые подсчитали, равен 1/10 длины всей птицы. Поскольку если он будет короче, то птица будет заваливаться назад. Даже вот когда он
1: это
0: охотится...
1: Это противовес.
0: Да. Он когда охотится на тех же рыб, бывало, что какой-нибудь крокодил вот схватит. То есть птица с откусанной частью хвоста, она падала вперед. То есть поскольку этот палец отталкивает, он всегда... Вот если вы возьмете короче цаплю и положите ее на спину, у нее лапа будет нормальная. А вот этот задний палец будет в положении перпендикулярном подошве. Потому что он как пружина. Его используют даже вот, делают индейцы, маленькие стрелометатели из него так ставят. Несколько этих штучек, натягивают лесочки и отгибают и стреляют.
1: Вообще из ног цапель очень хитроумное оружие придумывали индейцы. Рогатка вот оттуда пошла.
0: Да,
1: то
0: да,
1: есть обрубали
0: да.
1: третий палец, и вот между двух они же... Когда омерщвление ткани происходит, они же деревенеют. Это потом уже стали из сучков делать, ну, ввиду того, что цапель стало не хватать.
0: А сейчас опять начнут делать из цапель.
1: Да, запросто. Все эти мальчишки сбегутся с гайками и с резинками к цапелевым поселениям и пообламывают им все ноги. Да, да, ноги. Я же не сказал руки, так удивленно смотришь вообще.
0: А, да. Ну что, я думаю, надо оторваться на прослушивание композиции.
1: Да. И снова мы в эфире в праздничном. Хоть сегодня уже и 8 января 1995 года, но мы можем позволить себе вернуться на 2000 лет назад.
0: Да, в то время, когда папоротник считался самым нормальным и широко распространенным растением на этой планете.
1: Каким самым растением?
0: Ты продолжай.
1: А... Ну, я думаю, что нам пора уже перейти к самой щепетильной теме сегодняшнего дня.
0: К основной теме нашей беседы.
1: Да. Ну, конечно, речь пойдет не о войнах вот этих всех.
0: Да, вот.
1: Вообще, все
0: гораздо...
1: думают, что везде война, да? На самом деле этого нету.
2: Ну, можно дай, посоветовать скажет. Радиослушателям вот сделать потише приемники, вернее, тем из них, которые не приемлят описание физиологии птиц и людей.
0: Да, это объясняется тем, что вот в течение ближайших 20 минут мы будем рассказывать вам о новой птице. Эта птица, как называет ее Марлен Дитрих, само совершенство. А почему
1: я
0: вы
1: думаю,
0: узнаете?
1: Надо...
0: Не перебивай. А почему
1: это,
0: вы... Не перебивай.
1: Затон?
0: А почему Марлен Дитрих
1: почему
0: называет эту птицу...
1: Открылся,
0: а почему Марлен Дитрих называет эту птицу само совершенство? Вы узнаете из рассказа. Теперь говори.
1: Вы это узнаете из рассказа. Что, мне самому представиться теперь, да? Начни все сначала.
0: Да, те, кто из вас, кто не приемлет подробных описаний физиологии птицы и человека, могут сейчас сделать немножечко потише ваши приемники, в силу того, что речь пойдет о птице, которую Марлен Дитрих...
1: Продолжайте, продолжайте, студент.
0: Уволим.
1: Бедные референты увольняются, как семечки в деревне.
2: Да ладно бы просто увольнялись. Я смотрю, у вас тут нововведение. В каждом углу по референту.
1: Ну, девиз. Мне жизнь без референта не мила. Это поэма скоро будет написана такая.
2: Ты что, вроде первого предупреждения? Вы их в угол ставите всех.
1: Но, понимаешь, когда человек приходит на работу, его сразу наказывают, когда он еще ничего не знает, не сделал, все, он сразу же уже...

0: Как грудилапчатый хватун. 10 минут тишины. Опечатка, не минут, а секунд. Так, ну и что? Я думаю, что сразу же перейдем к рассказу об этой птице.
1: Да, что время тянуть? К тому же, о ней есть что сказать, есть что рассказать, и есть что показать. То есть, есть что дать послушать. Поскольку
0: да,
1: сегодня она с тобой и уже сидит на тебе.
0: Да, и вы можете даже сегодня... Ну, она, по-моему, не на мне сидит. Она на меня просто сесть не может.
1: Это, знаешь, мне тоже так казалось до этого момента, пока...
0: Вообще, это Катина птица.
1: Нет.
0: А, моя, а Катя все время со мной ходит, да? То есть вот так вот мы уже... Все на меня хотят свалить, а? Черти.
2: Почему ты решил, что она моя? По-моему, ты ее
0: под
2: столом пинаешь.
0: А я думаю, что читатели, это я не из этой оперы.
2: Зрители.
0: Слушатели радио. Что радиослушатели сами решат, чья это птица, и позвонят нам и скажут. Во, конкурс. В премию мы дадим яйцо одно такой птице, победившему. Каждому победившему по яйцу птицы грудилапчатого хватуна. Как я научился читать по губам, а? Обалдеть можно. Ну а кто начинать-то будет про нее?
1: Ну поскольку ты самый...
0: Катя? Не, не могу.
2: По-моему, ты немножко рановато начал ее пинать. Еще не время, чтобы она издавала звуки.
0: Уже сейчас может наши слушатели позвонить и сказать, что это твоя птица. Ты ее так защищаешь, как будто она у тебя в голубятне хранится. В доме, которым построил Джек. А,
2: это
0: да.
2: Точно не моя
0: птица. Вот этот кивок с нашим, он всегда говорит о том, что пора начинать.
2: Плату.
0: А, ну
2: да
0: ладно,
2: перестань ты пинать птичку-то.
0: Вообще эта
2: ты
0: птица...
2: весь хвост уже оборвал.
0: Вообще эта птица, она живет за счет пинков. Она передвигается таким способом.
1: Нет,
0: когда-то давно, в древние, склочные времена, когда еще не везде росли деревья, а только кустики, вот, зародилась очень странная и нежная птица. Грудилапчатый хватун. Название этой птицы сразу же многим нашим слушателям с богатым воображением представится не иначе, как грудилапчатый хватун. Что же представляет из себя эта загадочная древняя птица, которую сейчас редко встретишь? Редко встретишь, которую сейчас.
1: Нет, но тут стоит сказать, что периодически все-таки отдельные экземпляры попадаются, но об этом несколько позже.
0: Ну, их сразу же относят в нужное место и никому не показывают. Вообще это считается плохим тоном ходить с такой птицей.
1: Да, хотя некоторые таки умудряются замаскировывать эту птицу под лифчик.
0: Да. Ну, я думаю, пора перейти к описанию этой
1: вот
0: птицы.
1: Больно щепетильная тема.
0: Да, я вообще стесняюсь, краснею. Вот даже убрал часы, которые отображают мою красноту.
1: Ты вот бери пример с Торшина. Видишь, он как родился бледный, так и остался. Ну, он не реагирует.
0: Если я буду брать пример с Торшина, меня уволят. Вот именно. Перейдем все-таки
1: к основной теме нашей беседы.
0: Как описывают и ведущие орнитологи нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья, также я ее опишу вам сейчас. Эта птица, как и все другие, состоят из конечностей, клюва, тела, ну и, конечно же, ног.
1: И хвоста, естественно.
0: И хвоста. И...
1: Кстати, подожди, пожалуйста, я хочу еще сразу сказать, что хвост у птицы грудилапчатый хватун отличается от хвостов обычных птиц. Дело в том, что у обычных птиц есть гуска, из которой растут длинные перья. А у грудилапчатого хватуна гуска длинная, как у ящерицы, и в коротких перьях. А зачем такой хвост этой птицы, мы расскажем несколько позже.

0: Да.
1: Особенности этой птицы можно судить... То есть об особенностях этой птицы можно судить из ее названия. Но подумайте сами и составьте себе ребус. Грудилапчатый хватун. То есть лапы груди хватают.
0: А это на первый взгляд.
1: А на второй взгляд другое происходит. Что было раньше? А раньше было следующее, подумав, сказал я. Ну, то есть не подумав, а прочитав статью известного орнитолога, которого недавно называл Александр, ведущий радиопередачи «Монмаранси». А? Учись представлять, а то вот. Ну ладно, это не важно. Значит, в древние времена, когда люди еще не знали, что такое мода, что такое красиво одеваться, они просто не одевались. И в то время широко распространена была на западном побережье птица хватун. Тогда ее просто так и называли, потому что не было такого слова, как грудь. Ну, вообще в лексиконе в человеке тогда не было. Было слово хватун.
0: То есть как бы не разделялось, вот и не было в лексиконе конкретного названия определенной части тела.
1: Да, руки, ноги, грудь, ну, там, как бы... задница, ничего не было такого. Было просто вот человек и все. Ну, было слово хватун, и эту птицу тогда так называли. Ну, а сейчас в современном мире, когда количество слов увеличилось ровно в 250 тысяч раз. Нет, штук. Вот. Появилось название новое у этой птицы. Грудилапчатый хватун. Значит, как заметили эту птицу? Как вообще она пришла в дом человека? Женщины ходили... как и мужчины, без одежды. Но это не вызывало ни у кого никаких сексуальных расстройств и так далее. Все было в норме. Ну, как у животных. По весне и в путь. И в это время мужчины стали замечать какую-то непонятную особенность. У женщин, ну, тогда они не знали слова «грудь», на часть называемую грудь.
0: Да, прямо на груди. Да.
1: Ну, я стесняюсь, знаешь, Екатерина все-таки здесь сидит. Садилась птица. Вот. При этом она, ну, пела какую-то песню. Ну, про себя там, конечно, там что-то там. Ну, как скворцы, только это было гораздо интереснее в стиле жар... Нет, не жар, как же это? Павлин птица. Вот так они пели. Ну, тогда это как типа в стиле рок. Если скворец это попса, то павлин это рок.
0: Да, такой Ференц Лист.
1: Кто?
0: А, неважно.
1: А, да. Вот, ну, как вам, как бы вам поконкретнее, понагляднее описать особенности этой птицы? Ну, то, что хвост у нее как-то гузниковый или подгузник назвал.
0: Ну, да, у нее гузка длинная, как у ящериц. Да.
1: Гузка длинная,
0: и очень подвижная, то есть очень подвижная. Она обхватывает гузкой свой подвижный объект, на который садится.
1: Ага.
0: Значит... Чтобы не отпасть неожиданно в момент бега или просто хождения.
1: Ну так вот, опять же обратимся к птице. Ее самая главная особенность. Почему же? Вот, ну, многие сейчас, ну, я чувствую, наши слушатели задают вопрос. Ну, а почему же такое название? Грудилапчатый хватун. Дело в том, что эта птица не может никуда садиться, кроме как на женскую грудь.
0: Да.
1: Кроме как на женскую грудь она не может никуда садиться в силу того, что лапы у нее выглядят в форме груди только наоборот.
0: Ну, для того, чтобы как бы было понятнее, если эту птицу взять за ногу и посмотреть вовнутрь, туда,
1: да,
0: где вот
1: то вы как
0: человек,
1: бы увидите женскую,
0: лифчик, лифчик.
1: Женскую
0: слепок,
1: грудь
0: слепок,
1: изнутри.
0: Да, слепок.
1: Вот если взять газету, порезать ее на мелкие квадратики, ну, где-то 2 на 1 сантиметр, заранее приготовить клей, ну, обыкновенный канцелярский клей, взять женскую грудь и обклеить этими вот...
0: квадратиками.
1: Квадратиками, то есть прямоугольничками, правильно, в геометрии. Вот этот стиль искусства называется папье-маше. Вот, облепляя грудь и дав ей немного просохнуть, ну, того, до той степени, пока она высохнет, вы снимаете, и вот этим вы получаете макет лапы, груди лапчатого хватуна. Почему хватуна? Ну, потому что он хватает. Вот, почему же он нежный? Ну, все потому же, то, что шкурка лап, она очень нежная, и она возбуждает женщину.
0: Да, учитывая ее подвижную гуску, которую она обвивает, ну, скажем так, жертву. Ну, жертву в хорошем смысле, чтобы удержаться на этих лапах. Сами понимаете, поскольку женщина всегда вертикальный, ну, как не всегда, но в большинстве случаев вертикальный объект. Или, по крайней мере, ей иногда нужно принимать вертикальное положение. Даже птица может отпасть. Поэтому она подвижной гуской...
1: Обвивает.
0: Ну, обвивает эта змея, обвивает, а гуску у нее не похожа на змею.
1: И не обвивает еще. Она не... прижимается.
0: Прижимает, да,
1: ну,
0: да, да.
1: Непонятно чем. Ну, как будто такое ощущение, как приклеили. Ну, не оторвать.
0: Да и многие не стремятся отрывать.
1: Сначала женщины боялись этих птиц. Они от... ну, так вот... легким движением руки хотели их, пытались сбросить. Но после многократных попыток они поняли, что это бесполезно. Ну и к тому времени птицы, ну, за это время они доставляли женщинам, ну, удовольствие. Ну,
0: и кстати, что... было замечено, что теплей.
1: Ну, соответственно.
0: И с ростом
1: человеческого
0: сознания, с ростом, нет, с ростом человечества.
1: Птиц стало не хватать. Вот, ну и пытливый мужской ум все-таки вот и изобрел вот эту штуку для женщин. Сумочка для груди она раньше называлась. Ну, я думаю, сейчас вот радиослушатели уже смогут ответить нам на вопрос, чья же эта птица все-таки? Моя, Сашина или Катина? Давай, Саш, послушаем чей-нибудь. Нет, не будем, да?
0: Мы не можем прерывать такую тему.
1: Пусть тогда мы... Катя сознается, что это ее птица. Я вот требую.
2: Я понимаю, тебе хотелось бы, конечно, чтобы она была моя, потому что, ну,
1: опять,
2: конечно, трудно представить себе вот воочию, откуда произошла эта самая сумочка для груди, и ты хотел бы вот прямо вот сейчас и убедиться, да? На самом деле, Миш, вообще вот...
1: Ну, кто его сюда опять пустил, а? Катя, ты в мою
2: сторону
1: смотри.
2: Я не понимаю, зачем он пришел. Может, он и привел
1: это? Я понимаю, что это спонсор, но у меня это не вызывает никаких ярких эмоций. Что теперь, спонсор, входи куда хочешь, да?
2: Наверное, он хотел тоже посмотреть
1: на
2: этот эксперимент.
0: Ну, так...
1: Ты говорила.
2: Да, да, я говорила. Так, а мне что, обо всем рассказывать? Я, в общем-то, гораздо более корректный человек, чем вы.
1: Ага.
2: Да.
1: Значит, может, мне еще и уйти?
2: Нет, не надо уходить, ты уж останься. Я видела, как дома ты, что называется...
1: А, сейчас модно стало на каждом радио держать по близнецу, да?
2: Да.
1: То есть на Европе
2: ставил
1: плюс нету близнеца.
2: Ставил перед собой две ладошки, правильно, смотрел на них долго-долго-долго.
1: Да,
2: потом,
1: грязные.
2: Как ребеночек, так сжимал их в кулачки в надежде на то, что птичка прилетит, а она так и не прилетала.
0: А знаешь,
2: и ты
0: почему?
2: Притащил
0: потому
2: ее
0: птичка,
2: сюда.
0: Потому что птичка не дура, она может отличить кулачки от, скажем так...
1: А если я из папье-маши сделаю?
0: Бесполезно, она чувствует тепло. Да, ну что, у нас остается буквально несколько минут.
1: Минуты
0: до,
1: три.
0: Да, до выпуска новостей. Я предлагаю отслушать композицию,
1: угу.
0: А после этого мы продолжим. Продолжим,
1: да,
0: наш рассказ о птицах.
1: Да, сейчас там группа какая будет? А, сейчас будет группа... под интересным,
0: да нет, они
1: названием
0: пока, они,
1: «Бегемот».
0: Они вышли пока.
1: А, вышли?
0: Да.
1: Угу.
0: Несколько позже.

0: Ну и мы продолжаем. Мы продолжаем наш рассказ о птице грудилапчатой хвостой.
1: Мы. Опять мы. Все вот к себе, а?
0: Что ж ты такой нарывучий сегодня?
1: Настроение у меня такое.
0: А.
1: Может быть, я это самое. Ну ладно, не буду.
0: Хорошее. Тьфу. Плохое настроение оставь дома.
1: Жене, детям и соседям. А на работу как огурчик. И чтобы изо рта не пахло водкой. Ну, мы продолжим. Продолжим. Свою рекламацию по птице. Грудилапчатый хвостун прислала нам серьезная мировая компания Greenpeace.
0: Да.
1: Всем известная и широко рекламируемая по телевидению, по радио и также в компьютерной сети. Они очень хорошую идею нам предложили. В последнее время птица грудилапчатый хвостун стало редко.
0: Нет, подожди, давай расскажем все-таки предысторию. То есть мы рассказали в прошлом часе, вернее, в его конце прошлого часа о том, почему эта птица так называется, о форме ее ног, но мы не сказали, что эта птица она может взлететь в воздух, летать, но сесть она может только как раз вот на объект, который будет точь-в-точь соответствовать вот размеру ее лапы.
1: Допустим, садится, ну, на маленькую грудь.
0: Да, а большая
1: взрослая самка...
0: Уже Сабрину подавай. Вот, а что касается, вот, то есть, получается, негуманные акты. Птица, значит, ищет, где сесть, естественно, крыльные жилки, так мы их называем, поджилки, которые под крылами у них
1: мышца
0: проходят.
1: Мышца вся вот эта.
0: Она у них сильно устает, и птицы пытаются найти... Нет, они пытаются найти место, где сесть. И если они садятся не на что-то такое, что им подходит, то, естественно, как ты правильно сказал, они заваливаются на бок.
1: И взлететь они уже не могут.
0: Поскольку одно крыло придавлено туловищем.
1: Но
0: птицы.
1: Есть выход. Обычно эти, ну, птицы, они когда падают, они пытаются лечь на спину и выставить лапки вверх. И женщины-спасатели, они подходят, наклоняются и...
0: Ложатся, цепляют их.
1: Да, цепляются птички за грудь, встают, и она взлетает, все.
0: А, кстати, птица...
1: Обмахивая крыльями женщину, потому что она потеет, и...
0: От нагрузки.
1: Да, надо охладить немножко.
0: А, кстати, при этом, вот насколько...
1: Это, так сказать, дать благодарности.
0: Да, даже грудилапчатый хвостун, вот в такие моменты, когда его практически спасают...
1: Улыбается, да?
0: Ну, улыбается он всегда по жизни. У него действительно очень улыбка такая вот...
1: Песни поет, да?
0: Нет, он даже не обхватывает ее гуской.
1: Что ж, стихи что-то
0: гуской
1: читает?
0: Не обхватывает. Не обхватывает. В знак благодарности.
1: Ну да, потому что так, если обхватывает, то больно женщине. Ну, это как язва, болит вот так же примерно.
0: Ну, не знаю, я с этим не знаком.
1: Ну, что ж ты не подготовился, не знаю. Нельзя такие вещи радиослушателям говорить. Они подумают, что тут вообще не общество охраны природы, а сборище алкоголиков и наркоманов, как они обычно это говорят. Про людей, которые воспитывались в английских, немецких школах. Еще вот есть какая-то греческая школа. Школа австралийских животных. ПТУ еще там есть у них одно. Да, ты чего-то говорил.
0: Да, насчет вот птицы грудилапчатый хвостун. Придавлено у нее крыло в момент лежания. Да, вы спросите, как же она спит? Вот тут и самое, вот тут-то и требуется ей.
1: Я знаю. Я знаю, как у них выглядят гнезда. Ну, все вы уже попытались догадаться, построили образы. Но на самом деле они в этом напоминают ласточек. Дело в том, что ласточки же живут в берегу.
0: Это тоже, смотря какие ласточки, некоторые живут и под, и над. Ну, то есть, в общем, это не важно.
1: Не важно.
0: Ты, наверное, путаешь.
1: Птица...
0: Дело в том, что есть ласточка, есть стриж. Один из них с другим.
1: Я говорю о ласточке, я не говорю слово стриж. Ну так вот, птица, о которой мы сейчас говорим, грудилапчатый хвостун, она селится в местах, где много сырой глины.
0: я понял.
1: Вот
0: у
1: именно,
0: нее...
1: да, да, да. И многие радиослушатели додумали, что птица разгоняется до максимальной своей скорости, выставляет лапы вперед и совершает посадку. И делает себе формочку.
0: Да,
1: эта формочка засыхает, и потом эта птица уже...
0: Это ее посадочное постоянное место.
1: Да.
0: Ну, конечно, в том случае, если у нее нет живого объекта. А сейчас вот как раз идет серьезная борьба общества защиты птиц грудилапчатый хватун за то, чтобы, как говорится, каждому грудилапчатому хватуну
1: по
0: платформе.
1: По,
0: ну, так ну, по-научному это называется платформа. Да,
1: кстати, вот. Многие самые эмансипированные женщины были против этого. Что это? Женщину платформой обозвали.
0: Ну, это как бы нужно для учета, для бухгалтерии чисто нужно было.
1: Ну, да,
0: чтобы
1: такое это... определение нужно. Да,
0: да, каждый...
1: Ну, им дали, по-моему, по штуке-то, они успокоились.
0: Ну, да. Ну, не, ну, с другой стороны, согласись, что достаточно гуманный все-таки акт вот этот... был.
1: Ну, конечно, надо же, кто же будет птиц защищать? Ну, мужчины не могут их защищать в силу своих физических, ну, то есть в силу своей физической недостаточности. Ну, нет у мужчин так. Ну, конечно, привлекали вот с этих скульптористических организаций мужчин, у которых грудь покрепше.
0: Не, ну, тут...
1: ну, было... брезгует. Сама птица брезгует, она не может садиться. Вот запах ее не может, она может свой запах переносить.
0: Кстати, действительно, многие думают, что вот типа там, почему комаров там или других животных или птиц, от, вот, типа говорят, вот такой-то запах их отпугивает. Ничего неправильно, это не отпугивание вовсе, а действительно им присуще свойство брезгливости вот птицам. Я как-то сам видел, как одна птица скривилась при... Вот вы знаете, что было модно вот рождать детей прям в воде, в речке. Вот одна пыталась родить, я видел, как все птицы скривились и прям попадали, которые это видели. Прям, да.
1: Им... Ну, они там многие даже голову себе прошибали.
0: Естественно, от такой сцены.
1: Да,
0: то есть им присуще ужас. Чувство брезгливости. Как
1: я бы сам, наверное, упал бы так, прикинь, так, увидишь, обалдеть можно же. Главное, повязку торшину на глаза по-быстренькому сделать, он вообще не переживет. А что мы сегодня услышим? Песню этой птички-то, она же здесь уходит.
0: А, ну давай, то есть сейчас мы попробуем ее расшевелить несколько. Пока послушаем композицию. И после этого попробуем услышать крик птицы грудилапчатый хватун. Хотя уже в такое время, как
1: хватунишка
0: правило...
1: даже, можно сказать.
0: Ну да, как вы сами понимаете, в такое время, в 4 часа утра, там даже с лишним, все нормальные птицы грудилапчатые хватуны уже на своих жердочках, назовем их так, сидят и кимарят, обхватив...
1: А это уже прям клюет уже носом. Спать хочет.
0: Да,
1: ты
0: кстати,
1: не спи,
0: кстати,
1: вставай, вставай.
0: Кстати, тут надо
1: пить,
0: еще сказать, да. Как же вот если она спит на, вот, на платформе, вцепившись, значит, лапами вот в эти органы, то она же, когда засыпает, она должна клювом ударить либо, значит, в область живота, либо по голове вот, свою благодетельницу. Для этого ей, ну, наконец, вот клювом
1: каску.
0: Наматывают такую...
1: Нет, женщине надевают ее. Она же задохнется, если намотать на клюв-то. А надевают такую железненькую...
0: А нет, я видел
1: одевают шлем строительный, но он слабый.
0: Так
1: или
0: ты
1: вот
0: не понимаешь,
1: намотывают...
0: Бандану
1: металлическую
0: надевают. Нет, намотывают птицы, но вот прорезают дырочки там, где клюв, оставляют тростинки. Она так спит, потом снимают это, тростинки вынимают, а она летит во свояси. Просто не в курсе, какая каска. Каски давно уже отменили вот.
1: А, ГОСТ вот этот сняли, да?
0: Конечно, конечно. Ну что, сейчас композицию отслушаем. После
1: да,
0: этого,
1: да, давай композицию.
0: Попробуем с птицей.
1: Ну, слушатели сами разберутся, что они там слушают.
0: Да, конечно. Да, к тому же это никому и не надо знать. Ага. Да, ну вот эта композиция группы MC Hammer, или неважно какой, она стихла. И,
1: вся стихла прямо.
0: Да, у нас совсем немного времени, поскольку наша птица расшевелилась, мы обещали вам таки.
1: Пока... Да, сейчас нас гуленочек нам впавит что-нибудь, да? Ну-ка, иди
0: только
1: сюда.
0: Только осторожно.
1: Ну-ка, иди-ка сюда, давай-давай-давай, иди сюда поближе.
0: Да, надо еще сказать, что эти птицы несут яйца, но тем не менее вскармливают грудью. И мы расскажем позже, как они эти яйца несут и как чем там вскармливают.
1: Откуда, куда несут.
0: Да. О, тихо.
1: Ага, давай-давай-давай. Ой, маленький.
0: Ну-ка, подожди, еще. Что ты с ней делаешь?
1: Ну, я не скажу.
0: Мама издыхает.
1: Не, ну это такое своеобразное общение.
0: Ой, слушай, что это ты... Да, замечательная птица. Сейчас мы та следующую композицию отслушаем, пока она придет в себя.
1: Ну, вы, наверное, закончили, да, дамочка? Ну и прекрасно. Ну, а мы продолжим свою речь о птице. В том, какое же применение нашли ведущие орнитологи для этой птицы. А ведущие орнитологи для этой птицы нашли следующее применение. Дело в том, что у женщин после 50 наступает проблема одиночества. И порой она сводит с ума. И особо богатые женщины заводят себе молодых преуспевающих мужчин в деле полупроизводства. Ну, то есть половых дел мастер. Вот так их обычно называют. И это, в принципе, очень дорогостоящее дело. И это только по карману женщинам с достатком. Ну, которые в свое время загнали в гроб своих мужей-миллионеров. И все им досталось в подарок от судьбы, скажем так. Ну, а женщинам попроще, которые всю жизнь проработали на фабрике, 30 лет у станка, вот, и которые не могут себе на пенсию в 50 тысяч советских рублей, то есть не советских, а российских, купить, так сказать, такого вот половых дел мастера. Для них орнитологи подготовили оригинальный образец. Птица грудилапчатый хватун. Многие уже наши слушательницы и слушатели задали себе вопрос, можно ли содержать такую птицу дома и какую она может приносить пользу. И нужна ли ей клетка? Ну, я могу сказать следующее, что клетка такой птице не нужна. Так как если оно себе нашло обитанище, то оно уже, то есть не оно, а она, птица, с этого обитанища никуда не улетит. Ну, допустим, живет одинокая женщина. Ей не хватает ни ласкового взгляда, ни нежной улыбки. И тогда она может пойти на птичий рынок, что находится на Павелецком вокзале в Москве, на Белорусском вокзале в Минске, на Ленинградском вокзале в Мурманске, на Московском вокзале во Владивостоке. И приобрести себе такую птицу. Ну, стоит она, конечно, не так дорого, как этот мужчина. Ну, я имею в виду мастера половых дел. Они же кустари, бездарщина. Что, они разве могут сравниться с птицей? Разве они могут так нежно и искренне улыбнуться, глядя в глаза? И при этом не ухмыляясь ехидно. Кто осмелится, кто посмеет вообще защитить бедную женщину, у которой одна только радость в жизни – это купить себе птицу. И птица – имя ее, имя птицы этой – грудилапчатый хватун. Ну, а какой же смысл? Какой же смысл? Смысла два. Первый смысл – не дать умереть птице, не оставить ее без работы. Смысл номер два. Не оставить одиноких женщин. Они отдали ради нас с вами все. Всю свою жизнь. Все 30 лет у станка. Все эти 500 шагов мимо проходной. И уживаются старушки с птичками. Хорошо, все у них. Главное, женщине все время на спине лежать. Иначе птичку можно придавить. А птичка при этом пищит вот так вот жалобно, как мы слышали несколько минут назад. Да и гитара сейчас звучит жалобно, и вторит она птице. И как вторит? Ну, конечно, от гитары мы не дождемся нежной улыбки и приносящей радости взгляда. Ведь глаза у этой птицы как жемчужины. Вот смотришь в них и думаешь, ну, сколько красок вогнал мир в эту птицу, в эти глаза, в эти бездонные глаза. Но если у человеческого глаза есть дно, и оно просматривается, все нормально, то у этой птицы нету дна. В них смотришь, как в бездну. Даже космос может сравниться только с детским плачем по сравнению с этими глазами. Ну а женщины, они, я даже могу сказать, птенцов разводят и преуспевают. На рынках торгуют, потом стоят этими птенцами. Ведь, ну, хоть и дешевый продукт, но при мелкооптовой продаже приносит кое-какой доход. Вот, ну и можно даже что-то позволить себе излишкового. Что-нибудь там, сальца купить. А порой побаловать себя шашлычком. Да, ну, как говорит старая мудрая грузинская пословица, не буду о ней рассказывать, это все-таки не о птицах. А вот у меня вопрос был, что же тут все Мишу какого-то спрашивают здесь по коридорам-то? Непосредственно к начальнику мне бы вот как-то пройти бы. Ну ладно, я что-то отвлекся. Вас заинтересует, как же ведет себя птица в отсутствие женщины дома? А никак. Просто, ну, птица вообще очень умная. Она понимает, что женщине порой надо покинуть свой дом. Ну, сходить за продуктами, купить хлеба, молока. Чтобы за чашечкой чая посидеть в кафе с кем-нибудь. Вот, а так, вообще, птица... Грудь лапчатый хватун, она грустная птица. Хоть она и улыбается нежно, но это только из-за того, чтобы доставить удовольствие своей хозяйке. Ведь все они старушки, ну на них нельзя же злиться. Они все такие добродушные, они все нам желают зла. Идешь вот или едешь порой мимо старушки, она говорит: ну что ж ты, милок, без шапки-то. Она же не понимает, что если ты будешь в шапке, то туда могут сесть птицы, там же тепло. Ну а как нам, молодым, да с птицей-то на голове? Неудобно. Подумают, еще держат у себя наглецы. По 5 птиц в доме. А у некоторых ведь ни одной нету. Вообще, птичий рай – это неизведанный рай. И дай бог кому-нибудь туда попасть. Дай-то бог. Вот Катя знает, она там была. Засмущалась Катерина. И сказать даже нечего, да, Катя? Нашим слушателям. Еще заплачь. А вот Саша не был. И не будет. Вот слушатели, у кого есть птица, вот, ну ладно, не надо, действительно. У меня же есть такая птица, я же тоже не буду говорить об этом никому. А как, вы спросите, как, да? Ну, накладки у меня есть специальные. Вот. Ну, нравится мне эта птица. А так вообще, ну... Знаете, не гадит она вот очень хорошо. Знаете, попугая порой выпустишь из клетки, так он и по обоям лазит, и на штору запрыгнет. Глядишь, на голову сядет. И все же это бесследно не проходит. Вот гувернанток нету, чтобы убирать за ними. Все самому. Поэтому я решил отказаться от попугаев и перешел на груднелапчатого хватуна. От... Обалденно, я считаю, по губам, а? Вот нам надо посадить в будочку мужичка, который будет губами шевелить, что нам говорить надо. Вот этот вопрос надо поднять на собрании на следующем. Когда следующее собрание вот будут собирать? Надо будет обязательно прогулять. А нет, птица неприхотливая. Ест все подряд, знаете, ну, порой даже вот сядешь, и все прям вместе из одной тарелки, там, и картошечку, салатик, там, морковку, все. Все ест, зараза, а? Прям я не знаю, а? Что же она? Что, не, ну, вот что хорошо так вот испортил... Испортилось так чего-нибудь и ей. Но она же не гадит. Она не знает мук вот этих вот.

Да и летает она очень тихо. Знаете, так шелестит так потихонечку, даже вот, ну, как песню поет. Пролетит и как песню спела. Я даже порой эти вот телевизионные музыкальные передачи не смотрю. Ни к чему это. У меня птица есть. И я ее люблю, как кошку. Ее и погладить можно. Вот прям берешь вот и гладишь.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном да, что фыркнул. Пью.
2: И, наконец-то, прибыл долгожданный гость, именно его мы ждали. Дело в том, что это весьма почтенный человек уже в возрасте, и должность его обязывает. Я хочу сказать, что в гостях у нас, опять же, по вашим многочисленным просьбам, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город 92». Этот конкурс проходил в городе Гамбурге в 1992 году, в июле, летом. И также стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
3: Добрый вечер.
2: И также нашего дорогого гостя сегодня сопровождают уже известные вам Екатерина Израилевна Половинкина и Андрей Орлов, наш базитолог, которые тоже будут принимать участие в нашей беседе. Но прежде всего хотелось бы обратиться к академику Александру Евгеньевичу Пожарскому, вернее, сделал такой экскурс в вашу молодость. Я знаю, что в молодости вы специализировались на строительстве мостов. И всех наших радиослушателей очень волнует эта тема. Дело в том, что падают, они как бы рушатся, кривятся. И, в общем-то, проблема мостов, она всегда стояла очень остро. Ну, начиная там от влюбленных, кончая трамваями. Вот, что бы вы могли добавить, что бы вы могли вспомнить, и какие сейчас проблемы в мостостроительстве существуют, на ваш взгляд?
4: А я хотел бы еще разбавить твой вопрос более детальным, да, да, как бы дополнением. Вот, например, метромост в данном случае, он рассыпается. И да, предположительно, из-за содержания в этом строительном материале органических веществ, типа вот,
2: соль, короче, там
4: птицы были дохлые, кости, и все это пришло как бы в ветхое состояние и дало повод вот разрушениям новым. Так это была плановая операция, то есть вот как бы такая с дальним прицелом, чтобы, дескать, в каком-то году там опять получить подряд на обстройку вокруг моста там и так далее.
2: Дескать, реконструировать,
4: хоть вы, да. Да, хоть вы занимаетесь в основном там Подмосковьем и все, что связано с ним, то бишь там участки дачные, нужники и прочие мелкие постройки. Вот ваше детство и юность прошли, так сказать, таким, в общем-то, фундаментальным, в общем-то, занятием мостостроительством, да, мостогородством, то вот хотелось бы знать, насколько верна информация по поводу содержания органических веществ в этом строительном материале и каковы они по природе, если вы изучали этот вопрос.
2: Да, и, конечно, как продолжение этого вопроса, хотелось бы знать вероятность попадания этих органических веществ вот в современные мосты, поскольку вот мы строим, а они там все попадают, к примеру, тогда вот получается замкнутый круг, а мы платим, а они строят, а эти попадают.
3: Ну, началось все с того, что детство мое, в общем-то, прошло под мостом, как раз и находясь под ним, наблюдал за теми людьми, которые приносили какие-то органические вещества для того, чтобы подмешивать в материалы, из которых эти мосты возводились. Наверное, поэтому таким образом сейчас обстоят дела с вновь построенными мостами, хотя в основном тенденции к подземным строительству мостов сейчас наблюдаются. И в Подмосковье, например, вы, ну, не найдете мостов уже как таковых, потому что там они смешаны с этими органическими соединениями, о которых вы спрашивали, и их уже не видно под землей. Они существуют, есть, они строятся есть, постоянно, но, как правило, они недоступны глазу простых обывателей, тех людей, в общем, которые хотят пользоваться этими мостами, несмотря на наличие этих веществ.
4: А да, вот влюбленные, они просто стремятся, вот, мечутся иной раз в поиск моста, их тянет на какие-то такие рискованные сооружения. И вот вы все-таки более детально, я понимаю, конечно, что это профессиональный, может быть, какой-то секрет, связан с курьезом разрушения мостов, но вот природа органического вещества, я знаю, вот в Подмосковье интенсивно используется помет, значит, за счет наличия птицефабрик такого несоразмерного, то есть по плотности населения приходится до 9 куриц одного жителя Подмосковья, и помета они дают больше, чем человеческого помета. Так вот, насколько пропорционально содержание человеческого, гусиного и куриного помета в одном замесе цемента? Да.
3: Знаете, это как раз зависит от количества людей, которые приходят к этим мостам для того, чтобы наблюдать влюбленных.
4: Вы имеете в виду...
3: стоят на этих мостах, ага. Да, потому что те трюки, которые, как вы изволили заметить, влюбленные вытворяют на мостах, как раз и провоцируют выделение этого вещества у наблюдающих.
4: Ну, особые трюки, я заметил, в районе виадуков происходят.
2: Да, да.
4: А, собственно, мосты, они являются как бы... Вот как вы говорите, в Подмосковье они, в общем-то, являются скрытым даже, чуть ли не военным объектом. Вы, конечно, об этом по привычке, по своей, по ящичной, то есть ящичные ваши мозги, ящичные вообще конструкции головы и всего вашего бытия.
2: Кстати, простите,
4: бытия.
2: Я как бы не осмелился об этом сказать вслух, но меня тоже поразила внешность академика.
4: Да, он, в общем-то, работая в таких организациях, приобретает ящичнообразный вид. И таким образом он просто, вот видите, не может он изложить. Но сейчас время другое настало. Мы вас, собственно, разгрузили, вам преподнесли, так сказать, вот, налили.
2: Выпечку вот тут
4: этим,
2: у вас
4: да,
2: стоит
4: у нас
2: перед ящиком, всегда, выпечка.
4: Которая, надо... как правило, дает возможность разгрузить, так сказать, кору головного мозга и изложить все как есть, как было.
2: Да,
4: то есть.
2: Да. И, кстати, объясните, почему сейчас пусты будочки?
4: Да.
2: Потому что, ну, я объясню, раньше вот на всех мостах, ну, вот стоял часовой, вот когда на мост ходишь, там будочки, вот, поскольку все мосты
4: и
2: были объекты...
4: И часовой был под мостом обязательно.
2: Ну, скрытый.
4: Но это его говорит. Детство, опять же, видите, да, здесь намек чувствуется. Вот.
2: Сейчас почему-то мы не видим часовых.
4: Здесь... Может быть, тенденция прослеживается наследственность. Что-нибудь такое от дедушки.
2: Ну, есть который... градостроители, мостостроители.
4: Да, там первый, второй часовой и третий, который вообще никому не понятен был. И прятался под мостом, иногда на плотиках, иногда, так сказать, находясь на буях просто раскачивался.
2: На буях или на подвеске, специальная ременная подвеска вот под... То есть было раскачивать травой, поскольку...
4: Да. Дело в доплачивали том, что... им серьезно там, потому как баржа иногда будет...
2: Цепляли.
4: Она не
2: цепляли.
4: Может обойти, и цепляла иногда.
2: А
4: зацепленных,
2: в принципе,
4: много было среди... Вот,
2: диагностика состояния мостов — это дело очень важное, и практически по своему вот искусству, по технике, это может сравниться разве только с людьми, вот, вскрывающими сейфы, но не с грубыми медвежатниками, а вот по щелчкам, подбирающими комбинацию, да? Также вот эти подвесные, так называемые мостовики, они как бы по колебанию моста, по комбинации ветра и вот этих колебаний резонансных частот воспринимали своим телом степень разрушения или предстоящего разрушения моста и уже проводили диагностику. Я знаю, что вы были одним из таких людей, может, этим квадратность объясняется. Вот. И сейчас их осталось совсем мало. Вот последний, например, Эмма Тильда Забельская, она умерла, по-моему, в прошлом году. Это, кстати, первая женщина-диагностик, вообще мостовая в мире.
3: Она упала с самолета, по-моему. Как раз в связи с тем, что мосты уходят под землю, эти люди переквалифицировались в такую авиационную профессию. Они стали летать на маленьких самолетах и орошать землю органическими веществами. Как раз это объясняет наличие в конструкции мостов этих самых веществ.
4: Пожалуйста, возникли сложности.
3: Угловатость моей головы и круглый микрофон не очень хорошо сочетаются, поэтому... Да, сложности возникли у авиадиспетчера в связи с тем, что эти люди, как уже заметили, из поколения в поколение, занимавшиеся осмотром мостов, вдруг ни с того ни с сего пересели на самолеты и... Как бы такая смена профессии.
4: Да, я, кстати, могу сказать даже, что вот он упускает из виду, что это не самолет, а некие летающие модули, которые, в общем-то, и не были доступны человеческому взору. Потому как вот в Тушино оно всегда было заметно. Летали и отвлекали взор от этих вот органических распылителей на летающих модулях.
2: Ну, да, вот я хотел, я вижу, как бы, что наша
4: процентин
2: академия...
4: Процентин замеса он так, в общем-то, и не сказал.
2: Ну, видимо, это, видимо, запрещает или... подписка или что-то такое. Я как-то вижу, что наш академик не очень хочет обсуждать эту тему. Хорошо, мы перейдем к следующему вопросу, который просили вам задать наши радиослушатели. Одно время вы были автором такой идеи, которую, в общем-то, выдвигали на обсуждение в Думе. Это как бы по подобию Тайорского моста сделать полированные перила на всех мостах отечественного производства. Вот. При этом лесопилка нормально вроде вот работает, и как бы вот полируют они хорошо, я наблюдал. Вот. Но почему-то Дума отклонила этот проект. Немножко непонятно. Было бы красиво, я считаю.
3: Да, да, но дело в том, что многоуважаемым депутатам известно, что в нашем государстве все происходит само, потому что перил мостов становится, как, в общем, и все перила в подъездах, становятся полированными от времени, от того, что люди, которые пользуются этими мостами, просто трут их своими пиджаками, от чего, в общем, и те старятся, и нужно покупать новые, так же, как нужно строить новые мосты. Это выгодно, когда перил не полированный, и как бы...
2: Уклончивый
3: такой человек.
2: Легкая
3: промышленность тоже получает от этого свою выгоду.
2: А скажите, Александр Евгеньевич...
4: Можно так вообще объединить. Затирают мосты одним словом.
2: Затирают.
3: Затерли уже под самую землю.
2: А что касается вот такого вопроса, как-то перильные черви, так называемые, как бы, это необычная порода, вот там древесные черви, да, там, которые подвергаются там периодическому налету дятлообразных, как бы, птиц и так далее. А это... перильные, как бы, черви, выведенные в результате вот такого сложного синтеза, значит, древесины, меди, к которой они крепятся, обдувалого ветра и протира пиджачными полами граждан. Вот, как бы, какие у вас взаимоотношения с биологами на эту тему?
4: А именно с козявочниками.
2: Да, именно с ними, естественно.
3: Они ждут, все с нетерпением ждут выхода мостов наружу из-под земли, как второго пришествия мостов, да, как раз...
4: Представляете, все Подмосковье вспучится, как бы, и поднимется, как вот это навозные и пометные кучи, когда начнут вздыматься.
2: Когда-то охлорки досыпали, мы, я помню.
4: Но это досыпают наоборот, чтобы угнетать вспучивание.
2: Это смотря сколько, Андрею, досыпать. Вот и бывало, чего досыпешь, чуть-чуть не рассчитаешь, уже и вспучило. Один раз вот даже свиньи через трубы полезли. Там внутри так вспучило,
4: они
2: что проток...
4: Через, они по трубам лазили, до сих пор закупорки ощущаются.
2: Ощущаются, кстати.
4: Не подаются газы и воды, источные воды не поступают из-за свиного запора.
2: Кстати, селяне из-за этого вот очень недовольны, и упало, кстати,
4: они
2: количество...
4: Они по-прежнему пользуются древними своими способами вот, отправлениями и принятием всяких естественных привычек.
2: А вот давайте поинтересуемся.
4: Свинозапор, в общем-то, не дает возможности прогрессировать, эволюционизировать. А почему, говорят, наши провинции отстают от западной? Свиньи заперли все.
2: Все. Целиком. Причем, кстати, ведь вот сейчас, если раньше как бы был такой на государство, ну, бюджет был у государства, но прочищало вот это свинное, то сейчас как бы это дело каждого, поскольку вот самоокупаемость, и практически они просто плюнули, то есть свиньи там эти, значит, торчат, когда там они сами прочищают как-то в складчину по очереди, у них же очередность, то сразу же, значит, происходит спучивание, затыр следующий, то есть и все это практически такое, ну, идет по кругу затыра, то есть...
4: Помнишь, на какой-то передаче Дмитрий Валуй, занимающийся пищевой промышленностью, они как раз свели производство колбасных из свиных изделий к тому, что просто использовали эти закупоркими свиньями вот этих вот трубопроводов. Таким образом создавались автоматически колбасные изделия. То есть их просто нужно было своевременно извлекать, поперчить и пускать в распродажу.
2: Практически запеченка уже была, да. Ну,
4: да,
2: ты знаешь,
4: трехдюймовые,
2: кстати, что...
4: трубы тоже поросят забиты были, и поступала колбаса почти что регулярно. Сколько на ней жили? Выросли, считай, на этой колбасе.
2: Ну вот Валуй-то сейчас, кстати, эту технологию уже осваивает в Лос-Анджелес. Вот тут недавно приезжал человек.
4: Утечка мозга произошла.
2: Да, да, целиком. Кстати, скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, какова ситуация в архитектуре с утечкой мозга? Собственно, эта проблема интересует очень многих наших радиослушателей. Вот, в частности... Татьяна вот вообще, Буланова,
4: кстати,
2: пишет.
4: Утечка, да. Однажды раз в день нормально считается или трижды раз в день? Вот до сих пор не определились. Утечка и спуск мозга должно сколько раз в день происходить?
2: Чтобы это было нормально
4: и
2: не травмирующим.
4: Вы как научный деятель, наверное, заинтересованный так сказать, самостоятельной утечки, наверное, как-то уже готовите себя к этому и разработали какой-то, в общем, уже такой наиболее подходящий способ утечки.
2: И сами вы не собираетесь ли это?
4: Да.
2: Это очень важно.
4: Вместе вот с тем, что утекает, как бы утечь от нас.
2: В потоке, в общем, как бы устремиться вот туда.
4: Ну, судя по званиям, вряд ли.
2: Да, судя по глазам, тоже как-то вопрос твой вызвал недоумение. В общем, давай перейдем к более такой теме, близкой нашему академику. Хотелось бы поподробнее узнать вот о самом конкурсе архитекторов «Город 92» и о вашем проекте «Башенки». Вот, потому что как бы «Башенка» была уникальна. Вот не могли бы вы немножко поподробнее от ней рассказать? К тому же я знаю, что она была как бы в мостах тоже.
3: «Башенка», да, она находилась между мостов. Между всех мостов, как только они были построены, была построена и башенка рядом с ними. Стоит она там до сих пор, но мостов уже нету рядом. Некоторые недоумевают, как и вы, где же мосты? Были и мосты, и башенка, а сейчас стоит только башенка. И все вспоминают о моих званиях. Все говорят, что эта башенка в них виновата.
4: Интересно.
3: И мосты тоже.
4: Мнение специалиста.
3: Но теперь мостов нету. И осталась только башенка. И вы вспомнили о ней, она прекрасна. Я тоже ее очень люблю.
4: Вы знаете, а при застройке, при закладке исполнялась колыбельная «Спи, башенка, бай-бай». Потому и долгострой с ней был связан. Однако подгон к
3: нему... Но она невелика же, эта башенка.
4: Она и...
3: И рано петь ей колыбельную.
4: Да. И она не высокая и не низка, она ж с такого подходящего размера.
2: Самую меру, то есть как бы...
4: Видать, ее отовсюду.
2: А вот Иосиф Кегль, португальский архитектор, я знаю, занял второе место на этом конкурсе. Вот немножко поподробнее о его проекте. И, кстати, я знаю, что у вас с Кегли произошел неприятный инцидент прямо в конференц-зале вот гостиницы «Хилтон».
3: Он просто немного не понял концепции моей башенки, построив Кеглю. Может быть, как русские полководцы начали называться донским после донского сражения, этот самый ваш Иосиф носит это имя после того, как вместо нормальной башенки поставил кеглю. Но ее сбили, как сбивают всякие кегли, и не осталось этого творения ничего просто. А моя башенка стоит, мостов нет рядом с ней.
4: А, собственно, игра
3: башенка
4: в град...
3: стоит там, где стояла. А вот этот архитектор, он, недоумевая, ходит вокруг, смотрит на нее, оглядывается и не видит своего творения. Может быть, поэтому?
2: Ну, я думаю, все, из всего выше вами сказано, не имеет смысла говорить о человеке, занявшем третье место на этом конкурсе. А вот скажите, пожалуйста...
4: Я вообще не пойми, что было выстроено.
2: А, то есть ты видел, ты как бы... А, ну да, у тебя же открытка есть,
4: открытка,
2: я видел. Открытка.
4: Была прислана, причем непонятно. Я ее крутил долго вверх ногами, не мог понять, это горизонтально или вертикально вообще расположение в длину и в ширину. То есть что-то невероятное.
3: Это просто, наверное, была закрытка.
2: А-а-а.
4: Это интересно. Я же вообще не получал таких...
2: А я даже с трудом представляю, о чем ты сейчас.
4: Ну вот
2: я...
4: он, видишь, ездит по весям и городам, знает, что помимо открыток еще и закрытки приходят.
2: Ага. А скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, вот вы ездите по весям, городам, как правило, в Подмосковье. Вот сейчас в средствах массовой информации активно как бы поднимается тема вот чугунных изделий, которые по всему Подмосковью принято выставлять на каждом углу.
3: Они доминируют.
2: То есть вот какие сейчас вот скульптурки наиболее популярны? Я помню, в прошлом году это был муравей. Вот, что вот сейчас как бы вроде бы селяне спорят. Там, значит, одна часть выступает за яйцо, другая за гребешок.
3: Они еще вспоминают стрекозу, часто поглядывая в небо. Вот, но видят там только немалочисленные самолеты, в кабинах которых сидят те самые люди, которые когда-то охраняли исчезнувшие мосты. они нажимают на кнопки, распыляя органические вещества, которыми, наверное, каждый успел полакомиться в том самом Подмосковье, в котором, я думаю, в следующем сезоне там будет доминировать скульптура маленькой птички. Uh-huh. Маленькой птички, которая никогда не сможет догнать самолет, в котором uh-huh. сидит вот улизнувший прапорщик мостостроения.
2: А скажите, не повредит ли вот урожай, вот возможное вспучивание этих мостов, вот как бы...
3: Так, оно же кажется, и должно быть этим урожаем.
4: Романтичность вот этих селян, как раз засмотревшихся на старикоз подобные, вот эти вот летательные объекты, она, в общем-то, как раз и оправдывает это состояние нынешнее сельского хозяйства и всего прочего. Воздвигают памятники вместо того, чтобы колбасить там с граблями по своим делам. Ну, так ли это? Но это мы затрагиваем другую тему. Ее, в общем-то, надо специалистов.
2: Нет, но она целиком тоже близкая тема.
3: Тема памятников.
4: Ага. А вы можете объяснить вообще специфику застройки наших угодий, вот приусадебных, именно с специфичными такими застройками? То есть, например, планирование там как бы избы, пятистенка там и вот отхожего места, оно имеет какую-то вот настойчивую тенденцию именно вот к такому исполнению. С чем это связано? Связано ли это как-то с национальной традицией? Может быть, это как-то связано с другими какими-то вещами? Вам, как специалисту, наверное, проще ответить на этот вопрос. Почему, собственно, застройки типовые такие? Вот? Не является ли это каким-то, ну, как бы протекционизмом, что
5: помогите
4: ли.
5: Помогите мне, пожалуйста, выйти отсюда. Я потерялся.
2: Это чье?
4: Это проходите.
2: Выйдите. Тут прямой эфир, да. Извините, да, это как бы... Да. Продолжайте, да. Так вот, был вопрос о граблях, я так понял.
3: На которые наступают обычно.
4: По много раз.
3: Да, и тем вся наша промышленность, это как раз граблями, которые наступают.
4: И вот, кстати,

0: самые грабли, ну, на гербе-то.
1: Кстати, ведь хотелось бы узнать у нашего академика, поскольку ведь архитектура — это все, это не обязательно строение зданий, да, но это как бы и модернизация каких-то сельскохозяйственных инструментов. Ведь тот человек, который удлинил обычную тяпку и превратил ее в дальнейшем в грабли, вот он же тоже был своего рода великим архитектором.
0: А насколько он удлинил ее? Метров на 6, пожалуй, ну, тяпку, представляешь?
1: Ну, да, то есть вот от тяпки-то ничего не осталось.
0: Он мог сейчас уже у соседей тяпать что-то там через забор.
1: Элементарно. Причем, как правило, это было белье, потому что ведь крестьяне, они не стирали, они только сушили в те времена. Ну, потому что стирать не было смысла. Да. А вот сушить...
0: Это во время суховея.
1: Конечно, конечно.
0: Когда сухом веет, то они подсушивали, и тогда тяпали как раз этими тяпками 6-метровыми.
1: Тоже ведь было по кругу, все знали это, и, в общем-то, рано или поздно приходило свое же к своему. То есть он вроде и тяпнул, да, вроде и рад, завтра у него тяпнули, послезавтра он тяпнул, у этого, смотрит, это уже его, то есть то, что у него тяпнули неделю назад.
2: Да, вот вы говорили сухо, началось все с того, что один себе ухо оттяпал.
0: Да.
2: Звался.
0: Ага.
2: Ван Гогом был первый, потом был второй, третий.
1: Это грабли. Уже, судя по всему, связано с семьей императора.
0: Да, многие вообще неправильно понимают слово «натяпать». Тяпнуть — это не значит, что потом на следующее утро не встать так. Натяпаются, а другие вообще работают «тяп-ляп». То есть вообще этот... глагол или существительное, оно переходит из формы в форму и постепенно становится как бы рулевым.
1: Что, кстати, нельзя допускать.
0: Да. Ну что же, вообще изъять при архитектурных каких-то решениях слово, связанное с этим...
1: С тяпом, да.
0: Да.
1: Ну давайте ненадолго прервемся, а после перерывчика продолжим наш разговор с академиком Александром Евгеньевичем Пожарским.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств и генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский, а также базитолог Андрей Орлов и Екатерина Половинкина, хорошо вам уже известны. И вот вопрос нашему гостю от Кати.
4: Да, я думала тоже, зачем меня пригласили сюда. Но, как выяснилось, как девушке мне дали очень серьезное задание найти несколько цитат об архитектуре и как-нибудь вплести их в беседу. Ну вот одна из цитат, которую я нашла у Карла Маркса в «Капитале», по-моему, в первом томе. Он писал так: «Самый хороший архитектор, нет, самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы тем, что прежде чем что-то построить, он имеет в голове приблизительный план или проект». Вот скажите, а вам случалось когда-нибудь начинать строить хотя бы тот же самый мост или башню без проекта?
2: Нет, вы знаете, никогда не получалось так, чтобы... Не было в моих руках проекта. Часто, не скрою, мне давали его, и я вообще не видел проект до того, как начинали по нему строить. Но всегда в моих руках был проект.
4: А вот тогда такой вопрос. А вы сами-то тоже наверняка часто делали проекты?
2: Не сказал бы. Видел я их часто, но чтобы делать, нет.
4: Вот просто, вы знаете, у меня сосед-архитектор, так вот он, например, ни одного здания не построил никогда, но он делает проекты, и просто вот изо дня в день, вы знаете, вот он сидит, и он так зациклился на этих своих проектах, что ему уже, собственно, архитектура неинтересна. Ему интересны проекты, макеты, вот.
1: Это, кстати,
4: а зданий нет.
1: Кать, как раз я помню, мы ходили к нему на экскурсию смотреть сову, и вот его поделки из спичек архитектурные. Просто дело в том, что у Кати

0: у соседа, вот как раз о котором идет речь, у него сова прям настоящая, живая, здоровая, даже филин, я бы сказал, да, вот, и огромное количество, целые города, сделанные из спичек, самоличные.
1: Вот скажите, вообще, ну, нужны архитектуре творческие люди? Или же интересно этой науке иметь просто тех, кто сделал, построил, сделал, построил? Ведь к нему же так никто и не пришел. Вот нет бы пришел кто-нибудь, сказал, дайте мне вот, вот это вот, то, что вы здесь наклеили. Он бы сказал, нате.
0: На его нему... звонке дверном нет ни одного отпечатка пальцев, другими словами.
1: Да.
2: Ну, может быть, к нему не пришли, потому что не было... Вы знаете ведь, как говорят, архитектура должна вести человека. Человек, попадая внутрь архитектуры, должен быть ведом этой архитектурой. Наверное, на пути его не встретилось ничего, чтобы указало ему путь. Сказало бы ему, иди в ту сторону, и ты придешь.
1: То есть вы считаете, что это еще может произойти?
2: Конечно, может. Пусть он придет в нашу академию, и там... Я думаю, его проектом найдется применение.
0: А скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, а что вот вам послужило от таким толчком отправным, вот как бы калиской в архитектуру, я бы сказал, даже в искусство архитектуры?
1: И вообще, есть ли что-нибудь такое, что многим послужило этой калиткой?
2: Вы знаете, в моем случае, как ни парадоксально, это был мост. Я шел по полю, и вдруг он начался... По обе стороны. Я смотрю, как земля уходит вниз. Я понимаю, я стою на мосту. Наверное, тогда я понял, что когда этот мост кончится, с другой стороны его как раз начнется архитектура. И так оно и получилось.
3: Я помню, даже в областной газете статья была маленькая такая, какой-то репортер тренировался в эпистолярии. «Внезапный мост» она называлась.
0: Я тоже припоминаю.
3: Хотя там писалось, в общем-то, о осеменении коров, в общем-то. Но называлась она так, я помню. Заголовки обычно читаю. Смысл достаточно в этом. Вот. А здесь меня как-то побудило вникнуть в статью. Там связано было, что вместо осеменения им вводили какие-то абсолютно другие препараты.
0: Снотворные вводили, снотворные, я помню.
3: Количество навоза там резко возросло. Ну, видимо, это с вашим мостом тоже имеет какую-то связь, а может и нет.
2: Что-то я припоминаю, я же смотрел вниз, как все попавшие на мост, и там как раз видел тех коров и вот этого человека, который тренировал свой пистолет, он метался между ними и не знал, что делать ему, потому что все они впадали в сон, он думал, что...
0: Что, дескать, всегда... он причина. То есть, а причиной да, быть неприятно вот такого явления,
2: конечно,
0: естественно, кому
2: может
0: понравится.
2: Быть, он думал об этом.
3: Но... Большинство статей, видите, рождаются от испуга, собственно.
0: Конечно, причем неплохих статей. Даже вот эта заметка, ведь она же носит исторический характер. Ты сказал, да, она маленькая, но в каких количествах она была отсеяна, передавалась из рук в руки. То есть внезапный мост — это уже как бы как третья пирамида.
3: Но на самом деле вот начало большого пути, оно, как всегда, не остается незамеченным.
0: Безусловно, безусловно. Главное осознать это внутри и преисполниться чувством вот, вот этим охватившим такого приятного волнения, что, дескать, вот она, калитка открыта.
3: Да, это как Иван Куча, метатель диска, запустил на этой Олимпиаде. Отравленный диск, представляешь, специально решил покончить со всем одним махом. То есть взял, нашинковал его какими-то таблетками и забросил это все вместо того, что в дистанцию пути, там, куда им надо забрасывать, он все это метнул в публику. У нас как, при старом режиме все это умолчали, его, конечно, там...
0: Ну, кстати, его не деклассифицировали почему-то.
3: Да то я, он... в общем, и не слышал про него больше ничего. Что он там, где метал дальше, непонятно.
0: Но он, по-моему, ушел на тренерскую работу. Ну, вот сейчас его воспитанники занимают места там неплохие. как бы по метанию. Ведь метание диска это тоже, кстати, я так понял, так вот незаметно ты подошел к такой теме, к спортивным достижениям нашего гостя. Александр Евгеньевич в свое время занимался разработкой как раз метательных дисков. То есть дело в том, что конструирование и изготовление физкультурных снарядов это тоже своего рода ведь серьезная индустрия.
3: Малая архитектура.
0: Да, малая архитектура. Вот нельзя ли поподробнее об этом периоде вашей жизни? Я знаю, что вы один из изобретателей гантели.
2: Да, да, да. Вы знаете, началось все это с того, что у скульптур, коими были насыщена местность, стали пропадать те самые снаряды. И правительство и партия поручили мне восполнить этот недостаток и каким-то образом разнообразить, потому что представьте себе скульптура, девушку с веслом, но вот она уже без весла, или юноша с гантелей. Тогда она, правда, так еще и не называлась.
0: Да. Кстати, мало ведь кто знал тогда вообще назначение этого предмета. Просто казалось, что это он восхваляет 8 марта. Ну, два круглых предмета, и скульптуры назывались тогда. То есть «Слава 8 марта». Вот. Потом уже почему-то это превратили в гимнастический снаряд, видимо, вот с вашей как раз легкой руки.
3: Да он, по-моему, нашел в кустах образ этот. Около забора.
0: Нашел академик?
3: Да. На гантели. Такая она, в общем-то.
2: Ассоциации дело, конечно, сугубо личное, но я в этом предмете, кое потом с моей легкой руки стал называться гантели, как раз нашел образ моста, понимаете? С двух сторон два этих шара — это те области...
1: Как два берега.
2: Да, из которой и в которую нужно... пойти, а вот эта крепкая рука, сжимающая палочку между ними, это как раз тот самый замечательный образ, который, в общем, положил начало моей серьезной работе над проблемой путепровода, соединения, как бы путешествия людей от главной проблемы архитектуры, которая должна вести, как я уже замечал.
0: А скажите, а вот вам лично какие больше симпатизируют гантели? Вот маленькие или большие, или вот совсем маленькие?
2: Ну, мне вообще больше симпатично отсутствие этих гантелей, потому что как бы на голом месте и рождается, собственно, что-то гениальное. А когда гантели уже есть в руке, то... или просто она лежит где-то, может быть, в кустах, как вот Андрей заметил, то это уже неинтересно, уже есть что-то.
3: А как вы относитесь вот попросту говоря, ну, не плагиату, а здесь, скорее всего, именно плагиат, то есть вот имитация этой самой гантели в производстве, там, можно сказать, начиная от конфет, заканчивая колбасными продуктами.
0: Еще шарниры тоже, вот шаровые также.
3: Да, это же, по идее, просто у вас отняли вашу вот эту идею. И как,
0: конструктивную идею, вернее, вот ее как бы художественный образ даже.
3: Да.
2: Ну что ж поделаешь, в наше время отнимают не только образы, но и колбаса, например, бывает вырвана из рук.
0: А вот я, кстати, вижу, что вы как-то пришли погрустневшись сегодня на программу. Какая-то была внизу тут беготня и по коридорам постоянно. Я догадываюсь.
2: Дело в том, что я нес вам показать. Мне даже грустно говорить об этом, но не смог. Видите, я пришел с пустыми руками.
0: Слава богу. А скажите, пожалуйста, вот как бы я знаю, что вам было предложено крупнейшими московскими мясокомбинатами разработать архитектуру колбасных изделий. Вот, то есть и вроде бы вот как раз вот то, что и несли, это вот ваш продукт вот был. Вот, и был вырван, видимо, как-то он был привлекателен, может...
2: Он был съеден на ходу вот двумя собачками.
0: Угу.
2: И что характерно, они ели его с двух сторон. Как бы направляясь к центру.
0: Угу.
2: А центр был зажат в моей руке. Но я не стал вам показывать то, что осталось от того, что было вознаграждением за нелегкую работу на мясоперерабатывающую промышленность, которую как раз в последнее время я занимался. Вот сегодня была закончена эта работа, произошло вручение гонорара, но Не судьба вам его.
3: Я думаю, хозяйка там дожидается этой третьей части. Этих собачек-то.
0: Ну, скорее всего, то есть, как бы, потому что посыл был явно оттуда.
3: Угу.
0: При этом хорошо, что вы видите, все-таки гуманин, поскольку если бы не ваша рука, то произошло бы столкновение носиками, что для собачек вообще весьма болезненно. Вот, а неоднократно происходило там подыхание. Вот сейчас москвичи часто видят на улице парно валяются дохлые собачки, волчане бегут и не видят друг друга, происходит лобовой удар практически, а они дохнут сразу. То есть, вот это вовсе не вина. Если они две лежат нос к носу, да, вот так, то это вовсе не чехословацкий герб там изображенный, так вот как бы, да, не львы никакие, а вот именно прямое столкновение результата.
3: Они даже докатились до того, что передирают название, если у него, он, находясь в Кракове, придумал краковской гантели, краковская колбаса пошла. Пока башенку строили, им навеяло, Останкинская тоже пошла.
0: Да,
3: тоже.
0: Да.
3: Молодежные были задействованы люди очень сильно, там, интенсивно, когда создавали, в общем-то, вот эти вот центры всякие и строили станцию, вот эту метро Молодежное.
0: Угу.
3: Так это все же изначально, это же были гантели.
0: Практически, да.
3: Да. Но зато быстро всех оснастили, все эти скульптурные группы, которые обнищали и были, в общем-то, без орудий, без инструментов, без своих спортивных. Они быстро все вооружились гантелями. Был период такой.
0: Потом хотелось бы узнать отношение нашего академика к такому конкурирующему, в общем-то, явлению, как гиря.
3: Угу.
0: То есть вот дело в том, что ведь гиря по своей конструкции несколько все-таки посложнее, чем гантели, но в архитектурном смысле. Я знаю, что как раз один финский ученый, по-моему, Коломякио, вот он как раз... что такое? Андрей, с тобой?
3: Нет, прямой эфир.
0: Молодой человек, это прямой эфир у нас сейчас, да, извините. Прямой эфир. Пожалуйста, выйдите. Да. Да. Извините, да. Так, ну, возвращаясь к гире.
3: Да, ну, кстати, по самому посылу, вот если, например, это зависит от, я понимаю, навеян продуктом, увиденным, так сказать, и расшифрованным в кустах или около забора, зависит ли это от количества принятой пищи, вот, прототип вашего изделия, то есть гири, это, соответственно, это же огромное количество принятой пищи заранее.
0: Практически гири.
3: Если это гантели как... это, в общем-то, средний такой, в общем-то, легкий завтрак и обед, то здесь какое-то переедание возможно.
0: То есть гири явно такой прототип, да, пресыщенного желудочного мешка. То есть все-таки удав такой. То есть гантели, конечно, изящнее. Гантели — это женщина. Ну, да, не берите в голову. Да, ну так что?
2: О гире не могу вам сказать ничего положительного. Равно как отрицательного, она меня просто...
3: Ну уж о штанге мы не спрашиваем.
2: Не удушевляет. Да. Мне, помню, понравился момент, когда в одном из фильмов, я не помню его название, эту самую, как вы ее называете, гирю, распилили на две части.
3: Угу.
2: Я не помню, что побудило людей.
3: По-моему, это гастрит характеризует.
0: А вот фильм, по-моему, назывался вот «Иван Грозный» как раз.
3: Да.
0: Там часто пилили
3: Иван
0: они.
3: Грозный и все его 12 дочерей, они пасли коров, и Грозный при этом как бы прятался в кустах, а дочери бегали за ним и ловили как бы
0: его. То есть, ну, игра
3: из кустов
0: была,
3: выпрыгивали игра. И, в общем, довели старика до полного помрачения.
0: При этом
3: он стал называть себя Грозный 4, потому что он характеризовал себя вот как квадрофения, то есть уже серьезное осложнение было. Он боялся пауков, прятался.
0: Жутко боялся. Ну, кстати, вот у всех царственных особ, что вот у Петра Первого, да,
3: тоже глаз был... выволок такой слегка наблюдается.
0: Это из-за кровосмешения, во-первых, серьезного.
3: Да.
0: У Павел, вот император конкретно, очень серьезный симптомы.
3: Серьезный.
0: Да, Катенька.
1: Я еще одну цитату тут хотела привести. Вот я слышала такое выражение: архитектура — это застывшая музыка, а ваши мосты и вот эти гантели, их с каким направлением музыки можно сравнить?
2: Любое направление музыки, будучи застывшим, в общем, похоже на то, чем мы занимаемся.
1: Спасибо. Ну,
0: что ж, такой достойный ответ. А скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, я в свое время тоже баловался архитектурой, то есть заканчивал архитектурный Московский институт, и у нас были такие типовые курсовые дипломные работы, то есть я вот помню, в нашем потоке у пятерых, значит, было задание дипломного проекта, это конструкция лифта Останкинской башни, у двоих это конструкция вот самой вот этой приемной антенки ее, то есть все было, часть там по монументу было людей. Вот как вам кажется, в принципе, ведь Останкинская башня — это то же самое, что Эйфелева башня или Эвкалипт вот на Чукотке. То есть это же... Вот, и такой вдруг типовой подход к такому нетиповому проекту, являющемуся достоянием культуры, не убивает ли это, понимаете ли, ауру вот этого здания?
2: Вы имеете в виду Останкинскую башню?
0: Да.
2: Ну, как вам сказать? Аура — это обычно то, что... Вокруг, насколько я понимаю, вокруг Эйфелевой башни, так же, как вокруг Останкинской башни, воздух, а лифт внутри ее. И как они могут убивать ту ауру, которая вокруг них?
0: Угу. Спасибо. Ну, давайте ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу.
4: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
0: У нас в гостях заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский, и также Екатерина Половинкина и Андрей Орлов, наш базитолог. Речь у нас идет о архитектуре и не столько. Вообще, я так понял, что вы, Александр Евгеньевич, человек, в общем-то, незаурядный достаточно. Вот, хотел бы узнать о ваших взаимоотношениях с общественным транспортом, поскольку это неотъемлемый...
1: С кем? И с женщинами.
0: Да, безусловно, поскольку это очень напрямую связанные, собственно говоря, вещи. Вот и то это часть архитектуры, да. Ну, представьте себе, вот там, например, красивая площадь, а тут она идет и катит такую коляску сзади, на ручке. А и там, например, помидоры, какие-то тряпки набитые. То есть это уже как бы одна часть архитектуры. А другое дело, значит, она идет такая, она там в блесках, там всякие ноги там торчат такая. Вот это другая часть архитектуры. И также с транспортом. То есть одно дело, знаешь, тут он на коне едет, это экзотика. Другое дело, там на москвиче едет желтого цвета, да? Другая экзотика. Вот ваше отношение вообще к этому. И каким образом сейчас современная вот архитекторская, я бы сказал, мысль работает в направлении вот компенсации архитектуры зданий с архитектурой населения, транспорта, животных, тоже важно.
2: Как раз городской транспорт компенсирует архитектуру во многих случаях. Проезжая мимо, создает ту самую ауру, о которой говорили. Женщины бывают разные, действительно. Кто с колясочкой, кто в блестках. Но все это, понимаете, настолько неважно рядом с великими произведениями зодчих уже почивших. Может быть, это оказывает свое влияние на творение современных архитекторов, что наблюдается в декоре. Вот часто мы видим какие-то элементы уже ушедших, прошедших здесь когда-то женщин. Вот, спортивных снарядов. Много, правда, уже не видно. Неизвестно
0: это
2: почему.
0: Это правильно, потому что как бы время откладывает свой отпечаток. Ну, в смысле, накладывает.
2: Да, но получается наоборот. Время, в общем, что-то накладывает, но чего-то мы не досчитываемся после
0: этого. В результате, да, получается, как бы вроде и насыпает, вроде прибывает, с другой стороны, ничего там уже и не видно, как бы. А вот что касается животного, собственно говоря, вот как бы там вот городские птицы, да, всякие, вот их, ну, скажем, вот печально известные по своим вот два дня назад происшедшим событиям Трафаргарская площадь, где, значит, стаи голубей ходят, это неотъемлемая часть, собственно, архитектуры, да, тут вот лебеди у Новодевичьего монастыря, тоже неотъемлемая часть, вот, а вот, вот эти птицы, которые в данный момент, вот вы видите тут за окном, собственно, вышагивают постоянно. Вот как бы не является ли это излишеством? Потому что мы пытались как бы уже и говорить об отстреле, о каких-то таких достаточно мерах жестких, но вот, вот нам запретили, потому что как бы...
2: Я думаю, потому что кто-то уже занимается этим отстрелом, отловом, и не хотелось говорить об этом, но приближенные люди рассказывали мне о своих трофеях птичьих, как раз... Как раз мы, знаете, делаем то, чем вам показалось нужным заниматься отловом этих самых птиц. Вы не беспокойтесь, их станет меньше скоро. И на фасадах домов, и в воздухе просто, потому что те застывшие птицы, они никому уже не понадобятся, которые на домах сидят. А вот те, что пролетают, те, что за окном, они нужны, да, ими интересуются и... Поверьте, вы не первый, кто спрашивает меня о пролетающих птицах, но, увы, к своему сожалению, вам, как и многим до этого, мне приходится говорить о том, что, похоже, ваш улов не будет большим.
3: А к этому вообще вот сказано, а колготками за язык не громкий, пресловутый без конца, все, что высохло само у кромки, не найдет теперь лица.
0: Это Хорхе Гомес, замечательный испанский поэт, да?
3: Да, какое может отношение иметь вот градостроительству и, собственно, подобию вот каких-то прототипов взять и гуманитарных или животного мира, в воплощении их, так сказать, в дереве и камне, или как у вас там называется?
0: В чугунных решетках, да. Тоже это весьма важно. Чугунные решетки.
2: Чугунные решетки,
3: белила.
0: Да, обрамление, вот. Зеленое кольцо.
2: Как вы сказали, это Гомес написал?
0: Да, Хорхе Гомес.
2: Хорхе Гомес. Я не знаю, о чем он думал, когда писал это. Мало смысла в этих строчках. Смысла понятного и доступного всем, который можно изложить языком архитектуры.
0: Вот дело в том, что Хорхе Гомес, он вообще всю жизнь выдавал весла на лодочной станции.
1: Можно я включусь в беседу? Дело, конечно, в том, что вот уважаемый Александр Евгеньевич все время подчеркивает какую-то свою элитарность, что ли, как... какую-то причисленность к каким-то узким, может быть, богемным кругам.
0: И еще Подожди, я закончу.
1: Да.
0: Я просто тоже по теме. Что ты заметил, что у него сквозит какая-то вот антисионистская все-таки направленность?
1: Ну, этого я не заметила. Я заметила вот какую-то все-таки подчеркнутую, да, вот приближенные мы и непонятно простому. Да все там понятно. И не только вам все понятно, и простому тоже. И вот я хотела узнать, вот стиль вашей одежды и особенно ваша прическа, это тоже результат какого-то элитарного искусства?
0: Или это хирург так старался?
2: Да, вы имеете в виду какого хирурга, который...
0: Ну вот с вами пришел, тут в белом халате, это что за человек?
2: Это сопровождение.
0: А, ну извините, да.
2: Это он был когда-то хирургом, он оперировал птиц перед тем, как их отвердевали и ими украшали постройки.
0: Фасады.
2: Да, но делать ему это запретили, и с некоторых пор он просто ходит в надежде опять получить такую вот легкую работенку.
0: Легкую, но там же встречаются яйца, там, об которые тупицы и скальпели, и все это постоянно происходит в Ватикане. То есть я бы не сказал.
2: В Ватикане, конечно. Не только в Ватикане это происходит, и в Риме, и в других городах. Почему вам показалось, что католическая столица именно то место, в котором это происходит чаще всего? Я и в Москве это видал.
3: Ага, а вот да. Я полагаю, что еще изображения птиц были запрещены по ряду причин, что, во-первых, художников сподвигало создавать такие тонкие прототипы, то есть далеко торчащими клювами, что, собственно, искажал вид здания, создавал какой-то ненормальный интерес, как похвататься как бы за что-то, за
0: опирающую часть. Повесить что-то такое, да.
3: В качестве альтернативы предложили создавать дупло рядом с птицами, то есть и здание уже вообще было похоже на какой-то, фасад здания был похож, черт знает на что, то есть на какие-то там барельефы, которыми разукрашено там сталинский метрополитен. Я полагаю, что все-таки, ну, как бы нужно меру иметь вот в воплощении этих идей. И когда ты там изображаешь какое-то животное, то нужно предполагать, чем это может, в общем-то, обернуться в дальнейшем. Вот эти скульптурные группы, они же, в принципе, создавались натурально, прям с этих вот, которые там прятались в метро.
0: С утесов тоже,
3: их, кстати, отлавливали, делали, да. И заставляли, в общем-то, одно время выкрашенными стоять. А-а-а. Пока сдавали первую очередь. Это же все архитектурские происки. Они, в общем-то, заканчиваются плачевно для простого народа. Сколько тогда было извлечено-то из-под этого дела-то?
0: Ну, кстати, какой был энтузиазм, вот ты вспомни. Сейчас никто кстати, не просто так не будет стоять там накрашенный. Во-первых, как бы, дескать, и денег ему подавать, да и вообще сквозняки усилились. Если раньше было как поспокойнее, то сейчас и все подряд. Там, и, в общем-то, и воспаление легких можно, и там и насморк, жуть. То есть все они требуют и подогрева сразу им со всех сторон, и чтобы там и налили, и выпечки. То есть...
3: Излишний вот, да, этот, да. Вернее, недостаток в окно.
0: Что там такое?
3: Опять кто-то ходит.
5: Hi, lads, it's me again. The directions you gave me last time didn't really help. I need to know where the toilet is. I'm like about to burst. Does any of you speak English?
0: Борщ в холодильнике там. В холодильнике борщ. Андрей, покажи, пожалуйста, где борщ. Сейчас. Вот там. Ага. Нет борща.
3: Вот, ну, и те тоже просили. Видишь? То есть вакантность создала как бы...
0: Черт-те что, а происходит? Как
3: излишние,
0: эфир,
3: в общем-то, да. Излишние какие-то группы людей стали появляться в метрополитене, которым, на которых, в общем-то, не хватает ни бронзы, ни серебра, и они, в общем-то, перестали уже стоять как-то вымерзкими такими, в общем-то, онемевшими, а прям... требуют, чуть ли не хватают за полы пиджака и требуют вот как бы подаяния.
0: Ну, кстати, первый вот как раз Дутый такой был, Сергей Львович Дутый, может быть, ты помнишь его, который вообще изобрел первый метод подаяния, не просто как бы требовал, а он стоял не шевелясь как раз на Кропоткинской.
3: Угу.
0: Вот. И каждый, кто проходил мимо, если ему давал монетку, то вот Дутый как бы производил какое-то телодвижение. То есть и опять замирал в такой же позе, как до того.
3: Причем, то есть... если недодача была, то он неприличные создавал телодвижения, да, оскорбительные для дающего.
0: Вот, целиком, полностью, и поэтому люди как бы избегали. Вот одно время ведь был даже перекрыт этот выход, ну, ты помнишь, там,
3: да,
0: который к бассейну. Потом с этого все и началось, что дальше вообще сейчас не пройти и никак вообще не проехать. Вот, скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, вот проблема, как мы так о пернатых говорим, большой урон кал пернатых наносит, в общем-то, памятникам архитектуры. Вот там и Александру Сергеевичу, да, Михаилу Валерьевичу тоже, кстати, вот практически Михаила Валерьевича придется сейчас полностью реставрировать. Вот уже его спилили, увезли, сейчас происходит реставрация, напыление. А в дальнейшем будут снова ставить, варить. Вот какие-то методы. Может быть, стоит как бы городских птиц откармливать особыми продуктами для того, чтобы вот как-то нейтрализовать вот эту едкость кала.
3: Меня, как всегда, да, интересует гуманитарная часть этого вопроса. То есть вот этот субъект, который заменяет Валерьевича сейчас, пока этот вот долгострой опять будет с очищением.
0: Это его естественное положение, это не причиняет ему никакого труда. Мы специально подбирали, чтобы физически...
3: Выплату им задерживают по-прежнему или как?
0: Ну, тут даже не зависит.
3: Кормление в ночное время только осуществляется.
0: Но поскольку эта поза для него, в общем-то, одна из единственно возможных, вот другое видоизменение, это когда, в общем-то, такое сидячее более-менее положение. Вот, то есть эти две позы, они никак не могут, в общем-то, варьироваться вне зависимости от того, дают ему или не дают.
3: А вот, я слышал, антигуманность простерлась до того, что вот наряду с противостолбнячными сыворотками разработки продолжаются, в общем-то, параллельно, разрабатываются столбнячные. И, соответственно, выводят столбнячные, но как бы лимитированные. То есть, чтобы он некоторое время находился в нужном положении. И даже подкорм можно избежать в это время. Нет, хотя, мне кажется, зондирование осуществляется так. В общем, через постамент подводят, подводку делают незаметную и ректально, в общем, подкармливают их, конечно, чтобы они...
0: Ну, естественно, поскольку...
3: Ты
0: сам представь себе, вот если будет производиться как бы открытое такое кормление, то это же тоже целиком нарушает эстетический вид вот этого места. Вот, а где Валерьевич стоит, ты знаешь, это достаточно там и иногда проезжают очень важные люди, и как бы переговоры периодически проводятся, митинги, опять же, поэтому приходится, в общем-то, вот именно вот этим способом, о котором ты сказал, подкормку
3: там производить. Там очень много. Вообще, фактически все встречи, там не бывает такого, чтобы людей не было.
0: Кстати, заметьте.
3: Знакомый художник Иван Гармонь рассказывал, всяк художник начинает с обрисовки этого постамента.
0: И а пока ты заметил,
3: его увезли, сейчас, в общем-то, все студенты, в общем-то, пошли с ума все. Сходили.
0: Потому что они не понимают, что
3: они
0: произошло.
3: Они рисуют, а поза меняется.
0: Во-первых, поза меняется. Во-вторых, поскольку у них у всех вот студентов и студенток гуманитарных, особенно художественных вузов, как бы даже не приобретенные рефлексы вот эти, а уже как бы они вообще всю жизнь у них, как вот у голубей. Вот заметили, да, что вот голуби современные, если раньше они меняли место, ну, например, тут им кидало, а на хлеб, да, вот, а потом ее под часы положили. Вот, и типа хлеб никто не кидает. Они то летают изо дня в день, и потом дохнут. Вот мы так наблюдали, прям вот он идет, дворник, и типа сметает метлой тушки, они такие уже истощенные, типа, ну, как пух такой, только там клювы и ноги торчат. Вот, а раньше этого не было, раньше у них хватало как-то вот, разума, не разума, именно вот сменить место кормежки. А вот, вот эти студенты, они же все равно, то есть, хотя им объясняли, проводили работу, вот сотрудники, что детские.
3: Слушай, я вспомнил в связи с этим же все часы раньше, это сейчас электронные доперли уже, табло стали, а раньше же стрелки, эти птицы наглые, они настолько уже как бы освоились, они стали к себе привлекать внимание, на минутную стрелку сядут, если одна не тянет, то вторая подлетает и прыгает, пока скачет, она не начнет на полшестого, пока она не свалится.
0: Да,
3: стали застеклять.
0: Стали из-за этого застеклять.
3: Застеклять стали.
0: А, кстати, вот очень многие пишут нам письма и спрашивают,
3: по какому принципу... Вообще электронные часы с этого пошли, потому что и на руки бросались уже.
0: Туда.
3: Одичали и полностью озверели, короче. В общем, урбанизация с нами творит не знамо что.
0: Излучение всякие, опять же. Так вот, спрашивают нас, по какому...
3: Связь? Часы и птицы...
0: А вот она тут прямая. Да. Так вот еще вопрос, по какому принципу работают кремлевские куранты, то есть наивные москвичи думают, что как бы специальный человек их заводит. Тоже ничего подобного, они целиком на электрическом приводе обслуживают его курсанты. Вот. Причем как бы курсанты все из элитных таких семей вот часовщиков потомственных, их можно определить по особому прищуру одного из глаз и по такому следу от этой такой прибамбасы, которую вставляют в глаза. Даже вот им разрешается, это же у них фамильный у часовщиков, вот эта хреновина, которая в глаз вставляется. И вот у воинов, которые обслуживают эти часы, у кого всегда она при себе в глазу торчит. Вот бывало, идешь по Красной площади, идет, значит, очевидно, часовщик. Вот. Либо при наружном осмотре на шее висит вместо медальона такая, мы проводили кого-то. обыски, то в казармах, то там часовщиков штук 15 мы набрали, они как раз вот обеспечивают электрический привод. Вот, им выдаются перчатки, специальные коврики, электромонтеры. То есть питание достаточно серьезное происходит, поэтому наивное утверждение о гире, которые мы все наблюдаем под кремлевскими часами, это исключительно... Ну, для внешнего вида, потому что представь себе часы кремлевские вдруг без гири. Кстати, одно время ты помнишь, да, что вместо гирь тоже болтались военнослужащие срочного призыва, потому что гири были в реставрации, в покраске. Вот,
3: да, мало там кто вообще знает. Творилось не весь что. Вот эта дедовщина, которая, она там, в общем, оттуда и получила, в общем-то, ход дала. Как они там, в общем-то, поднагрузят часы, как бешеные, начинают вперед идти, и эти, значит, оттуда командуют, чтобы давай назад, там, значит, на другую гирю перевешивают, там творилось немыслимое что-то.
0: Да, и потом все удивлялись, почему такие были странные сбои в маршрутах.
3: Ну, с глазами с этим, это я не знаю, это на всю жизнь вообще потом ходить.
0: Конечно, профессиональные практически. Но они же этим гордятся, понимаешь? А это то же самое, что у некоторых народностей есть пейсики, тоже ведь смешно. Вот, однако они как бы ходят, а для них это предмет гордости.
3: Да, ну это совсем не смешно. А вот это, я не знаю, он приезжает в свое село. Там ну, уже совершенно, так сказать, по-другому. Они же не были на площади, не видели их в таком виде, с этой моноклей-то.
0: Не, ну, с другой стороны, издержки профессии, но...
3: Так давай лучше нашего академика спросим вообще, откуда звон-то там
0: да.
3: вообще?
0: Не могли бы прояснить ситуацию? Вы все-таки по башенкам, по мостам?
3: Да.
2: Звон внутри?
3: Ну, вообще, или это общий психоз, вот там...
0: То есть вообще что происходит, как бы по полочкам бы нам вот выбор сложили всем, да.
3: Как стрелки сойдутся в одном месте, так всем мерещится, что чего-то звенит.
2: Да, время как
0: не крутите в эту корзиночку, поставьте ее в угол, вот да, вот туда. Это фрукты не для вас, академик. Да, продолжайте.
2: Вы про звон спрашивали?
0: Да-да-да.
2: Звонить начинают, когда стрелки, как вы уже сказали, вместе.
0: Угу.
2: Значит, птицам садиться не на что. Так их ловить принимаются.
3: Ну, вы...
0: Как-то ушли, по-моему, от
3: ведете,
0: ответа. Да.
3: Да. В общем, это, я так понимаю, это останется загадкой для будущего поколения.
0: Ну, давайте, может быть, все-таки узнаем вот у нашего академика вопрос, касающийся рациона для городских птиц. Потому что вот Валерьевич там вся плешь там в пенициллине, можно прям соскребать и прям расфасовывать.
3: Угу.
0: Результат, то есть там можно напылять даже нескромно, его всего надо шкуркой чистить, потому что иначе получится тут блестит такая как бы шапка. Вот что вообще, какой у вас с микробиологами какой-то есть контакт? Ведь вот эти микробиоэлементы разные в отходах, в экскрементах птиц, они же должны исследоваться,
2: да,
0: контролироваться.
2: Да, конечно, конечно. Да, замкнутый круг. Как бы биологи, они исследуют тот самый нарост, который покрывает памятники, и пытаются приспособить его для корма следующих птиц, вновь выросших. Таким образом снизить количество этого вещества вредного в их помете. И у них уже успехи налицо. Скоро вообще не будет помета. И мосты начнут рушиться, потому что не будет хватать органических веществ для смешивания с цементом в момент строительства. Я вообще не знаю, куда придет все это.
0: То есть вы как бы считаете, что архитектура отечественной в опасности?
2: Да, она напрямую зависит от количества птиц, летающих над городом,
0: угу.
2: от того, чем они питаются. В последнее время птицам не осталось ничего, как... питаться собственным пометом.
0: А скажите, вот тот
2: они
0: печальный случай...
2: Они памятники.
0: Вот тот печальный случай, который как бы тоже средства массовой информации очень так аккуратно обходили стороной, это полное вытекало вот Новодевичьих прудов в результате разъедания вот этих бетонных плит, вододержащих от специфического такого помета вот этих лебедей. То есть там исчезли одно время все лебеди, и был полный
2: да,
0: вытек.
2: Да, конечно. Но тут дело вовсе не в птицах, тут дело в рыбах. Рыбы... Под водой раньше питались чем-то, но потом, видимо, кончился их корм, рыбы, как птицы, не додумались питаться собственным пометом и начали выпрыгивать из воды, чтобы хватать их самых птиц, которых стало меньше сейчас.
0: И мошкару.
3: Вот, вот вообще мошкару интересно, первый, рыбы да, под водой, ты заметил? Не в воде, а под водой.
0: Под водой, кстати.
3: Да.
0: А
3: конечно,
0: почему вы так сказали?
2: Что, да, потому что, оказывается, они кроется над водой, угу, так сразу...
0: Нет, нет, простите, давайте подождите, уважаемый академик, давайте по порядку. Почему вот вы сказали не в воде, а под водой?
2: Но... Я же объясняю вам, потому что да-да, иная ситуация с рыбами, это когда рыбы над водой.
0: То есть вы хотите сказать, что у них три положения: в воде, под водой и над водой.
2: Ну, а вот вы так поняли, что под водой это значит в земле. Рыбы в земле, конечно, могут оставаться достаточно долго, но только если в этом самом месте не происходит вспучивание моста, потому что этот мост рыбы выносит на свет Божий. Все удивляются, ах, рыбы.
3: Я так полагаю, что даже смысл традиции выкапывания червей, он, в общем, коренится в этом рыболовстве, вот этом диком абсолютно, когда их под землей искали-то.
0: Вот, кстати, Андрей, вот как ты думаешь, смотри, это же парадоксальная ситуация, да? Значит, червь, вот сам, вот этот дождевой, да, он, в принципе, находится в земле.
3: Да, а тут я сказал, что червь. Червь — это, собственно, мутированные вот эти вот самые породы вот этих подводных рыб, не водных, так а подводных, нет, которые мутировались и в земле.
0: Но, тем
3: собственно,
0: не менее...
3: истоки рыболовства заложены на самом деле в земледельчестве.
0: Да, да, но время-то сколько прошло. Так почему сейчас вот эти чисто сухопутного рода животные, я имею в виду черви, являются великим лакомством для рыб? Это то же самое, что, например...
3: Потому что чешуи у них нет защитной.
0: А, я, кстати, так и думал, но как-то боялся высказать. То есть ты тоже так считаешь, да?
3: Я однозначно.
0: Ага.
3: Чешуя, она же, знаешь, как горя на солнце, она, в общем-то, вызывает отторжение у хищников, которые пытаются поглотить вот это вот, даже вот это.
0: Ну да, естественно, это происходит. А вот как вы относитесь, это у меня вопрос вот ко всем, ну и, наверное, их Кате Половинкин, вот к новому такому веянию среди вот современных подрастающих молодых девушек, там 16-17 лет, которые ходят на дискотеку. Дело в том, что накладные ногти являются сейчас большим дефицитом и стоят дорого, и они как бы используют с этой целью, как ни парадоксально, как раз вот эту чешую.
3: Ты, кстати, уточни, что ногти-то на ноги, педикюрные.
0: Да, естественно, я забыл это. Да-да-да,
3: потому что на руки уже давно это уже не модно.
0: Даже. Да, а на ногах, вот, то есть, если посмотреть на ноги сейчас летом в босоножках, то сразу видно. Ну и по запаху иногда ощущается.
3: Нет, и по следу видно, в общем-то. Туфельный след в моем вот этом поэтическом эссе, туфельный след, когда, в общем-то, он бежал
0: замечательно,
3: за ней. По запаху определил, что она прячется в кустах. В общем-то, след-то был ого-го какой. Он коготь постепенно, сначала это просто как бы такие проделки моды, там, в общем, приклеивают, а потом они врастают и начинают так расти, что ого-го.
0: То есть сращивание происходит,
3: они
0: действительно.
3: Они по вертикальным стенам, как тараканы, могут лазить эти девушки-то.
0: Причем это происходит, какие-то экстремальные моменты, когда либо опасность, либо сильное воодушевление. Вот да, мы наблюдали таких.
3: А и говорят, что обувь-то не так расходится, как там вся остальная одежда.
0: Она, естественно, да, естественно. Там, ну, у нее просто необходимости нужна. Нет уже. Зачем?
3: Зато босоножки улетают, будь здоров.
0: Да, да, да.
1: А
0: да,
1: вы хотели вот с точки зрения девушек спросить, да?
0: Да, с любой точки зрения.
1: Да, почему эти длинные ногти, да? Угу. Ну, с одной стороны, действительно так модно, соответственно, поэтому дорого. Вот ты пришел с длинными ногтями на ногах, видят, что деньги, соответственно, у тебя есть. Вот, потому что не будь их, ты не смог бы себе позволить
3: забраться туда,
1: вот, забраться,
0: конечно.
1: Да. А это с одной стороны.
0: Штрафы гигантские платят.
1: А с другой стороны, вот вы высказываете здесь, я бы сказал, такие сексистские точки зрения, целиком. Но я хотела за девушек вступиться, потому что мужчины стали достаточно инфантильными в последнее время. А наличие ногтей где бы то ни было, оно говорит о том, что девушке мало приходится работать.
0: Кстати, инфантильность присуща мужчинам выпуска 73-74
1: правильно,
0: годов.
1: Правильно, да. И вот, значит, и, да и 71-го тоже.
3: И запуска 92-го.
1: Да, да, и да, вот да, когда да, он вот видит эти
0: поколение маникюр Нэкс, да.
1: И педикюр, он о чем думает? Что девушке этой работать не приходится. Значит, что она или дочь богатого человека, или откуда-то деньги у нее есть.
0: Или хорошо чистят морковь, что сейчас очень немаловажно, потому что все они претерпевают длительные перелеты, вот, и вот эти изменения, перепады, в общем, давление постоянное могут компенсироваться только активным потреблением именно вот морковного сока. Поэтому сейчас это серьезный дефицит, морковный сок. Вот все ринулись как раз туда к селянам.
1: Ну да, некоторые любят и массаж.
3: Массаж, но они на самом деле таких девиц парочку на поле, они тебе все там перелопатят. Они ж чешутся когти. Вместо того, чтобы бросаться по ночам на людей, на одиноких, и создавать какие-то там фантастические предположения, то говорят крысы, то еще что-то. На самом деле эти девицы озверевшие.
0: Причем они же, видишь, не могут почесать нога об ногу, потому что А травмируется, Б сдирается вот как бы с соседней ноги, это дорогостоящий очень предмет. Поэтому приходится, конечно, рыхлить землю.
3: Да.
0: Грубо говоря. Кстати, с этим они вот очень напоминают по симптоматике поведения вот куриных.
3: Да.
0: По большому счету. То есть те ведь тоже могут рыхлить только одним клювом. Но происходит активное рыхление вот ногами. Мы как бы провели исследование. Просто у них, у обычных куриц, просто постоянно чешутся ноги. Это доказано. Если вот ей... Она умирает просто от того, что не может почесаться. Постоянно чешутся.
3: Вот это вот, кстати, иллюзия. Вот эти вот толбеточки, которые как-то называются там от всего. На самом деле это просто элементарный гравий, который необходим всем куриным.
0: Конечно,
3: то есть постепенная мутация происходит незаметно, начиная вот с выпуска 72-го и запуска 73-го, сказано
0: было. Ну, с 71-го по 73-й.
3: Да, и впуск 92-го. Все это происходит, и фактически на глазах происходит вот такого вот рода мутация, и остановить, мне кажется, это вообще нереально.
0: А скажи, пожалуйста, вот, да, это такие критические года выпуска, вот 92-й, 71-й, 73-й, вот четыре таких на более ярко выраженных пика, вот какой-то, ну, не то что недоброкачественности, а такой вот непонятной неприспособленности к окружающей среде, а вот не пробовал ли ты как бы составить прогноз на следующие какие-то года? То есть, может быть, не стоит вот зачинать тогда как-то выпускать что-то там, как-то воздержаться, там, перенести на год, повременить с покупкой, в общем-то, вот квартиры там.
3: Ну, это похоже, знаешь, как на нарезка такая болтовая, там, гаечная. Это отголоски вот этого нашего 16-13-го, они продолжатся 8-го и 9-го. То есть прогноз, в общем-то, неутешительный, но надо встречать реальность, так сказать,
0: стоя,
3: с открытым
0: стоя.
3: Забралом.
0: Да.
3: Вот. Забрало откроем, и этих куриц, в общем-то, надо как-то постепенно либо изолировать, либо как-то с ними бороться, иначе вот эти вот методы дикие абсолютно, там отлов и насильное как бы подравнивание вот этих вот нижних конечностей и доведение их до нормативов, до каких-то базитических, оно уже не работает, потому что прячется, вообще прячется. И
0: ну там, и прячется, там, и привыкли, что
3: да,
0: важно,
3: там
0: и привыкли, понимаешь?
3: Там какие-то совершенно ненормальные особи уже совсем и вышедшие из-под контроля. Если раньше идет, так, в общем-то, в меру как-то это незаметно. Ну, так ласты оденешь, чтобы не видно было, что...
0: Дескать, как бы курорт.
3: Да,
0: как будто.
3: Как будто бы, вот. Как будто на работу спешит.
0: Да.
3: Ну, так как бы боком, потому как вперед трудно идти.
0: А
3: поэтому...
0: боком, потому что, дескать, осторожный.
3: Да,
0: как бы,
3: да, вот. А уже в транспорте позволят себе там и наступить кому-нибудь, и продавить. Это вообще кошмарное дело. А по вечерам выходит и давай, если земли не нароют, там...
0: Да орать благим матом. Вот она слышно сейчас там вот просто стоит и орет. Даже не песню, а просто орет. И даже не орет там «помогите мне», а просто орет. Ну давайте сейчас ненадолго прервемся, а потом продолжим нашу беседу, которая целиком сегодня построена на ваших письмах, уважаемые радиослушатели.
6: Особенно, когда
2: эта жизнь происходит внутри произведения архитектуры. То есть нужно в данном случае рассматривать как творение людей, непосредственных персоналей, которые воплотили свои мысли. И, видимо, мысли их были такими, что теперь нам приходится расплачиваться за тех, кто эти мысли породил, кто явился причиной их возникновения. Вот таким банальным способом терять время в сортирах попросту.
0: Ну, в принципе, как бы вот какие-то... Вы знаете, вы же постоянно вращаетесь в мире архитектуры и так далее. Вот, может быть, какой-то пример. Известно, что, например... Гёте писал большую часть своих как бы стихов, сидя попросту в крапиве. То есть ему доставляло какое-то удовольствие именно вот заседать в крапиве. Вот, и вот эти ожоги доставляли ему какую-то радость. Вот кто из великих архитекторов и в каких экстремальных ситуациях создал что-то великое? Например, типа вашей башенки, лауреата вот, конкурса «Город-92». То есть немножко хотелось бы сделать такой экскурс по истории архитектуры и великих архитекторов.
2: Вы знаете, скорее всего, наверное, это первые мостовики и те люди, которые проектировали акведуки, виадуки и прочие.
0: А, вот это, да.
2: Да, наверное, они были теми людьми, кто вдохновился. Да, они, наверное. Наверное, эти люди. Потому что, ну, как по творению можно судить их, что мы видим, то мы видим, как говорится.
3: Я так понимаю, что здесь какой-то есть цеховой принцип заложен.
2: Да, конечно, конечно.
3: То есть вы пропагандируете все-таки мостостроение и виадуковедение. Вот. Несмотря на то, что отрасли архитектуры существует, в общем-то, намного больше.
0: Например, вот лепка из пластилина и из гипса. Вот да. Это отдельный разговор. Как вы относитесь к введению, вернее, к проекту введения сейчас во всех школах?
2: Как обязательная дисциплина.
0: Как обязательная дисциплина. Лепки из пластилина, в общем-то, вот портретов своих ближних, так называемых художественных, в общем-то. Дело в том, что ведь в чем причина вообще этого нововведения и как вы ее расцениваете? Значит, была высказана такая мысль, самым главным по культуре, что как бы просто кружок рисования, да, или урок рисования не развивает у ребенка объемного мышления. Обязательно должна быть еще как бы вот лепка, вот, потому что бывали случаи, что вот он, например, даже идет и никак не вписывается, вот он уже вырос и не вписывается в силу отсутствия вот этого, как бы, такого, ну, хотя бы, как минимум, там, трехмерного ощущения пространства, да, вот, поэтому...
2: Да, конечно, ковырять что-то пальцами всегда было гораздо нагляднее для окружающих, нежели двухмерное воспроизведение. Ну, как-то рисунок всегда лепящий вызывал больше интереса у публики, которая каким-то образом оказывалась рядом с ним, чем рисующий. Неизвестно почему.
3: А я со своей стороны могу заметить, что вот интересно, девушки, они как бы учатся в школе на хорошо и отлично, и их способности проявляются вот исключительно как бы в запоминании материала и в дальнейшем его изложении. То есть они...
0: А понимание вот как бы
3: да,
0: тут или вот отсутствует все-таки?
3: У нас институт всеведения, в общем-то, как раз и занят проблемой как бы обучение человека, достижение знаний. То есть, на самом деле, не информационная какая-то нагрузка просто, вот, что, собственно, чем отличаются девушки в школах. А почему я затронул эту тему? Потому что, например, такие вещи, где существует, там, например, абстрактное мышление или образное восприятие, такие как стереометрия, они вообще не могут это... понять. То есть,
0: ну, типа то есть... вот как из серии, почему, например, влетает в видеомагнитофон кассеты, или как считает калькулятор. Вот недавно тут мне очаровательный ребенок женского пола лет 17 спрашивает: скажите, дядя Саша, как считает калькулятор? Я сказал, что я объясню, и когда она подрастет. Да, ну что-то я все о себе. А как вы относитесь вообще, это вот вопрос и к Андрею Орлову, конечно же, ну и прежде всего к вам, к Александру Евгеньевичу Пожарскому, как вы относитесь к процессу вообще о механизировании вот самого процесса дойки? Вот сейчас ведь все больше и больше какие-то происходят ухищрения, какие-то разрабатываются все более новые устройство, и вот такая, значит, состыковка механизаторского искусства, достаточно изысканного, с сельским хозяйством, она ведь, по идее, как все новаторское, должна как бы на первых порах отторгаться консервативными селянами и селянками.
2: Да, все консервативно отторгается консервативными селянками и селянами. Как-то механическая дойка или просто какие-то механические приспособления для наблюдения за скотом, для оплодотворения, опять же, что немаловажно. Ведь дойка, как правило, это уже механизированные с точки зрения самого скота. Это стимуляция кормления, кормление нового поколения этим скотом. И забирая молоко, обычно... как всякий архитектор забирает мысли, вдохновение вокруг себя. Таким образом, доильщик провоцирует корову как бы к следующему шагу осознания надобности воспроизводства этого самого молока. И таким образом, получая все больше и больше стимулов, корова все меньше задумывается над тем, что такое самое молоко и для чего это молоко нужно. Так же, как люди перестают задумываться, что такое архитек...

0: Чем больше доильных приспособлений появится вокруг коров, тем их число станет меньше и постепенно сойдет на нет. Таким образом...
1: В смысле коров?
0: Да, количество коров. Так же, как и мосты, они ушли под землю, и они есть, но их никто не видит. Так же и коровы, они перестанут быть доступными глазу.
1: То есть можно будет как бы определять их по рогам в основном, выпирающим там и сям, вот типа, и знать, что вот здесь, вот как бы...
0: Ну, да,
1: как,
0: и сейчас как... уже многое вокруг нас, это коровы. Но мы просто не понимаем, что это они, потому что те части их тела, которые остались на виду, они не ассоциируются с самими коровами должным образом, как у детей в школе, например. Вот он видит абрис и понимает, да, это корова. Также теперь... Очень многое вокруг способно давать молоко сейчас вокруг нас.
1: Но... То есть ваше существо имеете в виду, да?
0: Да, конечно.
1: Живых существ,
0: конечно.
1: Способных заменить вот как бы этот ценный продукт.
0: Ну да, образно говоря, молоко как бы... Угу. Молоко и корова — это очень хороший образ. Похожий, кстати говоря, на гантелю и совсем не похожий на гирю.
1: А вот скажите, вот ваше отношение... к моде 70-х годов, когда был, так скажем, всемирный культ вообще сельского хозяйства, фермерства, да, и вот этот культ, он каким-то образом отразился и на архитектурных изысках. В общем-то, вот я помню, в Калифорнии был целый поселок, где дома состояли из таких как бы ну, в общем-то, строения сами вообще все были по форме, как бы изображали органы животных. Там дом во имя, да, там дом копытца. Я вот помню, замечательный дом копытца. А клуб вот был изображен, как ни странно, вот в виде поросячьего хвоста. То есть такой зигзаг, то есть с высоты птичьего полета это был четкий поросячий хвост. Но внутри было очень просторно и так далее.
0: Да, вот опять вы вспомнили про птичий полет, про птиц. Как-то склевали птицы в нашем родном государстве все это, потому что за рубежом были животные, а у нас архитектура придерживалась больше овощной стилистики в силу каких-то политических веяний. Она распадалась так же, как сухие початки того вот желтого.
1: Ага, я понимаю, желтого... о чем вы говорите. Этот... Ну, давайте не будем называть это, не будем об этом.
0: Да. Вот, и птицам было нечего есть тогда уже. Рыбы тоже уже начинали становиться подводными. И как бы так все медленно-медленно и затухло.
2: Ага. Ага. Да я вот, в свою очередь, могу заметить, что эпоха вот этих желтых початков, она отображена вот в моей работе, связанной с базитологией, то есть наличие, как бы, вернее, внедрение фаллических агентов в базитирующие массы, они происходили, в общем-то, регулярно. Это, может быть, отклонение от беседы, но она, возможно, наткнет, наведет вас на некоторый прообраз, так сказать, вот некоторых тенденций в архитектуре и как в дальнейшем сложилась наша беседа в сельском хозяйстве. То есть там намного проще, в общем, дело обстоит с внедрением фаллических агентов. То есть повсеместно, значит, используются вот корнеплоды, которые символизируют собой своим, так сказать, физическим...
1: Планету,
2: да,
1: вот некоторые.
2: Они символизируют, нет, не планету, а именно как бы фаллические агенты.
1: Нет, которые... я имею в виду, например, там какие-то там вот плоды там круглого там производства. Например, та же тыква, вот она по утверждению как бы селян олицетворяет планету.
2: Ну, в общем, все селяне могут там придерживаться каких-то взглядов, можно сказать, традиционных для себя, там, основанных на каких-то суевериях. Ну, научной точки зрения имеет, в общем-то, однозначную оценку вот, для глобулярных и фаллических предметов. То есть глобулярии, соответственно, это инские продукты, яйцеклеточные подобные, а фаллические

0: Русские агенты являются вот продолговатые бутылкообразные формы. То есть вот сейчас бутылковые, например, предостаточно как бы представлены в этих вот в сотах. То есть вот повсеместно существуют эти коммерческие палатки, которые являются сотами и носителями, так сказать, вот этих агентов. То есть там представлены, если так приглядеться слегка, то на витрине можно увидеть массу как бы таких прям до безобразия разнузданных фаллических форм вот этих вот бутылковых, так сказать. Они трехлитровые достигаются.
1: Ну, да, то есть, ну, получилось то, что как бы что хотели, то и получили, собственно.
0: Ну, случае. Можно назвать и так. Хотя, ну, что же, хочет вот получить именно вот такой вот результат.
1: Ненадолго прервемся, просто нам нужно пойти посмотреть, где Катя. И в гостях у программы «Монмаранси» заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский. Снова были некоторые проблемы у вас, видимо, с пищеводом. Опять вот длительное отсутствие. Вот. И как-то пропала Екатерина. Вы не встречали ее там?
0: Она фасует.
1: А, все, я понял, значит, это в другом зале. Да, ну вот Андрей Орлов тоже присутствует здесь. Какой-то был у тебя вопрос к нашему архитектору. Я вижу, ты длительное время конспектировал его речь, вот, и как бы ходил,
0: да,
1: с фотоаппаратом.
0: Да, мне не давали возможность, в общем-то, сформулировать его. Но я считаю, что мысль хороша, когда она, в общем-то, зреет некоторое время.
1: Будь здоров.
0: Да, суть вопроса, в общем-то, сводится к тому, что я, в общем-то, около как бы слышал где-то, что слухами, в общем-то, пользоваться некорректно, но позволим себе такое отступление. Что, дескать, старорежимная советская архитектура, она имеет специфическую тенденцию как бы развития в под андерграундную. То есть пока там, значит, весь остальной мир как бы вырастал ввысь, по-глупому так. Ну, что можно умнее придумать, чем если тебе площади не хватает, выше и выше и выше строить дом, да?
1: Ну, как бы экономия земли, видимо.
0: Ну, экономия, да. Здесь тоже вопрос экономии возник. Но параллельно, видимо, какие-то еще вопросы возникли. Но, одним словом, слышал я, будто архитектура старорежимная, она как бы имела тенденцию развития не ввысь, а под землю, но экспансию как тенденцию сохраняла, то есть рост продолжался, то есть вот глубинные как бы закопки и, ну, то есть вот развитие само меня интересует. То есть если, например, здание само, например, высотное здание, его можно надстроить, то как поступает в случае, когда наоборот здание копают вглубь? И понятие крыши, оно, собственно, не последнее. Собственно, существует много разнообразных как бы видов крыш. Вообще крыша над головой, крыша является пословицей, даже вошло в сленг. Людей активно так вошло, символизирует, в общем-то, так сказать, чуть ли не основу всего.
1: Кровля там, да.
0: Ну, крышу, вот говорят, крыша там, крыша как бы связана с головой там и все остальное, а голова там всему хлеб и тому подобное.
1: Да. И, кстати, можно я дополню твой вопрос? Если позволишь, тоже к вам, Александр Евгеньевич, хотелось бы узнать, и как в таком случае, вот случай, который описал Андрей Орлов, поступает вообще с черепицей, потому что я знаю, что сейчас серьезные проблемы с черепицей в мире. То есть, ну, впрочем, как и вообще с асбестом.
2: И вообще с крышами.
1: Да-да-да.
2: Черепица, череп — это все из одной оперы. По первой части вопроса, вот по поводу того, что, дескать, когда западная архитектура росла ввысь, то наша росла под землю. Давно ли вы слышали об этом, Андрей?
0: Я слышал, в общем-то, лет эдак 10 назад.
2: Да, 10 лет назад, может быть, уже это было, но совсем не тогда, не в те времена, о которых вы говорите, потому что тогда вот эта архитектура, она как бы развивалась внутрь себя, то есть не ввысь, не вниз, не по сторонам, а как бы внутри там происходило какое-то такое
1: развитие. То есть давление перегородок, я слышал об этом, переустройство внутренних помещений.
2: Там, окна тогда начали делать из квартиры в квартиру.
0: Да, и уплотнение там, видимо, улицу. Такая наиболее очевидная тенденция от коммунальной, да, собственно, нигде в мире не существует, кроме как в России.
2: Да, но вот я хочу заметить, что это следствие. Коммунальные квартиры,
0: да, это вот очевидно.
2: Следствие этого развития, а совсем не причины, как многие думают, ошибочно.
0: А может, какие-нибудь курьезы расскажете? Вот.
1: С этим связанный было бы интересно.
0: Да. Сами проекты, они, наверное, очень сложные, я так понимаю. Это же
1: изобилуют техническими терминами.
0: Да, создание напряжения внутреннего, конденсирования.
2: Вот как вы думаете, можно проверить, хорош ли дом, еще его не построив?
0: Ну, видимо, сделать на этом месте, оставить след свой органический.
1: Как-то пометить, естественно.
0: И ежели этот след, как бы он на следующий день никто его не возьмет по причине ненадобности, и он укоренится там, то это место является благоприятным и не будет являться геопатогенной зоной. То есть в данном случае строительство...
1: Да. Усваиваемость почвы вот этого следа ведь тоже тут важна, как бы степень проникновения в глубину. Может, он просто лежит и чисто как бы вроде бы...
0: Разумеется, неделю спустя нужно прийти с инструментарием, то есть с лопатой... И с кирками, и в случае отсутствия, так, конечно, взять пробу почвы, то есть глянуть, как там оно, может быть, оно уже действительно, земля его приняла, так здесь вообще симпатия налицо, то есть ассимилируется почвы, так сказать, органический знак.
1: Простите, но вот тут такая сразу приходит в голову мысль, поскольку вот эта метка ставится только в одном месте, как бы очень кучная такая происходит. Правильно? Mm-hmm. Вот. Тут, может быть момент, ведь здание, оно, как правило, из четырех состоит углов-то, ну, в основном, да? Вот если оно не круглое. Поэтому вполне возможно, что, может быть, пометить по, так скажем, вот этим углам.
0: По периметру.
1: Да, чтобы, потому что может получиться так, что в этой точке усваиваемость нормальная, а там нет, и фундамент осядет попросту. Могут как бы...
0: Ну, я думаю, это чисто физиологически может быть затруднительно. То есть перебежки, они... как бы могут и создать, в общем-то, периметр, но можно недочетом каким-нибудь как бы...
1: То есть ты считаешь, что должна быть равная масса вот, меток?
0: Да, то есть сбалансированно. Иначе там, например, неправильный замер, он тоже может показать как бы осадку фундамента и наклонения. Типа вот когда при закладке Пизанской башни архитекторы воспользовались подобной методикой и просто ассимиляцией почва, в общем-то, происходила однородная, но распределение фекалий, оно как бы было неоднородным. То есть напряжение, так сказать, сфинктера, оно, в общем-то, не было таким, в общем-то, контролируемым.
1: Не отражало действительность.
0: Да, и потому выложено все это было как бы с таким, ну, как бы с угасанием. И это отразилось в дальнейшем так сказать, вот этом курьезе архитектурном.
1: Вот, ты знаешь, вот эта мысль о том, что, конечно, как бы вот метить с помощью перебежек каких-то действительно неудобно, и плюс меняется, конечно, органическое состояние, в общем-то, вот этой массы само, поскольку, во-первых, движение, во-вторых, как бы идет сперва-то пробка, затем то и все, потом последуешь. Вот последуешь самое слабое, в общем-то, место для так сказать, метки. Вот. Поэтому, как бы, я помню, мы рекомендовали делать это поэтапно. То есть, ну, скажем, если вот у него стул там один раз в день, к примеру, то можно сделать в 4 дня это. Вот. При этом, как бы, делается каким образом? То есть попросту откладывается это в пакеты, в обычные целлофаны, а потом на 5-й день метится по углам.
0: Ну, я здесь уже надо дать вообще возможность высказаться всем, кто, ну, может принять квалифицированное участие в подобных акциях, потому что, ну, ничто так не важно, там, например, как закладка фундамента, но вот этот вопрос, например, органолептической такой симпатии, это еще более важный вопрос. И поэтому здесь специалисты, конечно, нужны как физиологи, потом проктологи, любители и проктологи практики, они, в общем, тоже принимают участие. Также, в общем, различного рода работники пищеблоков для различных и пищевой промышленности.
1: Кстати, вот работники пищеблоков, вернее, их представители, насколько я помню, они выделялись для разметки в дальнейшем участков, пригодных в биологическом смысле или менее пригодных под разбивку от приусадебных участков. Ведь архитектура современная должна учитывать вот это тоже, потому что бывает так, что фундамент, значит, как бы показательно фундамент, анализ вот после измерения там почвы у всех, как он пометил, вроде бы положительный, то есть можно строить, да, вот, а приусадебный участок потом вот они метят, а там совершенно не впитывает, как будто все это вот на брезенте.
0: Ну, эта гипотеза, она вообще чужда мне, потому как речь идет исключительно о приусадебных участках, а усадьбы, собственно, как таковой я ни разу и не видел. Поэтому это относится к нашим вот этим аномалиям, недостройкам. То есть вот там что-то такое наделать и не до конца, как бы, незавершенность вот эта. Она характерна, в общем-то, исторически сложившимся путем, когда, в общем-то, региональные предки наши жили в землянках, полагая, что все равно, находясь на перекрестии, так сказать, бесконечных войн и захвата, и, в общем-то, халявы сплошной, они будут подвергаться, в общем-то, уничтожению, смятению с лица земли, сожжением дома, изнасилованию там ближайшей родственницы, убиение стариков и прочих злодеяний. Деяниями, да. Так вот, значит, чтобы облегчить себе жизнь, значит, копали как бы землю. Вот эта тенденция, видимо, отложилась и в дальнейшем дала ход событий, ну, ход как бы вот этой разновидности архитектурного такого архитектурного решения, как бы развития внутрь, то есть конденсирование, как бы.
1: Я, кстати, вот вижу по глазам Александра Евгеньевича полное согласие вот с тем, что ты сейчас сказал. А вот я слышал о существовании такого замечательного человека, как бы самого влиятельного, наверное, в плеяде современных архитекторов, это профессор Георгий Яковлевич Лопарь, который как бы был универсальным разметчиком. Дело в том, что вот именно его подходило как бы под строение любых зданий. Практически любой архитектор мог, воспользовавшись услугами Георгия Яковлевича, потом строить. То есть не, как бы самому не нужно было размечать. Вот верите ли вы это? Вопрос к Александру Евгеньевичу, в такую возможность, или все-таки как бы вот видна такая биологическая и психологическая связь между вот человеком, да, и зданием, которое в дальнейшем этот человек будет строить, конструировать?
2: Вы знаете, я пробовал в свое время воспользоваться разметкой упомянутого вами Лопаря, вот, но мне показалось, как не выглядит странным, что на месте этом до меня вообще никого еще не было. Я не знаю, чем это вызвано. Может быть, полным несоответствием биотоков, оставленным лопарем, разметкой на этом месте и моей возможностью эти биотоки считывать, но... Ну, я не знаю, по-моему, это миф. Вот это вот. Вы сами ведь наверняка никогда не видели этого человека.
1: Лопаря, в
2: смысле. Да, лопаря.
1: Ну, я видел только на портрете.
2: Читали, да.
1: И читал, конечно.
2: Читали о нем что-то, но живым его никто не видел.
1: Вот в журнале «Юный натуралист» он часто печатался. Я помню вот со статьями о взаимоотношениях между лиственницами и вот гусеницами, которые по ним как бы как раз ползают. Дело в том, что он тоже был очень увлекающийся человек, но такие фотографии любительские. То есть он в костюмчике бойскаут такой, с очком.
2: Вот он ли это в этом костюмчике с очком? Все фотографии разные. Гусеницы и лиственницы, о которых писал этот журнал, о птице и рыбы, о которых писал другой, и там тоже присутствовал со своей разметкой этот самый лопарь, но кто мог придумать этот миф и ради чего, я понять не могу. Действительно, кто-то говорил, что пользовался успешно, и многие люди действительно, но... Мне кажется, что это было сделано ради того, чтобы скрыть свою причастность к уже к содеянному, как бы, к этой разметке. То есть имя лопаря сделать таким инструментом, ну, и как, такой как, ширмой, как который
1: качество,
2: да, да, прикрывали. Вот прикрывали, может быть, из-за того, что на самом деле одна от другой немногим отличается. Может быть, каким-то другим причинам, но мне кажется, что это чистой воды фальсификация, что не было такого человека, да и быть не может, потому что каждый из нас может быть...
1: Размечать.
2: Да, конечно. Каждый рождается разметчиком.
1: А вот какие-нибудь особенности разметки территорий под строительство зданий вот в сейсмологическом смысле таких в опасных районах? Вот есть ли? Потому что ведь бывает, что то он идет размечать, и постоянные вот вибрации, почва, да, и так далее. То есть даже сложно попасть вот на это самое место. То есть бывало, что там все уже усеяно, а все никак у них там не ладится. Постоянные встряски, ведь почва колеблется, то есть вроде бы она уже впитала, да, получается. Уже они пришли, смотрят, все, результат положительный. На завтра растряхнуло, все опять это самое вылетело. Вот. Тем не менее, строить надо. Людям нужно где-то как-то жить. Вот. Каким образом поступают в таких случаях?
2: Я думаю, как раз пользуются мифом о лопаре, который здесь уже побывал якобы. Этим, в общем, и объясняется количество жертв от землетрясений, потому что если бы над этой проблемой задумывались серьезно, то, я думаю, не стали бы строить на месте, в котором настолько сильный разброс между оставленным при разметке. Мне кажется, так.
0: Я могу дополнить со своей стороны. Наш, в общем-то, научный сотрудник Алексей Жабов-Капец, он разрабатывал такую гипотезу, как защитное и эфирное состояние вот этих органических останков или органических знаков, которые, в общем-то, сопровождают человека всю его жизнь. В древнем состоянии, в общем-то, житие наших предков, оно было окружено со всех сторон, в общем-то, подобного рода размечено. И причем изощренные бывали методы, так как бы имели геометрическую такую особенность, вот, например, там треугольную или округлую. И все это как бы несло в себе, помимо как бы чисто функционального назначения, то есть мало ли, в общем, как туристы обычно там тоже, в общем-то, окружают себя этим. Но это же имеет в виду санитарно-гигиеническое какое-то назначение. А наш, в общем-то, ученый нашел в этом, в общем-то, какой-то промысел более, как бы, так сказать, экстраординарный. Дело в том, что это вот эти вот останки, они, в общем-то, несли в себе некоторую энзимную основу, которая создавала, генерировала определенный симпатический забор. То есть он создавал, как бы, забор для... ну, там, представители иного племени, они, в общем-то, не могли прорваться, и если этот забор был слабый, то требовалось его укреплять.
1: Попросту,
0: да. То есть приходилось, в общем-то, принимать много на себя и, соответственно, усиливать эти органическую защиту и эфирную защиту. То есть уплотнение. Приходилось уплотнять до такой степени, что дышать было нечем, но, с другой стороны, это вызвано было необходимостью.
1: Коэффициент прочности был просто гораздо выше от этого в дальнейшем пропорционально.
0: Да, и бывало, что пробоины образовывались. То есть, например...
1: Будьте здоровы.
0: В некоторых местах можно было подскользнуться, и немногие решались туда ходить. Вот.
1: Но в основном
0: и там
1: это
0: образовывались...
1: по служебным, как бы, обязанностям, когда их посылали.
0: Образовывались это... пробоины. Для того, чтобы эту брешь залатать, приходилось нашим предкам так ущеряться. Вы говорили об отношениях лиственниц и гусениц. На самом деле отношения довольно-таки сложные были между самими лиственницами. И между лиственницей и пихтой еще сложнее отношения.
1: Уж, и кстати, вот, нельзя тоже
0: вот даже... в решение этих отношений вмешивались эти люди, которые, пытаясь все-таки восстановить вот свой статус и не дать в этих скользких местах врагу проникнуть, так сказать, за забор, они путем перелазывания с сучка на задоринку через эти пихты в подвижном состоянии восстанавливали вот эту вот энергетическую защиту. То есть они уже не боялись подскользнуться, они как бы по дереву вот так прыг-скок до нужного места и прям с дерева восстанавливали. То есть, невзирая на то, что, в общем, определенного рода паразиты и насекомые, они всегда сопровождают вот эти вот органолептические вот эти вот заборы.
1: Да-да-да.
0: То есть создавалась такая плотная атмосфера из насекомых, которые, в общем-то, с утра до вечера создавали такой гул, что, в общем-то, там только вооружившись специальными орудиями, которые представляли из себя... в общем-то, примитивные такие...
1: Фанерный щит, типа,
0: нет,
1: вот из этой серии.
0: Нет, совершенно не то. Это представляли, простите, примитивные орудия метательные. И наступательные, в общем, агрессивные, как бы, племена, они носили всегда с собой подобное орудие органическое и имели его уже в качестве наступательного оружия. И в рацион еды вносили такие вещи, которые бы там определенным образом окрашивали, придавали специфический оттенок и колорит этому продукту. И при наступательных операциях они использовали метательное орудие, забрасывали, значит, у, значит, оседлых племен вот эти их труды, в общем-то, своими наступательными органическими веществами так, чтобы, значит, сравнять, в общем-то, баланс, как бы, то есть, помимо всего прочего, те же своих мух тоже с собой тащили.
1: Естественно.
0: Поэтому при метании происходила война миров, то есть, мало того, что летало, значит, эти органические соединения, так сказать, туда-сюда, Там даже перекидывали, не щадили ни деревья, ни какие-то под руку попавшиеся, заплутавшиеся кроты и суслики.
1: Да, там.
0: Все было подвержено...
1: Вся вот мелкая живность была, как бы, да, была сплошной мишенью, собственно говоря. А, кстати, вот вы знаете, последняя экспедиция итальянского археолога Марио Залупки показала, что в раскопках Помпеи в фундаменте как раз найден очень интересный органик. Почему Помпея так долго стояла, пока вот ее, в общем-то, не смело? Кстати, и смело тоже по той же причине, по причине того, что были бреши в этом заборе, как выяснилось. Но если бы не эти бреши, это всего лишь оплошность одного, то вот эти органические соединения, открытые вот этой экспедицией Марио, как бы настолько были цементными, высокоцементными, что... Вот если бы их удалось сейчас внедрить, как-то восстановить, да, вот это биологическое равновесие внутри, которое было у них тогда, кроме вот этого одного, то сейчас бы практически все бы, что воздвигалось, оно было бы вечно в плане вот архитектуры. И, вот, но это, оказывается, очень дорогостоящее.

0: Что еще по утверждению господина Залупки, в общем-то, дорогостоящий процесс сам по себе. Вот, то есть они экономят, получается, на себе, то есть и получается и скользят, и, в общем-то, и брешь это вместо того, чтобы сразу инвестировать вот это все дело, да?
1: Угу.
0: И, пожалуйста, тебе вот оно уже стоит.
1: Да, а сейчас ситуация, в общем-то, как-то с этим пришла в какое-то запутанное состояние. То есть, в общем-то, большинство служб, которые призваны по своей, в общем-то, по своему статусу наиболее ответственные, там, например, Мосводоканалстрой, например, в городе Москве, он обеспечивает как раз биологический синтез органического вещества, которое поступает, в общем, из каждого дома. И, в общем-то, отметили некоторое время очень сильное падение. Вот, и за счет того, что, например, население разъезжается по своим, так сказать, загородным резиденциям и попусту тратит там, то есть на своих там где-то вне города оставляет все это и...
0: Причем складирует в одну точку, что-то,
1: да,
0: в общем-то...
1: Да, да, но это все происходит, в общем-то, неумышленно, там по каким-то совершенно неразумным предрассудкам.
0: Скорее такого общественного плана, дескать, как украшение.
1: Да, а мегаполис в это время страдает из-за недостатка. И вот они эту катастрофу пополняют за счет ввоза, так сказать, из других регионов. Mm-hmm. Уже существуют огромные, в общем-то, залежи где-то существующие там вот этих соединений, которые...
0: Под Хабаровском замечательное хранилище.
1: Вот, да, там заморожено все это. И да, пока... Оно едет, оно размораживается и привозит в цистернах специально.
0: Железнодорожным.
1: Потому что сильное давление создается.
0: Да, там же бродит. Внутреннее. Конечно. Кстати, был еще один метод, да?
1: Огнеопасно. Вот вы написано. Будете ехать, обратите внимание. Цистерны огнеопасны, коричневого и белого цвета, это вот
0: из Хабаровска
1: подвозят, особенно интенсивность возрастает летом. Хотя тянули, в общем-то, застройка вот этого БАМа, газопровод. Почему сейчас такой сильный, в общем-то, шум вокруг этих компаний, которые mm-hmm. связаны с водородом и...
0: С пахучими газами вообще, да, любыми. То есть добавляют доставка. Эти специальные, да, добавки.
1: Для того, чтобы как бы катализировать процесс, потому что много, в общем-то, выдохшегося органического вещества находится.
0: А это уже практически неэффективно его действие.
1: Да, поэтому необходим катализатор или же обогащение вот газом, который поступает.
0: Ароматизатором, попросту говоря, он в данном случае как бы играет роль ароматизатора какого-то. Вот. Ну, это одна из функций, а так в целом, естественно, он дает и химические определенные.
1: Ну, все это сводится к тому, что, в общем-то, мегаполис, в общем-то, страдает. Хотя система, в общем-то, как бы, в общем-то, депонирование вот этих вот органических веществ, она была задумана еще давненько, когда существовала, в общем, река Яуза, и ее целенаправленно стали использовать вот как депонент для органических веществ.
0: Помните, кстати, была такая кампания рекламная по внедрению в рацион населения мегаполиса бобовых и соевых?
1: Да.
0: Это тоже делалось с целью повышения, как бы, во-первых, качества, во-вторых, количества.
1: Ну, и здесь они, конечно, кое-что не доучли, потому как бизонья дыра, образованная в результате...
0: Это прям был удар ниже пояса. Это... Я помню, ошеломляющее действие произвело.
1: Да, проблемы. Кошмарные выхлопы эти, они ж собирались, в конце концов, и образовалась какая-то, в общем-то, охрененная дырища над этим мегаполисом за счет вот того, что брожение происходило уже внутри.
0: То как, есть, как не мытьем, так катанием.
1: Да, каждой сущности. И выхлоп.

0: выхлопы были, в общем, кошмарные. Все, образовывались все пробоины. И все это, конечно, называли там бизоньими дырами. На самом деле это вот действительно дыры, но они совершенно другой идеологии имеют.
1: А все это, кстати, было как бы причиной такой достаточно серьезной депортации вспученных. Вот ты помнишь, это как раз год 93-94. Да. То есть как бы когда везли не из Хабаровска сюда, в цистернах, а отсюда в Хабаровск. Причем как бы по пути-то не замороешь. Это оттуда-ка они сюда шлют. Оно как бы как раз размораживается и уже так приходит под давлением. А туда ты везли жидкий, то есть в пути не замораживается. Поэтому туда уже приходило выдохшееся, собственно говоря.
0: Угу.
1: Вот. И приходилось каким-то образом это куда-то сливать, утилизировать. В общем-то, были задействованы большие силы. И потом, в общем-то, вот этот котлован, он так и остался, ведь мертвым пятном. Там сейчас вот первый, по-моему, в Хабаровске вот этот клуб, да, для игры в гольф. То есть люди даже не подозревают, как бы на чем они играют.
0: Ну, на самом деле, еще здесь вот, ты затронул проблему перемещения вспученных и так далее. Я хотел бы добавить, что вообще почему отказались от скотных вагонов для перемещения вспученных? Совершенно не из-за повышения комфортабельности, как принято говорить.
1: Не из-за эстетического,
0: из-за того, что новые модели вагонов, они предусматривают внутри сложную систему конденсирования. То есть, пока вспученные везут, они, в общем-то, все, что они оставляют так как бы по пути исследования, оно все это конденсируется, преобразуется и в определенные контейнеры складывается. То есть эти вагоны предназначены исключительно для того, чтобы иметь приток, вот как бы возможность обработки и дальнейшей конденсации и хранения продуктов, которые везут с собой.
1: Но ты же помнишь, что как бы был период, это как раз тоже лето, по-моему, 94-го был скандал крупный, когда они, в общем-то, ходили и сновали туда-сюда несколько чаще, чем было запланировано вообще возможностями вот этих вагонов, да?
0: Угу.
1: И в результате был как такой активный выброс на рельсы, вот все эти последыши тоже как раз привели к
0: многочисленным... Ну, это на самом деле расточительность за это поплатилась. Многие головушки полетели. То есть, я понимаю, там прос и зерно там терять и так далее, все это не пропадет, оно найдет, так сказать, своего потребителя. А продукт, который претерпел такую сложнейшую обработку, и как бы разбрасываться подобными вещами по пути исследования, ну, там, в общем-то, путевые обходчики, они для чего? Что они, рельсы, что ли, рассматривают? Да они считают количество потерь.
1: Ну, то есть, да, то есть, как бы просто это, на самом деле, инспекция своего рода проводится.
0: Да.
1: И отдельная, кстати, ведь история, я помню, была достаточно грустная, это с авиационными перевозками продукта, то есть, и распыление большого количества. То есть, были ведь даже, как бы, одно время такие идеи, как бы, внутри бортовой утилизации вот этого дела и какой-то такой временной экстренной заморозки для того, чтобы потом каким-то образом это перегружать и уже дальше отправлять по месту назначения. Вот. Но, в общем-то, менялись технические характеристики самолета, хотя были серьезные такие расчеты, которые, в общем-то, расход топлива, да, он компенсировал накопление вот как бы продукта. Но, опять же, ведь они сновали гораздо чаще, и в результате получалось какое-то утяжеление парадоксально, но это, видимо, было из-за, опять же, вот вспучивания, набухания, то есть сильная загазованность, попросту говоря. Поэтому от этой идеи тоже пришлось им отказаться.
0: Все это прототипы, вот, опять же, начало века, это дирижабли и тому подобные вещи. Попытки, значит, такие вялые, хилые попытки перевести в неконцентрированном виде. Все это, подводные лодки, опять же, вот все, в общем-то, целевые такие, в общем-то, механизмы, которые предназначены исключительно для транспортировки субпродуктов и продуктов, в общем-то, туда-сюда. Перевозка ага. их, в общем-то, начало Первой мировой войны связано, опять же, с неравномерным распределением в Сараево, то есть, когда... В общем-то, город остался, в общем-то, обреченным. Многие выехали за город, и ресурсов, в общем-то, не хватило для того, чтобы внутреннюю защиту поставить. Таким образом, ну, просто разгорелась Первая мировая война. Но Вторая мировая война имела еще более, ну, приблизительно такую же этиологию. Все это начиналось с пучные гамбургские какие-то там гамбургеры были, и в результате вот тоже разразилось.
1: Опять. Помнишь, вот несправедливо репрессированного Матвея Яблоню, который как раз в обострении вот этих проблем, когда происходило вот это все несоответствие, на пороге Второй мировой войны, он же предложил метод простой, это как бы все это дело как бы перевозить, вообще транспортировать в сухом виде, попросту говоря. Угу. Вот. Но тогдашний нарком, в общем-то, сельского хозяйства, он сказал, что, дескать, это вредительство, поскольку улетучивается огромная часть как раз вот этих, во-первых, витаминов, во-вторых, как бы тех самых составляющих химических частей, которые позволяют метить, попросту говоря, то есть как бы терялся смысл. Вот. И ему не приходило в голову, что, в принципе, Матвей Яблоня в данном случае выступал как бы в роли миротворца в основном, то есть нужно было просто немножко попридержать вот этот процесс.
0: Угу.
1: Вот. Но в результате как бы не получилось, и в общем, Матвей был репрессирован, а мы получили почти что длиннющую пятилетнюю такую войну, попросту говоря.
0: Насчет репрессий, это, в общем, тоже попытка как-то выкарабкаться из этих безнадежных ситуаций. То есть людей просто собирали, чтобы не будут же доносить до каждого, там, что будь там народ, он зол как бы по своей природе, и если его попросить, так сказать, вот собирать все это и приносить куда-нибудь, они наоборот начнут это все разбрасывать,
1: да,
0: и транжирить, почем зря. Поэтому не объяснишь, в общем-то, так. Поэтому приходилось принимать меры, насильно собирать, в общем-то, в отдаленных уголках, это чтобы быстрее, ну, все это придавать криогену, то есть замораживать и в дальнейшем обеспечить. Зато мы имеем сейчас как бы светлое будущее. У нас, в общем, там такие запасы.
1: Но ведь был, а ты помнишь, еще был такой момент, как бы организовать добровольную сдачу, но не просто так, а как-то материально заинтересовать. То есть именно в сельской местности выдавались какие-то там те же тяпки, да?
0: Да.
1: Те же там всякие инструменты. Так и там вот самому, я помню, рекордсмену был теленок, в общем-то, выделен. Вот. Потом выяснилось, что он там домешивал, в общем, тоже его убрали. Вот. Здесь у нас, в нашей местности, за дополнительные жилые, в общем-то, метры все это делалось. То есть был четкий такой учет, и за, по-моему, там что-то, какое-то количество, в общем, на первый взгляд оно казалось большим, но потом при расчетах получалось, что вполне реально, то есть это, по-моему, за тонну добавляли полметра, то есть когда набегало там где-то, ну, там, десяточек метров, можно было уже как-то расширяться более-менее. Вот. Но тоже это, опять же, долго не продиралось, потому что ринулись все и подмешивали всякое, то есть даже, я помню, по-моему, в Тульской как раз губернии был такой казус, когда пытались каким-то образом заморозить для вот перевозки там потом по регионам и так далее. Вот, а не получилось, потому что как-то что-то они мухлевали, то ли они добавляли как раз туда какие-то там от животных, может быть, тут была раскрыта такая большая вредительская сеть. То есть добровольной сдачи тоже не пошло у них.
0: Я вот хотел в этой связи задать нашему гостю вопрос. У него интересный очень проект существовал по поводу создания, ну, это чисто коммерческий проект, разработка домов вот для так называемых новых русских со спецификой вот канализационной сети. Можете вы что-нибудь сказать?
2: Да, сейчас, может, вы помните, раньше лифт пристраивали к домам снаружи, и вот отделение от земли происходило вне архитектурной постройки, как бы вне здания. А потом, поднявшись уже, люди заходили снова внутрь. И сейчас, видно, это навеяло какие-то желания на вот новых русских. Может быть, что-то другое, но такая тенденция существует в их желаниях. Они просят делать таким же образом вот те самые места, в которых происходит как раз получение того самого продукта, посредством которого потом происходит разметка, угу. в общем-то, забытая вами в вашем разговоре. Вы так долго, угу. так долго беседовали.
1: Ну, в историю, немножко ушли.
2: Да, но все это происходит ради чего-то. Об этом тоже не стоит забывать.
0: Да. Система ценностей у новых русских она проявилась именно буквально. То есть... какие-то древние, в общем-то, побудительные мотивы, как, например, страсть к золоту и к драгоценностям, здесь она вылилась как бы в таком специфичном заказе.
1: Это вот синдром, котором... синдром производителя, как бы, причем такой эксгибиционизм, но эксгибиционизм производителя, это напоминает как бы плотника, который уже очень много вот настрогал, у всех уже все новое, а он строгает еще, чтобы, главное, все видели его как бы за работой. То есть, в принципе, это похвально, согласитесь, это похвально. Я приношу пользу. Вот в данном случае я произвожу, а вы размечайте, что да. вам не хватает. Правильно ведь?
0: Да, разумеется. Это как... ну, в общем-то, это, с другой стороны, имеет некоторые такие, в общем-то, чисто... ну, как бы сказать, эксгибиционистские наклонности. Это же, представляете себе, вот это вот вынесено все как бы за пределы дома, и все абсолютно прозрачное. То есть там пол... стены, потолок. Ну, вот как мне академик уважаемый представил этот проект.
2: Да, но как раз все происходит именно там, где стоит обычно мотор, который поднимает или опускает лифты вот в этих скафандрах стеклянных. Наверху обычно находится мотор. Как раз таким образом новые русские хотят видеть спроектированными эти вот интимные места своих квартир и домов наружу. И обязательно географическая ориентация, что...
1: Местоположение, да?
2: Вот да, что наводит на мысли о связи этого с религией. Это обязательно должно быть... ориентировано какой-то из сторон. У некоторых на восток, у некоторых на запад, у некоторых на юг. Это все должно...
1: Это персонально, уже по индивидуальному проекту, я так понимаю, да?
2: Да, конечно, конечно. Все это под крышей, и вот так, чтобы... Все могли видеть результат.
1: А вот, кстати, вот тут такая немножечко тема, да, вот все должны видеть результат, это действительно, вот что в этом, как бы, может быть, это такая игра в демократию, дескать, вот посмотрите на мой результат, вот и вы имеете с ним, как бы, визуальный, собственно говоря, контакт, да, и можете даже вот визуально оценить качество этого продукта. Вот, то есть я не прячу его никуда. Вот, пожалуйста, вот я произвожу при вас. Вот вы видите, какой я, дескать, производитель.
2: То да, есть, может конечно, быть, это, конечно.
1: Может быть,
2: но
1: это какая-то гарантия качества продукта.
2: Да, это гарантия качества продукта, но кто даст гарантию качества разметки?
1: Да, вот это вечный вопрос. Ну что же, я хочу вам сказать, что у нас в гостях сегодня заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский. И еще хотелось добавить, да, конечно, Андрей Орлов тоже находится здесь, но... Александр Евгеньевич Пожарский длительное время в юности увлекался классической музыкой и, собственно, даже баловался тем, что, ну, в общем-то, попросту говоря, пел в опере. Вот, и к нам он пришел, приготовив такой небольшой сюрприз. Ну, представьте себе, то есть, вот что, как бы генеральный архитектор нашего с вами родного Подмосковья еще вдобавок и исполняет произведение собственного сочинения в таком классическом стиле. Вот, ну что же, просим.
2: Городская больница с птичьего полета очень маленькая, а если с самолета посмотреть, совсем ее не видно, ни пилотам, ни пассажирам стыдно, должно быть маленьким больным, если мертвыми кажутся люди живым, живым, живым. Живым, живым, живым, живым.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И я рад представить гостей в нашей студии. Сегодня это музыканты. Я, кстати, неоднократно говорил, что, в общем-то, реально политику делают не думские фракции, не президенты даже, а люди при прайсе, то есть, но при прайсе, ну, скромные, то есть, которые, так сказать, перемещаются на максимум корейских автомобилях с водителем неброским, вот. И музыканты тоже делают политику. Почему? Потому что происходит серьезное воздействие на мировоззрение, так сказать, особей того и другого пола, которые, так сказать, не способны владеть музыкальными инструментами. И в дальнейшем данные особи, так сказать, воплощая все свои таланты на поприще там политическом или торговом, ли, несут в себе вот то, что, чем зарядила их музыка, которую они слушали в детстве. Вот, например, я такой хороший, по вашим словам, по той причине, что вот никогда на дух не переносил Битлз, но очень любил Роллинг Стоунс и так далее. Тысячи примеров, когда музыка калечила людей, и когда музыка, наоборот, поднимала людей. Чем больше будет, например, в правительстве нашей страны людей, любящих и слушающих, скажем, музыку регги, музыку фанки, к примеру, тем будет гораздо благопристойнее, вежливее атмосфера в нашей стране. Да, сегодня у нас в гостях группа «Белый острог». Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Доброй ночи.
2: Добрый вечер.
0: Я представлю вас, собственно, Артем Якушенко. Это скрипка. И Юрий Матвеев, гитара. Это дуэт инструментальный. Сегодня мы вживую будем слушать музыку группы «Белый острог», соответственно, также общаться по телефону, номер которого периодически будем вам напоминать. Ну, а я хотел просто спросить, согласны ли вы у коллеги, в общем-то, с телегой, которую я прогнал вот до того?
1: Согласны.
3: Абсолютно.
0: Мало того, я, например, считаю, что нужно конкретно нахлобучивать производителей некрасивой краски, которые красят подъезды и вот, скажем так, фасады некоторых домов. Почему? Потому что вот родился грудничина, везет его мама, в общем-то, в коляске, а его еще не окрепшие склянки в такой же неокрепший, в принципе, но уже разъеденный бозитизмом мозг, кстати, из которого выбили уже, если верить реинкарнации, память о прошлом, то есть он уже не могучий и, скажем так, не господь по сравнению со своими родителями, а как раз вот тот дебильный, в общем, губка, да, и вот он впитывает эту жуткую краску ядовитую, в дальнейшем возникают все менее и менее неприятные моменты при ловле дежавю. Отсюда маниаки, отсюда, в общем-то, и всякие неприятности, и дикое количество дебилов, сильно пьющих людей, людей, которые пляшут под бездельником, дрестящих. То есть все это, конечно, каким-то образом мы должны с этим бороться. То есть борьба должна происходить, серьезная борьба за против антиэстетичного того, что нас окружает повсюду. Вот мне кажется, что вы как раз достойный представитель, так сказать, маленький дивизиончик такой в наших рядах борцов. По крайней мере, я не наблюдаю у вас в группе барабанов, что уже хорошо. Да, вот. И не наблюдаю у вас в группе вокалиста, что вообще прекрасно, потому что... Да, еще лучше вокалистки, потому что я... Мое мнение, оно может быть ошибочным, не считаю, что любая девушка, обладающая прекрасным голосом, да, как-то имеет право быть на сцене, пока в мире есть, скажем, Шаде. Просто она будет выглядеть глупо, блекло. И, ну, не говоря, конечно, о каких-то жанровых различиях, потому что, к примеру, вот «Тюменская урна», она имеет право петь свои тюменские напевы и так далее. Вот я имею в виду в своем жанре. А есть ли у вас что добавить? Или, к примеру, может быть, вы прям сразу хотите попробовать пострелять из сайги по проезжающим по Новому Арбату автомобилям? Все это в ваших, так сказать, силах говорить? Или все-таки мы сейчас сразу музыкой займемся? Или хотите, вот у нас в соседней комнате пара заложников приезжих, они, в общем, должны денег, можете скинуть их в окно, все равно это придется делать под утро мне, или все-таки по музыке.
1: Ну, вообще, даже я не ожидал такого вот начала, потому что столько выборов, только даже так приятно оказаться в такой ситуации, и, может быть, мы даже не очень уместную музыку с собой принесли. Такую радостную, жизнерадостную, бодрую, бодрящую, которая нас утро встречает прохлады.
0: Ну это же хорошо. Да, то есть нас... это марш. Вот ты сказал, это нас утро встречает прохлады. Это марш, кстати, который в дальнейшем переделали в рэп. Вот.
1: Да.
0: А рэп же он тоже говорит: вставай, иди. Иди на работу, черный. Зарабатывай бабки для белого. Говорит рэп. Нет у вас ощущения, кстати, что музыку рэп на самом деле реально придумали белые, а?
2: Мне кажется, наоборот, реально придумали черные, но не для белых.
0: Не, ну вот представь себе, да, вот лаборатория какая-то, да, там white power, и все такое, думают, давай для негров музыку сочиним. Они будут под нее переться и энергию вырабатывать.
1: Это где-то на небесах уже лаборатория, потому что мы насмотрелись на негров вот в Нью-Йорке и в других странах.
0: Вот это интересно.
1: Ну, потому что это у них уже в крови, и если белые начинают петь рэп, то это менее естественно,

0: Если ты слышишь меня, ну не мой папа, а папа вот этого грудничка, о котором речь идет, да, ну чего ж ты так со своим сыном обошелся-то? Ну что ты его заставляешь это срамиться через на всю рашку-то, а? Забери ты его оттуда. Все знают, что по блату твой сын поет, что никому это не интересно. Папа, очнись, папа, не убивай грудничка. А, да, это так же нелепо смотрится, как дреды на белом человеке. Да. Это же идиотизм какой-то полный. Или как негр с выпрямленными волосами. Ну что ты сегодня меня понесло, так сказать, на визажистские штучки. Да. Я вижу, что уже не терпится вам, так сказать, приступить.
1: Сыграть, хорошо.
0: Сыграть. Вы по ходу дела объявляете композиции. Можете спеть, или давайте я спою.
1: Нет, мы можем спеть, но надо же выпить хорошо. Это надо столы было накрывать, мы бы сели здесь, бы спели. Но пока мы не достаточной кондиции для вокала, мы просто сыграем наши радостные, задорные, веселые композиции, которые мы сами сочинили и сами же исполняем, авторы, исполнители, так сказать. И мы вообще с берегов озера Байкала легендарного такого, с Сибири, с сибирских берегов. И вот эту первую композицию, которую мы хотим сегодня сыграть, сегодняшней ночью, здесь, в высоте над Арбатом, и мы так и назвали ее «Байкал».

0: Да, узнавались я все-таки, вот, несмотря на то, что после того случая сам не свой, все-таки узнал некоторые музыкальные, так сказать, цитаты из вот, «Славное море», «Священный Байкал». Но вынужден признать, что и там некие проблемы возникли с экологией. Und, «Славное море», так сказать, в какой-то степени уже максимально стараются загадить всякого рода пришельцы, которые дико пожирают, в общем-то, консервированную треску в этих самых, или не треску, как она, но, в общем, консервы, и кидают банки в Байкал. Давно ли последний раз вы были на родине у себя, на озере?
1: Ну, я понимаю, что речь зашла о Байкальском целлюлозном заводе.
0: Да.
1: Я сам с Байкальска, поэтому...
2: Заводик-то твой, наверное?
1: В курсе этой проблемы. Но дело в том, что тут во многом это иллюзия. Во многом это более политический наезд на Байкальский целлюлозный завод, потому что на этом заводе все-таки как-никак лучшее в мире очистные сооружения. И вся грязь в Байкал идет с другого места. Это с реки Селенги, с монгольских перерабатывающих комбинатов и с такого же целлюлозного завода на Селенге, который не имеет очистных сооружений. Поэтому это эксперты многие в этом. Но политика, вот все начинают наезжать на Байкальский завод.
0: Ну, правильно делают все равно. Пойми правильно, что есть определенные какие-то вещи, да, то есть ты же домой не принесешь себе в открытой емкости серной кислоты, ну, и не будешь ее хранить.
1: Я не против того, что наезжают на Байкальский завод, но дело в том, что они не наезжают на более крупное загрязнение.
0: Нет, вот ну, понимаешь, если ты имеешь в виду объявление войны Монголии и полное истребление всех монголов, то я готов заняться этим вопросом. Хотя ничего плохого они мне не сделали, но ради спасения, так
1: Байкала,
0: сказать,
1: Байкала, можно,
0: я готов пожертвовать целой монгольской нацией. Следующие пьесы будем слушать. Как вы готовы? Ну тогда вот я хотел... Тогда вот хотел вот еще о чем узнать. Чем... Я понимаю, что вы сейчас там в отрыве уже от родины, как говорится, и мало вас интересует наша тут жизнь.
2: От родины оторваться невозможно.
0: Да ладно, это общие слова. Вас вообще не интересует, к примеру, что Саня ест, на чем ездит, как живет. Это я про себя, да? Вот. И чем тут люди живут и так далее. Ну, все-таки, давайте попробуем, вот, так сказать, включить фантазию. Вот байкальские девки, сокращенно БД. Чем они сейчас занимаются? Ну, вот представьте, давайте представим себе, да, что мы с вами, в общем-то, не особи мужского пола, которые уже определились по жизни, зарабатываем бешеный прайс, все в наколках и в голде. А вот это, в общем-то, три таких очаровательных сиськастых существа, где-то так лет по 18 нам, и живем, в общем-то, мы на Байкале. На целлюлозный завод, естественно, работать дико не в кайф. Сразу отметается. В Монголию бечь тоже неохота. Что бы мы с вами делали, подружки?
1: Кстати,
0: да.
1: К слову говоря, у нас на Байкале, в Сибири, девушки самые распрекраснейшие во всем мире. Не то, что во всей стране, а во всем мире. Может быть, потому что довольно климат такой, они там лучше сохраняются. Если не верите, можно приехать...
2: Да, под атмосферой Байкальского завода.
1: Кстати,
2: приезжайте к нам на Байкал.
0: Ну так все-таки, что делать-то? Заниматься чем?
2: На Байкале?
0: Откуда прайс будем брать? Ну, то есть, вот на жизнь. А чем будем зарабатывать на Байкале?
1: Это зависит от, как бы, требований к жизни, потому что кто-то ловит рыбу, счастлив.
0: И девчонки ловят рыбу.
1: Да. Кто-то картошку садит и тоже счастлив. Кто-то более требователен к жизни и не знает, что он себе может делать. Если требователен к жизни, что ты можешь сделать на Байкале? И рыбу ловить, и картошку садить можно.
2: Очистить его.
1: И вот следующая композиция, она, кстати, у нас имеет к этому тоже отношение. Мы ее так и назвали «Тоска по родине».
0: Вот, это правильно. Сокращенно ТПР.
1: Да, ТПР.

0: Ну, те, кто вот разбирается вообще в музыке, люди, которые разбираются в музыке, а таких немало, они наверняка нашли массу интересного вот в только что прозвучавшей композиции. Не, ну, ритмически она интересна. Очень много всяческих фенечек, вот, которые издаются, я бы даже сказал, элементы есть такой слэповой игры, и даже вот, барабанов тут, кстати, вообще не нужно. То есть,
1: они есть, они просто не видны.
0: Вот я, да, согласен. Просто для тех наших уважаемых, кто вот сейчас слушает нас и как-то, ну, немножечко не догоняет, то есть в том смысле, что, ну, думает, что, дескать, там какой-то вот такой немножко бардак творится в музыке. Ну, это не в обиду, но есть разные люди.
1: Да, бардака,
0: не бойтесь. Да, постарайтесь просто представить себе, да, что вот сидят два человека, вот, гитара и скрипка, да, и постарайтесь слушать это не как музыкальное произведение, ну, не для того, чтобы там, скажем, потом где-то за столом это же попробовать повторить, сыграть или спеть, а послушайте вот именно звучание инструментов, послушайте звукоизвлечение музыкантов, попробуйте, к примеру, да, вот сделать такой тренинг, разделите, скажем, послушайте отдельно партию скрипки, отдельно от гитары. Вот,
2: может, нам попробовать тоже как-то?
0: Это я просто на самом деле, я вот, поскольку занимаюсь музыкой так плотно, достаточно, я понял, что я в плане восприятия музыки немножко себя покалечил. То есть я не могу слушать какую-то музыку целиком. Ну, как единое произведение. Там, даже вот та же Шаде, о которой мы говорили, я воле-поневоле начинаю слушать, как там прописаны барабаны. Почему же не просто барабаны? Как прописан там хэт, как записана бочка, да? На какую долю, где сыграл бас. То есть как хирург на человека смотрит. Но это, я считаю, ненормально, поскольку если бы любой хирург видел в своем собеседнике тушку разделочную.
1: Музыка рентгеноскопия.
0: Вот, да, это не очень хорошо, я считаю. Вот, но с другой стороны, многим, вот, кто воспринимает музыку чересчур целостно и так блекло, вот этот прием может помочь. Я вот поэтому и хочу, так сказать, на вашем примере, если позволите, немножко в этом плане взбодриться.
2: Это не новая проблема. Это примерно что-то подобное было, что-то подобное. Это Моцарт, Сальери, когда алгеброй, гармонию, там что-то такое случилось. Но вечно древо жизни.
0: Древо.
2: Сухая гармония, но древо вечное жизни. Вот, но нам, я не знаю, с одной стороны...
1: Я вот вообще не задумываюсь.
2: Да, тоже был период, когда вот я тоже слышал. Но дело в том, что чем меньше в жизни в голове мозгов, тем легче как бы жизнь, и все естественнее, натуральнее воспроизводится. Поэтому главное для нас было это освободиться от лишних
1: не,
2: мыслей.
1: Ну, как бы мозги с ним.
0: Ну, правильно, решать. Правильно ты сказал. То есть, кстати,
1: вот освободиться — это уже другая история.
0: Очень сложно. Это говорит о большом количестве мозгов. То есть, если можно, так сказать, контролировать поток своих мыслей, да, то это как раз все нормально.
2: Причем это иллюзия, что мысли как бы свои, потому что мысли, они откуда-то приходят, и куда-то уходят.
1: Даже иллюзия, что ты их контролируешь. Тоже же иллюзия.
0: Ну, особенно, да, особенно это бывает, к примеру, в какие-то моменты переобщения, к примеру, когда вот в какой-то шумной компании идет общение, и вот потом после этого какие-то вот отрывки разговоров, как правило, дебильных, постоянно в голове гуляют. Вот да, вот...
1: Просыпаешься ночью.
0: В поту. Именно поэтому придумали там определенный круг людей, придумал такой термин, как шторки. Вот очень удобно. Навесил шторки, вроде так все слушаешь, а с другой стороны...
2: Как у лошадей шторки тоже.
0: Ну да, аналог.
2: По сторонам они не смотрели.
0: Аналог напрямую. Вы знаете, я предлагаю, если вы, конечно, не против, послушать все-таки телефонный звонок в конце концов.
2: Если есть, то пожалуйста.
0: Ну а что же, не быть-то. Я же их заранее записываю.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. О, это я проверял микрофон. Сейчас на другой я промотаю чуть-чуть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: О, здравствуйте, Саша.
0: Аналогично.
4: Я очень рад вас слышать.
0: Нет, простите, Саша, это я.
4: Ну да, вас рад слышать. Я хотел бы вас узнать. Я видел прекрасную коллекцию ваших акварелей на сайте.
0: Да.
4: Будет ли выпущен отдельный альбом?
0: Сложный вопрос. Понимаете, дело в том, что мне пришлось сейчас продать типографию и вложить деньги вот в несколько другую область. Вы, наверное, слышали, да, вот о инциденте у офиса BBC. Да, вот. Поэтому в ближайшее время, наверное, альбома не будет, к сожалению. Но вы можете и на сайте это посмотреть. А есть ли у вас какие-нибудь соображения по поводу вот тех тем, которые мы обсуждали с музыкантами группы «Белый остров»?
4: Вы знаете, я тоже против того, чтобы отмечать День Святого Патрика, но какие-то ирландские мотивы слышны в музыке.
0: Нет, дело в том, что музыка не имеет национальности, а когда там в России отмечают вот этот Хэллоуин, то, естественно, всех отмечающих нужно потом отлавливать около кабаков, где происходит вот отмечание, и нахлобучивать из крупнокалиберных пулеметов, потому что это уже люди, отравленные англосаксонской пропагандой, уже не русские, то есть попросту говоря, ЛБНы, а стало быть, они опасны.
4: Или давить танками.
0: Нет! Вы что? Потому что надо экономить топливо, ресурсы техники, вот, и, наконец, самое главное, потом трудно убирать.
4: Ну да, в принципе, здесь есть даже не зерно, а целая тыква здравого смысла.
0: Я знаю. То есть я бы сказал так, это тыква, выросшая из зерна, в общем-то.
4: Да, ребятам спасибо, очень задорная действительно музыка, веселая.
0: Да нет, надо говорить не пожалуйста, а забудьте. Спасибо за звонок.
1: Это еще только начало, сейчас мы не очень задорно.
2: Мне вот интересно, конечно, эта идея, что тех людей, которые в нашей стране празднуют другие праздники, это правильно, но дело в том, что тут надо быть очень осторожно, очень выборочно, потому что...
0: Могут разбежаться, естественно,
2: потому что... В стране же люди постоянно что-то празднуют, и могут попасть люди, которые совершенно ни при чем, но они в этот день просто случайно тоже что-то празднуют.
0: А ты знаешь, к примеру, вот как было у меня, вот лично со мной, то есть я прихожу в один кабак, не буду называть его имени, там, в общем-то, с товарищами, и вижу, что-то не то творится, какая-то похабщина вокруг, какую-то паутину навешивают, прочую собачатину. Я так, девчоночку-то подзываю, говорю: уважаемая, а что это, дескать, за паутина? Она, дескать, раздражает глаз мой глаз русского человека, собственно. Она говорит: так сегодня же праздник Хэллоуин. Я говорю: чё, говорю, не понял, а можно по-русски? День всех святых. Я так про себя думаю, какое-то идолопоклонничество. Потом мне объяснили, что это такое. Сразу после такого предупреждения мы просто поднялись и вышли, и не остались в этом кабаке. Конечно, по выходе там по четырем углам, спичечка, дверку, соответственно, колышком подперли. Себя сберегли. Поэтому, если уж человек случайно попадает на какой-то расклад, это его личная проблема.
2: То есть надо не щелкать клювом, если подозреваешь, что надо не попасть на неправильный праздник.
0: Конечно. Это очень важно. Согласитесь.
2: Да.
0: То так мы в конце концов можем сказать. А случайно...
1: Празднуешь, главное не попасть.
0: Попадешь на празднование дня рождения, там, не дай бог, какого-нибудь Гитлера. И вот, пожалуйста, ты тоже. А я не случайно, я не знал. Все, ничего
2: даже
0: случайно.
2: Не праздновали ничего, но вот за последние 2 дня нас 2 раза чуть не арестовали, проверяли наши документы и спрашивали, почему мы не зарегистрировались.
1: А вы, говорит, празднуете Хэллоуин?
2: Мы как можем объяснить, почему мы не зарегистрированы?
1: По стране свободно.
0: Нет, регистрация в данный момент это все-таки необходимая вещь.
2: Ориентация с Артемом такая, что нам не надо регистрироваться.
1: Я бы с регистрацией не согласился.
0: Я думаю, что это временная мера и...
2: Пресечение? Свободы передвижения.
0: Да, слишком много, так сказать, у граждан свободы у некоторых. Я не имею в виду вас, которые приезжают сюда не музыку играть, а, так сказать, гоп-стопить. Я-то, конечно, предложил там с группой товарищей в Думе даже мы законопроект выдвигали о том, чтобы подобных, в общем-то, пойманных на криминале сдавать в лабораторию для того, чтобы потом изымать у них органы и трансплантировать, так сказать, людям, на чьей территории вот они были пойманы. почему-то законопроект не прошел. Мне
1: жестоко.
0: Ну что, почему жестоко? Мы же не звали их сюда. Там, пожалуйста, пусть у себя там в Молдавии хулиганят, на Украине, там, в Чечне пусть хулиганят. Ради бога. А здесь не надо. Нет, здесь чужая территория. И даже ногу на ногу.
1: Чужая, причем для своих.
0: Ногу на ногу даже нельзя в метро класть. Это невежно.
1: Это опасно.
0: Нет, почему в Москву? Например, я приезжаю в Екатеринбург, я там чувствую себя своим, да. Вот, но если я приеду, к примеру, в Тбилиси, я буду...
1: Там не надо отметку ставить.
0: Ну, не знаю.
1: Вообще надо везти, мне кажется, в каждом городе. Потому что, в принципе, почему только...
2: Да, мы же тоже граждане России.
1: Те же молдаване, они там же находятся. У нас тоже везде. Поэтому, я думаю, надо, кстати, это тоже в проект продвинуть каким-то образом.
0: Везде, да.
1: Чтобы каждая губерния, каждый город,
0: каждая
1: деревня.
0: Знаешь, что надо? То есть, ну, бывает, что вот у человека, например, у человека, который проверяет там это ксиву, да, и вот эту прописку, регистрацию, как она называется, чтобы он спрашивал, там, даже если есть регистрация, такой вопрос: так, ну, хорошо, у вас есть регистрация, а почему не на исторической родине? Вот, и если там, ну, в течение там быстрого какого-то времени, минуты, скажем, человек не находится, что, в общем-то, сказать, то его дико нахлобучивают, отбирают весь наличный прайс, причем все это идет в пользу сотрудника вот милиции, который производит проверку. Вот так надо.
2: Ну, там
0: хорошая
2: идея. И так все идет в пользу сотрудника. Там прикажет остановки, все в пользу сотрудника. Может, лучше в пользу голодающих каких-нибудь?
0: Так они...
2: хотя бы разделить хотя бы половину в пользу каких-нибудь голодающих.
0: Нет, а в пользу голодающих, милиции, в пользу голодающих надо отбирать у диаспор.
2: А, у диаспор.
0: У диаспор, да. Ну что, вернемся от добрых разговоров к жестокой музыке.
2: Хорошо, следующая песня будет про диаспору. Опять же, это очень удачное совпадение. У нас разговор все время заканчивается песней. Это называется «На Восточная, 29-я улица». Именно на этой улице мы проживаем в городе Бруклине. Нет, в районе, в городе Нью-Йорка, в Бруклине. Прямо, кстати, в одном и том же месте с Юрием Наумовым, который здесь тоже был. И мы так назвали эту композицию «Восточная, 29-я улица».

0: чувствуется по пьесе, что красивые улицы, и люди живут там неплохие. Ну, учитывая, что Шумов там живет, и вы, опять же, вы знаете, мне нравится такой способ захвата чужих территорий, каким пользуетесь вы. Вот, то есть, создавая там тоже этот контингент, ну, мирный. А как относятся там к вам вообще местные жители?
1: Ну, нас предупреждали быть очень осторожными в Нью-Йорке, что это, говорят, опасные районы, что в Бронксе пули свистят, в Гарлеме вообще лучше не заезжать, по ночам не ходить. Но мы из Сибири приехали, и наша родина вообще очень довольно опасная для жизни, поэтому Нью-Йорк кажется тихим.
2: В Москву-то не попасть.
1: Да. Тихим и спокойным. Один раз, кстати, случай такой был. Мы шли ночью, возвращались откуда-то, и Артем хотел попросить предельно вежливо кого-то дать огонька. Он сказал: «Excuse me, сэр», так как можно вежливее.
0: Да.
1: Сэр как побежал, залез в машину, включил двигатель, сидел в машине, пока мы не ушли
0: достаточно далеко. У меня такая же ситуация была в городе Лондоне, когда я, значит, шел с женой, там это все такое, ночью уже, причем по сити. А выходной день, ночь, там вообще мертвый город, считай. Кабаки закрыты, никого нет. И сзади каким-то образом три афроамериканца затесались. Идут, и чувствую, я как-то в спину дышат нехорошо. И что? А у меня в руке камера. Я ее тоже до этого, за два дня до этого, какого-то там лоха отобрал. Вот. Думаю, сейчас начнут нахлобучивать. И что я тогда сделал? Я остановился. Извиняюсь, конечно, за подробности такие. Сделал. И дико совершенно харкнул. Вот прям на асфальт. Вот они очень быстро обошли нас и чуть ли не бегом прям вот скрылись в ближайшей подворотне. Больше не появлялись, в общем-то. Да, странные люди эти иностранцы. Ну что, может быть, сразу еще одну композицию. Почему? Потому что тут...
2: Звонки?
0: Нет, не звонки. Записанные звонки. Нам потом придется ненадолго прерваться. Давайте сейчас...
2: Мы же так не договаривались.
1: Не, надо медленно, надо решить или быструю композицию сейчас играть, потому что у нас следующая довольно медленно. Вообще, наверное, ну, медленно, красиво.
0: Давай, красиво, медленно.
1: А мы назвали ее два...
0: Песни. Просто.
1: Два короля, это такая...
2: Ты как-то меня отключился, он...
1: Я тебя отключил.
2: Я не могу играть.
0: Да ничего.
2: Вот видите, что
1: там щелкает. Все, теперь включил.
2: Это урок без лажи?
1: Не бывает. Это такая красивая композиция, посвящение двум великим музыкантам, Стефану Граппелли и Джанго Рейнхарду. Мы назвали ее «Два короля», пока Артем переключает свои там процедуры. Это вот свои процессоры.
2: Ты решил мне это, ничего не сказал.
1: Ну, потому что...
2: Ну, знаешь, почему?
0: Торг здесь неуместен.
1: Значит, «Два короля». Следующая композиция сейчас.

0: И для тех, кто только что к нам подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня музыканты группы «Белый острог». Это Артем Якушенко и Юрий Матвеев. Артем Якушенко играет на скрипке, Юрий на гитаре. Мы слушаем их композиции в прямом эфире. Такий концерт, так сказать, восстанавливает традиции, которые были нами почему-то забыты одно время. Ну, когда музыканты приходили и играли вживую. Вот, надеюсь, сейчас снова это у нас пойдет. И общаемся с вами по телефону. Номер я вот вам сейчас на всякий случай напомню.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И мы тут посовещались и решили, ну а что, откладывать, сразу принять ваш телефонный звонок. Если у вас есть вопросы к музыкантам, они с радостью на эти вопросы ответят. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно. А не могли бы вы, уважаемый, пожалуйста, в следующий раз, когда будете звонить, вот автору звонка данного адресуется, говорите помедленнее, ничего ни разу не слышно. Если даже вы хотите сказать там, ну, какие-то привольности или глупости, или остроты с вашей точки зрения, все равно сделайте, пожалуйста, это разборчивее. Тогда мы пустим это в эфир. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр. Это опять Карина.
0: Да, привет. Да. Нас тогда прервали, прошу прощения. Это было связано с техникой. Но я, казалось, все объяснил. Если как-то вот вопрос, может быть, музыкант вот ответит на него подробнее.
2: Да нет, ну, загружать такими вопросами...
0: Нет, ну почему? Сейчас спросим. У Yamaha 400 где регулируется темп?
2: Да?
3: Темп?
0: Ну да, темп и автоаккомпанемент.
2: Ну, у меня там просто колесико.
0: Ну там где он сенсорный или механический? Я просто не знаю инструмент.
3: Это клавиши имеется?
0: Клавиши, ну да.
3: Не знаю.
2: Я тоже не знаю.
3: Там должно быть...
0: Ну там, в общем, надо поискать.
3: Да.
2: Ну я постараюсь. Там есть, в общем-то, аннотация на 4 языках, кроме русского. Надо можно какую-нибудь спросить. Вот, Александр, спасибо за гостей.
0: Да забудьте.
2: Нет, не забуду.
3: Гостей.
2: Никогда. Простите, господа, я, честно говоря, у вас такие красивые имена, я забыла, как вас зовут.
0: Артем und Юрий.
2: Очень приятно, Артем и Юрий. Вы знаете, вот вообще, конечно, с профессиональной точки зрения, это очень хорошо. И вот я слушаю, и, честно говоря, даже вот так вот, ну, внимательно-внимательно. Я хотела у вас вот что спросить, Артем и Юрий. Я так поняла, что, ну, у вас побольше, чем двое, да, в группе?
0: Их именно двое, это я отвечу. То есть все эти звуки, которые тут издаются, они издаются двумя людьми. Кстати, помните, это я вот ко всем обращаюсь, группа Motorhead замечательная. Вот у меня корешок, который один сказал сакраментальную фразу, говорит, вот представляете, три человека, а сколько шума издают. Но реально Motorhead считались такой очень мощной группой, шумной. Но это я ни в коем случае не к вам, хотя вопрос лестный, согласитесь.
3: Ну да, мы тоже шуму за несколько человек издали.
2: А простите, а женским голосом тоже вы пели, да?
3: Женским?
0: Да.
2: Или это...
3: Имеется в виду другая композиция.
0: Да, это просто, это шла композиция с диска, соответственно, не имеющего отношения.
2: Ну, вот я тоже сижу и думаю, что такое вообще. Вот еще, Артем Юрий, хотел спросить, я так поняла, вы, ну, в Штатах живете, да?
3: Ну, мы какой-то... вообще из Сибири, из берегов Байкала.
2: Не, ну я поняла, ну, периодически,
3: мы
2: да?
3: Мы периодически в Штатах работаем, да, живем.
2: А как вот вообще там, интересна ваша музыка, вот, потому что она действительно, ну, что это, в общем-то, это не так часто встречается, чтобы вот такой дуэт вот был.
0: Вот, Карин, вы сейчас заставляете музыкантов либо хвалиться, либо... принижать себя.
3: Женский голос там особенно был интересен. Вот.
0: Нет, на самом деле они же не могут сами про себя ответить. Ну да? Вот, да, вы понимаете. Вот, ну я, например, насколько знаю, вот что да, любят америкашки такую музыку, но музыка же действительно хорошая.
2: А потому что это оригинально, да, действительно вот оригинально.
0: А у нас, кстати, вот немного народу прикалывается к этому, это тоже, я думаю, для вас не секрет, да?
2: Ну, знаете, я, честно говоря, если хожу, я хожу вот на концерты либо вот в, в консерваторию,
0: да.
2: Либо вот если на какие-то эстрадные, то я, конечно, выбираю так, что-нибудь на такое пойти, чтобы потом вспоминать очень долго.
0: Вот, например, я недавно посетил шоу Филиппа Киркорова. Вот, получил несказанное удовольствие, хлопал и даже, в общем-то, поднес ему веник. За что получил, в общем-то, поцелуй. Да нет, конечно, я шучу, я никогда до этого не опущусь. Ну, понятно, спасибо.
2: Спасибо вам большое.
0: Да забудьте, Карин.
2: Да нет, не забуду.
0: А еще, может быть, звонок, как вы на это смотрите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы так полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Привет.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот Василий Солнцевский.
0: А ты же вроде звонил уже сегодня.
4: Да, ну вот я еще раз решил. Как-то.
0: Ну придется прайс присылать. Ну шучу я. Шучу.
4: Да, я думаю, правда.
5: Не придет.
0: Рассказывай.
4: Да, вот, во-первых, я хотел бы поздравить с музыкантом Дня Святого Патрика. Как бы.
5: А нас-то за что?
4: Да, просто как бы. Вот, и у меня вопрос, вот, даже не вопрос, а вот, что вы бы посоветовали, как бы, да, начинающим группам, пару напутственных слов каких-то.
0: Фу, вот это вот хороший вопрос. Спасибо. Спасибо.
5: Ну, это нам легко посоветовать. Мы сами постоянно начинающая группа. Потому что только что-то достигнешь, как уже оказывается, что ты только начал. Ну, главное...
6: Главное работать.
5: Работать. Гамма, опять же, слова хорошие.
6: Делать то, что нравится.
5: И не отступать.
6: Не отступать от этого.
0: И я еще думаю, что вот это вам, наверное, тоже свойственно, я так чувствую, да, это поменьше как раз говорить о своих там достижениях, успехах, так сказать. А действительно, да. Музыкант — это прежде всего ремесленник. Вот человек, который скромно сидит изо дня в день, как говорится, и вот занимается.
5: Ну, мы вначале, по-моему, говорили уже об этом, да, что надо вот двойственность сохранять. Или мы в другой передаче об этом говорили, я уже запутался.
0: А я тоже не помню.
5: Да, потому что, мне кажется, ремесло — это естественно, потому что я музыкант, то, значит, надо ремеслом владеть. Это значит гамма-арпеджио. А если... потеряешь вот такое ощущение природы радостное, когда вот ты идешь и не реагируешь за этим ремеслом уже на то, что вокруг происходит. Там
6: это тоже плохо.
5: Солнышко, там цветочки какие-то, девушки. Лужа, снег растаял, девушки где-то промелькнули. Ну, это тоже уже как бы крайность наступает. Поэтому вот самое-то главное, чтобы и там вроде оставить
6: чувство меры.
5: Чувство, да.
6: Чувство меры, да.
5: И в то же время, чтобы гаммы тоже играть, и упражнения, если музыкантом стал уж.
0: Хотя вот есть такое другое мнение, что, к примеру, постоянные упражнения на инструменте, они приводятся рано или поздно к слишком заформализированному с ним обращению. То есть теряется ощущение новизны. Вот, к примеру, мне тут недавно довелось на одном концерте поиграть на чужой гитаре одного очень известного московского музыканта. То есть совсем непривычная гитарка. Так и звуки на ней у меня получались такие, ну, прям свежие. И вот как-то мы с ней изучали друг друга. А уже когда знаешь свой инструмент, конечно, это хорошо, но нет чувства новизны. Вот, то есть, может быть, не имеет смысла хорошему музыканту постоянно упражняться, а то будешь как Ингви Мальмстен. Это печальная судьба.
6: Да не, в такой ситуации тогда просто надо разные инструменты иметь.
0: Или много инструментов.
6: Хороший музыкант имеет вообще по-настоящему много разных инструментов. Может, из-за этого, кстати.
5: Да, вот, это тоже все очень индивидуально, потому что, ну, тут же опять чувство меры. Не перезаниматься и не перерасслабляться.
0: Ну, в принципе, да, потому что я еще помню такие печальные истории, как, в общем-то, там переигранная рука.
5: Да, или
6: нога.
5: Или переослабленный образ жизни.
0: Да, кстати, да, что многим музыкантам. Ну, кстати, тут ведь как происходит? Это не потому, что там тяга постоянная к каким-то там, вот, а, к сожалению, чувство моды. Типа я там рокер бубен, и поэтому я должен дико нахлобучить водки или там героину, там, и, в общем-то, оттягиваться с девками. То есть, ну, это как же, аж рок-н-ролл, образ жизни. Вот. Это, конечно, надо менять, мне кажется, как-то коренным образом.
6: Надо менять рок-н-ролл или образ жизни?
0: Образ жизни, безусловно.
6: А, вместе с рок-н-роллом?
0: Безусловно, да.
6: Если будет меняться образ жизни, значит...
0: А я думаю, ничего не будет. Вот посмотри, к примеру, давай возьмем пример, да, старикашка Боуи продолжает делать классные вещи. То есть, ну, по крайней мере, значительно лучше, чем современные группы брит-попа. То есть, ну, просто он делает искусство. Они тоже там...
5: Самые Rolling Stones, можно сказать.
0: Rolling Stones, да, конечно. Все они когда-то именно вот... сейчас ведут такой здоровый образ жизни. А ведь дело-то не в том, насколько это, где там это самое, чем ты стимулируешь себя. Главное, если в мозгу есть стимулятор, который можно включить, вот та по кайфу.
5: Вот тут цепочка и сна, потому что мозг управляет организмом, то есть пальцами всякими, а уже мозгом...
0: Пальцами всякими.
5: Да. Человеческий. Поэтому на первом месте дух человеческий, а потом мозг, а потом уже организм идет вместе с пальцами.
0: Я целиком согласен. Ну что, может быть, теперь к музыке или еще звонок попробуем?
5: Давайте звоночек, потом к музычке.
0: Пьесу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
7: Добрый вечер, Александр. Меня Бениамин зовут.
0: Здравствуйте.
7: У меня к вам вопросик такой и вашим гостям. А скажите, вот чему, собственно, не нравится творчество Киркорова, хотя его не фанат, в общем-то, и почему вообще как бы сейчас процветает вот это вот вся музыка, как такая вот попсятина вообще конкретная причем.
0: Понятно, Вениамин, спасибо за звонок. Дело в том, что никто из нас не сказал, что нам не нравится творчество Филиппа Киркорова. Мы просто считаем, что искусство такого великого музыканта, как Киркоров, нельзя слушать на концертах. Его надо слушать только вот в студийной записи, на качественной аппаратуре. Вот. Потому что, конечно, вживую там вообще беда. Вот. А что касается, откуда развелась попса, так это от вас же, Венечка, от вас. От вас, от ваших соседей, от ваших соседок, от девочек, которые вот летом сидят, непонятно с какой целью, на автобусных остановках или, хуже того, ездят вместе с водителями автобусов уже после окончания смены, да. От канала MTV в его русской редакции в большей степени тоже большое количество людей было хороших и светлых убито, еще будет убито вот всем этим безобразием. Вот оттуда и берется.
5: Я бы еще добавил, от тех людей, которые готовы платить деньги, чтобы послушать плохую фонограмму в концертном зале, вместо того, чтобы удобно в дома посидеть, и то же самое песни в таком же самом варианте, в той же самой версии.
0: Целиком.
5: Может, даже лучше послушать дома.
0: Целиком согласен. И еще это берется, кстати, издавна повелось, то есть, когда по кухонному брехунцу, где там 4 килогерца, ни выше, ни ниже ничего нет, транслировалось концерт органной музыки Баха. И от корейских магнитол, которые устанавливают в автомобиле, где слушают вот эти глупые ФМ-овские радиостанции, эквалайзер галочкой. То есть все это идет от повального, просто на самом деле, повальной неграмотности в области потребления звука. Вот, речь даже не идет о музыке, о музыкальных фразах. Сперва нужно научиться понимать звук, да, вот. И, кстати, на этом поприще какие-то шаги там они предпринимают, а шаги какого плана? Вот там, у нас там самый глухой бас во всем клубе. Даже здесь обосрались, поэтому ситуация очень печальная. Я считаю, что если вы видите где-то там юношу или девушку с плеером, да, перемещающегося там по улице, вы просто должны подойти, отнять этот прибор, там, разбить его, или, конечно, лучше забрать себе там в коллекцию. Если вы слышите из машины, из какой-то буц-буц-буц, это не значит, что там хорошая техника. То есть техника может быть хорошая, но сидит в ней дебил, потому что перегрузка по низам, это, в общем-то, не признак хорошего тона. Значит, вы можете остановить и выломать вот эту всю
5: байду. Я бы тут встрял, конечно, немножко.
0: Конечно.
5: Хотел бы встрять. Тут, опять же, главное не дойти до крайности, потому что все имеет право на существование. И музыка нужна для танцев, и для отрыва, для баскетбола нужен, допустим, рэп или еще что-то. Но, опять же, нужно, допустим, люди, которые любят классику, чтобы они могли послушать классику не только в дни, когда умирает лидер страны, а могли выбрать эфир, там, канал, чтобы послушать классическую музыку, вот как сейчас звучит, очень приятно, да? Вот,
0: да, это музыканты мои приглашенные, за окном они всегда.
5: Или те, кто любит, допустим, музыку джаза, они тоже могли бы как-то послушать музыку джаза, и чтобы это было так же равноправно, как и с поп-музыкой, потому что это тоже имеет право на существование, и даже очень, и с любой другой музыкой. В принципе, на Западе как-то нашли баланс между этим. И самое приятное, что поп-музыканты на всех концертах в Америке играют живьем.
0: Юр, подожди. Ты извини, вот ты говоришь там про Америку, да, то есть, ну люди там, они с ума посходили от этих жутких вымен, как это Spice Girls, это перчинки, и у нас даже это началось. Ну о чем ты говоришь? Какой там вкус? Там только вы и есть нормальные люди, а остальные скотобараны обычные, то есть и все. Ну,
5: там поэтому и пришел ящер.
0: Вот. То есть это все, конечно, откуда? И меня, да, кстати, вот еще один вопрос Вениамина. Вениамин, еще происходит это от того, что тратятся бабки на то, чтобы такую рекламу положить на телевидении нашим дебильным, как-то, в общем-то, какой-то бабий бунт с участием перчинки какой-то. Вот, это слабоумие. То есть, да стыдно просто человеку было бы работать над этим. Это даже не то, что работать, а придумать себе такую чушь стыдно, понимаете? Вот. И я считаю, что это из разряда телепузиков, что это, в общем-то, конкретная агрессия культурологическая против России со стороны очень хорошо подготовленных и умных, главное, людей.
5: У нас, кстати, следующая композиция очень хорошо подходит к этой теме. Печальная. Мы ее назвали «Печальное сердце».
0: Давай.

0: Продолжаем общение с группой «Белый острог». Это Артем Якушенко и Юрий Медведев, соответственно, скрипка и гитара. По телефону, номер которого сейчас прозвучит.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Вы можете задавать вопросы музыкантам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Алло.
0: Да, там какие-то у вас гудки на заднем плане. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Возьмите у меня в рот, пожалуйста. То есть у нас...
0: Не могли бы вы сказать по членораздельной, потому что вас не очень хорошо слышно, уважаемый. Ну, давайте договоримся. Вот даже если вы хотите, еще раз, такая просьба. Все равно неразборчиво. Вот ваши слова, они неразборчивы, понимаете? Если вы хотите, ну, сказать что-то там матерное, похабное, я уважаю это, я выведу это в эфир, говорите, ради бога, только чтобы это было качественно, ладно? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
2: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да.
4: Алло, здравствуйте.
0: Молодец.
4: Я вот просто в шоке от передачи. Молодцы вы, ребят. Первый раз вообще звоню на радио. Я уже засыпал.

0: Наверное, самое большое достижение.
1: И то, что мы до сих пор, да, держимся.
0: До сих пор еще.
1: Несмотря на все, что творится вокруг.
2: А что вокруг творится? Я что-то ничего не вижу такого уж совсем плохого.
1: Ну, все говорят, вот сейчас позвонил человек, говорит, вот все вокруг.
2: А, он демонизм сплошной. Ну, да. Но мы-то как вроде стараемся быть гиркой на другой чаше весов.
1: На маленькой.
2: К сожалению, это маленькая чашка и пока что не перевешивает, но...
1: Маленькая, но удаленькая.
2: Да, я надеюсь, что со временем, может быть, окснятся как-то люди. Хотя вряд ли, да. Еще звонок, если вы не против.
1: Да. Мы только за.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Саша, ты снова Вениамин, извините, что...
2: Да, ничего.
3: Повезло, дозвонился.
2: Да.
3: Вот, и еще один такой маленький вопрос. Я хотел вот у ребят спросить, у ваших гостей, какие у них вот дальнейшие планы?
2: Ну, творческие планы, короче.
3: Ну, не то чтобы даже творческие.
2: Говори, как есть. Творческие планы. Хотел спросить. Шаблонный вопрос о творческих планах.
3: Нет, я имел в виду, что, конечно, жалко вот в связи с тем, что творится действительно демонизм какой-то, что ребятам не пробиться с этой шелоны вот этих бабок там, я не знаю, там и прочих этих всевозможных ребят с деньгами. Но все-таки как, они, может быть, альбом будут выпускать. Вообще, какие у них претензии вообще вот на будущее, так скажем?
2: Понятно.
0: Претензии мы должны получить Грэмми, но я не...
2: Да зачем оно тебе нужно, эта вражеская премия? Гораздо лучше, знаешь, гораздо лучше, это чтобы... Да и не овация. Лучшая овация — это когда ваши записи крутятся на тысячах магнитофонах. Это когда неофициальное признание, любовь народная. Вот это лучшее, что может быть.
1: Всенародное.
2: Даже всенародное. А что касается всех этих оваций, это как-то... Ну, в общем, это печально, когда наконец-то мы встанем у кормила, мы закроем все подобные мероприятия.
0: Но, тем не менее, мы хотим от лица отчизны получить Грэмми, быть одними из первых, кто это добился этого в нашем жанре музыки. И это наши такие дальнейшие планы. Но у нас в России вышло 3 компакт-диска в Екатеринбурге несколько лет назад. Я не знаю их судьбу, это были небольшие тиражи.
1: Оркестр разошелся там.
0: Сейчас мы записываем тоже компакт-диск, где, чтобы в России вышел. И в апреле выходит в Соединенных Штатах Америки наш компакт-диск. Первый там в Америке. Который... И вот, собственно, вот все.
2: Ну, понятно. Тогда, может быть, опять же, к музычке. Как?
1: Помузыцируем?
2: Да!
0: Ага. Такая у нас композиция печальная. Ну, все-таки уже... Раннее утро или поздняя ночь. Посвящается памяти мечты Артема играть на мандолинке, потому что он всю жизнь мечтает. Купил мандолинку, она у него сломалась, а мелодия осталась. Вот мы ее играем, так и назвали, мандолинка.

0: и продолжаем беседу с участниками группы «Белый острог» Артемом Якушенко и Юрием Медведевым. Соответственно, также слушаем музыку в прямом эфире. Исполняют ее тут музыканты, собственно говоря. Ну и вы можете тоже, так сказать, задавать ваши вопросы. Я предлагаю сразу поднять телефонную дуду. Вот.
1: Да, конечно.
0: И наконец-то услышать что-нибудь там.
2: Группа подняли.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Хуйня, блядь, да нормально, нас не мутаем, парло. Что-то эту гитару еще в жопу заднул.
0: Вы знаете, я могу вас порадовать. Слово «жопа» мы расслышали. Вот, но это мы. Поймите правильно, вот молодые люди, ситуация в следующем, что в студии мы как-то частично слова разбираем, но на эфире стоит мощный компрессор, который вот эти вот плохо сделанный голос просто глушит. Люди все равно ничего не слышат вас. Ну, пожалуйста, если хотите там сказать в эфире «жопа», да, запишите это слово качественно. Я же обещаю, что я выпущу в эфир. Просто вот сделайте это умело. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Вот, это другое дело. Вот это, я понимаю, понятно, разборчивый, да, разборчивый нормальный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста, я вот недавно вас включил. Вы где выступаете? И второй вопрос к вам, Александр.
0: Да.
4: Какие у вас будут ближайшие гости в программу?
0: Спасибо. Спасибо. Насчет вступления группы в конце нашей встречи осталось не так много. У нас 20 минут еще. Придет девушка, он объявит. Вот. Насчет гостей дальнейших программ я бы не хотел говорить в присутствии, так сказать, ныне присутствующих гостей. Это было бы просто некрасиво, по меньшей мере. Еще звоночек все-таки надо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: Добрый вечер.
0: Аналогично.
5: Я хотел бы немножко поменять ракурс, как бы, темы разговора. Вот как вы относитесь к фильму «Сибирский цирюльник», поскольку ребята из Сибири, по-моему, это антинародный какой-то вообще-то фильм, честно говоря. Тем более 40 миллионов потратили, а Сибири ни слова, тем более. Спасибо.
0: Понятно.
1: А «Цирюльники» тоже там?
2: Я не смотрел.
0: Я тоже, кстати, не смотрел.
1: Я смотрел, но не до конца. Мне понравилось начало, вроде захватило. И потом расхватило. И как-то вот... И вот все на этом закончилось.
0: То есть тебя даже не удержал там, что лимон гринца вложили на люди?
1: Ну да.
0: Понятно.
1: Лучше... Почему Шварценеггер лучше удерживает за такие же деньги?
0: Ну, это и в этом и есть беда. Вот человек, который немножечко, так сказать, лишился объективности самооценки. Это непростительно когда-то великому мастеру. Еще звонок или пьеса? Как звоночек, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, рассказывайте, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Да, говорите, пожалуйста, погромче.
6: Здравствуйте.
0: Да, вот, отлично.
6: Добрый день.
0: Да.
6: Это Василий звонит.
0: Да, привет,
6: Александр,
0: Василий.
6: Александр, вы какой-то сегодня грустный, какой-то вот озлобленный какой-то.
0: Я? Да нет, я сегодня такой, как всегда.
6: Да, ну хорошо. Вот у меня вопрос тогда к гостям. А вот в каких штатах вы выступали, и вот как там американский люд?
0: Да. Обширный вопрос у тебя. Ну ладно, спасибо.
1: Люд, он не отличается от российского. Или отличается только тем, что больше гамбургеров есть и меньше говорит по-русски, в основном по-английски, это в Америке. Во Франции они больше по-французски говорят, там в Испании по-испански, в Норвегии говорят, кстати, больше по-английски говорят и по-норвежски тоже, чем в других странах. А в остальном то же самое, те же самые проблемы житейские, те же самые, все то же самое, в принципе. И также люди и бывают и добрые, и злые, и красивые, и страшные.
0: А вот Говорят, девки там очень страшные в Соединенных Штатах. Правда ли это большинство? Ну, то есть там речь идет, в общем-то, о целлюлите, о вот этих вот женских прибамбасах. Ну, в силу того, что они как-то вот мало занимаются спортом, много как раз пожирают вот этой вот высококалорийной пищи.
1: Спортом тоже занимаются, но это не помогает.
0: Почему? Да.
1: В общем-то, хотя массовые занятия спортом, они явно видны, везде все бегают. Причем все те же вот самые, которые они и бегают.
0: И, это, конечно, бежит, это говорит, пища для синичек.
1: Да, вот России, мне кажется, в этом смысле все-таки повезло, как мы уже сказали в начале, что почему-то все самые прекраснейшие дамы, они здесь, в России, остались, сохранились.
0: Да.
1: И, кстати, вот недавно было 8 марта, мы играли 2 концерта на 8 марта, и нам в голову пришло, может быть, потому что только вот в России есть международный праздник женский, только в России, в других странах нет, может, поэтому наши женщины такие самые?
0: Да нет, я не думаю. Я думаю, что это прежде всего генетика, а во-вторых, вот некоторые сложности, так сказать, бытовые и так далее. Вот самое обидное, что вот красивых, в общем-то, девок тоже отсюда всячески обманным путем вывозят. Они глупые, там, ведутся на все эти дела, там, из серии, там, модельное агентство набирает. Это тоже, кстати, вот мощнейшая диверсионная деятельность всех этих дико блестящих программ, которые на самом деле реально несут разрушительные свойства. То есть желание подражать, неокрепший девичий мозг хочет тоже, в общем-то, короткую юбку und подиум любой ценой. И все это приводит, конечно,
1: гамбургером.
0: Культурологическая бомба, заложенная англосаксами очень давно, в 60-х годах, вместе с Битлз, все-таки сработало. Вот сейчас осколки, так сказать, все еще разлетаются. Ну что, еще звонок? Или, может быть, уже...
1: Звонок?
0: Звонок. Понравилось звонок? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
7: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Аналогично.
7: Меня зовут тоже Саша.
0: Приятно, Саша.
7: Я бы хотел поблагодарить вас. Извините, я так нервничаю.
0: Да я сам волнуюсь.
7: Но вы-то вам тоже не, так сказать, не привыкать, а мне вот так.
0: А я по другому поводу волнуюсь.
7: Ну да. Вот, я бы хотел что сказать. Действительно, вы знаете, вот я слушаю вас, и просто душа замирает, потому что сейчас просто очень часто крутятся всякие, вот Александр, в принципе, знает вот этот Безделки, вот это все.
0: Кого-кого?
7: Ну, вот всякие такие коллективы, как Блестящие.
0: Да, Блестящие.
7: Это, в принципе, ваша любимая группа, насколько я знаю.
0: Да, я понял, да.
7: А вот.
0: И, кстати, принципе... тоже, извините, что вас перебиваю, ведь согласитесь, жалко девчат-то, вот они же тоже жертвы.
7: Ну, в принципе, да, они жертвы, но я что хочу сказать, что живая музыка, она всегда берет верх.
0: А дело не в живой музыке, понимаете? Дело не в живой музыке. К примеру, ну, кто там у нас из этих там, какой-нибудь Fatboy Slim, там, да, он же не играет живую музыку, но при этом он остается здравомыслящим достаточно парнем, да. Демаса, там, группа Telex французская старая, они не играли живую музыку, но это все равно произведение искусства. Они не поясничали, в общем-то.
7: Да, в общем-то, не трясли своими задницами перед телевизором.
0: Да! Извините, волнуюсь.
7: Да ничего, вы знаете, у меня вопросик коротенький будет.
0: Давайте, да.
7: Музыкантам. Вот как профессионалы, скажите, пожалуйста, как вы считаете, реально ли написать хит, вот, ну я имею в виду такое новомодное слово, вот, какую-то песню, которая бы запомнилась людям не на год, на два, а на 10, на 15 лет.
0: Вы имеете в виду, извините, я хотел так поправку внести, то есть написать вот сейчас, в нынешнее время. Такие ведь существуют, на самом деле, ну, хиты, вот, они существуют реально. То есть я не буду их даже называть, потому что все их и так знают.
1: Ну, мне кажется, в этом смысле, конечно, можно написать хит. И можно написать и на год, и на 5 лет, и на 10-15. И можно тут сложно распределить срочно, на сколько времени можно это будет.
8: Каждый год
1: по, да, можно, по хиту. Ну, допустим, вот «Очи черные» знает весь мир. Это хит всего мира, и уже много лет. И, кстати, наша следующая композиция, вот, которую мы хотим сыграть, вот она...
0: Мне нравится, как ты ловко переходишь к музыке. Нет, действительно. Да, я тогда...
1: Как-то тема, она нас сама подводит. Нет, отдала. Это мы хотим сыграть о печальной женской судьбе, кстати. Вот мы же только...
0: Вот, давай. Они это любят. Может быть, наконец-то нам дадут.
1: Мы хотим сыграть... Мы один раз сочинили крупную форму. Нет, мы несколько раз сочинили крупную форму. Несколько сюит сочинили. И один раз сочинили музыку для балета, кстати, в прошлом году.
8: Крупно сочинили.
1: Она номинировалась на «Золотую маску». Маску мы не получили, но номинация, сам этот факт, нам очень приятен был. И вот мы хотим сыграть тему самой молодой, красивой героини из этого балета. Ее звали Адела, и в конце концов она повесилась. Вот такая печальная судьба женская.
0: Не дадут.
1: Но поэтому мы хотим сыграть тему Аделы.

0: Я предлагаю вот в силу того, что времени у нас остается весьма и весьма немного, все-таки отдать сейчас слово музыке. Ну, потому что пусть лучше, наверное, послушают люди композицию. Нет, если вы как-то считаете, что лучше там послушать голоса, вот, нежели музыку, я-то как скажете, но...
1: Вот те голоса, которые плохо слышно.
0: Да.
1: Не, ну, там слово хорошо было.
0: Конкретный брак, то есть у людей даже хулиганить разучились. Ну,
1: стесняются, видимо.
0: Ну, может быть, да.
1: Ну, хорошо, может, сыграем еще одну такую повеселее, поярче. Да, песня называется «За окном», потому что за окном у нас сейчас...
0: Гадость полнейшая. А, кстати, заодно, пока будет звучать пьеса, после данной пьесы, если нас слышит вот Лена, которая с вами пришла, Лена, пожалуйста, уже в студию надо будет тебе подойти, да, вот тут, ну, произвести уборку после нас и все там.
1: Помыть посуду.
0: Да.
1: Значит, «За окном».

Ну вот на этом моменте и пришло нам время расставаться с группой «Белый острог». Напоминаю вам, что на скрипке сегодня выступал, это так, чтобы почтение было, Артем Якушенко, а на гитаре выступал Юрий Матвеев. Соответственно, большое вам спасибо за то, что вы нашли время, посетили данную программу. Желаю искренне абсолютно вам побольше новых, так сказать, работ, да. И, соответственно, как снова будете на исторической родине, милости просим, всегда рады. Так что... Заходите. Спасибо.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей нашей сегодняшней программы. Это известный достаточно певец Эрик Курмангаль.
1: Ты охуел, блядь?
0: И искусствовед. И замечательный искусствовед, которого зовут Эдуард Гамазда.
2: Вот. Добрый вечер.
1: Гамазда?
0: Гамазда, фамилия вот человека, который...
1: Да, где её, я с ним слышу.
0: А вы вообще как вы относитесь к профессии искусствовед? Вот есть человек, который творит искусство, а есть человек, который, собственно, так сказать, искусствовед. Вот,
1: Я вижу хуи какие-то летающие, летящие.
0: Это просто Прохор наш, Прохор, да, как бы здесь...
1: Да, да. Да.
0: Возвращаясь к искусствоведам.
1: По поводу искусствоведов, я думаю, что это большая ошибка.
0: То есть вы хотите сказать, что я зря родился?
1: Может быть, вы, да, конечно, да.
0: А вот, скажем, более узкая еще специализация, вот искусствовед, да, он, соответственно, включает все там такие понятия, как и, ну, он может рассуждать, например, и ведать и там в изобразительном искусстве, и в музыке, да, есть еще понятие музыковед. Вот как вы считаете, музыковед – это половина искусствоведа или это вообще отдельный человек?
1: Абсолютно совершенно.
0: Разные люди.
1: Конечно.
0: Ну, а ваше отношение к ним? Как вы вообще относитесь, например, к журналистам, к искусствоведам? Считаете ли их как бы одной какой-то такой вот, как это называется, такой подушкой, пришитой сбоку?
1: Да, конечно. Я думаю, что журналисты абсолютные подушки.
0: Но все-таки вот мы искусствоведы лучше, чем журналисты.
1: Нет, абсолютно совершенно.
0: Тоже.
1: Абсолютно совершенно.
0: Ну что, я предлагаю послушать музыкальный фрагмент, записанный вами. Вот судя по надписи на этой пластинке, запись была сделана... Пластинка, конечно.
1: Мальчик, куда пошел?

0: В гостях у нас Эрик Курмангалиев и искусствовед Эдуард Гамазда, который, как мы выяснили, родился зря. Ну, по утверждению Эрика.
1: Что, зря?
0: Конечно, это вы же сказали.
1: Я родился зря?
0: Конечно. Нет, Эдуард, понимаете, родился зря. Скажите, Эрик, вот несколько грустный период в вашей жизни хотелось мне затронуть. Это действительно грустный период, это период сапоготоптания, так называемой службы в советской армии. Я знаю, что вы его прошли, и, по идее, уже тогда вы были как бы таким серьезным, в общем-то, исполнителем. Вас не миновала чаша сия.
1: Да. Что хотите?
0: Каким образом вам там служилось-то? Как это все происходило? Потому что, опять же, я знаю из, так сказать, некоторых информированных источников, что вас заставляли там исполнять какие-то совершенно вам ненужные композиции.
1: Композиции.
0: Да, какие-то там песни, которые, собственно, никакого отношения...
1: Да, конечно.
0: То есть это была служба такая, типа, там...
1: Ну, возможно, конечно, да.
0: А в каких же войсках? Ну, как, в музыкальных?
1: Мотострелковых.
0: А, мотострелковые войска.
1: Да, а что такое?
0: Угу.
2: А простите, а ваша боевая специальность?
1: Боевая специальность? Я полюбил, наверное, ну, это не важно абсолютно, господи, боже мой.
0: То есть вы наводчиком были?
1: Что?
2: На боевой машине пехота.
0: Ну, наводили на цель дуло там и был, производился отстрел мишени там.
1: Никаких я дул не наводил. Извините, я...
2: Эрик, вы изумительно смеетесь. И как вам кажется, вот не стоит ли, так сказать, в будущем организовывать такие
1: будущем?
2: Фестивали смеха?
1: Будущем.
2: Фестивали вот именно профессиональных смехунов.
0: Смехунов. Но ведь есть люди, которые смеются там очень по-разному, но весьма заразительно. Вот собрать их вместе. Но есть же такой, помните, мешочек со смехом такой продавался. Ну, раньше. Кстати, бешеных денег, уважаемые, стоил. Мечта была все
2: сложная. Дело в том, что японская валюта, она тогда была очень...
0: В цене,
2: да. Это наша гастроль. Вот вы, наверное, помните, была... небезызвестная певица, я не буду просто сейчас называть ее фамилию, она тоже в опере пела. И вот как раз гастроль ее мы устраивали в Японии, и считалось очень престижно получить не иенами, а вот этими мешочками, да, потому что выходило очень хорошо.
1: А может быть, островами, может быть, вы хотели получить?
2: Нет, островами это они с нас хотели получить.
0: Но, кстати, островами было бы идеальней, в принципе, поскольку туда же входит как бы фабрика по производству мешочек.
2: Да.
0: Причем пошив этих мешочков производился, кстати, женщинами вручную. Они изумительно пели тоже. Потому что, ну что еще делать, когда занимаешься вязанием, да, женщина сидит, вяжет.
1: Ну, конечно,
0: да.
1: Милый мой.
0: Кстати, ведь доказано, что огромное количество именно вот людей, у которых хорошо поставлен голос от природы, им никто его не ставил.
2: Они рукодельные.
0: Они рукодельные. Они делают подделки всякие. Там кто испустил?
1: От природы?
0: Конечно, от природы. Или вы считаете, что от природы не может быть у человека хорошего, вот, хорошего голоса такого? Я не имею в виду даже там какого-то...
1: Вот я была сегодня на спектакле в Большом театре, милый мой, прекрасная Рудакова.
2: Бесподобно.
1: Клянусь.
2: Я сам, вы знаете, у нас просто разнарядка поступает. Мы тоже должны...
0: Но вы понимаете, вы ходите это в плане, так сказать, проведения досуга. Вы знаете, а нам приходится по работе. То есть от зари, грубо говоря, до зари.
2: Сейчас же очень много театров, которые с 6 утра начинают работать.
0: Да, чтобы, как сказать, чтобы поток желающих...
2: Потому что
0: туда...
2: просто подстраиваться под новых
1: Вахуй,
2: русских...
1: Вахуй, блядь, суки, блядь.
2: Мы просто подстраиваться под новых русских. Тут, кстати говоря, ничего смешного нет, это чистая конъюнктура.
0: Да.
2: Ну, поскольку все, сейчас же все на самоокупаемость. Я вот знаю, вы в курсе, что, по-моему, завтра, что ли, будет где-то тут на какой-то площади сбор музыкантов, да там что-то там связано с какими-то финансовыми делами, что-то там у музыкантов урезали деньги.
1: Абсолютно совершенно.
2: Не в курсе. То есть вы не...
1: Я должен сказать.
2: Давайте про большой все-таки.
1: Вот именно.
2: А, да.
1: Хуев.
3: Нет, это про большой театр.
2: Это большой театр. А что, есть, кстати, такой тоже? Вот?
3: Ну, это, по-моему, в Казанской филармонии этим занималась в свое время, но что-то они не продвинулись в решении этого вопроса.
2: А,
3: хотя,
2: потому что,
3: знаете,
2: такой, видимо,
3: может быть, у вас более
2: название.
3: Свежая информация. Так все-таки о Большом театре, что Рудакова? Вот как ваше мнение? Потому что мне действительно понравилось.
1: Я, эта певица блистательнейшая.
3: То есть, на ваш взгляд, она действительно вот занимает достойное место на сегодняшней
1: Конечно.
3: Большой классической
1: Абсолютно
3: сцене?
1: Абсолютно совершенно.
3: А кто еще вам понравился вот, чисто из сегодняшнего?
1: Агафонов. Роскошный. Альфред.
3: А вас не приглашали именно выступать в Большом?
1: Ну, это было очень давно.
3: То есть, нет, на постоянной основе. Нет, на постоянной основе.
2: А на постоянной, наверное, невыгодно этим заниматься, да, просто.
1: А ты вообще давно, мило, ну что, хуил, блядь.
3: Муха тут какая-то залетела, Александр.
2: Это птицы, которые тут мы сейчас разводим, они только вот вылупились, начался вылет, вы их не трогаете.
3: Ну, проконсультируйтесь у нас, мы можем подобрать колер. Тот, который необходим.
2: Ага, хорошо, хорошо, спасибо. А скажите, вот если возвращаясь к Большому театру, ну мы-то как бы, нас-то не пускают там на сцену никак. Вот вид со сцены на Большой театр, он впечатляет? Вот если выйти на сцену... Ну,
1: хуйня полная.
2: То есть вообще никак не нравится, да?
3: То есть слепят очень, да, видимо, глаза?
1: Абсолютно хуйня полная.
2: А вот эти узкие там же, вот зал, да, вот зал. Ну, я просто давно был в Большом театре очень, и меня поразили узкие какие-то вот там коридорчики проходят. То есть он с виду здоровый, а внутри-то он не такой уж и большой, да? Ну, как бы.
1: И вот... Огромный театр. И счастье петь в этом театре, в этих золотах. Но вы понимаете, что... Довольно странная вещь.
3: То есть вот это вот, кто смеются постоянно вот эти, да, которые зрители.
1: А что я должен сказать?
3: Не, ну как вот на ваш взгляд все-таки? Вот что вам там показалось необычным? Вот это золото или огромное люстра?
1: Мне очень показалось то, что...
2: Ну просто вот необычным. Это бывает. У меня тоже иногда ничего вроде особенного. Раз, и вдруг
1: Ничтожество.
2: Необычно. Все-таки так вот там.
1: Конечно.
2: Да.
1: И цинизм.
2: А скажите, вот раньше эти явления тоже там присутствовали? Или все-таки это как-то
1: совремя? Ну, конечно, присутствовали, естественно. Но они присутствовали в другом смысле, абсолютно совершенно.
3: А вот скажите, на мой вопрос просто чисто профессиональный, как искусствоведа, вам где более импонирует выступать? В таком помещении, как Большой театр, таком, где выступали
1: Абсолютно.
3: Знаменитые музыканты, либо же, так сказать, в какой-то более такой как бы клубной атмосфере?
1: Что значит клубная?
3: Ну, в более уютном помещении, где небольшое количество зрителей, которые, где они могут насладиться вами в полной мере, в виде вас, так
1: Абсолютно.
3: Сказать, с небольшого расстояния.
1: Юрочка, ниже. Абсолютно, совершенно. Все кончено. Понимаете, что нужно положить конец свой.
3: Как, вы имеете в виду конец карьеры?
1: Да, конечно.
2: А есть... почему такие вот у вас какие-то прогнозы не светлые? Вроде бы возраст у вас еще... Насколько я знаю, тоже я консультировался, что люди, которые занимаются вот вокальным искусством, они весьма-весьма...
1: Потому что искусство требует таких жертв.
3: Да.
1: Никогда в жизни. А это абсолютно совершенно... Искусство, возможно, требует жертв, конечно.
2: Ну, а если бы... Если бы у вас не было бы, так скажем, вот возможности заниматься вот именно музыкой, то кем бы вы были по профессии? Ну, вот...
1: Я бы был пастухом.
2: Пастухом?
1: Конечно.
2: А то есть это как бы необходимость или, ну, то есть фатальность какая-то? Вот, или, это, или вам, вам это не именно нравится?
1: Вы понимаете, это почти надо ступать. Если бы Ельцин, извините меня, пожалуйста, конечно.
3: Это вот Тимофей Яковлевич, да?
1: Возможно, охуевший.
2: Ну, Эрика, вы сейчас вот отдаете себе отчет, что вас слушает огромная, абсолютно, большая совершенно аудитория, абсолютно, и то есть как бы вы выступаете перед людьми, которые как бы, может быть, очень любят вас вот как исполнителя.
3: И вы их, да, слушатели.
2: И вы их как, может быть, травмируете. Вот, то есть просто это несколько невыгодно, вот мне кажется, в вашем положении вот как бы так все эпатировать кончено людей, потому
1: все что... Все кончено, милый мой. Никогда в жизни... Это не имеет никакого смысла. Абсолютно.
3: То есть вы считаете, что ваше искусство для вас исчерпало себя?
1: Конечно.
3: Оно не дает вам больше никакого, так сказать, заряда. Нет, ну в плане творческом. Меня просто это интересует чисто профессионально, потому что мы к своей профессии тоже творчески подходим.
1: Вы понимаете, что всякая политика это...
3: Не, ну мы сейчас не о политике, мы все-таки об искусстве.
2: Да, это разные же совершенно вещи.
1: Ну хорошо. Ну хорошо, дорогой.
3: Ну так все-таки как вам кажется, вам уже вы исчерпали себя в плане творчества?
1: Я не знаю. Возможно. Нужно все-таки в конце концов пригласить людей, учитывающих, что они должны делать. В смысле того, что
3: то есть они должны вас оценить, вы хотите сказать?
1: Нет, не меня, не думаю. Я не хочу ничего говорить об этом.
2: Ну, давайте так, пока послушаем музыку, чтобы
1: конечно,
2: нам собраться.
1: Конечно, милый мой, конечно, да, да, конечно, да.
2: Эрик Курмангалиев.

0: по причинам вполне, так скажем, вам понятным. Вот Эрик Курмангалиев рассказал нам все о себе достаточно быстро и бойко. И человек, который родился зря, то есть Эдуард Гамазда, искусствовед, тоже вот мы как бы вынуждены были попрощаться. Но я объясняю это, уважаемые, исключительно тем, что тяжела, действительно тяжела вот работа и вот дело тяжелое, которым занимаются люди такого уровня, понимаете, ведь не, так сказать, чтобы поддерживать в себе талант, нужно очень много работать, и вот нервное какое-то перенапряжение, вот, к тому же, опять же, плохая экология, все-таки сделали свое дело, но, тем не менее, я благодарю замечательного певца Эрика Курмангалиева и искусствоведа Эдуарда Гамазду, который родился зря, за то, что они сегодня нас посетили, и дальше мы будем слушать с вами беседу с еще... Нет, неправильно я сказал, не так. Надо сказать, чтобы сказать грамотно, с людьми, которые не менее интересны. Это я содрал в одной модной там программе.
1: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: факсы, пишущих письма и обрывающих телефонную линию. У нас в гостях замечательный человек, известный ученый, доктор Карл Осипович Сеточка, зав кафедры генной инженерии и каитальных технологий Института орнитологии и яйценосителей. Здравствуйте, Карл Осипович.
1: Добрый вечер.
0: Сегодня мы с вами обсудим очень важную проблему, которая интересует в основном женщин, женскую половину населения, в основном домохозяек и в основном жен достаточно обеспеченных мужей. Дело в том, что в силу отсутствия, так скажем, ну, определенных навыков в готовке пищи, эти жены, эти женщины предпочитают пользоваться так называемыми полуфабрикатами, покупая их в каких-то вот супермаркетах и тому подобное. И самым распространенным видом полуфабриката являются так называемые ножки буши, куриные окорочка. Это второе русское название. Вы можете открыть толковый словарь «Даля» и там найти на букву «К» куриные окорочка. Мы не будем вам рассказывать, что это. Но вкратце, это куриная кость, вокруг нее шмоть мяса, обтянутой куриной кожей. Ну, это как бы внешний ее признак. И встает вопрос. Наша постоянная радиослушательница Светлана Владимирская задает вопрос, резонный, кстати, вопрос. Этих окорочков в Москве просто, ну, завались. Они продаются практически на каждом углу. Цена их достаточно доступная даже для вот Прохора. Скажем, она тоже постоянно с собой носит в сумке пару-тройку окорочков. Встает резонный вопрос. Какое количество пернатых нужно убить,

0: с неизвестным содержанием.
1: А вот за 7 копеек они раньше продавались.
0: Вываренной вареной колбасой и прочими суррогатами такими неожиданными.
1: Или даже вот яички, просто вареные яички вкрутую.
0: Что вело вообще к,
1: заворотам,
0: к нарушению в печени, заворотам кишок. Теперь же хозяйка может создать имитацию разнообразного стола, купив продукт под названием «куриные окорочка» и приготовив их быстро на любом разогревающем устройстве от освещающей печи до плиты. И, конечно, людей, которые привыкли к активной жизненной позиции, стало интересовать, откуда свалилась такая благодать, как бы.
1: Вот, давайте немножко вернемся в историю. Извините, что я вас перебил. Мы наверняка, если очень постараемся, вспомним год, вот тот переломный год, после наступления которого начался этот завал этим продуктом.
0: Дело в том, что я бы где-то это дело синхронизировал с последним сроком разрушения госагропрома, когда было замечено, что этот институт у нас абсолютно разрушен до основания, и альтернативы внутренней явно нету. Да. И на прилавках наших магазинов были курицы, единственное достоинство которых, что они умерли своей смертью. Поэтому я не буду предварять свой рассказ, но скорее была предпринята некая кулинарная диверсия в форме этих куриных окорочков. Дело в том, что внимательные хозяйки, которые не считают их за панацеей от всех бед и от собственной лени, они стали задаваться вопросом, почему этот продукт не совсем соответствует своему артикулу, своему товарному знаку.
1: То есть, а что вы имеете в виду? Вот, интересно,
0: многие,
1: немножко расширить.
0: Многие хозяйки заметили в первую очередь, что при приготовке куриных окорочков, особенно в микроволновых печах, запах, распространяемый по кухне в момент готовки, совершенно не похож на запах готовящейся дичи. Пахнет скорее рыбой.
1: А, кстати, вот вопрос, который нам очень часто здесь задают, конкретно Филипп Карамазов, наш постоянный радиослушатель, задает вопрос, вот именно касающийся этой темы, что при жарке ножек буш этих куриных окорочков распространяется запах рыбы. Он типа пишет, что это его сперва волновало, но потом пенсионерка, соседка ему объяснила, что просто вот эти особи, этих кур кормят рыбьей чешуей.
0: Апологеты бездумного прогресса, они тоже прикрываются вот этими пустыми фразами о том, что куриц кормят рыбьей чешуей, требухой. Но ничего подобного. Если мы выйдем за пределы города и встретимся лицом к лицу с любой нормальной курицей и предложим ей в любом ее состоянии какую-то рыбью требуху, то реакция будет самая, что ни на есть, отрицательно. Никакая нормальная курица есть рыбу не будет.
1: А вот скажите, вы, поскольку все-таки зав кафедры генной инженерии, тем более вот, каэтальных технологий, вы наверняка должны как-то дать нашим радиослушателям объяснение, почему это происходит. Может быть, в принципе, скажем так, что рыба — это очень глупое животное, что курица — это глупое животное. Может быть, это какой-то антипод у них на уровне генной инженерии, потому что ведь пробовали кормить и рыбу курицами. Вот я знаю, у вас аквариумы тоже не получилось. Да?
0: Ну, кроме пираний, конечно, на курицу тоже никто не клюет, потому что курица не птица, как известно, и там что-то не за границей. Это так и есть, несмотря на такую легковесность народной мудрости. Но первая ее часть соответствует полностью действительности, потому что курица — простейшая птица, достаточно посмотреть на ее поведенческие стереотипы, на ее, в общем-то, совершенно неразвитое куриное сознание, чтобы усомниться в полноценности ее птичьей сущности. Но не об этом речь. Более внимательные хозяйки заметили не только рыбий запах при приготовлении куриных окорочков, но и то, что их форма совсем уже не похожа на ноги нормальной курицы. Это скорее какие-то
1: оковалки,
0: накачанные ноги монстрика. И вот пятно, которое является переходом от ноги, собственно, куриному как бы телу,
1: весьма широко,
0: оно стало большое. Очень большое. То есть тоже, если оторвать у любой уже вареной курицы ногу и посмотреть на место отрыва, диаметр его будет раза в три меньше.
1: А здесь практически как у, так скажем, у фотомодели или у пупсика.
0: Ну, и у таких своеобразных фотомоделей.
1: Ну да.
0: Вот. Поэтому, конечно, эти вопросы не могли остаться

0: без ответа. И нам пришлось, как одно из отделений общества потребителей, мы занялись этим вопросом на всей нашей, в общем-то, научной базе. И вот что выяснилось. Оказалось, что предыстория куриных окорочков, в общем-то, она достаточно длительная. Ведь, как известно, курица – это долгое время в Америке самая демократичная и самая дешевая пища такая вот, не вегетарианская. Uh-huh, потому uh-huh. что, в принципе, что такое курица по-американски? Она и в оригинале-то имеет достаточно мылкий вкус. То есть такой продукт без вкуса.
1: Типа какой-то вроде действительно и не рыбы, и не мясо, правильно говоря.
0: Да, хозяйственное мыло.
1: Такое, да.
0: Случайно
1: так, кстати, извините, Карл Оспич, что я опять вас несколько перебил. Просто хочу немножко вернуться к признакам, вот именно к этим куриным признакам. Ведь наверняка все здравомыслящие люди прекрасно отдают себе отчет в том, что вот эта маленькая тушка натуральной птицы, синей, которая, извините, сдохла, ну, ее там убили. Ну, то есть она уже не живая. Она не может сохраниться вот в таком качестве, в каком нам предлагают вот эти вот окорочка.
0: Неестественные их рожи.
1: Это уже не может быть. Она должна быть обязательно синяя.
0: Это абсолютно
1: немножко,
0: не цвет трупных пятен.
1: Конечно.
0: Там спектр пролежней абсолютно другой. Совершенно, да. И, кроме того, вы совершенно верно заметили, что абсолютно непонятно, куда девается огромное количество клювов, гребешков.
1: Глаз, опять же.
0: Так любимых нашими...
1: гурманами.
0: Гурманками особенно. Да. Я с содроганием всегда наблюдал поедание гребешков этих.
1: И глаз.
0: Вот, и выдавливание, да. И выяснилось такой момент, что сначала, конечно, даже вот эта невкусная курица инкубаторская, выращенная в инкубаторе, ну, в первую очередь, она накачана гормонами, стероидами и так далее, но ее жизнь, как мы видели из хроники прежних лет. Что такое инкубатор? Это малюсенькие сеточки, в которых буквально закреплена, еле помещается. Там курица растет, развивается.
1: То есть она даже не может развернуться, если она, говорить честно. То есть у нее морда вся в одном направлении,
0: да,
1: и глаз в другом.
0: Сверху,
1: да,
0: идет один транспортер, там подается питание, а внизу идет другой транспортер.
1: Халоуборочный, как называемый.
0: Фекальные массы, да, вот эти уносятся.
1: И на поля.
0: На протяжении всей вот этой своей несчастной куриной инкубаторской жизни она фактически закреплена в этой сетке и вынуждена вот вести такое полностью технологическое существование.
1: То есть не видя, кстати, ни природы, ничего.
0: Да,
1: то есть совершенно
0: не
1: развитые
0: может...
1: крылья, кстати. Вот вы, извините, что я опять вас перебиваю, наверняка заметили тоже очень внимательные домохозяйки, что из года у обычных кур, которые вот не ножки вот эти вот, а обычные целые особи, у них год из года крылышки тоньше становятся. Потому что на ногах-то они все-таки стоят.
0: Ну, вы знаете, после приема огромного количества стероидов, которыми, в общем-то, вот анаболиков в составе корма получают инкубатор, у них, в общем-то, и плечевой пояс, и тазовый пояс весьма гипертрофирован, поэтому фактически она занимает как оптимальный помидор квадратный выращен, так и курица. Она чуть ли не всю клеточку это занимает. И безумное ее эмоциональное состояние. Ей постоянно давит. Она не может справиться ни с паразитами, ни почесаться с клювом.
1: И, кстати, у них даже из-за этого перестала, вот пропала такая функция, как вращение головы практически на 180 градусов.
0: Да, я думаю, даже выяснить эту функцию невозможно, потому что все... Вот. И Америка, как известно, это такая достаточно, ну, хотя бы декларативно свободолюбивая страна. И американское общество защиты яйценесущих резко выказало протест против такого холодного технологического отношения, вот, в общем-то, бездушного к продукту живой природы, хоть и не совсем полноценного, каким является курица. И вот эта индустрия, которая приносила, конечно, огромные доходы из-за своего достаточно простого процесса и процент выхода велик, что она там умрет, ее все равно продать можно. Ну, мы все понимаем, что закрываются глаза в мире чистогана на всякие вот эти нюансы. И пришлось технологам, пищевикам взяться за ум фактически. Вот. Не прерывая, правда, этого процесса, они первое время терпели все эти нападки прессы и пикетирование вот этих инкубаторов грандиозных. Но потом выяснилось, что вот рядом с атомными реакторами, с какими-то вот исследовательскими центрами, иногда появляются курицы-мутанты, у которых, вот так интересно, у мужских особей 5 ножек, а у женских 6. Вот.
1: А как же они вот умудряются своим слабым мозгом синхронизировать движение всех конечностей?
0: Вы совершенно верно. Они крайне, в общем-то, пляска святого Вита, такая болезнь человеческая, у них это врожденное заболевание, то есть они перетаптываются. Ну,
1: а это... перемещения они производят какие-то все-таки в нужном им направлении?
0: Максимум, что они могут клевать то, что перед ними, в общем-то, наложено. Но главная задача совершенно неожиданно применением таких куриц оказалось выполненной. То есть количество убийств живой особи на пару ножек сократилось, соответственно, там вот в 3 раза, в 3.5 раза.
1: То есть вы хотите сказать, что прав, в общем-то, наш радиослушатель Виктор Петрович Черномырдин, который в своем гневном достаточно письме пишет, что вот, дескать, нас дурят, и что это все-таки не естественный продукт. Но он, видимо, недалек от истины, что это целиком синтетический продукт, и даже перья, которые вот мы иногда наблюдаем, кстати, заметьте, что в ножках вот в куриных
0: никогда
1: мало...
0: не найти перья.
1: Ну, можно найти кусочки, но он пишет, наш радиослушатель, что их вставляют специально нанятые рабочие из Гонконга.
0: Знаете, это, скорее всего, польские курицы с перьями, это подделка. Дело в том, что так как, в общем-то, курица, шестиногая курица, это полумера, потому что вот этот порочный, на взгляд, защитников яйценесущих цикл, рождение, бездушная жизнь и такое хладнокровное циничное убийство сохранился просто с несколько меньшей периодичностью.
1: Да, своего рода.
0: На какое-то время вроде бы им заткнули рот, но потом они поняли, что это... мелкая уступка, и возобновили свои протесты. И...
1: А простите за такой, может быть, вопрос несколько не в тему, но хотелось бы знать, вот если, как вот вы говорите, производство этих окорочков поставлено, ну, именно на такую основу, то есть одна тушка и несколько ног, то хотелось бы выяснить, появляется ли это существо из яйца сразу или из яйца, которое откладывают эти особи, появляется нормальная особь с двуногой, двукрылая, одноклювая, а затем уже нарастают вот в ходе какой-то мутации эти ноги, или сразу из яйца вылупляется вот там 6, там, или, может быть, даже уже больше много куриц.
0: Ну, дело в том, что в процессе вылупления примерно 40-60% оказываются многоногими, а остальные рождаются просто уродами, когда мутация идет в неизвестном направлении.
1: А, извините, а не было ли таких случаев, чтобы вот это уродство проявлялось в том, что родилась просто одна нога, вылупилась? Может быть, это какой-то выход из положения способом генной инженерии?
0: Не научные институты, это исключительно прикладной характер их использования носит. И все это идет просто в фарш, абсолютно никак не статистически не обрабатывается.
1: Не учитывается,
0: поэтому,
1: наверное.
0: Может быть, этот бесценный материал, он был бы необходим человечеству. Но люди, которые привыкли видеть во всем лишь источник наживы, они же не склонны каким-то положительным вот таким.
1: А скажите, Карл Господинович, я знаю, что на вашей кафедре, в вашей лаборатории, которая, кстати, существует за счет Союза фермеров, проводились эксперименты по облучению вот этих куриных яиц определенной гаммой, определенного излучения. Мы не будем сейчас называть, я знаю, что это достаточно засекреченная пока работа. Вот, не могли бы вы так вкратце поведать о, скажем так, визуальном результате ваших опытов? На прошлой неделе, я знаю, у вас было, вскрытие скорлуп, это так, научный термин, расскорлупирование, вот этих вот образцов. Что появилось на свет? Хотя бы опишите наличие там клюва, как, чисто визуально, как выглядит вот плод вашего эксперимента?
0: Вы знаете, я не знаю, стоит ли это говорить, но...
1: Почему бы нет? Пусть люди знают, конечно.
0: Во-первых, использование таких экспериментов после ряда катастроф в мире считается неэтичным. Вот. И практический выход таких экспериментов носит такой странный эстетический характер. Вот творчество многих художников-карикатуристов, на полотнах которых рождаются полуфантастические существа, это всего-навсего кальки с результатов вот этих мутаций.
1: То есть вы хотите сказать, что вот эти вот, скажем, какие-то уроды на картинах там Иеронима Босха, они, в общем-то, не являются плодом его фантазии, а где-то нет, он...
0: Мы не берем таких концептуалистов, но есть
1: современных,
0: художники вторичные, да, вот после Битструпа уже кто в карикатуре, поэтому... А практического применения это уже не находит, потому что никто не сможет ни финансировать, ни спонсировать такие из-за их достаточно двойственного такого морального характера.
1: Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыку, и после этого мы продолжим наш разговор.
2: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

about. You could do it in

0: Очень часто. Моего опоссума.
1: Доктор Карл Осипович Сеточка, зав. Кафедры генной инженерии и каитальных технологий, у нас в гостях. И если у вас появятся какие-то вопросы по теме нашего разговора, а тема нашего разговора, ну, ее можно сказать так, если обширно ее о ней говорить, то это синтетические продукты. Ну, по-другому нельзя. На примере конкретно вот этих окорочков куриных. Телефон 946-2180. Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, звоните. Я думаю, Карл Осипович ответит на ваши вопросы. А я сейчас хочу спросить у вас вот что, уважаемый доктор. Вы сказали о шестиногих и там пятиногих особях. Вот что же получается, что мы уже сейчас получаем как бы в продажу и покупаем в магазинах, скажем так, срезанные с этих особей ножки? Или как-то я вот не понимаю?
2: Нет, дело в том, что мы просто немножко отошли от темы, но это явилось промежуточным продуктом, потому что, я повторюсь, защитники животных, американские как самые активные, они воспротивились все равно вот этой бездушной цикличности вот, жизни и смерти куриных особей, хотя и мутантов. Вот. И американским производителям пищевых продуктов пришлось прибегнуть к помощи генной инженерии и технологов.
1: То есть все это произошло все-таки не из-за того, чтобы каким-то образом сэкономить, увеличить производительность, а из-за конфликта между силами
2: защиты. С общественными организациями, да, потому что очень многие компромиссы происходят именно из-за такой вот часто необъяснимой активности людей, энергии которых не может трансформироваться в сексуальную сферу, в какую-то в другую, они ищут себе какие-то вот способы приложения невостребованных сил. Ну да не об этом. И на каком-то этапе исследования было обращено внимание на такие необычайные свойства многих животных. В первую очередь вот аксолотли, такие прозрачные земноводные ящерицы. На регенерацию. Известно, что если у многих ящериц оторвать хвост, а у аксолотлей даже отрезать лапу, и потом мелко порубив, пришить такой видоизмененный мешочек с содержимым бывшей лапы на место.
1: В смысле с содержимым?
2: На улице Вавилова в Москве даже есть институт биологии и развития, там производились такие опыты. Аксолотлю отрубали лапу.
1: Какой ужас.
2: Оставляли ее оболочку кожистую, вот эту, кожаную. Извлекали содержимое, то есть кости, там мясо. Мелко-мелко изрубали.
1: То есть сделали как бы фарш.
2: Да. Так. Пришивали обратно. Через какое-то время лапа регенерировалась.
1: Формировалась опять в полноценную конечность.
2: То есть необычайные свойства к регенерации обратили, конечно, на себя внимание. И в результате долгих, в общем-то, вот перекрестных скрещиваний удалось, наконец, вывести гибрид аксолотля и курицы. То есть это длинное, мускулистое такое червевидное тело, у которого непредсказуемое количество пар куриных ножек.
1: Подождите, мне как-то даже прям и не верится. Это вот,
2: конечно,
1: так?
2: Конечно, из-за крайне нетоварного вида этой особи ее фотографию или какую-то видеосъемку невозможно встретить, потому что привычный глаз обывателя, он воспротивится, в общем-то. Достаточно ужасное, неестественное создание.
1: Простите, Карлос, что есть, вы хотите сказать, что это совершенно лысое существо, которое не похоже на обычную курицу.
2: Конечно. В общем-то, куриные удалось сохранить форму куриных ног для того, чтобы товарный знак куриной ножки сохранился.
1: Простите, что я так как вот несколько, может быть, порывисто вас спрашиваю, просто сразу я так представляю себе в воображении это животное. Вы сказали, что сохранили имелись, значит, формы куриных ног. Но мы-то вот, опять же, если заметить, если покупались вот отечественные куры или целые особи, там вот после мясистых вот этих ляжек шли обычные лапы их там с когтями, со всеми делами. А здесь никто не видел когтей и лап вот этих куриных окорочков, которые в широкой продаже сейчас. Ну, то есть, как они выглядят на живой? То есть, курица также ноги или что там вообще, как это все?
2: Там куриная лапа достаточно похожа на куриную, но с зачатками перепонок. И, конечно, они поэтому между пальцами.
1: А смысл? Они же не плавают вроде.
2: Нет, ну здесь просто никакого смысла не было доводить мутацию до совершенного эстетического вида. Угу. Что такое окорочок? Это, в принципе, по щиколотку и выше бедра.
1: Да. Вот это. Нет, а смысл функциональный этой перепонки, ее возникновения, не связано ли это с рыбным просто запахом, вот, который при жарке?
2: Рыбный запах в результате мутации, ведь это же не является чистой дичью. Это, так вульгарно говоря, глазами обывателя может быть ближе к лягушачьим ножкам. Вот их форма, если мы так тщательно сравним, отсюда и запах земноводного, который обобщается в сознании с рыбой. Просто никто же лягушек не готовил в печах.
1: Да, в широкую. Да,
2: поэтому, может быть, мы идентифицировали бы этот запах точнее.
1: А скажите, пожалуйста, Карл Осипович.
2: Главное, я просто боюсь потерять мысли. Главное, это достоинство этого существа, что у него необычайные свойства к регенерации. И по мере вот его взросление наступает такой момент, когда он достигает своей зрелости, что эти лапки можно просто отщипывать. И
1: через... В смысле, отщипывать прям вручную? То есть специальные люди, персонал этим занимается?
2: Не персонал, или да, такие секаторы специально изготовлены, полуавтоматические. Конечно, там объемы-то огромные. И эти ножки очень быстро регенерируют на этом мускулистом теле.
1: А вот извините, хотелось бы узнать, чтобы каким, сколь быстро происходит процесс регенерации вот с момента отсечения ноги, поступления в продажу, до момента ее отрастания вот вновь. И каким образом контролируется этот процесс? Ведь если, наверное, вот этому существу, уже курице его нельзя назвать, а значит, отщипнуть все вот эти конечности, будет ли происходить регенерация их снова, или оно погибнет? Какое количество ног нужно оставить? Что это технологический сам процесс?
2: Ну, ноу-хау до таких подробностей, конечно же, держится в секрете, как любое достаточно собственность фирмы. Ну, а откусывать все ноги не имеет возможности. Это существо тоже закреплено, и фотодиоды следят за перекрытием света при вырастании ноги. Да, интеллектуальная собственность государства. Поэтому вряд ли нам в этом веке, в этом тысячелетии удастся увидеть воочию это животное. Но то, что они функционируют, то, что ножки именно от них, мы по запаху, по виду сможем еще долго и долго в этом убеждаться, потому что альтернативу вряд ли кто-то будет даже искать. Представьте, перейти от такого безотходного производства опять назад к курицам, которые, в общем-то, суетливы, хлопотны в обслуживании, совершенно, в общем...
1: Ага, а простите, нет ли как бы в вашу сторону каких-то претензий со стороны каких-то орнитологических общественных организаций в сторону производителей этих птиц? Почему? Это потому что значит, простите, дайте я договорю, простите, нет.
2: Антагонисты.
1: В смысле того, что использование и широкое внедрение вот этих существ, ведь не секрет, что курица — это птица промышленная. Она идет на мясо и несет яйца. Вот эти существа, они же тоже, значит, яйценосители. То есть они несут яйца, правильно? Они же не живородящие.
2: Вы понимаете, в данном случае получилось, что как вот промышленное существо, накачанное анаболиками, у которой постоянно тратятся все силы на регенерацию утерянных, непрерывно утериваемых конечностей, оно не способно к репродуктивной функции. То есть, несмотря на его численную половозрелость, то есть вот в месяцах выраженную, детородная функция в нем угасает из-за того, что оно постоянно находится на пределе своих возможностей. Вот, на восстановление.
1: А как же продолжение рода?
2: Так же, как вот бывает свиноматка или матка вот пчелиная, приходится несколько особей держать в идеальных условиях,
1: Чисто для продолжения потомства.
2: Конечно, их не кормят анаболиками.
1: То есть получается, что обычные, вот привычные нам куры, которые живут в деревнях, у многих даже сейчас богатых людей, они в машинах водятся.
2: Бывают курицы несушки, да, бывают вот, то есть, вот чисто курицы, уже будут, как которые яйца, на убой кормят.
1: Понял. А знаете, Карл Осипович, вот поступают телефонные звонки, я думаю, что... Если вы не против, может быть, у наших радиослушателей есть какой-то вопрос к вам. А я напоминаю уважаемым, что в гостях у нас доктор Карл Осипович Сеточка, завкафедрой генной инженерии и каитальных технологий. Пожалуйста, будьте краткими, сформулируйте ваш вопрос к доктору. Я надеюсь, что он на него ответит. Здравствуйте, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло, алло. Алло? Нет, не получится. Не умею я пока. Но, тем не менее, значит, вы утверждаете, что вот эти существа как бы получаются таким будущим нашей промышленности. Ну, вернее, их промышленности там. Как скоро внедрится у нас здесь вот эта технология? Или, то есть, может быть, существует какой-то промышленный шпионаж, что-то еще такое?
2: Дело в том, что сейчас защита авторских прав, с одной стороны, она на необычайно высоком уровне. То есть даже мы знаем по опыту московского кинопроката, что прокат нелицензированных фильмов чреват многомиллионными убытками. И надежда на то, что удастся получить лицензию от фирмы на производство такого высокоэффективного продукта, очень маленький. Но, с другой стороны, мы являемся категорическими противниками такого изделия, потому что если потребление дичи проверено сотнями и тысячами поколений, то потребление вот такого продукта с неочевидным происхождением животным неизвестно, как отражается еще на человеке, потому что, например, у моей знакомой, близкой, ребенок отказывается есть эти ножки. Известно, что
1: у ребенок, он ближе
2: у детей,
1: все-таки,
2: да,
1: к
2: ближе
1: природе.
2: К природе, да. Все, у них не затоптаны все инстинкты. И...
1: А вот, кстати, вы знаете, вот это хороший очень такой момент. Вы затронули очень многие наши радиослушатели и вообще, в общем-то, люди даже обычные жалуются, что вот, типа, дескать, домашние животные не едят эти продукты. Тут само собой напрашивается вопрос о том, что мы... Да, и еще такой момент. Многие, наверное, заметили, что после, значит, того, как вот съели эту там ногу здоровую, сразу происходит резкое насыщение. И после этого где-то спустя, там, может быть, полчаса опять начинаются обостренные чувства голода. То есть...
2: Эффект гамбургера, это называется в нашем институте. Да. Вы знаете, это просто гормональные включения. Они, кроме того, еще себя включают добавки такие пищевые. Угу. Их вредность еще не изучена. Любой посетивший Макдональдс знает этот эффект, который вы так образно обрисовали, что съев две порции гамбургера, три чизбургера и буквально две порции мороженого, чувствуешь чрезмерное насыщение. Но выйдя еле из последних сил из помещения Макдональдса, через полчаса будешь опять голоден.
1: А это, может быть, искусственно синтезируется,
2: да,
1: это чувство?
2: Средства химически с дуальным действием. Дуализм проявляется так, двойственность, что сначала продукт, употребленный в пищу, вызывает искусственное ощущение насыщения. То есть человек в момент, когда он видит воочию продавца, он не будет конфликтовать по поводу того, что он ни за что заплатил деньги. Он чувствует перенасыщение и такое искусственное удовлетворение. Но стоит ему удалиться от продавца на безопасное расстояние, для продавца, для фирмы, в данном случае, например, Макдональдс или Союз Контракт, как он чувствует тут же сильнейшее чувство голода.
1: И опять потребность идти вот
2: идти,
1: снова.
2: Да, вот.
1: А скажите, пожалуйста, Карл Осипович, вот вам неизвестно ничего о каких-нибудь опытах или экспериментах вот по подобного же рода генетическим экспериментам с другими, скажем, с млекопитающими, с коровами? Ведь многие любят там не куриную, там съесть ногу, а говяжью отбивную. То есть было бы неплохо, наверное, иметь коровью тушу всю в ногах. И как опоссум в этих И прям их срезаешь и там жаришь. Или это уже невозможно? Такие эксперименты возможны только с более примитивными вот существами.
2: Совершенно верно.
1: То есть мозг коров, он все-таки сопротивляется, видимо,
2: этому, да? Если посмотреть в глаза курицы и посмотреть в глаза корови, то мы сразу легко видеть, что мы имеем с существами абсолютно разные духовные организации.
1: Даже в глаза им достаточно заглянуть, чтобы понять.
2: И поэтому это может остаться только в анекдоте по поводу трехногого порося, что из-за миски холодца всего порося не бить, а отрубить ему лишь ногу.
1: Ну, вы знаете, вот, в принципе, научился я тут нажать конкретную кнопку, просто вот после того случая у меня очень плохо с координацией движений. Вот давайте попробуем послушать телефонный звонок. А напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас доктор Карл Осипович Сеточка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Приветствуем вас.
3: Мне хотелось бы задать вопрос Карлу Осиповичу. Вы знаете, сейчас открылось это новое заведение «Цыплята» по-кентуккийски возле Киевского вокзала. Угу. Мне хотелось бы узнать, может быть, и крылышки тоже так же выращивают? Там крылышки такие есть.
1: А, то есть острые крылышки.
3: Да, тогда... острые крылышки.
1: Ага.
3: Безвредно ли их?
1: Хорошо, хорошо. Сейчас Карл Осипович постарается ответить. Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну что, Карл Осипович, я, честно говоря, не был в этом заведении, но вопрос достаточно в тему, потому что как бы крылышки своего рода тоже деликатес, даже деликатес пивной, и, может быть, кому-то пришла бы мысль в голову сделать вот такого мутанта всего крыластого. Это, во-первых, и поэтически сильный образ, понимаете ли, масса крыл, это же не два крыла.
2: Я в данном случае просто... усомнился бы в куриной сущности эти крылышек скорее. Вот, потому что совершенно неизвестны.
1: Ну, может быть, это типа, знаете, вот есть такой субпродукт крабовые палочки, в которых крабов-то и нет. Типа...
2: Потребительская ценность крылышка, она значительно ниже. Это не столь массовый продукт, и проще, в общем-то, настрелять воробьев, перепелок или каких-то...
1: Нет, ну размер-то, простите ж. Что же наши радиослушатели, их так сложно обмануть. Ну, размер все-таки куриного крыла...
2: Если уже второе социальное поколение ест куриные окорочка, не являющимися куриными окорочками, то ошибиться в размере крыла... Хотя я не располагаю исчерпывающей информации по поводу крыльев, если это интересует наших слушателей, мы можем произвести такое исследование, конечно.
1: Вы, кстати, вот запишите, пусть ваш секретарь запишет это, потому что тема серьезная. Я предлагаю еще послушать телефонный звонок. Если у вас есть вопрос к доктору Карлу Осиповичу, то он рад будет вам ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот очень хотела бы задать вопрос Карлу Иосиповичу. Вот возвращаясь к куриным ногам, мне бы очень хотелось задать вопрос, вот мне бы хотелось открыть свое дело, вот, и реально ли вообще вот эти ноги, их коптить и пленковать? Гибриды я имею в виду.
1: А вы имеете в виду второе слово, что это? Повторите, пожалуйста.
4: Пленковать?
1: Да, мы просто не великие.
4: Ну, как в пленочку их вот, как бы, чтобы...
1: А, ну, мы знаете, мы сейчас вот через часик, может, к вам заедем, вы нам у нас угостите?
4: Но
1: я шучу. Я шучу. Я вижу по хитрым глазкам Карла Осиповича, что он в курсе. Спасибо вам за вопрос. Сейчас, наверное, доктор ответит. Спасибо.
2: Видимо, в данном случае мы имели дело, и это очень приятно, с настоящей хозяйкой, которая интуитивно определила единственный возможный способ приготовления этих ножек. Их необходимо тщательно коптить, чтобы стекал с них жир вместе с оставшимися...
1: Простите, а жир ли это? Ну, вот тут такой момент очень важный.
2: В любом случае...
1: Ведь вы поймите, извините, что я опять так перебиваю, ведь если взять обычную вот курицу, то там нет такого обилия, и даже вот жировая прослойка, вот эта, она выглядит совершенно по-другому, чем здесь.
2: Ну, глазами... Мы сейчас не мы же смотрим глазами потребителя, а глазами потребителя все равно это сало... стекающее.
1: Сало, говорите?
2: По консистентной, по агрегатному состоянию, вот даже где-то, если по мылкости его, это сало. И чем больше его вытечет, тем лучше. Лучший способ это приготовление или на углях, или копчение. А что касается такого милого женского слова пленкования, что, как я понимаю, является аналогом вакуумной упаковки, то ни в коем случае, потому что заключенные в закрытый объем очень быстро вернется вот этот отвратительный запах и неприятные вкусовые ощущения. Необходимо скармливать это гостям в горячем состоянии, чтобы притупить их вкусовые рецепторы.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите вполне резонно, что нужно стапливать вот эти жиры подкожные у этих вот ног, да? А, собственно, а неужели генная инженерия, тамошняя генная инженерия, высокоразвитая наука, не может каким-то образом избежать просто вообще этих накоплений?
2: Или... Как известно, Америка – это страна достаточно вульгарных вкусов и притупленного восприятия. Если мы просто обратим свое внимание на американскую культуру, музыку, кинематограф, литературу, то...
1: Балет даже, вот, современный американский
2: ужасно,
1: балет.
2: Не ужасно, не говоря о футболе. В принципе, балет и футбол американский, по-моему, одного поля ягод.
1: Да что говорит одна вот эта кукла Барби их?
2: Ужас, ужас. Вот. То, конечно, восприятие, в том числе и вкусовые, американского потребителя, это так называемый уровень бармена, который отстоял за стойкой, пришел домой и тут же должен расслабиться. Поэтому, ориентируясь в первую очередь на внутренний рынок, им не требуется такие нюансы отлавливать, ловить блох. Угу. Это всеядная нация, несмотря на внешнюю такую рафинированность, это крайне низко.
1: Ну, я понимаю. Да. Ну, вы знаете, Карлос Пич, я думаю, сейчас мы отвлечемся немножко на музыку, а после этого продолжим наш разговор. И я вам напоминаю еще номер нашего эфирного телефона 946-2180. И в гостях у нас Карлос Пич, сеточка, завкафедры генной инженерии и каэтальных технологий. А пока будем слушать композицию.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: И в гостях у нас доктор Карл Осипович Сеточка. Скажите, пожалуйста, Карл Осипович, вот в связи, значит, со всем выше вами сказанным, хотелось бы узнать, может быть, какие-то ваши все-таки рекомендации. Может быть, стоит отказаться от применения вот в целях питания вот этих вот самых куриных окорочков вообще. И, может быть, стоит опять заняться поисками отечественных кур целых. И нет ли у вас опасения, что вообще вот все импортные продукты, как бы вот этих яйценосимых, то есть птиц клювастых всяких, там, ногастых, когтястых, все это тоже искусственно. Скажем, мы можем прийти в магазин и увидеть импортную утку. Таких уток не бывает. Она выглядит как лицо банкира. Вот скажите, нет ли опасений, что это тоже сплошная синтетика?
2: Дело в том, что этим мы невольно, говоря на эту тему, мы вторгаемся в интимную сферу, сферу отношений внутри семьи, потому что каждая хозяйка самостоятельная, думающая хозяйка, я надеюсь, среди наших хозяек большинство таковых, она сама, узнав информацию, в общем-то, будучи открытой для новой информации, она решит для себя, ну и, в общем-то, исходя из отношения к членам своей семьи, к своим супругам, чем стоит их кормить, а чем их не стоит кормить. Мы воздержимся от конкретных рекомендаций, потому что у каждого свои цели. Кто-то хочет вкусным ужином.
1: Ну, понятно. А скажите, пожалуйста, все-таки такой вопрос чисто прагматичный. Прагматический. Насчет все-таки клювов. Вот наверняка у этих существ все-таки есть какой-то клювообразный отросток. Куда, в конце концов, ведь срок жизни этих существ не безграничен. Они рано или поздно все равно умирают от старости или как-то. Куда деваются клювы и когти? Это очень важно.
2: Клюва нет. Есть кожистые мускулистые отверстия. Рот крайне функционально отвратительный. Служащий для заглатывания огромного количества
1: комов пищи.
2: Пищи, да, необходимого для вот воспроизводства утерянных конечностей. Поэтому...
1: То есть получается практически безотходное производство. Ну, кроме там вот какие-то фекальные линии, которые, в общем-то, могут использоваться в удобренческих целях, как я понял.
2: Есть рудиментарные глаза. Такие достаточно. То есть...
1: А они хотя бы видят у них, или это уже...
2: На свет реагируют, в общем. Два мигания лампочки, три мигания лампочки. У них циклы. В общем, достаточно примитивные.
1: Ну, вы знаете, Карл Васильевич, я предлагаю послушать, конечно, еще наших радиослушателей. Если у вас есть какие-то вопросы, звоните и задавайте, пока доктор здесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже вас сейчас слышу. Погодите, сделаем потише.
1: А вы отойдите от динамика просто, да?
3: Я просто делаю потише.
1: Вы, наверное, как Гарри Мур, любите, когда заводится все.
3: Ну, в общем-то, да. У меня вот такой вопрос. Не пробовал немножко не по теме. Чисто в медицинских целях. Ну, допустим, если утеряна какая-то конечность, если какая-то вытяжка из этой куриной ноги, не может ли после этого конечность, ну, восстановиться? Или есть риск того, что вместо утерянной конечности вырастет такая же ножка Буша?
1: Ага. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну что, Карл Осипович, вот такой странный
2: вопрос.
1: Я
2: могу сказать, да, очень, кстати, меткое замечание, но сущность этих ножек достаточно хорошо проявляется при попытке внутривенной инъекции.
1: Из отжимок или какая-то делается, вот что это за субстанция, как вы говорите, для внутривенного введения из ножек Буша?
2: Может это быть сыворотка крови, в принципе, ну, из лимфотока, откуда угодно. И оказывается, что лишь механизмы желудка, расщепляющие вот эти ножки, позволяют делать их безвредными. Прямое попадание в кровь человека... комплекса этих веществ, оно, в общем, губительно, оно ведет...
1: К оперению. Совершенно просто я помню, к вам приходила женщина, вот эта достаточно молодая, еще 50 лет, ей всего лишь, казалось бы, рожать и рожать.
2: Ей рекомендовали от повышенной волосатости лечиться вот этим экстрактом.
1: А ведь тут еще нужно сказать, что вот если оперение у человека происходит, ведь это же не эпилируется, поскольку достаточно выдирается 2-3 пера, эпилятор горит, они дорогие, выщип, то есть это очень-очень болезненно.
2: Потом представьте, мы же знаем, что многие женщины, когда их постигают какие-то неприятности, они не решаются обращаться даже в правоохранительные органы.
1: Конечно.
2: А какая женщина
1: скажет, вот перья у меня здесь,
2: да, что у нее избыточная оперенность.
1: Так что вот если тут нужно сказать, может быть, к мужчинам обратиться, Карл Оспович, что если, например, вы познакомились с очаровательной женщиной, она как стесняется при вас раздеваться, может, там произошло оперение, не стоит...
2: Может быть, стоит просто отойти.
1: Очень много среди нас, среди наших сограждан оперенных.
2: И вот, кстати, любители сыроедения, если эти ножки не до конца приготовлены, то воздействие сырого продукта, оно может быть схожим, потому что не прошедшие термическую обработку все эти ферменты и гормональные составляющие могут проникнуть в кровь человека, и вместо привычной щетины можно обнаружить какие-то достаточно...
1: Перьевые уже.
2: Ну, не скорее, такие плоские новообразования. Надо очень быть...
1: Ну что же, спасибо вам, Карл Осипович.
2: А потом представьте, да. Вот мы знаем о влиянии химии на психику человека. И при избыточном потреблении женщинами особенно, для нас не секрет, что женская психика наиболее восприимчива к посторонним воздействиям, могут и изменяться черты женского характера. Он будет более вспыльчивым, суетливым.
1: Причем вот эти вспышки, такие вот какие-то
2: беспричины,
1: они будут сменяться резким упадком сил, такой кратковременной депрессии. То есть она сама, у нее глаза как у курицы становятся, зрачок занимает всю поверхность белка и там вот, реагирует на лампочку только уже.
2: Плюс, может быть, что очень легко диагностировать первые стадии. Женщина начинает совершать беспричинные резкие повороты головы налево, направо, налево.
1: То есть, если рядом с вами сейчас в автомобиле кто-то так делает, вы, пожалуйста, остановитесь у обочины, откройте окошко, чтобы она продышалась.
2: Задумчиво вытягивает шею и опять налево, направо, налево. То есть...
1: А звуки какие-то должны сопровождать?
2: Нет, звуки это уже тяжелая стадия, затянувшаяся, когда речь уже идет о хирургическом вмешательстве необходимом. Так что мы можем, предлагаю внимательно обратить внимание на своих подруг, спутниц жизни и...
1: относиться к ним как-то побережнее. Мягко постараться в случае каких-то тревожных симптомов настоять на обращении к врачу.
2: Я не могу сказать, что это только... Вот отдельные темы заслуживают датские колбасы с алями. В общем-то, многие продукты высоких пищевых технологий...
1: Они в основном поражают детей.
2: Не то, что с двойной подложкой, а они с тройным дном и требуют отдельного разговора.
1: Я хочу сказать, что доктор Карл Осипович Сеточка, в общем-то, весьма любезно согласился прийти сегодня к нам в гости. Я думаю, это не последний раз. Если вас, уважаемые радиослушатели, заинтересовала тема нашей беседы сегодняшней, вы можете писать сюда письма, звонить, приходить и, в общем-то, предлагать ваши вопросы, потому что достаточно широкая специализация Карла Осиповича, я думаю, позволит ему помочь вам найти ответы на многие вопросы. Но сейчас нам пора уже с вами прощаться. Всего вам доброго, Карл Осипович, дальнейших успехов, до новых встреч. И нашим радиослушателям, наверное, все-таки нужно пожелать прежде всего, конечно, осторожности и близости к своим близким.
2: Да.
4: На волнах радиостанции и в самых... Монмаранси. На волнах радиостанции и в самых... Монмаранси.

0: И как всегда в это самое время в эфир выходит рубрика «На бат железных ягодиц». Напротив меня уютно расположилась задница сиамских близнецов. Они очень бодры, веселы с мороза. Вот, видимо, еще произошел натир, значит, рукавичных щечных лопастей, потому что, в общем-то, естественный бледный цвет ваших лиц как-то сегодня выглядит необыкновенно красно. Я бы назвал это «спелое яблочко». Нет, спелый яблок, потому что вот нельзя говорить яблоко. Яблок — это он. Давайте договоримся правильно произносить. Хочешь яблок? Надо вот так говорить. Не яблок, а яблок. Ну что ты смотришь?
1: Нет, я чего, вы говорили там. Доброй ночи все.
0: Во. Ну что же, я, наверное, начну, как всегда, с писем, которые приходят постоянно сюда, на
1: твои... Опять много, да, пришло
0: писем? Много писем, да. И все они как бы от Германа Викторовича Ворот. Герман Викторович Ворот в последнее время, когда он вышел на пенсию, он активно заинтересовался зоологией, ботаникой, в общем, всем тем, в чем вы, ну и я в какой-то степени являюсь несомненным профессионалом. Нет, являемся несомненными профессионалами. Так вот, вопрос, который нас сегодня серьезно озаботил Германа Викторовича Ворот, это, так сказать, местоположение ноздревых лопастей у такого животного, как слон. Дело в том, что он поспорил с Аннушкой, это жена его, он так пишет, Аннушка, пенсионерка, вот видишь, они все зовут друг друга Аннушка, Германушка. Ворот
1: и оба. Да, странное общение.
0: Да, вот типа посмотри. Ланнушка, значит, говорит, что ноздревые лопасти у слонка находятся, значит, под клыковыми отростками, тогда как сам господин Ворот утверждает, что как бы если сделать растопырь хобота, вот наконечника хобота, то там можно обнаружить две, значит, ноздревые отверстия. И вот этот спор они просят вас разрешить, поэтому мы внимательно слушаем.
1: Ну, как бы спор можно разрешить сразу же. То, что тут спорить бесполезно, в том смысле, что и тот, и другой прав, что ноздри у слона, они как бы есть и в хоботе, и есть под клыками. Но слон, он уже как бы без клыков, и поэтому у него ноздри не под клыками, а под тем местом, где должны быть клыки.
0: А почему? Как бы... как без клыков?
1: Ну, это же мамонты были с клыками.
0: Нет, и вот слона тут недавно вот проводили по городу. Там были клыки, все.
1: А, ну, потому что по городу проводили. Обычно вот у этих слонов бывает. Но это специально делают вот как клоуном на резинке. Носы такие пришлепают. Также этому слону прилепили пластмассовые клыки. Или даже это были не пластмассовые клыки, а бараньи рога какие-то. Просто прилепили ему, ну, чтобы... как бы сенсацию, чтобы привлечь туристов в Москву, что ходят рогатые слоны в Москве по улицам.
0: Нет, эти не рогатые. Рога на другом месте. Рога растут от надбровных дуг.
1: А, ну эти. Как эти дуги-то у него называются? Я уже забыл. Нет, не копыта.
0: Ну, вот. Клык.
1: А, клыки, да, точно. Вот.
0: Еще кино такое было, желтый клык.
1: Желтый клык?
0: Желтый клык. Нечищенный.
1: Не, подожди, это Джек Лондон написал интересный рассказ про моржей и белый клык.
0: Лондон, как, говоришь?
1: Да, uh-huh. Джек и Лондон, два uh-huh. брата. Uh-huh. Они написали книгу про белый клык. Ну, про моржей, как эскимосы с моржами вместе
0: разбираются. Типа, да. Так слушай, ну все-таки вот что касается, знаешь, ноздревых щелей, вообще системы, так сказать, воздуха надува, значит, слоновых. То есть, в принципе, вот, давай будем смотреть логически. Вот как бы Ворот отстаивает версию, что это в хоботе, но как бы Ворот, несмотря на преклонный возраст, туго себе, видимо, как-то представляет. Вот представь себе, знаешь, на хоботе две дыры, да, через которые воздух, значит, дует сюда. То есть какой же путь должен проделать этот воздух, значит, прежде чем дойдет до головного отсека, оттуда попадет в легочную там систему. Плюс как бы хобот. Если, то есть получается, что можно слона задушить, просто схватив его сильно за хобот, что ли? Это я не понял.
1: Ну, в принципе, да. Дело в том, что система, хоботная система у слона, вот, при незакупоренности...
0: То есть это насморк,
1: что ли? Ноздрей его невозможно задушить, зажав тиски хобот.
0: А почему-то они рудиментировали, вот так сказать, ноздревые лопасти в хоботе, поскольку они-то, в общем-то, ни к чему, ну, по логике, если там есть...
1: Почему? Они к чему? Да. Во-первых, там другое движение масс воздушных. Допустим, не надо применять этого слова здесь, в науке не может быть, допустим. у слонов в левую ноздрю вдувается воздух, а в правую выдувается. То есть получается, не пока он туда дойдет и выдох произойдет, а круговорот воздуха в хоботе. То есть воздух прошел в легкое через хобот, весь путь долгий прошел, и выходит через другую ноздрю.
0: А не вот через эти он выходит, которые, знаешь, подклычные дыры?
1: Нет, это бы вспомогательно, но они могут быть забиты, ну, что-то типа человеческого гайморита. Вот, потому что гайморит не может пройти в хобот, потому что он просто выльется на асфальт. Или там
0: растечется,
1: ходит. А вот здесь, вот под в ноздрях под клыками, он как раз и застревает, потому что там всевозможные перепонки от попаданий бананов, там, чтобы бананы легкие. Потому что слон, он же, у него глаза маленькие, а сам он большой. И вот он, когда хоботом срывает банан, он закидывает себе в глотку. Да?
0: Да,
1: ну, как
0: да,
1: бы...
0: да, да, да, да.
1: Что-то попадет в глотку, что-то в эти ноздревые отверстия, и все это, ну, как-то вот он бросил, и как неудачный футболист по мячу ударил, там попадет, не попадет в ворота свои вратовые.
0: Да, да.
1: Вот.
0: И... А, да. А вот как же тогда, собственно, вот всегда в кино там показывают в разных, вот, например, значит, животное подходит к лужице, значит, то опускает хоботовой отросток, значит, набирает в него водяные массы, а потом типа себя поливает. Это получается, что вот как бы все равно, что человек, значит, в стакан там с компотом опускает нос, носом втягивает, но он же потом не сможет выдохнуть. То есть

0: перепонок ушных, она настолько как броня, ее не пробьешь. Поэтому
1: вот
0: он,
1: именно ушные, то есть?
0: Да, он в основном слышит только топот своих ног. И то это происходит из-за того, что происходит содрогание земли, вот эти колебания отскакивают от земли, подходят к его перепонкам и дают вибрацию на перепонке. И как бы слон понимает, что он слышит, как он идет. Он даже может не услышать, что там идете с ним, эй, слон, там так, фамильярно, да? Так ему крикните. Он... И вы так смотрите на него, он идет мимо, как будто ничего не слышал, а он действительно ничего не слышит, потому что он
1: так,
0: не
1: может слышать. Вот, может быть, это еще связано с тем, что вот известно, например, вот мы тут часто, когда там надо перебежать, там, скажем, какие-нибудь трамвайные пути, это же опасно всегда, мы обычно, вот часто это и, там, и ты наверняка видел, и я-то обращал внимание, да и сами мы так делаем, когда в трамваечке там переходим трамвайный путь, мы ставим на коленки и слушаем как бы рельсу, чтобы если едет, там слышим, стучит, мы, естественно, не переходим, а если ничего не стучит, то мы идем. То есть вполне возможно, что как бы вот слону не надо прикладывать ушную лопасть к земле, чтобы услышать, знаешь, какие-то там табуны мустангов там разных.
0: А это все зависит от дальности нахождения.
1: Нет, а ножные вот эти вот лопасти слона, вот, которые мы как-то рассказывали, о жарке их там, вот они, видимо, очень чувствительны. Ведь,
0: я понял, да.
1: Ведь говорят, что слона вот именно вот ахиллесова пята, это вот название пошло не от какого-то ахилла там, вот, а именно от слона, потому что самое нежное место у него это пяточка.
0: Да, поэтому он мышей боится. Мышей. Что они прогрызают это место, потому что там действительно очень нежная кожа.
1: То есть можно ведь как слона убить. Берешь вот заднюю ногу, ему как коню задираешь, ну, типа как коню подковный менять, значит, задир происходит ножной, и просто достаточно фофан отбить по пятке, он прям на бок заваливается.
0: Ну, да, у него там лопаются перепонки.
1: Конечно. Вот именно, то есть связь непосредственная. То есть
0: вот, он... Но еще можно слона подковать, и он тогда становится вообще глухим и послушным как раб, потому что он, ну как, уже потерялся в пространстве, то есть он не слышит происхождения, проползания червей, там вот эти все дела, он не слышит, и поэтому он уже на вас, вот вы ему прибили подкову, он на вас уже преданно смотрит.
1: То есть ждет уже.
0: Пальцем щелкнул, он там уже поймал команду вот эту вот. Чисто визуально. Главное сесть
1: вы,
0: на
1: кстати,
0: хобот.
1: Вот так щелкнули вот Прохору прям по лбу, и она вот упала. Поднимите ее, то что-то как-то она сейчас... Ничего она, кажется, страшного. Там, извините, блюет. А, нет, нет, нет, это просто она поднимается, да, извините.
0: Вот, в таких ситуациях у подкованных слонов просто садится специальный, как бы, извозчик, садится ему на хобот лицом к лицу. И, как бы, вот... принципом разговора глухо-немых он объясняет слону, как и куда пойти там.
1: А вот, кстати, это же должно вызывать, значит, активное косоглазие, ну, у слонов, потому что, значит, погонщик, он микро, и, значит, посадка на хоботную дугу, она подразумевает, что он сидит по центру лобовой лопасти, значит, слонова,
0: да-да-да.
1: Вот, а слонова, он же, как, у него же глазные по бокам, значит, слонова должно, как бы, на направлении,
0: да,
1: значит, скос.
0: Да, он концентрирует
1: скос
0: свое зрение. Ну,
1: а, что? Значит, получается, что он будет это самое, такой вот, типа, упертый.
0: Ну, тупой. Это уже идет. Если бы подковали, он как бы уже тупой.
1: Uh-huh.
0: Вот. И получается такая фишка, что он по сути своей, он не должен много думать. Ну, ему все по командам скажут, там, взять бревно, бросить бревно.
1: То есть он как бы не задумывается вообще? Вот как бы вы полагаете, что... Вот...
0: Он даже не пробует думать, даже вот, когда ему нужно испражняться.
1: Вот
0: то
1: это
0: есть само... уже погонщики знают, что вот если он в 3 часа дня съел банан, то в 3:45 ему нужно
1: щелкнуть
0: пальцем там как-то по-особенному. И тот все сделает и в нужное место. Вот это тоже решает проблему навозособирания в Африке.
1: А то есть, а как же вот выходит положение в европейских странах? Ведь как бы не котируется там вот это. И к тому же я знаю, что собачатница и кошатница очень возбудились. То есть, не, ну, возбудились они давно, они возмутились, потому что как бы именно вот сейчас уже постановление принято, мы его обсудили, значит, в целях, так сказать, экономии навозных, значит, масс фекальных на полях. Сейчас же вот уже идут посевные, а зимы там вовсю, значит, у них там стон и доение происходит. И нужно, значит, вот, значит, вот удобрения разные. А, значит, было решено в этом случае как бы сбор производить результатов вот акций дефекации разных животных, типа мелких, домашних, там их же вот развелось сколько, и поэтому как бы слоновые никак не завозятся.
0: Ну, у нас и слонов мало. Там как бы европейскую страну завоз слонов ограничен чисто зоопарками. Там их и не подковывают.
1: А может, это из-за того, что они просто много едят?
0: Слоны?
1: Ну, конечно.
0: Ну, естественно.

0: такую тушку прокормить.
1: Ну, а вот все-таки, вот мне вот интересует, как бы тоже, что же, значит, получается, что если у него ноздревые расположены в конце вот хоподного отростка, то как бы он в момент, значит, когда берет банан, у него все равно происходит затык, он же банан обхватывает вот так вот, ну, в смысле, у него же как это устроено, вот хобот, да? То есть это как бы, ну, вообще, вот надо по порядку. То есть, как вы считаете, вот хобот, это что? Это как бы верхняя губа слона или нос? Потому что это тоже вызывает споры до сих пор вот, в ученом мире.
0: Ну, я только могу высказать свое мнение.
1: А да, конечно.
0: Я думаю, что это как бы пятая недоразвитая ножка все-таки, а не губа и нос.
1: А, видимо, как раз вот эта мутация завела, что все остальные ноги это как перепонки, вот это, видимо, ноздревает.
0: Ухо, горло, нос, вот врач, почему? Почему? Вот,
1: а, ну,
0: вот,
1: понятно.
0: Вот, вот эта связь и как раз вот прослеживается, если развивать эту теорию.
1: Что же вы хотите сказать, что он, значит, берет вот этой, значит, ногой? Тогда все вообще получается. У него это как бы та рука, видимо, судя по всему. Ну, представьте.
0: Нет, но это все-таки нога. Обезьяны же могут ногами что-то брать. Это мы не можем в силу короткости пальцев.
1: Ну, во-первых, короткость, а во-вторых, я знал только одного человека. Его вот недавно уволили с нашей радиостанции. У него ноздри были на ладони. Ну, еще одни, то есть. А вот эти основные, они как бы, ну, которые в ноздрях. Древом хрящевом отростке, как у всех людей, они как бы были, ну, фиктивные. То есть туда вот мы специально, значит, ему там совали прутья, они как бы вообще там упирались и дальше не шли. Вот, ну, то есть вот входили где-то на длину карандаша, а дальше никак. Вот, а вот именно дых у него, значит, происходил ладонью, поэтому стоило его схватить за руку эту и так крепко сжать и держать, он начинал синеть и задыхаться. Вот, а значит, получается, у слоновых, у них, значит, в момент корма, вот обхват банана этой рукой происходит, значит, задых-то почему не происходит? Или, знаешь, включение резервных ноздревых?
0: Ну да, то есть там автоматом клапана переключаются, ведь как бы ноздри у слона все-таки находятся не на конце хобота, а уже в черепной коробке, скажем так, потому что...
1: В смысле? Нет, я тут не понял как.
0: Система клапанов ноздревых находится не в хоботе. Хобот — это просто две трубки.
1: То есть вы хотите сказать, что как бы это как задница, что ли, хобот?
0: Ну, в каком-то смысле да, только наоборот.
1: Ну да, само собой.
0: А хотя и то, и другое. Потому что в одну ноздрю воздух входит, в другую только выходит.
1: Не, ну а вот давайте так, по порядку. Вот тут сразу, значит, вопрос сейчас все задают в недоумении. Значит, вот длинный же хобот, длинный. Правильно? Mm-hmm. Такой длинный кусок, скажем, мяса, ну, это же мясо, все-таки очень сложно, чтобы он еще чего-то поднял, бревно, да? Значит, поднял и там нес бревно плюс свой вес. Значит, и возникнет подозрение, что это все не просто так, что, значит, в хоботной части должно обязательно присутствовать кость.
0: Ну, как там вот же позвоночник. Есть позвоночник.
1: Вот есть, да, все?
0: Есть, конечно. Он оброс весь мышечной тканью.
1: Ну, да, да.
0: Это же все-таки, в принципе, нога.
1: Нога. А принципе... сустава нет, получается.
0: Да, но... Суставов нет, она выглядит все-таки как позвоночник. Она состоит из мелких костяшек.
1: Как у рыбы, наверное, вот.
0: Ну, вот как позвонок.
1: Вот угорь там.
0: Ну, вот позвонок и все.
1: Ну, то есть, все-таки это не задница.
0: Нет, ни в коем
1: случае. Понятно, но это самое главное, потому что это всех так интересовало.
0: Вот, а система клапанов, которая находится вот как раз вот именно... Вот что носом и называется у слона, она находится именно в носовой части.
1: Так нет, вот, то есть, как бы тот объем жижки, которую, значит, слонок вот потребляет в момент для омывки тушки, вот, да, он получается ограничен вот объемом хоботный, что ли? То есть, потому что эти клапаны, они не пропускают внутрь головы, это как бы хоть. То есть, а почему же тогда хобот не раздувается? Вот я, знаете, вот как в детстве баловались, все брали презерватив и скидывали его на прохожих все, да? Ну и все сейчас тоже балуются, этим он же раздувается. Вот, а значит, хобот-то не раздувается?
0: Но он же не резиновый, тут тоже надо учесть.
1: То есть, практически это получается, что вот хобот, он вмещает в себя столько воды, сколько вмещает его длина. То есть, это сечение нужно изучить, видимо.
0: Ну, диаметр трубок.
1: И все? И длина их, да?
0: Да.
1: Ага.
0: Но опять же, еще кожа, она впитывает в себя влагу. И если слон тужится, вот эта вот натужность не выливается в другие проявления какие-то его, то он обратно как бы, вот как мочалку выжимаем, и опять влагу все выдают. И когда он себя обрызгивает, то там воды получается много.
1: А, собственно, вот такой, естественно, вопрос возникает. То есть, скажем, слон, получается, он не сможет про запас воду, да? Ну, как бы вот, например, верблюдовые, да, они там как бы ведь долго думали, что верблюдовые, там вот они в горбах воду хранят, хотя доказано, что это специальные, так сказать, брюхи, наоборот, там для беременности. То есть, ну, они все подво рождают, кстати.
0: Да.
1: Но тем не менее, верблюды, у них есть там в организме железо, которое позволяет им как бы вот накапливать, значит, там влажность всякую. Вот. А слоновые, то если он в хоботе будет носить, значит, эту воду...
0: Нет,
1: то...
0: они не могут носить воду, потому что она выливается сразу же. Они не могут
1: вверх,
0: ее
1: если,
0: удержать.
1: Значит, сделать задиру от хобот трубой.
0: Ну,
1: там...
0: и как он будет ходить? Они просто... Ну, его надо держать еще, хобот.
1: Тяжело,
0: мышцы
1: типа.
0: Устают, столько воды, там же до 20 литров воды умещается в хоботе.
1: А, ну да, зависит, конечно, от размера.
0: Вот, а так они с проблемой влагообеспечения себя и тела справляются очень просто. Они не уходят далеко от водоемов.
1: Uh-huh.
0: То есть, как бы, они все время находятся где-то поблизости. Ну, и слоны, они не живут в пустынях, они живут в джунглях, где все-таки богата растительность, да.
1: А вот, собственно, скажите, вот, как бы, если дальше разглядывать, значит, переднюю часть морды слоновых, вот, то, вот, знаешь, картинка, значит, с ногой мы это там выяснили, понятно. Значит, дальше, значит, верхняя, значит, лопасть хоботовых, она перерастает в лобную. А нижняя лопасть, хорошие растаманы приходили, а нижняя лопасть хоботовых, она...
0: Кто такие растаманы?
1: Ну, это не важно. Она как бы... Она перерастает, соответственно, в губную. То есть вот если... Ну, вы наверняка пробовали, знаешь, произвести задир хобота, слоненку там берешь, его за хобот задираешь.
0: Ну да, вот так.
1: Там обнаруживается весьма симпатичный ротик, очень похожий на ваш чем-то.
0: Ну, он, вот. В принципе, да, там губы такие.
1: Губы, да.
0: Даже прослеживались такие моменты, что в брачный сезон слоны целуются, как бы целуются...
1: Хоботами?
0: Нет, именно губами.
1: А хоботы помеха?
0: А хоботы, они вот как люди носы убирают в стороны.
1: Так ведь устает мышца.
0: А самые эффективные у них, ну, как бы там, ну, как у нас сексуальная совместимость называется, когда слоны умеют держать хоботы в... слитно вверх. И целуются. Вот это как бы у них вверх искусство, там, как камасутра, может, наверное, так как-то.
1: А вот обвив еще происходит часто, вот обвив хоботовых.
0: А, или вот, да-да-да, или вот так вот. Но это как бы самый простой способ, он доступен практически всем слонам, особенно в пожилом возрасте. Вот, а вот именно параллельчатый способ, вот он очень сложен, и только профессиональные и талантливые слоны могут так делать.
1: Ну, а вот скажите,
0: и очень трудно отыскать такие пары.
1: Вот другой, значит, вопрос по чесону. Дело в том, что как бы там масса паразитов живет в кожице, значит, слоней там большое количество. Жуки там, значит, эти личинки всякие, вот, откладываются там, бабочки потом вылупляются. Вот, типа, можно видеть там в бабочках есть, там идет прям в бабочках.
0: Такой цветущий азис.
1: Да, то есть в кустах там семена, там, например, птицы садятся там на него, и там вырастают деревья в нем.
0: Может, если слон нечистоплотный, вот он, ну, грязный все время ходит. У него может появляться растительность. Ну, всякая живность заводится в таких больших. Я видел слонов с муравейниками прям. Как бы муравейник располагался не горкой, а как бы по всему тельцу. Вот, и муравьи постоянно должны были своей слюной смачивать все вот эти соломинки,
1: да, чтобы держалось.
0: Да, чтобы это все держалось.
1: А изначально ведь это как? То есть сейчас все, естественно, задали вопрос, а изначально как же муравьи залезли, наплевали? Так, естественно, просто потный был слон, ведь это доказано, что вот потовыделение у слона очень активное. И,
0: да,
1: кстати,
0: даже
1: это...
0: человеческое потовыделение, оно какое-то липучее такое.
1: Слегка. Липучее, да, липучее.
0: А вот муравьи так... много надо, что ли, чтобы прилипнуть?
1: Ничего совершенно нет. Так вот, естественно, встает как бы резонный вопрос о, значит, почесе. Дело в том, что как бы должен быть почес, и как бы, например, вот возьмем то, что называется круп. Ну, то есть это вот где, значит, идет хвостовой, ну, вот как бы, если вот, значит, хоботовая, она верхняя, значит, лопасть хоботовой переходит в лоб, по бокам глаза, да?
0: Да, да.
1: Вот. А круп, это как бы, если взять хвостовой...
0: Но то же самое, только наоборот, с другой стороны.
1: Да.
0: Там, вот в принципе, похоже, только уши. нету.
1: Да,
0: ну, глаз же, там...
1: Почёс крупа, туда, значит, хоботовая не дотягивается, а ножная у слона вообще не задирается. Это же там не плесецкая,
0: да, вообще, почёс вообще происходит очень... Достаточно сложно у слонов, потому что, ну... Неактивная подвижность ножных отростков. Опять же, вот эта недоразвитая ножка, она тоже не может дотянуться. Да. Там, ну, просто, ну, сложно.
1: И если нет, значит, второго там слона, то есть
0: даже
1: как
0: вот,
1: он
0: вот
1: обходит?
0: Как, не, вот как собаки, да, вот там где-то брюшко зачесалось, да, там... Собаки подняли там ногу в задницу и давай там почёс производить.
1: Да, да? Или там прямо завьется вся и зубами, да, так клац-клац, да, клац-клац зубами, да. Там.
0: Вот слон не может поднять вот эти копытца многотонные и почесать себе. Он либо убьет себя, ну, прикинь, такая масса ударит, ну, да, тебя там в сердце, да, куда-то. Вот, поэтому слоны стали применять почёс способом... Сейчас сформулирую. Почёс посредством посторонних предметов. Ну, какие могут быть предметы? Ну, здания, там, постройки какие-то. Ну, в силу того, что в джунглях,
1: кстати, вот еще
0: нету построек,
1: да, практически.
0: Есть только хижины. Они очень хлипкие, если слон на них производит почёс.
1: Прилип сразу состоит.
0: То, во-первых, прилип, во-вторых, разрушение хижины.
1: Разруха просто такая,
0: да,
1: стоит.
0: Потом эти папуасы очень обижаются, загоняют слона в яму,
1: убийство
0: забивают.
1: Там, да,
0: убийство,
1: сразу.
0: Следствие, суд.
1: А вот есть еще и метод, значит, почесалого, вот предметом посторонним, взятым в хоботовую. Ну, это может быть там, например, палка там,
0: да,
1: другое животное. Например, там какая-нибудь там ершик.
0: Вот ежиков очень
1: ежик
0: любят слонов, да. Вот они их как-то... Они их обманывают, во-первых, ежиков. Ежик, он как? Он когда видит предмет хищника, да, он сразу группируется весь...
1: Дуется вот это.
0: Да,
1: и головой него, возбуждает.
0: Да, возбуждение головой происходит. Он как ёршик вот становится, вот, который...
1: Унитазный.
0: Да, да, чистят. И как бы вот в руки взять его уже трудно. Можно, но трудно. Можно обколоться всему. Ну,
1: да вообще травма быть.
0: Вот. Ну а слоны, они обманывают ёжиков. Вот идет слон... И видит, стоит ежик. И как раз ему почёс надо произвести.
1: Вы знаете, прошу прощения, давайте вот на этом самом интересном месте прервемся ненадолго на музыку, а после музыки послушаем вот ваши,
0: да,
1: интересные.
0: Да, только вы истории напомните мне обязательно, я могу.
1: Конечно,
0: у меня,
1: конечно. Референт код запишет.
0: Да,
1: запишет песню.
0: Да.
1: Ну вот об обмане, значит, зашла речь об обмане ежевых, то есть каким образом происходит, значит, вот этот... взаимоотношения, потому что, насколько я знаю, действительно, любое, значит, приближение к ежевому, там, любой иной особи, даже вот бывает как, вот, например, птица летит, значит, ежевая, она, значит, наблюдает теневые, значит, эффекты от крыльев разных там, и, значит, происходит сжим, возбуждение иглы, значит, торч производится такой, и все. Хотя его, значит, ежевого никто не трогает в данный момент, то есть он там никому не... Да, понятно, никому он не нужен, вот. Но вот действительно со слоновыми как бы это уникальный случай. То есть слоновые, значит, чтобы почёс... Ведь дело в том, что им же нужно каким-то образом слоновым взять вот ежевого за какое-то место наиболее лысый. Не потому, чтобы уколоться, а потому, чтобы типа было больше вот игловых самих. То есть вот на конце хобота должна быть насадка в форме ежевого. Поэтому он должен взять ежевого прям за брюшко, сжать вот так, ну типа как сливку вот делать.
0: Ваша теория чуть-чуть неправильная.
1: Прошу прощения, да.
0: Потому что, видно, вы бродили не по тем джунглям. Вот. Еще я хочу заметить, что слоны не пользуются морскими ежами.
1: Не пользуются?
0: Не пользуются.
1: А я
0: что...
1: вот именно как бы о них говорил.
0: Отлов морских ежей для них очень труден.
1: Ага.
0: Потому что за ними нужно куда-то лезть.
1: Глаз до глаз нужен.
0: На глубину.
1: Ай, простите, что-то
0: вот.
1: Я...
0: А как бы слоны в плане плавания, они могут только ходить по дну.
1: А вот, вот, кстати,
0: и
1: тут вы немножко ошибаетесь, показывали.
0: На той глубине, ну, да, они как подводная лодка, на базе чего была и разработана вообще подводная лодка.
1: Так, ага.
0: Хобот слона используется как перископ. который вот он идет по неглубокой речушке.
1: И Дыхалова через него.
0: Да, и он стоит, задирает хобот в силу того, что в воде держать мышцами хобот гораздо легче, чем в пространстве. Да,
1: да, да, особенно в соленой, кстати.
0: Да. И он идет, и прям вот он завидел морского ежа, да, если это не глубоко. Ну, в основном морские ежи водятся.
1: А простите, что я вас перебиваю, но здесь, как бы, ведь есть серьезная опасность повреждения, значит, вот мембраны на ноговой. Ну, то есть, значит, ножной отросток, если наступает.
0: Вот именно, поэтому да. Слоны, в принципе, в воду не заходят.
1: Куда не заходят?
0: В воду.
1: Ну, а как? Нет, а показывали, тут вот заходил один.
0: Ну, правильно, это на свой страх и риск.
1: А, понятно.
0: Глохнуть.
1: Да, да.
0: Только вот так вот. Так, ежи они отлавливают следующим образом. Вот, то есть идет слон. Ну, почесывая махинации, ему уже нужно произвести, потому что...
1: Уже ссаднит прям даже.
0: Заели, сволочи. Вот.
1: Да, там заели. Кустарник уже там.
0: Да, там репей, опять же, прилип. Вот, все. И вот он идет по джунглям и видит еж. Ешь там ползет себе там с яблочками такой. Ну, яблоки падают, когда нет, бананы с пальм падают, на иголки прилипляют. И ежик попылил сразу же в свою нору, чтобы яблоки сбросить.
1: Там их навернуть.
0: Да, своих ежих там всех. Вот этих.
1: От корм произвести.
0: Да, там. Домохозяек накормить там, все там.
1: Грудников там ежовых.
0: Да, да, да. Вот, потому что домохозяйка, ну, то есть ежиха, она не может без бананов.
1: Никак.
0: Потому что бананы способствуют вырабатыванию ежового молока.
1: Да, а молоко, кстати, вот ежовое, оно обладает такой вот концентрацией, вот его разлить невозможно. Сейчас все сразу спросили, почему тогда, дескать,
0: густее,
1: такого
0: чёрта. Густее, чем сметана.
1: Это куда там, типа как солидол, вот знаете, такая смазка, вот, да, типа да, вот да. Прям ее разлить никак нельзя. А оно достаточно дефицитное, его мало действительно в природе. Это получается, что, например, размером с бульонный кубик можно сделать, да, такую штуку, но оно все
0: и
1: там...
0: В течение дня.
1: В течение дня. И надой тяжел, потому что как
0: бы... А надоя как бы и нету, там происходит вылиз.
1: Вылиз.
0: То есть молочные железы, они находятся на брюшке, соответственно.
1: Да.
0: И вот ежиха лежит, да, вот как поросенок. Вот. И вот эти вот как бы соски, они как бы не соски, а как бы луночки такие. И
1: в смысле
0: вот...
1: луночки? Ну, то есть углублены, что ли? Да, или не, они не наружу разве?
0: Не соски, а то есть соски наоборот.
1: Внутрь. Понял, барельеф и рельеф.
0: Вот. И как бы вот в этой луночке находится вот эта смазка. И уже ежичек маленький, он...
1: Вылез произвольно.
0: Выскабливает оттуда это язычком своим. И вот как происходит, выскабил этот, сразу... Туда вот это опять нагнетается
1: жидкая
0: смазка,
1: да.
0: Да. И он опять.
1: А вот, собственно.
0: Все зависит от того, сколько бананов съела ежиха.
1: Да, и тут вот, кстати.
0: И если у нее понос, конечно, не будет понос.
1: Да, не получается. Так вот, как бы надой. Ну, вот так все равно это называется промысловая добыча ежового молока. Она как бы. Вот это самая главная сложность. Значит, женщины, вот
0: нет,
1: туземки,
0: есть
1: они.
0: Есть фермы, да, туземные, этот, да. Там не вылез происходит, а именно, то есть, у этих женщин, у них длинные ногти.
1: Чтобы брать ежевых вот именно
0: им.
1: Нет,
0: нет.
1: Нет, простите. Нет.
0: Ежей загоняют в специальные такие стеклянные штучки, вот, где они могут только стоять, вот, и стоять как бы, ну, то есть, представляете, аквариум, только
1: узкий,
0: дна
1: узкий.
0: Нету. Крыши есть, дна нету, и вот где дно, такие две переборочки, чтобы лапки можно было поставить.
1: Ага, чтобы не свернулся еще.
0: Вот, и вот эти... которые следят за этими ежиками, они ходят и вот ногтями выковыривают оттуда эту смазку и...
1: Размазывают на бумажку.
0: Не, не размазывают, а как бы снимают лопаточкой, а с этой лопаточки снимают в баночку. Ну, очень трудоемкий
1: да,
0: труд,
1: это,
0: поэтому...
1: Да. Не имеет смысла практически промышленно. Это только для каких-то вот случаев тяжелых, например, вот от... Нет, это нельзя что-то говорить вообще.
0: Не, ну дело в том, что, как сказать...
1: Ну, давайте эту тему...
0: Нет, нет, я все-таки доскажу, ну, очень да, интересная да. информация, что в джунглях нет смазочных материалов.
1: Вообще, полное отсутствие.
0: Никак для того, чтобы смазать колеса у телеги, если такие являются.
1: Ну, присутствуют.
0: Там, двери да. все-таки присутствуют же, да?
1: Да, и, кстати, поскреб вот этот дверной, он как бы, на самом деле, это принято считать, что как бы любые звуки, производимые человеческой особью, отпугивают животных. А вот скрип петель, он наоборот, он, в общем, привлекает петельниц, так называемых, их так прозвали, петельниц, которые...
0: Это козы вот эти вот,
1: да, да,
0: петельницы,
1: да.
0: Они приходят на дело, их доят туземцы. Вот,
1: да. Да, но как бы иногда они приходят с козлами, и тогда беда все.
0: Да, да, да, начинается порушение, в общем.
1: там разруха, насадка, значит, через ягодичное отверстие на рога, там население, вот там один, например, ездил на рогах, там сутки его отлавливали, там.
0: Ну, потом забили дубинами обоих, потому что,
1: да,
0: ну,
1: потому что не могли, иначе
0: не кидались кокосами. Вот. А,
1: да, вот о как... ежах, вот как все-таки слоны ежи обманывают.
0: Вот эти вот сейчас фирмы распускают ежовые.
1: Естественно, но они не окупаются.
0: Но просто. Еще вот эта смазка, она является очень хорошим противозачаточным средством.
1: Вот это вот...
0: Но его нужно использовать только в определенное время. Но это надо уже... Я не углублялся в эту
1: Простите,
0: тему.
1: Вовнутрь или надо что-то смазывать?
0: Это внутреннее. Ну, вовнутреннее, в ротовую полость.
1: В ротовую, а... не туда.
0: Ну, то есть...
1: ну, понятно, да. Ну, все взрослые вот, люди все
0: да. А, влагалище это называется.
1: Да.
0: По-научному. Чтобы да. так не ругаться. Так... А, ну да. А, как слоны ежиков
1: обманывают. Чтобы почесаться им.
0: Почесаться, совершить сразу же.
1: Вот именно, причем тут нужно сказать, что у них, у слонов, единственное место, до которого они не могут дотянуться хоботом, это, значит, срамное место слона.
0: Подгузничек.
1: Подгузничек, да. И вот как раз вот это круп. Ну, круп.
0: То есть это то, что...
1: Ну, который лопасть идет хвостовая, вверху переходит да. спину, и вот этот пятачок, вот, и этим пользуются
0: Но
1: всякие
0: там
1: паразиты, птицы.
0: Помахи,
1: там.
0: Помахи происходят хвостовой частью.
1: Ну, это так, типа...
0: там комаров, там...
1: Но все равно, что представьте, вот, например, себе у вас спина очень чешется, да, а вам вместо того, чтобы почесать, будут какой-то травиночкой или слегка по этому месту хлестать, еще больше раздражать. К тому же, если там уже, значит, муравейник завелся, там вообще какие-то там насекомые, там уже там гнезда, и там вьют паразиты, то их хвостом...
0: Когда муравейник, слоны более умные, конечно, они от прыги проделывают. То есть они разгоняются, начинают прыгать. И от такой тряски
1: стрях
0: происходит, и как бы муравейники уничтожаются.
1: Да, ну яйца остаются.
0: Как бы это тоже сейчас проблема заповедников африканских. И как бы вот этих слонов их стараются приклеить к почве, чтобы они не стряхивали муравейники, и как бы впоследствии слон превращается в огромный муравейник, его съедают, а скелет слона становится как бы островом здания, которое построили муравьи. Ну, как бы
1: ну
0: жертву...
1: да, там это для вождя, во-первых, там, потому что вот эти, значит, скелетные, значит, вот эти...
0: Они распределяются как приоритетные
1: как квартиры, да. типа, да. Вот, и там как бы просто сверху кидают ботву, кожуру разную, и практически домик готов такой из ребер, причем на этих ноговых стоит там. Ну, как бы все нормально, там лесенка, он там живет, как бы в Остове в этом, да.
0: Да, все правильно.
1: Но это, кстати, долгое время уходит на изготовление, как бы и мучительно.
0: Но это что... лет 15 да. муравейник полностью, чтобы готов, и флажок наверху стоял.
1: Ну, и все время, как бы, это слон, ведь он орет, пока, значит, не происходит заполз муравьиных вот во все ноздревые да, щели, там, в разные, значит, в ротовые щели, тогда уже начинается...
0: То есть пока сердце не съели,
1: но он орет,
0: как
1: да.
0: бы орет, там, то есть, там, непроизвольно уже.
1: Но, с другой стороны, как бы он ведь он же, как бы, вот там кислота особая у муравьев, то есть он как бы орет, сейчас все подумают, от боли? Нет, от кайфа, то есть он уже одурманен, и для него это сладостное такое, то есть вот многие слоны даже приходят, когда их...
0: Но это только недавно доказали.
1: Недавно, да. Вот, а до того считал, что это мучительно, и даже вот были запрещения того общества защиты, значит, парнокопытных и птиц, оно, в общем, позаботилось о слонах, запретило, но все равно делали контрабандно, а сейчас вот сказали, что кайфом.
0: Так, как доказали-то? Просто один профессор привел себя в жертву, так сказать, и на нем был создан вот да, такой муравейник. И он все рассказывал, вот
1: типа,
0: все хорошо, ощущения. Да. Вот,
1: у нас даже, запись даже есть.
0: Да, он сказал, что я не жалею о том, что я совершил.
1: Да. Да.
0: То есть ради науки, ну, они все да. наголо немного больные,
1: да,
0: профессоры.
1: Да, да,
0: там,
1: да. Так что... Ради общества говорить.
0: Да, ну вот, и как...
1: Слоны ежи обманывают.
0: Слоны да, ежи, да. такая тема очень интересная. Значит, идет слон. Вот. Ну, в это время может...
1: Простите, я вот хотел,
0: да.
1: прежде чем вот об этом, еще вот существует мнение такое, что как бы у слонов нет колен. Ну, то есть, вот как бы...
0: Нет, да.
1: То есть, а вот, скажем, если ему нужно, значит, пролезть в какую-то щель, которая явно ниже его роста, он как, значит, производит расперды ножных столбиков в бока или вниз, или как-то он может присесть?
0: В зависимости от ширины места,
1: да,
0: либо
1: так.
0: он расперды происходит перпендикулярно, либо параллельно тельцу. в зависимости от... Ну, ему, конечно, лучше перпендикулярно сделать расперды, потому что как-то удобнее. Вам же...
1: Но он же должен еще передвигаться вперед, как, то есть...
0: А он... хобот у него на что?
1: Подтяг хоботом?
0: Подтяг, да. Сцепляние за корни, за стволы деревьев, вот за и все. Подтяг.
1: А если, значит, поверхность будет очень идеально гладкой, тогда он как бы...
0: Вот... Он может скользить, он может разбежаться.
1: А, и прям
0: это наиболее упасть. Умные, да, это наиболее умные.
1: А вот тогда получается, как у него поджим вот этих ножных столбьев происходит? Под брюшко или именно все-таки расперды?
0: Расперды. Под брюшко у него... Он не пролезет уже, не войдет по высоте.
1: А вот, собственно, осанливость она как бы... То есть многие спорят сейчас до сих пор. Одни говорят, значит, слоновые погружаются в сон, будучи лежа, а, значит, другие говорят, что стоя. Но стоя как бы вряд ли, потому что, знаешь, как мы уже сказали, перепончатость вот эта слуховая на ножных отростках снизу, она просто может ну, в смысле, стать твердой, как мозоль такая, да? И поэтому, значит, потеря слуховых происходит. Поэтому, значит, слоновой, он, по идее, должен иногда давать отдых этим лопастям.
0: Я сейчас все это обрисую. Дело в том, что как бы и те, и другие правы, что вот этот фрагмент наступления сна происходит в тот момент, когда слон начинает заваливаться. Вот вы идете по...
1: На боковую.
0: По Африке, да?
1: Да.
0: И видите, вот стоял слон, он просто вот как с копыт, бах, у него ни ноги не подогнулись, он просто так завалился на бок, и все. То есть он в спячку упал.
1: А вот, простите, вот этот сам, значит, момент падежа, то есть соприкосновение, значит, туши со земляным, ну, вот, то есть он же на земляную рухает, там не происходит ли отшиба всяческих кишковых там отростков там.
0: Не, ну это все-таки слон, и он как
1: ну,
0: бы...
1: Ну масса-то здоровая, вот, как бы, и к тому
0: выбирает,
1: же...
0: Выбирает место.
1: Помягче все.
0: Да, он как бы, он подошел к месту, там, себе, там, к стогу сена какого, да?
1: Или к людям, там, много людей тоже.
0: Да, вот, тоже очень любимое занятие. Вот, он, там, информация в мозг пошла, что пора
1: да,
0: спать.
1: Кемарить,
0: вот,
1: да.
0: И что очень важно, почему он спит лежа на боку, чтобы действительно предохранить вот эти ступни свои от черви могут во время сна. То есть он идет проникнуть, прогрызть, но есть такие.
1: А вот,
0: и
1: нет,
0: потом
1: да.
0: Все-таки приятнее спать в тишине.
1: Да,
0: а
1: да.
0: Если там постоянно мчатся кони куда-то, мустанги, там козы, люди ходят.
1: Грибники разные. А вот он... скажите, ведь здесь же получается, как бы он, видимо, должен сделать подгиб ножных отростков, так? Ну-ка, он на боку, значит, залегал его, произошло, значит, боковое. Он должен сделать подгиб ножных отростков так, чтобы вот пяточный уперлся в брюховую, ну, чтобы не оставить их беззащитными, потому что у многих будет соблазн, проходя, например, пнуть ногой его по пятке, по розовой. Ну, как так?
0: А я сейчас вам объясню. Да. Дело в том, что вот этот именно слой, вот очень важный, он, при, вот как вот сейчас, чтобы все легче, я с самого начала все начну.
1: Да, конечно.
0: То есть, вот, если взять... бетонного слона. Ну вот бетонный слон, да? Ну как бы статуйка.
1: А, да, понял.
0: Ударить по нему, и чтобы он упал.
1: Угу.
0: То есть вот именно так и происходит падеж слона в сон.
1: То есть не мягко, а так.
0: Да, и вот ступ, ну вот все его кадышки вот эти ножевые, они также торчат в сторону. То есть они не обвисают, не провисают, они прям...
1: Ну, а нижние-то, они же как бы все равно, если он на боковую залег. То есть, если он, конечно, на спиной лежит, и, значит, у него вот эти мандулы вверх задраты, то, конечно, понятно. А вдруг у него, значит, вот он чисто на боку завис, уже переката на спину не произошло.
0: Ну, они висят. Они прям вот так в зависшем, как будто он окаменел.
1: То есть все равно тяжело.
0: Там вот это вот состояние сонливости, оно очень странное. Он...
1: А вот скажите, а вот если, например, значит, произойдет перекат, вот, значит, сонливый перекат, значит, на спинную, да, то, значит, что-то происходит с хоботным, потому что хоботной, он как бы, получается, не, то есть торчать, значит, как бревно, он вверх не может, значит, он может откинуться.
0: Нет, хобот произвольно.
1: Ну как, то есть вот как этот... Так, что ли?
0: Да.
1: Ну, нет, ну он же как бы... А, значит, если он ляжет на грудную, это еще нормально, но тогда он закроет ротовую лопасть. Он же вот так вот ляжет, и, значит, закрытие ротовой лопасти, а через рот тоже они нам выпускают кислород.
0: Ну, это отрыжка вот такие.
1: Да, ну, то есть, получается, там вот переход ей закрыт. Вот, если он откинется туда, значит, ну, за голову, понимаете меня, туда, да, то, значит, у него так устроена репа его, да, что вот, значит, хоботовая, она все равно до земли достанет, там есть шанс, что, значит, вполз каких-то Значит, посторонних...
0: Но они обычно... Ну, нет, полз не может произойти в... хобот почему? В силу движения
1: воздушных.
0: Да, масс.
1: А в тяг там воздушной массой какой-нибудь там, я не знаю, ночной мелкой пташки, вот она там.
0: Ну, хорошо, она дойдет до клапана.
1: Ее выток произойдет.
0: И обратно ее выгонят.
1: А уже дохлый она будет или нет? Она дохлый уже вылетит, или все-таки вот она как бы вред будет?
0: Ну, всякий вариант. Она может задохнуться от сильных поток масс.
1: А вот скажите, тут такой сразу возникает вопрос, как бы сопельные, ну вот как бы присутствуют в хоботных или все-таки сопельные?
0: Нет, хоботных нет их. Все-таки сопельные находятся под...
1: Под головной вот этой?
0: Да, под клыками.
1: Ага, ну под, то есть как бы
0: под
1: хобот...
0: Под клычными ноздрями.
1: То есть находится. Хоботный никак не влияет?
0: Вот. Нет, все-таки это очень важный орган, он все-таки нога, откуда в ноги сопли. Это уже мениск.
1: Да, да, это... вы правы. Да, так вот, как же все-таки обманывают, значит, они ежик?
0: А, кстати, да, мы все никак не дойдем до этой темы. Значит, тайга, слон уже идет, ежик с шишками. Подожди. Сейчас. Идет, а... Африка, джунгли, идет слон, навстречу ему ежик. Угу. Ну, ежик, у него глаза хоть и маленькие, но он и зоркий. Он орла. Здорово. Орла увидит легко. Прям...
1: Конечно.
0: Вот, если он бананы может разглядеть на пальме.
1: Конечно, они... а орлы, они еще, как правило, теневые, откидывают, нехилые. У них размах крыловых не слабый, а, значит, ведет проекция. То есть, вот, значит, солнечный там, или там, неважно, лунный, значит, просвет, значит, блеск на орла. А
0: в лунный там... момент не летают орлы же.
1: Ну, это неважно. А, ну... Вот, и происходит проекция, то есть увеличение. Вот если, например, встать за перед лучом света и спроецировать на экран,
0: да,
1: то это
0: очень второй. Большой,
1: вот.
0: Да.
1: Поэтому ежовые, они как бы, типа, естественно.
0: Но для них это как бы больше туча.
1: Ну да, они все боятся непогоды, потому что, значит, если водные массы будут изливаться из тучевых, значит, то вот на их, значит, колючные дела, то, значит, возбуждение вот это...
0: И они плавать не любят. Вот.
1: И плавать не любят, и колючесть, она сразу опадает, в принципе, потому что мокрость вот эта там вся...
0: Это что у них стригущие лишай?
1: Лишай там, да, по-другому. А вот скажите, вот такой у меня вопрос возник, собственно, вот с суховыми, как во время сна, ведь уховые... Значит, вот он упал на бок, да? Значит, ну, на левый, предположим, на левый завалился, да? Значит, левая уховая, значит, лопасть, вот, она должна быть поджата, в принципе, потому что, значит, если она будет отжата, оттопыр ее в сторону туда, вот, ну, как я объясню, если вот он стоит, слон, да, и ему ушную задрать одну, правильно, и уронить. Вот так вот, да? То есть, как ушная стоит...
0: Вот непосредственно он, так он и падает. Ну, он закрывает, случае... он как бы, это у него подушечка получается.
1: А, тогда может ведь произойти отлег. Уховых.
0: Нет.
1: Ну оно... как, значит,
0: нет, кровь там снаб... все придумано нормально. Там отлега не происходит.
1: А другое, значит, оно...
0: А другое тоже нахлыстом, нахлыстом прикрыв совершается.
1: А, нахлыстом.
0: На глаза. То есть там главное глаза закрыть. Слон же, он не может закрыть глаза.
1: Почему?
0: Нет у него вот этих дел, век вот этих. Он вот все время ходит с открытыми глазами, а спать при свете,
1: простите,
0: допустим.
1: А как же пересых глазных? Ну, в смысле пересых, то есть вот он же должен, значит, сушение быть. То есть вот как бы как сморг там всякий, ведь без сморга очень тяжело, и вращение тут очень хотелось бы знать, потому что он же сзади себя не видит, а значит, должно быть вращение, какая-то сожь должна быть, смазывающая, охлаждающая жидкость переваривания.
0: Не, ну жидкость там подается в нужные моменты, то есть обрызгивание. Так
1: то есть он тоже прокручивает глазные вокруг оси, что ли, там смазь внутри головы?
0: Нет, вокруг оси-то не происходит, но он двигается в нужных пределах.
1: То есть как у рыбы, наверное, где-то.
0: Ну, как-то так. Не, ну, у рыбы там не надо же смачивать, она в воде все время.
1: Ну, кстати, рыбе, видимо, там нужно сушить, потому что у нее, значит, преломления-то какие? Вот как вот, например, воздух же не так преломляет?
0: Перенасыщение водой может быть.
1: Перенасыщение.
0: Яблок.
1: И она как вот, она как рыбу видит,
0: ну,
1: да?
0: Ну, они и всплывают, зачем?
1: Да, вот выпрыгивают, чтобы да, осух произошел. Да. Стрях брызговой, так скажем. А вот скажите, вот, скажем, вот рыба, да? Вот, она же живет в линзе, получается. Ну, как вот вода, это же как линза. То есть, например, приближение другой, значит, рыбной особи к одной рыбной особи должно, ну, то и вызывать ужас феерический. Потому что, значит, увеличение, такая будка плывет, а вот как бы... Вот, то есть тут мне вот интересно, хотелось бы узнать ваше мнение. Либо, значит, у них вот этот иммунитет против этого оптического эффекта, он как бы в психике сидит, или все-таки это вот компенсируется глазным?
0: Но психического эффекта все-таки не должно быть у рыб ввиду их тупости. Потому что, ну, они тупые, как рыбы. Ну, что, у них там мозга практически нет. Ну, как-то вот природа, вот мы же не можем никакого профессора вместо рыбы туда толкнуть, чтобы он нам рассказал все это дело. И как-то вот это пока белое пятнышко в морском дне. Ага. Пока мы, ну, никак у нас не получается вот все-таки как-то вот обхватить эту проблему, зажать и задушить, и решить ее навсегда.
1: Ага. Ну что же, вот вернемся, значит, к обману вот слоновыми и живых, потому что это нужно знать всем. Значит, почес, значит, необходимо совершить. Произошло там уже, значит, заселение крупа. Вот, и единственная возможность, потому что тут еще нужно пояснить, что как бы сейчас все скажут, да что, подошел, типа, задница об столб, об телеграфный, почесался. Ничего подобного. Вот круп — это то самое место, которое как бы очень трудно почесать ему об столб в силу того,
0: нет,
1: что для
0: не
1: этого
0: не всегда
1: нужно...
0: найдешь нужный столб. Это, во-первых, очень во-вторых... много происходит завалов.
1: Завалов. То есть это тоже облом. То есть потому что постек хвостовой, то же самое. Да, что да, почёс столбовой, что постёк хвостовой. Так вот, что касается, собственно, вот ему надо на дыбки привстать будет. Ну, типа, понимаете, чтобы вот почесать именно круп, ну, как это вам объяснить? Хребет. Короче, чтобы вам почесать об стенку макушку, вам нужно голову задрать вверх. А тут целый слон должен, значит, привстать, да, значит, да, на дыбки, да, там, и произвести почёс. В данном случае у него сильные
0: нагрузки. Да, не умеет это делать в цирке.
1: Да, ну, то есть это сильные нагрузки, значит, на задние лопасти, которые, как мы уже сказали, слуховые.
0: Да.
1: То есть
0: их нельзя перегружать.
1: А передние становятся абсолютно беззащитными, как бы там на эту.
0: Это дисгармония, она может нарушить, опять же, слуховой аппарат.
1: А плюс потом происходит ведь отвал. То есть, значит, вот он встал, предположим, да, что он все-таки смог встать, значит, произвел почес крупового. Потом у него происходит падеж опять на передний. Значит, вот шлепанное.
0: Это очень
1: шлепалово сильное, да. Знаешь, глох сразу вот наступает. Да, глох, то есть вообще наглухо, да. То есть
0: там поэтому... даже может глазные яблоки выбить от вибрации.
1: Ну, кстати, у них это часто случается. Вот. Другое дело, что они им особо и не нужны. Ведь известно, что очень плохое там у них достаточно зрение, потому что рыбы такие, они как бы... Вот. Да, но... А как же вот в момент, скажем так, подлаза? Вот он, значит, завалился на боковую.
0: Да.
1: Так вот, значит, нахлёст совершил уховой на глазные там, да, и, значит, на, то есть на уховые дыры тоже прикрыл основные.
0: Да, да.
1: Вот, а это же получается постоянно в напряжении должны быть вот эти, значит, листы ушные, потому что если они будут чуть-чуть расслаблены, то есть возможность, значит, подлаза под них каких-то червяков там разных и проникновение, значит, в головную лопасть, вот в эту емкость через отверстие под лопастями вот этими нахлёстовыми.
0: Дело в том, что, как бы, да, действительно, слонам приходится держать все время свои ушные раковины в напряжении.
1: Но.
0: И не то, что в напряжении, а так, чтобы они еще совершали небольшую вибрацию.
1: Вибрацию,
0: очень,
1: да?
0: Да. Угу. Вот подлазит червячок, совершается вибрация, он просто раздавлен.
1: А, то есть сжим.
0: Да.
1: Сжим.
0: Зажим, удушье. Вот, то есть как-то... Ну вот природа так вот одарила их такой способностью, что когда весь организм отдыхает, небольшую энергию ушные раковины берут на себя, чтобы совершать вот этот вибрацию.
1: Ну да, то есть там практически работает, значит, сердечный мешочек и вот уховые эти кольца вибрационные, да?
0: Да.
1: Ну что же, я предлагаю отвлечься немножко на музыку. После музыки мы все-таки должны рассказать, значит, про обман ежевых, поскольку тема почеса у нас все еще открыта. Но, собственно, значит, вы хотите сказать, что вот этот нахлёст, значит, на глазовые и на там ноздревые, на прочие, вот, ушными лопастями, он производится с достаточным усилием, чтобы воспрепятствовать, как бы, проникновению насекомых.
0: Пролазу, да.
1: Или это касается в основном вот этих кольцевых мышц в голове под лопухами вот этими?
0: Ну, как бы они... вызывает эту вибрацию для того, чтобы воздействовать на вот этих мелких животных.
1: Грызунов, да.
0: Грызунов.
1: А вот скажите, то есть получается, что как бы вот эти ушные, да, они, вот, ну какая у них толщина вообще приблизительно? Ну, то есть они...
0: Ну, 2 сантиметра где-то так, да.
1: А это вот из чего состоит? Это как бы просто лохмот кожный? Или это все-таки как бы тоже мускул? То есть он может там производить...
0: Не, если происходит вибрация, то уже мышечная ткань присутствует.
1: То есть накач там какой-то, да, все-таки производит. А вот может ли произойти изгиб, значит, хоботового так, чтобы произошло заушное почесалово?
0: Но, конечно, нужны тренировки. Ну, а неопытный вот... слоненок не сможет почес совершить за ухом.
1: А если вот так, такой частой необходимости вот заушного почесалого?
0: Ну, это если там находится какое-то раздражение, то там... потихоньку, каждодневными тренировками слон достигает... Ну, как вот йоги.
1: Ну, да. Тут все то же самое. В общем, получается, что, значит, в процессе самого почесалова принимают участие все, значит, отростки слоновых, кроме вот ножных лопастей, так что ли? Или как бы вот, например, там может все-таки произвестись, значит, почес, там, так сказать, ближлежащих к подгузной брюшных, значит, коленный вот ножевого отростка, вот, например, правого или левого ягодичного?
0: Ну вот они могут друг от друга ягодицами чесать.
1: Ну, да, а вот это как бы если там это такое стадное проживание, ведь известно, что существует, значит, слоны
0: одиночки.
1: Нет, друг
0: от друга ягодицы, левая и правая.
1: А, пошлеп такой как бы.
0: Нет, на почес.
1: Как это?
0: Ну вот вы можете, допустим, ногами почес одной ноги другой совершать.
1: Да.
0: В параллельном движении. Да, конечно. Можете. Вот они также могут.
1: А то есть вы хотите сказать, что как бы вот ягодичные лопасти, у них такая вот амплитуда движений, что ли, активная?
0: Ну нет, ну конечно, небольшое. Опять же, у них же много там грязи, и вот эти катышки совершают тоже почесы. Как бы они, есть... когда совершают эти движения, вот эти катышки, они тоже почесы делают.
1: Угу. А вот, соответственно, как бы конец хоботового может чесаться там о любую другую лопасть, о грудную там,
0: да,
1: это уже
0: вот,
1: без...
0: Да, да, куда он? Просто о землю.
1: Ага, ага.
0: Просто он же, когда идет, у него хобот волочится по земле, и как бы совершается постоянный почес.
1: Ага, ага.
0: То есть там оно начешется на 5 лет вперед, и уже потом не чешется даже.
1: Да, ну что же, и вот вернемся все-таки к теме, которая всех наверняка заинтересовала. Это обман именно ежовых слоновыми, да, потому что...
0: Очень интересный факт, мы очень наблюдали. Его даже можно в развлекательных программах каких-то показывать, очень интересный, да.
1: То есть, типа, вот, программы, типа, как бы, например, годами телевизионные годы. Службы безопасности, вот такие, потому что, как бы, там ежик, он служит примером лоха в данном случае.
0: Да, да, да.
1: Ну, давайте
0: катало расскажем. Вот это вот все дела.
1: Да.
0: А вот мне знаете, что интересно? Почему мне не задали такой вопрос? Птицы и слоны, какая между ними связь?
1: Знаете, я только что хотел задать вопрос о том, какая связь между слонами и рыбами. Вот, но птицы, как бы тут, мы же говорили, что там происходит на гнездовье в кожных.
0: Нет, это надо ширше смотреть.
1: Ну, давайте про, да, задавайте про то о птицах, конечно, птицы и слоны. То есть, как бы, я, кстати, знаю, что вот вы и автор книги аналогичной.
0: Да, так она и называется.
1: Птицы и слоны.
0: Нет. Слоны.
1: А, простите.
0: Это в сборнике про птиц она называется «Птицы и слоны», а в сборнике про слонов она называется «Слоны и птицы».
1: А,
0: тут как бы нельзя обижать.
1: Извините.
0: Неопытный слоненок начнет читать это уже что-то глупость какая-то. По-моему, уже...
1: Ну, время такое уже.
0: Да. Тут как бы есть две теории. Правые и левые, и правые. Дело в том, что у слонов есть дружелюбные им птицы и недружелюбные птицы.
1: Это как у крокодилов.
0: Да, есть птицы, которые у крокодила.
1: Там, значит, выклев дупловых там происходит. Она...
0: Пломбы, которые выковыриваем.
1: Да, да, да.
0: Вместо, вот, мы, если жвачкой выковыриваем,
1: то у них
0: пломбы,
1: вот птичевые, да.
0: Птички, да.
1: Да, вот, а другие, кстати, есть, например, как бы ведь не секрет, что вот, а крокодил любой, да, он достаточно глупое животное, ну, в каком смысле?
0: Но он все равно не любит, когда ему гадят на спину вот эти
1: не
0: птицы.
1: Любит.
0: Не любит.
1: Но, ведь есть птицы, которые как бы питаются вот как бы глазовыми крокодилов. То есть, значит, происходит налет сзади и выедал его просплошно.
0: Нет, выклев.
1: Выклев, да, выклев.
0: И моментальное высасывание вот этой всей жижи. То есть прокол, высасывание, улет.
1: Мозговые тоже там вылетают все наглухо. Вот. Поэтому это как бы мы просто привели пример.
0: И
1: вот
0: крокодил умирает, потому что он уже плывет, он не знает. Он может развить очень большую скорость.
1: И убиться
0: и,
1: прям.
0: И просто удариться в берег.
1: Да, и убиться.
0: Или так, в пни.
1: Вот это как мы и привели пример. Вот да. Как бы две птицы, да, вот имеющие отношение к крокодилу. Да. Первая, это которая производит, значит, дупловой выклев зубных. Да. И вторая, которая
0: почистка
1: производит...
0: Почистка зубов.
1: Да, и отсос глазных.
0: Гадит нас, да. Но еще плюс глаза выкалывает.
1: Да, отсос глазных. Вот, да. Поэтому такие... То есть
0: также у слонов. Да, есть, как бы проще это объяснить, есть птицы, которых слоны сбивают клювом, хоботом с пальм.
1: А что они в это время делают на пальме?
0: Ну, сидят, что-нибудь разговаривают там, да?
1: Так нет, а они же должны как бы при приближении слонового как-то делать активный взлет там в небеса.
0: Слон же может подкрасться незаметно.
1: Ага.
0: Вот, а есть птицы.
1: А он, простите, это очень важно. То есть вот этот подкрат, он как бы происходит, понятное дело, что не спереди.
0: Ну, естественно, слон...
1: То есть сзади или сбоку чаще?
0: Тут, видите ли, конструкция обоих животных, то есть конструкция их глаз, настолько сходна. У них же у обоих глаза по бокам.
1: А, да, как у рыбы.
0: Вот, и они друг для друга незаметны, когда они идут лоб в лоб.
1: А почему? То есть получается, что все-таки спереди подкрадываются или сзаду?
0: Они могут и спереди, и сзади, но только нет, с боков.
1: Здесь, с боков не могут, да, это я глупость какую-то прям ляпнул насчет боков точно. А вот получается, смотрите, вот давайте по порядку. Значит, сидит птицевая, да? Там две их, да? Значит, что у нее спереди? Значит, клювак такой, значит, по бокам глазовые топорщатся, вот. И, соответственно, сбоку, значит, слоновой подойти не может, потому что, значит, глазовые сразу отсекут это дело. Значит, клювак короткий.
0: Да.
1: Потому что, значит, если спереди полезет слон...
0: Провести следствие на внешний вид птицы.
1: Да, поэтому мне кажется, что вот выгоднее, значит, слоновому к птице подкрадываться сзаду, потому что у птицы сзади хвостовой, значит, оперок торчит там. И
0: он
1: который...
0: безвреден.
1: Он безвреден, но как бы он торчит так, что, значит, если слон... Ну, птица-то на дереве сидит, а слон снизу идет. Поэтому если, значит, слоновой проходит снизу, то вот этот хвостовой оперок, значит, птицу загораживает. Как
0: но еще вот эта тень, которая проецируется.
1: Да, она... да, то есть вообще, потому
0: очень.
1: И там, кстати, прохладно, видимо.
0: Нет, ну, в листве это неплохо вообще.
1: Да, это другая тема, да.
0: Вот, а есть птицы, которые могут запутаться в лианах, да, и слоны их вынимают и отпускают на волю.
1: А это, видимо, просто они играются так.
0: Нет, не играются. Это,
1: ну, неужто это гуманизм хотите?
0: Да, естественно, потому что эти птицы, как я уже затрагивал в давнишних передачах наших, они помогают производить чистку шкурки.
1: А вот как бы тут сразу сейчас все, естественно, задали вопрос, дескать, что-то ребята неправду рассказывают, потому что когда чистка шкурных, значит, она как бы целиком противоположна тому, что мы сказали выше о муравейниках. Но тут нужно сказать, что как бы ни одна птица, кроме муравьеда, она не будет жрать, в общем-то, муравьев. А муравьед это и не птица.
0: Ну, естественно, птицы не садятся уже на муравейник, потому что их сразу же там муравьи прям за лапы схватят.
1: И там тащат к себе.
0: Слюнями заделывают. И птица тут, прилипает, и уже на нее муравейник.
1: Еще лезут. Получается, бугры такие.
0: Да, вот. Скелетики вот эти обрабатываются под квартирки.
1: Ну, и там, да. Вот.
0: Вот.
1: И даже вот бывает, кстати, вот модно ведь это как бы вот у вождей этих всех, да, вот, то есть вот слон, да, вот скелетик, который вот из муравейника образуется, это, как мы уже говорили, привилегия вождей, богатых там африканцев, да, вот, а еще круче считается, это когда вот этот скелетик еще уделан вот этими скелетиками прилипших некогда птиц, потому что там живут любимцы там, в общем-то, как бы это детское, по-другому можно сказать, потому что птицы иногда здоровые прилипают вот там всякие вот. Ну, например, вот вымяк, она там любит на сладкое.
0: У нее есть скелет такой очень интенсивный.
1: Практически он это даже не скелет, это практически как череп. Ну, имеется в виду одна кость такая, по бокам две такие мандулы, чтобы летать, и еще две снизу, чтобы ходить. Ну, а у нее глаза и клювный отросток, он мягкий. То есть у нее это единственная птица, как мы уже рассказывали.
0: Которая не костный клюв.
1: Не костный, а так, как губы там. То есть она целуется, прям вот даже ее заводят. Ну, это да, это другая.
0: Да, еще люди ее используют, ну, вот, в домашнем хозяйстве, как способ научить своего... от роста целоваться там, чтобы...
1: Да, лучше с птицей, чем там с грязной девчушкой.
0: Девка
1: с класса.
0: В подъезде,
1: да, да.
0: Там, как говорят.
1: Одинокие
0: вот,
1: люди.
0: И вот слоны, на которых нет муравейников, птицы садятся и производят выклев всех червячков, мушек, вот этих бабочек. Вот, как бы они вот, ну, гармонируют природу. Да. Гармонируют. Но вот есть птицы, которых не любят слоны. Очень не любят.
1: А вот тут еще...
0: Могли бы даже их затоптать ногами, но в силу перепончатости.
1: Вот тут еще ведь нужно
0: сказать...
1: А вот
0: еще вы мне не задали
1: один вопрос. Нет, простите, простите, вы забыли...
0: Не, по теме птиц вы мне не задали
1: вот
0: вопрос.
1: Про птиц, естественно. Вот это подошвянка, птица, которая как бы в том случае, если... Ну, ведь бывает как? Экономия места. То есть ведь слон, когда вот он стоит на ножных отростках, он занимает, как это ни странно, гораздо больше... Ой, прошу прощения, гораздо меньше места, тем если у него произошел боковой, значит, падеж на, ну, на сон, правильно? Поэтому как бы бывают места, когда особенно такое большое стадо, где, чтобы экономить, они должны все-таки стоять. Вот. И в данном случае они используют вот этих вот подошвянок. То есть это птицы, которые гнездятся в определенной местности на земле, как куропатки, там яйца у них там несутся и спят они там же. Вот. И у них как бы костей как таковых нет. Эта птица представляет из, ну, из себя сплошной хрящ. Вот просто такой
0: но
1: хрящ.
0: Не хрящ, наверное, да, а может, неправильно. Кожную ткань.
1: Ну, да, так, ну, но она достаточно плотная. То есть, короче, если эту птицу взять, да, по подошвякам и со всей дури прям ударить об асфальт, она как каучук и мячик будет прыгать, там, пока не улетит. То есть, естественно, она будет недоумевать. А что-то практически птица недавимая и неушиблявая. То есть ее можно там убить, только произведя прокол тушки вот этой. Но это тоже...
0: Порез,
1: да. Вот, и... Слоновые в этом случае, значит, обычно встают на этих птиц подошвянок. То есть смысл в том, что как бы это тоже лучше.
0: Приходят на их лежбище.
1: Да, и встают, значит, ножными.
0: Но самое главное, что у этих птиц яйца состоят из такой же ткани, чтобы слоны не могли их подавить.
1: А, конечно, конечно. То есть яйца там как бы... Да,
0: и опять же, скорлупа может повредить подошве, и тогда...
1: Да, ну и тут будет. Даже тут смысл в том, что уж прямо скажем, это яйца так, ну, потому что все так наживают. На самом деле, это, конечно, живородящая птица. То есть она сразу вот как бы своими грудничками не рестится в полный рост. Вот. А, собственно, птицы тоже хорошо, ну, когда вот, значит, слоновые приходят, то есть они так друг друга, как говорится, нашли. Вот есть выражение, нашли друг друга, да? Вот. А когда слоновые, значит, приходят на спячку, там места мало, значит, на боковой, значит, порух очень сложно сделать, они, значит, стоялово у них происходит, глобальное стоялово на птицах, то птицам тоже по кайфу. Почему? Потому что там ночами порой, видимо, холодно достаточно, и, значит, сверху...
0: Опять же, хищник не какой
1: да,
0: не
1: хищник,
0: тоже,
1: ничего. Да. То есть, как бы они чувствуют себя в безопасности. Вот. А днем они, как бы, ну, в общем-то, превращаются, ну, вернее, как маскируются под слоновий навоз. То есть, вот, бывало, идешь по Африке, смотришь, нагажено, там калом кто-то намусорил. Ну, и так проводник говорит: это слоны намусорили калом, пойдем посмотрим. Подходишь, они как давай взлетать. То есть, так вот, никто туда не суется. Ну, что, ходить туда, где, извините, насрано. По-другому не могу сказать. Вот, то есть, а вечером опять они хлоп под слоновые лопастя. Там кемарить. Да,
0: ну,
1: так вот,
0: греют, да.
1: О птицах и вредителях слоновых.
0: Да, вы не задали такой вопрос. Если у обоих присутствует боковое зрение, то слон тоже же не видит эту птицу.
1: Когда лоб в лоб?
0: Да, когда он подкрадывается.
1: Не видит, значит, он должен боком подкрадываться.
0: Нет, особо острые слуховые вот эти дела его выручают.
1: То есть вот шуршание коготками, что ли?
0: Шуршание коготками, неожиданный выпроск фекалий, вот это все.
1: Птицы,
0: дело.
1: Это же шумно, на самом деле. Шум. Мы увеличивали, по-моему, в 5500 раз вот этот шум, издаваемый, значит, при дефекации птичьего организма. Это, знаете, на что похоже? На, как бы это лучше сказать, ну, в общем, если бы вас погрузили вовнутрь гигантской воронки, вот в которой утонул «Титаник». Вот в самый центр. Ну, такой. Ну, в 10 раз громче и бульканней.
0: Да, там звук достаточно интенсивный. И вот
1: ну, короткий, короткий.
0: Говорили, что какие-то молодежные коллективы хотят применять этот звук.
1: На практике.
0: Да, сэмплировать его.
1: Для ранней диагностики абортов. Ну, что же, да, так о птицах-врагах.
0: Вот,
1: и слоны, как подкрадывается, хотелось бы
0: слоны подкрадываются сзади посредством слуха. Они не видят только на слух. Это очень тонкая работа.
1: А прошу прощения, а вот, так сказать, чувство обоняния, насколько у них развито? Ведь они могут, значит, делать хоботовой понюх, то есть впереди себя он так обнюхает.
0: Не, они даже не впереди себя понюх производят.
1: Вообще вокруг.
0: Просто у них клювик, хобот может быть внизу, а понюх производится там в радиусе там 15 метров.
1: Ну, а скажите, вот, собственно, ведь вот птицы, большинство, а поскольку они все-таки в Африке живут, и, естественно, охота производится, то ночью идет, значит, на лежбище, и там, значит, наступ производит вот на подошвянок, да? А днем-то он подкрадывается к птицам таким, которые на солнце сидят, они, в общем, потеют, от них воняет прелыми перьями. Вот этот запах, он...
0: Да, опять же, выделяется жир птичий, вот этот, который смазывает перья, он тоже специфический запах.

0: Вот когда идет... там долго у них там обряд вот этот неприличный,
1: да.
0: Там вымазка фекальная. Ну вот тут такая вещь, как бы, что еще, то есть тут не просто как бы вот этот, значит, запах прелых перьев, да, и там, значит, вымазка фекальный, вот, он как бы нарушает эстетические чувства слона. Вовсе нет, там мы не говорим, что слон настолько высокоодушевленный, что типа картину Репина, например, любит, а кино с Генделем не любит смотреть, да, вот, нет. Ну, естественно, по барабану, просто от каких-то резких запахов происходит непроизвольный спазм хоботовых.
1: И... Не, просто мы затронули тему, да, слоны и птицы. Если мы затронули тему слоны и ежики, да, то в такой же степени есть и враги ежики,
0: а, друзья. Кстати, вот ежики. О ежиках хотелось бы вот все-таки, каким образом вот он, значит, ему нужно почесать круп. Значит,
1: подход. Ну, вот он двигается.
0: Идет, значит. И у него, кстати, тут нужно еще сказать, что психологическое давление, потому что ему, а, нужно найти этого ежика, а почес-то все увеличивается.
1: Наверное, скорее всего, а, это почес его постоянно подталкивает. Мозг, на... идут импульсы, что...
0: Здесь часы, ну, детские часы.
1: Нужно, да, чесалово.
0: Чесалово.
1: Вот, и он уже идет, он мысленно смотрит по бокам.
0: Где бы там колючные какие-то...
1: Хоботом он...
0: Вводит так, что прям сквозняк
1: стоит. Он же слон тоже вниз не может смотреть. Он, ну, может вверх смотреть, по бокам.
0: И по бокам. А вперед, кстати, тоже. Вот он не может голову на бок повернуть ведь. Ну, не вот не так может. Не может.
1: Там радиус очень маленький.
0: Ну, нет, вот. Немножко может. И
1: иногда он
0: очень.
1: Ежиков находит, вот хобот волочится по земле.
0: Кул произошел такой.
1: И покалывание происходит, сразу слон, оба, импульсы пошли в мозг.
0: Дескать, что-то такое, что вот почесалово создаст, да, как бы.
1: Но,
0: да,
1: иногда путают с репейником, но хотя кожа слона очень толстая, mm-hmm, поэтому он репейник, в принципе, не замечает.
0: А вот, кстати, о коже. Ведь наверняка у них существуют какие-то серьезные кожные заболевания, тем не менее. Вот...
1: Подкожные.
0: А, подкожные? Подкожные. Ну, вот поподробнее не могли бы вы нам рассказать?
1: Дело в том, что подкожные все заболевания в основном связаны с заползанием в поры кожи мелких жучков, клещей.
0: Простите, а вот, значит, эти поры, да, значит, они, получается, толщиной с эту кожу, они же сквозные, да? Вот, они, скажите, прямые или там извил какой-то происходит порных? Потому что, значит, если извил, то проникновение жучковых, там, клещевых затруднен все-таки. Если, конечно, это прямиком, то раз там в лес и в жир. Ну, там же сразу жировая начинается, активная там у него.
1: Дело в том, что вот эти поры, они бывают разные.
0: Угу.
1: Разные. А есть...
0: Да-да-да. Такие извил.
1: Такие
0: там, да,
1: есть.
0: Ну, вот такие чаще мне встречались.
1: Да, вот и как бы насекомые уже сами выбирают, куда им ползти.
0: Это, видимо, зависит от панцирности, от тушки. Ведь если это жучилово, то есть то у него ихтиоловый, нет, ихтин, вот этот, пехтин, ну, который вот твердый покров.
1: Дело в том, что и болезнь-то получается из-за того, что не из-за самого заползания, а из-за того, что, ну, допустим, вот... Насекомое, да, которое по прямой только двигается. Оно заползло в прямую.
0: И
1: под кожу.
0: И
1: там задохнулось, разложилось и умерло.
0: А вот простите, вот я знаю, что в принципе как бы большинство вот насекомых, которые могут только по прямой двигаться, ни в бок, ни взад, никак. Действительно, есть такие упертые промани. Вот, а у них еще есть такие прогрызовые, ну, чтобы как-то вот какие-то...
1: Не, но слоновую кость прогрызть. Ну, кость, кожу. Mm-hmm. Это...
0: То есть вся жизнь у них на это уходит. Он-то как раз производит прогрыз где-то до половины, от старости помирает. И если не успел отложить личинки, то как бы, да, вот... А вот в том случае, если он успел отложить личинки, тогда, значит, они же должны, значит, делать выполз в разные стороны. Они же глупы, они не понимают, что нужно двигаться внутрь слона.
1: Они могут... Вот эта болезнь очень прогрессирующая, потому что они, выгрызая кожу, расползаются в разные стороны.
0: А могут ведь и на вылаз пойти, на выход.
1: Кто-то на вылаз, кто-то дальше пошел, там еще размножился. Это
0: очень... Но ведь они вот пока на вылаз идут тоже, значит, прогрыз, они к этому, да, времени мудреют и резко меняют свое направление к внутрь.
1: Ну, это нет, это не обязательно.
0: Не обязательно.
1: Дело, ну, как он, таракан, может промудрить?
0: Ну, имеется в виду, нюх там появился. На...
1: Нет, нет, тут другая.
0: Снаружи-то там уже плохо. Там
1: у
0: уже...
1: них, да, очень сильная связь с традициями, с потомством. Они всегда думают о наследстве. И они как бы, вот каждый вот этот насекомый Этот таракан, он не думает о себе.

0: Он думает так: пусть я сейчас ползу наружу, угу, пусть, но я не изменю своей траектории, родятся мои дети, которые расползутся везде.
1: А, ну то есть как бы это вот уже у него заложено генетически, я бы сказал, да?
0: Да.
1: Но ведь тут еще есть такая вещь, гораздо, может быть, более опасная для, значит, кожных покровов слоновых. Это как бы паразиты вот в этих насекомых, которые тоже паразитируют. Дело в том, что как бы можно, и слон это делает, так называемый грязевой или фекальный замаз, значит, прогрызанных мест, чтобы происходил задых этих...
0: Да, вот, да, да. Вот. Но он даже может просто упасть в какую-то грязь, почувствовав вот эту...
1: Чёс там всякий такой активный, какой-то нездоровый.
0: Вот не чем просто... еще советуют для людей грязевые ванны принимать?
1: Да,
0: вот
1: да, это затык тоже... порных и выдаст, да, там, да. Задох, значит, всех насекомых.
0: Задох тут... всякой вот этой гадости.
1: Да, но опасность в том, что как бы вот большой, значит, насекомое, оно и больше воздуха поглощает. И, значит, замаз вот этого отверстия входного прекращает доступ воздуха. Этого вполне достаточно, чтобы вот насекомое сдохло там внутри. А уж там дело организма перед варить как-то там. Ну, гнойничок вскочит, прыщ там он выдавит. Вот. А вот эти паразиты, которые на самом этом насекомом, для них воздуха практически хватает того, который в кожной ткани.
0: Ну,
1: вот.
0: Они практически существуют без воздуха. Они воздух этот вытягивают из молекул.
1: Да, то есть кожных. Как бы химический
0: и
1: процесс.
0: И тем же еще усугубляют болезнь.
1: То есть вот бывают синюшные такие слоны.
0: Да, да, да.
1: Но об этом уже через буквально несколько минут. Собственно, вот так беседу и рассказываем. Мы так, кстати, сегодня очень подробно ответили, ну, еще и будем отвечать на вопрос Германа Викторовича Ворот. То есть, ну, действительно, человек столько писем прислал, весь списался, вот. Но мы забыли немножко о наших других радиослушателях, может
0: что
1: быть.
0: Что они думают вообще по этому поводу.
1: Да, и, в общем-то,
0: наверное,
1: поэтому...
0: тоже вопросы возникают.
1: Да, по ходу вот беседы. Телефон 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, что вы можете дополнить к вопросу Германа Викторовича Ворот, вы, пожалуйста, их задавайте. Вот я предлагаю послушать звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, алло.
1: Отошел человек. Ну что же, тогда я предлагаю, значит, вот продолжить нашу тему. Значит, тему все-таки, насколько вот этот контакт между млекопитающим, каковым является слоновой, да, и другим млекопитающим, ну, гораздо менее организованным, чем слон, это ежи. То есть, как бы, вот этот контакт обмана, вот как он происходит? Ведь это две разные формы жизни.
0: Тут,
1: да?
0: Опять же, две теории существуют, да, которые с одной стороны правы и с другой правы. Дело в том, что есть дружелюбные слонам ежи. Угу. То есть, наоборот, если мы говорим о слонах, в главной теме, то есть дружелюбные ежам слоны, угу, и есть недружелюбные, угу, ежам слоны, опять же. Дело в том, что ежей также существует два вида. Игольчатые и гладкошерстные.
1: Ну,
0: гладкошерстные, да, они как бы дружелюбны, получается.
1: А как же они защищают себя, вот если у них, значит, игольчатых не топорщится?
0: Ну вот,
1: понятно.
0: Они очень,
1: понятно,
0: хорошо, да, плодятся.
1: Угу. Да, вот тоже такой хороший выход для сохранения популяции, да.
0: Вот, дело в том, что как бы почему они являются дружелюбными? Ну вот идет слон, и угу, лежит этот короткошерстный ежик, но он ему вообще ни к чему. И он миролюбиво проходит мимо него. Да, он почувствовать не может. А вот, вот эти вот ежики, которые...
1: Значит, с иголками, да,
0: в них слон нуждается. Просто сама природа ему дает импульс в мозг, что это враг.
1: Значит, да, да. Ну вот поступают звонки, если вы не против.
0: Да.
1: Да, да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Я предлагаю вам посмотреть на проблему с другой стороны.
1: Угу, да.
3: Вот известный актер Лановой. Он к слоновости не имел отношения никакой. Как вы думаете?
1: Какой актер?
3: Лановой.
1: Ага, спасибо, спасибо за вопрос. Ну, это вот, видимо, к вам вопрос. Как бы я, честно говоря, не знаком с американским кинематографом.
0: И... Не, ну я, насколько знаю, этого прекрасного актера, мы, конечно, ходили с ним по джунглям, но я никогда не видел, чтобы когда пробегало стадо слонов, он как-то на это реагировал неадекватно, ну, там что-то начинал нервничать. Он реагировал, как и все обычные люди.
1: Да, то есть смотри, говорит, слон бежит. Да. Это только попервой. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Вот вы знаете, я бы хотел вам предложить свою как бы теорию, как почесать слона ежом. Ну... Мне кажется, что ежик сам заинтересован в этом, поскольку он как бы ползает там годами, ну вот человека в ши заводится, когда он не моется, да?
1: Да-да-да.
2: Вот у него в иголках там тоже мусор всякий накапливается.
1: Так, кстати, потеряется. Простите, что я вас перебиваю, это действительно тема серьезная, потому что как бы на него же происходит сып разной трухи, правильно?
2: Да,
1: и
2: да,
1: в это
2: бананов.
1: Все застревало вот там сплошное вот в междуигольчатых значит, промежностях.
2: Конечно.
1: Да.
2: Так что он спокойно ждет, когда слон подойдет, они договариваются там, ну, может, за определенную плату даже.
1: Угу.
2: И все. Ежик...
1: Ну да, то есть это обоюдно выгодно.
2: Обоюдность, да, согласие.
1: Да.
2: Мне кажется.
0: Самое печальное.
1: Спасибо.
0: Самое печальное, что это неправильная версия.
1: Ну, сейчас мы еще примем звонки, да. Потому что... А потом, конечно, вот вы нам расскажете, потому, ну, в чем истина. Доброй ночи. Нет, нету тогда. Вот, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло.
4: Это Татьяна Николаевна.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Что ж вы, козлы, так редко трубку снимаете?
1: Это я тебя так.
0: Ай,
1: здорово,
0: трубок-то нет.
1: Здорово,
0: нет,
1: тебя.
0: Трубок-то нет у
1: да.
0: меня.
1: Ну, услышал. Алло, алло. А, ну вот, собственно, и весь вопрос. Ну как, отвечай.
0: Я тебя спрашиваю, что вылупил. У меня трубок нет, и поднимать мне нечего. Соответственно, я не козел. Тогда это к тебе тогда вопрос.
1: Ну, а я вообще ничего не поднимаю. У меня тяжесть нельзя после того случая
0: вот
1: поднимать.
0: Этот Федор сидит, который трубки поднимает.
1: Ну, он, да, ты сейчас, ладно, не будем его трогать.
0: В принципе, его и жена часто почему-то козлом называют. Может,
1: да, не важно, не будем сдаваться. У нас все-таки научный сугубо разговор.
0: Вот второй звонок очень. Вот,
1: нет,
0: проблему
1: подожди,
0: ежовых очень.
1: Подожди, я хотел сказать несколько отдельных слов. Вот, то есть вернуться к теме, значит, слоны и птицы. Потому что мы обошли, то есть мы сказали о, значит, птицах, вот, которые помогают слонам, а о птицах, которые, значит, там как бы...
0: Вредятся?
1: Да, вредят.
0: Мало.
1: Но ведь есть и нейтральные птицы. Птицы, которые...
0: Ну, орел, да. Допустим, она в воздухе, слону никак не добраться.
1: Во-первых. А во-вторых, та птица, которая, когда слон ночью, значит, стоит вот на этой птице подошвике, то эта птица еще сверху садится на слона и на нем ночует.
0: Грибник, да, птица, по-моему?
1: Да, да, да, правильно, грибник, так она называется. Так вот,
0: или хребятник, вот в других селениях называют.
1: Ну, как бы хребятник, это как бы немножко она южнее там обитает. Ну, в общем, хребятник, да, хребетянка, по-разному ее зовут местные жители. Вот, она, значит, тоже ничего не вредит. Единственное, что приятно, что, значит, эта птица очень беспокойная, она постоянно видит дурные сны. И из-за этого переступает с ноги на ногу и вот, значит, делает поцарапка когтевой иногда слону, то есть, когда слон спит...
0: Покалывание, им... опять
1: покалывание,
0: же.
1: Да, то есть...
0: Слон очень чувствителен на сон.
1: Да, и еще тут какая польза даже, то есть, это не то, что нейтральная птица, даже немножко полезная, она как бы бдит. Ну, ночью. И в том случае, если она видит, значит, что к слонам приближается какая-то опасность, к стойбищу, то вот этот жим, значит, когтевой,
0: да,
1: становится сильным у нее, потому что она в темноте тоже не ориентируется. И в данном случае начинается покалывание, значит, слон, типа, значит, очнулся и начинает ломиться, там, бежать от опасности.
0: Но
1: а
0: они
1: птица
0: все в
1: на нем.
0: Разные стороны.
1: Раз, да, и птица на нем, потому что птица сама, если полетит, то она ни черта
0: в деревья.
1: Да. Да, вот такая, как бы, ну, это такая нейтральная, собственно. Нейтральные птицы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Очень познавательная передача, она мне очень понравилась.
1: Спасибо.
5: Вопрос такой. Вот сейчас в Африке все голодают. Почему бы вот так с помощью слонов они не удобряют огороды? Вы представляете? Сколько навоз, он дешевый, как вот вы...
1: Ну, мы уже говорили.
0: Почему?
1: Говорили.
0: А удобряют?
1: Нет, мы говорили в начале программы, что в Европу вот экспорт навоза слоновьего был активно организован, собственно. И как бы вот из-за этого экспорта практически местное население осталось без этих ценных энергетических ресурсов.
0: Нет, но в основном голодает та часть, где пустыня.
1: Да.
0: А, ну, а то, что в джунглях, они там и листья могут есть. Так что там проблем с едой нет, в принципе.
1: Да, да.
5: Спасибо.
3: большое.
0: Это спасибо, по нашим спасибо. Меркам они голодают, голодают по консервам, по колбасе. А так...
1: Я вот хотел о чем спросить тебя. Тут просто я говорю, приходит какое-то дикое количество писем. И вот только что принесли пачку. Я как бы пользуюсь случаем, пока вот тут исполнял песни разные, вскрыл одно письмо. Пишет нам Федор Сидорович Жми. Вот он спрашивает: скажите, как на ваш взгляд, каковы перспективы в мире, понимаешь, да, спичек? Ну, то есть, вот сейчас сюжеты проходят многочисленные по телевидению. Значит, зажигалочность, она выжимает спичечность. То есть, значит, ресурсы там древесные, да, ну, там все, да. Вот как бы с другой стороны, значит, зажигалочность, это газовая промышленность, там и бензина там, да, заливают?
0: Да.
1: Вот, тоже как бы ресурсы. Пластмасса там, значит, железяка там, значит, пыльцевой стер происходит какой-то. Вот, спичечность, это как бы древесная, серная там, значит, конструкция, плюс эстетика там, значит, ковырялово зубное после, значит, зажига сигаретного. Ну, вот все такое вот, как бы вы проанализировали ситуацию?
0: Дело в том, что тут как бы, опять же, есть две позиции. Левая и правая.
1: Так.
0: И те правые, и те правые. Тут надо учитывать непосредственно, в какой стране.
1: Допустим, в стране, да?
0: Да, в какой стране, какие перспективы. Допустим, если взять Россию, то, то у обоих есть перспективы. Потому что и лесная промышленность у нас может прогрессировать. Мы можем насажать еще деревьев, подождать, пока они вырастут. И нефтяная промышленность, у нас запасы вроде пока есть.
1: Наполнены, да.
0: Но есть такие страны, где нет, допустим, леса. Тот же Азербайджан взять. У них нефть.
1: Афганистан, там тоже да. мало деревних. Да.
0: Вот, там будет преобладать, конечно,
1: зажигалочная
0: система. Вот. Но как бы на этой почве еще не произошли бы войны, понимаешь? Тут же меняются убеждения.
1: Ну, самые, во-первых, убеждения, то есть, потому что как бы одно дело, когда ты созерцаешь огонек, пожирающий дерево, ты успокаиваешься, а когда этот огонек пожирает газ или нефть, то, конечно, возбуждение.
0: Он даже пожирает воздух, такое ощущение.
1: Да, да. И еще ведь доказано, что вот, проводились такие статистические исследования серьезные, что в странах, где, так сказать, чаще всего используют зажигалки, как правило, огромное количество, значит, зубовых дыр. То есть вот стоматологическая работоспособность уникальна. То есть там стоматологи зарабатывают больше всего, потому что, как правило, ну как вот, значит, спичечный прикур произошел, правильно там? Значит, прикур, потом ваковыр, значит, мясных из промежзубных, значит, да, щелевых, да, да, правильно? А там-то зажигалочный ваковыр не сделаешь никак, правильно? Да. Вот плюс, значит, постоянный натер больших пальцев от зажигалочных. Ну, спичку что-то достал, чик, да, правильно?
0: Ну вот у них там уже с дерматологом гораздо интереснее. Там у них дерматологи больше получают, чтобы вот,
1: вот
0: как-то там, чтобы на рост производить кожи на.
1: Так у них же и стоматологи получают у зажигалочников. То есть мир делится на спичечников и зажигалочников. А, у спичечников все вроде нормально. У них единственное, что значит сопельность другая, потому что вот серность, вот это значит в момент возгорания, раздражение слизистой.
0: Опять же дерматологи, может же обжиг произойти.
1: А отлет, значит, серной фекальной массы от спичечного столба. И
0: есть же задумчивая личность, профессор какой-нибудь. Он может прикурить.
1: И обжиг.
0: И он задумался, он поймал мысль, он ее обдумывает. И спичка горит у него в руках, и она обжиг совершает.
1: А, то есть действительно, действительно. Да, правильно, правильно. Да, ну, все-таки ладно. Это как бы так мы ответили на вот письмо нашего радиослушателя. Вернемся к тому...
0: к нашей теме.
1: К нашей теме. Но вот мне показалось, что вот радиослушатель, который позвонил, сказал, что как бы ежевым тоже весьма выгодно вот этот почес обоюдный.
0: А, он был неправ, я забыл об этом рассказать.
1: Ну, я тоже, я просто не стал его сразу огорчать. То есть дело в том, что вообще проблема вот эта для ежей, она тоже существует, как бы огромное количество. Ну, представь себе, вот еж — это тот же самый зуб, только весь в дуплах. Вот я объясню. То есть застревание этого мусора между иглами, это очень похоже на трухлявый зуб, которым попытались разжевать барашка. Правильно? Вы согласны?
0: Да.
1: Вот. И поэтому у ежа, то есть он же может, значит, сделать скат такой и превратиться в катышек. Вот. И, значит, покатное движение происходит, и, значит, какое-то столкновение достаточно сильное с камневыми породами на дне скатных, вот, от которого, как бы, ну, это эффект как выбивания, значит, полевых, а здесь выбивание, вот, значит, сорных из промеж игольчатых, значит, расщеплений вот этих, правильно?
0: Вижу, вы науки так